Доброе утро! Сегодня у нас речь пойдет о грибах. Казалось бы, зима, но, как выяснилось, даже среди моих близких знакомых не все знают, что в лесу зимой можно найти грибы, причем вполне съедобные на сковородку. Таких грибов не так много, но они все-таки имеются. Правда, не все время. Начинается оттепель, и можно сразу идти за грибами, несмотря на то, что уже зима вовсю. Тем не менее, грибы вполне можно найти. Что же это за грибы? Это так называемый зимний опенок или фламулина, дрожжалка оранжевая. Ее родственника можно увидеть даже в продаже. Ее называют в корейских магазинах морским грибом, хотя к морю она не имеет никакого отношения, разве что название – дрожжалка фукусовая. Но, тем не менее, вполне можно пойти и насобирать и то, и другое. Опенок можно положить на сковородку, зажарить, получить очень вкусное блюдо. А дрожжалку можно собрать, замариновать и тоже использовать в пищу. Зимний опенок – весьма интересный гриб. Его на самом деле можно встретить в течение всего года. Но главное – то, что он растет зимой. Удивительная его особенность. Он может замерзнуть, то есть началась оттепель, он начал расти, похолодало, замерз, опять оттепель, продолжает расти. Поэтому его можно собирать в течение всей зимы. Но единственное, где искать? Во-первых, это лиственные деревья должны быть, да? То есть это может быть осина, тополь, это может быть липа, то есть даже на широколиственных породах. Поселяются первые грибы, появляются даже на живых деревьях. То есть это опенок, который является паразитом изначально. Потом дерево погибает, падает, и на ивах, на осинах, на многих других лиственных деревьях его вполне можно найти. На елках не растет, но соседство с ними вполне уважает. Может расти ряд в таких смешанных лесах, где есть и ель, и осина, и тогда его там достаточно много. На поваленных деревьях его тоже вполне можно искать. Дрожжалку будем искать на ивах. То есть вот сейчас уже она пошла в рост. Ее сейчас уже много, будто ранней зимой ее еще не было. А сейчас ее уже вполне можно собирать. Ну, много все равно не соберете там. Ну, 2-3 горсточки. Но этого вполне достаточно, чтобы сделать хороший салат. Опенок зимний растет по всему Подмосковью. Более того, ею заражена почти вся Москва. То есть во многих парках, лесопарках его можно найти. Понятно, что в Москве собирать не стоит. Все-таки, даже несмотря на то, что растет на древесине, определенное количество всевозможных веществ, которые выбрасывает автотранспорт, все равно в них попадает. А вот за городом вполне можно собрать. Но надо все-таки пользоваться осторожно. Несмотря на то, что считается, что зимой растут только съедобные грибы, тем не менее, в последнее время стали замечать, что, видимо, еще с осени остаются, причем иногда прямо в друзах зимнего опенка, вдруг попадается галерина окаймленная. И это уже смертельно опасный гриб. Поэтому соблюдать осторожность все равно нужно при сборе. Как же отличить галерину от зимнего опенка? Ну, во-первых, галерина, она имеет такую гладкую темную ножку, на которой часто такие беловатые дрыздочки, как бы, которые легко стираются. Это ее особенность. У зимнего опенка таких дрыздочек нет. У него ножки более, чаще всего более укороченные. Они как бы, он как бы такой приземистый грибок. По цвету, в принципе, тоже они отличаются. Но это надо смотреть в массе фотографии хотя бы, чтобы понять, чем они отличаются. Галерина окаймленная – весьма опасный гриб. По набору ядов она мало чем уступает бледной поганке. И, собственно говоря, некоторые врачи даже считают, что большая часть отравлений так называемой бледной поганкой на самом деле в Подмосковье – это отравление галериной окаймленной. Конечно, галерина – это все-таки летний гриб.
иногда вырастает до поздней осени, и вот как раз позднеосенние грибы иногда могут замерзнуть и остаться на пнях. Но все-таки нас интересует больше грибов, да? Мы привыкли собирать их летом, хотя сейчас зима, но тем не менее. И для тех, кто хочет расширить свои знания, заранее подготовиться к летнему сезону, у нас в музее проходит занятие «Грибное лукошко», на котором рассказывается о различных съедобных, ядовитых грибах, признаках, как отличить те или иные грибы, грибы-двойники. Так что приглашаем вас на занятие для того, чтобы расширить свои знания. А вас разбудил печальный свист снегиря. Именно так они поют.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В общем говоря, мы запустили на Марс смартфон с винтами. У него впереди очень интересная задача. Он будет искать следы жизни.
2: Запуск вертолета Ingenuity на Марсе – невероятно важное событие, которое ждали любители космоса по всему миру. Сегодня в внеземном подкасте вы узнаете, как устроен марсианский вертолет, почему его называют смартфоном с винтами и найдет ли он жизнь на Красной планете. Об этом прямо сейчас расскажет астроном Владимир Сурдин.
1: Добрый день, друзья! Мы записываем этот подкаст в преддверии замечательного праздника – Дня космонавтики, 12 апреля, 60-летие полета Гагарина. И в этот день мы ожидаем очень интересного астрономического, космического события, а именно первого в истории полета вертолета, сделанного на Земле, но отправленного на другую планету. Ну, вы, наверное, знаете, вертолет был послан на Марс в составе экспедиции Perseverance. Это большой тяжелый марсоход, который, в общем, аналог того, что у нас Curiosity много лет уже работает на Марсе. Но впервые вместе с марсоходом прибыл в сложенном состоянии маленький электрический вертолет. Никто не уверен, что ему удастся полететь, потому что атмосфера Марса крайне разреженная. Ее давление в 160 раз меньше, чем давление у поверхности Земли в нашей атмосфере. Наши вертолеты летают на высоту в несколько километров. Насколько я помню, вертолетный рекорд – это около 10 километров. Но это примерно на вершину Эвереста. Может, с большим трудом перемахнуть через Эверест. Но все-таки 10 километров – это одно, а 30 километров на Земле – это стратосфера. Туда и самолеты с разгона не всегда забираются, а вертолет туда, в принципе, не может подняться. Почему же мы думаем, что на Марсе вертолет полетит? Ну, во-первых, потому, что сила тяжести на Марсе в 2,5 раза меньше, чем на Земле. И это значительно облегчит вертолету задачу. Во-вторых, потому что летать он будет недолго, всего несколько секунд, может быть, полминуты, не дольше. И поднимется не больше, чем на несколько метров над поверхностью планеты. И тем не менее, это будет большой прорыв, если он полетит. А я уверен, что он полетит. Его испытывали на Земле примерно в тех же условиях, что ожидают его на Марсе. Это электрическая машинка. И, кстати говоря, для удешевления проекта, хотя проект не такой же дешевый, несколько миллионов долларов он стоил, но для его удешевления аккумуляторы, на которых он работает, самые элементарные фирмы Sony, которые можно в магазине купить. Процессор, который будет управлять его полетом и работой фотокамер, телекамер, которые на его борту, это обычный процессор от рядового смартфона. То есть, в общем говоря, мы запустили на Марс смартфон с винтами. Вертолет этот системы двухлопастной. Два одинаковых винта на одной оси будут вращаться в разных направлениях. Ну, у нас на Земле такие вертолеты делает фирма Камова. И они обычно используются в составе морской авиации. Там длинный хвост с этим маленьким винтом, он просто не поместился бы на судне. И такой компактный вертолет с двумя соосными винтами, он очень удобен. И на Марсе он тоже очень удобен, потому что вертолет вообще мало места должен был занимать. Его сложили, упаковали в небольшой контейнер, подвесили под брюхо марсоходу. Марсоход выпустил его из-под себя, разложил, уже отъехал, и вертолет сейчас находится на грунте в нескольких метрах от марсохода. В ближайшие дни, скорее всего, буквально через день или два, впервые попробуют вращать его винты. Не очень быстро, но, по крайней мере, чтобы посмотреть, работает ли система. А 11 апреля, в канун Дня космонавтики, намечен его первый полет. А 12 апреля, к празднику, нам должны сообщить, состоялся этот тестовый полет или нет. Если все удастся, вертолет на несколько метров поднимется и несколько сотен метров пролетит. Само по себе это будет огромным достижением. Ну, кроме этого, он сфотографирует площадку, на которой опустился Perseverance, и мы сможем более грамотно смоделировать это место и наметить путь, траекторию движения для марсохода. У него впереди очень интересная задача, он будет искать следы жизни. Но лично меня привлекает не только это. Если вертолеты способны летать в атмосфере Марса, то для них самая интересная задача – это опуститься в марсианские пещеры. Они уже найдены. Несколько таких колодцев, глубоких дыр в марсианской коре обнаружены. И мы уверены, что эти провалы, скорее всего, это вулканические трубы, они ведут в недра Марса. И там, в недрах марсианских, в условиях стабильной атмосферы, в условиях повышенной влажности, самое перспективное место для поисков жизни. Поскольку в пещеры не проникает космическая радиация. Она ведь убивает все живое на поверхности Марса. Но там, в пещере, безопасно для жизни. И только вертолет. Вот с моей точки зрения, других роботов у нас пока нет. Только вертолет может опуститься в такие провалы. Ну а дальше? А дальше я бы посоветовал развивать направление мягких роботов, потому что те роботы, которые мы до сих пор делаем, они очень неуклюжие. Они умеют ходить на ногах, правда, не очень хорошо. Они прекрасно катаются на колесах, но они не умеют лазить по пещерам. До сих пор не создано робота-спелеолога, а нам позарез необходим на Марсе робот-спелеолог, который сможет, опустившись в пещеру и пролезть там по каким-то очень непроходимым местам и поискать возможные следы жизни. Вертолет смог бы опустить туда робота, ну, например, в виде змеи, мягкий робот-змея. Он мог бы потом полезть по пещере. Представляете себе, как орел несет в когтях змею в свое гнездо? Вот так же маленький вертолет может змею-робота опустить на дно пещеры и потом отправить в самостоятельное проползание по ее закоулкам. Я очень надеюсь, что вертолет полетит. Уже сегодня, слушая этот подкаст, вы должны узнать, полетел он или нет. Состоялся этот эксперимент, окончился он удачей или нет. Давайте пожелаем ему удачи, пусть он полетит.
2: Я человек простой, вижу Сурдина, ставлю лайк. Часто пишут подписчики в комментариях. Спасибо всем людям, которые лайкают, подписываются и комментируют. Все это помогает продвигать подкаст. А если вы в честь Дня космонавтики, например, хотите помочь тому, чтобы неземной подкаст Владимира Сурдина узнали как можно больше людей, подробная инструкция, как это сделать, есть в описании под этим роликом. А теперь поздравления с Днем космонавтики от Владимира Георгиевича.
1: В апреле 1961 года началась новая эра. Я очень рад, что она началась именно в нашей стране, стараниями наших инженеров и ученых, ну и, конечно, тех пилотов, прежде всего Юрия Гагарина, который сел верхом на ракету и отправился в космос. Но кроме поздравлений и восхищения этим событием, я ничего не могу выразить. Ну, только представьте себе, до Гагарина максимальная скорость, с которой перемещался человек в пространстве, была примерно 1500-2000 километров в час. С такой скоростью летали несколько пилотов сверхзвуковых истребителей в ту эпоху, в начале 60-х. 1500-2000 километров в час. Это был предел для скорости перемещения человека. И вдруг Юрий Гагарин поднялся на ракету, сел на нее верхом. А, кстати говоря, это сотни тонн взрывчатки, на которую сел один пилот, и эту взрывчатку зажгли под ним, и ракета полетела. С какой скоростью? 24 тысячи километров в час. В 10 раз быстрее, чем до него летал кто-либо, кто вообще перемещался по Земле или в атмосфере. Это рывок, который впервые в истории нашей цивилизации произошел, и я думаю, следующий раз такой рывок произойдет не скоро, а может быть и никогда. Каким образом мы можем еще быстрее летать, пока только фантазии нам говорят. Фотонные звездолеты, атомные ракеты – это все дело далекого будущего. А вот этот рывок 12 апреля человек совершил впервые. Это грандиозное событие. Мне, например, очень приятно, что я в это время был уже вполне сознательным школьником первого класса. Я хорошо помню, как папа развернул свежую газету. Вот «Правда» или «Известия» я не помню, а других газет в те годы не было. По-моему, это была «Известия», и там был большой портрет Гагарина. Я хорошо помню, как увидел его впервые и понял, что человек летает в космосе. Честно говоря, забыть такое невозможно, и каждый год 12 апреля я ощущаю какой-то подъем. Чертовски приятно, что ты живешь в эпоху какого-то переворота в истории цивилизации человеческой. Честно говоря, такие события в истории человечества бывают нечасто. И нам с вами повезло быть очевидцами и даже некоторым из нас соучастниками этого события. Поздравляю вас! В Днем космонавтики!
2: Это был неземной подкаст Владимира Сурдина. Если вы хотите помочь в распространении подкаста, подробный совет, как это сделать, в описании этого ролика. Давайте найдем друг друга в этом космическом вакууме.
3: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Известное и часто применяемое упражнение для оценки ценности того или иного объекта или товара или явления – депривационное упражнение. Вам предлагают представить себе ситуацию, когда чего-то больше нет, и задать себе вопрос, нарушилась ли бы ваша привычная жизнь, расстроились ли бы вы, если бы, как там говорят, если бы это умерло, захотели бы вы тогда, чтобы это снова ожило? Нехитрые упражнения, которые полезно иногда применять к вещам, вроде бы совершенно привычным. Насколько действительно ценной оказывается вечерняя рюмка коньяка? В отношении науки, а если бы ее не было, я даже не знаю, с чего начать в подобном упражнении. Само собой, вы бы меня не видели, телевизор, и не слышали, радио. Само собой, мы проводили бы темное время суток, в лучшем случае в полутьме электричества, и не очень бы точно знали, какой сейчас день и час, часы и календарь. Мы бы не путешествовали в современном понимании этого слова. И так далее. Но это легкая часть упражнения. Трудная часть состоит в том, что ни вас, ни меня просто не было бы. Мы, скорее всего, кто-то из наших ключевых предков, просто не дожили бы до того, чтобы дать начало нам. Сразу захочется, как в том упражнении, чтобы наука снова ожила. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор исторических наук Александр Борисович Каменский. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И кандидат исторических наук Игорь Львович Андреев. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: История – это то, что вроде бы случилось, и больше изменению не подлежит. Тем не менее, многие истории оказываются многовариантными. И часто происходит или происходило не то, что все думают происходило. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: Тинейджер стоял в парадном дворцовом зале немного позади трона и кривлялся. Гримасничал. Что с него взять, думала императрица Елизавета Петровна, пораженная невежеством племянника. Необходимое уточнение. Невежество в старом русском языке употреблялось в смысле «простой», недостаточно изысканный. А вот в современном понятии невежества, то есть необразованности, императрица вряд ли даже могла подумать. Ведь юноша, наследник одного из виднейших герцогских родов Европы, получил блистательное образование. Читал и писал на немецком, французском и латыни. Увлекался точными науками, географией, архитектурой, музыкой. Личная библиотека более 1000 томов, и большинство испещрено собственноручными пометками. И при всем при этом страстная любовь к военному делу. В своеобразных формах, конечно, что возьмешь с 12-летнего мальчишки. Но этот мальчик имел заслуженный чин лейтенанта, был членом гильдии стрелков. А как иначе? В Европе пахло порохом. Ситуация вокруг его герцогства складывалась особо напряженная. Многие уже догадались, что речь идет об урожденном Карле Петере Ульрихе, будущем императоре Петре III. Уточнение второе. А как бы повел себя современный подросток, лет это к 14-15, попади он в непривычную, искренне непонятную для него обстановку? Конечно же, простилось ему подобное поведение. За нелепое гримасничание скорее приняли бы натуженную церемонность императорского двора. Но это так, к слову. Петру Третьему здорово досталось от истории. Прям-таки полудурок, мучивший животных, игравший соловянными солдатиками, не любивший ничего, кроме всего, прусского, в том числе короля Великого Фридриха. Ну и, конечно, фаворитку Елизавету Воронцову. Между прочим, родной сестры самой Екатерины Дашковой, президента Российской Академии Наук. И еще была взаимная нелюбовь со своей женой. Нелюбовь особого рода, прощавшаяся обществом одной стране и проклинавшаяся другой. А как иначе? Ведь жена – будущая императрица Екатерина II. Екатерина Великая. Такой она вошла в историю. Такой представлена на памятниках. А муж – что муж? Свергла она его с помощью верных гвардейцев. Вскоре умер он при странных обстоятельствах и даже не попал под юрисдикцию пословицы о покойниках либо ничего, либо хорошо. Ничего хорошего о Петре Третьем не говорили.
0: Не самая яркая история, хотя вы, может быть, скажете наоборот. Первое, что хочется понять. Были, наверное, какие-то причины, по которым его выбрали, по которым он стал и был объявлен и некоторое время являлся наследником российского престола. Его готовили к этому после состоявшегося брака еще при царстве Елизаветы, в царстве Елизаветы Петровны. Он проходил подготовку к тому, чтобы стать российским самодержцем. Она не изменила своего решения. Какие причины двигали и почему так произошло?
1: Мы знаем, что сама Елизавета Петровна пришла к власти в результате переворота в ноябре 1741 года. И тем самым на российском престоле вновь воцарилась линия Петра Великого. А, собственно, Карл Петр Ульрих Галштинский был единственным потомком, хотя и не совсем, так сказать, прямым, то есть не по мужской линии, но все-таки внуком Петра Великого. То есть это была единственная возможность сохранить на престоле именно эту ветвь дома Романовых.
0: Можете на минуточку меня просветить, на минуточку. Его мать Анна,
1: да,
0: которая...
2: Анна Петровна.
0: Сестра...
1: Старшая сестра Елизаветы Петровны, которая в 1728 году, собственно, родила сына, и через две недели после этого умерла от воспаления легких.
0: И юноша, и ребенок рос, не подозревая, и никто не подозревал о том, что он имел, казалось бы, даже большие связи с шведской династией.
2: Почему? Они, конечно, подозревали.
0: Подозревали?
2: Ну, конечно. Я просто хочу добавить. При этом, когда заключался брак Анны, вообще оговаривалось, что эта линия не претендует на российский престол.
1: Но я немножко поправлю Игорьковича, потому что, как часто это бывает в подобных случаях, мы это знаем в истории не раз. То, о чем говорит Игорьевич, это как бы официальный текст брачного контракта.
2: Да, договор.
1: А к нему были некоторые секретные пункты. И в одном из этих секретных пунктов говорилось, что если государь всероссийский пожелает кого-то из, так сказать, потомства от этого брака родившегося назначить своим наследником, то он за собой это право сохраняет.
0: Важно было, чтобы супруг Анны Петровны никаким образом
1: не было. Важно было, чтобы... Неважно. Важно было и супруг, и важно было, чтобы тот, кто родится, так сказать, сам не претендовал.
0: Сам, чтобы не...
1: Да, не претендовал. Но поскольку, собственно, законодательство, которое на этот момент существовало, предполагало, что государь может назначить себе наследника по своему разумению, то вот Петр оставлял за собой подобную возможность.
0: Кстати, скажите, пожалуйста, это не имеет прямого отношения, но очень хочется спросить. Это положение изменилось потом, впоследствии?
1: Да, да. Это когда? Положение когда? Изменилось в самом конце 18 века, уже при
0: это
1: Павле
0: уже
1: Первом.
0: Павлом Первом. Это Павел.
2: Павел. Да. Да. Как уроки, в общем-то, из того, что...
0: Ну, и уроки из той истории, которую мы как раз сегодня будем обсуждать. И более того, прямое следствие той истории, которую мы сегодня обсуждаем. О связи Петра с шведской династией, и то, что его вроде бы готовили, и у него были шансы занять шведский трон. Это соответствует действительности?
1: Это соответствует действительности, потому что, собственно, само вот имя Карл Петер Ульрих, оно возникло не случайно. Он был внучатым племянником шведского короля Карла XII, нам известного как противника Петра Великого. Он был Петр, потому что он был внук Петра Великого, и он был Ульрих, потому что он был племянником шведской королевы Ульрики.
0: Превосходно.
2: Карл остался, в общем-то, 12-й, в отличие от Петра, человеком холостым, а вот горячо любимая его сестра,
0: да,
2: это вот бабушка Петра III, вот... Был брак заключен и так далее. Иногда Карла XII так именуют дедушкой Петра III, хотя это не совсем так.
0: И когда выяснилось, что вот он будет не шведским монархом, а, по всей видимости, будет российским?
1: Ну вот, собственно, когда Елизавета Петровна пришла к власти, то она, естественно, должна была сразу же задуматься о проблеме престола наследия, желая сохранить власть в своей семье. И она, так сказать, выписывает из Галштиния племянника. И вот Петра привозят, его крестят по православному обычаю. И он официально отказывается от прав на шведскую корону.
4: Книга легендарного политика Никколо Макиавелли «Государь», шесть веков назад втащившая ее автора во всемирную историю, это вечный приговор человеческому коварству. Ведь природа политики неизменна, как и потребность человека во лжи. Одному – во спасение, другому – во власти.
0: Это было желание сохранить престол наследия в своей семье или из-за того, что она сама пришла к власти способом, вызывающим, который мог вызывать нарекания, попытка как бы подстраховаться и придать большую легитимность себе, что вот и наследник есть, и тоже из этого же дома.
1: Я думаю, то и другое. Безусловно, все эти факторы, так сказать, имели значение. Хотя, надо сказать, что вот наше представление о перевороте, в принципе, и этом перевороте, и других переворотах XVIII века, которые, вот Елизаветинский переворот, последовавший затем переворот, в результате которого пришла к власти Екатерина Великая, это были, в сущности, государственные перевороты. И та, и другая, с точки зрения закона, не имели никаких, конечно же, прав на престол, безусловно, они обе, так сказать, задумывались.

0: Петра Великого.
1: Вопрос. Русским людям, в смысле крестьянам, которые ничего не решали, или правящему классу?
0: Ну да, крестьяне ничего не решали, но мы и ничего не знаем про то, что об этом думали крестьяне.
1: В результате этого на российском престоле оказался человек, которого современным языком можно назвать как фрик. То есть человек, мягко говоря, во всяком случае, с большими странностями. Хотя в этом стоит разобраться. Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Итак, традиционный подход к Петру Третьему. Не патриотичность, не любовь ко всему русскому, невежество, слабоумие. Авторство характеристик принадлежит устроительницам переворота, императрице Екатерине II и ее наперснице, Екатерине Романовне Дашковой. Молодой император уже с утра был в своем кабинете. Энергично занимался государственными делами, потом спешил в Сенат или в коллегии. За наиболее важные дела брался сам. Другие мемуары подчеркивали его энергичность и напористость, отмечались последовательность в политике и подражание деду по материнской линии, Петру Первому, особенно в желании провести серию реформ. Он успел, не поворачивается язык сказать, немного. Даже за очень короткий срок, отпущенный ему направление великим государством, один только перечень впечатляет. Упразднение тайной канцелярии, то есть канцелярии тайных разыскных дел, позорного пятна, между прочим, на страницах российской государственности. Начало процесса секуляризации церковных земель, иначе отторжение несправедливо присвоенного. Манифест о вольности дворянства, комментарии излишни. Поощрение торгово-промышленной деятельности, для этого создается государственный банк и выпущенные ассигнации. Указ о свободе внешней торговли, указ, требующий бережного отношения к лесам. Понимал император, что лес – одно из главных в то время богатств России. Указ, поощрявший заводить фабрики по производству парусного полотна, помнил внук о великом флоте, созданном его великим дедом, о чем, кстати, предшествующие наследники, вернее, наследницы, стали забывать. Указ, квалифицировавший убийство помещиками своих крепостных как тиранское мучение. Наказание – пожизненная ссылка. И плюс ко всему вышеперечисленному. Требование прекратить преследование старообрядцев и других иноверцев. Фактическое провозглашение свободы вероисповедания произошло при Петре Третьем, и возвращение многих опальных вельмож тоже говорит о его характере. Немногие императоры могли поставить себе в заслугу такой блистательный список. А ведь правил он всего-навсего 186 дней.
1: Знаете, какая аналогия напрашивается? Напрашивается аналогия, поправьте меня, может быть, это аналогия наоборот, с римским императором Клавдием, которого считали придурком, который случайно попал на престол, и при котором, несмотря на внешние элементы придурочности, было одно из самых эффективных правительств римского государства за достаточно большой период. Правильная аналогия или нет?
3: Понимаете, это ведь внешние некие такие атрибуты, поданные соответствующим образом. А возникает вопрос, что за этим стоит. Целый ряд таких вопросов. Ну, например, в какой степени он соучаствует в создании этих указов? Какова его доля? И здесь, когда историки начинают все-таки копаться, придерживаясь старой тенденции, старых оценок, ну, выясняется его такое очень поверхностное участие в этих знаменитых, так сказать, законодательных актах.
1: Можно спросить про Рональда Рейгана, который лично, вроде, как говорят некоторые, вроде ни во что особенно не вникал. А вникал поверхностно. Зато собрал очень сильную и очень мощную команду. И это ему ставится в заслугу, и поэтому он считается одним из самых лучших американских президентов. То, что он собрал хорошую команду или дал развиться той команде, которую унаследовал, а кого-то вернул из ссылки. Я фантазирую на ходу. Вернул кого-то из ссылки, может быть, толковых людей и окружил себя ими. Это ли не заслуга правителя, который не должен все решать сам? Или я не прав?
0: Знаете, мы говорим все-таки о 18 веке, мы говорим о самодержавном правлении. Это совершенно иные, так сказать, механизмы, это иная структура организации власти. Вот когда мы говорим там про сколько-то указов, которые подписаны за сколько-то дней, то надо иметь в виду, что их подсчитывают одним очень простым способом по количеству указов, включенных в полное собрание законов Российской империи. А туда включены не только именные указы императора, но и сенатские указы, которые составляют примерно две трети от общего числа, вообще не только применительно к Петру Третьему, но и вообще применительно ко всему XVIII веку. Так что

0: то, так сказать, количество именных указов, то есть тех, которые вот Петр непосредственно сам подписал, оно значительно меньше. Это первое. Второе, как Игорь Львович абсолютно верно сказал, степень, так сказать, участия в данном случае Петра III вызывает большие сомнения. И тут надо понять... Вот,
1: что, то есть он вообще что... мог не знать?
0: Нет, нет. Вот что двигало вообще Петром III в эти 6 месяцев пребывания у власти. Вот все его поведение, я имею в виду не только вот как монарха, да, вот как человека, который подписывает какие-то указы, которые означают какие-то важные реформы, но и бытовое поведение. Оно, на мой взгляд, это поведение вот такого уже, в общем-то, по возрасту, конечно, не ребенка, но в сущности еще не ставшего взрослым человека, которого на протяжении предшествующих 20 лет держали в золотой клетке, его, так сказать, сдерживали все его эмоции, все его стремления, все и так далее. Это как, знаете, вот как ведет себя ребенок, которого взрослые оставили одного дома.
1: Скажем, один дома.
0: Так, один дома, да. Вот он почувствовал, вот все можно теперь, все можно, вот что хочу, то и делаю. Вот что хочу, то и делаю. Вот все можно. И одна из таких важнейших побудительных причин, вот я сделаю что-то, так сказать, назло тетке, умершей тетке. Вот она не решалась вот это вот, а я вот решусь, а я вот быстро, а я вот такое вот. И что происходит?
1: Вот, ну, там летнее время установлено.
0: Да, мы с вами видим, слышали вот сейчас в этом прозвучавшем сюжете упоминание трех, собственно, важнейших законодательных актов Петра III, связанных с ликвидацией тайной канцелярии,
1: освобождение,
0: манифестом о вольности дворянства и секуляризацией церковных земель. Так вот, что очень интересно, что эти три важнейших законодательных акта были приняты в течение 3 дней, февраля 1762 года.
1: И это говорит нам о чем?
0: Это нам говорит о непродуманности.
2: Импульсивности.
0: Импульсивности. Причем, что касается тайной канцелярии, я бы не стал это так оценивать, так как это прозвучало в сюжете, как нечто постыдное. Да, тайная канцелярия была учреждением, которое, так сказать, одного упоминания которого все боялись, так сказать, и дрожали от страха, это верно. Но... наши, так сказать, современные представления о политическом сыске, о политической полиции ни в коем случае не надо переносить на тайную канцелярию 18 века, в которой на всю Россию в этом учреждении работало примерно 20 сотрудников.
1: На всю Россию?
0: На всю Россию, да.
1: И удивительная цифра.
0: У тайной канцелярии не было, так сказать, своих отделений в губерниях Российской империи. Тайная канцелярия была в Петербурге. И механизм был устроен таким образом, что просто любого человека, который, так сказать, был заподозрен в каком-то политическом преступлении, его не допрашивая и ничего, просто арестовывали и везли в Петербург. Отправляли в Петербург.
2: Но все. При этом 10 тысяч дел при Анне Ивановне, по-моему,
0: при этом 10,
2: около...
0: Да, да.
2: За
0: да.
2: 10 лет 10 тысяч дел.
0: Да.
1: То есть, производительность труда этих 20 человек?
0: Производительность труда была, так сказать, вполне нормальная производительность труда. Вот. Но надо сказать, что 10 тысяч дел, это не означает, что 10 тысяч разные. Осужденных, это значит, что большое количество...
2: чистые дела,
0: да,
2: якобы.
0: Нет. Там очень часто, так сказать, многие дела оказывалось, что человек что-то там ляпнул где-то вот по пьяному делу, его били за это кнутом и отпускали. В данном случае, я думаю, что когда Петр принимал такое решение, он вот как раз глядел на своего любимого Фридриха Прусского, который примерно то же самое сделал в Пруссии, то есть ликвидировал там то ведомство прусское, которое занималось политическим сыском. Что касается манифеста о вольности дворянства, то надо сказать, что это, конечно, безусловно, был законодательный акт, сыгравший в русской истории колоссальную роль. Но он имел очень разнообразные последствия, в том числе связанные с ужесточением крепостного права. Потому что отныне крестьяне безраздельно принадлежали помещику, и владение крепостными крестьянами не было обусловлено ничем.
1: Ничем.
0: Абсолютно, да. Как писал русский историк XIX века Иван Беляев, вот порвалась цепь, связывавшая крестьянина с государством.
2: Понимаете, было понимание от XVI века до XVII века включительно, понимание некой социальной справедливости в общественном устройстве. То есть, каждый выполняет свою функцию. Дворяне проливают кровь и служат. И за это они получают крестьян, и духовенство отмаливает их грехи. Духовенство отмаливает грехи, за это получает крестьян, а те проливают кровь. Понимаете?
1: Да.
2: И вот теперь получается следующее, что дворяне освобождаются и от службы, и тогда спрашивается, а зачем тогда отдаются им на поток разграбления крестьяне крепостные, вот о чем Александр Борисович говорит, понимаете, и крепостное право утрачивает некую даже такую социальную справедливость подоплеку.
1: Хоть в каком-нибудь смысле.
2: Помещик превращается в некого такого лежебока, хотя далеко не все помещики таковыми были, но вот они здесь. Я еще вот еще хочу добавить, о чем говорил Александр Борисович, имея в виду вот происхождение этих трех. Вот это как бы он, Александр Борисович, справедливо отметил некую субъективность со стороны самого Петра, а тут еще надо добавить, ведь его окружение, кстати, оставшийся во многих случаях от Елизаветы все-таки, да, Глебов, генерал-прокурор, там, Волков, секретарь и прочее, прочее. Ведь они отлично знали популярность, степень популярности Петра III среди хотя бы столичного дворянства. Ему надо было поднимать его имидж.
1: Так.
2: А для того, чтобы поднять имидж, нужно было делать некие популярные деяния. А они были, что называется, на языце уже.
1: Популистские, почти обращенные
2: дворянство,
1: к узкой.
2: Дворянство давно мечтало, конечно, о том, чтобы, так сказать, добиться облегчения в службе. Елизавета, конечно, видимо, не могла на это пойти, потому что, позицируя себя как дочь Петра, отменить службу, я думаю, просто было невозможно.
0: Ну, был подготовлен,
2: да, хотя,
0: было подготовлено законодательство в Елизаветинское время, уже которое, так сказать, предполагало, разрабатывался, да, проект нового свода законов, нового уложения, в составе которого значительная часть была связана с правами дворянства. Там в том числе было прописано право дворян на овладение крепостными душами, предполагалось освобождение от обязательной службы и так далее. Но Елизавета не подписала. Это осталось, так сказать, в виде проекта.
1: Да. Говоря о Петре III, невозможно не упомянуть слово, которое уже было упомянуто, Пруссия. Давайте посмотрим следующий сюжет.
3: И все же при всем при том упертая, до карикатурности доходящая не просто любовь, преклонение перед всем прусским. В русской армии, представляете, ввести форму прусского образца. И это в то время, когда русские эффективно бьют прусов на полях сражений. Но, между прочим, пустяк пустяком для кого-то. Но легкий, укороченный прусский китель как нельзя лучше подходит к климатическим условиям Западной Европы и Турции, где в основном проходили военные действия русской армии. Ладно, с этим разобрались. Но вот что непростительно. Оказавшись у власти, Петр III сразу же прекратил победоносную войну с Пруссией. Заключил со своим кумиром Фридрихом II так называемый «Петербургский мир» на крайне невыгодных для России условиях. Он вернул завоеванную Восточную Пруссию, а ведь она уже 4 года была составной частью Российской империи. Отказался от всех приобретений в ходе Семилетней войны, а ведь эта нелегкая кампания была фактически выигранной. Пруссия чудом спаслась от полного поражения. И не было Петру III прощения, ведь он с легкостью пожертвовал интересами России ради своего герцогства и дружбы с кумиром Фридрихом. Недоумение. Негодование, предательство, национальное унижение. Продолжительная и дорого обошедшаяся война закончилась ничем. Россия не извлекла никаких выгод из своих побед, никаких. А ведь на всех парах летела к победе, которая, казалось бы, вот-вот, чуть-чуть оставалась. И если бы не Петр III. Впрочем, что такое выгода? Сиюминутная, в перспективе, в масштабе истории. Согласитесь, это разные. Часто диаметрально противоположные понятия.
1: Я сделаю последнюю попытку заступиться за Петра III. Да, заключил мир. В чем состояли настоящие национальные интересы России? Может быть, фантазирую я, не нужны были в это время территориальные захваты. Может быть, это чуть-чуть, которое все время кажется, вот сейчас еще усилим немножко наш контингент здесь, и все, и будет победа. А потом еще немножко, а потом еще немножко. Может быть, это было, наоборот, подрывало ресурсы государства самого по себе. Так было или действительно распродавал национальные интересы, руководствуясь чем? Своим инфантилизмом?
0: Руководствовался своими представлениями о том, что хорошо и что плохо.
1: Да.
0: Я бы так сказал. Но вот инфантилизм, он проявлялся, я думаю, в другом. Собственно говоря, вот этого такого понятия национальный интерес, конечно, в это время еще не существовало. И особенно во внешней политике монархии европейские в том числе очень часто руководствовались не только вот какими-то государственными, но и династическими интересами.
1: Соревновались друг с другом.
0: В том числе, безусловно. Безусловно. Вот. Другое дело, вот в чем, так сказать, с моей точки зрения инфантилизм? А в том, что это вот беда, так сказать, и проблема Петра III в целом, то, что оказавшись на русском троне, он слово «самодержавие», я бы сказал, воспринимал буквально. То есть он именно, как я уже говорил, полагал, что, будучи самодержцем, вот он что хочу, то и ворочу, что называется. Да? Вот что хочу, то и делаю. Он абсолютно не понимал, что нужна какая-то социальная опора, нужна какая-то, какой-то слой, на который, социальный слой, на который он мог бы опираться. Он абсолютно не, так сказать, не задумывался о том, как воспринимает общество то, что он делает.
1: А его, просто для уточнения, его супруга понимала идею самодержавия совершенно правильно.
0: Абсолютно,
1: да?
0: Верно, mm-hmm. Да. И вот мы упоминали, что все эти важнейшие указы были подписаны в течение 3 дней февраля 1962 года. Если мы посмотрим на то самое законодательство, то мы увидим, что после, подписав эти основные указы, в общем-то, Петр вообще перестает заниматься внутренней политикой. Он практически переключается на внешнюю политику. Он вот подписывает мир с Пруссией, и он ведь не просто подписывает мир с Пруссией, отдавая Восточную Пруссию, так сказать, вообще все завоевания и так далее, и так далее. Он демонстративно разгуливает в прусском военном мундире с портретом Фридриха на груди.
1: То есть буквально оскорбляя чувства широких слоев служилого дворянства.
0: Конечно,
1: и
0: конечно.
2: Он и при Елизавете это пытался, но Елизавета запрещала являться в немецком мундире, в прусском.
0: Да.
1: Сейчас, а мир? Мир плохой или хороший? Все-таки.
2: Плохой.
1: Потому что жалко, ну, что не получили земли, что... или он плохой?
2: Нет, не в этом дело. Он плохой хотя бы потому, что брошены союзники, с которыми было договоры определенные.
1: А то он еще и сепаратный.
2: Это сепаратный.
1: Он еще и сепаратный?
2: Конечно.
1: А
2: конечно,
1: я не знал, что он
2: сепаратный. Еще сепаратный. Ведь это же такая очень глобальная война, 7-летняя. Вспомните.
0: Это война, которую Уинстон Черчилль называл Первой мировой войной.
2: Да. Вспомните Купера. Все эти романы «Последний из Магикан» и прочие события в Канаде – это все 7-летняя война. Так что она имела действительно мировой характер.
1: Война, да.
2: Вот. И вы знаете, я так всегда полушутки, когда мы говорим о условиях Петербургского мира, я говорю, что мы лишились возможности, учитывая в нашем культурном контексте, что с философией всегда трудно в нашей истории, иметь возможность говорить так: «Великий русский философ Эммануил Кант».
1: Да.
2: Потому что вот он его вернул.
1: Родившийся в
2: Кёнигсберге. Но вообще, если говорить все-таки серьезно, тут вот к тому, что Александр Борисович справедливо сказал, надо добавить еще один, как мне кажется, важный штрих. Конечно, главная беда Петра Федоровича, что он так и не понял, что он не герцог маленькой Галштинии, а император огромной Российской империи.
1: Вы его подчеркнули, называете Петром Федоровичем. Это ваше отношение к нему?
2: В общем, как-то, наверное, и так. Это подсознательно и отношение, потому что как-то не вяжется слово император, человек, который может понимать имперские интересы, династические интересы.
1: Имперские интересы были тем самым.
2: Не у него не имперские, у него были галштинские, наверное, интересы.
0: Галштинские, вот как я сказал, заключив мир с Пруссией, он готовится к войне с Данией.
1: по личным, из-за личной, грубо говоря, обиды.
0: Да, ну да, вот династические.
2: Да, за то, что часть территории...
0: Часть территории Галштинского герцогства, Шлезвиг, в это время находится под властью Дании.
1: Это где-то в районе Гамбурга ныне.
2: Здесь и наивность, и инфантильность, и некая глупость, недалекость этого человека, о которой Екатерина в своих записках пишет, все-таки во всех ее трех вариантах. Вы знаете, он совершил поступок, который еще ко всему, вот о чем мы говорили, добавляет. Он же национально оскорбил, конечно, российское дворянство. И заключив этот мир и устраивая вот эту войну, понимаете, получается следующее. Он воюет за интересы Галштинии русскими войсками, которых при этом, и вообще, так сказать, российскими ресурсами, при этом пренебрежительно, уничижительно отзываясь о России, о дворянстве.
4: Первый полет человека в космос – длинный прекрасный день. Первый выстрел в очередной войне – ночь длинных ножей. Века мировой истории – это дни и ночи современности.
1: Тогда мой вопрос переформулируется. Это выбор между другими две возможности. Идиот, то есть дурак, или очень злонамеренный человек?
0: Недалекий.
2: Недалекий.
0: Человек недалекий. Человек по своим личным качествам, не соответствующим вот той миссии, которая ему досталась.
1: А учителя были ничего. И готовили довольно долго, и хороших учителей давали.
0: Мы про это на самом деле знаем очень мало, потому что воспитание, образование, которое он получил, оно было, в общем, совершенно стандартным для этого времени. И, скажем, когда говорится правильно, справедливо о том, что Петр, собственно говоря, начинает политику веротерпимости, скажем, и так далее, то надо понимать, что это вот идеи, которые в это время, ну, что называется, они в воздухе. Это идеи века просвещения. Не то, что вот Петр, так сказать, III это изобрел, да, и был первым, кто, так сказать, пошел по этому пути. Нет, это идеи, которые в воздухе, это так сказать, ну, какие-то общеизвестные, так сказать, вещи.
1: Ну, хорошо, но давайте, я понимаю, что нельзя такой вопрос историка задать, но если бы меня не было такой энергичной и уверенной в себе супруги, и не свергли бы его, то что? Куда, как пошло бы развитие России? Было бы в спросе одно государство или что?
0: Нет, ну, если бы не было энергичной супруги, то был бы кто-то другой.
1: Ага.
0: Потому что, на мой взгляд, сам переворот июня 1762 года является свидетельством определенной зрелости русского общества, понимая под этим, под словом «общество» в данном случае активную часть общества, которая, собственно говоря, и могла влиять на власть, так или иначе.
1: Не было бы ее, говорите вы, через 5 лет появился бы видный генерал или кто-нибудь еще.
0: Потому что вот это русское общество, это его образованная социально активная часть, она как бы созрела до того, чтобы не терпеть на троне самодура.
1: То есть она свои интересы как-то осознала?
0: Она осознавала свои интересы, но вот что в Петре, так сказать, особенно было страшным, что ли, для, вот если уж употреблять это слово, для, скажем, петербургской элиты? Самодурство. Непредсказуемость.
1: В некотором смысле чисто русское понятие.
2: Самодурство?
1: Да.
2: Да, конечно.
1: Да. Но начинается с того же слова, что самодержавие.
2: Ведь у нас...
1: Но вы учите меня, что эти две вещи ни в коем случае нельзя путать.
2: Ну, вот тут редкий случай, когда у нас можем даже доказывать, что это именно так. Потому что если мы берем судьбу Павла, да, то через 5 лет ведь то же самое получается. Да. Павел, который, конечно, в отличие от отца, более умерен, тут, несомненно, и более глубокий ум и так далее, но он же тоже осознается как человек, который нарушил фундаментальные интересы господства класса, в какой-то степени ущемил национальные интересы, хотя, например, там тоже сближение с Наполеоном – это свидетельство скорее глубины Павла, нежели там его оппонентов. Но они оказались способны вот выдвинуть Александра. Петр Федорович, он сформировал вот эту ситуацию, когда так уже жить с ним было совершенно невозможно, ухитрился это за 186 дней сформировать это сознание. Когда чистая немка Екатерина воспринималась как продолжатель дела Петра, Екатерина II, и выразители интересов и национальных, и имперских, и дворянских. А Петр родной по матери, внук Петра, воспринимался как человек.
1: Она его подставляла, который... кстати говоря?
2: Да он сам себя подставлял.
1: Не надо было
2: кстати,
1: подставлять.
2: Она
1: не надо
2: сама
1: было подставлять,
2: в записках, да? писала, что главный и худший враг Петра Федоровича был он сам.
1: Ну, то есть, и была 100% права. Ну, то есть, наверное, подставляла. Раз так пишет, то, наверное, подставлял. Хотя и он, конечно, давал повод.
2: Не в необходимости.
0: Представление, иногда, так сказать, артикулируемое представление о том, что Екатерина там 20 лет, или 17, правильнее, точнее, лет пребывания в России до восшествия на престол, что вот она с самого начала, приехав там 15-летней девочкой, она
2: ждала планы.
0: Там. Это полный бред, конечно. Это, конечно, полный бред. Екатерина, будучи немкой как раз, она-то гораздо острее ощущала проблему легитимности. Понимаете, она вышла из другой культуры совсем. Она эту проблему, и она понимала, что никаких прав у нее нет. Вот, и поэтому, а уж представить себе, что там в 15 лет приехав, она мечтала стать самодержавной императрицей, это, конечно, ну, совсем, так сказать, не понимать психологии вообще вот этой 15-летней девочки. Вот. Поэтому, а Петра Третьего особенно не нужно было подставлять. У нее, у Екатерины, была довольно сложная ситуация. Когда умирает Елизавета Петровна, она беременна. Она, роды происходят в апреле. Да, и она, основная задача, вот до этого, до середины апреля, когда происходят роды, основная задача Екатерины, это вообще не пропасть.
1: А 186 дней, эта часть, это просто пришлась на донашивание.
0: Да, да, да. Значит, она донашивает ребенка, это делается в тайне, она носит траур по умершей императрице.
2: А траур позволяет так, да, сокрыть.
0: Траур позволяет сокрыть, да. Вот, очень удобно, но она вообще, так сказать...
1: Это
0: она...
1: ли не признак настоящего политика? Все суметь обратить в свою пользу.
0: Вот, и поэтому она, конечно, она, так сказать, вот просто ситуация складывается таким образом, что у нее просто выхода не остается. У нее, то есть она, конечно, она не хочет возвращаться домой в Германию, она не хочет, так сказать, быть отправленной в монастырь. Ну и что ей в этой ситуации остается делать, если, так сказать, она отодвинута, Петр ее публично оскорбляет, Петр везде ходит с любовницей, так сказать, и так далее. И мы, конечно, говоря о Петре Третьем и обо всех вот этих обстоятельствах, мы упустили еще, конечно, одну важную очень составляющую, в значительной мере повлиявшую на формирование общественного мнения, это, безусловно, отношение Петра Третьего к русской православной церкви, которая очень сильно настраивала общественное мнение против него, причем не только в течение этих 186 дней, но уже и до его прихода к власти, потому что он постоянно, публично, так сказать, вел себя неподобающим образом во время церковной службы.
2: Вообще, многие дворцовые перевороты, они произошли от того, что герои их были загнаны в угол. И ведь Елизавета Петровна тоже, в принципе, была загнана в угол. Потому что, ну, ее простила, так сказать, сестрица, когда узнала о том, что вызревает заговор. Но сегодня простила, а завтра...
1: Да.
2: Там, кроме того, человека уже допрашивали, одного из врачей, который был причастен. И сегодня она простила, а завтра пришли и сказали, что она затеяла. То же самое Екатерина, она была загнана в угол. Она ведь действительно первое время, долгие-долгие годы связывала свою будущность именно с Петром.
1: Нас сейчас настигнет Пруссия еще раз.
2: Ну, давайте
1: как
2: посмотрим.
1: Как и Петра Федоровича, в следующем сюжете нас настигает Пруссия.
2: Давайте посмотрим.
3: Пруссия. Племя пруссов. Земля им досталась такая. Просто проходной двор для племен и народов. Посему и путано в некотором смысле не только их происхождение, но и точное определение родства с соседями. Все же многие ученые склоняются к тому, что пруссы к русам близки. Славянское это племя. И в этой связи совсем по-иному смотрятся поступки несчастного императора Петра Третьего. Не попытка ли это положить конец братоубийственной войне между славянами? Загадка. Откуда он мог знать то, о чем и современные-то ученые все еще спорят? Вознесенный на вершину власти, свергнутый и оболганный нелюбимой женой, он еще одному испытанию подвергся, не исключено самому жестокому. Сына? Младенца у него отняла всесильная императрица Елизавета Петровна. Она воспитывала его как наследника, который и сменит Екатерину II на троне. Несмотря ни на что, сын сохранил любовь к отцу. Пытался продолжить его реформы и тоже был оболган, свергнут и убит. То ли при участии, то ли с молчаливого согласия Александра I. И главное, что ставили ему в вину дружбу с Пруссией. Немногие историки признают правомерность сослагательного наклонения в истории. Но если бы не вражда двух великих славянских племен, а единое государство, каких бы войн избежал кровавый 20 век, и по-иному история бы закрутилась. Но это всего лишь сослагательное наклонение, жертвой которого пало два оболганных императора – Петр III и Павел I.
0: Собственно говоря, из-за чего происходит столкновение с Пруссией в 18 веке? В это время еще не существует единой Германии, как мы знаем, да, существует множество германских мелких княжеств, одним из которых, собственно, было герцогство Галштинское. А Пруссия в это время, ну, как бы начинает свой подъем.
2: Становится королевством.
0: Да, становится королевством. И вот это, собственно, то ядро, вокруг которого и будет происходить объединение германских
1: государств. Породившая Бисмарка через 100 лет.
0: Породившая ту Германию, которая развязала Первую мировую войну, а затем и Вторую мировую войну уже в 20 веке. Да? Поэтому, если уже, так сказать, рассуждать в сослагательном наклонении, то можно предположить, что если бы Пруссия во время Семилетней войны действительно была бы разбита, а к этому, собственно, шло развитие событий в 1762 году, когда Петр III заключает мир, то, возможно, действительно и судьба Германии, и судьба германских государств была другой. Но это, конечно, такая спекуляция.
2: Ну, во всяком случае, Австрия имела бы больше шансов.
1: Да. Вот. Австрии тогда пришлось бы расширяться не наружу, а внутрь германских земель. То есть она могла бы на себя взять роль Пруссии, если мы позволяем себе сослагательное наклонение.
0: Но мы не будем забывать, что то, что мы с вами называем Австрией, в 18 веке называется Священной Римской империей германской нации. То есть формально власть императора распространялась на германские государства.
2: Ну, тут имеется в виду, что как бы пальмы первенства все-таки перехватила бы не Пруссия, которую в результате Семилетней войны отбросили как альтернатива, да, а вот в этом процессе...
1: А надо было дожать.
2: Ну, это трудно, конечно,
0: это
2: сказать.
0: Это такие, спекуляции, безусловно, да. Но понятно, что вот история пошла бы каким-то другим путем.
4: У фундаментальной науки две проблемы – летаргический переход из количества в качество и непроходящий активный интерес к пророчествам.
1: Кстати, Фридрих ничем, никакими теплыми чувствами в ответ не питал к своему почитателю.
0: Безусловно, питал теплые чувства, питал чувство благодарности,
1: да,
0: за заключенный мир.
2: Он считал, что это спасение.
0: За него, конечно, это его спасло.
1: Спасло,
0: потому что известно, что Фридрих уже, так сказать,
2: травиться собрался.
0: Да, там, думал об отречении от престола и, так сказать, и все. Поэтому здесь реально, так сказать, вот, да, Петр III спас Фридриха Великого. Это как бы исторический факт.
1: И что? И изменил ход истории Европы тем самым?
0: Ну, можно и так сказать, но вот всякие наши, так сказать, рассуждения в сослагательном наклонении, это не более...
1: Нет, смотрите, один раз вы меня очень хорошо поправили насчет сослагательного наклонения. Вы сказали, что если бы не Екатерина, то кто-нибудь другой сверг бы Петра. Я хочу, чтобы вы здесь также сказали, что здесь если
2: сложнее,
1: бы не
2: сложнее, более масштабное событие, да, много других масштаб факторов начинают влиять. Ну, история же – это явление, где сходится столько факторов. Вот тут в данном случае, конечно, мы можем говорить, что Петр Федорович полетел бы, даже если бы не было Екатерины, потому что все-таки, ну, тут речь идет о интересах господствующего слоя. И опыт показывает, что этот господствующий слой в 18 веке с легкой руки Петра научился отчасти защищать свои интересы. Я имею в виду, что Петр, воспитав ту же гвардию, он ведь не только их сделал янычарским корпусом для дворцовых переворотов, но и носители определенных национальных традиций, тенденций, дворянских таких
1: проговорений. И они стали воспроизводить это.
2: Да, да, они уже, так сказать, это не просто. Вы посмотрите, любой дворцовый переворот, да, янычары, как бы, гвардейцы участвуют, но ведь они диктуют и программу этого дворца следующего царствования.
5: надо ухаживать за гвардейцами. А что значит ухаживать за гвардейцами? Это более продворянская политика. Вы посмотрите, что проводит Екатерина. Что при том, что она там тот осуждает крепостное право и так далее. Но в целом политика-то не прямо крепостническая, но она не замахивается на крепостное право, хотя в наказе осуждает несвободу и прочее в духе.
1: То есть то, что 186 дней, хорошо, что 186 дней, а не 18 тысяч.
5: Вы знаете, и так уж, если мы выходим на эту любимую стезю для научных
1: вещей. Ну, мы же можем себе это позволить, да.
5: У Петра Федоровича была очень плохая еще одна особенность. Он был трусоват, а как всякий трусливый человек, он был очень жесток. Вполне возможно, вот если бы, например, переворот бы не удался, а в принципе шансы были, если бы не такая трусость. Тот же Миних, там, человек, приехавший после 20-летней ссылки, предлагал ему... не только Кронштадт, просто предлагал выйти, обратиться к войскам там, и прочее. В общем, вести себя по-мужски. Вот он же не способен был на это. Вот. Мало ли как могло было повернуть. Но уж если бы он победил, поверьте, там бы крови столько бы пролилось. И уже потом бы, мне кажется, тут была такая тирания. Даже тирания Павла, который, в лучшем случае отправлял в ссылку, там, гонял туда-сюда. Тот же Аракчеев, так сказать, вроде как любимец Павла, он оказывался в ссылке. Тут был бы худший вариант. Но это опять из альтернативности, вот чтобы было бы бы.
1: Подводя итог.
0: Подводя итог, я бы сказал, что самое главное, когда мы говорим о Петре Третьем, заключается, с моей точки зрения, в том, что те, кто пытаются как бы зачастую опровергнуть некую такую традиционную версию, традиционный взгляд на Петра Третьего, смешивают две вещи, которые смешивать ни в коем случае нельзя. Это восприятие Петра как человека с его, так сказать, трагической судьбой, действительно, и вызывающей какое-то сочувствие, естественное совершенно, вот, и Петра Третьего как императора, как государственного деятеля, а смешивать эти вещи, особенно в данном случае, ни в коем случае нельзя. Петр Третий вызывает сочувствие своей вот этой судьбой, человек, оставшийся очень рано, мальчик, оставшийся сиротой, привезенный, так сказать, в чужую страну, вынужденный здесь подчиняться чужим традициям и обычаям, взошедший на русский трон и погибший, так как он, так сказать, погиб, процарствовав 6 месяцев. Это то, что может вызывать и должно вызывать естественное сочувствие. Но при этом мы должны понимать, что это был человек, чьи личные качества совершенно не соответствовали той задаче, которая перед ним встала, когда он оказался императором.
1: Игорь Иванович, если очень коротко.
5: Коротко так, как мне кажется. Большой соблазн менять концепции. И, наверное, иногда это неплохо. У нас ведь есть аналог так тоже судьбы Петра Федоровича, но другого государя, Федора, сына Алексея Михайловича. Вот его тоже за его 5 лет правления пытаются некоторые историки назвать крупным реформатором. И в отличие от Петра Федоровича, он умен, он образован для своего времени. И, в общем, есть очень большие основания говорить, что здесь бы мы имели бы очень любопытный вариант без Петра, но такого мягкого петровского модернизационного прорыва. Но не получилось. Он в силу здоровья просто не мог совершить то, что он 20 лет ему было, когда умирает, 21 год. Поэтому хотелось бы, конечно, новой версии. И иногда есть для этого некие основания. Но историк должен оставаться историком и опираться на то, о чем говорил сейчас Александр Борисович, уважаемый, на источники, на реальность историческую и на понимание эпохи, а не того, что мы привносим в эту эпоху извне. Надо в историю приходить не с ломом, которым скрываем сейфы, а с такой маленькой отверткой соответствующей эпохе, времени и возможностей.
1: Спасибо большое. Александр Борисович Каменский. Игорь Львович Андреев, большое спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Ну и как всегда, мы возобновляем свои эфиры, и поэтому, как всегда, по средам и субботам мы снова с вами. Мы – это проект «Научная станция», то есть лаборатория научных видео, и проект «Антропогенез.ру». Во-первых, расскажите, пожалуйста, хорошо ли вам видно нас или слышно. Нас – это меня, ну и, соответственно, сегодня я буду единственным ведущим, но зато какой гость. Сегодня вместе с нами Иван Затевахин. Вы, конечно же, его знаете. Иван, здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Очень коротко о том, почему мы сегодня здесь сегодня собрались. Как вы, наверное, уже привыкли, мы регулярно делаем эфир, который называется «Постскриптум». То есть вы посмотрели какую-то лекцию, и у вас какие-то вопросы остались. Собственно, эти вопросы обычно и задаются. Ну, естественно, мы задаем также ваши вопросы, которые приходят к нам в прямом эфире. Есть несколько способов к нам отправлять вопросы. Если вы хотите просто задать вопрос, то, милости просим, в чате докидывайте их прямо, ну и, пожалуй, тегайте меня, ну, соответственно, проект «Лаборатория научных видео», чтобы вопросы были заметными. Если вы хотите поддержать данный стрим, то также есть пара опций. Есть суперчат, который вы прекрасно знаете. Ну и есть ссылка, которая находится в описании. Она же появится сейчас в чате. Таким образом, присылая к нам вопросы, вы нас поддерживаете, а эти вопросы мы, соответственно, зачитываем в самую первую очередь. Помните о том, что у нас есть также наши странички как у проекта «Антропогенез.ру», так и у лаборатории научных видео на Патреоне. Таким образом, поддержка тоже очень и очень для нас важна. Помните о том, что на нашем канале, который называется «Научная станция», идет регулярный стрим из Кемерово, где проводится эксперимент по созданию диоритовой вазы. Ольга Вдовина продолжает свою работу. Сейчас, естественно, ночью там ничего не происходит. Еще у Оли были небольшие проблемы со здоровьем. Сейчас я надеюсь, что она потихонечку восстанавливается и работа продолжится. Но имейте в виду, что канал отличный, и скоро там будет еще больше подписчиков. И, между прочим, совсем недавно там стало 2000 подписчиков. Если вы не там, обязательно подписывайтесь. Ну и на этой торжественной ноте, я думаю, что мы можем переходить уже к нашему общению. Иван, еще раз приветствую вас. Напомню о том, что совсем недавно, ну как недавно, месяц назад мы уже, да, общались по поводу одомашнивания котиков.
3: Ну, больше, наверное, уже месяц это.
2: Эволюция и одомашнивание котиков. Так звучало, да.
3: Да. Месяца два прошло.
2: Угу. Хорошо. Ну, у нас много вопросов, дорогие друзья. Так что
3: накопилось.
2: Да, их поднакопилось. Их во время стримов было очень много, и мы не все смогли дать. А прямо сейчас уже их гораздо больше стало. Их прям сильно-сильно добавилось.
3: Понятно. Ну, мне вообще забавно выступать в роли такого эксперта-котиковеда. Вот. Я скорее биолог, который как бы с биологических позиций на все на это отвечаю. Поэтому спрашивают меня, допустим, чем лучше шотландская вислоуха и чем она отличается от, там, скажем, британской какой-нибудь кошки, бессмысленно, вот сразу хочу сказать. Поэтому вот я стараюсь, я за биологическую часть отвечаю. Кошки как биологический объект. Давайте поэтому вопросы стараться задавать на эту тему. Спасибо.
2: Сейчас попробуем пару вопросов зададим. Ну, если вдруг попадется вопрос, который нам пришлют с поддержкой чата, попробуем на него ответить. Можно да или нет, или не знаю. Я думаю, что никто не обидится, если будет такой ответ.
3: Ну, конечно.
2: Да. Ну что ж, поехали. Татьяна Маслова спрашивает. Насколько реально описано поведение кошек в таком классическом рассказе, как королевская...
3: Аналастанта.
2: Да,
3: Сетон Томпсона, да.
2: Да.
3: Но я не вижу вопроса, а что там,
2: ну, реально, честно или говоря, да.
3: Нет, реально или нереально что? Там много видение. Чего описано. Угу. Там описана драка двух котов, да, гениально совершенно описана драка двух котов, абсолютно вот прямо, вот как в жизни бывает. Я лучше описание не читал, по нему можно диплом, наверное, при желании по этому описанию защитить, да, как нужно наблюдать за животными. Вот, а что конкретно, вы бы конкретный какой-то вопрос, ведь рассказ-то не маленький, королевская новостанка, что конкретно вас интересует, напишите.
2: Да, добавьте, пожалуйста, и мы, наверное, да, продолжим этот вопрос. Так, есть вопрос, который задали сразу два человека, и говорим спасибо Евгению Гусеву и Владимиру Колеснику за то, что они задали этот вопрос. Топ-3 стереотипов по одомашниванию кошек. Есть какие-то такие прям?
3: Ну, наверное, не про одомашнивание, а вот типа кошка гуляет сама по себе, да, ну, как бы она, конечно, гуляет сама по себе, но человек ей очень нужен, да, и вообще, как бы, ей нужно общество человеческое. Потом то, что есть такой стереотип, часто спрашивают, вот, сравнивать с собаками и считают, что это такое же, как бы, домашнее животное, на самом деле не такое, да, просто в силу даже того, что кошки по-другому социальны, нежели собаки, они здорово отличаются, и, в принципе, они, если, ну, по гамбургскому счету, они не настолько зависимы от человека, то есть степень их одомашнивания и симбиотичности меньше, чем у собак, да, это, скажем, два. Но третье, про лечебные свойства кошек, вот, они, конечно, безусловно, лечат, но скорее психологическая поддержка от них осуществляется. Вот, я думаю, вот у меня такие три топа, а вот как кошатники, я не знаю, вам тысячи историй сейчас накидает, что я, первое, я не люблю кошек, б, поэтому я в них ничего не понимаю, и, а вот у меня кошка легла мне на больную печень, и сразу печень стала здоровой. Вот таких вот, я уверен, комментариев будет миллион. Да, но я выражаю свое мнение. Кошек я люблю, у меня была кошка, жила она вместе с собакой, прекрасно, да, но как бы остальное додумывайте сами, уважаемые друзья. Вот, я стараюсь отвечать так, как я понимаю этот вопрос.
2: А вот это, да? мурчание терапевтическое.
3: Ну, мурчание, ну, есть, была такая версия, что они оказывают какой-то терапевт. Но мне кажется, что, во-первых, это не научно, это никто не доказал, это надо доказать. Это надо, значит, 100 человек, 100 вибрирующих кошек положить на живот и посмотреть терапевтический эффект. Но то, что кошка успокаивает, ну, это естественно, это потому что у человека вырабатывается окситоцин при общении с кошкой. Ну, и дальше вот этот компот весь в голове включается, который я в соответствующем ролике у себя на YouTube-канале описывал. И описывал я там не 5 минут, а довольно долго. Поэтому я, кто хочет, тот может углубиться, мне кажется. Вот. А нам, наверное, дальше следует ехать.
2: Да, поедем дальше. Друзья, не забывайте и найдите, пожалуйста. Сейчас я надеюсь, что в чат добавят ссылку на канал Ивана. Заходите, посмотрите. У него очень интересный канал. Очень интересный канал. Так что,
3: милости просим. Спасибо. Ну, там, Виталик, спасибо. Ну, про окситоцин и про то, как он на что влияет, там как конкретно все.
2: Отлично. Продолжаем. И пишет нам Авторус. Сможет ли стерилизованная кошка выжить в дикой природе?
3: Стерилизованная кошка, а чего нет-то? Ну, смотря как стерилизовали, если с ней со здоровьем все в порядке. Кошки очень быстро дичают, мы об этом говорили в нашем большом выпуске, я думаю, что повторять так подробно не стоит, но, в принципе, если кошка в хорошей спортивной форме, она не сильно декоративная по своему разведению, да, ну, стерилизовали, выпустили, да, будет, выживает там прекрасно. Кошки вообще очень быстро дичают, я повторюсь еще раз, потому что они превосходные охотники, и в этом заключается главная проблема наших домашних кошек, которую мы сами себе создаем. В том, что они охотятся на все, что шевелится, и делают это чрезвычайно эффективно. Вот, и, к сожалению, мелкие птицы, наряду с неполезными для нас, скажем так, мышками, истребляются в огромных количествах. Если с мышками мы охотно смиримся, то с белочками и с птичками особенно смириться сложно, потому что это наша экосистема, здоровье нашей экосистемы, птички. которые едят насекомых всевозможных, и в том числе тех, которые заражают деревья. Вот. Но это тоже отдельная большая тема, да. И я хочу сказать, лишний раз подчеркнуть, что это объективная реальность, данная нам в ощущении, независимо от того, любим мы домашних питомцев наших, а мы любим наших домашних питомцев, за ними нужно смотреть. Понимаете? Вот, чтобы они не разрушали окружающую среду. А кошки, как никто другой, это делать могут легко, в состоянии это делать. Дичают очень быстро. Это длинный ответ по поводу того, что как будет себя чувствовать стерилизованная кошка. Если здорово, будет чувствовать себя прекрасно.
2: Отлично. Продолжаем. Вопрос от нашего постоянного зрителя «Пирожок с ковидлом». Приветствую на очередной раз на нашем стриме. Спасибо за поддержку. Забыл спросить в прошлый раз. С котиками проводили зеркальный тест? И прошли ли они?
3: Вы знаете, я точно не могу сказать. По-моему, проводили, и они не проходят зеркальный тест вот прям вот так, как это делают шимпанзе или орангутаны. Да? Но котики могут... так же, как и собаки, большинство, да, видеть через отражение хозяев своих и реагировать на их действия. Вот по этому поводу очень хорошо и много писал такой великий этолог, как Франц де Валь. Я советую вам его почитать. Он считает, что это одна из как бы ступеней, да, осознания себя личностью вот, у домашних животных. Поэтому вот, я советую воспользоваться первоисточником, так сказать, человеком, который размышлял на эту тему и сам ставил, а зачастую изобретал параметры этих зеркальных тестов. Франц де Валь. Посмотрите, пожалуйста.
2: Отлично. Спасибо. Так, и мы продолжаем. Следующий вопрос нам прислал человек, который подписался, Тимур Воронков. И, кстати, это тоже наш постоянный зритель. Тимур спрашивает. Это так забавно, напрямую задать вопрос человеку из настоящего телевизора, и это не вопрос. Это ему просто забавно в состоянии души, сказал.
3: Ну что, хорошо. Телевидение ведь, как нас учат теленачальники, это такая штука, которая должна развлекать прежде всего. Мы можем с этим и не соглашаться, но вот они так считают. Значит, мы развлекли нашего зрителя.
2: Продолжаем развлекать, это прекрасно.
3: Да.
2: Следующий вопрос. И спасибо за поддержку. Ксения Деметри Селест написала: Иван, возможно ли кошачьих воспитать кошку-поводыря из кошачьих?
3: Вы знаете, наверное, нет. То есть, теоретически, если положить жизнь на это, то что-то такое можно. Но не, вряд ли. Потому что кошка вообще, она как бы менее, что ли, с человеком связана и завязана. Я говорил об этом. Ведь успехи дрессировки собак, скажем, они зиждятся на том, что человек это собака – это симбионт человека. Да? То есть, как бы взаимодействие человека и собаки основано на глубочайших взаимных манипуляциях и понимании намерения друг друга. То есть, говоря по-русски, собака, она готова выполнять то, что от нее ждет человек, и более того, она на это настроена. Это ее видовое как бы свойство, как биологического вида. Поэтому из них можно лепить что угодно. И это блистательно. Просто нам демонстрирует армия кудесников от дрессировки и так называемых зоопсихологов, которые что только с собаками не делают. Да, и все равно собаки, вот какие только методы через одно место они не применяют. Все равно собаки в конечном итоге выполняют то, что хочет человек. Да? Ну, кому-то повезет какой-то собаке, она с хорошим тренером занимается, но не всем везет. Да? Так вот, все равно собаки делают то, что нужно. Если вспомнить дрессировку и почитать, как дрессировали собак, скажем, до того, как Скиннер занялся этой темой, там, теорией оперантного научения, это же ужас тихий. И тем не менее была дрессировка. Да? Наряду с дедушкой Дурова были разные там циркачи и прочие там последователи немецкой дрессировки, которые, скажем, довольно жестко общались с собаками, и вообще, на наш взгляд, ну, совершенно не так, как надо, хотя есть люди, которые в настоящее время их просто буквально повторяют, но это от незнания. Вот, это с одной стороны, а с другой стороны, кошка, вот, она в значительно меньшей степени вот таким вот образом завязана на человека, и как правило, это свойство, когда кошка проявляет большую долю самостоятельности, о чем мы говорили в начале, да, она нравится кошатникам. Да, вот отсюда идет выражение «кошка гуляет сама по себе», хотя оно не до конца верное, о чем мы говорили. Это миф. Да, она, кошка нуждается в человеке. Но вот уровень взаимной манипуляции в разы меньше, чем у человека и собаки. Поэтому кошку дрессировать можно, но значительно более тяжело этот процесс пойдет. И такая сложная дрессировка, как воспитание собаки-поводыря, для кошки практически недостижима. Хотя я люблю говорить, что в природе не бывает никаких правил таких вот, чтобы 100% и всегда, да. Возможно, у кого-то что-то подобное получится, но вот чтобы до конца, я сниму шляпу, да. Я всегда вот привожу пример дрессировки кошек. Ну вот как-то Реал Варламович Габидзашвили, великий, к сожалению, ушедший от нас дрессировщик, который готовил животных, в том числе и для съемок в кино, как в фильме «Автомобиль, скрипка и собака клякса», посмотрите, пожалуйста, замечательный фильм Ролана Быкова. У кого есть так, ну, возможность есть, наверняка он есть в Ютубе, там еще где-то. У него из кадра одновременно в одну сторону бежит 200 кошек. Да? Ну, то есть, как бы при понимании поведения этих животных и при создании адекватных каких-то вот дрессировочных механизмов можно достигать с кошками тоже выдающихся дрессировочных результатов. Но вот что касается именно поводыризма, тут, я думаю, очень сложно будет, очень сложно.
2: Угу, спасибо большое. Иван, если не сложно, чуть-чуть подвинуть камеру, вы совсем в углу камеры.
3: А так?
2: Вот так хорошо.
3: Да, хорошо. Да.
2: Вот, вот так
3: хорошо. Продолжаем. Так, модное было изображение такое. Сюда можно было писать что-нибудь.
2: Светлана задает вопрос и поддерживает стрим. Светлана, огромное спасибо. Здравствуйте. На канале «Все как у зверей». Женя Тимоне, привет. Услышала, что наши любимые котики обречены на вымирание или даже уже вымирают. Скажите, пожалуйста, так ли это? И находятся ли наши пушистики в эволюционном тупике? Можно ли их оттуда вытащить?
3: О как? Ну, я думаю, ну это из-за разряда, так сказать, таких вот разговоров, которые ведут продвинутые зоологи между собой, да, ну, возможно, были какие-то, я не знаю, что Женя имеет в виду, возможно, что кто-то посчитал там, скажем, разнообразие какое-нибудь генетическое, и что вот оно сейчас в упадке, они начнут естественным образом, их популяция котиков придет в упадок. Но дело все в том, что есть много естественных резервуаров этих, из которых это генетическое разнообразие, если это речь об этом.

0: разных в малом размерном классе, вот они, наоборот, находятся в хорошем таком положении, потому что это стартовая позиция для дальнейшей эволюции животные, находящиеся в малом размерном классе. Вот. Ну, мы знаем много примеров, но это и степная кошка, из которой наши кошки вышли, и там какая-нибудь ржавая, и черноногая, а в Южной Америке их вообще очень много, там и оцелоты, и вот эта группа южноамериканских кошек, моргаи разные там и так далее и тому подобное. То есть чисто эволюционно есть откуда стартовать и куда двигаться, да, потому что все вот и львы, и вымершие там саблезубые, все стартовали с позиции небольшого такого хищного существа. Вот, и я думаю, что кошки как группа хищников, да, они вымрут, ну, не раньше, чем вымрут все остальные млекопитающие, мне кажется. Вот тут за них беспокоиться не нужно, потому что в процессе эволюции каждый раз, когда вымирала какая-то группа кошек, из стартовых, так сказать, со стартовой позиции, вот из этого мелкого размерного класса выходила новая группа. Там это были и барбурофелисы те же самые, о которых мы говорили, и разные, там и саблезубые ответвлялись, и потом вот современная группа, и пантерины, и все они вышли вот из народа, как говорится, из мелкого размерного класса. Пока есть мелкий размерный класс, мне кажется, беспокоиться не о чем. Вот, тут это не киты, да. Вот единственная группа животных, которая опровергает этот тезис, и если человек не помешает, продолжит опровергать, это слоны хоботные, которые всегда были крупными, ну, последние 50 миллионов лет. Вот. И, ну, за счет, я думаю, что суперсоциальности и вот правильной, отлаженной такой вот системой репродуктивной, как они размножаются, как у них это все построено, они вот всегда появляются новые слоны, из больших в большие, вот, в процессе эволюции. Вот куда нас занесли котики-то, интересно. Я не знаю, ответил я или нет. Это Женя, да, я так сообразил.
1: Нет, ходу, это, да? Светлана, которая говорила о том, что она видела на канале Жени как раз-таки вот этот момент.
0: А, ну, это надо поточнее. Знаете, это ссылка на ссылку, это как-то не очень, да, корректно.
1: Светлана, напишите, пожалуйста, что может быть более конкретный вопрос.
0: Да, более конкретно, да. В принципе, я вам в целом ответил. Да. Если брать домашних кошек, да, то, конечно, уязвимы те породы, которые сильно, очень сильно зависят от... Человек сильно инбридированный, с ними очень сильная такая вот селекция. Шоу-селекция произошла, ну, так же, как собаки, вот разные коротконогие, всевозможные кошки, ну, конечно, у них живучесть просто похуже, да, с выживаемостью, вот. Ну, а так они закончатся, наверняка, извините за термин, без обид, помоечных условных кошек можно будет создать новую породу, как их в свое время донские сфинксы появились, о чем в программе «Диалоги о животных» просто в эфире говорил заводчица этих кошек, открывательница этой породы лет, наверное, 25 назад. Вот. И то же самое с сибирскими было. Так что, естественно, резервуар у домашних кошек тоже есть. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Да, отлично. Виталик?
1: Мне кажется, что да.
0: Ну, отлично.
1: Прям хорошо. К слову об оцелотах. Евгений поддерживает, говорит, спасибо за стрим, спасибо, Евгений, что смотрите. Насчет больших кошек, если завести дома оцелота, как ему будет житься в стандартной квартире? Как его выгуливать, если на улице полно собак? Не съест ли он маленькую собачку и не подерется ли с большой?
0: Ну, я могу коротко ответить, никак. Я противник того, чтобы не домашние животные жили в квартирах. Вот этого может быть достаточно, наверное, потому что, ну, дальше всем понятно, что сложности с неодомашненным животным, потому что многие, Виталик, вот я позволю себе, наверное, пошире ответить сейчас на этот вопрос, очень многие люди путают приручение и одомашнивание. Одомашнивание – это процесс, в который вовлечена генетика. Он происходит на протяжении многих поколений, когда животные приспосабливаются жить с человеком и у человека. А приручение – это когда вы берете отдельную взятую особь и как-то ее адаптируете к жизни с человеком. но потомки ее будут

0: ровно такими же дикими, ну, может быть, чуть менее дикими, потому что они родятся в человеческих, как бы, условиях, и, наверное, импринтинговый период, период запечатления проведут рядом с человеком, и будут, конечно, не такие, как бы, удивленные обществом человека, как совсем дикие животные, которых забирают, там, скажем, в детстве из логова и так далее. Вот. Но, тем не менее, это не домашние животные со всеми вытекающими последствиями. Потому что селекция убирает такие неприятные для человека вещи, с которыми сталкиваются люди, которые заводят диких животных. Вот и все. Поведение модифицируется, прежде всего, у домашних животных. Ответил,
1: да, Аля? Да? Отлично, да. Я бы еще порекомендовал зайти на канал к Рыбалтовским. Евгений отлично рассказывает про заведение, разведение и прочее. И он очень много говорит о том, кого стоит заводить, кого не стоит заводить. Если у вас есть вопрос, кого бы мне завести, подскажите, пожалуйста. Вам никого не нужно заводить, потому что вы не представляете себе степень ответственности перед животным и в целом перед теми людьми, которые будут находиться рядом. Вот, котиков. Заводите котиков максимум. Так, продолжаем. Следующий вопрос от веселого синапсида. Такое дело. Токсоплазмоз насколько существенен? Не хочется верить, что я люблю своего кота только из-за мозговых паразитов.
0: Да нет, конечно. Нет. Ну, бывает, бывает, но не каждый раз. И даже не один раз на сто. Ну, бывает такое заболевание, но нет. Мы кошек любим. У нас это совместная эволюция уже последние там с кошками 9-10 тысяч лет. Да. У человека это трансформация родительского инстинкта, так что все нормально. Нет тут токсоплазмоза никакого.
1: Вообще не переживайте.
0: Спите спокойно. Да.
1: Отлично. Дальше. Поддержка от Рори 3000 и пишет: кот орет по ночам. Каждую ночь. Годами. Нервы на пределе. Попробовал кот Баюм. Мочил хвост, не помогает. Может, что посоветуете?
0: Ничего не посоветую, потому что я не шарлатан. Да, это называется у нас у дрессировщиков собачьих, каковым я являюсь многие десятилетия, да, дрессировка собак по фотографии. Для того, чтобы дать вам совет, нужно увидеть кота, видеть вас и провести с вами минимум полтора часа, там, два-три, для того, чтобы разобраться, в чем проблема. Так, ну почему он орёт? Я не знаю, почему он орёт. Спросите себя, почему он орёт. Проанализируйте его поведение. Много-много-много разных факторов. Поэтому не могу ответить на этот вопрос.
1: Спасибо. И Обломов Блюз задает вопрос. Коты не квартирные могут демонстрировать отцовскую заботу о котятах, если кошка живет с ними. Такое поведение – результат одомашнивания и отбора на милоту. Или в природе такое встречается?
0: Ну, в природе у кого, понимаете? Дело в том, что вот дикая степная кошка, ну, она недостаточно, вы будете смеяться, да? Она так называется, но это подвид лесной кошки. Не так сильно изучена, как вот, чтобы прям вот про их личную жизнь рассказывать, насколько кот заботится. Да? Я подозреваю, что по-разному, там бывают разные варианты, но то, что мы видим, это уже поведение одомашненной кошки. И это не отбор на милоту, а отбор скорее на сосуществование. Потому что, вот смотрите, в свое время что привлекло кошку к человеку? Это прежде всего ресурс. Да? Когда человек стал жить оседло и стал хранить на Ближнем Востоке, прежде всего, свои припасы там где-то, ну, что такое припасы, там вершки, корешки, разные семена, вот, которыми питаются различные грызуны. То есть у кошек, у хищников появился ресурс, который нужно добывать не в полях, вот, а в конкретном месте, весьма сконцентрированно, что очень удобно. Вот, и когда добычи много, то появляются желающие, приходится делиться с другими желающими. Да, на эту территорию еще приходят другие кошки. У них, конечно же, адаптировалось, трансформировалось вот так вот социальное поведение. Они стали менее, что ли, территориальны, менее агрессивны по отношению друг к другу, домашние кошки. Поэтому и более, так сказать, у них коты стали в большей степени контактировать с самками, да, и на протяжении там жизни мы видим эти альянсы много, так сказать, уровневые у кошек, да, особенно в местах каких-то вот те же самые помойки, да, где много там еды, или места отдыха. И я вообще наблюдал забавную историю, я вам могу сказать, может быть, забегая вперед. Вот мы когда работали в сафари-парке Геленджика, там просто сделали для кошек, которые ходили по вольеру, по этому сафари-парку, сделали отдельный вольер, куда их собрали, всех, кого нужно было собрать. А нужно было каких кошек? Наиболее безбашенных, которые залезали к тиграм, что опасно, к медведям, что опасно, вот, и к другим хищникам. Пытались залезть в клетки, и кошка, как известно, пролезть может практически везде. И вот чтобы они там остались целыми, для них выделили отдельные вольеры. Они там спокойно совершенно... Очень плотно населен этот вольер, их там прекрасно кормят, они прекрасно там себя чувствуют. Как-то распределили это пространство спокойно, друг с другом сосуществуют. Да? То есть это такой вот забавный и курьезный, но вот пример того, как кошки могут спокойненько сосуществовать друг с другом. Я бы сказал, даже экстремальный пример. Поэтому это не поведение диких, совсем уж диких лесных кошек, это поведение кошек, которые были одомашнены. Вот так вот. Я бы ответил. Понятно, да, Виталий?
1: Да, мне кажется, подробнее. Доступно. Отлично. Едем дальше.
0: Я просто вываливаюсь из кадра, я понял.
1: Бывает такое, да. Удобное кресло у вас, наверное.
0: Да.
1: Это не вопрос, это просто поддержка и теплые слова. Корияки.
0: Спасибо.
1: Просто хочу сказать спасибо огромное Ивану Затевахину за его деятельность, особенно за передачу «Диалоги о животных». Сейчас на ТВ подобное невозможно.
0: Ну, как мы стараемся. Это ранее, да, невозможно, к сожалению, как раньше. Но мы стараемся адаптировать под желания сегодняшних, так сказать...
1: Зрителей, да.
0: Ну, не совсем, да.
1: Окей. Вопрос задает там. Мурлыкают только домашние кошки или маленькие дикие, вроде камышовых, тоже так умеют? Когда вообще кошки научились мурлыкать, чтобы показать свое удовольствие? Есть какие-то эволюционные данные?
0: Нет, ну подождите, мурлыкает домашняя наша кошка, она мурлыкает. И это как бы вот когда она мурлычет, да, тогда, когда ей комфортно. Вот. А насчет того, что дикий камышовый кот, лежа в камышах, там... продуваемый ветрами, мурлычет он или нет, я лично не знаю. Это надо отдельное исследование проводить. То есть экспедицию снаряжать, чтобы люди там писали на биоакустическую аппаратуру с микрофонами, вот в таких же наушниках, как я, сидели в засаде, ждали, пока этот кот придет в комфортное, так сказать, состояние, будет он там мурлыкать или нет. Вот. Это вопрос для меня. Да, ну, наверное, в зоопарке, там, если у вас есть сведения, там, или дома, когда ему хорошо, он мурлычет. Но делает ли он это в диких условиях, я не знаю. А способность такая у всех мелких кошек имеет место быть. Практически у всех, да.
1: Так, Павел Гришаев просто написал лайк. Спасибо, Павел. Так, и дальше вопрос. Вакса72. Собака в семье, подросток человеческий по поведению и уму, а кошка? Кот. Группа из трех шерстистых паразитов.
0: Ну, вот, по-моему, кошка еще не достигла вот такого вот состояния, как бы, что настолько плотного внедрения в человеческую семью, чтобы строить вот такие аналогии, которые я строил в свое время. Да, это же аналогии, это не математическая формула, понимаете? Вот. С кошками мы часто их наделяем такими свойствами, относимся к ним как к детям, подросткам, но они значительно более самостоятельные. Вот это скорее такой вот, я даже не знаю, как сравнить, но сильно взрослый человек, пришел, ушел, такой вот, такие отношения своеобразные, договорные как бы. И не брак, а так. Угу. Договорились, ну, хорошо вместе, ладно. Надоели друг другу, разошлись по своим там делам каким-то.
1: Дальше, спасибо. Илья Владимирович, тоже, если не ошибаюсь, наш постоянный зритель и подписчик, слышал, что даже у нерожавших кошек может появиться молоко, если подсунуть котенка. Так ли это?
0: Так, и это, в общем... ну, для кошек это нормально, и тут тоже я отсылаю к своему ролику про окситоцин, это понятно. Возникает вот это вот окситоциновое, включается родительский инстинкт, начинается вырабатываться соответствующие гормоны, окситоцин и прочий компот, как я уже говорил, там какой-нибудь пролактин и прочие гормоны, которые включаются, и кошка начинает давать молоко. Но я так думаю, что все-таки не так обильно, как та кошка, у которой есть котята. Вот, ну так это нормально, и всегда бывает, и было, это известно.
1: Отлично. Еще один наш постоянный зритель – Кукурузка. Привет, Кукурузка. У меня жила кошка и овчарка. На людях враги, драка, шипение. Наедине спят вместе, вылизывают друг друга. Стоит засечь их, делают вид, что ничего не было. Почему?
0: Со слов потерпевшего давать, да, очень сложно какие-либо комментарии. Надо видеть, потому что, может, вам кажется так, может, вы не так описываете, может, вы говорите о том, чтобы вы хотели видеть, а не то, что было на самом деле. В общем, не видя ситуации, это опять-таки та же самая дрессировка собак по фотографии. Да, это не серьезно. Невозможно, простите, да, это невозможно. Шарлатаны разные, которые назовут себя зоопсихологами, они вам расскажут. Но вот и, а я не берусь, извините.
1: Отлично. Доктор Галоперидолом с нами. Снова привет. То есть, правильно ли я поняла, что саблезубы – это не один класс, это совершенно разные группы животных, не только кошек, у которых параллельно развились длинные зубы?
0: Ну, я бы сказал, что это… Ну, если говорить о классе, то класс млекопитающий, да, саблезубые тигры, они относятся к млекопитающим. Я вот сейчас попытался вспомнить, если… Ну, были, наверное, какие-нибудь про почти саблезубые. Это надо у упоротого палеонтолога спрашивать, который очень глубоко копает. Были ли динозавры какие-то там вот с... Но были, скажем, предки млекопитающих, которые из, как бы, зверской, так назовем, чтобы не множить сущности, зверообразные, так называемые рептилии или зверозубы, которые, у которых тоже были клыки-сабли. Это просто приспособление к умерщвлению добычи. Но у кабарги клыки-сабли, у моржа клыки-сабли. И во всех случаях это для тех или иных целей используется, да, как кто-то умерщвляет добычу, а у кабарги это такие клыки-сабли, это для у самцов, да, для того, чтобы впечатлять самку. Практически сабли у многих павианов, там у них огромнейшие клыки, да, когда они зевают, это у многих гаремных животных появляются такие клыки для демонстрации, запугивания. У моржа известно одобенус, то есть ходящий на зубах. С латыни, по-латыни смесь с греческим переводится, вот его название, да, моржа, потому что он использует свои клыки для самых неожиданных задач, в том числе вот выбирается на льдины с их помощью, там что-то переворачивает и взмучивает иногда для еду свою, как-то там, да, хотя он в основном это делает усами и там булькает. Но про моржа опять-таки я сошлюсь на свой YouTube-канал, поэтому не буду долго говорить, там у нас есть про это, про моржей, механизм питания, да. Вот. А что касается кошачьих, то у всех практически кошачьих рано или поздно вот эта тенденция к увеличению клыков, как у великих охотников, да, кошки – это великие охотники, проявляется. И так было на протяжении кошачьей истории несколько раз, о чем мы говорили. А из современных кошек, вот если вы посмотрите, вот главный претендент на саблезубость – это самый первый из больших пантер, то есть он раньше всех откололся от этой ветки, от больших кошек или пантер, пантерин – это дымчатый леопард. У него, по-моему, соотношение вот этих вот клыков, то есть не по-моему, а совершенно точно, оно абсолютно самое большое к размерам тела, да, соотношение клыков к размерам тела самое большое из всех пантер. То есть у него практически зубы сабли. Ну, разве что нету вот таких вот специальных приспособлений, да, для их хранения. Вот, зубы сабли возникают, и, кстати говоря, саблезубы, это вот мы думаем, что они все такие были здоровенные, там под 400-500 килограммов, а много было саблезубых сравнительно небольших животных. саблезубых кошек небольшого размера, но все они вот пользовались этими своими зубами, кинжалами или саблями для точечного умерщвления добычи. Тут вопрос в способе. Вот у кошек было так. А так были и раньше какие-нибудь там, я не знаю, горгонопсиды, у которых тоже были огромные вот эти сабли. Вот. Тут даже у сумчатых, по-моему, древних южноамериканских были, ну, у, скажем, сумчатый тигр, да, который, сумчатый саблезубый тигр, который жил в Южной Америке, пожалуйста, он тоже был, не обладал такими, даже у него ножны были на нижней челюсти, вот для зубов тоже умерщвлял добычу, так же, как современные саблезубы. Вот, но это он не тот сумчатый, не который мы в Австралии, да, это была отдельная ветка. И вот еще более древние были такие сумчатые, у которых тоже были зубы сабли. То есть это довольно распространенная штука, это адаптация, понимаете? Когда нужда возникает, там не только зубы изменятся, а вообще весь внешний вид животного, да? И вот как киты поменялись. Кстати, есть киты, которые условно тоже можно назвать саблезубами. Ну, был, во-первых, типа нарвал адабеноцетопс, такой вот родственник, у которого торчал зуб. Ну, я единственное, что я не помню, простите, это был резец или это был как бы, ну, у них у всех зубы изменены. Да, они совсем вот эту вот функцию разделения клыки, резцы там и хищнические зубы, они уже давно потеряли из-за того, что питались рыбой, да, но вот у них тоже вот просто трансформация зубов. А у современных, скажем, у ремнезубов каких-нибудь, у бутылконосов, то есть у глубоководных зубатых китов, у них часто у самцов и у самок нету зубов практически, потому что они засасывают кальмаров, но есть вот эти клыки у самцов, да, они ими дерутся друг с другом. Ну, как бы клыки условно, но потому что, опять-таки, это, я повторюсь, что выросло все из, они много зубов и потеряли, и выросло все уже из недифференцированных зубов у них. Вот, так что вот, я не знаю, я надеюсь, ответил достаточно полно, если только, может быть, не очень структурировано.
1: Но... Очень полно, да.
0: Да, как мог.
1: Отлично, продолжаем. На самом деле у нас зрителей, хотел бы сказать, количество. Спасибо, что смотрите. 770 человек и всего 322 лайка. В общем, если вам нравится, нажмите на лайк, давайте поддержим трансляцию, поднимем ее в выдаче самых интересных материалов в ленте YouTube, и нас будет больше. Будет классно, мне так кажется. Итак, пишет нам Лев Евграфов. Насколько абсурдна идея кормить кошку вегетарианской диетой?
0: Абсолютно абсурдная. Кошка-хищник, она, ей трава нужна, потому что абсолютных мясоедов не бывает, наверное. Вот так вот даже сейчас вот и не вспомнишь. Да, ну, плотоядные животные, да, из отряда хищных. Я вот даже не знаю, да, но ей травка нужна, это известно. Вот, но вообще она должна питаться мясом, там, кто-то рыбой. Вот, ну, белковой пищей однозначно совершенно.
1: Спасибо. Так, Владимир Колесник просит, посоветуйте хорошую литературу про одомашнивание кошек.
0: Вы знаете, ее вот прям вот так систематизировано нет, но в интернете там-сям встречаются разные версии. Вот на Elementach.ru, это такой замечательный научный сайт, там несколько таких хороших разборов статей, и время от времени появляются там в разных других местах, вот в англоязычной литературе. В общем, придется поработать, да, я такой вот прям, чтобы взять книгу, такую, где все обо всем, вот, такого нет. Кстати, если ответ вам нравится, вот сразу же раз и лайк ставьте, а то вот...
1: Во,
0: да, Виталик переживает, вот я вижу.
1: Очень переживаю, да.
0: Давайте не будем, да, не будем его заставлять переживать.
1: Расстраивать ведущего, да.
0: Да, так. Да и меня тоже.
1: Да, ну, вообще.
0: Правда. Да.
1: Спрашивает одна сова. Зачем все-таки кошки приносят человеку результат своей охоты? Моя то дохлую мышь в тапок сложит, то тараканы принесет, то птичку еще живую притащит.
0: Ну, я говорил об этом. Я, наверное, в ролике об этом говорил. Вот, да, на моем YouTube-канале там про кошек есть ролик. Это трансформация родительского поведения. Вот поэтому. Ну, так вот, осколки поведения, да, потому что тут многое включается, да. Опять компот вот этот гормональный, который, главная его, так сказать, составляющая, это привязанность кошки и вас, вас и кошки друг к другу, да. Она работает в обе стороны, эта привязанность. Любая форма поведения, любой элемент поведения, любой тип поведение, да, он обязательно имеет под собой нейробиологическую основу, то есть какие-то гормоны, медиаторы и так далее. Вот в основе этого всего вот этого вот поведения вот это лежит такой вот компот. Привязанность вызывает соответствующую, то есть эта привязанность, она чем обуславливается? Окситоциновой зависимостью. Опять-таки, я это уже про окситоцин, наверное, раз много уже повторил и уже надоел с этим, но тем не менее это факт, да. А дальше он вызывает целую цепочку сопутствующих разных с ним, вот вызывает это бурление гормональное, как, поскольку это все в системе работает, нет изолированного, что там один гормон раз, вам адреналин и все, нет, там адреналин работает, скажем, с вазопрессином, с норадреналином и так далее. Да, и это абстрактно, я просто говорю, что не бывает так, чтобы работал какой-то один гормон. Вот. Поэтому, когда у вас включилось вот такое вот поведение, да, как привязанность, привязанность рождает родительскую заботу. Вот если коротко сказать, обусловлено все работой гормонов. Вот. Надеюсь, отлично. Я в конце концов сформулировал все.
1: Да, понятно. Полно и точно. Лайк. Даже ёмко, так что
0: да, лайк. Ёмко, да, с вас лайк.
1: Так, дальше. Ваксу 72. Следующий вопрос. А правда, что шимпанзе тоже котиков любят?
0: Шимпанзе? Боюсь, я скажу неприятную вещь, но в освежеванном виде, да, они их любят. Вот, котиков любят, с ними играют очень охотно гориллы. Это очень в зоопарках бывает, на удивление, часто. Вот не только какой. Я вот, например, знаю, в ростовском зоопарке много было вот гориллы, они же долго живут. Вот у гориллы было несколько кошек, которые там жила. Мы про это сняли. Даже вот диалоги о животных в ростовском зоопарке сейчас идут по телеканалу «Культура». Так что вот, по-моему, в следующий или еще через воскресенье как раз будет об этом. О том, вот как горилла любила котиков. С гориллами бывает, а с орангутанами уже более напряженно. Вот, а с шимпанзе нет. Шимпанзе – это охотники, как и люди, да. Вот мы думаем, раньше нас учили в школе, там, и везде, что это такие вот животные, которые скачут по веткам, едят бананы в основном, и сопутствующие фрукты всевозможные. Нифига подобного. А шимпанзе – это охотники. При первой возможности они охотятся на все живое, все, что шевелится, все, что могут добыть, и мелких обезьян, и мелких грызунов, и кого угодно, там какие-нибудь белки летят, и птицы, все, что могут поймать, они ловят. Зоопарковские зачастую начинают заниматься, увы, это факт, изучением анатомии пойманных зверьков, вот, ну, а дикие едят, вот, поэтому шимпанзе и кошки – это не друзья, увы.
1: Спасибо. Прям печально.
0: Не, это факт, да. Вот тут, чтобы выразить отношение, можно было бы поставить дизлайк, но я думаю, все равно надо ставить лайк.
1: Да, можно и дизлайк. И дизлайк. Да, любая какая-то живность.
0: Живая реакция.
1: Живая реакция, да, это положительно сказывается на канале в любом случае. По крайней мере, на выдаче результата. Савва пишет, и, наверное, это кот лапками набивает. Как объяснить хозяину, чтобы он мне завел отдельный аккаунт?
0: Я не знаю, ну, как это да, да, Виталий, это к вам. Это по вашей да. части.
1: Мурлычьте громче. Пытайтесь сделать это на русском языке. Я не знаю, что еще можно посоветовать. Да. Так. Максим Песцов. Просто лайк и спасибо. Соскучился по стримам. А мы-то как соскучились по стримам. Не было у нас 2,5 недели, что ли, Так что я очень рад с вами сейчас находиться. Надеюсь, вам нравится то, что происходит.
0: Да, да.
1: Сразу лайк, да?
0: Да, лайк давайте. Мне тоже очень нравится. Хороший да. разговор.
1: Спасибо. Так, серьезный диапсид пришел к нам и пишет. Валерьяна и кошачья мята. Это совпадение, что они так действуют именно на кошачьих, или в этом был какой-то эволюционный смысл, насколько это вредно для животных?
0: И это не вредно, это какой-то... Нет, механизм есть, и много раз мы пытались, так сказать, разобраться, но дело в том, что до конца еще никто не понимает, но там есть какая-то связь с феромонами, вот, кошачьими, просто тот же самый запах. Да, у кошек вообще много странных форм поведения. Например, там кошка и ящики, да. Но, казалось бы, лев, он тут так же любит коробки, как ваш домашний котик. И там ягуар, лучший подарок, лучшее обогащение в зоопарке для кошек. Обогащение информационной среды. Есть такая целая, так сказать. Но это опять к своей телепередаче. Вас отсылаю, посмотрите, там практически весь цикл об этом. То есть, для того, чтобы не скучали животные, им информационную среду как-то вот обогащают. Да? И лучшее обогащение информационной среды для кошки, кроме мячиков всевозможных, это коробка, которую чуть-чуть мятой натерли. И это вот прямо, вот они туда залезают, трутся. Ну, есть версии, что и им вот это вот коробки, там много почему они любят коробки, ну и в том числе им нужно ощущать, так сказать, свое тело в пространстве, времени. Вот именно коробки дают это, когда они трутся под разными углами, вот, дают это вот ощущение такое вот, да, их собственного тела. Для рецепторов это очень важно, для кошачьих, да, и они поэтому приходят в хорошее расположение духа. Ну, это как, скажем, ну, я не знаю, для нас там массаж какой-нибудь, вот, и это одна из составляющих, потому что есть много разных других, они и детские воспоминания зачастую у кошек с коробками связаны, и шуршание там, и так далее, там подобное, и убежище, поиск убежища, вот, но во многом еще потому, что они там вот тело свое ощущает. А вот запах, это как раз связано с тем, что, видимо, какой-то гормональный. И тоже вот он как-то заостряет точно так же их рецепторы, да, вот как-то приводит в какое-то вот такое вот возбуждение, вот эти вот запахи, то, что кошкам необходимо. Это такая вот кошачья странность. Объяснить ее с точки зрения эволюционных преимуществ, вот я сейчас не берусь, и, возможно, это просто побочное следствие какой-то адаптации, да, но касательно, скажем, положения тела в пространстве, ну, совершенно понятно для древесного животного, очень хорошо понимать, или которое крадется, крадущийся тигр с затаившимся драконом, да, они должны все время ощущать, где они находятся, как там, где крадутся и так далее, да, вот, а возбуждение вот этих вот нейронов обонятельных, да, и все прочее, ну, наверное, тоже имел какой-то смысл, возможно, что это следствие какого-то вот полового поведения прежде всего.
1: Вот. Спасибо. Так, Корияки пишет, а нужно ли кастрировать котиков? И котики такие сейчас, Чё?
0: Вы знаете, это по показаниям, я считаю, надо делать. Вот. Кошка не собака. Если, когда я говорю про собак, я совершенно однозначно считаю кастрацию просто бизнесом ветеринарным, который родился не у нас, а на Западе. Поведение не меняется у собак. Если была собака агрессивная, она и остается агрессивной. Как правило, были исследования, куча исследований. Здоровье это не добавляет и так далее, и тому подобное. Но бывает, что с некастрированным котом просто невозможно жить в доме. Да, ну, тут... Что я могу сказать? Ну, жалко котиков. Давайте я не буду на этот вопрос отвечать.
1: Вот. Да. Тем более, что уже этот вопрос отвечен. Засчитываем как отвеченный. Да, объявляем отвеченным. И продолжаем. Так, Дима Новоселецкий спрашивает. Иван Игоревич, у меня вопрос, который всегда интересовал. Как так получается, что мордочки у кошек, как и лица у людей, часто сильно между собой разнятся? То есть я свою котейку точно узнаю из тысячи других?
0: Ну, это нормально, это индивидуальная изменчивость, это у всех животных. Просто мы с кошками, опять-таки, 10 тысяч лет совместной эволюции. Это, может, и маленький срок, но, видимо, удаленький, да, мы научились их различать. очень хорошо. Да? Вот, нам, скажем, морских котиков или львов морских сложнее различать, потому что мы просто вместе с ними не эволюционировали, а с кошками вместе, поэтому мы их хорошо различаем. А так, я уверяю вас, что все животные до единого имеют индивидуальные отличия. Вот. Их просто надо уметь читать. Для них это несомненно. Это либо полосы, либо пятна. У всех вот социальных животных, да и не социальных тоже. То есть не социальных совсем животных, вернее, нет, но не те, которые живут в стаях или в стадах. Практически у всех есть индивидуальные различия, выражения лиц у всех животных, независимо от того, каков их социальный статус, их как бы вида. Вот. Это называется индивидуальная изменчивость. Отлично. Я думаю, что даже бактерии и те разные на вид.
1: На лицо, да.
0: На лицо, да.
1: Отлично, мы уже час работаем в эфире, сделаем маленькую паузу на несколько объявлений. Во-первых, спасибо, что смотрите, спасибо огромное, что задаете вопросы. Напомню о том, что все вопросы, которые в эфире звучат, мы отдаем нашим спикерам. В этом случае Ивану Игоревичу мы отправим все, что вы сегодня зададите. Он выберет два самых интересных, на его взгляд. И мы подарим этим счастливчикам две замечательные футболки от проекта антропогенез.ру, лаборатории ночных видео. Скорее всего, это будет футболка с формой «Ученый против мифов». Так что имейте это в виду. А на прошлом стриме, давайте посмотрим, мы разговаривали... Так, сейчас я найду. Итак, по скриптам был с Иваном Семьяном, и вопросы, которые... Люди, которые победили в конкурсе вопросов, так сказать, и получат футболки. Ксения Деметри Селест, которая задала вопрос, о синташтинской культуре исчезла или трансформировалась со временем в другую. И Андрей Горностаев, почему детям не говорят, что да, существовали такие народности, культуры на территории современной России, в том числе и культуры малых народностей нашей великой и могучей страны. А на постскриптуме с Назаренко, который проходил, по-моему, уже 2,5 недели назад. Победители следующие: Тони Арти про летописи и их списки, это средневековый блокчейн какой-то. И Илья Владимирович, который задал вопрос следующий: как вы считаете, сохранится ли профессия археолога в будущем, или все скорее выкопают и все закончится? Вот такой вопрос. Если вы сейчас в чате, я знаю, что некоторые из вас в чате, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову, и вы узнаете, как получить ваши футболки. Напомню также о том, что можно поддержать своими вопросами наш стрим. Для этого можно использовать либо суперчат, либо ссылку, которая имеется и в описании, и она сейчас появится в чате непосредственно данной трансляции. И какое бы еще важное сказать вам объявление следующее. Если вам нравится этот стрим, можно поддержать еще его, подписавшись на канал Лаборатории научных видео. Это очень хорошо помогает в развитии проекта. Имейте это в виду. И на этой замечательной ноте мы продолжим. Иван, продолжаем?
0: Да, конечно.
1: Так, и вопрос от Кукурузки. Еще раз привет от Кукурузки. Почему они не отличают своих... чужих котят. Запах же.
0: Почему? Отличают. Просто у них включается тот самый вот родительский инстинкт, родительское поведение. Они их принимают как своих. Все.
1: Отлично. И следующий вопрос от No Name. А правда ли, что гепарды сейчас проходят через бутылочное горлышко? Почему так получилось и какие у них и у нас шансы сохранить вид?
0: Вот, по-моему, они прошли все-таки это бутылочное горлышко когда-то. Их просто сейчас мало, да? Шансы есть, если будем их охранять. У них действительно низкое генетическое разнообразие, но они как-то с этим борются. Вообще гепарды же, они же пришли к нам. Кошки – это азиатский вид, да? Но вот предки гепардов – пум и ягуарунди – они пришли в Северную Америку, там появилось несколько видов таких вот пумообразных, включая такого гепарда североамериканского мироциноникса, и они там были нормально с ними, все было. Потом они пошли обратно в виде гепардов через Берингов мост, И поэтому есть и азиатские были когда-то гепарды, много, и были гигантские гепарды, которые жили во время ледникового периода, они были примерно метр в холке, ну, со льва такого размера, только длинноногие. А современные гепарды были в Африке, южнее. И что там случилось, почему вдруг их стало меньше, почему вымерли вот эти гиганты, понятно. Потому что, ну, как вместе с этой мегафауной тундры степи, они вымерли, да, вымерла их добыча, климат поменялся, вместо тундры степи появилась тайга, вот, жить этим огромным животным травоядным стало негде, они повымирали, остались там только сайгаки, скажем, овцы-быки, вот, остальные, там еще я кого-то забыл, остальные вымерли, волки из хищников остались, потому что немножко приспособились к другой жизни. Вот, а гигантские гепарды вымерли, и, видимо, вот это вот изменение климата повлекло за собой вымирание просто гепардов отчасти, да, но какая часть сохранилась вот в африканских саваннах, ну, просто значительно малочисленно, и в Передней Азии, да, в степи, когда, и не только в Передней Азии, но и в степи когда-то, вот то, что сейчас Черноземьем называется, да, так. И дальше туда, в сторону Монголии. И вот были гепарды, да, ну, понятно, что они там исчезли. Скотоводство, опять-таки, их добыча уходит. Развитие скотоводства, вмешательство человека повлекло вымирание гепардов там. А в Африке они остались. Ну, в Африке их здорово теснят другие хищники. Может быть, поэтому, да? Гепарды вымирают, потому что там, в принципе, они способны некрупных антилоп добывать, или когда их много, антилоп покрупнее, да, поэтому гепарды, кстати говоря, в отличие от других кошек, наверное, поэтому часто живут в альянсах, это групповые такие вот самцовые группы у них бывают. Вот, ну вот что-то произошло, да, возможно, была еще какая-то эпизоотия, да, там, которая покосила гепардов. Возможно, это вот давление и гиены, там все, кому не лень. Это самый слабый хищник в саванне африканской, гепард, да, и леопард, и те же самые африканские пятнистые волки, пожалуйста. Они тоже для мелких гепардов представляют опасность для детенышей гепарда. Вот, кстати говоря, поэтому считается, что у гепарда детеныши выглядят так необычно, да, потому что вот эта гривка и чепрак такой вот светлый, они очень напоминают, когда особенно затаивается, медоеда. А с медоедом, как известно, связываться не хочет никто. Вот, так, поэтому вот моя версия такая, что просто это осколок гепард, наверное, фауны, которая вымирала, и которая находится сейчас, вот вид, вернее, если бы человека не было в том виде, в котором сейчас вот индустриальный человек. Кстати, я не боюсь сделать громкое заявление. Вот человек в Африке, он совершенно однозначно эволюционировал вместе с, вот, с той африканской фауной, которую мы видим. Поэтому она к нему более-менее приспособлена, к человеку с копьем. Вот. И, видимо, вот давление других хищников на гепардов сказывало вот такое вот влияние. Ну, а когда появился человек с ружьем, он оказал влияние на всех животных. Вот. Пришел Горка. Виталий, я ответил?
1: Да, да? Да, мне кажется, да.
0: Да, да. Ну, вот как мог, угу. Как говорится.
1: Сейчас внезапный вопрос будет.
0: Давайте.
1: Андрей Щукин спрашивает, а если котик уже надоел, как его раздомашнить?
0: Не знаю. Не знаю. Такого не бывает. Что значит надоел? Такого не бывает.
1: Вы какой-то неправильный заводчик котов, если он вам надоел.
0: Да, да.
1: Да. Так. Благодарим Тимура Воронкова. У нас очень странно графика появилась. Тимур у нас в месте, где донаты написано его имя, там, а сам донат написался на месте имени. Прикольно. Коллеги, поаккуратней. Итак, верно ли, что кошки и собаки недолюбливают друг друга, так как их сигналы хвостом имеют противоположные значения? Жест, который для собаки является жестом дружелюбия, кошка воспринимается как жест агрессии.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что это одна из попыток там объяснить этот антагонизм. На самом деле это типичные межвидовые такие, межвидовой антагонизм, межвидовая агрессия, которая свойственна вообще всем хищникам. В Африке гиены едят детенышей львов, львы едят гиен, убивают, не едят, а значит убивают и детенышей. И вот мы говорили про детенышей гепардов и пятнистые волки, которых раньше гиеновыми собаками называли, значит, они тоже воюют со всеми хищниками. И вот каждый против каждого. Это вот у хищников так вот, такая вот, такое свойство, что ли, их. Да, это межвидовая агрессия, никуда от этого не деться. И там, если бы даже кошке отрезать хвост, чтобы она не виляла неправильно собаке вообще, да, то все равно собака на нее нападет и ее убьет. Это точно так же, как хорька какого-нибудь. Вот. По возможности собака будет уничтожать, да, если не приучить специально. Гор, что ты хочешь? Иди, давай. Да. Я извиняюсь, тут
1: да пришел. Ничего, я думаю, что
0: лучший сейчас... друг.
1: В чате ты сейчас напишут, а покажите лучшего друга, 100%. Так что, если есть возможность,
0: он
1: давайте явим. Окей. Да? Да?
0: Где он? Нет, он где-то спрятался.
1: Успел убежать.
0: Нет, он за креслом спрятался. Окей. И стоит.
1: Так, задавал ли я этот вопрос? Владислав Владимирович его задавал. Иван, большое спасибо за интересный рассказ. Рассказы. Мой вопрос такой. Сколько будет длиться процесс одомашнивания рыси с учетом всех накопленных знаний?
0: Ну, вот смотрите. Тут, если брать отбор на лояльность, да, как академик Беляев поступил, скажем, с лисами, да, ну, это вот лет 60 у лис, у псовых, которые, наверное, чуть попроще в плане одомашнивания, чем кошки. Вот. Ну вот, если так взяться, прям вот, да, такую селекцию, ну, чтобы вы представляли, там у академика Беляева под рукой было 5000, наверное, изначально этих самых лис, но я говорю об этом эксперименте, известном по доместикации, когда был отбор на лояльность у лис, и отобрали, значит, самых лояльных, и получилась вот такая вот домашняя лиса в результате. Вот. А, значит, вот вам примерно столько же рысей понадобится, не знаю, есть ли они вообще в наличии сейчас в дикой природе одного вида, увы, да? Огромное количество, чтобы был отбор. Вот. И я думаю, что это будет дольше 60 лет. Человеческой жизни не хватит на это.
1: И Евгений Будько спрашивает, а какова роль кошек в распространении заболеваний общих для человека и животных? Читал, что кошки могут быть переносчиками нового коронавируса.
0: Нет, новые, у них свои есть болезни. Вот, ну как, она же должна заболеть, понимаете, это все-таки такой специфический. Вот те слухи, там, которые были, они не нашли подтверждения. То, что норки болеют, у них другой коронавирус, если люди внимательно читают. Коронавирус – это группа вирусов, понимаете, это не тот же самый, но чуть-чуть другой. Нет, это другой. Вот. Это как там, я не знаю, разные виды кошек, кошачьих, да, там леопард и лев, да, ну вот разные. Вот, поэтому пока никак. Кошки могут переносить, как и многие другие животные, там бешенство могут переносить, какой-нибудь стригучий лишай, да, ну как любые животные, так же как мы можем переносить все это, все то же самое. Вот, ни в большей, ни в меньшей степени. Но про коронавирус я бы постерегся. Вот. Такого нету.
1: Спасибо. Так, Маша Т. или Масча Т. Извините, я не знаю, как это прочитать точнее. Просто говорит спасибо. Спасибо вам за поддержку нашего стрима и что смотрите. Очень приятно. Так, а Евгений Сейбл Носорог, тоже регулярный наш подписчик и просмотрщик, зритель, говорит спасибо огромное. Кошка – идеальный охотник на человека. Охотились еще на наших предков. Есть вероятность, что эта особенность проснется у моей кошки?
0: Не, мелкие кошки на человека не охотились. На человека охотились разные, там, начиная от саблезубых, разные там мегантерионы какие-нибудь, и заканчивая леопардом, который просто появился чуть не позже, чем линия Homo появилась на самом деле. Вот. И он-то точно мог специализироваться на обезьянах и, в частности, на человеке. Леопард. Это крупные кошки. А мелкие, они на мышках и на птичках специализируются. На белочках.
1: То есть ответ так, очень маловероятный.
0: Да, да. Так что шутка не зашла. Нет.
1: Он старался. Да. Спасибо, что смотрите. Я надеюсь, что вам нравится. Лайк. Лайк не забудьте.
0: Лайк, да. Ну, вы пошутили, и мы пошутили. Отлично. Лайк. Взаимно.
1: Мы тоже вам лайк ставим, кстати. Скажите, куда.
0: Да.
1: Так. Шенгенук. Или Шенгенак, наверное, так задает следующий вопрос. Звучит он так. А можно ли в полной мере считать гиен кошачьими, либо это все-таки допущение?
0: Не, ну что значит, можно ли считать их кошачьими? Есть ствол, который хищных животных, который ввиду какого-то там зоо-исторического курьеза называется кошачьей веткой. Потому что кошки самые молодые представители этой ветки. Там скорее этот ствол можно называть виверовым, что ли, правильнее. Ну, если от печки плясать, да, потому что вивера самые первые были на этом жизненном пути. Вот от них веточки разные отпочковывались вот от этой самой исходной ветки в свое время. Вот, сначала виверы, потом мадагаскарские, потом мангусты, мадагаскарские виверы вместе, и гиены. Да, это вот оттуда. Да, просто некоторые, все они жили сначала, вот самый исходный предок жил на ветках. Да, вот, и спускаясь на землю, некоторые оставались как бы такими вот сформировавшимися на ветвях охотниками, как кошки, настоящие кошки, те, которых мы кошками зовем. А некоторые-то стали бегать там и искали, либо падали, либо там мелкую живность, вот и, ища правды в ногах, как говорится. Не в засаде, а вот что потопаешь, то и полопаешь. Были приспособлены к более-менее выносливому бегу, да, или выносливой ходьбе. И тогда они приобретали вот то, что мы называем облик собачьим, да. Вот. Но мы же не удивляемся, что медведи представители собачьего ствола, или что, скажем, моржи представители собачьего ствола, да, где морж и где собака. Ну, так вот, такой исторический курьез. Вот. Поэтому гиены, если брать, давайте этот ствол, сейчас вот мы с вами, вот мы с Виталием с одной стороны, и вы, те, кто нас смотрит, вот возьмем и вот на этот час переименуем кошачий ствол в виверовый ствол. И тогда все встанет на свои места. Гиены будут гиенами, кошки кошками, но все они представители одного виверового ствола. Все, по-моему, вот так. Да? Ну и все. Да, давайте. Ну, у них гортань не так устроена, как у нас, поэтому никогда. Вот. А то, что мы лучше друг друга начнем понимать, дальше эволюционируя вместе, это факт. Учиться у кошачьих? Я не знаю. Бесшумно ходить, наверное. Вот классная привычка. Да. Ну, псовые тоже породили суперхищников, скажем, медведь Арктодус и Арктотерий, самые крупные. Были такие хищники на земле, вообще просто по абсолютным, по любым размерам, из корневор, я имею в виду, из этой группы. Поэтому вот они тоже были, будь здоровчик. Да, а белый медведь не суперхищник, он вообще ничем не питается, кроме как морскими млекопитающими. Вот, ну, иногда там в тундре там травку или на птичьих базарах там что-то добирает растительное такое, но в принципе вот самый плотоядный из всех. Вот это с одной стороны, с другой стороны кошки и собаки разделились, но произошла так называемая адаптивная радиация. Они могли разделиться с одной стороны по специализации, да, собаки – это выносливые бегуны в целом изначально, да, потом они так как бы меняли, сказать, направления разные, но вообще исходные формы, они очень были похожи, собака, кошек, это древесные животные. Вот если мы возьмем современных куниц, да, вот, видимо, вот что-то, ну, они уже, так сказать, очень продвинутая такая вот исходная жизненная форма, очень совершенная, это как если древний велосипед сравнивать с гоночным современным. Ну, вот когда-то вот псовые, они были такие. А спускаясь вниз, они приобретали там жизненную форму. Либо медведя. У меня есть ролик на канале, я советую посмотреть. Это там исчерпывающий вообще вот этот разбор жизненных форм дан. А кошки специализировались как охотники, засадные охотники, изначально древесные. И потом они эту засадность переносили на землю. Вот. И выходили в саванны, потом опять возвращались в леса и так далее. Но у них другая была специализация. Вот. А псовые, как правило, не засадные охотники, даже те же самые. Ну, не такие засадные, как кошки, да? Даже те же самые представители куньих. Вот. Но еще раз я говорю, что это куни – это совершенный уже представитель исходной жизненной формы. Прямо такой продвинутый. Супергоночный велосипед там, с 30 скоростями, карбоновой рамой там, и так далее. И так далее, да? Вот.
1: Спасибо огромное. И сейчас чат просто ожил, потому что у меня не было на полутора вопросах звука. Извините, друзья, нечаянно отключил и затем забыл включить. Прошу прощения, но вы слышали все ответы и читали вопросы, которые были на экране. Я надеюсь, что этого как минимум достаточно для того, чтобы не потерять ход и нить нашего общения. Продолжаем. Евгений Гусев спрашивает, означает ли способность кошки сожрать целую куриную грудку и остаться голодной наличие у нее внутри миниатюрной черной дыры?
0: Так, шутка засчитана. Едем дальше, я думаю.
1: Окей, продолжаем. Так, следующий вопрос от Сергея. Бывает ли такое, что у человека проходит аллергия на кошек после совместного проживания с кошкой?
0: Ну, аллергия – это вообще история мутная, поэтому я не знаю даже, как вам ответить. Наверняка что-то такое с кем-то случалось. Вот. Но делать из этого систему я бы не стал. Вот. Так, отвечу.
1: Отлично. Продолжаем. Друзья, звук есть, да? Напишите, что звук есть. Давайте еще раз немножко оживим чат. Так, Сергей Головин. Расскажите, пожалуйста, насколько опасно кошачье ожирение? Должна ли быть домашняя кошка худой? Или, может быть, слегка упитана?
0: Ожирение вредно для всех живых существ. И прежде всего для нас с вами. Вот. И для кошек вредно. Кошка должна быть в хорошей физической форме. Для этого нужно обустраивать правильно ее пространство. Это все известно. Это вот, ну, как в зоопарках. Вот я вам только что про среду говорил, обогащение информационной среды. Кошка точно так же нуждается в обогащении информационной среды. У нее должны стоять разнообразные снаряды спортивные, чтобы она по ним лазала. Когтеточки, домики и прочее. Вот. И чем больше она двигается, тем она дольше у вас проживет в хорошей спортивной форме. Вот. А ожирение вызывает различные болезни, о которых вам красочно расскажет ветеринар.
1: Спасибо. Я все сказал. Да, все, продолжаем. И следующий вопрос. Прислал нам Синтез, но по какой-то причине вновь имя не вывелось. Тем не менее, спасибо за стрим. Слышал, что у самцов больших кошек есть такое поведение, как инфантицид. Хотел спросить, распространено ли такое поведение у животных и бывает ли у приматов? Не снижает ли это приспособленность популяции?
0: Нет, это не снижает. Это, ну, у львов, прежде всего, описан инфантицид. Вот. Есть у... Скажем, если мы берем приматов, у гориллы написан, самцы горилл часто чужих детенышей при завоевании, скажем, или замещении ушедшего самца там куда-то, значит, убивают молодых горилят, такое бывает. У шимпанзе, как правило, это не происходит, но просто у них структура такая. Но они походя могут чужого детеныша убить, и самки это делают время от времени. Вот. Ну, смысл понятный, чтобы свои гены оставить, а чужие, значит, убрать. Вот, это такой вот есть механизм. Есть очень странный у птиц механизм инфантицида, у, скажем, хохотунов, белоголовых, по-моему, они называются, чайки такие, или черноголовые. Извините, да, я орнитолог, из меня слабый, но вот про поведение я помню. Вот, вот у них, у этих хохотунов, из-за того, что очень плотная колония, у них очень часто случаи инфантицида, это, безусловно, колонию ослабляют, но они почему-то не вымирают. Возможно, если бы не было этого инфантицида, они бы заполонили бы собой вот все удобные места для гнездования. Возможно и так. Ну, не знаю, вот какой-то механизм вот такой вот. Единственное существо, про которое я не понимаю, зачем это. Вот. Это вот у этих чаек. А, скажем, у горилл понятно, у львов понятно, у шимпанзе тоже понятно. Понятно, у шимпанзе тоже понятно. У афалин это бывает.

0: бывает. Тут тоже все понятно.
1: Угу. Спасибо большое. Так, следующий вопрос от Q4Can. Стоит ли брать кота из приюта? Многие знакомые обожают своих кошек, но как копнешь поглубже, у всех какие-то заморочки с туалетом. То больше одного раза в лоток не ходят, то на диван кучу регулярно валят.
0: Такой вот вопрос. Ну, я не знаю, тут дело выбора каждого, стоит, не стоит. Вот, вот эти вот проблемы все, которые описывают часто, про которые спрашивают, ну, они все, в общем-то, однотипные, как бы. Это либо неправильное устройство пространства для кошек, либо это неправильные взаимоотношения в семье. Вот. Когда они правильно выстроены, и когда владельцы понимают потребности кошек правильно, ничего такого не происходит. У меня жила кошка с собакой, и было совершенно понятно, когда она начинала там метить. Это было явно совершенно следствие стресса там, при переезде, допустим. Вот. Но когда все устаканилось, поскольку правильные взаимоотношения были у всех со всеми, все было хорошо. Никто ничего на ней гадил, ничего не происходило.
1: Очень часто вот,
0: но, да, извините, Виталий, это, ничего. Конечно, такой пример, когда приводит, я сам смеюсь всегда, а вот у меня вот было, это, конечно, абсолютно ненаучно, но я просто вспомнил, да, но как бы собственный, так сказать, собственную жизнь, потому что ну, мы заморачивались тем, чтобы все у кошки было то, что кошке нужно. Вот и все. И ее жизнь была организована в соответствии с ее потребностями.
1: Ну и стоит помнить о том, что если кошка делает что-то не так, начала ходить в туалет к вам на диван, то, возможно, у нее какие-то проблемы со здоровьем.
0: Ну вот, да, конечно. Изначально, ну, как правило, это проблемы вот такого стрессового характера, которые вызывают, кроме расстройств поведенческих, проблемы со здоровьем. Угу, еще да. И.
1: Спасибо. Так, Полли Камаляева, наверное. Камаляева. Добрый день. Как оценивается интеллект кошек? Есть ли у них самосознание?
0: Ну, мы отвечали на этот вопрос, да, к Франсу Девалю мы отправляем. Посмотрите Франц. В начале стрима, да.
1: Спасибо большое. И также Тимур Воронков, большое спасибо, регулярно поддерживает наш стрим. Еще раз спасибо. Каково эволюционное значение невтягиваемости когтей у гепардов? Адаптация к быстрому бегу или просто курьезная мутация?
0: Не, ну, конечно, вы сами ответили на этот вопрос. Это шиповки такие своеобразные. Ему не надо их втягивать полностью. Он цепляется ими за землю при маневрах, поворотах и так далее.
1: Вот спасибо.
0: Это не нужно ему. Наоборот, это бы ему мешало.
1: И далее вопрос от Эльвиры Хисматуллиной. Моя кошка старенькая. И мне кажется, что у нее старческая деменция. Капризничает, лезет со своей заботой, переживает, если я долго в ванной нахожусь. Характер изменился. Это действительно деменция или я ее очеловечиваю?
0: Ну, я боюсь, что это вот возрастные изменения. Вот. Вот у собак, вы попробуйте, может быть, это пригодится и для кошек. У собак с ними как борется? Вот разные головоломки. А вот есть кошачьи такие головоломки. Я думаю, что вот надо ее занимать просто ими. И тогда более-менее поведение будет более, так сказать, такое правильное. Конечно, возрастные изменения имеют место. Ну, что сделать? Но вот их можно немножко снивелировать.
1: Спасибо. И Крияки задает вопрос, на который мы уже даже немного отвечали сегодня. Он спрашивает, а почему коты не убивают птиц? Я 4 воробьев, синиц, снегиря отобрал у 2 своих кошаков, и они были целы.
0: Ну, они их ловят, да. А убивать – это и недостаток их, так сказать, ну, на счастье, вот этих снегирей, синиц, или кого вы там, извините, у них отобрали, да, на счастье просто не до развития охотничьего поведения, потому что охота животного, она состоит из многих фаз, это и обнаружение, и затаивание, это когда в засаде, да, скрадывание, поиск, обнаружение, поимка, да, такая, такие большие стадии. Но вот поимка – это еще захват, да, это не просто там побежал, это преследование называется, вот эта фаза. Там, да, оно может быть короткое, как в засаде, один прыжок и все. Но есть еще фаза захвата, да, вот когда хватает, а дальше фаза утилизации, то есть поедания. И вот этому уже

0: животное должно учиться в детстве, как правильно это делать. И вот если оно не умеет это делать, то бывает, что поймают, а что делать дальше, не знают, не едят. Может даже придавить. А вот есть в определенный импринтинговый период, то есть период запечатления, должна произойти так называемая проба на зуб. Если не произошло, увы. Вот.
1: В общем, надеюсь, ответил. Недоразвитый.
0: Ну, в плане, так сказать, кошки-убийцы, он, слава богу, да, для птичек. Хотя, какая разница, все равно же он ее придавливает.
1: Да, а вообще-то коты вполне себе убивают птиц в легкую. Продолжим. Да. Миронов спрашивает. Спасибо за вашу работу, во-первых, говорит. Спасибо вам за то, что смотрите и поддерживаете. Вопрос. Могут ли кошачьи самостоятельно перенимать жесты человека? К примеру, кивок головой или что-то подобное. Или я излишне наивен?
0: Именно перенимать, да. Ну, какие-то... Это, животные друг друга, это установлено, да, что они могут друг другу подражать. Кошки вести себя как собаки. Собаки, похоже, ведут себя как кошек, вплоть до коробок. Вот. Так что не исключено, что какие-то человеческие там, элементы поведения кошки способны перенимать. Вот. Ну, не знаю, привычку спать на подушке, допустим. Ну, я шучу, но просто это надо заморочиться и поизучать, понимаете? Вот. Если кошка способна подражать собаке, то вот сказать, что она не способна подражать человеку, я бы и не взялся.
1: Угу, спасибо. Нас сейчас смотрит 998 человек. Давайте доберем до 1000, пробьем эту планочку. А для этого нужно нажать лайк, и тогда это видео будет чаще попадаться у людей в ленте. Давайте это сделаем. А пока следующий вопрос. Вакса его задает, Вакс 72. Дикий кот притащил к дому двух котят на прокорм. Оба котенка кошки. 2 месяца ходил, караулил поганец, пока не стерилизовали подкидыши. Потом стал ходить раз в месяц.
0: Отличное наблюдение.
1: Да.
0: Продолжайте, напишите научную статью.
1: Держите нас в курсе, как говорится.
0: Да.
1: Так, Ангелина Кирсанова, как всегда, смотрит наш стрим. Спасибо, Ангелина. А Светлана задает вопрос. Мой кот, бывший, скопировал повадки и привычки моего брата вплоть до интонации и передергивания плечами. Хотя заботилась я. Зачем он это сделал? Кто кого выбирает в итоге? Сейчас живут вместе.
0: Ну, я тут много вопросов, и не очень понятно, что, собственно, нас наш уважаемый зритель спрашивает. Зрительница, ну вот, значит, факт состоялся. Насколько он научный, насколько вам не кажется, это я судить не берусь. Да? Вот, любой, так сказать, эксперимент научный должен быть перепроверяем, да, много раз и повторяем. Вот. Тут этого не происходит, но мы вам верим, что так вот вы так увидели.
1: Андрей Сизов спрашивает, а насколько домашний кот генетически родственен Ройлорусу? Ройлорусу.
0: Ну как, он его далекий потомок. Вот настолько и родственен.
1: Вполне себе.
0: Да, но я бы сказал, примерно настолько же, насколько человек, Homo sapiens, родственник вот этому Арди, да, Ардипитеку, который там ходил на двух ногах по ветке, а потом на двух ногах по земле. Вот. И породил там и австралопитеков, и прочее, прочее. Вот такое же генетическое родство.
1: Спасибо. И Владимир Колесник опять задает вопрос. А есть ли идеи, которые мы украли у кошачьих?
0: Ну, судя по всему, вам виднее. Вот вы задаете вопрос, вам, наверное, известен ответ на них. Я не знаю, как реагировать на такой вопрос.
1: Значит, следующий вопрос. Алексей Турищев. Почему кошки дохнут от ксилита и прочих сахарозаменителей, содержащихся в жвачке?
0: Ну, это биохимия у них такая. Вот конкретно, как там она работает, цепочка, это надо уже изучать. У них, значит, вот для них это яд.
1: Угу. Поэтому со своего стола лучше не кормить.
0: Ну, наверное.
1: И естественный пирожок с ковидлом. Спасибо огромное. На развитие просветительской деятельности донат пришел. Спасибо еще раз огромное за поддержку. ЛК. Предпринимались ли попытки приручения львов, тигров и других больших хищников? Если да, то почему не получилось?
0: Нет, гепардов как бы не приручали, пытались приручить, использовали как борзых, охотничьих животных. У нас, в том числе на Руси, степняки всевозможные этим занимались. Вот. Ну, почему дальше? Ну, потому что охоты, как бы, нет такой охоты, да, с борзыми уже так не охотятся, как когда-то, а уж с гепардами тем более. Вот что касается львов, тигров там и прочих, ну, нет, конечно, не приучали.
1: Спасибо. Анжелика Петрова спрашивает. Самая маленькая кошка – это черноногая?
0: Ну, черноногая с ржавой спорят за титул «самая маленькая».
1: Так, далее. Вопрос задает Алтай 2010. Ваше отношение к книге Конрада Лоренца «Человек находит друга».
0: Ну, хорошая книга, в свое время революционная. Сейчас многие постулаты, которые постулировал Конрад Лоренц, они подвергаются, так сказать, ревизии, да, но просто наука не стоит на месте, она постепенно развивается, и где-то скачками, где-то постепенно. Ну, скажем, вот его точка зрения, что собака, она происходит от одновременно шакала и волка, она неправильная. Оказалось, что нет, это неправильно совсем. Волк, ну, не тот, который сейчас. Понятно, что тот волк, который сейчас, это не тот волк, от которого произошла собака. Но это очевидно, да, так же, как люди. Те, которые карманьонцы там жили там 150 тысяч лет назад, не такие, как мы с вами, да. Все меняется, и вид изменяется. Поэтому, но это, тем не менее, волк, да, предок у собаки один, это волк. Вот, ну, его, так сказать, вот объяснение механизмов некоторых тоже немножко устарело, но в целом вот и механизмы импринтинга, то, что он описывает, запечатление, да, и стереотипизация и прочее-прочее, они актуальны до сих пор. Вот немножко устарел, как бы, подход его, да, но в целом это, конечно, фундамент, тот фундамент, на котором покоится вся современная этология и синтетическая наука.
1: Спасибо огромное. Так, Владимир Колесник спрашивает. Есть ли мифологические сюжеты, где есть намеки на одомашнивание кошек?
0: Я не знаю, наверняка есть, но... Но я их не знаю. Я просто не в эту... это уже, понимаете, это такая пограничная область. Тут, наверное, историки лучше расскажут вам, чем биологи.
1: Спасибо. Ну и, наверное, главный вопрос сегодняшнего вечера задает его кукурузка. Расскажите, зачем они жрут новогодний дождик?
0: Ну, вот у них страсть такая к разным блестящим таким вот предметам. Такое вот странное кошачье поведение. Но они едят траву для того, чтобы чиститься, да, вот стебли травы. Возможно, это с этим связано. Но никто не знает, понимаете, спросить кошку, зачем она это делает. То есть гипотез много выдвигается, да, вот, скажем, вот ту, которую я вам сказал, да, вот. Да их даже две, что и привлекает, и шуршит, и вот они привыкли таким образом чистить свой желудок, а получается наоборот. Да? Но это все версии, да. Вот, потому что точный механизм это нужно исследовать точно. Да?
1: Да,
0: разбирать.
1: А, человек, который подписался, ВН. Спасибо за просвещение. Вопрос. Домашних кошек лучше кастрировать или терпеть ее загулы, если не предполагается разведение?
0: Ну, я уже говорил, я вот на вопрос о кастрации я не отвечаю. Тут каждый для себя решает. В плане кошек.
1: Илья Владимирович. Ага, спасибо. Илья Владимирович пишет. А кошка реагирует, сразу прибегает, если я просто беру в руки ее любимую игрушку, даже если не видит меня, находится в соседней комнате. Как можно объяснить такое поведение? Она на слух определяет.
0: Ну, в том числе, да, не, ну, она слышит, они фантастические кошки. Вот, во много раз лучше, чем мы. Поэтому вполне возможно, она слышит это. То есть, практически наверняка.
1: Итак, Гал 20040. Почему некоторые кошки и собаки живут как кошка с собакой, а некоторые спокойны и даже дружны?
0: Ну, это все зависит от того, все-таки тут человек должен регулировать и должен в правильное время как бы их адаптировать друг к другу. Еще зависит очень много от характера. И у кошек, у собак очень индивидуально разные характеры. Нет двух похожих по характеру собак и двух похожих кошек. Тут много разных факторов зависит. Вот.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос. Анжелика Петрова задает. А домашняя кошка вряд ли выживет в Сибири зимой?
0: Ну, смотря в какой Сибири, смотря какой зимой, если это будет, там, скажем, жилище человека, задворки, прекрасно выживет. Где много мышей, много еды, есть убежище. Угу. Вот. Если это дикая тайга, то вряд ли, мне кажется. Просто еды себе не найдет там. Ну, лесные коты живут в лесах. Дикий лесной кот, предок домашней кошки.
1: Спасибо. Также Алтай 2010 спрашивает, а на сколько дней можно оставить кошку одну в квартире при наличии большого количества воды и корма?
0: Ну, я бы не оставлял, потому что кошки, во-первых, они быстро дичают, а во-вторых, им нужно общество, как общение нужно обязательно.
1: Угу. Желательно не насколько, в общем, ответ.
0: Да, да.
1: Виктор Че. Почему не выпускают еду для кошек с вашим именем, а выпускают только для собак? А как же кошечки?
0: Это не ко мне вопрос.
1: Я, насколько понимаю, имеют в виду вот эти вот упаковки с вкусняшками для собак.
0: Ну, видимо, да. Да.
1: Окей, дальше. Так, Димон или Даймон. И еще какой-то человек прислал нам смайлик. Друзья, если вы поддерживаете нас при помощи ссылки, которую вы видите в описании, то, пожалуйста, не используйте эти картинки. Они, во-первых, раздражают меня, а во-вторых, они просто некрасиво выглядят. Спасибо. А теперь к вопросу. Страдают ли кошки нервными и психическими заболеваниями?
0: Ну, они, кошки, страдают расстройствами разными. Безусловно, это от стресса. Все может быть. Вообще термин психика я бы использовал по отношению к человеку, а к животным я бы его не использовал. А то, что расстройства бывают на фоне постстрессового, да, дистресса, то да, бывает.
1: Угу. Спасибо. И еще вопрос от Миронова. Спасибо за ответ на предыдущий вопрос. И еще странный вопрос. Можно ли примерно представить, какие изменения произойдут в характере кошек, если выпустить в дикую природу популяцию 100 особей через 20-100 лет? Я домашний повторно.
0: Ну, это такая фантазия. А что будет, если бросить яйцо в вентилятор? Вот примерно такой вот. Ну, кто его знает, что там будет? Понимаете, выживут кошки, не выживут. Насколько они одичают. Это же непонятно, насколько сохранится вот это вот. Через 100 лет исчезнет этот. Вообще они одичают быстро. Возможно, что они одичают до такой степени, что их придется заново одомашнить. А может быть и нет. Вот как хотите, так. Это только экспериментально можно вычислить. Никак по-другому.
1: Спасибо. Так, Андрей Щукин. Откуда стереотип, что котики любят молоко, если у взрослых особей фермент его перерабатывающий?
0: По-моему, у взрослых как раз нету такого фермента. Вот. А у маленьких кошек, конечно, у котят. Ну, они же материнским питаются молоком. Я так подозреваю, что все-таки коровье не лучший заменитель материнского молока, но вот за неимением лучшего, да. А для взрослых так совсем это не такая еда неправильная.
1: Угу, спасибо. Роуч Сандерсон спрашивает, а есть ли какие-то гипотетические предположения, как бы сейчас были устроены кошачьи, если бы динозавры в самом начале были доминирующей группой животных?
0: А динозавры и были, я так подозреваю, доминирующая группа животных. Вот, и были. Потому что мне кажется, что просто находок таких нету. Но вот я бы вообще все линии животных, вот, ну, на мой взгляд, они так. Мы же находим уже как бы уже сложившихся животных, да, уже вот то, что мы там предков кошек, там сколько-то там 50-55 миллионов лет назад, да, но, может быть, они, возможно, и раньше были, жили на Земле, да, мы просто еще под динозаврами, вот, этого просто пока не нашли палеонтологических останков, остатков, что ли, да, но я не знаю, да, а что касается доминирования, ну вот в небе доминируют динозавры, и что? Их кошки прекрасно едят, потому что птицы это ж летающие, оперенные динозавры. Вот.
1: Спасибо. Так, Михаил Иванов. Добрый вечер. Кошка дает предпочтение промышленным кормам, игнорирует свежее мясо. Как попробовать приучить есть мясо? А зачем?
0: Пусть. Да, во-первых, зачем, а во-вторых, постепенно добавляет.
1: Отлично. Дальше. Тихон Истомин. Если на виду у собаки сделать вид, что поднимаешь камень, то собака, как правильно, пугается и убегает. Это у собак врожденный навык, или она все-таки быстро соображает, что человек с камнем может быть опасен?
0: Многие, так сказать, нюансы поведения человека для собаки, безусловно, она их читает уже на врожденном уровне, и, безусловно, она считывает агрессию. Вот. Ну и научение, конечно же, играет колоссальную роль в этом деле. Вот в процентном отношении, что превалирует, я сказать не берусь, но однозначно, что и то, и другое. То есть собаки как биологический вид умеют понимать агрессивные намерения человека, но это умение понимать, оно совершенствуется с годами.
1: Спасибо большое.
0: Кстати, реакция на агрессию у собак может быть самая разная, от поджать хвост до молниеносной атаки и отрывания руки, в которой камень. Так что подумайте 20 раз.
1: Забудьте про камень.
0: Не, ну, есть, или там, когда несколько собак, стайное животное, залетает сзади, кусает вас.
1: Спасибо. И Миронов извинился за смайлик, который на весь экран у нас вылез. Спасибо, что поддерживаете. Борис Газ. Пытались ли одомашнить белых медведей? Сколько полярников при этом было съедено?
0: Так, понятно. Шутка не зашла, потому что как бы полярников жалко, медведей тоже.
1: Продолжаем. И продолжаем вопросы от Роуч Сандерсона. В вопросе была ошибка, простите. Правильно так. Есть ли какие-то гипотетические предположения, как бы сейчас были устроены кошачьи, если бы динозавры в самом начале были не доминирующей группой животных?
0: Нет. Этим никто не занимается. Я боюсь, что это считанному количеству людей в голову такой вопрос приходит, а ученых занимаются всем другие вещи. Мне кажется.
1: Можете начать, я думаю. Да,
0: да, пожалуйста, да.
1: Было бы интересно почитать потом отчет.
0: Да.
1: Мрачный кекс спрашивает. Правда ли, что кошка привыкает к месту? И значит ли, что на конкретного человека ей как-то пофиг? И да, очень приятно, что может задать вопрос человеку, чью телепередачу записывал на видеокассеты в детстве. Спасибо за то, что вы делаете.
0: Спасибо вам. Ну, тут вопрос. Давайте почетче сформулируем его, Виталик.
1: Угу. Да, повторим. Правда ли, что кошка привыкает почетче к месту?
0: Да. Да, вот смотрите, да, вот правда ли кошка, что кошка привыкает к месту? Безусловно. Потому что изначально кошки территориальное животное. Безусловно.
1: Угу. То есть на конкретного человека ей как-то пофиг?
0: Нет. Не пофиг, но как бы контактировать с ним она будет в разных местах по-разному.
1: Угу.
0: Конкретный вопрос. Очень конкретный легко ответ. Конкретно отвечать.
1: Да. Супер. Продолжаем. Мэри Огр. Или Огри. О, это я удачно зашел, пишет. А правда ли, что кошки эволюционировали рядом с нами, поэтому у них увеличилась длина кишечника, и они теперь страдают от запоров?
0: Ну, то, что они рядом с нами эволюционировали, это совершенно точно. Насчет вот кишечника и вследствие этого запоров, ну, возможно, кто-то такую версию высказал. Вот, но надо же ее как-то подтверждать, видимо. Вот. Возможно, да, но я вот про это не слышал. Хотелось бы, да, вот мнение пары-тройки специалистов на эту тему слышать.
1: Далее Алим задает вопрос. А посоветуйте, с чего начать дрессировку взрослой собаки? Если есть помесь бродер-колли с кем-то? Сидеть ко мне и лапу? Ну, видимо, лапу дай, тут лапу да.
0: Ну, я понял. Ну, это вообще это такой вопрос... Ну, просто он как бы... А с чего надо начинать учиться в школе? Да, вот с чего? Конечно, нужно... Это целый процесс. Дрессировка – это система, понимаете? Это не просто вы говорите команду «сидеть» или «лежать» или «дай лапу». Вы в системе должны. Вы должны установить с собакой контакт, найти с ней общий язык. И потом начинать изучать простые команды. Одновременно вы в процессе вот, изучения команд еще больше начинаете друг друга понимать. Вот. Методы вы должны правильно для начала... познакомиться с методами дрессировки правильными, адекватными, да, научиться понимать поведение своей собаки. В общем, тут для вас много открытий, вам предстоит, вернее, много увлекательных открытий на этом пути. Вот. Угу. Ну, лучше, конечно, если есть рядом сенсей такой правильный, да, не зоопсихолог, не там... шарлатан какой-нибудь, который там берется за 10 занятий, значит, решить все ваши проблемы. Хороший, вдумчивый специалист, вот, который вас научит общаться с собакой, ее понимать. Вот, ну, так вот лучше всего будет с этого начать, с поиска правильного человека. Это непросто. Еще более непросто, чем дрессировка.
1: Спасибо. Человек с именем и фамилией спрашивает. Он говорит, здравствуйте. Могут ли быть у домашних кошек глисты и другие паразиты? И нужно ли периодически давать глистогонные средства котикам и их хозяевам?
0: Конечно, могут. И надо это делать регулярно.
1: Да, да. Илья Владимирович пишет. А почему кошки так неадекватно реагируют на лазерную указку? Киса бросает все дела, стоит нажать на кнопку «Другие игрушки» и игнорируются.
0: Ну, это некоторые собаки точно так же реагируют. Ну, так вот они играют, как со солнечными зайчиками, так же они вот на свет так реагируют. Такая их реакция врожденная.
1: Угу, спасибо. Так, и Владислав Владимирович говорит, спасибо за шикарный стрим. Хотелось бы еще узнать, можно ли по поведению кота определить погоду. Чувствуют ли они приближение природных катаклизмов?
0: Но магнитные бури они однозначно чувствуют, и природные катаклизмы типа землетрясения, все доказано, да. Вот, и я думаю, что резкие перепады погоды они чувствуют, изменение давления, безусловно, чувствуют. Вот. Мы просто немножко потеряли это умение в суете городов и в потоке машин, как Владимир Семенович пел когда-то, но вот животным это все присуще. Они сказать вам не могут. Другое дело. Ну, чувствует.
1: Хозяин там дождь, да,
0: пусть. Ну, что-то вот как у бабушек. Что-то у меня ломит тут, понимаете. Вот ломит, наверное, к дождю. Вот примерно такие же ощущения.
1: Я попробую я мимо лотка сходить, да?
0: Ну, типа, да.
1: Так, румяный пирожок. Приветствуем. Тоже очень постоянный наш зритель. Кошка боится приема ветеринара. А как снизить стресс животного? Накрыть переноску не вариант, боится сильнее.
0: Это надо с вами индивидуально заниматься, я бы так сказал. Надо смотреть на кошку, она мне выяснить, что там произошло. И вообще боязнь ветеринара, она, конечно, по вине ветеринаров в основном возникает. Что тут сказать? Вот, ну... Надо смотреть. Вот невозможно со слуха давать такие советы. Это неправильно. Я уже, по-моему, четвертый раз за эту передачу про это говорю.
1: Да-да. Дрессировка по фотографии. Это не работает.
0: Не работает, так. Нет.
1: Угу. И перед тем, как следующий вопрос задать, я дам несколько объявлений. Во-первых, скажу о том, что если вы подписаны на наш канал, на лабораторию ночных видео и anthropogenes.ru, то вас ждет очень интересное будущее. В ближайшее время у нас будет два замечательных материала вместе со Станиславом Дробышевским. Во-первых, наконец-то появляется первый эпизод с форума, который прошел совсем недавно. Это форум «Ученые против мифов 13». И вот Станислав Дробышевских расскажет, выступит, он выступал, теперь мы выкладываем запись, которая называется «Эволюция криптозоологии. Чудища пещерные, лесные, горные и озерные». Это будет в четверг на канале «Антропогенез» в 19 часов. Так что не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», ну и тогда вы, соответственно, не пропустите. Ну а в субботу, уже в ближайшую также в 19 часов, в рамках «Эффекта присутствия», опять же, Станислав Дробышевский продолжит гулять по местам ранних «Хомо», по местам находок ранних «Хомо». Так что тоже не забывайте, это третья часть подобного стрима. Первые два были очень огненными, поэтому пришлось продлить на третий, на самом деле. Просто мы даже не успели все вопросы задать, было очень интересно. Ну и, конечно, помните о том, что мы выбираем авторов лучших вопросов, вернее, не мы, а в данном случае Иван Затевахин будет выбирать ваши лучшие вопросы, которые прозвучали. Вот, и не забудьте о том, что еще если вам нравится общаться с нами на протяжении всего стрима и вам друг с другом внутри чата здесь под этим стримом, то вы всегда можете прыгнуть в наш телеграм-чатик и продолжить общение уже после того, как стрим закончится. Ссылка на него сейчас появится в чате этой трансляции. Заходите, подключайтесь, давайте болтать. Мы регулярно туда выходим, все организаторы и несколько спикеров тоже там имеются. Имейте в виду, заходите, и всем будет счастье, особенно нам. Продолжаем.
0: Виталик, ну да. Уже 2 часа, давайте потихонечку.
1: Да, еще пару вопросов буквально мы и закончим. Иннокентий Несъедобных спрашивает. К животным равнодушен, но считаю, что в будущем человек должен отказаться от содержания кошек в квартире, так как это заключение себе на потеху под маской любви. Коты-киборги, гуманное будущее или антиутопия?
0: Ну не, ну кошки домашние животные. Тут вот если бы вы сказали, что не надо там каких-нибудь сервалов с каракалами держать, я бы 2 руками вас поддержал. А кошки на той кошке. Это домашние животные, питомцы вполне, они могут жить с человеком дальше, эволюционируют рядом с человеком. Вот. Утрировать не надо, мне кажется, здесь.
1: Спасибо. И Дмитрий Гаврилов задает следующий вопрос. Добрый вечер, говорит он. А как вы относитесь к методикам Антуана Наджараяна?
0: Я никак к ним не отношусь.
1: Едем дальше. Да, в общем-то, мы приехали. Спасибо огромное всем, кто смотрел наш стрим. Действительно, нас было много. Я надеюсь, что вам стрим понравился. Помните про то, что если вам нравятся наши стримы, поддерживайте их, нажимайте лайки, подписывайтесь и все такое. Иван Игоревич, я благодарю за чудесный стрим. Я надеюсь, вам тоже Спасибо. Было так же интересно и уютно, как и мне.
0: Вот на Спасибо, стрим. Да, Виталий. С удовольствием пообщался и с вами, и с нашими замечательными зрителями. Да. Спасибо.
1: Спасибо еще раз огромное и до скорой встречи. Помните о том, что мы регулярно по средам и субботам проводим стримы. Присоединяйтесь. Счастливо.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.

0: Привет, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои дорогие ребята! Ну, взрослые тоже привет! Я знаю, взрослые к нам тоже подключаются регулярно. И даже вот очень хороший был комментарий недавно. Говорит, спасибо, слушаю вас и молодею. Лето так на 20. Ну, в общем, подключайтесь, взрослые, молодейте вместе с вами. Я, Александр Хабургаев, приветствую всех тех, кто любит и пытается постичь непостижимую природу. Ну, ребят, смотрите, мы с вами уже, наверное, таких бесед 20 провели на детской площадке центра. Мы уже стали почти родственники, и пришло время делиться самым дорогим и самым интересным, что у меня есть. А что у меня, дети мои, самое дорогое и самое интересное из того, что я имею, чем могу с вами? Нет. Банковским счетом я с вами не поделюсь. Во-первых, на всех не хватит. Во-вторых, это не самое интересное. Нет, ребята, это моими друзьями. Потому что самое дорогое и самое интересное, что у меня есть, что я накопил за это годы, это совершенно замечательных моих друзей, которым я всегда звоню для того, чтобы что-то выяснить. Вот сегодня я даю вам общение со своим старым другом Андрей Сергеевич Белов, аквариумист. Андрей, привет!
1: Привет, ну, Александр. Здравствуйте.
0: Андрей, я буду называть Андрей, потому что мы уже дружим больше 20 лет. Вот я как раз вот сейчас перед эфиром, Андрюш, считал, 20 лет прошло, ты не поверишь, 22 года. Да, 22 года, ужасно. Ребята, значит, я об Андрее Сергеевиче два слова скажу. У нас сегодня обозначена тема особенности русской национальной аквариумистики. Почему я так назвал сегодняшнюю встречу? Потому что мы с Андреем познакомились 22 года назад, когда я тогда издавал журнал «Миллион друзей». И самое первое, в самом первом номере, самое первое, самое интересное интервью было как раз с Андреем, и оно так называлось. «Особенности русской национальной аквариумистики». Потому что в это время русская национальная аквариумистика была действительно особенная, ребят. Но начнем мы все по порядку. Вот, Андрюш, я как раз перед самым эфиром, я пытался как-то посмотреть на предмет первого аквариума. Ну, ты лучше знаешь историю, где у нас первые аквариумы появились.
1: Ну, я думаю, что первые аквариумы, но в том виде, в котором, которые могут быть, да, похожи на сегодняшние, у нас появились все-таки в Китае.
0: Китае, да?
1: Да, и было это, ну, достаточно давно, я точно сказать не могу, но порядка...
0: Я могу сказать, Андрюш, да. Это при династии Тан было 618-19 Тан. Правила, но тогда были фарфоровые вазы, насколько я помню.
1: Да, но это был непрозрачный аквариум, а, собственно говоря, что мешает делать такие же аквариумы сейчас? Почему он обязательно должен быть прозрачным?
0: Мало того, там уже были породы, декоративные породы, потому что там были уже золотые рыбки, вот при династии там. Вот расскажи нам, ну, про золотую рыбку мы дальше поговорим. У нас даже будет фотография, мы покажем золотую рыбку. Ну, насколько я так изучал этот вопрос, писцины были еще в Древнем Риме. Это тоже такие вот бассейны мраморные, где плавали рыбы. У греков тоже рабочие бассейны с рыбой работали, и Аристотель, и Теофаст, и другие ученые. Но вот давайте посмотрим первые фотографии. Андрей, вот прокомментируй нам. Это уже 19 век, конец 19 века. В Риджент-парке в Лондоне в 1853 году был впервые показан публичный аквариум, а потом там же уже выставлялись маленькие такие аквариумы. Кстати, Андрюш, вот я интересный факт нашел. В 1870 году в Неаполе некто такой был Дорон, который основал зоологическую станцию. Там тоже был аквариум. А знаешь, с кем он ее основал? С Николаем Миклухом Маклаем. Благословил их сэр Чарльз Дарвин. Вот такая интересная штука.
1: Хорошая Андрюш, компания. Вот
0: расскажи, хорошая компания. Расскажи, пожалуйста, вот как в конце 19 века можно было выращивать растения, содержать рыб, когда электричества еще не было, нечем было досвечивать?
1: О, ну это такой, знаешь, вот глубокий вопрос, который вот у меня вызывает недоумение. А как до 19 века рыбы жили? И растения тоже. Ну, они же как-то родились-то, рыбы, наверное, немножко до динозавров, потом пожили вместе с динозаврами. да, потом пожили 65 миллионов лет после динозавров, а потом вот в 19 веке стали жить в аквариуме. Что тебя удивляет?
0: Ну, ничего. Я думаю, что какой-нибудь целлакант жил, когда еще суши не было, да?
1: Ну, да. Да.
0: Ну, с одной стороны, да.
1: А, кстати, все это они делали без электричества.
0: Я все, о чем мне приходилось читать, что в Древнем Риме были бассейны, в которых держали мурен, и туда кидали непокорных рабов. Мурены их тут же терзали, рвали на части. Вот, Андрюш, объясни мне, как мурена с ее мелкими зубками могла растерзать раба на части?
1: Не знаю. Вот у меня как-то там не мелкие зубки достаточно. У мурены, а если ты помнишь, две челюсти, да? То есть первой челюстью она захватывает добычу, а потом из горла выходит вторая челюсть, которая хватает и протаскивает. Собственно говоря, рыба-то, она мозгов особых больших не имеет, но имеет большой жизненный опыт. Поэтому вряд ли когда-нибудь рыба будет бросаться на ту добычу, которую она не может проглотить, ну или, как в случае с акулой, откусить. Ей жизненный опыт этого не позволяет. Но есть, конечно, рыбы не только без мозгов, но и без жизненного опыта. Ну, приходилось видеть, да, то есть на водоеме, когда щука, например, пытается заглотить очень крупного карася, ну и вместе с ним задыхается. Но это скорее исключение, чем правило. И рыбы, ну, охотятся только на то, что они могут съесть реально, то, что принесет им как бы плоды их нелегкого труда. А вот чтобы маленькая и тонкая мурена, да, даже, ну, скажем, двухметровая, попыталась заглотить человека, ну, мне кажется, это все из области фантастики.
0: Враги, конечно. Конечно. Мало враги. Того, смотри, у акулы же, у нее зубы как пилы, да, и челюсти ходят как пилы. Крокодил может откусить кусок, потому что он хватает и начинает вертеться вокруг собственной оси. А мурены, даже если они всей толпой накинутся на бедного непокорного раба, то никак ни одна мурена не может откусить кусок, потому что она целиком заглатывает рыбу. Ты сам сказал, у нее вторая
1: челюсть. Скажем так, если это добыча неподвижная, да, то есть, ну, предположим, если это чей-то хладный труп, пролежавший в воде, да, и утративший упругость. В этом случае, конечно, мурена может выгрызть куски, то есть выгрызать кусками. Ей до этого зубов хватит. То есть для того, чтобы прихватить, да, отхватить. Но это такой процесс, который, ну, достаточно сложно себе представить на живом человеке. В общем, ну, если дети... ему, конечно, по башке дать это и окунуть под воду, тогда через какое-то время, дня через два, через три, его, безусловно, съедят.
0: Ребята, мы вот почему разобрали, вы наверняка потом будете в книжках встречать вот эти вот свидетельства страшные, да? Это вот мы к чему привели этот пример. Не надо всему верить, что пишут в книжках. Потому что, нет, ну в книжках очень много интересного и правильно. Но вы, когда что-то читаете, вы вот не сразу этому верите и рассказываете, а вы сначала представьте себе, как это могло происходить, и, ну, в общем, сомневайтесь. Если надо сомневаться, то сомневайтесь. Так, ну давайте, Александр, пролистаем еще несколько фотографий, вот где моя шпаргалка. Это вот мы сейчас, ребята, видим фотографии 19 века, с 1 по 4, да, фотографии, гравюры. Вот так выглядели аквариумы. Андрей, они, наверное, в богатых домах стояли, это было модно тогда, да?
1: Ну, я думаю, что изделия из стекла, вот то, что я вижу сейчас, это, ну, произведение искусства. Я не думаю, что псковский крестьянин мог бы иметь дома такой.
0: Ты знаешь, я даже, что Касли... Вот это знаменитое каслинское литье, вот они такие штуки тоже делали для аквариумов, выпускали. То есть это была штука такая дорогая, которая требовала не только изрядного умения за ней ухаживать, но и состояния, чтобы это купить. Андрей, а скажи, пожалуйста, вот Библия, такая вот патриарха нашей аквариумистики, я имею в виду, господи, вылетело из головы, Золотницкого. Николай, да, Золотницкий?
1: Да.
0: Андрей?
1: Да.
0: Николай,
1: да.
0: По-моему, Алексеевич Золотницкий.
1: Федорович.
0: Скажи, пожалуйста, О, да, там он так же устарел, как и Брэм, или все-таки многие вещи, о которых он писал, они сейчас актуальны?
1: Ну, Александр, дело в том, что я думаю, что они актуальны. Рыбы-то жили тогда, рыбы живут сейчас, а наблюдения натуралиста, ну, в общем, вряд ли они за 100 лет претерпели какие-то серьезные изменения. Поэтому то, что писал Золотницкий в XIX веке, да, то есть позапрошлом веке, в некоторых частях и сейчас тоже актуально. Где-то, конечно, у него не хватало информации, где-то что-то было допридумано, но в целом это великолепная книга, да, которая, вот, скажем так, там был аквариум в его первозданном виде, то есть вот человек, да, перенес к себе домой такую вот небольшую часть ручейка, да, то есть кусочка дикой природы, постарался его, собственно говоря, не испортить там всякими пластмассовыми водолазиками. Тогда их еще не выпускали.
0: И
1: Вот. И вот
0: гномиками.
1: там, да, и гномиков тоже в аквариум не клал. То есть тогда это был, то есть чем этот аквариум позапрошлого века, ну, скажем, интересен мне, да? То есть это была часть природы, которую человек мог наблюдать у себя дома. То есть это не
0: Модель.
1: был, ну, это не был тогда, скажем, элементом дизайна интерьера в том виде, в котором существует сейчас, да? Дизайн, конечно, присутствовал в интерьере. Вот каслинское литье было совершенно бесподобное. Но, тем не менее, аквариум, первые аквариумы, которые появились в домах, да, безусловно, обеспеченных людей, которые были обеспечены не только материально, но и временем, чтобы за этим аквариумом наблюдать, да, и за ним каким-то
0: Ухаживать.
1: образом ухаживать. Вот, они появились как кусочек природы, который перенесен в городской быт. Что очень важно, уже в конце 19 века, да, все-таки люди стали отрываться от природы, чего-то им стало не хватать, и тогда взяли кусочек, маленький кусочек прудика, перенесли к себе домой и сидели, любовались.
0: Вот много лет назад я почему провел такую параллель между Брэмом и Золотницким, потому что когда читаешь Брэма, там очень много старых названий животных, и, конечно, ну тогда еще не знали столько, сколько сейчас знают ученые, хотя Брэм был вполне себе таким прогрессивным натуралистом. Ну там читаешь какая-нибудь абиссинская кошка, и вот думаешь, кто же такая абиссинская кошка? Вот. А у Золотницкого тоже. И я помню, кстати, вот Андрей Белов, он этого не помнит, а я ему напомню. Лет 15 назад мне открыл книжку Золотницкого. Кстати, ребят, у нас ее переиздавали, репринтное издание, поэтому купите, не пожалеете, полистайте. Там красивые гравюры старинные. И вот Андрей мне читает. Рыбка Таллер веселая, обладает веселым и уживчивым характером. Можно часами смотреть, как они весело гоняют по аквариуму с другими рыбками, дружелюбно, симпатично. И говорит, отгадай, кто это? Я думаю, что же это за рыбка Таллер-то? Ну, где-то, когда я сдох на пятой попытке, он сказал, нет, Андрей Сергеевич, кто это рыбка Таллер?
1: Ну,
0: А?
1: это южноамериканский родственник пиранья, ну, скорее всего, это метинец, то есть научное название метинец.
0: Ну, пиранья, ребят,
1: Но
0: короче, пиранья.
1: англоязычное название до сих пор не изменилось, то есть в англоязычной литературе он до сих пор упоминается как silver dollar, silver dollar fish, то есть рыбка серебряный доллар. Ну,
0: Понятно.
1: тогда просто отношение у Золотницкого отношение к доллару было другое. То есть таллеры ему были ближе. Таллеры, пиастры. Все-таки образованный был человек.
0: Ну, рубль тогда золотой был самой крепкой валютой в мире, так что понятно,
1: Ну,
0: что отношение было другое немножко.
1: нет,
0: Ну,
1: ну,
0: давай.
1: Саша, извини, пожалуйста. Ну, понятно, что бытовые названия, да, аквариумных
0: Конечно.
1: рыбок, да, и просто рыбок, но они меняются не только от страны к стране, они у нас-то меняются от области к области, да. То есть где-то таранька, где-то вобла. Да, а где-то плотва.
0: Это верно, это верно. Одну и ту же рыбу могут называть как угодно. Я согласен. Ну, давайте теперь посмотрим, Александр, если можно, давайте перейдем теперь на пятую, шестую фотографию. Да? Нет, да, пятая, шестая. Вот войдем. Вот, ребята, вот теперь посмотрите, что это за такая вот... Вы когда-нибудь в метро ездили в давку, да, в час пик? Вот такая же картина была на знаменитом московском птичьем рынке, Калитниковский рынок. Андрей Сергеевич, ностальгируешь, да?
1: Это да, вот, интересное кажется, было место.
0: Потрясающе интересное место. Николай Николаевич Дроздов, нами любимый, он всегда говорил, когда в 70-е годы приезжал кто-то из профессоров зарубежных, из иностранцев, зоологов, биологов, я, говорит, всегда их вел на птичий рынок. И они просто обалдевшие там ходили вот с такими глазами, они не могли понять, как в этой стране столько вообще любителей птиц, рыбок и всего. Вот, это можно было видеть каждые выходные дни. Ну вот следующее, Александр, нам покажите картинку. Именно поэтому, кстати, вот здесь мы начинаем, подходим с вами к самому интересному. Вот представьте себе, дети мои, 70-е, 60-е годы, Советский Союз. Это вот как раз рыбные ряды. Я думаю, что Андрей Сергеевич там даже кого-то знакомого сейчас опознает, да?
1: Нет, ну, простите, я во времена динозавров еще был маленький.
0: Понятно. Вот представьте себе, да, Советский Союз, за границу никого не пускали. Вот Андрей Сергеевич сейчас занимается прямыми поставками из-за рубежа аквариумных рыбок отовсюду, из разных стран мира. Тогда этого тоже ничего не было. Но тогда были замечательные люди, были спортсмены, были актеры, космонавты, которые иногда ездили за рубеж. И иногда привозили оттуда какую-то рыбку. И когда эта рыбка попадала в Советский Союз, то надо было ее размножить, да, Андрей?
1: Ну, да, то есть, вот потому что все живое имеет свойство когда-нибудь заканчивать свои дни. Ну, тут спортсмены, Саша, значит, спортсмены и, наверное, артисты в меньшей степени. В большей степени мы же тогда очень хорошо помогали в социалистические времена всяким развивающимся странам Африки, Америки, да, Азии, вот. И там работало большое количество российских специалистов. Вот там ребята задерживались на какое-то время, да, то есть это не актер, не артист, который приехал с гастролями по городам, поездил и уехал. А там ребята сидели в сельской местности, строили какие-то электростанции, да, или другие объекты, которые в данный момент засекречены Министерством обороны Российской Федерации. Вот, то есть люди, которые находились, ну, какое-то время там, то есть имели возможность наладить контакт с местным населением, имели возможность, да, каким-то образом к определенному дню своего отлета подготовить какой-то груз, чтобы привезти его в тогда СССР. А привезя его в СССР, тогда нужно было срочно, просто в срочном порядке, да, найти людей, которые это бы не потеряли. Чем интересен был московский калитниковский рынок, да, то есть от чего все иностранцы, приезжающие сюда, от чего они теряли голову? Это от того обилия, ну, я знаю по аквариумным рыбкам, да, аквариумных рыбок, которые были разведены в неволе. Потому что основной путь аквариумной рыбки в аквариум, да, он достаточно простой. Группа индейцев где-то на притоках Амазонки ловят...
0: Или негров в Африке.
1: Или негров в Африке. Негры – это политкорректное слово, потому что... Да, то есть вот как бы в республике, которая называется Нигер, тоже ловят рыбок. Вот. Значит, отлавливают где-то в дикой местности, потом это все в каких-то каннах, контейнерах, да, перевозится в город, в котором есть аэропорт. Все это упаковывается, отправляется в цивилизованные, так называемые цивилизованные страны, там Европа, Америку и прочее, да? Потому что какое-то время назад поймать рыбку в реке и доставить ее в зоомагазин было проще, чем заморачиваться с ее искусственным воспроизведением. Да, то есть,
0: тем более, что это было иногда очень сложно, технологически сложно.
1: Было сложно, и объем знаний тогда еще не позволял то щелкать этих рыбок, как орешки. Вот. Mm-hmm. Тогда это было в реке. А вот в Советский Союз, к большому сожалению, такого импорта никогда, ну, до 90-х годов, да, его никогда не было. Поэтому для того, чтобы удержать какую-то рыбку, ее нужно было не только содержать в аквариуме, но и умудриться развести, получить от нее потомство, да, потом как бы получить потомство от потомства и, собственно
0: продать
1: говоря...
0: Продать на птичьем рынке по 50 копеек. Сразу же 10
1: иногда штук. Иногда по 5 копеек. иногда по 5 рублей. Все
0: кстати,
1: по-разному.
0: Кстати, вспомнил замечательный совершенно афоризм Андрея. Как-то много лет назад вот на этом самом птичьем рынке я Андрея спросил: «Андрюш, слушай, а сколько вот эта вот рыбка стоит?» И показываю ему пальцем. На что Андрей Сергеевич очень глубокомысленно мне ответил так, что я эту фразу цитирую все оставшиеся годы. Он сказал: «Саша, мы продаем или покупаем?» Я говорю: «Покупаем». «Ну, если покупаем, ну не знаю, ну, рублей 100». Я говорю: «А если продаем?» И тут он скромно шоркнул ногой и сказал: «Ну, однажды я такую за $50 продал». Так что это был птичий рынок, где, конечно, отчаянно торговались. Андрей, а помнишь, был такой случай, когда приехал Хейка Блейхер, это вот один из патриархов аквариумистики, и он шел по птичьему рынку, увидел там какую-то рыбу, которая его именем была названа, там то ли ботия какая-то, то ли... «А, говорит, вот тут-то вы и попались, потому что это рыба в Красной книге, ее запрещено вывозить». Он говорит: «Так развели». Говорит: «Ну этого не может быть». И он упросил его, чтобы его отвезли и показали. И он приехал, увидел этот подвал, какие-то ржавые корыта, где сидели какие-то небритые люди и разводили этих рыбок. Было такое дело, да, Андрей?
1: Ну, почти так, но смысл передан верно. Не было другого выхода, то есть не было прихода, то есть, ну, открыта, граница закрыта, соответственно, вход мог быть, ну, официально только через московский зоопарк, только московский зоопарк по программе обмена мог, ну, скажем, обменять одно животное, в данном случае рыбку, на другое животное. Другого официального пути ввоза рыбок не было. И, соответственно, для того, чтобы закрепить и сделать популяцию, ну, скажем, для того, чтобы она была доступна, да, этих рыбок разводили, и было... Ну, во всяком случае, было безумное количество различных ноу-хау. То есть я думаю, что в 70-х, там, 60-е, 70-е годы, то есть российская аквариумистика в плане разведения была впереди планеты всей. Потому что...
0: Причем на несколько голов, как говорят, да, лошадь.
1: Ну, впереди, тогда, да? тогда это было необходимостью, потому что, ну, или ты научишься это разводить, или у тебя этого никогда больше не будет.
0: А вот, ребята, посмотрите вот на эту фотографию внимательно. Вы узнали, кто это? В кукольный театр кто-нибудь из вас ходил? Фамилия Образцов вам что-то говорит? Так вот, Сергей Владимирович Образцов был один из тех людей, благодаря которому генофонды аквариумистики советской пополнялись регулярно. То есть он был страстный аквариумист, он привозил птичек, привозил рыбок. И, ну, Андрей, наверное, он очень большой вклад внес лично, да? Можно так сказать.
1: Конечно. Сергей Владимирович Образцов, то есть вот я с ним лично не был знаком, к сожалению, да? Но я был знаком с его хорошим другом Антоном Антоновичем Андрощуком. Это потрясающий старик. Вот. Ну, это руководитель детского клуба «Звездочка». Это чемпион Москвы по боксу в свое время, в 50-е годы, да? То есть мастер спорта, человек, который в клубе «Звездочка», то есть занимался с трудными подростками и занимался аквариумистикой. Вот Сергей Владимирович Образцова он называл Сережей и всегда очень радовался, когда Сережа едет в какую-нибудь зарубежную гастроль, потому что он привезет новых рыбок. Ну, во всяком случае, из Японии Сергей Владимирович привез потрясающих золотых рыбок, которые потом легли в основу, здесь, в России, легли в

0: Потому что,
1: Парижка была, да?
0: Потому что когда ему было 73 года, а мне было, ну, лет 30, наверное, да? То есть да. Я все время боялся здороваться с ним за руку. Потому что он своей силы-то не рассчитывал. И, ну, было просто больно. То есть потом рука так вот немела. И, ну, я не очень хорошо знаком с работой клуба «Звездочка». Я просто знаком с его руководителем Антоном Антоновичем. Потрясающе увлеченный человек. И я думаю, что большое количество ребят было... Ну, просто вот затянуто его магией, да, то есть потому что, ну, этот человек, вот, ну, он излучал энергию. И все у него получалось, и рыбки получались, и, видимо, с детьми получалось тоже.
1: А вот покажите, Александр, нам фотографию номер 10. Ну, вот пролистайте дальше до 10. Ух, у меня ты. Немножечко... Что? А вот ты уже видишь фотографию 10, да, Андрюш?
0: Да, я вижу фотографию 10.
1: А кто там на этой фотографии? Вот я пока еще не вижу.
0: Ну, на этой фотографии я и, господи, Юра. К сожалению, я забыл фамилию. Юра неоднократный чемпион. То есть Юра разводчик Гупи, и это неоднократный чемпион России. Вот, по Гупе, то есть, ну, он занимал первые призовые места всегда, это было очень интересно. Тогда в советское время клубное движение было развито значительно лучше, чем сейчас. Тогда клубное движение имело поддержку государственную, клубы имели для выставок помещения в центре Москвы совершенно бесплатно, которые сейчас, да. Если арендовать, то нужно срочно жениться на внучке олигарха. Вот, тогда это все было бесплатно, тогда, собственно говоря, различные государственные учреждения этому способствовали. Ну и как бы проводились различные выставки, секции, клубы. Ну, была какая-то общественная жизнь.
1: Да, ну, на птичьем рынке, конечно, ребят, можно было найти все, что угодно, и как-то мы с Андреем шли по рядам, и он мне показал пальцем, вон, смотри, говорит, видишь, что это такое продается? Я говорю, что это, подошел, говорю, это что такое? Он говорит, а это, говорит, очиститель для воды. Оказалось, что это искусственная почка, аппарат гемодиализа. Продавали для того, чтобы производить фильтрацию.
0: Ну, не весь аппарат, а часть аппарата гемодиализа, да, потому что, ну, времена-то были, собственно говоря, тяжелые. Каждый зарабатывал как мог, да, и тащил с работы все, что имел. И, да. Соответственно, некоторые части аппарата гемодиализа очень подходили для применения в аквариуме в качестве фильтра. То есть они вот, ну, уже были практически готовы, там не особо сильно нужно было мудрить, чтобы
1: переделать,
0: них, да, чтобы переделать и превратить их в замечательный агрегат.
1: Так, ну а теперь давайте, ребята, перейдем к следующей серии фотографий, потому что дальше мы с вами уже будем говорить об аквариумистике как об искусстве. Причем о высоком искусстве, да, вот есть высокая мода, и эта высокая мода, кстати, шагнула в аквариумистику, потому что вот был у меня такой друг, Михаил Маратович Диев, он всегда говорил, если ты живешь за городом, то твое окно – это картина, это рама, окно – это рама, а картину ты рисуешь уже у себя во дворе. Вот то же самое аквариум, аквариум – это рамка, а внутри этой рамки ты рисуешь картину. Вот это такая шамана, по-моему, да, Андрей?
0: Да, мне, ну, стиль, во всяком случае,
1: стиль его.
0: Да.
1: Стиль его. Ну, ребята, многие из вас, наверное, любят аниме. И вот в аниме такая отличительная черта – это совершенно потрясающие ландшафты. То есть люди иногда изображаются схематично, очень схематично и, может быть, на одно лицо, но зато на ландшафте будет прописан каждый листик, каждый камушек. И вот здесь вот эта эстетика анимешных ландшафтов, она очень четко проглядывает в японской школе, которая представлена сейчас уже, наверное, не только такая шамана, да, Андрей?
0: Да нет, конечно. Сейчас это мировая корпорация. В каждой стране имеется свое отделение, в Москве, кстати, тоже. Вот сегодня, сегодня Александру Тарасевскому, который представляет АДА в Москве. АДА – это аквариум дизайн Амана. Вот сегодня Александр Осевскому исполняется 50.

0: атлет. Заметьте, не 20, а 50. Да? То есть, в общем-то, аквариумистика сейчас достаточно серьезно стареет. Кстати, у него сегодня день рождения, 50 лет. Поздравляю.
1: На всякий Поздравляем, случай, если он
0: видит, да. Вот. Но аквариумистика – это уже удел таких старичков, да, познавших жизнь и понимающих, да, брат. Вот сидят там два старичка, такие, да, брат, смотри, а вот это красиво, да? То есть это уже для людей таких наблюдающих жизнь.
2: Александр, а полистайте вот эти вот до 16-й, можно тихонечко так это листать, подводные ландшафты. Вот, Андрей, ты знаешь, мне еще чем всегда привлекал аквариум? Я когда был маленький, это я специально сделал, увеличил немножко, а вот следующий будет общий план, покажите, Александр. Так вот, я всегда...
0: А вот он есть.
2: Да. И вот я всегда совал нос в самое стекло, и тогда ты входил в этот подводный мир. То есть вот ты, маленький человечек, ты туда, вот ты входил в этот подводный мир, ты уже экстраполировал себя вот маленького туда, вот как-то внедрял, и вот эти рыбы казались тебе огромными, и тебе казалось, что ты живешь в этом мире. То есть это окно в другой удивительный и непостижимый мир. Вот что такое аквариум. И я думаю, что каждому ребенку он не менее интересен, Андрей, чем взрослому человеку.
0: Я не знаю, то есть у меня как бы дети все выросли, внуки тоже уже как бы дорастают. А, кстати, ты знаешь, какого размера тот аквариум, который сейчас на фото?
2: Нет, не знаю.
0: Можешь предположить?
2: Нет.
0: Это 45 на 45 на 90. Это классический размер аквариумов от Амана, да, то есть вот то, что кажется достаточно большим, на самом деле упаковано в не очень большой, ну, в не очень большое пространство. Растения подобраны таким образом, да, то есть мелколистные растения, чтобы вот когда, как ты говоришь, ты приближаешься к стеклу аквариума, чтобы они казались тебе огромными, и ты мог войти в эти подводные джунгли.
2: Я просто вспомнил, был такой, помнишь, аквариум, который в советские времена продавался, он назывался «Ширма», стоил 9 рублей. Это, по-моему, тот же самый стандарт, 90, 45, 45,
0: нет,
2: да?
0: Нет, нет. «Ширма», он так и назывался, «Ширма», и был он 60 сантиметров на 25 и 40 сантиметров высоты. То есть более неудачной конструкции придумать было нельзя.
2: Еще корыто было за 11 рублей, более
0: корыто неудачно. Корыто за 11 рублей нет. Вот как раз корыто за 11 рублей было очень удачным аквариумом. Вот. А он был не очень удачен для того, чтобы на него смотреть, но он был очень удачен для того, чтобы с ним работать. То есть потому что эти пропорции, да, то есть вот аквариум, где глубина меньше, чем ширина, да, и длина, они идеальны для животных, которые живут в воде, так называемых гидробионтов. Красиво сказал?
2: Красиво.
0: Для рыбок это более подходящий аквариум, чем аквариум «Ширма».
2: Угу. А еще были круглые аквариумы, которые искажали картину, разваливали, как вот широкоугольный объектив. Ну, мне они казались всегда не самым удачным приобретением.
0: Ну, они не самое удачное приобретение, но они выпускаются и сейчас. Но, Александр, здесь вот с эстетической точки зрения, то есть кого-то, ну, вот кому-то нравится круглый аквариум, вот тебе не нравится. Ну, вот промышленность выпускает эти аквариумы тысячами, ну, значит, кто-то же их покупает.
2: Зато они не текли, Андрюш.
0: Нет, не текли. У меня был круглый, и круглый аквариум у меня был тоже. Держать в нем рыбок было достаточно тяжело, то есть, да. Чтобы было хорошо, аквариум круглый доливался, ну, в лучшем случае, до половины, а так как в Москве вода с достаточным содержанием солей, кальция и магния, по краю все время образовывалась некрасивый такой, да, накипь, такой вот налет из накипи, ну, в общем, эстетики это не добавляло.
2: Ну, давайте еще посмотрим ландшафтные аквариумы. Александр, покрутите. А я Андрею хочу задать вот какой вопрос. Андрюш, ну вот если это выставка, если на выставке представлены такие вот аквариумы, мы ходим, ахаем и охаем. Но ведь это красота ненадолго, правда? Почему? Ведь эта красота очень быстро, это все разрастется, зарастет, ее же надо все время поддерживать, все время что-то подстригать, все время что-то там делать. Нет?
0: Ну, Александр, как бы с собачкой нужно все время гулять. За кошечкой нужно убирать лоточек, да? Жене дарить колечки. Ну, то есть, если ты хочешь добиться какого-то результата, ну, как бы можно приложить немного труда. Вот то, что я вижу сейчас, да, на экране, да, совершенно замечательный, красивый аквариум, то есть много быстро растущих длиннестебельных растений. Да, за этим аквариумом понадобится уход, скажем, раз в две недели придется стать парикмахером и постричь, да, те растения, которые выросли. Но ведь аквариумы такого типа, они же создаются, ну, то есть, как бы, людьми для чего? Чтобы было красиво. Стричься же, ну, тоже нужно регулярно. И ногти стричь, и волосы. И аквариум тоже можно постричь.
2: Да, причем, ребята, вот с такого аквариума вы будете целыми тазиками выносить вот растения. И еще, ребята, значит, никогда не называйте это водорослями. Потому что почему-то очень принято говорить, а вот водоросли для аквариума. Нет, водоросли – это очень нежелательные гости для аквариума. Потому что водоросли – это то, от чего мы там стараемся избавиться.
0: Секундочку. А это... может быть, объяснишь, да, чем отличаются водные растения от водорослей?
2: Нет, это
0: но лучше. Но я-то знаю, почему. Почему я? Ладно, я объясню, что такое растение водное, что такое водоросли. О, вот, Александр Георгиевич, все правильно. У растений есть корень, листья и стебель. А водоросли – это одноклеточные. У них есть всего одна маленькая клеточка, и если их много, то они живут в колонии. Обычно водоросли живут на стекле, создавая такой неприятный зеленый налет. Да? Или они разрастаются на каких-то элементах, которые находятся в аквариуме. Иногда водоросли разрастаются на растениях. Но основное отличие у водорослей нет. Ни листьев, ни стеблей, ни корней. Это одноклеточные организмы.
2: Да,
0: что знал, рассказал.
2: Да, мало того, ребят, если вы помните то, что мы с вами называем тина, вот тиной зарастает, это тоже водоросль, это зеленая водоросль, да? Есть еще бурые водоросли, но они уже в море, в океане. Но следующий нам покажите, Александр, картинку. Давайте мы с вами следующий посмотрим. Андрей, это, наверное, уже больше такой стиль голландский аквариум. Если раньше мы говорили такие вот подводные ландшафты, то вот это вот уже скорее подводные сады, да?
0: Нет, ну это не голландский аквариум. Голландский аквариум имеет несколько другую философию, да, то есть это такая вот огромная яркая грядка. Нет, это тоже, видимо, работа из Азии, но очень неплохо сделано. Да, подводный сад, почему нет?
2: Да, а вот здесь обратите внимание, ребята, здесь еще есть растения, которые торчат наружу. То есть они не только под водой скрыты. Здесь папоротник какой-то, да, Андрей, по-моему, сверху?
0: Ой, Александр, такой... я с телефона, мне не очень видно. Да, ну, возможно. Ну, к сожалению, не существует аквариумных растений, точно так же, как не существует чисто водных растений. Это всего лишь подводные формы, да, растений, которые растут на суше. И они имеют как бы другую форму листьев, выходя из воды. Дело в том, что, ну, например, Амазонка, да, да и другие джунгли в период дождливый заливаются водой, то есть вода может подняться метра на два, на три. Если растения, которые растут в лесу, там, по берегам рек, не научатся выживать долгое время под водой, они просто погибнут. Поэтому вот то, что мы видим здесь, это подводная форма обычных надводных растений. Не все растения, естественно, могут иметь подводную форму, но достаточное количество растений из Южной Америки, Азии и Африки эти формы имеет.
2: Ну, кстати, ребята, вот для того, чтобы посмотреть, что такое подводная и надводная форма, не обязательно так далеко ехать. Посмотрите обычную желтую кубышку, да? Вот сверху вот эти листья, которые плавают на воде, большие и круглые. А вот если вы с маской нырнете и посмотрите подводные листья у кубышки, они совершенно другие. То есть это вот такие вот изогнутые лопухи. и у многих других растений, у них или стрелолист, например, да, то есть у многих других растений, у которых какая-то часть торчит наружу, то есть которые стоят там по колено в воде или по пояс в воде, очень часто надземные листья отличаются от подводных. Как это называется? Фолия-то, я даже забыл этот термин-то. Полифолия, да, когда несколько форм листьев. Давайте посмотрим следующую картинку. И вот, кстати, ребята, посмотрите здесь, вот, очень интересный. Вот, это игра с пространством. То есть кажется, что это какой-то длинный-длинный коридор. На самом деле, это просто собранные такие вот камни таким образом, чтобы усилить перспективу, да? И кажется, что это длиннющий какой-то коридор. А на самом деле это, в общем-то, не длинный аквариум. То есть создавая...
0: 45 сантиметров.
2: 45, да? Ну, может быть.
0: 45
2: быть.
0: Или 60, классический размер. Классическая ширина.
2: Да, то есть, я хочу сказать, брат, что в аквариуме, создавая ландшафт, вы можете легко играть с пространством, вы можете обманывать взгляд зрителя, вы можете колдовать. То есть, вот у вас есть подручный материал для того, чтобы это делать. Это вот... Лучший пилотаж, это уже искусство, это уже мастерство. Я понял, ничего. Нет, у меня параллельной загрузки точно никакой нет, абсолютно.
0: Я нормально слышу.
2: Нет, точно, 100%.
0: Александр, ну вот эти аквариумы, да, то есть давайте как бы немножко различать. То есть, есть аквариумы, чтобы было красиво, и есть аквариумы, чтобы было интересно. Вот это аквариумы из категории, чтобы было красиво. Потому что здесь, ну как бы человек увлекает что? Игра с перспективой, создание определенной композиции, да, то есть... ну, скажем так, человек создает живую картину. Это увлечение пришло к нам из Азии, да, то есть юго-восточно. Это очень серьезно распространено в Китае. Там очень серьезные ребята делают очень серьезные вот такие вот живые картины. Да. Это распространено, скажем, в меньшей мере в Европе, потому что там... чуть-чуть другие культурные каноны, другие культурные традиции. И аквариумы тоже, как бы, чуть-чуть другие. Но это аквариумы, чтобы было красиво. А есть аквариумы так, чтобы было интересно. Ну, в которых, например, да, дойдем. Хорошо.
2: Дойдем. Давайте следующее посмотрим, Александр. Вот Андрей нам сейчас... прокомментирую, да? Но вот, Андрей, тем не менее, вот ты говоришь, чтобы было интересно, но здесь нету изобилия рыб. Вот что мне сейчас бросилось в глаза? Первое, здесь очень немного рыбок, рыбки маленькие, и понятно почему. Потому что здесь создается ландшафт, ну, в общем, тебе кажется, что это окошко в мир, где все огромное на самом деле, да? И я большая рыба, понимаю. Она такая, скажи, да?
0: Ну да, я так понимаю, что это вот летающие острова из фильма «Аватар».
2: Уже показали, да? Вот это да. Меня потрясло просто. Да, это, ладно. Меня настолько поразило этот аквариум с летающими островами. Андрей, как это сделано? Просто на стенке укреплено?
0: Ну, три вы, да. Да, лапута точно, похоже. Значит, вариантов количества три. Первое – это коряга, прикрепленная на присосках к заднему стеклу, да, потом обросшая. Вариант второй – это подвешено сверху, подвешено на лесочке. Да? То есть создается так называемая вебикуса, то есть, ну, мы берем сеточку, как из лука, ну вот от лука, да, набиваем ее питательным грунтом, обращиваем, ее, то есть в ней прорастают всякие растения, потом мы ее подвешиваем. Третий вариант, это берется теннисный шарик, обычный, да, плавающий, который точно так же, то есть обкладывается питательным субстратом, затягивается в сеточку и привязывается, но уже снизу.
2: Тогда секунду, он действительно... Андрей, да. А в теннисный шарик, наверное, лучше песочек насыпать или еще чего-то, чтобы он тонул.
0: Зачем?
2: Да?
0: Теннисный шарик нужен, чтобы он плавал. Но мы же говорим вот о данном произведении. Обычный теннисный шарик, да, который обкладывается питательным грунтом, да, который затягивается в сеточку, дальше на нем все выращивается и привязывается лесочка невидимая, тоненькая, но уже к камушку, который внизу. То есть он не сверху болтается, потому что, ну, как-то там не очень удобно и обслуживать аквариум, все. А вот просто снизу ниточка, то есть, ну, лесочка, раз, и он сам по себе как бы плавает. Очень такая нехитрая затея.
2: Ну, вот я смотрю, у мастера Такаши, у него любимые мелкие рыбки, это либо неоны, да, либо тернеции, вот что-то такое мелкое и яркое, да?
0: Ну, в том стиле, в котором делает аквариум, делал аквариум покойный Такаши Амано, царство ему небесное, да, рыбка вообще не воспринималась как объект. То есть, ну, она была нужна там, ну, чтобы подчеркнуть своим движением, да, статичную красоту пейзажа, созданного мастером. А кому-то это очень интересно, кому-то это не очень интересно. Ну, так аквариум, собственно говоря, тем и хорош, что каждый может заниматься в нем чем хочет. Одному человеку доставляет удовольствие смотреть вот на такую картинку, которая сейчас, да. А есть люди, которые поставят в аквариум щелевой кирпич со стройки и целыми днями туда пялятся, потому что в этом кирпиче целая жизнь идет. То есть там трагедии. Там это можно смотреть как бесконечные сериалы. Да, да.
2: Потому что...
0: Здесь каждый выбирает для себя то, что больше нравится.
2: Давайте посмотрим фотографии, Александр.
0: Фотография потрясающая. И аквариум потрясающий.
2: Ну, да, вот это возможность создать свой собственный подводный мир. Ребята, вот у вас есть такая возможность. Если у вас есть банка, как аквариумисты на жаргоне называют, любой аквариум – это банка, даже если у вас там тонна
0: только рабочий
2: воды помещает.
0: Рабочий только рабочий аквариум банк называется банка, да.
2: Ну, понятно. Вот если вот... у вас...
0: Вот. Ну, вот сзади меня, не аквариума, сзади меня находятся банки. То есть это рабочий, один вот как бы и по бокам, и сзади. А вот то, что мы сейчас смотрим, это аквариум. То есть это уже вот законченный.
2: Ну, ребят, мы сейчас быстро пролистаем фотографии, а дальше мы Андрея Сергеевича попросим, чтобы он еще показал, что там в этих чудо-банках творится. Так что, Александр, давайте сейчас ускорим немножко темп нашего просмотра. Ну и дойдем. Там должны были быть, кстати, голландские аквариумы. Андрей, вот ты сказал, что это другая философия, да, подводные сады голландские.
0: Вот
2: что вот оно?
0: Вот он, голландский аквариум, классический, с Лейденской улицей. Все как положено.
2: А вот, я еще его не вижу. У меня идет затяжка секунд 10. Но поскольку фотографии вот подбирал я как раз подбирал таким образом, чтобы тебе это все комментировать. Любители голландских аквариумов тоже используют рыбку только для того, чтобы
0: подкармливать,
2: как-то вот обслуживать растения. Эти сады.
0: Да, подкармливать. Ну, Александр, то есть он голландский аквариум, да, он и создан в Голландии. Если мы правильно помним, Голландия у нас страна тюльпанов и цветоводов.
2: Держава, цветочная держава.
0: Держава, да. То есть люди очень бережно относятся к растениям. И, видимо, я не уверен, но, видимо, именно в Голландии первый раз сделали аквариум, в котором растения стали главными. Не рыбы, которые в нем содержатся, а именно растения. Я знаю, что это очень интересное увлечение в Соединенных Штатах, которые Америке, там даже существует журнал «Подводный садовник». То есть часть людей, которые увлекаются аквариумом, на рыбок не обращают внимания. Более важным является вырастить именно растения и именно под водой. То есть создать свой подводный сад. Это достаточно актуально для тех, кто не живет за границей Московской кольцевой автодороги, там, где у тебя есть, ну, если не 6 соток, то хотя бы 4, где ты можешь возделать свои цветы на 4 соточках, сделать, ну, вот какой-то сад, который тебе нравится. А аквариум – это городское увлечение, то есть это люди, которые живут между стеклом, бетоном, асфальтом, да, и немножко проводами над головой. Но общение с природой практически нереально, да, все дворы заставлены машинами. Поэтому можно сделать вот такой кусочек природы у себя дома на очень ограниченном пространстве и как бы вырастить, ну, вот, вот то, что сейчас, да, то есть ковер, ковер растений на полу, то есть растения разного цвета, у каждого своя форма листьев, каждое, ну, как бы растет, вот создается определенный садик, за которым после работы, ну, представь, какой-нибудь эффективный менеджер, да, которому клевали голову на работе целые 8 часов, а может быть даже больше, вдруг приходит домой, ну, какая у него радость? То есть, ну, либо вот ударится в непотребство всякое, да, то есть там через какой-нибудь магазин, либо сбросить стресс, окунув руки в воду и вот постригая свой сад, да, обрести душевную гармонию перед следующим днем мозгоклюйства.
2: Понятно. Андрей, ну, с другой стороны, для обслуживания такого подводного сада надо все-таки создавать какое-то экологическое равновесие. И потребуются какие-то рыбы, креветки, моллюски. Как?
0: Александр, ну, в первую очередь потребуется желание. Если человек захочет, то он может все. То есть и в том числе, да, то есть найти информацию о том, что нужно, чтобы вот было так. На Эверест люди ходят, в космос летают, ну, потому что хотят. А уж аквариум-то это значительно проще.
2: Ну, надо, Александр, давайте сейчас пролистаем еще раз вперед, поскольку у нас немножко сейчас расходятся номера. Вот давайте до рыб. Вот, Андрей, по-моему, это дикая форма петушка, да?
0: Ну, вполне возможно. Дело в том, что на голове у петушка у меня сидит изображение двух вас и одного меня.
2: Понятно.
0: Ну, то есть, вот да, следующий. Это без сомнения лабиринтовая рыбка, без сомнения, да. Из Юго-Восточной Азии, возможно, дикая, но я не знаю, как она называется. Вот общее название петушок.
2: Да, а вот теперь посмотрите следующие фотографии, ребята, и что можно было сотворить из этого петушка. Вот Андрей говорил, что кто-то поставит щелевой кирпич у себя в аквариуме, и там будет бирлить жизнь. А что такое жизнь? Жизнь – это драма, это борьба, это бои. И вот эти вот рыбы сиамские, да, рыбки их называют, да, Андрей, еще? Вот ну, у Блатницкого она сиамская рыбка, по-моему, называлась.
0: Ну так сейчас так сложно назвать. Сиам переименовали в Таиланд.
2: Ну, тем не менее, кое-кто помнит, что Сиам – это королевство сиамское, это старое название Таиланда. Так вот, эти удивительные рыбки, они еще и бьются. И бьются до сих пор, да, Андрей? Да. Как там, тотализатор-то есть в Юго-Восточной Азии?
0: Я не знаю, то есть я не играю в азартные игры. Если жена узнает, то есть у меня последних карманных денег не будет. То, что я вижу сейчас на фотографии, это петушок форма плакат. То есть это плакат называется, не знаю почему. Но это уже искусственно выведенная не порода, да, это разновидность. Потому что вот то, что сейчас, это наиболее близко к дикому типу петушка. То есть то, что живет в природе. Я думаю, что люди поработали в плане селекции, как бы найдя вот потрясающие вот у него как бы грудные плавники, да, вуалевые, хвост с белой, плавнички с белой окантовочкой. Это все работа людей, это селекция.
2: Ну, Александр, можно дальше их крутить потихонечку, но главное это то, что очень хочется это вырастить такую рыбка. Вот... Да. Вот очень хочется такую подводную клумбу, где бы эти живые цветы плавали, но, к сожалению, это невозможно, потому что два самца тут же устремятся друг к другу и начнется схватка, да, Андрей?
0: Да.
2: Это что такое? Территориальный инстинкт мощный у него?
0: Ну, как бы всем живым в природе движет инстинкт размножения. А для того, чтобы размножаться, ну, в общем, как бы определенная территория нужна очень многим животным, рыбы здесь не исключение. Сиамские вот бойцовские рыбки, да, то есть... они не терпят на своей территории присутствие другого самца. А что они делают? Так они, в общем-то, и самок-то не терпят, по большому счету. Они облюбуют себе маленький кустик, да, под которым делают пенное гнездо. Эти рыбы чем интересны? Они живут в достаточно бедной кислородом воде, и у них выработался совершенно потрясающий лабиринтовый аппарат. То есть можно сказать, что эти рыбы дышат атмосферным воздухом. И без доступа к поверхности эти рыбы могут утонуть, то есть захлебнуться и утонуть. Вот такие вот рыбки. У них под жаберной крышкой такой достаточно в форме улитки, достаточно большой изогнутый аппаратик, да, в который они, вдыхая, набирают воздух. И этот воздух там сохраняется. Дальше вода, которой они дышат, проходит через этот аппарат, насыщается кислородом, да, и только после этого попадает в кровь рыбки. То есть, ну, живут, в общем, в суровых условиях, да, то есть, ну, позволяет рыбке дышать. Живут эти рыбки в суровых условиях и также сурово размножаются. Находя какое-то растение, да, на поверхности воды, рыбка заглатывает воздух и делает под ним пенное гнездо из пены. Дальше сами, из пузырей. Дальше, так как это результат огромного, да, рыбьего труда, безусловно, каждый самец будет это гнездо защищать и охранять. Потому что занять-то это гнездо желающих очень много. И здесь на границе территории происходят очень серьезные драки. И дальше для чего нужно это гнездо пенное? Да? Значит, мы же помним, что вода горячая, кислорода нет, и икра там не будет развиваться. Потому что для развития икры тоже нужен кислород. И вот этот кислород самец петушка запасает в шариках, создавая, взбивая в пену. Дальше приходит самочка, и все икринки помещаются именно в эту пену. Там, где большее количество кислорода, там же вырастает, собственно, потом личинка, да, потом превращается в малька. И тогда папаша их отпускает, делает новое гнездо и ждет новую самочку. Причем самочку он тоже отгоняет от этого гнезда. Это вот тот редкий случай в живой природе, когда воспитанием подрастающего поколения занимаются именно самцы.
2: Да. Ну, ребята, во всяком случае, теперь вы поняли. Я когда был маленький, когда я слышал это название лабиринтовые рыбы, мне казалось, что они живут под водой где-то в лабиринте. Но вот лабиринтовые рыбы – это рыбы, у которых есть лабиринтовый орган. То есть это не только петушки, это гурами, это макропод, да, Андрей? Кто там еще?
0: Змееголов.
2: Да, змееголов, кстати, тоже лабиринтовая рыба.
0: И, африканские ктенопомы.
2: В общем, ребят, самое главное, что вы должны понять, чем вода теплее, тем меньше в ней кислорода. Вот эти все рыбки, они живут фактически в лужах в юго-восточной, в тропической Африке. Почему так много рыбачьих кораблей на полюсах в Арктике и в Антарктике? Там холодная вода, там много кислорода, много криля. А вот, к сожалению, Андрей, вот я не смог найти картинку в интернете дикую форму гуппи. Александр, верните вот эти вот со скромными хвостиками была картиночка. Да. Вот, я нашел только гуппи Эндлера. Ну, я думаю, что дикая форма обычных наших гуппях, она немногим отличается, правда?
0: Ну, дикая форма, да, дикая форма гуппи, то есть то что... Сейчас, то есть содержится в аквариумах в цветовой вариации от белого до черного, да, от синего до красного.
2: А вот покрутите.
0: Очень красивые там, селекционные да. формы. Дикие формы, да, выглядят невзрачненько приблизительно так. Стоп. На это смотреть не надо. Это фотошоп в самом его вот жестком виде.
2: А следующее?
0: А вот следующее, да, это гвоздика. Это, гвоздика? Да, это породная, ну, скажем так, это селекционная форма маленькой серенькой рыбки, которой путем селекции, да, у нее стал хвост значительно больше и очень ярко окрашенный. Верхний плавник дорсальный тоже ярко окрашенный. Это то, чем люди занимаются на протяжении последних 100 лет. Они занимаются улучшением природы. Берут маленькую серую рыбку и через кучу поколений получают вот таких вот красавцев. Кстати, вот эта рыбка с корпусом очень похожи на дикую гуппи.
2: То есть они изломанные, да,
0: такой? Нет, там тоже такое вот многоцветие, да, там фиолетовые, черные, зеленые пятна, которые не позволяют хищнику сосредоточиться на объекте. То есть это своего рода природный камуфляж. Вот, ага. очень неплохая, достойная рыбка. Это все то же самое, то есть все это произошло от маленькой, серенькой и невзрачненькой рыбки гуппи.
2: Андрей, а вот была такая история, помнишь, никто не знает, как и почему. Я забыл ее рассказать, когда мы говорили об интродукции. Помните, у нас была такая беседа, гримаса интродукции. Кто-то когда-то зачем-то вылил гуппи из аквариума в москварику. Андрей, что произошло дальше? Вот расскажи, пожалуйста. Я думаю, что ребятам будет очень интересно.
0: Ну, рыбки выжили. Рыбки выжили, но дело в том, что в то время, да, москварика была рекой достаточно грязной, когда вылили. И рыбки выжили в том месте, где в москварику сливались теплые стоки каких-то производств. Да, или теплые стоки из домов. Рыбки выжили, туда выливали всяких разных синих, красных, зеленых, очень красивых гуппи. Через несколько поколений они все вернулись к дикой форме. То есть они опять стали маленькими, серенькими и невзрачными.
2: А всех цветастеньких, всех красненьких, всех синеньких поели местные акушки, да?
0: Ну, очень быстро, да. Ну, во-первых, она жила в очень ограниченном пространстве, да, потому что, к счастью, наверное, да, не к сожалению, а к счастью, тропические рыбки не могут быть интродуцированы даже в средней полосе России, да, то есть, к сожалению, то есть прошла такая географическая граница. Все вот эти красивые рыбки, выливаясь из аквариума в реку, ну, во-первых, не надо так делать, да, потому что они все равно никогда не выживут. У них совершенно другой температурный диапазон. Но вот если детям, то я попробую объяснить. Да? Рыбки – существа хладнокровные. И для того, чтобы жить, температура окружающей среды должна быть подходящая. Ну, в тропиках это, ну, условно, 22-25 градусов. Да? Рыбка живет в такой воде и, соответственно, выживает. Некоторые добрые люди, отпуская рыбок в наши подмосковные, да, ну или какие-то реки, забывают об одной маленькой вещи. Вот мы люди, да, вот мы с вами человеки, и мы чувствуем перепад температуры в 0,5 градуса. Нет, это не перепад температуры, да, полградуса. Это не перепад температуры окружающей среды, да, это наш внутренний перепад температуры. Когда с 36,6, когда мы чувствуем себя замечательно, вдруг температура поднимается до 37,1, и нас вот эти полградуса, да, начинают, ну, просто ломать и выламывать. Теперь представьте себе состояние рыбки, да, перепад температуры, который составит приблизительно 5 градусов. То есть рыба тут же впадает в шок, да, тут же ложится на бок, она не может привыкнуть к этому температурному градиенту и, в общем-то, засыпает и умирает. Поэтому никто никогда не спас тропическую рыбку из аквариума, выпустив ее в реку. То есть рыба умирает в течение пары минут.
2: Ребята, я хочу также напомнить вам такой случай. Помните, когда Pixar, по-моему, выпустил, да, малыша Немо, это знаменитый мультик, про рыбку амфиприон? И знаете, что, братцы мои, началось во всей Европе? Ну, у нас-то дети поумнее немножко, поэтому наши дети этим не грешили. А по всему миру, и в Америке, и в Европе, дети пошли в магазины, стали покупать этих рыбок-клоунов, амфиприонов, и выпускать их в унитаз, и спускать воду, чтобы очередной малыш Немо... Вот вы смеетесь, да? Вы смеетесь, ребята, потому что вы прекрасно понимаете, насколько это был наивный порыв. А тем не менее, вот сотни тысяч таких рыбок отправились плавать в канализацию. Ну, а что касается гуппи, которые пришли, как сказал Андрей Сергеевич, в исходную форму, я вам хочу, ребята, напомнить. Помните, когда мы с вами говорили про покровительственную окраску, мы с вами проходили у рыбы какая? У речной покровительственная окраска. Помните, спинка темная, брюшко белое, да, и она словно растворяется в воде. Это называется скрадывающее противотечение. Гуппи пришли к этой же окраске, скратывающая противотень, их перестали видеть хищники, окуни, а всех вот эти вот выщепления с цветными пятнышками, их всех сразу же поели. Правильно, дядя Андрюш?
0: Правильно. Но только у гуппи немножко другая скрадывающая окраска. А, значит, они камуфлируются именно наличием мелких ярких пятнышек. Представьте себе, что такое тропический лес.
2: Да,
0: это почти темнота, да, то есть редкие солнечные лучики попадают, разбиваются на поверхности, и рыбка, которая, ну, например, одноцветно-черная, она видна. Рыбка одноцветно-белая, она видна. А рыбка, которая разбита на много маленьких ярких точечек, она в глазах хищника перестает иметь свой собственный силуэт. Она разбивается на кучу непонятных точек, а если эти точки еще и двигаются, да, хищнику не на чем сосредоточить свое внимание для проведения атаки. Поэтому это тоже род покровительственной окраски.
2: Да, это называется разбивка контура. Мы это тоже проходили. Ну, смотрим дальше. Дальше у нас гуппи закончатся, и дальше пойдут у нас цихлиды. Цихлиды, наверное, Андрей, вот из таких доступных рыб, они, наверное, самые интересные по поведению, да?
0: Ну, Александр, я затрудняюсь. Ну, вообще, как бы, да, цихлиды – это рыба со сформированным поведением. То есть у них сформированы семьи, сформирована защита потомства, уход за этим потомством. То есть они строят дома, они защищают, то есть выводят там маленьких, они выводят маленьких гулять. Они еще могут, если к маленьким кто-то будет приставать, по ушам навешать, причем достаточно серьезно навешать по ушам. Вот. Причем, скажем, эти рыбки могут доставить большие неприятности рыбе значительно крупнее их по размерам. Есть такая маленькая цихлозомка, да, то есть, ну, она небольшого размера, приблизительно вот такая, да, цихлозома биоцелатум, которая в англоязычных странах, ее называют цихлозома Джек Демпси. И мне всегда было интересно, почему, и мне рассказали, что в 20-е годы 20 века был такой американский боксер Джек Демпси, то есть чемпион, очень знаменитый, который славился хорошими ударами с обеих рук. Так вот, по наблюдениям как бы аквариумистов, самец и самка цихлозомы Octopus satum, да, они работают при защите гнезда еще лучше, чем Джек Демпси, нанося удары противнику справой, слевой, слевой, справой. Противник, какого бы размера он ни был, вынужден обратиться в бегство, да, потому что, ну, иначе его просто забьют, как мамонта.
2: Ну, давайте следующий посмотрим, Александр, фотографии, потому что цихлид много, все они разные. Цихлиды живут... Ну, Андрей, наверное, они циркумтропически живут, да?
0: Ну, да, я поясню, что такое цихлиды. Цихлиды, на самом деле, это окуни.
2: Но окунеобразные.
0: Да, окунеобразные – это очень старое, да, древнее семейство. А вот цихлиды от всех остальных окуней отличаются тем, что у любого окуня на спине два плавника, да, такие вот треугольные. А цихлиды, как наиболее поздно сформировавшееся семейство окунеобразных, имеют только один плавник. Вот как на фотографии сейчас. То есть один верхний плавник.
2: Это Виктория какая-то, да?
0: Нет, это озеро Малави.
2: Малави?
0: Да, это Ауланакара. Очень интересная рыбка. То есть, ну, цихлиды чем отличаются, да? Они защищают свое потомство не только как боксеры, да, Джек Демпси. Вот, кстати, он и есть. Та рыбка, о которой я рассказывал, да. Та, которая работает с левой, с правой, то есть отгоняя от своего гнезда значительно более крупных рыб. Вот. Но это одна из форм, да, защиты своего потомства. Вот та рыбка, которую показывали, Ауланакара из озера Малави, защищает свое потомство значительно эффективнее, чем просто банальная драка. Потому что, откладывая икру, она забирает ее в рот, и инкубирует прямо во рту в течение 2-3 недель. Икра во рту рыбки превращается в личинку, личинка превращается в малька. Мама выпускает ее изо рта покормиться, но в случае опасности все вот эти вот здоровые мальки, то есть же ребята уже такие, почти что лошади, все равно стараются залезть к маме в рот при малейшем признаке опасности. Мама забирает их и убегает куда-то от хищника. Тоже достаточно эффективный способ защиты потомства.
2: Вот, ребята, все это можно наблюдать у себя в аквариуме.
0: Вот Джек Дэмси. Если...
2: Да. Вот, да?
0: Да.
2: Ага. Ну, удивительно красиво. Причем у цихлид, у них же ведь очень выражен половой диморфизм. И настолько отличаются самцы и самки, что иногда можно видеть две рыбки рядом, и никогда в жизни не подумаешь, что это представители одного и того же вида. Потому что вот самец какой-нибудь вот такой вот ослепительно синий, а самочка какая-нибудь бледная желтая. Может быть такой, Андрей?
0: Да, может. Вот. То есть, ну, и... этот половой диморфизм хорошо развит в озере Малави. То есть там самка может быть синий в черную полосочку, а самец апельсиновым. Опа!
2: Да. Что опа?
0: Ну, я вижу фотографию. На фотографии дискусы. В количестве 5.
2: Да, мне это, знаешь, что напомнило? Я почему взял эту фотографию? Мне это напомнило Ленин, Маркс и Энгельс.
0: Да-да-да. А еще Сталин. Сталин, Ленин. Да, и Мао Цзэдун.
2: Ну, вот как-то так. Изображали так вождей в профиль. Ну, вот теперь про цихлиды. О, господи, про дискусов. Андрей, ну, дискусы, вот Андрей Сергеевич даже, по-моему, автор этого термина дискусомания, да?
0: Нет, нет, ну что, не надо мне приписывать. Я вообще стараюсь с этими людьми поменьше общаться.
2: Ну, тоже верно. Они очень опасны.
0: Они опасны, да.
2: Они очень опасны.
0: Да, вообще люди, которые занимаются цихлидами, они все очень опасные. Потому что во всем мире существует, это не я придумал, это международный термин. Людей, которые занимаются цихлидами, они так затягивают, что все остальные аквариумисты называют их цихлидиотами. А вот владельцы дискусов, те, кто занимается дискусами, это вот эта особо опасная порода аквариумистов, вот от них лучше держаться подальше. Потому что все, о чем они могут в жизни разговаривать, это только об этих рыбках.
2: Да, то есть вы можете увидеть двух людей, два джентльмена будут стоять часа три около аквариума и обсуждать, как записан именно и этот дискус. Вот это вот пятно у него неправильное, а вот это должно быть такое, а плавник должен быть другой формы, и все это очень для них важно.
0: А если еще скрестить вот этого вот с этим, мы можем получить вот такую цветовую форму, а еще вот такую цветовую, а плавники должны быть такие, нет-нет, это разведение не пойдет. Ну, ты посмотри, у него там вот лоб не той формы, да, там глазик косит. Ну, в общем, страшные люди, страшные.
2: Страшные. Ребят, но при этом это удивительно заразная штука. Это вот отходите подальше, потому что это заразно. Начинается, как говорил мой старшина, с расстегнутого крючка и кончается дисциплинарным батальоном. Вот так и здесь. Все может начаться с одного дискуса, а кончится дискусоманией.
0: Саш, дело в том, что... Можно я расскажу немножко об этих рыбах? Эти рыбы живут в Амазонке, в различных ее притоках. Имеют природную очень яркую окраску. И эти рыбы интересны чем? Слышали когда-нибудь про птичье молоко?
2: Да, здесь рыбье молоко.
0: А здесь рыбье молоко. Дело в том, что это одна из немногих рыб, которая выкармливает свое потомство практически молоком. Сначала они откладывают икру, а потом, когда появляется маленькая личинка, это следующая стадия развития из икринки, а личинка перебирается с какого-то камня или коряги, она перебирается на живого родителя. То есть она прицепляется по бокам папы и мамы, да, а те подкармливают их, выделяя кожный секрет. И первое время, там практически до месяца, мальки дискусов питаются тем, что дает им мама и папа. Это вот просто очаровательное зрелище. То есть вот когда ты смотришь, да, то есть на как вот эти вот огромные, красивые, они медленные такие рыбы, то есть они никуда не спешат, они все делают как бы не то чтобы с линцой, но обдуманно. Плюс у них очень умные глаза, что немаловажно, да? Вот. И когда они облеплены вот, вот этими мальками, зрелище, конечно, просто незабываемое. Ну, поэтому, видимо, это одна из тех причин, да, почему люди, кроме дискусов, вообще не хотят ни о чем говорить.
2: Ну, давайте, Александр, промотаем дискусов и дойдем до золотых рыбок. А, там еще несколько фотографий дискусов есть. Ну, да, золотые рыбы знают все. Да. Вот, ребята, как-то я Андрея Сергеевича спросил, говорю, Андрюш, а вот какая вот самая продаваемая рыбка? На что Андрей мне очень уверенно сказал, золотая рыбка размером с 5-копеечную монету.
0: Ну, побольше, то есть 5 сантиметров.
2: 5 сантиметров, побольше немножко, да? Андрей, вот в чем секрет? Это вот же надругательство над карасем. Все же ведь пошло с серебряного карася, насколько...
0: Ну, золотого. Ну, почему ругательство
2: золотого,
0: над карасем?
2: А не серебряного.
0: Золотая потом рыбка – это русская, русская народная, конечно. Это русская народно-национальная рыбка. Ее в школе проходят. Помнишь, да? И конечно, закинул старик Нева в синее море, и попалась ему золотая рыбка. И вот с этой золотой рыбкой, да, это как бы... Ну, Пушкин это на английский переводить, наверное, бессмысленно. Все равно как бы никто не поймет. И золотая рыбка, да, русская народно-национальная, вошедшая в мировую литературу благодаря Пушкину.
2: Да, именно так. Но вот как-то много лет назад еще, вот сейчас Андрей Сергеевич сидит в своем, у него там целые ангары с банками, а еще вот в старом помещении, как-то вот я приехал к Андрею Сергеевичу в гости и стою задумчиво, напротив меня вот, вот золотые рыбки плавают, и я ему говорю, Андрюш, вот я не понимаю вот этой эстетики. Вот что люди находят в этом горбатом создании, которое вот трясется, потрясывая своими гипертрофированными плавниками. Вот какая эстетика, о какой красоте, о какой гармонии можно говорить? На что Андрей Сергеевич вздохнул, пододвинул стремянку, сказал, залезь на стремянку. Я залез на стремянку, смотрел на этих рыбок сверху вниз и вдруг с удивлением обнаружил чудо. Потому что вот эти вот трясущиеся уроды превратились в рой танцующих бабочек. То есть это рыбка, которая была выведена совершенно для другой эстетики, Андрей, так?
0: Да. Ну, это как для мы говорили в самом начале, да, то есть они появились в Китае, содержались в фарфоровых горшках и, соответственно, либо в прудах. И, соответственно, смотреть на них можно было только из одной позиции, из позиции сверху. Именно в этом направлении шла селекция золотых рыбок. То есть хвосты в форме бабочек, глаза в форме пузырей. Когда ты смотришь на нее сбоку, ну, вид совершенно не тот. Но это все равно, что ты вот на машину смотришь сверху, да, на автомобиль. И ты не поймешь, это Мерседес или это Киа.
2: Квадратик.
0: Да, потому что это делалось для того, чтобы дизайн делался для того, чтобы смотреть сбоку. Золотые рыбки делали для того, чтобы смотреть на них сверху. Это действительно потрясающее зрелище. Глаза, которые смотрят вверх, так называемая по породе звездочет, да, или вот золотая рыбка – это оранда. Вот если обратить внимание, да, на ее хвост, вот видно, что он имеет форму бабочки. Но когда, то есть вот там на самом деле два хвоста. Когда смотришь сверху, эти бабочки, то есть когда она двигается, эти бабочки летят.
2: Там белок под водой. У нее хвост, это как раз и есть бабочка. Вот видите, верхние крылья и нижние крылья. И вот у нее две лопасти у хвоста, поэтому получается самая обычная бабочка на хвосте, да? Огромная, желтая, с белой каймой. Удивительная совершенно. Ну, теперь следующие у нас картинки. Давайте посмотрим, промотаем золотых рыбок. И вот дальше у нас пойдут араваны. Аравана, как ее, рыба-дракон называют, да, Андрей?
0: Ну, вот это, скорее, похоже, больше похоже на рыбу-обезьяну.
2: На рыбу-обезьяну, действительно.
0: Но это вот... южноамериканская аравана, собственно говоря, это название, которое дали ей индейцы, что в переводе означает рыба-обезьяна.
2: А раванны есть еще в Азии и, по-моему, в Австралии, да, раванны тоже есть?
0: Да, есть. Ну, это разные. Это разные континенты, да, то есть хитрые китайцы, как обычно, да, то есть не преминут воспользоваться плодами чужого труда, то есть рыбу, похожую на южноамериканскую аравану, они назвали азиатской араваной, и, вложив достаточное количество усилий, устроили потрясающий маркетинг, и теперь получается так, что при произнесении слова «аравана», да, мы все себе представляем рыбу из Юго-Восточной Азии. На самом деле, вот первоисточником все-таки является Южная Америка. И чем интересна эта рыба? Она питается, она может питаться и рыбами, да, и крабами, и раками, но также она питается насекомыми, которые сбивает прямо с ветки в прыжке, снимает мелких ящериц, каких-то лягушек, да, больших жуков, гусениц. Выпрыгивая из воды, она снимает их прямо с листьев. То есть рыбка длиной сантиметров, наверное, 50-60, может прыгнуть в высоту на метр-полтора. Поэтому, когда ее содержишь в аквариуме, лучше бы закрыть крышку плотным стеклом, а еще лучше поставить сверху кирпич, чтобы в прыжке, да, да, если кто-то, да, то есть ей покажет, что какая-то тень пробегает сверху, чтобы она не выпрыгнула из аквариума. А вот это, да, это остеоглоссум, а то там был остеоглоссум бицеррозум, да, а это вот как раз склеропак азиатский.
2: Ну,
0: тоже там одно семейство, просто... костеязычные, древние рыбы.
2: Рыбы, да, достаточно древние. Андрей, а вот ты мне рассказывал очень интересную историю про то, что в Китае сейчас каждый уважающий себя бизнесмен держит такую рыбу, которая вот является его таким вот тотемом, и даже перед каждой сделкой серьезно смотреть на ее поведение. Это многопер.
0: А можно вернуть
2: назад?
0: Ну, дело в том, что, скажем так, китайцы люди вообще очень интересные, да? То есть они, наверное, более странные, чем вообще инопланетяне, которые прилетают к нам с Сириуса. С теми еще как-то можно, а вот китайцы очень интересные ребята. Поэтому они, будучи, да, то есть работая во всяких небоскребах, передвигаясь там на самолетах, автомобилях, они, в общем-то, верят, что где-то в горах, да, на небе живет дракон. Ну вот, да, то есть для них это тоже совершенно обычно. А вот аватаром дракона на Земле они почему-то назначили именно эту рыбу. То есть в их представлении, представлении китайцев, вот эта рыба олицетворяет дракона, который живет на небе. Причем эта рыба бывает двух цветов. Да? Вот то, что мы видим сейчас, это исходная форма зеленой аравана. Вот она живет, наверное, на Малакском полуострове и как бы через Таиланд туда к Лаосу и, возможно, к Вьетнаму. В Малайзии живет золотая форма араваны, то есть, ну, скажем, подвид, имеющий золотой цвет. А в Индонезии, отделенной Малакским проливом, да, от Малакского полуострова, живут красные араваны. Так вот, по поверьям, сейчас их достаточно успешно содержат практически по всей Азии. Так вот, по поверьям местных аборигенов, да, вот те, которые работают в банках, да, Сингапура, те, которые занимаются международным бизнесом, ну или чем-то еще, по их представлениям, золотая аравана – это рыба, которая приносит деньги. Ну вот если у тебя как бы нет золотой араваны, ну…
2: Не быть как, не богатым.
0: Да, нет, как-то странно, то есть, ну, смотреть вообще на человека, у которого нет золотой араваны. То есть ты что, брат, не хочешь быть обеспеченным? А вот красная аравана – это, ну, собственно говоря, вообще удача к общему благополучию, к здоровью. Я познакомился с очень интересным человеком, он занимается поставками свинины по Юго-Восточной Азии. То есть мне его отрекомендовали как человека, который знает о барабанах все. В процессе беседы выяснилось, что он содержит более 1500 араван у себя дома. Я говорю, а как, а зачем? Вот он как... И он мне поведал следующую историю, что заключая каждый новый контракт, он покупает аравану и назначает ее хранительницей этого контракта. Для того, чтобы держать свою империю, которая раскидана по всей Юго-Восточной Азии, да, под бдительным оком, ему достаточно выйти утром

0: Ты ни разу, говорит, ни одной ошибки Аравана не дала. Вопрос веры, видимо. Люди верят.
1: Да, действительно. Ну, Андрюш, я думаю, что, положа руку на сердце, поскольку у нас все-таки научно-просветительский центр Архе, ребята, я думаю, что если у вас будет 1500 контрактов, и если вы попросите своих помощников проверить любой на выбор, то наверняка там будут какие-то неполадки, которые нуждаются в срочном устранении. Но можно завести Аравану, это красиво. Александр, давайте дальше пролистаем. Там после Аравана у нас должны быть... А вот, кстати, многопер был, следующая картинка. Это вот одна из самых древних рыб, да, Андрей?
0: Да.
1: Вот.
0: Это... Практически не изменившаяся со времен динозавров.
1: Да, даже он, по-моему, старше динозавров.
0: Ну, так ему нет смысла меняться, он совершенен.
1: Ну, тоже верно, да. А вот следующую, покажите нам, пожалуйста, картиночку, да. Это у нас будет еще одна раванна сейчас после многопера, а потом будут карпы кои. Вот, еще одна раванна, да, видите, вот такой червячок у нее. Андрей, а вот червячок такой во рту, это приманочка такая, да? Была?
0: У раванны там два усика.
1: Два усика.
0: Нет, это органы чувств.
1: Это просто органы чувств, да?
0: Конечно.
1: А то никак у удильщика, живая приманка, да, или у скорпиона.
0: Нет, аравана охотится сверху, то есть у нее ровная спина, и обычно она охотится под поверхностью воды. Усик слева и справа, развернутые, да, помогают понять, а с какой стороны жучок или червячок, упавший на воду, да, суетится. Поэтому, ну, то есть, в какой усик бьет микроволны. Если вправо, надо поворачивать направо, там жучок. Если влево, то налево.
1: А вот то смотрите,
0: органы чувств.
1: Понятно. Вот, дети мои, когда мы говорим карп, да, мы все думаем почему-то, что карп это тоже, ну, это вид какой-то, да. На самом деле карп это тоже детище рук человеческих. Карпа вывели из сазана. Получили из дикой формы, из сазана. Причем удивительно, что этим занимались ну, практически не одновременно, ну, самостоятельно. И в Европе, да? Вот я так и не разобрался. Андрей, по-моему, они каждый сам по себе выводил из казана, из сазана, да?
0: Чуть-чуть там произошел сбой связи, но я, мне кажется, осознал вопрос. Разные цели и задачи. Карпа, которого, ну, скажем, карп – это домашний сазан в Европе, который, если сазан у нас все-таки речной житель, да, живет в реке, то карп, его одомашенная форма, нужен был для того, чтобы жить в пруду. Чтобы человеку, когда ему захочется кушать, можно было легко пойти и из пруда легко достать эту рыбу. А в Азии пошли немножко по другому пути. Там стали... как бы двигаться в направлении все-таки красоты. И выводили рыбу не для того, чтобы есть. Ели, конечно, не вопрос. Но в том числе выводили с целью удовлетворения некоторых эстетических запросов. И вывели потрясающих цветных карпов, которые называют кои. Во всем мире считается, да, что это японский карп, но на самом деле этот карп распространен по всей, то есть эта эстетика распространена по всей Юго-Восточной Азии, и в Китае карпов кои любят не меньше, чем в Японии, а может быть даже больше.
1: Ну, вообще, как-то так исторически сложилось, что все то, что мы считаем японское, да, даже иероглифы, да, оно все было изобретено в Китае когда-то изначально, а потом японцы привозили это к себе на острова и там уже доводили до полного совершенства. Потому что именно японцы с их упорством, с их трудолюбием, с несгибаемой волей вот к совершенству могли вот дошлифовывать все то, что изобретали в свое время в Китае. Вот у нас Андрей Сергеевич, он был такой друг Славы Юдаков, к сожалению, ушедший безвременно из этой жизни. И Слава в свое время издавал, помнишь, журнал, я не помню, как он называл, как его журнал, Аква...
0: Animal.
1: Аква Animal, да, по-моему?
0: Yeah.
1: Да. И как-то вот Слава мне показал выпуск этого журнала, и там был карп кои, который на аукционе был продан за какую-то жуткую сумму, по-моему, $100,000. И я на Славу посмотрел, говорю: Слав, а скажи, а кто купил за 100 тысяч долларов на аукционе этого

0: карпа, да еще самца. Он сказал, ну, какой-нибудь сумасшедший миллионер, что ли, такой же вот, как дискусоманы. На что он рассмеялся и сказал, Саш, ну почему? Все это нормальная покупка, которая потом отбивается, да, Андрей? Вот расскажи, как?
1: Ну, вложение, ну, скажем так, эти карпы ценятся за свою окраску, вот, и, соответственно, мы понимаем, да, что генетика штука интересная, но в основном передающая по наследству породные признаки, да, какие-то выдающиеся признаки родителей. Поэтому, ну, купив рыбу за 100 тысяч долларов, она может отбиться за один сезон, потому что карпы кладут, ну, приблизительно пару миллионов икринок, и если каждую рыбку там в размере 10 сантиметров, которую она станет через год продать по доллару, 100 тысяч превращаются в пару миллионов.
0: Тем более, что из-под такого знаменитого папа молоками, который обработают эти икры, икринки, у этого же папы есть документы, что этот папа чемпион там, что этот папа самый-самый, что ни на есть, крутой, круче не бывает, и из-под него как раз мальки уже будут стоить даже не один доллар, а, наверное, 10, не меньше, да, Андрей?
1: Ну, на долларе тоже отбивается все хорошо.
0: Да, сознание...
1: Если мы об экономике...
0: Я просто, ребят, вам открою страшную тайну, что Андрей Сергеевич, он еще, помимо всего, возглавляет фирму, которая называется «Белов и Наташа». И занимается он как раз Наташей Белов, извини, Наташей Белов, да. Так, ну что, теперь поговорим о креветках. Вот, Андрюш, давай поговорим о креветках в аквариуме, потому что я знаю людей, которые даже держат аквариумы не столько для рыбок, сколько для креветок. И счастливы.
1: Саш, аквариум, вот тот вот водоем, да, который стоит дома, он может быть использован в любых целях. Да? Но вот во время атомной войны, да, все, электричества нет. Но где ты вот воду возьмешь? Поэтому аквариум – это вот последний стратегический запас пресной воды на случай атомной катастрофы.
0: Андрей, ну если серьезно, да. Если говорить серьезно, да?
1: А если говорить серьезно?
0: Нет, секунду, Андрюш, да, я сейчас о другом хотел сказать, что если вы возьмете, дети мои, гигрометр и померите влажность у себя в квартире, я думаю, ну, в лучшем случае там 40% будет, да, Андрюш?
1: Может быть, и 20% зимой.
0: То есть это пустыня Сахара. И из-за этого, кстати, возникают очень многие проблемы со здоровьем, с нашим организмом. Но если у вас будет аквариум, это увлажнитель. У вас будет другая влажность в вашей квартире. И это очень благоприятно на вашем здоровье скажется. Я не прав, Андрей?
1: Конечно, прав. Но дешевле завести просто увлажнитель воздуха.
0: Хорошо. Перейдем к креветкам. Вот у нас была аналогия с Марксом, Лениным и Энгельсом. А здесь у меня сразу... Вот в советские времена рисовали рабочих, интернационал. Европеоид, монголоид и негроид. Вот прямо, да?
1: Здесь посредине индеец.
0: Индеец, да. Ну, давайте следующих посмотрим, креветок. Андрюш, вот чем интересны креветки? Это красиво или интересно?
1: Ну, это и красиво, и интересно. То есть креветки в первую очередь, да, то есть завоевали популярность тем, что для их содержания, ну, вполне достаточно аквариума, скажем, 10 литров. Ну, вот такого вот по размеру. То есть, ну вот. Вот такого аквариума вполне достаточно, чтобы их содержать.
0: Ребят, метро. Ведро воды, даже чуть меньше.
1: Меньше ведра воды. 12. Угу. Ну, кстати, в трехлитровой банке достаточно успешно создается такой вот замечательно красивый ландшафт. Маленький красивый ландшафтик.
0: Который, ландшафт.
1: Да, ландшафтик маленький вообще. В котором рыбок содержать достаточно затруднительно, а вот креветки живут без проблем.
0: Тем более, что есть, например, такие креветки, как вишенки, которые крошечные, но очень ярко окрашенные, красненькие, да? Ну, зачем им большая емкость? Ну что ж, давайте посмотрим следующих еще, а дальше у нас после креветок пойдут морские аквариумы. Скажите, пожалуйста, морские аквариумы появились очень недавно, лет 20, наверное, назад, да, так они стали массовыми. Ну, не массовыми, а популярными. Раньше?
1: Ну, да.
0: где-то, наверное, в начале 90-х годов, насколько я помню.
1: Ну, Александр, это в России. То есть, ну, как бы полмира, да, достаточно успешно содержит морские аквариумы наравне с пресными. И очень часто просто не видят разницы, пресный или морской.
0: Скажи, пожалуйста, Андрюш, морской аквариум – это сложно? Можно промотать, Александр, немножко дальше туда, вперед. А вот у нас дальше пойдут аквариумы, это вот уже 70 картиночки. Андрей, скажи, пожалуйста, морской аквариум все-таки это сложно или это немногим сложнее, чем пресноводный?
1: Ну, Александр, здесь ну, вопрос такой вот не очень корректный. Вот автомобиль – это сложно или ты на нем ездишь?
0: Я на нем езжу, это сложно.
1: Ну, вот. То есть вариантов как бы достаточно много. Во-первых, если самому не хватает времени почитать книжку, да, то всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут. С моей точки зрения, морской аквариум ничем не сложнее, чем пресноводный. То есть в каждом аквариуме, то есть чем, ну, скажем, принципиально они не отличаются. И в том, и в другом очень важна определенная последовательность действий и контроль за этими действиями.
0: Ну, и регулярность.
1: Да, и регулярность, безусловно.
0: Чтобы шаткое экологическое равновесие не пошатнулось. Потому что если она пошатнется, то исправить будет сложнее.
1: Конечно. Ну, на самом деле, то есть аквариум – это вообще очень просто. Содержание аквариума можно измерить только единственным измерителем. Да, это трудом. Да, то есть трудозатратами, временем затрачен на поддержание его существования. Все можно сделать своими собственными руками. Потратить на это большое количество времени. А если времени не очень, ну, скажем так, много или времени жалко, часть своей работы можно перепоручить различным приборам. Да, чтобы вместо тебя, например, работал компрессор, или вместо тебя работал какой-то электрический фильтр.
0: Да, или дозатор.
1: Да, или какой-то дозатор.
0: Конечно. Дозатор за тебя цеплет столько корма, сколько нужно. Ты можешь ехать в отпуск на месте, да?
1: Ну, да, в морском аквариуме просто, скажем, трудозатрат несколько больше, чем в пресноводном, да, и, соответственно, контролирующие приборы тоже нужно чуть-чуть больше, и в морском аквариуме более важна точность, потому что, как это ни странно, да, то есть пресноводный аквариум, он, скажем, может простить тебе немножко больше, чем морской, ровно по одной причине. Аквариум пресноводный, это и все пресноводные обитатели привыкли к тому, что они живут в изменяющемся мире. Ну, например, да, зима, осень, да, в тропиках это тропический сезон, когда льет с неба холодный дождь, да, и сезон засухи, когда вода нагревается. И пресные животные выработали в себе достаточно много адаптационных механизмов, приспосабливающихся. А вот морской аквариум, да, то есть морская рыба, ей не было нужды в этом, потому что температура в море всегда одинаковая. Там всегда одинаковая соленость, там всегда одинаковый состав воды, да, и рыбе просто без сну не нужно было вырабатывать какие-то адаптационные механизмы. Поэтому в этом плане морские рыбки, безусловно, слабее, чем пресноводные. А задача, скажем, при поддержании стабильности в морском аквариуме, то есть она должна быть, ну, скажем так, более тщательной, более точно сохранять параметры. Если пресноводный аквариум может себе простить некоторые... Ну, некоторые вещи, да, то морской аквариум этого не прощает. Морской аквариум этого не прощает. Там лучше использовать точные измерительные приборы.
0: Да, Андрей, ну здесь возникает еще один очень важный вопрос, потому что пресноводные рыбки, они тоже все-таки немножко разделяются, да, по условиям содержания. Какие-то любят более мягкую воду, какие-то более жесткую, какие-то потеплее, какие-то там похолоднее. Но что касается морских рыб, все-таки, наверное, каждый морской аквариум – это модель какого-то определенного моря. Потому что одно дело тропики, тропические рифы океана, да, другое дело, вот там, я не знаю, Ну, в разных морях там и степень солености разная, и состав воды разный, да?
1: Ну, мы же не пытаемся это все скопировать. Есть определенные усредненные. То есть, ну, считается, да, что 34 промилле – это вот такая средняя морская вода, в которой, в общем-то, рыбы живут. Даже рыбы Красного моря, ну, самого соленого, да, наверное, моря на планете, там, где соленость достигает невероятных величин, аж 35 промилле, да? То есть, среднестатистическая 34 – А что такое промилле? Это количество частей соли на миллион частей воды. Ну, то есть 34, соленость 34%. 3 килограмма 400 граммов на 10 литров воды. Ой, на 100 вот литров это, воды, извините.
0: Да, мандаринка одна из самых таких, наверное, ярко окрашенных и популярных рыб морского аквариума. Перед этим была рыба-зебра, она же рыба-бабочка из скорпеновых. Но лучше ее не заводить, поскольку она все-таки очень ядовитая. И если, не дай бог, укол будет такой вот иглой, то болеть будет очень здорово. Ну что ж, Андрей Сергеевич, наверное, пора ответить на вопросы, да?
1: Если знаю ответы на вопросы.
0: Да, ажный я пророк. Ребят, значит, у вас сейчас есть счастливая возможность допросить обо всех аквариумах делах Андрея Сергеевича Белова. Можете, как всегда, присылать свои вопросы. Ну, наверное, я сейчас спрошу. Андрюш, скажи, пожалуйста, а как-то вот какая-то мода-то, она изменяется, аквариумная? Вот, или... Она, в общем-то, более-менее всегда постоянная. Вот какие-то такие вот течения-то есть, которые...
1: Саш, ну
0: в этом вот сезоне что?
1: Секунду. Вот секунду. Мы о чем говорим? То есть вот о каком из вот тех тысяч типов аквариумов ты говоришь? Ну вот, ну что значит мода на аквариум? То есть, ну, я не знаю. То есть аквариум, ну, либо есть, либо нет. Либо он тебе нужен, либо не нужен. И здесь как-то, ну, не знаю. То есть, ну, как животное может быть модным или не модным? Но это если только там на воротнике.
2: Ага.
1: Ну, на воротнике, да, там была модная норка, да, а потом стал моден леопард.
0: Так, вот, Андрюш, нам же... закидали Мы поняли твой ответ, мудрый, спасибо. Значит, смотри, я тебе начинаю читать вопросы. У тебя телефон, да. У тебя маленький шрифт. Расскажите, есть какие-нибудь особенности содержания речного рака в аквариуме? Предыдущий прожил около года и был скушен карпами после очередной линьки.
1: Опа, вот это хорошо. Не повезло парню. Ну, если он у вас прожил около года, значит, вы уже знаете, да, все секреты его содержания. Потому что обычно раки так долго не живут. Единственное, что, конечно, нужно раку, да, это всегда оставлять при линьке его чешую. Потому что ему вот та хитиновая оболочка, он ее обычно съедает, да, потому что ему больше негде, если у вас достаточно мягкая вода, или вы не даете раку кормов, содержащих хитин, ему очень сложно набрать в себе, как бы сделать такое депо веществ для того, чтобы сформировать новый панцирь. И этот, видимо, чуть-чуть подзадержался в формировании нового панциря, и вот был славно схарчен всеми
0: Кстати,
1: карпами.
0: Дети мои, шкурку свою после линьки съедают очень многие животные. А что добру-то пропадать? Лягушки, кстати, некоторые съедают свою шкурку прямо вот такой, двумя ручками берут и съедают. И еще, если вы хотите держать раков, есть все-таки кубинские голубые рачки, очень симпатичные калифорнийские красные раки. Какие у нас там еще есть, Андрей?
1: Да, ну, куча, если бело-клешневые, красно-клешневые.
0: Да.
1: То есть разнообразие тропических раков, то есть они есть от синего до красного. То есть и полосатые, и любые. Это наши раки там, да, у нас всего там, по-моему, широко-клешневые и узко-клешневые. Раки зеленые.
0: Ширококлешневый, кстати, он уже в красной книге, его практически нет в средней полосе. Вот ребята мне недавно, кстати, позвонили в Курской области, якобы они нашли, не в Курской, в Калужской области якобы нашли в одной речке Широкопалого. Но, ребят, лучше держать тропических раков, это проще. Вопрос,
1: да,
0: Андрей,
1: вот вообще тропические, да. Да, извините.
0: Как-то заклеил протекающий каркасный аквариум эпоксидным клеем, и через некоторое время все рыбки сдохли. Можно ли для этих целей эпоксидку, или она токсична?
1: Ну, вообще эпоксидная смола после застывания ничего не выделяет воду, то есть она достаточно инертный материал, который сложно разрушить. Может быть, была какая-то другая причина, но каркасный аквариум в 2020 году – это вот как минимум круто.
0: Это дедушкин аквариум, наверное,
1: да,
0: еще.
1: Там да. можно пластилинчиком подклеивать. Там пластилинчиком.
0: Оконные замазки.
1: Оконная замазка, вот она токсична, я забыл, потому что как-то мы делали смесь на цементе, то есть жизненькую, вот, которая заливалась, там вот этот каркасный аквариум, подклеивали потом пластилином, пока она застывала. Ну, было вообще очень интересно. На самом деле, я, наверное, открою большую тайну. Сейчас существует не только стеклянный аквариум, но еще и акриловые, то есть, которые могут быть вообще безразмерные любой формы. Вот. А каркасный аквариум – это, ну, как минимум, круто.
0: Так, как вы относитесь к тому, что вместе с тропическим разнообразием в Россию заводятся экзотические болезни, которые распространяются в аквариумах, и их проблемно лечить? Ну-ка, Андрей Сергеевич, как вы к этому относитесь?
1: Так, я вот немножко не понял вопроса. Если вопрос стоит в том, что тропические, да, заболевания приходят в... скажем, если это в защиту экологии, то это абсолютно безопасно. Вот, потому что как бы тропические рыбы в наших условиях не выживают. Если речь идет о так, что тропическом разнообразии, в России заводятся экзотические болезни, которые распространены, аквариумы их проблематично лечить. Значит, вот здесь я, наверное, открою вам большой-большой секрет. Экзотических болезней не бывает. Значит, в основном все возбудители заболеваний рыбок, в том числе и аквариумов, это могут быть либо вирусы, либо бактерии, либо простейшие, либо ну, насекомые.
0: Грибы.
1: Да, черви, грибы. Да, тропические они или не тропические, это абсолютно не важно. Потому что, во-первых, существует совершенно отработанная методология лечения любых из этих заболеваний, да. Но самое главное, давайте вот мы просто с вами подумаем немножко на другую тему. Основной защитой организма от заболевания является его иммунная система. И любая рыба, живя в естественных условиях, обладает иммунной системой, и к ней болезни прицепиться просто не могут. То есть любая болезнь в естественных условиях, да, то есть я что-то... Очень редко слышу об пандемии, которая распространялась бы среди рыб, да, потому что там достаточно серьезная иммунная система. А также, то есть кроме иммунной системы, у рыбы существуют и другие системы, да, там дыхательная система, пищеварительная система. Вот так рыба – организм, который предназначен для того, чтобы выживать в жестких условиях. Но... Когда происходит, скажем, ухудшение условий, рыба начинает отключать систему одну за другой. То есть для того, чтобы выжить в неестественной для нее среде и бороться, ну, например, да, с негативным воздействием химии воды, там, где нитраты, нитриты, то есть вещества ядовитые для рыбы начинают зашкаливать, ей нужно бросить все силы на борьбу с этим, да? То есть иммунная система раз и отключилась. Угу. И организмы, да, которые в рыбе, кстати, в любой рыбе, к сожалению, да, они живут, так как являются частью симбиоза, того симбиотического сообщества, которое вообще проживает в рыбе. То есть они есть. Так вот, обычный организм, да, бесконтрольно, без контроля иммунной системы начинает размножаться и превращается в патогенный организм, который уже, то есть, скажем, в том количестве, в котором он размножился, иммунная система рыбы уже не работает, и приходится применять какие-то препараты, которые идут в помощь этой иммунной системе.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, все схемы давно отработаны, и все это лечится. И ничем тропическая болезнь не опаснее, скажем, болезни, которые болеют наши окуни или бычки.
0: В общем, ребят, я вам отвечу на этот вопрос так. Там нет такого, как его, коронавируса рыбного или СПИДа, которые бы могли бы привести, он у нас всю рыбу покосит. Это во-первых. Во-вторых, есть очень жесткий контроль. Вот Андрей Сергеевич занимается поставкой из-за рубежа рыбы, и он вам скажет, что контроль очень жесткий. Я имею в виду санконтроль, санитарно-эпидемиологический. Да, Андрей?
1: Ну, Александр, здесь ведь, ну, скажем так, да, мы профессионально занимаемся вот как раз теми вопросами, которые были заданы по поводу болезни рыбы. Если честно...
0: Да, давайте отвечать, потому что очень много вопросов. Почему, ну, красная краска гуппи преобладает над синей? Она преобладает, Андрей.
1: Да нет, ну там просто разные. То есть если красная окраска – это, да, пигменты, которые зашиты в кожу, то синяя окраска, вот перламутровая, то есть это не пигменты, а это, это тоже в коже. Гуанофоры, по-моему, гуанофоры называют. Не преобладает она. Почему преобладает?
0: Ну да. Кстати, есть, да, с окраской...
1: есть гуппи белые, есть гуппи голубые.
0: Желтые, конечно.
1: Да, зеленые. Зеленых нету.
0: Кстати, ребят, вот когда мы говорим об окраске у рыбах, то вот, кстати, та же самая зеленая мурена средиземноморская, она называется зеленая, она не зеленая, она, по-моему, синяя с желтой слизью, а сверху желтая слизь у нее. И вот эта вот желтая слизь в сочетании с синим дает зеленый цвет. Поэтому там все очень сложно с окраской. Интересно, есть какие-нибудь доказательные исследования о том, что рыбы умирают, просто засыпают? Может, они тоже мучаются и чувствуют боль? Вот как с болью? Чувствует рыба боль, Андрей?
1: Ну, я не знаю. То есть я таких исследований не проводил, но причинять рыбе боль мне бы не хотелось. Я делаю время от времени рыбам уколы. Я не могу, ну, скажем так, если мне делать укол, да, в мышцу, то у меня все-таки происходит какой-то, да, мышечный спазм. Рыба переносит это без всяких спазмов. Возможно, у нее по-другому, да, то есть нервный ответ. На самом деле я этого не исследовал и вообще не считаю нужным мучить какое-либо животное, да, то есть будь то рыба или таракан или млекопитающее, ну, я считаю, не нужно исследовать механизм происхождения боли, просто не нужно им этого причинять.
0: Да, давай ответим вот человеку, который задал этот вопрос еще. Если вас интересует мучение рыб, что я вам точно скажу, что большинство аквариумных рыб не тяготятся своей несвободой. Если вы им создали нормальные условия, они, как крошка Немо, не рвутся в океан, потому что что в океане или в своей родной речке они всю жизнь проведут под одной корягой, да, что им будет хорошо в вашем аквариуме. То есть можете не испытывать чувство сострадания. Ты со мной согласен, Андрей?
1: А главное – чувство вины.
0: Да.
1: Аквариумные рыбы в...
0: Сейчас покажем.
1: Ребят, у меня неинтересный аквариум, я покажу. Но у меня неинтересный аквариум. Дело в том, что они рабочие, они некрасивые. У меня задача по профессии немножко другая. Мне нужно получить рыбу, скажем, в не очень хорошем состоянии и превратить ее в хорошее состояние. Если интересно, я покажу свое хобби, чем занимаюсь я. И попутно могу рассказать о рыбках, да, которые в аквариуме. Скажем так, рыбы в аквариуме, которые живут в аквариуме, в среднем живут в два раза дольше, чем рыбы, которые живут в естественной среде, вырастают больше по размеру
0: и здоровее.
1: Никогда в естественных условиях, то есть, ну, рыбе нет смысла там дорастать до тех размеров, которые она дорастает в аквариуме, потому что вот именно в аквариуме она получает дармовой корм, да, то есть не тратит энергию на поиски пищи, воду тебе меняют, то есть воду тебе подогревают, ну, просто создают такой больничный уход.
0: Мало того, ребят, там...
1: Я могу сейчас, конечно, попробовать провести по аквариуму, ребят. Если честно, это рабочие аквариумы, я не все их покажу.
0: А сейчас... А кто будет отвечать? Тут знаешь, что? Сколько вопросов накидали? Тут
1: такое, ну, давайте я в конце тогда проведу.
0: Давай. Про цвет я еще хочу сказать, ребят. Дело в том, что рыба в аквариуме, она еще, как правило, ярче, потому что есть куча ухищрений сделать ее яркую, да, даже есть такой термин «набирать цвет», там и фон ей специально яркий дают и так далее. Вот, так. В нашем городе самое интересное по поведению – это лимонные цитроновые цихлиды. Вопрос, почему у цихлиды так развелось сложное поведение, забота о потомстве?
1: Конкуренция. То есть живут, ну... Цихлиды самые поздние, то есть, понимаете, когда сформировались цихлиды, все остальные рыбы уже давно сформировались. И живут цихлиды-то не в самых лучших условиях, да? То есть обилие хищников, причем хищников не крупных, а хищников мелких, да? То есть, и поэтому, ну вот, когда вот такую вот жабу съедает куча муравьев, да, то есть жаба просто не может от них защититься. Цихлидам также сложно защититься от мелких хищников. Не о крупных, скажем, крупные-то рыбы, они, ну, отпор дадут. А вот мелкие рыбы, которые воруют, у них и круп, то есть быстро воруют мальков.
0: Андрей, извини, там еще два фактора очень важных, ребят. Это, во-первых, плотность, да, потому что их очень много, разные-разные виды. То есть на наших глазах, вот Андрей Сергеевич сказал, что это очень... поздно сформировавшееся, да, семейство. Вот посмотрите, там какое-нибудь озеро Виктория взять, там почти нет растительности, там голые камни, там нет еды. И при этом огромное количество видов разных, которые конкурируют между собой. И надо как-то приспосабливаться, надо найти свою стратегию, тактику выживания, да, Андрей?
1: Ну, в основном, да, цихлиды объединили. Ну, скажем так, какие есть способы размножения, да? Вот гуппи, да, съедают своего малька в аквариуме. Почему? Потому что в природе она его никогда не видит. Рыбка живет на течении, она родила малечка, малечек уплыл, дальше выживай как хочешь. А есть рыбы, которые, ну, например, как карповые, да, которые кладут безумное количество икры. Там, ну, предположим, вот рыбка размером там, 20 там, сантиметров, да, кладет 100 тысяч икринок, а для продолжения рода нужно всего 4 штуки. Да, то есть, ну, как бы... Ну, даже да, две рыбки.
0: Она кормовую базу создает для других рыб. То есть
1: кто-то выживет. А цихлиды не такие крупные, не такие плодовитые. Поэтому им пришлось, да, объединяться. В основном все цихлиды живут либо парами, либо гаремами. То есть создают такую вот как бы модель идеальной семьи. Где есть папа, мама, куча детей, которых они защищают, учат, кормят. Ну, скажем так, в этом плане... наиболее социально близкие к нам рыбки.
0: Ну, вопрос, Андрей, это вот для тебя, я на него не смогу ответить. В нашем городе есть стоматология, да, где есть аквариум, не очень большой, и в нем большие рыбы одного вида, не знаю какого, это важно, что одного рыба. Рыба покрупнее постоянно норовит ткнуть ту, что поменьше. Они просто играют или сходят с ума от тесноты?
1: Ну, я думаю, что, конечно, аквариум не должен быть тесным, да, потому что, ну, любишь животное, ну, ты имеешь возможность что-то большое, тем более стоматология, да. А вот тыкнуть, это может быть совершенно разное. Во-первых, это может быть, у них же ручек нету. Я бы вот тоже, да, девушку, которая сидит рядышком со мной, в основном это жена, да, я вот так раз ручкой бы и приобнял, да, или там вот к себе бы потянул. А у рыбки... Ну, как она может выразить свои чувства? Ну, вот носиком там чуть-чуть, да? Потом это может быть какой-то другой самец. То есть она может просто хотеть играть.
0: Конечно,
1: цихлид, а потом... Цихлиды, у цихлид, ну, нет интеллекта в привычном нам слове, да? Но они тоже о чем-то думают и тоже развлекаются.
0: Ну, вот, Андрюк. Ну, они все-таки, вот по сравнению с другими рыбами, они такие интеллектуалы, ихтиофауны. Они далеко не дураки,
1: да,
0: согласись.
1: Да, то есть их можно обучить.
0: Может,
1: то есть, ну, некоторым простейшим трюкам. То есть они обучаются.
0: Ребят, еще я просто хотел бы, пользуясь случаем, вам напомнить, что рыба должна двигаться в аквариуме, что рыбы точно так же, как и мы, люди, страдают от ожирения, их нельзя перекармливать, от этого начинается огромное количество всяких болезней, и у любой рыбы в аквариуме должна быть возможность нормально двигаться и гонять, да, Андрей Сергеевич?
1: Ну да, наверное. Так.
0: Так, как самцы выбирают самок у цихлид и как самки отвечают взаимностью? У меня самец выбрал из самок красавец не самую красивую и здоровую, а наоборот замухрышку. Чем это... О, ребята, это великое таинство любви.
1: Нет, ребята, да, во-первых, это любовь, а во-вторых, с чьей точки зрения она была замухрышкой? Вот с точки зрения того самца, вот как раз она-то и была самой красавицей, да, с которой имеет смысл продолжать свой род.
0: Ребята, я вам по секрету скажу. Она была самая умная и самая работящая. Да,
1: Андрюш? Скорее всего, так. Да.
0: Здравствуйте, интересно, рассказывайте, спасибо. Вопрос. Да не за что, ради вас и стараемся. Вопрос. Моменты включения и выключения света. Стоит ли гнаться за закатами-рассветами? А, то есть вот соблюдать циркадные ритмы?
1: С эстетической точки зрения, безусловно. У меня как-то был прибор, да, который воспроизводил закаты и рассветы. Хуже того, там можно было забить географическую широту. И он воспроизводил, да, то есть вот закат над северной частью Ильяносов-Ориноко. Это было вот, ну, незабываемо. То есть постепенно загораясь, да, к полудню. Ну, на самом деле это больше для людей, чем для рыб.
0: А потом, друзья мои, извините, Андрюш, извини, не забывайте, что если у вас слишком долго будет гореть свет, то просто начнет зарастать аквариум.
1: Ну, вот если такой светильник, Александр, прошу прощения, то есть чем хорош такой светильник? Ты его программируешь на определенную географическую широту, он сам знает, во сколько рассвет, во сколько закат, когда ночь, и показывает фазы Луны. То есть в том числе, да, то есть ночную подсветку, чем этот светильник, собственно говоря, и, ну, хорош. Сейчас, ну, с техникой вообще нет никаких проблем, любой каприз, он уже придуман и он уже есть.
0: Так, в парке Петродворец Петергоф в Санкт-Петербурге плавают кои. Их сложно видеть, вода не сверхпрозрачная. Почему нас не запускают рыбок в пруды и большие фонтаны? Ну, ребят, во-первых, сразу по поводу Петродворца, там Петергофа и прочего. Почему в каждой усадьбе, в барской усадьбе, обязательно были пруды? Все очень просто, это не только эстетика, и главным образом не эстетика. А дело в том, что у нас же очень много в православии, много постов. Петров пост там и так далее, когда нельзя есть мясо. А рыбу есть можно. Поэтому в том же Петергофе, в этих прудах разводили рыбу для еды. Особенно для еды во время поста. А что касается кои, я не уверен, что во времена Петра Алексеевича там кои-то плавали, да, Андрюш?
1: Да нет, конечно, их тогда просто не было.
0: В России наверняка не было, да, откуда они там были, когда... Ну да, конечно.
1: Связи с Японией, с Китаем, ну, тогда не было.
0: Ну, с Японией, как вы помните, ребят, вообще не было связи вплоть до 18 века. Единственное, кого они в 17 веке все пускали, это голландцев. Вот, то есть это была терра инкогнита. Ну ладно, это уже другая история.
1: А вот не запускают рыбы в пруды и фонтаны, Саша, извини, да? Да. Ровно потому, что вода московского водопровода, да, и, да, я думаю, что петербургского тоже, в том виде, в котором она подается, не готова, то есть, ну, не до конца пригодна для жизни рыб. Потому что хлорирование воды сейчас, другие различные манипуляции, которые на станциях проводят с водой. Да, пить ее можно, а вот рыбе жить не, некомфортно.
0: Так, Андрей, значит, смотри, это наш постоянный слушатель и зритель Амир, 10 лет. Амир, привет, рад тебя слышать. Вот Амир пишет, недавно ходил на рыбалку в Черное море и попадалось очень много морских дракончиков. У меня вопрос, почему их стало так много? Амир, честно говоря, давно не был на Черном море, но это имеется в виду эти скорпенчики из семейства скорпеновых, да, вот эти маленькие дракончики, Андрей?
1: Ну да. Но раньше просто Амир ловил их на креветочку, а потом освоил джиг. Да, то есть вот это перемещение. Здесь очень важен стиль ловли. Стало ли дракончиков больше, или ты их стал просто больше ловить, поставив другую приманку?
0: Амир, ну если серьезно, дело в том, что у каждого вида, почти у каждого вида, есть, бывают вспышки численности. То есть это вот такие вот синусоиды, которые там вычисляют зоологи, ихтиологи, просто вот в этом году ну вот может быть такая вспышка. Я не был на Черном море, не знаю. Но просто имей в виду, что бывают вспышки численности у самых разных видов. Иногда вот они вот так вот прорываются. Потом все станет на свои места, и опять дракончиков станет меньше. Так, рыбы чувствуют своих собратьев на расстоянии? Еще конечно. Как? Сергей Сергеевич, расскажи, как чувствуют.
1: Да, любыми способами, то есть от электрорецепции, да, то есть некоторые виды рыб чувствуют электрическое поле своих собратьев, да, до вкуса и запаха, то есть они чувствуют их всем телом. А дело в том, что чувства рыб значительно более богатые, чем мы можем себе представить. У них совершенно другое зрение, у них совершенно другое обоняние, совершенно другое осязание. Мы просто даже близко не можем представить те ощущения, от общения, да, с пространством, которое испытывают рыбы.
0: То есть одна боковая этом... линия чего стоит, да, Андрей?
1: Да, да.
0: Ну, вот, то есть одна боковая линия, это же...
1: Классический эксперимент. Есть такие слепые мексиканские рыбки, остеонаксы. Да, и вот над ними проводили эксперимент, как они чувствуют. Представьте себе аквариум, который стоит внизу. Остеонаксы находятся в аквариуме, который стоит вверху. И из этого аквариума вода сливается в нижний. Остеонаксы плавают, то есть это слепые пещерные рыбки, которые не могут видеть свой корм и прочее. Так вот, вода льется сверху, там, где сидят остеонаксы, вниз. В нижний аквариум закидывали корм, и в верхнем аквариуме остеонаксы, то есть демонстрировали пищевое поведение, то есть они начинали искать рыбку. Вот каким образом они почувствовали, да, корм, который находится там, где, ну, в общем, ни одно человеческое чувство не может.
0: Некропсонов, да. Наверное, какой-нибудь им там, да, вкус пищи передавал по одной молекуле.
1: Я не знаю, то ли это была волна, да, то есть которая, ну, вкус не может быть, потому что вода льется вниз.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: как, вкус
0: ни одна молекула
1: пойдет,
0: не попала.
1: Да, наверх она просто не попадет. Возможно, это слабое электрическое поле, да, возможно, это определенная волна, которая поймана, да, то есть через водопад. Ну, я, к сожалению, не ученый, я не знаю, но то, что чувства рыб фантастические, да, это однозначно.
0: Они совершенно по-другому воспринимают этот мир. Да. Они да. видят то, что не видим мы, они слышат то, что не слышим мы, они чувствуют то, что не чувствуем мы, а потом, ребята, дети мои, я вам сколько раз говорил, мы видим не глазами, мы видим мозгами, глаза – это объективы, понимаете? И точно так же вот рыбы, может быть, они другими сенсорами, они другими датчиками воспринимают этот мир, и дальше вот что у них в мозгах, там, в их рыбьях, какая картинка действительности, этого мы пока знать не можем. Так, вот, Андрюш, очень интересный вопрос. А почему некоторые рыбы сильно костлявые, а некоторые нет? Дети мои, а вот теперь смотрите. Вы обратили внимание, какие рыбы более костлявые, а какие менее? Вы обратили внимание, что речные рыбы, они более костлявые, чем морские? Про плотность воды задумывались когда-нибудь? Андрей Сергеевич, объясните, у вас это убедительнее будет.
1: Не-не, я как бы, вот тут мне самому стало интересно, почему речные рыбы более костлявые?
0: Ну, я предполагаю, из-за того, что плотность воды все-таки другая, и им нужен такой усиленный каркас, на котором вот мышцы держатся. Это вот моя версия, которая то, что мне сейчас пришло в голову. В отличие от морских, как ты думаешь?
1: Так и морские рыбы живут. То есть, нет, плотность морской воды выше, чем плотность пресной воды.
0: Выше намного.
1: Ну, может да. быть, это связано просто с семейственной. Карповые вообще очень костлявые. Окуневые менее костлявые. Вот честно, я не знаю ответа на этот вопрос. Но меня заинтересовало, я поищу литературу.
0: А есть же ведь еще хрящевые рыбы, да, акулы, скаты.
1: Да. Да.
0: Есть еще осетровые, которые к хрящевым не относятся, но у которых тоже костей нету. Там есть визига, да, вот это вот уплотнение, из которой пироги делают. Ну ладно, в общем, ребят, договорились. Мы с Андреем Сергеевичем попробуем подготовить ответ на этот вопрос. Самим стало интересно. Как стеклянные сомы и другие прозрачные рыбки прозрачны? Как это происходит?
1: Элементарно. На самом деле ни одна рыба не окрашена, да? То есть все рыбы прозрачны. Но просто в коже некоторых из них. Ведь мы же видим цвет, как отраженную волну. На самом деле рыбы не окрашены. Там просто чешуйка повернута таким образом, да, что отраженный свет, свет отражает, ну, исключительно там в синем или в красном спектре. А в коже стеклянных окуней, стеклянных самов, ну, просто нет этих пигментов, поэтому отражаться нечему. Мы видим, что они прозрачные.
0: Так, вот это нам пишет, это взрослый явно пишет. Все хорошо, классика, но оно того стоит. Не все эту классику знают. Да и формат детского канала, было бы интересно то же самое, но для взрослых аквариумистов. Ну, друзья мои, я думаю, что аквариумисты это все знают и без нас, это во-первых. А во-вторых, взрослые стали настолько нелюбопытными людьми, а вот дети, они любопытны. Детям действительно интересно, с чего вы взяли, что мы сложно для детей рассказываем? Слишком большой формат? Не знаю. Вот дети мне пишут, говорят спасибо, им это интересно. Андрей, как ты считаешь?
1: Ну, существует бесчисленное количество, то есть, ну, сейчас и форумов, там, каких-то клубов, где взрослые аквариумисты могут пообщаться. И самое главное, что работать со взрослой аудиторией – дело неблагодарное. Значит, все аквариумисты, да, они, ну как, у каждого есть свое мнение, и оно правильное.
0: Истина в последней инстанции.
1: Да, каждый аквариумист – это истина в последней инстанции, который вот будет отстаивать свои интересы. Ну, там, где собираются два аквариумиста, то есть все, это, ну, не драка, конечно, но всегда, всегда спор. То есть со взрослыми работать бесполезно.
0: Вопрос Андрею. Пользуется ли популярностью в аквариумистике рыба анабас?
1: Нет,
0: вот
1: не пользуется.
0: В кроссфордах точно пользуется.
1: Не пользуется. Я последний раз видел анабаса лет, наверное, 15-20 назад. То есть он мне попался в стоклисте, ну, в прайсе, да, что он появился. И мне просто почему-то захотелось вспомнить этого анабаса. Вот как бы, ну нет, он спросом не пользуется. А рыба это безумно интересная. То есть это как бы, да, та самая лабиринтовая двоякодышащая рыба, которая дышит воздухом, ночью бегает по траве. То есть если сделать, да, то есть теплое лето сделать прудик, анабас будет оттуда вылезать, охотиться на мух и обратно залезать в прудик. Рыба безумно интересная.
0: Так. Амир пишет, Амир 10 лет, разводит ли морских дракончиков в аквариуме? Амир, не надо их трогать, потому что у них вот эти вот на спинном плавнике ядовитые шипы, может быть очень больно, это все-таки скорпеновая рыба. Не знаю, Андрей, ты видел их в аквариуме?
1: Ну, я видел тропических. Нет, возни с морскими дракончиками очень много, вряд ли их разводят. Ну, наверняка есть какой-нибудь увлеченный человек, да, который разводит это, ну, вот для себя. Да, просто потому, что ему это нравится. Наверняка такой человек есть, но я, к сожалению, с ним не знаком.
0: Да, я тебе что хочу сказать, не надо пробовать. Я вот чувствую, что ты хочешь поэкспериментировать, да, Данечка, не надо этого делать, нас... Если хочешь аквариум, есть куча рыбок, с которых ты начинай. А вот к дракончикам ты вернешься потом, если не остынешь душой. Так, Даня, 7 лет, это тоже наш постоянный, между прочим. Слушатель, привет, Дань. Какой самый большой аквариум в мире? Ой, по-моему, в Дубае, Андрюш, да?
1: Я видел аквариум в Сингапуре, он огромный. Огромный аквариум в Осаке. Ну, сейчас, ну, мы в Дубае, да? То есть, ну, сейчас все города стремятся сделать какой-то огромный большой океанариум, и от этого они становятся очень неинтересны. Потому что если ты был в одном океанариуме, считай, что ты был во всех. Да, они с моей точки зрения, пресноводные аквариумы, да, которых очень мало разбросано по миру, значительно интереснее, потому что они разнообразнее. Они разнообразнее по ландшафту. Они разнообразнее по семействам рыб, которые могут жить в этом аквариуме. Они разнообразнее по размерам. Потому что пресноводных рыбок можно содержать в аквариуме. Да? То есть рыбки размером от 2 сантиметров, да, и до 2 метров. Ну, не знаю. Как бы имею свое мнение по поводу морской и пресноводной аквариумистики. Лично мне пресноводная аквариумистика интереснее.
0: Конечно. Ребят, а потом, вот где еще сейчас они растут, как грибы после дождя, это в Китае. потому что в Китае там много таких мелких городочков, в каждом там по 10-20 миллионов жителей, да, ну, такие крошечные китайские городочки, ну, типа вот как наш Серпухов где-нибудь в Китае, да, живет там 20 миллионов и очень хотят морской аквариум. У них деньги есть. Но вот то, что Андрей Сергеевич правильно сказал, сколько я видел этих морских аквариумов везде, в разных странах мира, один и тот же ассортимент. Вот буквально как под копирку, один и тот же ассортимент. Акулы, скаты, ну вот за редким исключением в Барселоне. Груперы, да. Вот, ну вот в Барселоне я видел, правда, сценку, я вам рассказывал, как рыбу-луну кормят из ложечки таким вот желе. Два аквалангиста. Так, какие рыбы более сложные? Вопрос такой, в общем, Андрей. Самые сложные в содержании, какие рыбы, да? И какие строят самые изощренные постройки гнезд для детишек-мальков? А что значит изощренные? Самые оригинальные, наверное, Андрей?
1: Корюшка
0: трехиглая строит, да, гнездо.
1: Да. Ну, басы строят гнездо. Рыбы-то гнезда особо сильно не строят. А какие наиболее сложные, вы не поверите. Вот обычные окуни, щука подмосковные, они значительно сложнее в содержании, чем различные тропические виды, которые... Ну, любой тропический вид значительно легче. И чем севернее, тем сложнее содержать.
0: Рыбу. Так, как попал солнечный окунь в наши водоемы? Ты знаешь, Андрей?
1: Знаю. Ну, здрасте. В 50-е годы была программа интродукции североамериканских видов в наши водоемы. А до сих пор изучают форели окуня, да, которого на всем американском континенте называют бас. Да? То есть у нас это в Тимирязевской академии изучают форели окуня. Была попытка интродукции североамериканских видов, да, к нам в Россию, которая, к сожалению, оказалась... неудачный, потому что у нас разные условия содержания, и даже рыбы из похожей климатической зоны у нас не выжили. Кроме, может быть, солнечного окуня, который вот где-нибудь на юге, там вот на Кубани, да, то есть вот на Кубани он мог выжить, но, к сожалению, он не пошел у нас в производство, да, то есть как бы не откормился. Но попал он к нам вместе с басом, 50-е годы, да, в качестве прилова. Ну и наверняка где-то на Кубани размножился, там и живет.
0: Так, пропускаем. Вопрос 21 уже был. У меня рыбки выдрессировались просить корм при включении света. Включаешь, просят кушать. Какими командами можно обучить рыбок? О, это у Андрея Сергеевича.
1: Ну, их можно заставить прыгать через обруч. Значит, для этого нужны рыбки, да, которые способны выпрыгнуть. Я делал это с меченосцами. Берется вот такой вот маленький пластмассовый обруч и зажимается червяк, мотыль, сверху, и обруч опускается в воду. Дальше ты стоишь, ждешь, когда меченосец подойдет, да, и схватит этого мотыля. Хорошо, следующий также. Потом обруч начинает приподниматься из воды, да, меченосец постепенно начинает выпрыгивать, и когда приходят гости, ты просто подносишь обруч, и меченосец такой: прыг у тебя через кольцо. Все такие: мама дорогая, что это было?
0: Дрессируется, да, рыбка, дрессируется. Еще плотики буксируют рыбки.
1: Да. Ну, вот, бывают такие. Но все через корм. Через корм.
0: Да. Через положительное подкрепление, игра на рефлексе. Да, существуют ли рыбы, которых специально развели для боев? Ну, вот сиамских бойцовых рыбок разводили для боев.
1: Но их не разводили для боев, потому что это как бы побочный эффект. Ну, это очень незрелищный бой, да? То есть, если на петушиный бой могут посмотреть одновременно 100 человек, да, или 200, ну, как посмотреть на бой, ну, вот таких вот маленьких рыбок? Ну, как, ну, сколько человек их увидел?
0: Андрей Сергеевич, зато можно поставить по $100, выиграть или проиграть.
1: Саш, можно поставить по $100 миллионов, но для этого нужно иметь $100 миллионов и не иметь головы, чтобы их поставить на какую-нибудь рыбку.
0: Это точно. Так, хорошо. Будет ли для рыб стресс при включении-выключении?
1: Смотря чего, если вы будете туда совать два оголенных провода 220 вольт, включать и выключать, конечно, будет. Если имеется в виду свет, то, ну, естественно, то есть рыба опасается, рыба реагирует на внешние раздражители. Свет один из них. Но у моей рыбы на стресс, ну, то есть не реагируют, они знают, что как только я зажег свет, значит, сейчас будут кормить. Папа пришел, да, папа, папа, давай уже там кушать.
0: Так, у нас в Санкт-Петербурге, Ленинградской области плавает крошечная рыбка, не клюшка, а колюшка. Да. Очень интересная по поведению рыбка. Она вьет гнездо, и самец очень красив в брачную пору. Почему этих рыбок не разводят? А еще пахнет огурцом, да?
1: Ну, потому что, во-первых, это значительно... Разводить колюшек значительно сложнее, чем разводить тропических дискусов, да? Все-таки не забывайте, что у нас летом температура воды плюс, ну, условно, плюс там 16-18, да, а зимой плюс 4. И вот этот вот перепад, то есть сезонность колюшки тоже нужна. А в аквариуме ее сделать достаточно сложно, потому что у вас в квартире всегда плюс 24. Ну, или летом кондиционер стоит, да, или зимой батареи топят.
0: Ребят, сложнее вот... Поймите такую вещь, братцы мои дорогие, что тропических рыб содержать просто. Есть обогреватели, да, свет греет. А как сделать воду холоднее, чем у тебя в квартире? У тебя там 23-24 градуса, а тебе нужно 15. Для содержания многих рыб нужна вот именно такая холодная. Никак ты этого не сделаешь.
1: В случаях 10.
0: Да. Так, почему, если отражаются самы, то видны их внутренности? Где они отражаются?
1: Ну, имеется в виду, если самы прозрачные, то внутренности видны. Но вообще у стеклянных самов, да, то есть у них выставка кишечника черная. То есть там вот внутренности не видно. У меня есть и стеклянные самы, и стеклянные окуни. Там не видно.
0: Ну, кстати, есть и у нас стеклянная рыбка, голомянка, которая в Байкале водится. В аквапарке есть аквариум с рыбками, которые кушают эпителий на ногах. Что это за рыбки?
1: Это турецкие рыбки, гары. То есть это гара-рыбка. На самом деле она кушает все. То есть эта рыбка приспособлена к тому, чтобы... То есть у нее такое строение рта, что она соскабливает со всех поверхностей, да, то есть питательную среду. Обычно это водоросли. Бактериальные какие-то обрастания на этих водорослях, да? А здесь такое, ей такой кусок мяса привезли. Поэтому вот рыбы там просто счастливы. Они жрут, это рыбы-людоеды. То есть вот те, которые, да, они людоеды. Это кажется, что они едят эпителий. На самом деле они просто едят людей.
0: Это точно. Так, можно ли разводить голубых хирургов? Правда ли мраморная скалярия отпугивает акул? А как мраморная скалярия будет
1: отсутствовать? Солярия.
0: А, солярия, господи, без очков.
1: Все. Ну, я думаю, что разводить-то можно все. То есть, потому что... то есть, что голубых хирургов, что любых других. Потому что, ну, собственно говоря, это прописано в генетической программе. То есть, любая рыба должна... ну, как бы, она должна произвести плодовитое потомство. В этом смысл ее жизни. Вот. Можно ли разводить? Можно.
0: Андрей, я даже
1: не представляю, кто такая солярия. Извините, пожалуйста. То есть мы институтов, то есть университетов не кончали. Так вот от сахи, поэтому про солярию ничего не знаю.
0: Если все-таки вы имеете в виду сколярию, то она пресноводная. Некоторые акулы живут в пресной воде, например, в Латинской Америке. Да, бычьи акулы заходят в реки там, и может жить в пресной воде. Но я не думаю, что она испугается сколярию. Даня еще раз спрашивает, какая самая опасная рыба? Даня, ну какая самая опасная рыба? Вот я даже не знаю, Андрей Сергеевич, какая самая опасная рыба?
1: Плохо приготовленная. Вот, можно отравиться и умереть.
0: Правильно. Вот тетрадонтовые рыбы, они очень многие ядовитые. Та же рыба, как ее, господи, фугу, да? Да. Ну, последний вопрос. И Андрей Сергеевич все-таки вот просили показать его аквариумы. Какие рыбы ракообразные были искусственно заселены и выдавали местные виды? Выдавили. И привело...
1: Чего? К вымиранию. Ну, мне такие... Какие рыбы ракообразные были искусственно заселены? Ну, имеется в виду, интродуцированы, выдавили местные виды. Ну, мне такие... То есть, ну, в пределах России такого нет.
0: То есть, как потому, это? Что... А ротан, головешка?
1: Ой, а расскажи-ка мне, пожалуйста, да, то есть вот ротан, головешка. Это 30 секунд, кого он выдавил? Это было... Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, хотите, я вас... Ну, найдите мне, пожалуйста, в пределах Москвы хоть один пруд с ротанами, головешками.
0: Это сейчас его нет, извини, да. А в 70-х полно было, да.
1: Полно, я знаю, я его ловил. В 70-е годы ловил я этого ротана головешку. А вот сейчас я знаю только один секретный прудик в Москве, да. Куда можно поехать и в определенный период поймать хорошего ротана.

0: Ну что, покажешь хозяйство? Вот спросят, покажите царство Белова. Вот так и
1: пишут. Да нет там, царство. Нет там никакого царства, ребят. Ну, а что интересно?
0: Андрей Сергеевич.
1: Во-первых, я вижу только вас, да, и я не понимаю, а теперь я вас вообще не вижу. И я не понимаю, как работает камера. Да, я все убрал уже, можно включать.
0: Так, ну слушай, это покажешь?
1: Саш, да я вообще не вижу. Я не понимаю, то есть где я, потому что я вас не вижу.
0: Ну, вы слышал, меня...
1: Да, вы у меня как-то... Давайте я сейчас Face ID. У меня что-то произошло. Так, Skype. Вот вы в Skype. Вот я вас вижу. Но я не вижу, что... Отлично. А, да, я вижу, что я показываю. Ну, не знаю. То есть, вот, давайте я попробую перевернуться. Это вот стоечка, где... А, стоп. Вот. Это стоечка, где я... Ну, так балуюсь лично для себя.
0: Это кто там лично для себя?
1: Ну, это вот мои рыбки.
0: Бабочка?
1: Вот если туда, кроме с бабочка. Если вот заглянете туда в кувшинчик, вот я, к сожалению, не могу помешать. Да, там отложена икра. Это вот папаша-мамаша. А вот это их предыдущее поколение. Вот папаша защищает это все. Вот еще одна парочка, у которой малечек там вот постарше. Но тоже защищает, да? То есть, ну, не знаю, что тут показать. Ну...
0: А это кто там?
1: Да, это все вот о рыбке. Ну, вот это лялиусы.
0: Лялиусы видим. Желтенькие такие, оранжевые.
1: Оранжевенькие, да. Это вот другие лялиусы.
0: Андрей, а куда ушел вот этот традиционный наш старый древний лялиус в косую полосочку, как тетрадь ученическая?
1: Да никуда он, я прошу прощения, никуда он не ушел. Ну, просто их, ну, наверное... Так, это я иду показывать другой. Никуда он не ушел, просто их меньше покупают. Вот эти хочут кушать.
0: А папку увидели?
1: Это, папку увидели.
0: Засветились. Угу. О, зависло.
1: Да, это цихлид озера Малави. Вот этот вот оранжевый, да? Это самец доминантный. Вот он оранжевый, зараза. А вот эти серенькие, это самочки. Или другие самцы, которым он не даст окраситься, потому что он самый доминантный.
0: Но если убрать из этого стада, то произойдет короткая разборка между самцами, кто-то из них тоже станет доминантным и тоже станет ярким, да, Андрей Сергеевич?
1: Да.
0: Вот, тоже это цихлиды, тоже, да?
1: Тоже цихлиды. Вот гуппи.
0: Угу. Ну да.
1: Это гуппи.
0: А какой-нибудь... Общий план можно дать, Андрей Сергеевич, чтобы показать масштабы вашего царства?
1: Ну, вообще-то у нас идет ремонт.
0: Ага.
1: Ну, вот как-то вот так.
0: Ну,
1: вот
0: понятно.
1: Так. Потом вот так. Я вас ставлю в режим энергосбережения.
0: Ага.
1: Вот отсюда вот туда. Ну, это мы строимся.
0: Угу.
1: Сейчас идем в другие помещения. Угу. Вот. Где тоже есть гуппи.
0: Угу.
1: Гуппи такие.
0: Симпатичные.
1: Опять гуппи.
0: Ну...
1: Ну, дело брат в том, что вот эти аквариумы, они неинтересны, потому что это рабочие банки. Ну, даже не знаю, что показать. Ну, тут вот, ну, я просто вот мимо буду проходить и что-то такое вот показывать.
0: Угу.
1: Вот интересная рыбка. Видите там парусник?
0: Да.
1: Но вода мутная, потому что ее подменивают.

0: И вообще мы как бы в рабочей зоне находимся. Вот скалярии.
1: Угу.
0: Видно?
1: Видно.
0: Скалярии тут у нас кто? Вот. Опа. Эти сбежали.
1: Ну, не хотят они. Неончики.
0: Неончики. Вот они идут, да? А здесь вот такая вот надпись. Видна?
1: Не очень пока, но... А что за надпись? Не кормить.
0: Не кормить.
1: Понятно. Ну, Андрей Сергеевич, мы уже 2,5 часа, мы на рекорд вышли по количеству вопросов сегодня, вышли на рекорд, и по продолжительности нашего хронометража. А мне все время взрослые пишут, да зачем у вас такой, говорит, не проще ли разбить на несколько выпусков? Ну, видите, вот как-то тема интересная, поэтому мы и задерживаемся. Андрей Сергеевич, яви свое
0: сейчас
1: лицо,
0: поблагодарите. Да, сейчас покажу еще цехлит. Вот тот самый талер серебряный.
1: А, вот он, да, рыбка талер.
0: То, о чем мы говорили.
1: Угу. Похоже на чеканную серебряную
0: монету. Вот семья.
1: Ага.
0: Папа, мама и почти 3 поколения мальков. То есть 3-я вот там сейчас прячется за горшком, потому что они маленькие. Все живут, все размножаются. Вот интересная рыбка.
1: Это цихлиды были, Малави, да?
0: Да, это была танганика.
1: Танганика.
0: Вот такие вот интересные рыбки-матросики.
1: Да.
0: А вот прозрачные самы.
1: Да?
0: Да. Это прозрачные самы.
1: Плавающие желудки.
0: Стеклянные, да. Ой, а куда окуни делись? Ну, вот креветки.
1: Угу. То есть вот креветки. Они, да.
0: Кто-то тут еще есть. Вот, ну, нет, тоже креветки.
1: Андрей Сергеевич, покажи нам свою личность. Ребят, спасибо вам большое, все, кто был с нами. Спасибо героям, таким как Даня 7 лет, как Амир 11 лет, которые досмотрели нас до самого конца. Вот. Ну, надеемся, что как-нибудь мы еще с Андреем Сергеевичем встретимся. Ну, и я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорой встречи в ближайшее воскресенье. Андрей, спасибо тебе огромное.
0: Да
1: было безумно.
0: Ребят, заходите.
1: Счастливо. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Аппендикс – это очень интересная история на самом деле, потому что до сих пор в учебниках по биологии школьных, например, он упоминается в списке рудиментов. Вместе с зубами мудрости, вместе с уходвигательными мышцами, там же и аппендикс. На самом деле, на сегодня, как и по очень многим направлениям в медицине, знания по аппендиксу существенно дополнились. И мы теперь понимаем, что это, в общем, крайне необходимый нам орган. Причем не только нам. Скорее всего, и многим другим живым существам, ну, по крайней мере, среди млекопитающих, по данным исследований, он в ходе эволюции возникал независимо примерно 32 раза. Значит, что-то там такое нужное есть, ведь это не только было про травоядных животных. Да, у них отдельно очень интересно устроенный желудочно-кишечный тракт, да, там очень большое значение имеет микрофлора и все остальное прочее, но и у хищных, например, и у всеядных у них тоже аппендикс есть. Значит, что-то там такое водится нужное для нас. Надо сказать, что аппендикс, в общем-то, был описан довольно давно. То есть находить-то его стали практически сразу. Его неплохо описал Гален, например. Его зарисовывали Леонардо да Винчи и Андре Визалий. Но зачем вот это, мы разобрались только к 21 веку. Во-первых, когда стали делать гистологические срезы аппендикса, на них было видно, что он отличается от остального кишечника. Там огромная концентрация лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань, соответственно, наш иммунитет. Дальше, когда появились методы точной диагностики, скажем так, химического состава и биоактивных молекул, стали сравнивать, а сколько их в аппендиксе и сколько их, например, в толстой кишке, которая там дальше идет. Так вот, выясняется, что в аппендиксе всего, что связано с иммунитетом, то есть всего, и клеток, и антител самых различных, это и иммуноглобулины G, например, иммуноглобулины А, и сигнальные молекулы, которые относятся к иммунитету, вот это вот все, если мы вместе сложим, то многократно больше этого в аппендиксе по сравнению с остальной толстой кишкой. Здесь концентрация лимфоидной ткани и отвечающих за иммунитет молекул и клеток просто невероятная. Значит, можно сделать предположение, что, видимо, здесь каким-то образом работает наш иммунитет. Раз здесь у нас огромное количество разных вариантов иммунного ответа сосредоточено, ну, средств ответа. Может быть, здесь идет какое-то обучение? В общем, есть, да, на сегодня такое понимание, что, скорее всего, здесь одна из школ иммунитета, скажем так. И тот же клеточный иммунитет обучается распознавать, например, своих и чужих. Ну, ему положено убивать чужих Т-клеточному иммунитету. А как выяснить, кто из них чужой? Как распознать, какие участки на мембране, например, свидетельствуют о том, что это правильная бактерия, которая нам нужна? У нас есть куча симбионтов, и они все в толстой кишке. А какая неправильная, какая патогенная, которая пришла нам навредить? Вот не исключено, что именно здесь, потому что аппендикс же находится в самом начале толстой кишки. То есть мы перешли из тонкой в толстую. Здесь у нас как раз микроорганизмы уже в большом количестве и свои, и чужие. И, видимо, поэтому в аппендиксе может происходить распознавание, скажем так. То есть обучаются наши иммунные силы распознавать своих и чужих. Своих, соответственно, мы пропускаем дальше, разрешаем им размножаться, приносить нам некоторую пользу, естественно, не просто так они у нас там живут. И мы не пропускаем чужих. То есть мы их уничтожаем, убиваем, распознаем и все остальное прочее. Причем, что интересно, это подтверждается и ретроспективными наблюдениями. Потому что, к сожалению, в медицине было такое поветрие, что «а давайте-ка мы будем удалять аппендикс заранее». Ну вот как котиков стерилизуют, так и людей удаляли у них аппендикс, ну чтобы не мешал. Мало ли он потом воспалится, ну зачем нам эти проблемы, правильно? Да, так считалось. А теперь мы накопили статистику и выясняем, что такие люди, например, намного чаще болеют кишечными инфекциями. По остальным инфекциям не факт. То есть там, да, там есть статистические различия, но имеют ли они клиническое значение, не очень понятно. А вот по кишечным инфекциям все четко. То есть связь прямая. Это означает, что да, действительно, нас защищает в том числе от кишечных инфекций аппендикс. С одной стороны. С другой стороны, когда стали изучать уже кишечные инфекции, то есть что у нас происходит? У нас вторгается некая чужая, скажем так, сила. Она пытается размножаться внутри кишечника. Некоторое время у нее это получается. Но захватить кишечник целиком не выходит. У нас там огромное сообщество. Если пересчитать в штуках, то их больше в клетках, чем нас. Так что еще вопрос, кто в ком живет. Так вот, что получается, это прекрасное и огромное сообщество умеет защищаться от вторженцев. Понятно, что там погибнет довольно большое количество наших с вами симбионтов, но затем, как выясняется, все это восстанавливается. А откуда берутся новые бактерии? Когда отследили путь, выяснилось, что все это начинается со слепой кишки. То есть перезаселение кишечника, реколонизация, она начинается со слепой кишки. Потом восходящая бодочная, поперечная бодочная, нисходящая бодочная и так далее. И когда проследили, в принципе, откуда все это берется, выяснилось, что в общем похоже, что из аппендикса. И опять же этому сильно помогло изучение биопленок. На сегодня мы прекрасно понимаем, что бактерии, например, в живом организме очень редко существуют сами по себе, то есть отдельно штучно. Чаще всего это некое сообщество, сложное сообщество, которое называется биопленкой. Оно объединено в том числе и такой своеобразной защитной субстанцией, если так это можно выразиться. Внутри этой субстанции находится, скажем, внеклеточная ДНК, то есть бактерии могут обмениваться через эту среду ДНК. Скажем, сбрасывать кольцевую плазмиду с генами устойчивости к антибиотикам. И потом она распространится по всем. Прекрасно, да замечательно, да? То есть таким образом биопленка выживает как единый организм. Там есть сигнальные молекулы. И самое главное, что биопленка способна двигаться. То есть она перемещает, это способ перемещения бактерий. Она растет в определенную сторону. Ей сигнальные молекулы об этом говорят, в какую сторону нам расти. И туда постепенно может перемещаться. Так вот, эта самая биопленка, похоже, что из аппендикса выходит и затем распространяется по всей толстой кишке. То есть это бэкап нашей микрофлоры, можно сказать так. Да, действительно, вот эти функции мы выяснили только сейчас. И мы понимаем, что это уже не рудимент, что это чрезвычайно важные органы. Мало того, мы даже знаем последствия его превентивного удаления. Они не самые хорошие. Но нужно ли его удалять, когда он воспаляется? Ну, в общем, да. Естественно, потому что если он, например, будет перфорирован, то есть в нем образуется отверстие, это риск возникновения перитонита. Сначала локального, регионального, а потом и глобального. Это ничего хорошего для человека не сулит. Если, например, там идет какие-то, не знаю, там гангренозный процесс или гнойный процесс или все остальное, да, тогда мы аппендикс вынуждены удалять. Однако даже к аппендициту сегодня начинается такой немножечко другой подход. Он, конечно, пока не переформатировался целиком, но не исключено, что мы придем в том числе и к некому консервативному введению аппендицита на первых этапах. С чем это связано? Что когда анализируют патологоанатомы извлеченные отростки, далеко не всегда находятся признаки воспаления, далеко не всегда находятся признаки перфорации или угрожающей перфорации или всего остального прочего. Не исключено, что мы сможем его сохранять, тем более он для нас так важен. А вот семечки с шелухой есть, и в том числе виноград с косточками, можно. Хотя этим пугают, что вот будете так есть, у вас разовьется аппендицит. Откуда это взялось? А вот из тех же находок. Потому что когда патологоанатомы изучали те самые удаленные аппендиксы, они часто там находили и семечки, и шелуху, и там все остальное прочее. Казалось бы, вот вам прямая связь. Однако нет. Умные люди догадались взять контрольную группу таких же точно людей, но у которых аппендикс не удаляли. Так вот, частота встречаемости этих самых косточек и шелухи оказалась примерно одинаковой. То есть это не пусковой механизм, просто действительно у него очень небольшое отверстие, туда мало что проникает, но если оно проникло и не переварилось, оно никакой опасности для человека представлять не будет. Так что и виноград, и семечки можно продолжать есть, не боясь аппендицита.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Всем привет! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В то время, когда про яд новичок не говорит только ленивый, согласитесь, было бы несправедливым обойти столь богатую на истории в научном понимании этого слова тему. Итак, яды. Впервые человечество использовало стрелы с отравленными наконечниками 72 тысячи лет назад. 445 таких наконечников были обнаружены учеными в Южной Африке. Но давайте о красивом. Об отравлениях, которые вошли в историю, искусство и литературу. Начнем с последней царицы эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев – Клеопатры. Знаменитая царица покончила с собой в 30-м году до нашей эры, видимо, в середине августа, в городе Александрия, после поражения, нанесенного римлянами ее войскам. Ей было 39 лет, рассказывает египтолог Виктор Солкин.
3: Ну, о смерти Клеопатры мы знаем достаточно много из разных античных источников, потому что фигура царицы была столь значима, что, конечно, ее личность, ее невероятные поступки, ее имидж, он привлекал большое количество интересантов. Когда, по сути, Клеопатра проиграла войну с Римом, то в Александрии, в своей столице, она построила грандиозную гробницу. И вот в этой гробнице, понимая, что ее враг Октавиан, будущий римский император Август, хочет провести ее в кандалах. Она получила такую информацию от своих доброжелателей, которые просто предупредили царицу. Она приняла решение, знаменитое решение, уйти из жизни. И в этот момент ей принесли корзину с длинными ягодами, как гласят тексты, и в ней была змея.
2: По распространенному мнению, она покончила с собой с помощью укуса египетской кобры. Именно так описывали это событие античные историки Плутарх и Страбон. Есть история о том, что Клеопатра очень увлекалась ядами.
3: Что Клеопатра испытывала яды на пленных, на каких-то рабах. Это такая частая тема живописи XIX века. На самом деле в древние именно подлинные источники этого не подтверждают. А уйти в иной мир от укуса змеи, это еще было символично, потому что змея издревле в Египте – это символ царской власти. Это символ солнечного бога, символ фараонов. И таким образом, видимо, Клеопатра решила, что этот способ не более безболезненный. И войска штурмом взяли гробницу, римлянин вошел, и Клеопатра лежала уже мертвая, укушенная змеей в золотых одеяниях богини Исиды на погребальном ложе. А две ее служанки, Ирад и Хармион, тоже решившие разделить участь своей царицы, они уже, умирая, поправляли на ней головной убор. И спросили, достойно ли поступила ваша госпожа. И рабыня Хармион ответила, что да, действительно достойно, потому что стала преемницей великих владык и владычиц. То есть вот такая очень гордая, очень красивая история. Но прежде всего здесь, конечно, история о змеином яде, а не о чем-либо другом.
2: Настоящий расцвет боевых ядов случился в эпоху Возрождения. В то время, когда Святой Престол занимал Папа Римский Александр VI в миру, Родриго Борджиа, испанец. Еще при жизни Александр VI был заклеймен своими политическими противниками как чудовище разврата, сожитель собственной дочери, родившей ему сына. Он обладал репутацией маниакального убийцы-отравителя, аптекаря сатаны. От его политических противников жуткие истории о папе пошли в народ. Правда, историки 20 века объясняют легенды про инцест и отравление недовольством его политикой и национальностью. Рассказывает историк Наталья Таньшина.
4: Ходили такие слухи, что он неугодным кардиналом подсыпал яд для того, чтобы после их смерти все их имущество, все их земли были опять-таки возвращены в папскую казну, и говорили о том, что он использовал вот эти вот шпанские мушки или что мышьяк он использовал. И все вот эти истории с перстнями, которые незаметно открывались, и оттуда подсыпался яд, что якобы это использовал и Александр Борджиа, и особенно его дочь Лукреции и сын Чезаре Борджа, или что у Лукреции был даже там ключик, вот, на котором был небольшой такой выступ, и она, например, просила неугодного человека помочь открыть ей ларчик, и тот вот так царапал кожу и погибал. Ну или у Чезаря был якобы тоже такой перстень, и от этики, когда он касался какого-то неугодного ему человека этим перстнем, рукой, то при поцарапывании кожи яд проникал. И даже умер Александр якобы вот вследствие своей собственной ошибки на одном обеде, якобы он хотел отравить одних людей, а в результате какой-то ошибки получилось так, что он сам отравился и еле выжил его сын. Но вот все эти разговоры об отравлениях и об отравителях, это больше, конечно, на уровне каких-то мифов, потому что нет никаких доказанных фактов, что Чезаре Борджа, Александр Борджа и Лукреция действительно были такими коварными отравителями и использовали яды. Потому что, скорее всего, дело в том, что Александр VI, он проводил политику такую объединительную, централизаторскую, а это не нравилось очень многим старым итальянским элитам. Кроме того, ведь Александр Борджа, настоящее его имя Родриго, он испанец, и в Италии его и его семью не любили именно как иностранцев, тем более они привезли с собой огромную толпу родственников и раздавали и какие-то почести, и места, и деньги, что тоже вызывало неприятие. Но кроме того, их, конечно, несметное богатство вызывало и зависть, и неприятие. И потом папа Юлий II, преемник уже Александра VI, он тоже вот распространял вот эти вот слухи и выдвигал обвинения против Александра Борджа. Потом это восприняли уже протестанты, вот эти вот обвинения в распутстве, в отравительстве. Потом и уже атеисты, вот для того, чтобы дискредитировать церковь и показать, вот какая она распущенная и развращенная. И что еще важно, руку приложили и писатели романтики в XIX веке. Виктор Гюго, например, в 1833 году он публиковал пьесу, которая так и называлась «Лукреция и Борджия». Ну и там, по сути, вот как в романтической литературе, Лукреция встает на путь исправления, но она же описана тоже вот в массовом сознании вот того итальянского общества, как именно коварная отравительница, вот злодейка. И там даже есть фраза, что вот ужин не обходится без яда. То есть вот такой вот образ отравителей, он был, наверное, сформирован больше в сознании, в литературе как современников, так и последователей. И вот что касается этой истории со смертью Александра Борджа, то современные исследователи считают, что никакого яда не было. И Александр Борджа, и Чезаре Борджа не пострадали от их же собственных вот этих вот намерений кого-то отравить. Дело в том, что это было лето, это был август, это была жара. Кроме того, в Италии того времени это малярия. И вот малярия, она действительно была таким страшным бичом. И обычно на этот сезон жаркий люди стремились уехать куда-то из города, но в тот момент были войска рядом расположены, французские, испанские, поэтому папа Александр VI, он остался в городе. И, скорее всего, умерли они, и даже у историков как-то нет сомнений, что смерть была, умер он, Александр VI, что эта смерть была естественной, и она была вызвана вот либо этой малярией, либо ее осложнениями, ну, либо это наложилось одно на другое, вот какой-то инфекцией кишечной, потому что не только Александр VI пострадал, он умер, заболел Чезаре Борджа, но и многие другие, кто были на этом ужине. То есть версия никакая не криминальная, но это же так часто бывает в истории, мы все это прекрасно знаем, когда вот болезнь или смерть какого-то влиятельного знатного известного человека, она всегда вызывает какие-то споры и сомнения, своей ли смертью он умер. Вот и здесь произошла именно такая же история, и вообще на сегодняшний день только один случай подтвержден, и то это как бы просто признание, что якобы один слуга, вот уже находясь в тюрьме, дал такое показание при папе Юлии II, что вот он отравил одного кардинала по как раз приказу Александра Борджа. Но опять-таки у человека в тюрьме в результате или пыток, либо каких-то ложных посулов можно вырвать, наверное, любое обещание. То есть, опять-таки, это ничего не доказано конкретными фактами. Тем более, что вот смерть от малярии или от какой-то кишечной инфекции, это вполне же такая вот этимология неясная. И мышьяком, в принципе, тоже можно таким же образом травить, и там симптомы будут похожие. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что связано с историей отравления ядов и чем так прославилась вот печально семья Борджиа, Александр Борджиа, Чезаре Борджиа, Лукреции Борджиа, то это все, конечно, на уровне каких-то мифов, легенд, стереотипов, представлений. Все вот эти фантастические истории об отравлениях, или, допустим, Лукрецию и Чезаре Борджиа обвиняли в том, что у них был даже такой некий фокус с ножом, когда они одну часть ножа смазывали ядом, а вторая оставалась чистой. Они, допустим, разрезали яблоко и одну половину оставляли себе хорошую, а другую отравленную давали своему оппоненту, и тот, ничего не подозревая, съедал и умирал. То есть все это на уровне вот таких вот мифов, легенд, предположений, что было дополнено уже потом романтической литературой, а влияние литераторов, оно всегда на общество было велико. Ну, то есть то, что сейчас делают часто порой СМИ, помещая вот какую-то сенсационную, непроверенную информацию, тогда это могли сознательно делать и литераторы, и просто вот из уст в уста передавалась вот эта традиция.
2: По легендам, самым распространенным ядом Борджиа была кантарелла. В состав этого яда входит вещество кантаридин, которое выделяют некоторые, ну, на первый взгляд, совершенно безобидные твари – обычные жуки.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
5: Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
6: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
7: Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
8: Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
7: Гамарджоба.
8: Гамарджоба.
7: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
9: Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
1: «Комсомольская правда». Это радио.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Яды. 16 век. Екатерина Медичи решает породнить династию Бурбонов и Валуа, чтобы прекратить войну между католиками и гугенотами. Она предлагает руку своей дочери Маргариты Генриху Наварскому. Когда семья будущих родственников приезжает в Париж, Медичи сделала матери Генриха, Жанне Дальбре, различные подарки. Спустя 5 дней после приезда Жанна скончалась. По преданию, в день смерти на ней были подаренные перчатки, а платье она надушила духами, подарком Екатерины Медичи. Рассказывает историк Наталья Таньшина.
4: Екатерина Медичи. Ну, она же и вошла в историю как черная королева, королева-отравительница, и за ней тянулась такая вот слава нехорошая, как такой большой, очень большом специалисте в области отравлений. Но я думаю, здесь больше из области чего-то такого мифологического, нежели реального. Ну, потому что Жанна Дальбре действительно, это же кто? Это мать Генриха Наварского. А Екатерина Медичи, она же сама настаивала и была за организацию свадьбы своей дочери Маргариты Валуа и Генриха Наварского, Генриха Бурбона, который потом станет королем Франции и основателем новой династии. Но, с другой стороны, между этими семьями происходили постоянные столкновения и соперничество с учетом того, что Франция в то время была в состоянии гражданских, религиозных или, как их называют, гугенотских войн. И, собственно, Генрих Наварский и его мать Жанна Дальбре, они же были гугенотами, то есть протестантами. И более того, после окончания одной из войн, а их было много религиозных, Екатерина Медичи отдала приказ арестовать и Жанну Дальбре, и Генриха Наварского. Но вот с другой стороны, свадьба эта была желаема для обеих сторон, по разным причинам. Екатерина Медичи рассчитывала свое влияние укрепить, Навару приобрести. Она тогда была еще самостоятельной, не являлась французской территорией. Плюс она хотела примирить страну. То есть вот то, что ее называли и считали отравительницей, это как-то не очень вязалось вообще с ее политикой, которая, в принципе, была такой достаточно компромиссной. Вот она как раз предполагала, что эта свадьба, она сможет противоборствующие религиозные вот эти политические группировки примирить. И Жанна д'Альбре, она тоже, в принципе, считала, что эта свадьба будет ей выгодна, потому что она считала, что она так укрепит свое влияние не только в Наваре, но и во Франции. И вот как раз Жанна д'Альбре, она прибыла в июне 1572 года в Париж для того, чтобы, как она говорила, вот самой подготовиться к свадьбе. Но она прибыла в Париж уже очень тяжело больна, и она знала об этом. И она умерла спустя 5 дней после своего прибытия в Париж. И вот такая ее скоропостижная быстрая смерть, а ей всего было 43 года, она, конечно, вызвала сразу слухи об отравлении, особенно с учетом того, что спустя 1.5 месяца во Франции случится, наверное, вот это самое драматичное кровавое событие вот в истории нового времени, известное как Варфоломеевская ночь, когда тысячи гугенотов, то есть протестантов, погибнут. И, собственно, вот, наверное, тогда вот эта вот версия с отравлением, она стала как-то особо востребованным, потому что это было очень логично. То есть таким образом убийством Жанны д'Альбре ее сын Генрих Наварский, он оказывался в изоляции и без всякой поддержки. Но вот что касается отравления, французы считали, что вот такая известная яркая женщина, как Жанна д'Альбре, она просто не могла умереть вот своей собственной смертью. Это как-то не вязалось. И оказалось, что она страдала туберкулезом, и правое легкое у нее было практически полностью разрушено, поражено, и более того, там образовался такой гнойный нарыв, который, видимо, вскрылся, все это содержимое разлилось, и вот, вероятно, от этого она умерла. Но все равно слухи, они существовали, и было 2 таких версии. Согласно одной, ее отравили во время обеда у парижского Приво, у судьи, а согласно второй, Екатерина Медичи, она прислала ей надушенные перчатки, и якобы вот в этих перчатках как раз, ну или вот в ароматизаторах, и был сосредоточен яд. Это мифы, это слухи. Ну и связаны они были уже вот с такой репутацией Екатерины, которая не то что травила всех направо-налево, Екатерины Медичи. Ее просто не любили французы, как вот Флорентийку.
2: В своем романе Александр Дюма публично обвиняет Екатерину Медичи в убийстве ее собственного сына. Якобы, чтобы убить своего ненавистного зятя Генриха Наварского, Екатерина пропитывает пособие по соколиной охоте смертельным ядом на основе мышьяка. Но отравленная книга по ошибке попадает в руки Карлу IX, законному королю Франции. И перчатки для Жанны, и книга для Генриха были пропитаны так называемым итальянским ядом, которым часто пользовались Медичи, в основе которого лежит мышьяк. Мышьяк сыграл трагическую роль в истории токсикологии. Окись мышьяка как нельзя лучше подходит для преступлений. При растворении в воде он не дает окраски и запаха. Отравление раствором мышьяка настолько непримечательно, что в старину его путали с различными заболеваниями, вплоть до венерических. Уже в средние века свойства белого мышьяка были хорошо известны и характеризовались словами: «Если кто съест хотя бы горошину этого вещества или даже меньше, погибнет. Способов лечения не существует». Но почему мышьяк и цианистый калий вышли из моды отравлений? Рассказывает бывший член комиссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию Игорь Никулин.
10: Ну, потому что эти яды легко очень определить, их любой лаборант определит в самой, так сказать, захудалой лаборатории. Их и поэтому не используют. Сейчас используют такие яды, которые установить трудно, которые быстро разлагаются. Это уже там где-то середина 20 века. Такая тенденция пошла со времен печально известной лаборатории НКВД, в которой как раз разрабатывались вот такого рода яды, когда смерть человека трудно было установить. При вскрытии получалось, что он умер от разрыва сердца. А что послужило причиной этого разрыва? Чаще всего установить не удавалось. Нет, есть, конечно, демонстративные отравления, такие как там Литвиненко или Ясера Арафата, которых полонием отравили, но это как бы исключение из правила. А вообще спецслужбы стараются следы таких действий маскировать. Из растительных ядов наиболее известный – это рицин, который получают из орехов клещевины. В общем, такого вполне декоративного растения, которое у многих людей растет на подоконниках или в садах. Оно как бы превращает эритроциты человека в кашу. Но этим чаще всего пользуются различные террористы, там, исламские, не только. Сейчас всячески стараются либо что-то уж очень экзотическое найти, либо очень незаметное. То есть тут как бы две тенденции прослеживаются. То есть, конечно, бывает, там используют и всякие классические яды, типа яда курары, которые еще использовали индейцы. Но спецслужбы так не работают. Обычно. Если только вот надо человека, как говорится, конкретно наказать, чтобы все поняли, что он наказан. Какого-нибудь террориста, условно говоря.
2: В начале 90-х годов химик Вил Мирзаянов рассказывает миру о засекреченной советской программе создания класса отравляющих веществ, известного как «Новичок». Именно таким нервно-паралитическим токсином, как считают британские власти, были отравлены в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. А следы новичка немецкие медики обнаружили в организме Алексея Навального. Рассказывает специалист в области химического оружия, доктор химических наук Вил Мирзаянов. Средства массовой информации называют Мирзаянова разработчиком категории отравляющих веществ класса «Новичок».
11: Сколько человек отравлялись, ну, приблизительно, новичками, но мне неизвестны случаи, когда люди стали полноценными. Я очень боюсь, что господин Навальный уже будет инвалидом. В серии этот новички, они действуют таким образом, что, видимо, делают в организме необратимые явления, необратимый вред. Роль этих отравляющих веществ, как они действуют? Они отрывают головной мозг, сигналы не идут от головного мозга к функциональным органам. Тут две версии, конечно, можно выдвинуть. Первое, может быть, не хотели его убивать, а просто вывести из строя. Первое. А второе, значит, после Скрипаля уже люди, медики накопили опыт. И, видимо, вот в Шарите и дальше уже использовали этот опыт. Все-таки, конечно, увы, на людях вот опыты идут таким образом. Вот эти новички тысячи раз меньше гидролизуются, разлагаются медленнее, чем известные фосфорорганические другие яды, как ВИКС-газ, ЗАРИН, ЗАМАН. Конвенция по запрету химического оружия позволяет проводить научно-технические исследования. И во время проведения исследований, конечно, можно получить десятки граммов, может быть, даже сотни граммов этого вещества вполне легально.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
12: 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Коллеги, прежде чем приступить к содержательной части моего выступления, мне бы тоже хотелось поздравить организаторов сайта, конечно, прежде всего Александра Соколова и научного редактора Станислава Дробышевского с этим замечательным проектом. Мне бы даже хотелось сказать таким начинанием, да, которое очень оживило, как мне представляется, именно научную жизнь. То есть это не только доступ к информации, это не только возможность для нас рекомендовать своим студентам новый источник информации. Но это новая площадка для общения, которая, в общем, нас всех побуждает к какому-то новому, может быть, не всегда традиционному подходу к материалам. И мы получаем возможность встречаться друг с другом не только на профессиональных конференциях, но мы и можем встретиться с коллегами из смежных институтов, смежных научных дисциплин, представителями. И, в общем, во всем этом огромная заслуга вот этих наших замечательных организаторов. Так что вам большое спасибо и примите мои искренние поздравления. Итак, мое сегодняшнее сообщение посвящено посткраниальной морфологии ископаемых находок представителей рода Homo из раскопок в Алтайских пещерах. Это очень ответственная тема, материал, который в последнее время фокусирует на себе внимание исследователей всего мира, и поэтому, конечно, такие выступления налагают на меня большую ответственность. Но мне бы хотелось сегодня остановиться на трех основных моментах. Первый момент – это такая краткая конспективная история изучения этих памятников и этих антропологических материалов. Во-вторых, мне бы хотелось познакомить вас с наиболее общими результатами моей собственной работы. И третий момент – это, в общем, те важные события в научной жизни, которые случились за последние 3 месяца, и, как мне кажется, они тоже имеют отношение к пониманию интерпретации этих материалов. Итак, начнем с Денисовой пещеры. Денисова пещера сегодня считается одной из наиболее хорошо изученных в Северной Азии, и в этом колоссальная заслуга новосибирских археологов, института, который возглавляет выдающийся исследователь палеолитических древностей нашей страны академик Анатолий Пантелеевич Деревянко. И экспедиции, которые непосредственно раскапывают Денисову пещеру, руководит доктор исторических наук Михаил Васильевич Шуньков. И вот здесь наблюдается, в чем, так сказать, замечательность этой пещеры, здесь наблюдается последовательная смена каменных индустрий, начиная от раннего среднего до раннего верхнего палеолита. Вы можете видеть уже неоднократно публиковавшуюся и воспроизводившуюся картинку из замечательной коллективной монографии. И здесь представлены стрелочкой как раз 11-й слой Денисовой пещеры, откуда происходит материал, о котором я буду говорить. Еще одна картинка, которая иллюстрирует нам этот материал. Датировки этого слоя весьма протяженные. Они были получены в разных лабораториях от Киля до Оксфорда. И, в общем, они идут практически от 50 тысяч лет назад до 29 тысяч лет назад. Ну и, собственно говоря, если мы будем опираться на данные археологии, то они свидетельствуют о том, что около 300 тысяч лет назад на Алтай приходит волна миграции представителей рода Homo, и они существуют в какой-то изоляции. И до периода около 50 тысяч лет назад заметных притоков извне не наблюдается. Возникает закономерный вопрос, а кем же могли быть эти люди 300 тысяч лет назад? В общем, так, исходя из самых гипотетических представлений, они могли быть и поздними эректусами, и гейдельбергскими людьми, и даже ранними неандертальцами или сапиенсами. Ну, это такая справка листов, но понятно, что в это время все эти перечисленные возможности могли быть так или иначе реализованы. И, собственно говоря, вот как я уже сказала, на протяжении 250 тысяч лет на территории Алтая и непосредственно, в общем, по-видимому, и Денисовой пещеры в частности, формируется вот такое автохтонное культурное развитие. И, по-видимому, эволюционное отчасти тоже. Теперь остановимся на тех антропологических материалах, которые публиковались и известны. Ну, прежде всего, это находки изолированных зубов. Я думаю, что всем известны публикации Шпаковой и статья Шпаковой и Деревянко, которая интерпретировала морфологию этих находок как с точки зрения их принадлежности ранним Homo sapiens sapiens. Затем эти материалы исследовал такой австро-немецкий исследователь, замечательный специалист Бенце Виола, который в 2009 году защитил свою PhD-диссертацию на этих материалах. И вот вы можете видеть его некоторые выводы. То есть первый верхний резец, например, попал в поле перекрывающихся значений между неандертальцами и сапиенсами. Что касается вот этого молочного зуба, то он оказался полностью недиагностичным. Ну и в общем, в отсутствии краниальных и посткраниальных останков облик представителей денисовского населения до сих пор остается неизвестным. Ну, я вкратце напомню, какой революционный прорыв был совершен еще в начале 2010 года, когда из половинки концевой фаланги ювенильной особи, принадлежавшей ювенильной особи, была выделена митохондриальная ДНК. Вы можете видеть, какой невероятный по длине фрагмент этой палеоДНК удалось исследовать. И всем известно, что в среднем срок дивергенции материнского предка, ну то есть точнее время проживания его, определяется около 1 миллиона лет. Но тоже известная всем картинка из Nature, которая показывает обособление этого материнского предка. И, наконец, в декабре прошлого года были опубликованы данные изучения уже ядерной ДНК, выделенной из вот этого замечательного зуба невероятных размеров, который был описан Бенце Виолой, и он очень архаичен даже при сравнении с неандертальцами, в том числе благодаря своим размерам. Вот эта вот иллюстрация, любезно предоставленная Бенце Виолой, она показывает результаты микротомографирования и дальнейших там работ со специальными программами для визуализации морфологических особенностей. Вот тоже из этой статьи я напомню вам, что по результатам уже изучения ядерной ДНК общий предок денисовцев и неандертальцев где-то 600 тысяч лет назад жил, и самая главная сенсация назад жил, и самая главная сенсация, что денисовские

факторов, форма образующего давления. Тем не менее, существует целый набор признаков, которые помогают нам разграничивать представителей так называемой архаической морфологии, к которым могут быть отнесены все, начиная от хабилисов и кончая неандертальцами, и представителей современной морфологии или анатомии. Собственно говоря, природа таких признаков архаических до сих пор остается неизвестной, дискуссионной, и даже такой распространенный признак, как массивность трубчатых костей, вызывает различные интерпретации у исследователей. Ну, например, в последнее время побеждает концепция так называемого биомеханического стресса, это работа наших американских в основном коллег, но нельзя отрицать, что и климат мог влиять на строение скелета и, конечно, наследственность. Ну и, собственно, мое исследование было посвящено обобщению некоторых результатов описания посткраниальных костей скелета, найденных при раскопках в Денисовой Окладниковской пещере, затем поиску ближайших аналогий в круге ископаемых форм. Ну вот, собственно, как я уже сказала, после палеогенетических исследований предполагалось, что в Денисовой пещере жил кто-то, кто не был и современным человеком, и также не был неандертальцем. И морфологическое исследование должно было подтвердить эти выводы. Ну, собственно говоря, в 2010 году был найден единственный посткраниальный фрагмент, который был идентифицирован как проксимальная фаланга стопы. Это все было найдено как раз в том самом 11-м слое. Сохранность этой косточки оказалась достаточной для того, чтобы взять, в общем-то, 26 параметров строения и внешнего, и внутреннего, потому что мне удалось сделать компьютерную томографию. Ну, вы видите значительное разрушение области головки и частичное разрушение основания. Да, и после того, как эти данные мне удалось снять, эта кость отправилась на дальнейшее исследование в Институт Макса Планка в Лейпциг, где из нее была выделена ДНК. Биологический возраст можно определить как молодой взрослый, то есть там нет дегенеративных изменений и нет следов недавнего синостазирования. Если мы обращаем внимание на морфологические особенности, то здесь вы можете видеть очень широкое массивное основание, это вот нижняя часть изображения, и стрелкой показано очень мощное развитие бокового гребня, что нам многое говорит о развитии мускулатуры. В принципе, такая тенденция была характерна для неандертальцев. Ну, собственно, проводилось обсуждение того, к какому пальцу, к какому ряду лучу относится эта кость. Есть аргументы за принадлежность и четвертому лучу, и пятому лучу. Тут есть ряд аналогий. Поэтому в дальнейшем анализе рассматривались обе возможности. Ну, вот здесь вы видите результаты 3D-реконструкции, полученной после компьютерной томографии. И по рельефу, по строению подошвенных бугров, эта косточка определяется как левая, то есть она принадлежала левой стопе, левой ноге. Ну вот теперь некоторые такие конкретные результаты. Прежде всего, производилось сравнение с некоторыми индивидуальными находками, и мы можем видеть, что эта кость попадает в пространство между представителем ранней современной анатомии, как его все-таки чаще называют, FUL-4, и неандертальцем из Кий-Кабы. Если мы предполагаем, что это пятая, мизинец, то тогда эта кость вообще исключительно массивна. Единственный аналог – это неандерталец из Шинидара. Если мы сравниваем со средними значениями, то, опять же, эта косточка занимает промежуточное положение между неандертальцами суммарно и ранними анатомическими людьми суммарно. И обращаю ваше внимание на то, как четко отличаются плейстоценовые формы от поздних голоценовых. То есть линия регрессии, она четко разделяет эти группы. Опять же, если мы принимаем какие-то другие признаки, используя, вот это разделение, оно сохраняется, в принципе. Опять же, это сохраняется, если мы допускаем, что это пятый палец.
Таким образом,

А вот эта фаланга стопы с Денисовой в пещеры была больше развита в ширину, чем в высоту. Это архаический признак, характерный для плейстоценовых форм. Причем мы можем констатировать, что для этой находки вот эта особенность выражена особенно сильно. Теперь следующий момент, который касался таких, ну, скажем, поведенческих уже особенностей. Вот если мы посмотрим на область, обозначенную здесь стрелочкой, то мы заметим, что фасетка основания ориентирована дорзопроксимально. Единственный аналог, который удалось найти, это анатомически современный человек из Тяньяня. Как оказалось, вот такая ориентация фасетки возникает при специфическом способе передвижения наподобие современной спортивной ходьбы. Особенности современной спортивной ходьбы заключаются в том, что, во-первых, она быстрее, чем обычная ходьба пешком, а во-вторых, спортсмены передвигаются на выпрямленных ногах, они не сгибают ногу в колени. Соответственно, мы можем предположить, что вот этот индивидуум был очень хорошим стайером, то есть он мог преодолевать большие расстояния. И если мы будем опираться на данные спортивной медицины или, может быть, спортивной антропологии, тут я еще не изучила этот вопрос, то, в принципе, мы можем предполагать специфическое воздействие и на область позвоночника, и на тазовый пояс, и даже на верхние конечности. Ну и последний вопрос, связанный с этой костью. Одевал ли этот денисовский человек обувь? Дело в том, что благодаря сравнительным, таким широким сравнительно-анатомическим исследованиям Эрика Тринкауса стало ясно, что ношение обуви вызывает специфическую грацилизацию как раз вот этих основных фаланг. Ну и мы сделали геометрию поперечного сечения, здесь некоторые параметры приведены, вплоть до полярного момента инерции. И вот этот слайд, он, слайс, он нам показывает срез в середине сечения, очень мощные, очень толстые стенки диафиза, то есть этот денисовский человек, он в основном ходил босиком, то есть он обувь не одевал. Ну и, в общем, вот с этим исследованием я опубликовала статью и летом участвовала тоже на конференции, которая была организована в Денисовой пещере, и там же был представлен, впервые обнародован доклад с результатами выделения ДНК из этой косточки. И самое интересное, что она оказалась неандертальской. То есть вот теперь мы знаем, что в Денисовой пещере практически одновременно жили и представители какого-то реликтового архаического населения, и так называемые уже алтайские неандертальцы. Теперь следующий сюжет связан с исследованием Окладниковской пещеры. Это пещера Сибирячиха, которая была переименована в честь выдающегося археолога, который изучал сибирские и азиатские древности палеолитические. Во время раскопок, проводившихся в 1984 году, ну и во время разведок, которые там осуществлялись, была найдена индустрия так называемого типа ДЖТ. Она относится к комплексу мустероидных индустрий и, в общем, могла быть теоретически сопряжена с неандертальским населением. И, наконец, в 2007 году были опубликованы результаты экстракции ДНК, это митохондриальная ДНК, которая показала, что у этих людей был действительно неандертальский генотип. Согласно мнению новосибирских археологов, оно противоречит многим мнениям, которые высказывали те же генетики, колонизация Алтая неандертальцами производилась за очень короткий промежуток времени, где-то от 45 до 40 тысяч лет. И академик Деревянко предполагает, что многие кости, которые найдены в Окладниковской пещере, они принадлежали современникам. И забегая вперед, мне кажется, что после проведенной работы, что многие из этих костей вообще складываются в определенных особей, то есть они могли принадлежать ограниченному кругу людей. Ну вот теперь те косточки, о которых идет речь. К сожалению, я не взяла с собой каску, но буду так на пальцах. Итак, речь идет прежде всего о ювенильных останках. Вы можете видеть в левом углу
сверху. Это правая плечевая кость ребенка, это правая и левая бедренная ребенка, косточки ребенка и уже впоследствии найденная среди костей животных лодевидная кость стопы. Все они относятся к одному биологическому промежутку, к одной стадии развития. И, ну, скорее всего, ребенку, я думаю, что это был один ребенок, может быть, за исключением лодевидной кости, где-то в возрасте от 8 до 10 лет. Дальше. Сверху можно в центре видеть плечевую кость взрослую. Дальше идут фаланги кисти. Четвертый и третий луч – это медиальные фаланги. И второй луч – это пятая метатарсальная косточка, фрагмент пателлы надколенника, парные разрушенные пяточные кости и, наконец, таранная кость. И вот, несмотря на то, что все эти кости принадлежат людям разного возраста, может быть, разного пола, хотя многие из них женские, очевидно. Все-таки мне представляется, что специфические особенности вот этой группы позволяют нам сделать некоторые общие выводы, нарисовать некий суммарный портрет этой группы. И особенность заключается в специфическом сочетании архаических и уникальных особенностей. Большое спасибо. А тут можно нажимать, да, на что? А, вот это вот там. Так, сейчас я не знаю. А, наоборот, да. А, спасибо. Так вот, наибольшее количество признаков сближает эту выборку с неандертальцами. Я попробую перечислить с некоторыми иллюстрациями. Ну, во-первых, малые размеры тела. Во-вторых, конфигурация диафиза плечевой кости. Вот здесь вы можете видеть, это полученный при помощи компьютерной томографии срез области детской косточки, примыкающей к середине диафиза. Вот это график, который отражает морфологическое строение взрослой плечевой кости. И обратите внимание на очень большое сходство с женской особью из Шинидара. Следующее. Для этой выборки характерны очень крупные размеры эпифизов, сочленованных поверхностей, внутренняя массивность трубчатых костей, отсутствие пилястра бедра. Вы можете меня спросить, как мы определяем пилястр, когда у нас детская особь. Но дело в том, что сравнение с кругом ископаемых форм других показывает, что у анатомически современных детей пилястр формируется достаточно рано. Скажем, ребенок из Ямашита, с Окинавы, который моложе, уже демонстрирует этот признак. Здесь его нет. Дальше. Широкая ягодичная бугристость. Тоже вполне неандертальский признак. Следующее. Массивная и очень толстая коленная чашечка. Вот вы можете видеть, здесь окладниковская коленная чашечка попадает опять между шинидарской находкой и табун-1. Дальше. Относительно короткая шейка. Шейка и головка таранной кости. Очень большой сочленованный блок у талюса и тоже увеличенные сочленованные поверхности пяточных костей. Вот эта короткая головка. И вот массивный, это если сбоку на сломе смотреть над коленник. Продолжает картину сходства с неандертальцами морфология средних фаланг кисти. Тоже, если мы посмотрим на графики, там много признаков было взято, но здесь тоже мы попадаем между шинидарцами и кикабой, а здесь мы для вот этой фаланги демонстрируем наибольшее сходство с неандертальской женщиной табун-1. Теперь отличие от неандертальцев и сходство с более ранней, с более ранними представителями архаической морфологии, то есть фактически с Homo erectus. И вот в данном случае мы наблюдаем очень низкий угол шейки бедра. Собственно говоря, единственный аналог, который, ну, форм немного, поэтому, к сожалению, мы не имеем возможности широко развернуть сопоставление. Но тем не менее, это ребенок из Нари
стереокотомы. У остальных неандертальских детей этот угол гораздо выше. Дальше. Гипертрофия латеральных стенок диафиза бедренной кости. Вот мы можем наблюдать эти признаки на срезе, полученном при компьютерной томографии. И, наконец, наружная передняя-задняя уплощенность бедра. Ну и, конечно, наибольшее количество различий мы наблюдаем с анатомически ранними, анатомически современными людьми. Это группа СХУ. В отличие от них, у окладниковских людей очень малые размеры тела, низкий угол шейки бедра, как я уже сказала, массивность трубчатых костей, внутреннее отсутствие пилястра. Теперь то, что касается определения длины тела. По счастью, мне удалось использовать такой ценный источник, как результаты исследования морфологии скелета кисти у современного населения Алтая-Саянского Нагорья. Честно говоря, это была еще моя студенческая работа, результат обработки тех материалов, которые были получены в результате экспедиции Института антропологии МГУ под руководством Татьяны Ивановны Алексеевой. И вот оказалось, что размеры вот этой медиальной фаланги третьего или четвертого луча абсолютно совпадают с размерами современных мужчин в двух группах. Автохтонные мужчины с территории Алтая – это алтай-кижи, горные шорцы. И единственное различие в том, что вот эта неандертальская кость в 2,5 раза массивнее, то есть внутренняя массивность намного больше. Соответственно, поскольку ранее определялись корреляции между продольными размерами фаланг и длиной тела, мы определяем длину тела этого населения неандертальского, мужского, между 160 и 163 сантиметрами. Ну и, наконец, комплекс уникальных особенностей. Это прежде всего связано со строением шейки бедра. Чрезвычайное укорочение шейки бедра и массивность этой области. Здесь я имела возможность обсудить этот признак с Бенцо Виолой, который когда-то писал специальную работу по шейке бедра, и он признает, что да, действительно, этот признак совершенно уникален. Дальше. Мы наблюдаем крайнее укорочение таранной и пяточной кости, то есть такую миниатюризацию. При этом мы наблюдаем чрезвычайное расширение области сочленованных поверхностей. Очень широкий надколенник по сравнению даже с другими неандертальцами и очень высокую таранную кость. Ну, не буду вдаваться в подробности, чтобы совсем уж не выйти за рамки регламента, но по целому комплексу признаков люди из Окладниковской пещеры демонстрируют наибольшее сходство с левантийскими неандертальцами, а именно с находкой табун С1, в меньшей степени с более ранней табун Е1, но и отдельные признаки сближают их с шанидарскими неандертальцами. Если говорить о наиболее близком аналоге детской формы, то это, конечно, ребенок из Тишикташ. Во-первых, потому что он ровесник. И, собственно, он служил для нас такой реперной точкой при определении биологического возраста. Но не только. Мы наблюдаем особенное сходство по уровню внутренней массивности этих детских скелетов, даже по сравнению с другими неандертальскими детьми, не говоря уже о всех остальных. Итак, особое внимание привлекает находка табун С1. Это очень противоречивая находка с точки зрения ее датировок, и об этом, я думаю, вам хорошо известно. Сообщались достаточно поздние даты, порядка 37 тысяч лет назад, и сначала я ориентировалась на них. Но потом наши археологи все-таки настояли, что правильнее принять дату свыше 122 тысяч лет назад, и тогда израильская форма становится предковой для алтайских неандертальцев. Понятно, что огромные хронологические и географические различия, которые существуют, они подразумевают наличие некого перевалочного промежуточного центра, и таким центром теоретически может быть даже Тишикташ. Но поскольку взрослых форм у нас нет, то мы об этом говорить можем только гипотетически. Но все же мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в отличие от тишикташского ребенка, ювенильные кости из пещеры Окладникова, они несут
налет большей архаики. Вы видите, это проявляется в большей внутренней массивности плечевой кости, вот в том самом уплощении диафиза бедра. Ну и дальше, собственно, мы подходим к обсуждению вот этого эректоидного проявления, да, вот этого налета легкого эректоидности, которое заметно для этой группы в целом. В принципе, конечно, мы можем ожидать появления таких атавистических признаков даже у представителей Homo sapiens. Однако все-таки мне бы хотелось рассмотреть и другую возможность. И вот я хочу напомнить, что Эрнст Майер в книге «Популяция вида и эволюция» подчеркивал, что биологический вид может быть определен как генетически закрытая система популяций только в отношении к другим видам, метафорически как брат к брату, да, или к сестре. И вот здесь, собственно, эта схема нам рисует такое традиционное эволюционирование, разделение двух сестринских видов. В недавней книге Северцева предлагается другая метафора – вид отец и вид сын. Это описывает ситуацию, когда родительский вид сохраняется, а другой эволюционирует за пределами фундаментальной экологической ниши. И фактически они оказываются современниками. Ну вот, и мне представляется, что 50 тысяч лет назад приблизительно, когда неандертальцы откуда-то с запада мигрируют на Алтай, складывается возможность такого уникального контакта различных ветвей человечества, и вот теоретически возникает возможность возвратной гибридизации. То есть на самом деле, если мы следуем формальному определению, то бэк-кросс-гибридизация, она связана с взаимодействием гибрида первого поколения с родительской формой. Здесь, скорее всего, ситуация более размытая. Но тем не менее, обращаю ваше внимание, что именно возвратная гибридизация преодолевает репродуктивный барьер. То есть это, над этой темой еще, по-моему, стоит подумать. Ну вот и, собственно, основная тема, такое главное заключение к этой моей работе состояло в том, что Алтайские горы стали местом убежища для представителей разных ветвей рода Homo. Мы можем только предполагать архаический облик денисовского населения. Но обращаю ваше внимание, что, опять же, эта фаланга стопы, она очень похожа на шенидарского неандертальца. А вот более многочисленные, но тоже очень фрагментарные останки из Окладниковской пещеры, они, помимо того, что, скорее всего, все-таки они сугубо неандертальские, несут некий налет эректоидности. И здесь мы можем обсуждать разные возможности, связанные с взаимодействием с более такими архаическими группами населения. Ну вот, собственно, это был последний слайд к моей презентации, которую я летом делала на Денисовой пещере. И сейчас, если вы позволите, в очень краткой форме, я бы хотела вас познакомить с двумя очень важными событиями в научной жизни, которые произошли за это время. Это две конференции. Первая из них была организована в июле 2011 года на Денисовой пещере. Портал anthropogenes.ru уже писал об этой конференции, я подробно не буду. Но просто хочу обратить ваше внимание, что там принимали участие китайские археологи в большом количестве, китайские, корейские, был японский антрополог профессор Кайфу. И понятно, что вот это участие восточных исследователей накладывало такой полицентристский оттенок на интерпретации участников этой конференции. Хотя понятно, что немецкая группа генетиков выступала там с несколько других событий. И вот буквально две недели назад, 23 и 24 сентября, в Лейпциге на базе Института Макса Планка состоялась инаугуральная конференция, посвященная образованию нового общества. И вот я призываю всех как-то откликнуться на это начинание и все-таки постараться вступить туда. Это Европейское общество специалистов в области изучения эволюции человека. И сейчас во главе этого общества встал Жан-Жак Юбле,
руководитель департамента эволюционной антропологии. Ну, там есть некоторые бюрократические моменты, пока не так просто туда вступить, там нужны рекомендации. Ну вот, оргзнос, да, мы уже заплатили один оргзнос, надо еще один, и главное получить рекомендации двух ревьюеров. Вот это вот самое главное может быть проблема. Ну вот, но все-таки я хочу вернуться к теме своего доклада, потому что центральными выступлениями и в Денисовой пещере, и в Лейпциге были выступления Сванте Паабо и его команды. И в частности в Лейпциге он прочитал открытую лекцию в университете. Ну я как папарацци, ой, тут не видно, ну сейчас может быть что-то все-таки вы увидите. В общем, это была такая лекция, ну, будущего Нобелевского лауреата, я бы так сказала, посвященная возможностям изучения палеоДНК, но кое-что он говорил именно про, ой, наши, да, огромное вам спасибо, именно про эти находки, можно совсем выключить. Вот обращаю ваше внимание на новую картинку, которую он представил в своем докладе. Теперь он, эта ситуация описывает состояние дел на 500 000 лет назад. Евразия заселена двумя ветвями, двумя параллельными ветвями человечества. Это неандертальцы, да, которые где-то, их границы проходят по Передней Азии. И вся Азия, отнюдь не только Меланезия, а вся Азия уже населена денисовцами. Дальше мы двигаемся к следующей картинке Паабо. Это как раз 50 тысяч лет назад, то есть то время, которое приближается к тем материалам, о котором я вам говорила. Вот зеленой точкой наша Денисова пещера, вообще Окладниковская пещера, контактная зона. Да? И по этой, на этой схеме можно видеть, как вот анатомически современные люди, сапиенсы, вот они выходят из Африки, где-то на территории Передней Азии по Паабо и его коллегам, мнению его коллег, происходит односторонняя гибридизация, после чего, значит, генетическое наследие неандертальцев, оно дальше распространяется с сапиенсами, которые где-то тут встречаются с денисовцами, и дальше вот они распространяются еще в сторону Меланезии. И вот эта картинка, которая отражает современное состояние вопроса. Ну вот, наверное, на этом я бы могла закончить. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Михаил Никитин, научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского. Автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки».
2: Михаил, здравствуйте. Прежде чем начнется ваше выступление, я хочу провести еще один опрос. Его тема появится сейчас на экране, хотя сейчас еще не все зрители вернулись с перерыва, тем не менее. Я прошу поднять руки тех, кто считает, что жизнь могла возникнуть естественным путем. Спасибо. А теперь поднимите руки, кто считает, что не обошлось без божества, инопланетян или иной сверхъестественной силы. Спасибо. А кто не уверен? Я прошу тех, кто нас смотрит онлайн, перейти по ссылке в чате и проголосовать дистанционно с помощью формы голосования. Прошу, Михаил, теперь вам слово.
3: Здравствуйте. Меня хорошо слышно? Отлично. Сегодня мы с вами будем говорить о мифах, связанных с происхождением жизни. Конкретно я сегодня постараюсь разобрать три мифа. Миф о том, что живая клетка — это слишком сложная штука, чтобы она возникла случайным путем за какое-то разумное время. Миф второй, что дальше опытов Миллера середины 20 века никому не удалось продвинуться и не удалось получить, например, ДНК в пробирке. И третий миф, немножко в бок, про то, что возникновение и эволюция жизни противоречат законам термодинамики, конкретно второму закону. Миф первый. Про то, что вероятность возникновения клетки случайным путем ничтожно мала, и возраста Вселенной на это не хватит. Этот миф родом как минимум из 20-х годов 20 века, когда вслед за работами Опарина и Халдейна происхождение жизни представляли следующим очень простым образом. Сначала в первичном бульоне во всепланетном океане накопились разные органические молекулы, потом из них случайно собралась клетка, которая дальше стала размножаться. Ну и известная цитата очень на эту тему от астрофизика Фреда Хойла, что вероятность появления сложной жизни путем такой случайной самосборки, она сравнима с вероятностью того, что торнадо соберет из разбросанных по свалке деталей, готовый к полету Боинг 747. Там можно посчитать, используя комбинаторику и теорию вероятности, сколько времени на это потребуется случайным перебором. Возраст Вселенной ничтожно мал по сравнению с этим временем. Что тут можно сказать? Теория первичного бульона, выдвинутая Опариным и Халдейном, получила в середине 20 века действительно некоторое подтверждение в опытах Миллера и Юри. Они запаивали в такую стеклянную установку смесь газов, имитирующую атмосферу древней Земли, бескислородную, с преобладанием таких газов, как метан и аммиак, пропускали электрические разряды, нагревали колбу с водой, охлаждали водяной пар в другой части, оно там булькало, крутилось, и, в общем, за несколько дней или недель вода мутнела, желтела, и анализ показывал, что там появились разные органические вещества, например, аминокислоты, такие же, как в составе клеток. То есть вроде как первичный бульон действительно накапливает органику. Но вот дальше действительно все сложнее. Ну, сравнение клетки, даже бактериальной, с Боингом 747 на самом деле имеет глубокий смысл. Боинг 747 далеко не является самым первым самолетом на Земле. Он является продуктом десятилетий развития авиации, которая имеет много общего с биологической эволюцией. Например, первый самолет появился в результате симбиоза планера и двигателя внутреннего сгорания. И дальше в эволюции самолетов большую роль сыграл естественный отбор. Неудачные конструкции бились, часто вместе с создателями. Подобно биологической эволюции, там можно выделить несколько геологических эпох, там рост разнообразия, разные вымершие формы. Да. Бурный рост разнообразия самолетов, конечно, приходится на Вторую мировую войну с расширением экологических ниш для истребителей и бомбардировщиков, с обостренной конкуренцией, обостренными очень отношениями хищник-жертва. В это время происходит практически полное вымирание бипланов, появляются бронированные формы, развивается коллективная оборона и многие другие инновации. И ко временам Второй мировой войны, к позднему мезоавию относится и крупная революция в авиации, появление реактивных самолетов. И точно так же, как в биологической эволюции, новое магистральное направление начинается с очень странных и местами уродливых форм. Ну вот первые реактивные истребители на этом слайде, они действительно выглядят довольно странно. Так же, как в биологической эволюции, известны переходные формы. Например, бомбардировщик Convair B-36, у него 6 винтовых двигателей плюс 4 реактивных. Ну и как и биологические переходные формы, просуществовал недолго и удачным не был. Так же, как и в биологии, мы здесь видим параллельную эволюцию. Например, в послевоенный период много пассажирских самолетов возникает на основе бомбардировщиков. Ну и Boeing 747 среди реактивных пассажирских является далеко не первым. Только в линейке Боинга ему предшествовали Boeing 707, 727 и 737. Потренировавшись на относительно небольших и скромных моделях, инженеры Боинга замахнулись на рекордный по размерам пассажирский самолет своего времени — Boeing 747. То есть долгая эволюция со сменой многих поколений, со многими промежуточными достижениями. И если живая клетка, даже бактериальная, она сравнима по сложности с современным самолетом, то, скорее всего, она является тоже продуктом какой-то довольно долгой предшествующей эволюции из более простых форм. А сложность бактериальной клетки, она действительно, как мы теперь знаем, довольно серьезная. Любой бактериальной клетке нужно порядка 1000 типов белков, которые выполняют в ней разные функции. Последовательность всех этих белков закодирована в геноме, содержащем несколько мегабайт информации. Клетка отделена от внешней среды мембраной, которая большинство веществ не пропускает. И белки многие нужны даже не сами по себе, а в составе сложных молекулярных машин, состоящих из десятков белковых молекул. Это прежде всего рибосома, которая собирает новые белки, репликативная вилка, которая копирует ДНК, и комплексы транспортных белков в мембране, которые закачивают нужные вещества внутрь клетки и выводят наружу ненужные. Мы знаем, что биологическая эволюция может создавать сложные формы жизни из простых. То есть многоклеточные животные происходят от одноклеточных форм, и даже самые простые клетки, которые довольно сложны, тоже, наверное, могли таким путем возникнуть из чего-то более простого. А что проще, чем бактериальная клетка? И что при этом способно к биологической эволюции? Для эволюции необходимы достаточно 4 условия. Первое условие — размножение, а следующие 3 называются триадой Дарвина, потому что если с размножением все было очевидно с незапамятных времен, то это уже сформулировал Дарвин. Нужна изменчивость, чтобы потомки, возникающие при размножении, не были точной копией родителей, чтобы они имели отличия. Нужна наследственность, чтобы отличия детей передавались и внукам. И нужен отбор, чтобы эти отличия влияли на вероятность размножиться дальше, оставить следующие поколения. Этих 4 условия, они необходимы и достаточны, чтобы эволюция пошла. ДНК, белков и вообще органических молекул для этого на самом деле не обязательно. Точно так же работает эволюция, скажем, программ в компьютере. Есть технологии эволюционного программирования, которая без вмешательства человека в процессе может создать вполне работающий код. И она кое-где применяется. Значит, какая форма жизни может быть проще бактерий, но удовлетворяющая этим 4 условиям? Кишечная палочка, она, конечно, проще Боинга 747, но с ранними реактивными машинами ее сравнить уже можно. А вот нам нужен какой-то биологический аналог этажерки братьев Райт. Что это может быть? Да, биологи в первую очередь посмотрели на вирусы, потому что это действительно форма жизни, которая намного проще бактерий. У вирусов нет рибосом, системы сборки белков, у большинства вирусов нет мембраны, и у них довольно маленькие геномы. Самые маленькие простые вирусы имеют менее 10 своих белков. Не там 1000, 2-3, как бактериальные клетки, а всего десяток. Проблема в том, что вирусы без клеток жить не могут. Все вирусы паразитируют на клетках. То есть раньше клеток вирусы, как мы их знаем сейчас, возникнуть точно не могли. Но изучение вирусов натолкнуло ученых и на некоторые более продуктивные идеи, из которых сейчас наиболее общепринята теория мира РНК. Вот тут нам придется немножко углубиться в устройство клетки. Большая часть сложности клеток, она приходится на три типа молекул. Это полимерные молекулы, то есть длинные цепочки, составленные из нескольких типов кирпичиков, у которых есть последовательность. Молекулы, у которых есть последовательность, это ДНК, белки и РНК. ДНК хранит наследственную информацию, белки делают почти всю работу по клетке. И есть еще РНК, рибонуклеиновая кислота, которая в основном в клетках является посредником между ДНК и белками. Ну вот как это работает, можно представить клетку по аналогии с заводом. Рибосомы — это станки, станки с программным управлением, которые в зависимости от заложенной программы могут делать самые разные изделия. Геномная ДНК — это архив чертежей, который лежит в кабинете у главного инженера. А молекулы РНК, прежде всего матричные РНК, это временные копии, которые снимаются с чертежей из архива и выдаются в цех, которые не жалко порвать и испачкать, срок жизни которых довольно невелик. То есть РНК — это прежде всего такой посредник, временный короткоживущий носитель информации. Но это в клетках. А у вирусов, у многих вирусов РНК является главным и единственным носителем наследственной информации. У вируса гриппа, например, никакой ДНК ни на какой стадии жизненного цикла не бывает. Он обходится только РНК. Более того, РНК может делать работу и за белки. Главная функция, на которую работают большинство белков в клетке, это то, что у химиков называется катализ. То есть ускорение определенных химических реакций. Главное слово даже не ускорение, а определенных. Одни ускоряем, другие нет. Чтобы обмен веществ шел, нужна достаточная точность катализа, чтобы из нескольких похожих реакций ускорять только одну. Молекулы РНК тоже обладают такими свойствами. Хотя РНК химически довольно близка к ДНК, по поведению цепочки в водном растворе или в клетке они отличаются. ДНК образуют довольно жесткие, негнущиеся двойные спирали из двух ниточек. РНК обычно присутствует в клетках в виде одной ниточки, которая сворачивается более-менее в такие вот клубки. Вот это сворачивание в трехмерные клубки, оно придает ей общие свойства и с белками тоже. То есть можно себе представить простую форму жизни, в которой РНК вообще работает за троих. И за белки, и за ДНК, и за себя посредника. Мир РНК. Жизнь без белков, жизнь без ДНК. До этого биологи додумались к концу 70-х годов. И дальше мир РНК, этот гипотетический, пытались вписать в условия древней Земли, которые геологи с годами все лучше и лучше представляют. Ну, дальше возникла идея, как эти РНК-организмы могли прожить без клеточных мембран. Клеточная мембрана нужна, чтобы отделять содержимое клетки от внешней среды. У вирусов, у которых мембраны нет, вместо этого работает белковая оболочка, капсид, но она жесткая, ограниченного размера и ограниченной проницаемости. Это довольно плохая оболочка для активной формы жизни. И возникла гипотеза первичной пиццы по аналогии с первичным бульоном, что до появления клеточных мембран компонент первых живых систем отделялись от внешней среды слоями минералов. Например, глины слоистые очень хорошо для этого подходят. РНК, белки, витамины и многие другие молекулы прекрасно налипают на глину и вписываются между слоями мокрой глины. Вот щель между слоями мокрой глины как раз подходит по толщине для там, цепочки РНК или цепочки белковой, и какие-то примитивные формы жизни так жить могли. Кстати, вот эти вот слоистые глины, адсорбирующие биомолекулы, вы с ними в быту наверняка встречались. Эти глины продаются в магазине под названием «Минеральный наполнитель для кошачьего туалета». И их свойство адсорбировать разные биомолекулы в этом применении тоже работает. То есть можно себе представить примитивную форму жизни, которая размножается, не имея белков, не имея ДНК, не имея мембран. Только РНК на глине. Ну и тут мы подтягиваем второй миф про то, что ни у кого не получилось продвинуться дальше опытов Миллера и Юрии, дальше получения аминокислот. С миром РНК история такая. Для него нужны не аминокислоты, для него нужны нуклеотиды, строительные блоки молекул РНК и ДНК. Это более сложные молекулы, чем аминокислоты, и в опыте Миллера они вообще не получаются. То есть тут даже не то, что продвинуться дальше, тут, казалось бы, еще назад откатились. Но просто опыт Миллера есть в школьном учебнике, а последующие результаты ученых до школьных учебников еще не дошли. На самом деле они, конечно, есть. Я их кратко перечислю, но за подробностями читайте мою книгу, я ее всю в рамках выступления здесь пересказать не успею. Значит, азотистые основания для ДНК и РНК удалось получить легко и с хорошим выходом из синильной кислоты. Это еще в 70-е годы было. Отказ от метаново-аммиачной атмосферы и получение органических веществ из углекислого газа, из той формы углерода, которой в космосе больше всего. Впервые это удалось там, в 93-м году, моделируя условия черных курильщиков, горячих источников на морском дне, температура 200 градусов, высокое давление, железосерные минералы и много сероводорода. В таких условиях из углекислого газа там получается уксусная кислота, молочная кислота и другие молекулы, встречающиеся в обмене веществ. В 2000-х годах результаты пошли большим потоком. Например, удалось избирательно получить определенные сахара, такие как рибоза, нужная для РНК, из простого вещества, из формальдегида, который бывает там даже в космосе в составе газопылевых облаков. И мог образовываться в условиях древней Земли в атмосфере под действием ультрафиолета. Был открыт процесс минерального фотосинтеза, который делает органические кислоты из углекислого газа на кристаллах сульфида цинка, опять же под действием солнечного ультрафиолета. Был ряд экспериментов по получению цепочек РНК из нуклеотидов. Тут проблема в том, что они в воде совершенно не хотят соединяться в цепочку, но если отказаться от водной среды, делать это в формате запекания сухой смеси или использовать органические растворители, такие как формамид, или еще лучше водно-жировую эмульсию, такую похожую на майонез. Вот в майонезной среде нуклеотиды объединяются в цепочке РНК длиной до 100 нуклеотидов, что уже вполне достаточно для получения активных рибозимов, которые будут что-то делать. Ну и с более свежего, что все 4 нуклеотида одновременно, необходимых для РНК, получаются в одной пробирке из цианида, формальдегида и сероводорода. То есть шаги от простых веществ, заведомо доступных на древней Земле, до РНК пройдены. Правда, пока не все в одной пробирке. В предельном варианте это нужно две пробирки. Одна с сернистыми соединениями цианидом, а другая с майонезом, в которой полученные нуклеотиды будут соединяться. То есть две разных пробирки уже позволяют создать РНК в пробирке. Ну, ученые работают над тем, чтобы сделать это в одной, и я думаю, что вполне добьются. Принципиальных препятствий к этому уже не видно. То есть наука ушла очень далеко вперед от опыта Миллера, просто большинство этих достижений совсем свежие и в школьные учебники не попали. о них можно прочитать там иногда в научных новостях в интернете, но даже на сайтах типа Elementary.ru, где это хорошо организовано, это все-таки отдельные разрозненные статьи, по которым их место в контексте науки понять трудно. Что тут важно? Почти все эти последние достижения включают в себя ультрафиолет. Это намекает на то, что происхождение жизни, скорее всего, имело место под солнышком, не в глубинах морей. Нуклеотиды отличаются от других молекул высокой устойчивостью к ультрафиолету, РНК еще устойчивее, то есть, вероятно, еще на химической эволюции, до того, как появилось размножение, ультрафиолет уже мог быть фактором отбора, выделившим именно нуклеотиды и РНК из всяких других похожих молекул. И колыбелью жизни по совокупности данных сейчас, скорее всего, можно назвать наземные горячие источники, конкретно грязевые котлы, которые вот бывают на Камчатке, в Исландии, в Йеллоустоунском заповеднике, где вот такая жиденькая серая глина, из которой пробулькиваются вулканические газы и пары. Вода грязевых котлов больше всего похожа по минеральному составу на клеточное содержимое. Она обогащена калием, фосфором и микроэлементами. Садоводы уже опознали калий и фосфор, да? Это не случайно. Они освещены солнцем, они постоянно подогреваются, и температура там мало зависит от капризов погоды. Испарение постоянное концентрирует растворенные вещества. Там воды не очень много. И вот эта мелкозернистая глина дает огромную поверхность для налипания органических веществ и огромное количество мелких пор, в которые эти РНК-организмы могли жить отдельно друг от друга, не смешиваясь в общей луже. То есть, по всей видимости, мы нашли биологический вымерший, правда, аналог этажерки братьев Райт. РНК-организмы, обитавшие, предположительно, в грязевых котлах. Ну и теперь ученые, конечно, работают над воспроизведением этого, но требуется время. Прогресс на самом деле идет, тут надо следить за новостями. В своей книге я более-менее подвел итоги всего, что было сделано до 2016 года, но прогресс не стоит на месте, с тех пор были и новые достижения. И теперь мы переходим к третьему мифу. Про то, что возникновение и эволюция жизни якобы нарушают второй закон термодинамики. Второй закон термодинамики строго формулируется так, что в замкнутой системе энтропия растет или в идеальном случае не убывает. И на более бытовом языке его упрощенно формулируют так, что самоорганизация невозможна, или порядок сам себя не наведет, или бардак везде, где вы про него забыли. В этой упрощенной формулировке выпадает важная часть – в замкнутой системе. Ну и неплохо бы построже определить, что такое энтропия. Вообще термодинамика – это такая исходно была довольно прикладная отрасль физики, наука о паровых машинах. Наука о том, как делать паровые машины эффективнее. И довольно быстро, в начале 19 века, в термодинамике было установлено, что коэффициент полезного действия тепловых двигателей, он ограничен принципиально, он не может быть стопроцентным никогда. Он ограничен прежде всего разницей температур между нагревателем и холодильником. То есть если у нас там в котле паровоза вода закипает при 100 градусах и охлаждается на морозном воздухе до температуры 0 градусов, то КПД будет в идеальном случае там порядка 25% всего. И вот долю тепловой энергии нагревателя, которая недоступна для совершения работы, недоступна, потому что холодильник недостаточно холодный, ее как раз и назвали энтропией. Это все в начале 19 века. Но потом, по мере развития физики, оказалось, что энтропия может использоваться как мера любой неупорядоченности системы. Чем более система упорядочена, тем энтропия в ней ниже. Но второй закон термодинамики относится только к замкнутым системам. Замкнутые системы — это те, которые не обмениваются веществом и энергией с внешней средой. Никакой живой организм замкнутой системой, конечно, не является. Живые организмы что-нибудь кушают и дышат. Не является замкнутой системой биосфера, не является замкнутой системой планета Земля. На биосферу Земли светит Солнце, и это главный источник энергии. Замкнутой системой можно считать, ну, разве что Солнечную систему. А если у нас система не замкнутая, то энтропия вполне может и убывать. Локальное убывание энтропии может вам сделать обычный холодильник. Он охлаждает свой внутренний объем, нагревая комнату. То есть энтропия системы холодильник-комната при этом падает. Но происходит это только потому, что холодильник включен в розетку и получает энергию с электростанции. Энтропия системы холодильник-комната-электростанция, конечно, растет. Точно так же и с биосферой. Падение энтропии при эволюции жизни в ней, оно полностью оплачивается ростом энтропии Солнца. Энтропия растет в результате термоядерных реакций внутри Солнца, и это намного-намного более серьезное изменение энтропии, чем все, что делает жизнь на Земле. Поэтому, чтобы понизить энтропию в масштабах галактики, галактической цивилизации понадобится источник энергии внешний по отношению к этой галактике, извините. Нарушения второго закона термодинамики никакого нет. Жизнь на такое не способна. Более того, доказано уже в 20 веке Ильей Пригожиным, в том числе, который за эту Нобелевскую премию по физике получил, что в открытых системах, обменивающихся энергией с внешней средой, вполне возможна самоорганизация, возникновение порядка из ничего. Ну, например, в атмосфере Земли, которая получает энергию в виде тепла и от Солнца, самоорганизация проявляется в виде циклонов или торнадо. В химических системах самоорганизация, ну, это не циклоны, это не все видели, но вот пример — это реакция Белоусова-Жаботинского, химические часы, которая в тонком слое дает красивые пробегающие цветные волны. И менее приятный и безопасный пример химической самоорганизации, на который нарвались инженеры в свое время, это неустойчивость горения в ракетных двигателях. Когда пытались сделать ракетные двигатели побольше и помощнее, сталкивались с тем, что давление в нем начинает быстро скакать, сотни раз в секунду, эти колебания нарастают, дальше там двигатель взрывается или ракета разваливается от вибраций, в общем, все плохо. И там в 50-х-60-х годах много ученых и инженеров работали над тем, чтобы эту химическую самоорганизацию, вредную, опасную, побороть. И это было важной причиной, собственно, развития термодинамики. Потому что для ученых 19 века такой самоорганизации, конечно, быть не могло. Никто бы в это не поверил. Ну, на этом у меня по третьему мифу все. И я думаю, Георгий, что можно повторить опрос, или сначала будут вопросы. Георгий, Александр, сейчас будут вопросы из зала.
2: Я думаю, что мы сейчас предоставим слово для вопроса нашему эксперту. У нас в зале присутствует доктор биологических наук Александр Марков. Александр, вы где? А, вот, прошу. Александр хочет задать вам вопрос. Прошу вас.
4: Спасибо, Михаил, за очень интересную лекцию. Я хотел вот что спросить по поводу колыбели жизни. Вот известно для тех, кто внимательно следит за тем, что происходит в области популяризации науки в интернете, известно, что у вас вот есть такое очень резкое несогласие с позицией Лейна и кто там еще, там Рассел, да, вот люди, которые считают, что жизнь зародилась не в грязевых котлах, а в щелочных гидротермальных источниках на дне океана. Там очень интересные такие пористые постройки минеральные возникают с маленькими такими там пластями, что-то вроде пемзы, да, с такими полупроницаемыми стенками. И эксперименты есть интересные, показывающие, что там могут накапливаться, там те-то нуклеотиды, даже может происходить отбор молекул РНК она более длинная остаются, более короткие вымываются, такие интересные работы. А вы вот, когда вам предложили редактировать книгу Лейна, даже хотели отказаться, как вы писали в своем фейсбуке, потому что совсем с ней не согласны. Но потом все-таки отредактировали, но написали массу критических замечаний. И, кажется, еще послесловие вы написали, которое автор сам, Ник Лейн, вообще запретил публиковать вместе с переводом, потому что там была слишком резкая критика. И вот я хотел спросить, а вот чем объясняется такая степень, как бы вот непримиримости?

0: растет много растений, какие-нибудь там орехи мангонга, например, да, самая их любимая еда, или там антилопы какие-то на водопой приходят регулярно, то, собственно, чего бы и не построить, ну, с хижиной тоже по-своему удобно и приятно, чем, ну, ветер не дует как минимум, то есть это в основном от ветра защита. Вот. Ну, а на тему орехов мангонга есть же шикарное интервью, когда бушменов спрашивали, а чего вы не живете земледельцами, ну, как бы можете там коз пасти, да, можете там выращивать что-нибудь. А бушмен посмотрел, сказал, вы что, зачем, когда вокруг так много орехов мангонга?
1: Бушмены относятся к коренному населению Южной Африки. К настоящему времени численность бушменов составляет около 100 тысяч человек. С середины 17-го по начало 20 веков бушменские народы притеснялись европейскими колонизаторами. В этот период было уничтожено около 200 тысяч аборигенов. Выжившие бушмены уходили вглубь пустыни Калахари. Английское «бушмен» означает «человек степи». Название им дали колонисты из Голландии. Наиболее широко распространенное в ЮАР альтернативное название Сан. Бушмены являются носителями древнейшей Y-хромосомной гаплогруппы А. В их Y-хромосоме выявлена мутация, которая имеется у обезьян, но отсутствует в популяциях других людей. Ученые предполагают, что эта мутация возникла еще до эволюционного разделения человека и шимпанзе.
2: Как так получилось, что бушмены, находясь недалеко от большого крупного города, не соприкоснулись с цивилизацией?
0: А вот то, что я и сказал, зачем, когда орехов мангонга вполне хватает. Ну, на самом деле, не так уж прям не касается, и все-таки фильм немножко старый. Это время было, когда цивилизация со страшной силой наступала, на самом деле. Ну, вот середина 20 века, да, это когда бурные преобразования в этой Южной Африке. Ну, и до этого, в общем-то, они были, но тут как бы и до бушменов добрались. Даже до тех, которые убежали вот дальше всех. Но всегда есть участки, отдаленные от цивилизации, где земледельцам жить не здорово, потому что там воды нету, да, и там нечем поливать все эти огороды. Скотоводам по той же причине, в общем, пасти там особо некого. Вот, и бушмены там живут вполне себе в изоляции. Но сейчас таких вот прям совсем изолированных уже, конечно, нет. То есть, ну, уже 21 век все-таки, а не 20-й. И сейчас они все знают про и бутылки, конечно, и про деньги, и оружие у них уже есть более-менее приличное. Но большинству из них это не особо надо. Как бы зачем? Вот. В колониальные времена, когда вот там, ну, вначале Голландия, потом Англия, да, всем этим командовала, бушменов никто цивилизовать особо и не хотел, как бы там целенаправленно этим не занимались, как бы, а зачем, как бы они живут и живут, как бы что их трогать. А после, ну, сейчас, наверное, какие-то программы на эту тему есть, но тоже без особого энтузиазма, потому что когда проклятый колониализм кончился, да, и там Нельсон Мандела победил, там же в обратную сторону пошли процессы. Давайте мы всех европейцев прогоним, проклятых белых, да, они там злые, нехорошие, вот, и построим свой мир с нуля. Вот, но с нуля что-то у них как-то не очень задалось, и теперь у них расизм в обратную сторону попер, то есть теперь белых можно пинать невозбранно, и там всячески их сгонять там из ферм, там, да, убивать, там, чего угодно творить. Вот, но на таком как бы отрицании всего новое тоже не получается. И пришедшие к власти негры, вот, они бушменов тоже воспринимают очень по-российски, надо сказать. То есть там был раньше белый расизм, апартеид, такой очень неприятный, да, когда там все чернокожие, они как бы низшие. А теперь обратный черный расизм, когда все белые низшие. Но чернокожие себя тоже разделяют на страты на самом деле. И вот земледельцы-скотоводы темнокожие, они бушменов считают за низшую расу. И к ним относятся еще более расистски, чем европейцы относились к бушменам. Так что бушменам в этом смысле не везет. Но переходить на другой образ жизни они тоже не особо стремятся, потому что, ну, они привыкли так жить. Они хорошо себя чувствуют, им отлично. И вообще им можно позавидовать, по большому счету, потому что они на добычу еды в день тратят там часа 2-3 от силы. Ну, если как бы они уж совсем там не в песках каких-то, да. И зачем им напрягаться? То есть, чтобы я так жил вообще, да. То есть, вот я сегодня проснулся с утра, начал писать книжечку, да. Потом ехал в электричке, в метро, тоже писал книжечку, что характерно. Потом вот сюда там запись у нас, да. Ну, это тоже как бы работа в своем роде. Потом я пойду там школьникам лекции читать. Вот, и где-то вечером я уже там притащусь домой и наверняка еще там буду писать книжечку опять же. Ну, вот, то есть у меня как бы работа занимает там, ну, грубо говоря, с 8 утра и там до 10 вечера. Больше 12 часов вообще. За что там большевики боролись там? Где 8-часовой рабочий день-то? Ну, вот. И, а у бушменов 2-часовой рабочий день или там 1,5-часовой рабочий день. И то у них эта работа, ну, там видно, да, то есть он там пробежал по саванне, стрельнул, все, привет, как бы уже все готово. То есть понятно, что что-то они делают постоянно, у них как бы просто нету разделения.

0: труда и отдыха. У нас есть, вот я прихожу на работу, да, началась работа, закончилась по часам, да, все, как бы, там, ну, вот у меня, я преподаватель, звонок прозвенел, все, пошел домой. Ну, и то, на самом деле, там, заполни бумажки, там, да, еще там миллион бюрократии, у них ничего этого нет. То есть у него, как бы, добыча еды, да, вот как бы его работа, ну, я вот в магазин пошел, ну, свое хождение в магазин я же за работу не причисляю, а он пошел, как бы антилопу поймал, это вот как я в магазин сходил. Вот, особо разница. Ну, с поправочкой, что его там кондиена может съесть, вот, а мне, наверное, все-таки вряд ли. Но, как бы, есть минусы, а меня машина может сбить. Вот, там у них вот носорог там костер затаптывался страшной силой, а я могу выйти на улицу, и меня шибет какой-нибудь автобус. Так что, в принципе, мы примерно на одном уровне. Зато у них очень мирная жизнь, надо сказать. То есть, из, опять же, этнографии прекрасно известно, что практически не бывает у них убийств. Ну, то есть они бывают, конечно, да, и этнографически засвидетельствованы, но это все в качестве таких рассказов, что страшилок таких, что там был такой случай, когда там один бушмен убил другого бушмена, там, ой, там все сидят, ужасаются. Ну, вот, а у них надобности нет, как бы у них там споров особо нет, ну, как бы саванна во все стороны, там плюс-минус одна и та же, что там орехи делить, как бы. Ну, вот, и там в конце концов, если что-то не нравится одному бушмену в поведении другого, он может развернуться и уйти. Ну, вот. Ну и опять же, там все начало фильма примерно про это, да, то есть когда вот они живут мирно-мирно, и тут возникает какой-то предмет споров, да, разногласий, они тут же пытаются это дело решить. То есть всем как бы бутылка нравится, но из-за этого проблемы. Ну давайте от нее в конце концов избавимся, там вначале ее закопали, там пришла гиена, да, там раскопала, там дети опять начали ссориться, ну и пошел вот на край земли и выкинул нафиг, как бы, чтобы жить опять спокойно. Ну, вот, то есть у них есть целенаправленная внутренняя как бы вот установка, ну такая социальная, понятно, да, жить мирно и как бы не скандалить. А если еще развернулся, да пошел, и есть другая группа, которой можно примкнуть и прекрасно с ней тусоваться.
1: Но в этом и есть, да, одна из идей режиссера, то, что при появлении цивилизации она приносит всякие беды.
0: Ну да, а там же на контрасте еще эти революционеры пламенные бегают, и там революционеры с одной стороны, там правительственные какие-то товарищи на танке там с другой стороны, и вот этот вот бардак, ну а бушмены как бы они ни при чем, вот они как-то между двух огней там периодически оказываются, да.
1: И там, в принципе, в племени бушменов отсутствует какая-либо иерархия ни по гендерному признаку, ни по социальному. И, судя по фильму, отношение к женщине такое же, как к мужчине. Женщина ну, да. тоже человек.
0: Да, ну, на удивление, вот у бушменов у них очень сбалансировано. Ну, иначе бы они, строго говоря, и не выжили. У них действительно нету там вождества какого-то, да, там шаманов каких-то особо одаренных. По сути, они живут семьями. И отношения, ну, семейные. То есть понятно, что есть люди более выдающихся качеств, там кто-то поумнее, кто-то там более умелый, допустим, да, кто-то лучше охотится, кто-то лучше там орехи выкапывает, кто-то там еще что-то делает, там орудие труда, допустим, какие-то веревки плетет. Но это как бы используется по уму. То есть если ты умеешь вести, плести веревки, ну, плети веревки, как бы ради бога, да, а этот лучше охотится, ну, к нему будут больше присматриваться, но если, скажем, речь зайдет, там, пойдемте добывать воду, да, где-нибудь там выкапывать колодец, то это не будут спрашивать того, кто лучше охотится. То есть все знают, что он хорошо охотится, но не факт, что он лучше добывает воду. И у них вот в этом смысле очень сбалансированное общество, есть чему поучиться. Ну, другое дело, что в наших реалиях так реализовать не получится, потому что у них это все строится на личных отношениях и на знании просто личности. Да? А у нас такое общество, когда люди друг друга не особо-то и знают. Ну вот мы с вами, да, общаемся сейчас, а когда в следующий раз мы там друг друга увидим, там неизвестно, да, и вообще там, может, никогда больше не пересечемся в жизни. И про ваши качества личные я ничего особо не знаю, вы про мои ничего не знаете. Ну, у нас есть свои системы регуляции, там законы, да, установления, там какие-то общественные правила, ну, там в особо одаренных случаях религия, там милиция с дубиной может там где-то за спиной стоять, и все как-то более-менее работает. Вот. Но вот так как у бушменов у нас уже не выйдет, потому что нас просто слишком много. Я вот сейчас, допустим, отсюда из студии выйду, да, до биофака буду добираться, увижу там по пути 1000 человек. Ну вот, и больше я их не увижу никогда. Вот, ну и как мне с ними общаться? Вот есть правила, у нас уже вот в голове есть законы, там, а у них нет законов, у них ни письменности, ничего нет. Но он лично знает, этот хороший человек, этот не очень, как бы, ну, лучше от него подальше держаться, допустим. Вот, но, скорее всего, нехороших-то и не будет, потому что если он будет какой-то особо вредный, ну, ему рано или поздно стрела из кустов прилетит в задницу, и все, его больше не будет. Ну, вот, так что естественный отбор работает на ура.
1: А во время общения они щелкают согласными звуками. К какой группе относится их язык?
0: Это даже не согласные звуки, это так называемые кликсы, такие. Вот. Ну, там их много, я так не умею, честно говоря, хотя я даже в оригинале слышал у хадзе, это в Восточной Африке, ну, они как бы не сильно родственны бушменам, но тоже вот эти кликсы у них в языке есть. Звучит очень забавно, есть несколько предположений, откуда такое вообще взялось. Есть версия, например, что такие звуки животными не распознаются как человеческая речь. Ну, это типа звуков природы, там, щелканье каких-то птиц, там, да, насекомых, что-то такое. И действительно, в охотничьем языке, то есть когда бушмены просто разговаривают между собой, у них есть эти кликсы, но когда они охотятся и между собой разговаривают, у них этих кликсов зашкаливает просто сразу. То есть специальные слова на охоте используются вот с этим щелканием. Можно разговаривать в полный голос, а зверюшки не пугаются и не разбегаются, потому что не слышат, что это язык. Но происхождение этих кликсов, честно говоря, непонятно. Их действительно очень много у бушменов, ну и всяких там родственных народов других, там готентотов. И даже, кстати, у негров, которые вот живут рядом, они тоже нахватались от бушменов этих кликсов. Там в других языках, там в зулусском тоже, допустим, они есть. Есть у сандави и хадзе в Восточной Африке. И там как вопрос, насколько они там родственные или нет. Но есть такая тонкость, что когда мы говорим бушмены, это ну, очень такое широкое обобщение. То есть в одной только Южной Африке тех, кого мы называем бушменами, это огромное количество племен, и их языки разбиваются на несколько языковых семей, которые друг к другу родственные, как русский с китайским примерно. И то, что и там есть кликсы, это ну и что, как бы звук какой-нибудь «а», допустим, тоже там во всех языках мира фактически есть, да, ну там с вариантами. И это не значит, что эти все языки там как запредельно родственные. Вот, так что вот эти бушменские языки друг от друга разошлись очень основательно. Более того, это те, которые исследованы, а не все еще исследованы на самом-то деле, а часть исчезла, когда колонизаторы их там истребляли всячески, так что еще неизвестно, сколько их там было. Но эти кликсы, откуда они взялись, непонятно, потому что ну, древних языков у нас нет. Это, опять же, современный этап развития этих языков. И как там щелкали или не щелкали какие-то там люди, скажем, 20 тысяч лет назад, мы просто не знаем. Строятся всякие предположения. Вот, есть такая версия, да, что это какой-то особо древний вариант. И там, прям, но это очень сомнительно, честно говоря.
1: А получается, племена друг друга не понимают и не могут общаться?
0: Да, естественно. Ну, как, я не знаю, допустим, я шведский язык не понимаю, да, и еще бы бушмен должен понимать другого бушмена из другого племени. Ну, с такой поправочкой, правда, что у них понятия «народ», строго говоря, нет. То есть, когда европейцы их называют бушменами, это такое объединение очень широкое. То есть, охотники-собиратели, буквально, да, то есть, те, которые живут в буше. Ну, сейчас политкорректно их считается называть «сан», вот, или там «кой-сан», или там «кой-каин». Ну, это, опять же, название конкретных языков. Но с точки зрения самих бушменов, это как бы разные народы совершенно. Ну, то есть, у нас тоже, как бы, можно сказать, там, европейцы, да, земледельцы, или там горожане, но это будет объединение такое ни о чем. Какие-нибудь там румыны, да, болгары, англичане, какие-нибудь там украинцы, кто-нибудь еще, там удмурты. Они все как бы европейцы и все земледельцы, но это их объединяет очень так слабенько, честно говоря. Ну, то есть понятно, что как бы в целом, да, где-то там в Европе все живут. Но также мы и бушменов объединяем. Ну, тут срабатывает такое вот, ну, как мне нравится назвать, логарифмическое мышление. Мы сидим далеко от Южной Африки, и на дальнем расстоянии нам кажется, что все это смешалось, все как-то примерно одно и то же. Ну, они все живут в Калахаре, да, все бегают с луками, все щелкают. Значит, они все бушмены, все одинаковые. Ну, вот. Но те, кто с ними плотно общаются и там живут, они как бы видят, что это совсем не одно и то же.
1: Но в фильме есть герой, который встречает бушмена, и они общаются между собой. Откуда они знают этот язык?
0: Ну, другие жители Южной Африки, которые живут рядом с бушменами, собственно, могут выучить язык, в чем проблема. То есть так же, как и бушмены запросто могут выучить чужой язык, и их язык вполне доступен. Он, конечно, очень специфический, и, скажем, там, с русским, ну, вообще там с европейскими всякими языками родства не имеет близкого никакого вообще. То есть это там, ну, то есть понятно, что все как бы человеческий язык, но никаких аналогий там в словах, в строе там языка не находится абсолютно. Но это не мешает выучить. То есть любой человек может выучить китайский, бушменский какой-нибудь, ну, один из бушменских, да, их там целая куча, австралийский, там, какой угодно. Ну, и, собственно, есть люди, которые этим занимаются целенаправленно. У нас такие, кстати, специалисты есть, которые или ездят туда, или по литературе, или там по записям. Вот. Ну, благо, специфика бушменского языка, она всем была очевидна с самого начала, когда еще там первые какие-нибудь голландцы приплыли, да, и эти языки изучались, ну, с грехом пополам, но более-менее, как бы, они известны.
1: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
2: Африканские бушмены не раз становились героями кино. В американском боевике «Красный скорпион» 1988 года племя бушменов спасает советского спецназовца от укуса скорпиона. Фильм «Жестокая слава» 1989 года показывает бушменов как бегунов, способных выдерживать тяжелые физические нагрузки и долгое время обходиться без воды. В 2012 году выходит документальный фильм Сергея Стржемского «Африка, кровь и красота». Итог 12 экспедиций, целью которых было изучение племен, сохраняющих традиционный уклад жизни. Среди современных бушменов есть политики и правозащитники. В 2000 году член Организации народов Юго-Западной Африки «Роял» был избран в парламент Намибии и стал первым бушменом-депутатом. В декабре 2005 года Рой Сезан, руководитель ботсванской организации «Первые люди Калахари», был награжден альтернативной Нобелевской премией за защиту права бушменов на традиционный образ жизни.
1: С развитием науки и техники отношение к религии сильно трансформируется, и она уходит на второй план. Но чем более ранняя стадия развития человечества, тем больше он верит в магию, богов и различные мифы, как это показано в фильме. Как вы считаете, что будет с религией лет через 100-200?
0: Ну, скорее всего, к сожалению, она не исчезнет никуда, потому что так проще мыслить. Проще, когда тебе сказали, это Бог сделал, да, вот так положено, потому что Бог велел. Вот. А есть там дьяволы, как бы держись от него подальше. И это простые установления, которые заходят в голову любому, вот, особенно если с детства в голову впихивать. Поэтому, скорее всего, вот какое-то такое полумистическое мышление куда не денется, но тем более без него, наверное, и совсем скучно будет, потому что у нас там фантастика, сказки детские, да, поэзия, там, песни всякие. Это, ну, конечно, не религия, но уклон как бы в ту сторону. Если все это отсечь, и мы будем слишком рациональные, ну, мы как бы роботами станем. И тогда мы ничего нового изобретать не сможем. Так что, может быть, у нас религия выветрится, ну, в таком чистом виде, когда вот там церковь, крестики, да, там еще какие-нибудь там всякие там обряды и так далее, но вот это запросто может испариться. А, ну, какое-то вот такое полумистическое что-то всегда, наверное, в голове будет. У как раз вот диковатых таких людей, всяких охотников-собирателей, это все гораздо более органично, на самом деле, потому что у современного человека обычно очень строго разделено. Вот здесь у нас реальность, а здесь у нас религия. Да, тут я пошел там, в церковь, свечку поставил, а тут я там денежки в банк несу. Да, то, что вообще-то в Библии сказано, что это делать нехорошо и вообще не надо. Вот, но как бы куда деваться, у нас такое общество. Вот, и, допустим, там начинается война, в Библии сказано, там не убей. Да, но как бы тут же появляется священник, который говорит: иди убей их, как бы во славу Господа. Вот, и как бы у людей как-то противоречие не возникает, ну, потому что шизофрения, по сути, да, одно полушарие про религию, другое про реальность. Вот. А у диких вот этих людей, у охотников-собирателей, ничего такого нет. У них все гармоничное, потому что у них мир, он как бы это все духи, это одно и то же. Вот. Поэтому, когда он находит бутылку, это для него одновременно понятный материальный объект, который можно дудеть, да, там, свистеть. Вот. А он же как бы и дан духами. Вот. Сомнений у них по этому поводу не возникает никаких. То есть это вот такое религиозное мистическое мышление, оно пронизывает все их существование. И для них нету, допустим, просто орудия, просто лука со стрелами, да, то есть лук со стрелами – это тоже одушевленный предмет, и чтобы лук хорошо стрелял, надо его сделать, там, напевая какие-то песенки, допустим, да, чтобы там яд отравил, тоже надо петь песенку, а если не спеть песенку, он не будет отравлять, вот, ну и поскольку никто не пытается делать яд, не напевая песенку, да, то каждый раз работает. Мы пели песенку, и он отравляет. Мы опять пели песенку, он опять отравляет. Научное доказательство того, что песенка помогает. Вот. А идеи проверить, как бы сделав яд, не напевая, им не приходит, потому что а нафига, он же работать не будет. Это же очевидно, как бы, зачем тратить силы, время, да, и делать яд, который не будет работать. Вот лучше я спою песенку, и все будет работать. Вот. Поэтому вот у них это все работает. Понятно, что в итоге цивилизация такая, ну, она цивилизация в кавычках, да, она остается на уровне вот, там, охотников-собирателей и дальше не двигается, и там ни медицины нормальной, там ничего у них в итоге нет, вот, и они бегают голыми по пустыне, но зато хорошо живут. Вот, то есть тут, как всегда, есть такой выбор, как бы жить счастливо, но очень недолго, и, в общем, как бы не имея ничего, в общем-то, да, таким голодранцем в пустыне, либо иметь такую сложную, хитрую цивилизацию с кучей там всего, да, сложно сделанную, летать в космос, жить долго, но с каким-то таким вывихом мозга немножечко все время.
1: А у них есть, они проповедуют шаманизм в племени или нет?
0: Бушменов, да. Честно говоря, религия, конечно, какая-то есть, то есть вера в духов, но ее нельзя вот назвать прям такой теистической религией. У них нет прям богов в чистом виде. И в этом смысле они даже, ну, может, не очень правильно переведено, что ли, я не знаю, как там в оригинале звучит, потому что, ну, потому что он там говорит на щелкающем языке, да, там надо еще понять, я-то языка этого ясно не знаю. Но у них нету слова «боги», как бы, да, у них есть духи, но нету вот персонифицированного там высшего бога, низшего бога, потому что у них в обществе этой иерархии тоже нет, и, соответственно, и вот в этих духах тоже иерархии нет. Никакой. И нет устроенной какой-то концепции. Их религия – это не совсем религия в нашем понимании. Вот, это просто как бы объяснение мира, ну и доступными им средствами. Ну, средства у них ограничены, прям скажем. Как могут, так и делают.
1: Ну, а получается, мифы даже вот про происхождение антилопы, они передаются как-то своим детям из поколения в поколение? Ну,
0: естественно, просто как
1: обычно… Но у них нет вот письменности же, да, по-моему?
0: Все устно, естественно. То есть есть мифы более сакральные, есть менее сакральные. Менее сакральные, ну, это что, типа сказок, да, вот таких объясняющих, которые рассказываются просто у костра. Вот они там вечером сели вокруг костра, там едят и рассказывают байки друг другу. Вот, это вот миф про там антилопу, еще так далее, так далее. А есть более как бы такие философские, допустим, откуда взялась земля, там, откуда взялись люди. И такие могут уже рассказываться по особым случаям. Там, допустим, когда какая-нибудь инициация проводится, еще что-нибудь такое. И некоторые такие мифы, они могут быть доступны только определенному все-таки кругу лиц, ну, допустим, только взрослым мужчинам или там только взрослым женщинам. Но такие вот сакральные мифы, они как раз для охотников-собирателей очень плохо известны, как правило, потому что для этого исследователь, который это все записывает, должен в этот круг особенно и входить. Вот, и либо он должен с этими бушменами или там какими-нибудь австралийскими аборигенами очень долго жить, тесно, плотно, и они принять его должны за своего, вот, но это очень нелегко такого добиться. Либо бывает такой тонкий момент разрушения вот этой социальной структуры, когда они еще эти мифы знают, но сакральность они уже эти мифы вроде как потеряли, и можно их рассказать кому попало, ну, в том числе этнографу. Вот, но это главное, чтобы в этот момент этот этнограф там оказался и это дело записал. Потому что это же все в голове. Если этот бушмен, зная эти мифы, умрет, да, или, допустим, он окажется упертый, как бы такой сознательный, и скажет: нет, я никому не расскажу. Как бы молодежь там пошла не та, как бы, да, поэтому я им тоже не расскажу, они как бы уже неправильные, как бы. А этнографу, да, он вообще непонятно, кто такой, что ему должен рассказывать. И все, человек помирает, и вот вся эта, весь пласт вот этих мифов исчезает с ним. Вот особенно в этом смысле плохо с женскими мифами, которые однозначно как бы есть у самых разных народов. Вот, но проблема в том, что женщин-исследовательниц, этнографинь, которые вот влились в это общество женское, да, этнографическое, такое первобытное, до крайности мало. То есть для Австралии такие есть, а вот для бушменов, честно говоря, я даже и не знаю. Ну, может быть, я не знаю, я там не сильно великий спец по этнографии бушменов, но вообще как бы это большая проблема. Вот, так что вот эта женская как раз история, она известна меньше, а уж детская еще меньше. Потому что, опять же, у любого общества есть какие-то еще детские сказки. Ну, ну, там, не знаю, какие-нибудь эти стишки про Вовочку, да, там, какие-нибудь анекдоты про Чапаева, там, что-нибудь такое. Вот, но они вроде как такие несерьезные, и суровые такие этнографы, да, такие серьезные, они их записывать вроде как не будут, потому что, ну, какая-то фигня там, что ее записывать. А, соответственно, детей этнографов не бывает, естественно. И тем более суровому этнографу детишки не факт, что все эти стишки расскажут вообще-то, как бы, ну, с какого перепуга. Они его стесняются, они его побаиваются, как бы он пришел какой-то там, да, на машине, на джипе приехал, там, кто он такой, что это такое. Ну, вот, и они там где-то будут между собой это все рассказывать и веселиться, и играть. И с поколения в поколение это вполне себе передается устойчиво, вот, но этнограф про это ничего не узнает. Вот, хотя есть, конечно, такие, которые этим заморачиваются, ну, все-таки мы знаем что-то, ну, вот, и старательно это записывают, ну, опять же, это обычно женщины, которые начинают с детишками играть, там, не знаю, им там косички плести, там, что-нибудь такое, там, развлекаться, там, игрушки дарить, ну, и заодно стишки какие-то там между делом записывают. Но это надо с ними очень так плотно общаться, очень долго жить, то есть это реально там по-хорошему надо годы провести. Так вот просто приехать, там, что-то услышать и уехать, это ни о чем, это, скорее всего, не получится.
1: А как проходит обряд инициации бушменов?
0: Вот у бушменов, честно говоря, я не знаю. То есть наверняка кто-то это описывал, но вот для меня лично это загадка, я даже не уверен, что они такие есть. Вообще у разных народов они сильно бывают разные, но вот про бушменов врать не стану.
1: А к детям они как относятся, как они их воспитывают? Есть какая-то информация по этому поводу?
0: Ну, в фильме прекрасно показано, что они их жалеют. Вот, ну, то есть, но это их дети. Как бы ребенок, когда рождается, да, маленький же совсем, ну его таскают на руках. Есть эти шикарные ведь расчеты, сколько, например, и про бушменов конкретно даже делали, сколько бушмен проводят на руках родителей или там всяких родственников. Вот, во-первых, оказывается, что на руках каких-нибудь там теть и дядь он проводит чуть ли не больше времени, чем на руках своей собственной матери, потому что всем хочется понянчить. Вот, ну, потому что дети рождаются, в принципе, не так часто, на самом деле, ну, их там просто немного людей, да, вот, и каждый ребенок – это такая ценность, и все его любят, потому что это, как бы, он же родственник свой же, вот, и все его таскают, а, как бы, вне рук он практически вообще не оказывается. И в этом смысле бушменские детишки гораздо более счастливые, чем европейские, потому что по европейцам-то тоже собирали сравнительные данные. Европейский ребенок, он лежит где-нибудь в кроватке по стандарту, да, или в коляске его там возят, а на руках его держат очень мало по сравнению с бушменами. И на ребенке это сказывается. То есть на самом деле вот этот тактильный, визуальный, там, слуховой, какой угодно там, контакт, даже запаховый, да, с матерью, это очень такая важная вещь для развития ребенка. Поэтому, казалось бы, бушменский ребенок живет, ну, в пустыне, да, и у него там раздражителей очень немного, а развивается-то очень здорово. Вот, это как бы естественное состояние человека, ну, маленького ребенка, быть на руках матери. И вот у бушменов это реализуется по полной программе. Но потом он, когда начинает там как-то ползать более-менее, там, ходить, он тоже все время с матерью держится, а лет так там 6-7-10 он уже взрослый член общества, все. Ну, если это девочка, она там будет палкой-копалкой ковырять землю, да, и там что-то такое свое женское делать. Если это мальчик, то он будет вначале там из детского лука стрелять, потом уже со взрослыми охотиться, и к 10 годам это уже все, охотник, как бы готовый, в принципе. Ну, дальше он там может еще чему-то больше учиться, понятное дело, да, но по большому счету он выполняет всю взрослую работу. То есть у них периода вот такого нашего детства и подростковости, по сути, как бы нет. Ну, то есть физиологически это, понятно, есть, да, и морфологически, но социально либо он грудной, его таскают, либо он уже, по сути, взрослый, и все, он там только вот умеет что-нибудь в руках держать, и будет орехи колоть какие-нибудь, скажем, там что-нибудь растирать, там какие-нибудь корневища. Они этому учатся, вот, обучение у них такое, не сказать, что целенаправленное, то есть поскольку ребенок все время с родителями, он с рождения фактически видит, что делают взрослые. Не как у нас, да, вот я сегодня собрался, уехал на работу, вот, и мои детишки знать не знают, как у меня выглядит эта работа, да, они ни разу на этих лекциях не были, и что там происходит, ну, так, в первом приближении, то есть они, конечно, в школе учатся и примерно представляют, как учительница, да, там рассказывает, ну, наверное, я что-то такое же, вот, но, а если бы я был там, не знаю, допустим, металлургом каким-нибудь, да, и мои детишки на комбинате, на металлургическом, в жизни бы, наверное, никогда не оказались. Ну, вот, потому что там проходная, пропускная система, и как бы, ну, я бы сам не потащил, да. Ну, вот, и они бы очень так мифически представляли деятельность металлурга. А у бушменов ребенок, он все время видит деятельность родителей. Ну, матери так вообще безостановочно, да, потому что она его с собой таскает. Вот. Ну, а охотничью деятельность все-таки чуть поменьше, потому что охотник куда-то там вдаль уходит, потом эту еду приносит. Но, опять же, как только он начинает далеко бегать, ну, более-менее выносливым становится этот ребенок, все, он уже чешет за этим охотниками, и тут показывает, вот так-то надо делать, там, отравлять стрелы, да, ну, просто садятся кружком и смотрят, как надо отравлять стрелы. Ну, вот. Потом там показывают, как следить, выслеживать добычу, да, распознавать следы, и они там по этим следам прекрасно узнают своих, опять же, родственников, ну, то есть для нас это там чуть ли не чудом кажется, а для них, естественно, что вот человек знает следы всей родни, ну, там, до горизонта, да, которые живут, и в том числе тех, которых он там не сильно часто вообще, в принципе, видит и пересекается, но он по следам их распознает. Это как для нас, там, не знаю, по прическе, одежде, со спины, да, узнает, допустим, человек, а для них по следам, в буше. Ну, причем это следы даже не обязательно такие вот, где прям отпечаток там, с пальчиками, да, а это какие-то там раздвинутые веточки, там, характер ходьбы, там, как часто он там задевает что-нибудь, там, раздвигает кусты там правой рукой, левой рукой. Для них это очевидные вещи совершенно, как бы само собой. Вот. Ну, для того, это достичь такого уровня, в принципе, можно, но по-хорошему надо с детства этим заниматься. Вот. Ну, как с любой профессией, то же самое у нас есть. Такие профессии, которые, вот, если с детства заниматься, человек своих там каких-то высот достигает. Ну, вот. А другим кажется это чудом, там, как такое можно сделать, там, ну.
1: А как семьи создаются? Они внутри племени выбирают себе пары или на стороне?
0: Ну, у них понятие племени, оно очень относительное. То есть, строго говоря, это не племя в буквальном смысле, как чаще его, как бы, обозначают, потому что нету вождей как таковых. Есть как бы более старшие индивиды, более такие опытные, да, ну и как бы можно их назвать вождем, ну вот как этого главного героя, допустим, в фильме, да, но он как бы не вождь, он не может скомандовать, приказать, он просто как бы более ответственный, более знающий, более опытный индивид. Вот. И внутри племени браки заключать по этому же поводу довольно проблематично, потому что их очень немного. Ну, сколько их там, допустим, 20-30 человек, они все друг другу родня. Поэтому браки будут заключаться с какими-то соседями, которые живут, ну, где-то там поодаль. Ну, про них известно, что они там плюс-минус родственники, да, они говорят на более-менее понятном языке, и поэтому с ними можно договориться. Ну, и с ними, собственно, брак и заключается.
1: Ну, получается, фильм вам понравился, и если захочется изучить культуру бушменов, можно посмотреть этот фильм, он достоверно передает.
0: Его не надо смотреть, чтобы изучить культуру бушменов, потому что для этого есть свои шикарные всякие научно-популярные фильмы, но жизнь бушменов показана отлично. И фильм просто отличный, хороший, он просто снят очень здорово. Там юмор непередаваемый совершенно. Он очень добрый фильм, несмотря на то, что там все время какая-то стрельба бесконечно идет весь фильм. Вот. Но там все главные герои очень харизматичные, узнаваемые, запоминающиеся. Вот. Ну, события, там стройно все построено. То есть, ну, просто один из моих любимых фильмов, надо сказать. У него, кстати, есть продолжение, вторая часть. Вот она тоже неплохая. Ну, третья там, конечно, полный бред. Там уже какая-то ересь понеслась с какой-то мистикой, там, с какими-то китайцами сумасшедшими. Ну, и что-то какая-то бредятина. Вот. Но вот первый фильм – это просто шедевр. Второй, в принципе, тоже достойный. Вот. И стоит посмотреть, чтобы и на бушменов посмотреть, послушать хотя бы щелканье их. Да. Вот. Ну, некий, опять же, образ жизни. Хотя, понятно, это в преломлении художественного фильма все-таки там не строго отображено. Но какие-то элементы все время проскальзывают. Так что фильм просто высший класс, всем рекомендую.
1: Спасибо, Станислав, за интересный разговор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я надеюсь, все удобно устроились. В общем-то, из любой точки нашего зала все хорошо видно и слышно. И я с радостью объявляю тему нашей сегодняшней лекции, которую вы уже прочитали. Еще раз хочу ее озвучить. «Великое противостояние и великое затмение» – это два выдающихся события, которые случатся ровно через месяц, 27 июля. И мы пригласили на эту лекцию старшего научного сотрудника Института астрономии, Института космических исследований Академии наук, кандидата физико-математических наук Олега Станиславовича Угольникова, который является главным специалистом по атмосферным явлениям и таким редким небесным явлениям, как затмение Луны и Солнца. Предоставляю слово, пожалуйста.
2: Встречаем. Большое спасибо.
1: Спасибо.
2: Дорогие слушатели, прежде всего, я должен сказать вам большое спасибо. Я приятно удивлен, увидев здесь полный зал. При том, что такая погода, разгар футбольных страстей, как-то наука должна была отойти на второй план. И тем не менее, мы с вами смогли собраться. На дворе 2018 год, который очень богат на разные события. Некоторые из них мы предсказывали заранее, о некоторых мы ничего не знали, и только вот на наших глазах они случились и происходят. И очень важно, чтобы вы понимали то, что вы видите на небе. А при том, что будет происходить через месяц, при том возможном количестве дезинформации, которая может начаться, ну, я думаю, как только закончится чемпионат мира, вам важно к этому подготовиться, чтобы самим не попасться на эту удочку, а также спасти от этой участи всех ваших друзей и знакомых. Вот для этого мы с вами сегодня собрались, и я расскажу вам лекцию на тему, ну, она в афише более полно формулируется, «Великое противостояние и великое затмение». Ну, вы, наверное, почувствуете, что не зря я так бросаюсь словами «великое», потому что действительно оба события уникальны, а то, что они еще и совпали, это вообще редкость. Ну, насколько редкость или не редкость, я тоже в конце скажу. Многие из вас восхищаются звездным небом, глядя на его, ну, как бы такую величавую красоту и как будто бы незыблемость. Действительно, мы видим звезды, которые на протяжении, ну, тысяч лет практически не меняют своего взаимного положения. Млечный путь, галактику, все это кажется каким-то мощным, масштабным и очень медленно меняющимся. И тем не менее, иногда на небе случается что-то очень быстро, подчас неожиданно, если вы не были предупреждены, и непонятно, затруднительно для быстрого объяснения. Вот таких явлений может быть очень много, я далеко не все перед вами здесь показываю, но вот то, что в первую очередь приходит на ум, появление ярких комет, то, что до середины второго тысячелетия вообще было непонятно, что это, откуда это берется, тем более даже немыслимым было пытаться это предсказать на будущее. Метеорные дожди тоже случаются спонтанно, и даже сейчас не всегда точно удается их предсказать. Ну и, конечно, солнечные и лунные затмения – это самые масштабные астрономические явления, которые мы можем на Земле наблюдать. Понятно, что в течение многих веков они вызывали ужас у людей, считалось, что это предзнаменование каких-то ужасных событий, войн, эпидемий и так далее. Действительно, два самых ярких события, два из самых ярких светила нашего неба, Солнце и Луна, вдруг внезапно начинают темнеть, исчезать. Солнце превращается в такой вот черный диск, окруженный кольцом огня, а Луна вообще приобретает кроваво-красный цвет, который наши предки считали кровью, которой обливается Луна, и тоже видели в этом очень дурное предзнаменование. Но вообще, в плане красноты есть еще одно событие, а точнее один объект, который тоже очень красный и всех очень сильно пугал. Это планета Марс, которая просто из-за свойств его грунта тоже светит в небе Земли ярко-красным цветом. Но позиция Марса такова, что большую часть времени он находится достаточно далеко и теряется на фоне ярких звезд. То есть это звездочка, ну, не выделяющаяся из всех остальных. И только в редких случаях Марс вдруг, ну, практически вспыхивает, буквально на несколько месяцев из едва заметной звездочки, ну, по крайней мере, в городах, он становится ярким светилом, существенно превосходящим в блеске все окружающие звезды. И вот два красных явления, два самых красных явления, это лунное затмение и противостояние Марса. Что такое противостояние, я скажу чуть позже, при котором Марс становится ярко виден на небе. Вот они пугали людей, а представляете, если два таких события еще и происходят вместе. Естественно, Марс наблюдали давно, лунное затмение тоже наблюдали давно. И для того, чтобы понять, от чего они происходят, нужно понять, когда мы их видим, где они находятся и с чем может быть связано наступление того или другого явления. И вот много веков назад люди обратили внимание, что полная Луна и тем более лунное затмение, а также планета Марс, когда он самый яркий, находится на небе не где попало, а четко противоположно Солнцу. Вот если у нас происходит лунное затмение, если на небе яркий Марс, и мы стоим, смотрим прямо лицом на них, то Солнце, ну или фон зари, если Солнце под горизонт зашло, будет точно у нас за спиной. То есть Марс, самый яркий, и затмившаяся Луна находится на небе противоположно Солнцу. Собственно, от этого и берется термин «противостояние Марса». Марс противостоит Солнцу. Что такое Марс, что такое Луна, долгое время тоже люди не знали. И как они движутся, какие законы ими управляют, было трудно понять. Потому что Марс, он не просто перемещается во время звезд, а вблизи противостояния он начинает вести себя, ну, как слегка перестаравшийся в ресторане человек. Двигаясь в прямом направлении в течение многих лет, он вдруг разворачивается, идет назад, как будто он чего-то забыл. Вот здесь он достигает своего максимального блеска, потом разворачивается и снова начинает идти прямо. Вот, собственно, перед нами звездная карта перемещения Марса среди звезд. Вот сейчас, с мая по октябрь 2018 года. И, собственно, если вы ориентируетесь в созвездиях, вы уже можете примерно представлять, где вы, скажем, сегодня можете Марс увидеть. И вот, чтобы понять всю эту кинематику, а потом уже механику, людям приходилось много думать, много считать, многое додумывать. Система мира, которая существовала в Древней Греции, собственно, к ее созданию приложили руку Аристотель, Птолемей, она была геоцентрическая. То есть считалось, что в центре нашей Вселенной находится наша с вами Земля. Но трудно было предполагать что-то иное, поскольку считалось, что вот тот мир, в котором мы живем, это и есть, собственно, самое главное, а все вращается вокруг нас. И для того, чтобы объяснить движение Луны и планет вокруг Земли, приходилось достаточно многие вещи учитывать и математически сложную теорию составлять. Но почему происходит лунное затмение, древние греки прекрасно понимали. Хотя, в отличие от многих из нас с вами современников, которые не дают правильного ответа о причинах наступления лунного затмения. Лунное затмение происходит от того, что Луна попадает в тень нашей планеты Земля. То есть, когда мы с вами находимся где-нибудь на пляже на ярком солнце, мы отбрасываем в пространство тень. Тень – это та область, куда мы, собственно, мы не даем солнечному свету туда попасть. Вот такую же тень отбрасывает в пространство Земля. И если Луна в тень попадает, то происходит лунное затмение. Не путайте это со сменой фаз Луны, которая имеет другую причину. Просто они связаны с тем, что Солнце Луну освещает с разных сторон. И лунное затмение, как отметил Аристотель, это самый простой и наглядный способ убедиться в том, что Земля имеет форму шара. Вот новое веяние 2018 года. Со всех сторон я слышал, что Земля у нас оказывается плоская. Ну, просто людям не повезло, лунных затмений не видели. Может быть, сейчас, если в июле с погодой повезет, все станет проще. Вот, собственно, по фотографии можно понять, что та тень, куда погружается Луна, имеет форму диска. А так как затмений много, и всякий раз Луна и Земля по-разному друг к другу повернуты, и все равно тень оказывается круглой, значит, Земля имеет форму шара. Это не я придумал, и, в общем, даже Аристотель не был первым, кто это в этом сказал. Подобные выводы есть и у более ранних древнегреческих ученых. С этим было все понятно. А вот почему Марс петляет, это было сложнее. Для того, чтобы объяснить это движение, ну, приходилось пускаться на такие ухищрения, что не сам Марс вращается вокруг Земли, а некая точка – движется по кругу, а Марс сам вокруг этой точки движется. Потом выяснилось, что вокруг этой точки движется еще одна точка, а уже вокруг нее движется Марс и так далее. Придумывать все это нужно было для того, потому что простая теория, более простая, не объясняла того движения, которое мы видим у Марса. И, в общем, облегчить эту математическую ситуацию, сделать объяснение более естественным, удалось только тогда, когда предположили, что все-таки не Земля находится в центре нашего мира. Николай Коперник, про него говорят, что он доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Это неправильно, запомните. Коперник предположил, что если Земля вращается вокруг Солнца, то все эти математические сложности системы Птолемея не исчезают полностью, но ситуация становится более естественной. То есть Коперник предположил, что Земля вращается вокруг Солнца. Доказано это было только через много веков после него. Тем не менее, это, естественно, никак не умаляет заслуг Коперника. И вот, поставив Солнце в центр мира, он многие вещи сделал более понятными и естественными. Ну и это очень оригинально прокомментировал выдающийся российский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Наверное, вы эти стихи много раз видели, читали. Он спор Коперника и Птолемея подал в виде спора двух ученых, и один другому говорит, он дал такой ответ, что в том Коперник прав, я правду докажу, на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, который бы вертел очаг вокруг жаркого? То есть, конечно, не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца вращается. И действительно многое становится понятно. Марс, собственно, один из двух главных героев нашей сегодняшней встречи, это такая же планета, как и Земля, но только ее орбита, то есть траектория, по которой Марс движется, она чуть больше. И Марс находится дальше от Земли. Собственно, поэтому у него и бывают противостояния. Вот у Венеры противостояния на Земле быть не может, потому что Венера находится внутри орбиты Земли. И, собственно, противостояние – это тот счастливый момент, когда Марс оказывается с той же стороны от Солнца, что и наша с вами планета Земля. Сразу понятно, почему противостояние. Потому что термин появился еще до Коперника. Люди считали, что в центре находится Земля. И если мы смотрим с Земли, то Марс и Солнце оказываются в противоположных направлениях. Отсюда противостояние. Ну и в чем плюс противостояния? Их сразу два. Во-первых, мы видим, что Марс ближе всего к Земле в это время. То есть он должен быть ярче, должен быть больше, если мы в телескоп смотрим. А во-вторых, он находится от Земли с ночной стороны. Восходит на небе вечером, когда Солнце уходит, виден на небе всю ночь, и только под утро за горизонт прячется. То есть нам не надо его вылавливать на фоне зари, мы в течение всей ночи, длинная она или короткая, можем Марс наблюдать. То есть, видите, противостояние – это сразу два имеет преимущества, которые нам позволяют насладиться блеском этой планеты. Противостояния очень редкие. Вот, допустим, случилось у нас это событие. Марс движется, как мы теперь знаем, вокруг Солнца. Движется он примерно в два раза медленнее. То есть на один оборот вокруг Солнца Марс тратит целых 687 суток. Но Земле нужно больше 2 лет, чтобы Марс догнать. То есть следующее противостояние будет, когда Земля, вы видите, сделает 2 с небольшим оборота, а Марс 1 с небольшим. И только через 780 суток, то есть больше, чем через 2 года, произойдет новое противостояние. И все это время Марс будет находиться где-то далеко от Земли, прятаться в лучах Солнца, и наблюдать мы его либо вообще не сможем, либо это будет очень трудно и малоэффективно, потому что Марс в телескоп будет маленьким. И вот раз в 2 года только случается такое событие, чтобы вот Марс к нам пришел, и мы могли бы им насладиться. Но что интересно, не все противостояния одинаковые. Петлеобразное движение планет в рамках гелиоцентрической системы мира тоже нашло свое естественное объяснение. Вот оно перед вами, мне можно даже ничего не говорить. Земля движется вокруг Солнца, Марс движется вокруг Солнца, и, глядя на него с движущейся Земли, нам будет казаться, что Марс вдруг остановился, развернулся и пошел обратно. То есть вот это один из примеров простоты теории Коперника. Она такие сложные вещи объясняла без привлечения таких многоуровневых кругов, эпициклов и так далее. Но вот большая сложность. Вот перед вами 2 фотографии Марса. И там фотографии были сделаны в противостоянии, то есть Марс находился рядом с Землей. В один и тот же, будем считать, телескоп, мы видим, что противостояние совершенно разное. В 1995 году Марс был далеко, а в 2003 году существенно ближе, хотя и там противостояние. В чем дело? Вот правильный ответ на этот вопрос удалось получить уже тогда, когда было уточнено движение планет вокруг Солнца. Оказывается, они все-таки движутся не по кругам. И знаменитый Иоганн Кеплер в конце 16-го, начале 17 века сформулировал законы движения планет вокруг Солнца, собственно, базируясь на которых, чуть позже Исаак Ньютон уже сформулирует закон всемирного тяготения. И один из этих законов гласит о том, что планеты вращаются вокруг Солнца по эллипсу. То есть не по идеальному кругу, а по слегка вытянутому эллипсу. Кстати, по эллипсам же вокруг Солнца вращаются и кометы. И этим и объясняется их такая внезапность появления. Дело в том, что орбиты комет гораздо сильнее вытянуты, чем орбиты планет. И кометы только ненадолго появляются во внутренних областях Солнечной системы. Вот тогда они становятся яркими, мы их наблюдаем, у них появляются большие хвосты. А потом они улетают и пропадают даже из поля зрения телескопа. Некоторые кометы улетают надолго, некоторые кометы совсем надолго, а некоторые даже навсегда. Есть кометы, у которых орбиты вообще разомкнуты, и они пролетают во внутренней области Солнечной системы всего лишь один раз. И вот самая знаменитая комета Галлея сейчас находится от Солнца так далеко, что даже в крупные телескопы ее нельзя увидеть. Или увидеть очень сложно. А когда она прилетит к нам снова, она снова станет яркой. И вот эллиптичность движения планет, и в частности Марса, дала вопрос о том, как в той знаменитой притче, что все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. Почему противостояния Марса оказываются разными с точки зрения наблюдений? А дело в том, что у Марса орбита достаточно сильно вытянута. Вот здесь орбиты Земли и Марса показаны в масштабе. Ну, конечно, сами планеты слишком большие для того, чтобы вы видели, но орбиты в точном масштабе. И мы видим, что Марс то дальше от Солнца, то ближе. И в результате противостояния Марса и Солнца могут быть очень близкими, а могут быть очень далекими. Вот здесь показаны все противостояния Марса с Солнцем, начиная с 2010 года до 2022. Обратите внимание, как их будет немного. То есть, как редко мы сможем по-настоящему хорошо наблюдать Марс. И для каждого противостояния приведено расстояние от Земли до Марса в астрономических единицах. Ну, астрономическая единица – это стандартная мера длины для астрономов. Чтобы не писать вам миллионы километров, мы считаем, что расстояние от Солнца до Земли – это одна единичка. Вот, соответственно, здесь Марс будет… В 2016 году Марс был ровно вдвое ближе к нам, чем Солнце. А противостояние 2018 года до Марса будет всего… примерно 4 десятых астрономических единицы, то есть всего-то 60 миллионов километров. Это очень мало, потому что большую часть времени Марс проводит на гораздо большем расстоянии от нас. И вот если говорить о четкой терминологии, считается, что великим противостояние будет, если Марс приближается к нам на 4 десятых астрономических единицы или ближе. И вот здесь мы видим, что за 15 лет великое противостояние Марса будет ровно одно, и случится оно 27 июля 2018 года, то есть ровно через месяц после сегодняшней нашей встречи. А вот какую интересную орбиту, в кавычках, описывает Марс, если мы все-таки будем настаивать на том, что Птолемей прав, и будем мысленно смотреть с Земли. Суперпозиция двух круговых движений – приводит к тому, что относительно Земли Марс вот такие вот хитрые кренделя выписывает. То ближе, то дальше он подходит к нашей с вами планете. Ну и сразу здесь я показал круг зодиакальных созвездий. Их не 12, как вы знаете, а 13. И все они занимают немножко разные дуги на небе. И мы видим, что большую часть времени Марс находится очень далеко от Земли. И только иногда вот так вот заныривает к нашей планете, говорит ей привет-привет, и вновь улезает куда-то далеко в космическое пространство. И в 2018 году, в июле месяце, Марс подойдет ближе всего за 15-летний период, здесь 15 лет показано, к нашей с вами планете. То есть, действительно, событие будет, ну, на масштабе 15 лет, самое лучшее. Сразу мы можем видеть, в каком созвездии будет наблюдаться Марс на Земле. Вот проводим здесь линию и попадаем в западную часть созвездия Козерога, ну, практически границу с созвездием Стрельца. Ну, я вам звездную карту показывал, мы видели, что это действительно так. Великие противостояния Марса отстоят друг от друга на 15 или 17 лет по-разному. И предыдущая состоялась очень-очень давно, 28 августа 2003 года. Вот я вижу, в зале есть маленькие дети, наверняка некоторые из вас даже еще не родились, когда Марс последний раз был так близко к нам, как он будет сейчас. То есть действительно это событие редкое, но для кого-то даже первое в жизни. Я сам великое противостояние Марса 2003 года хорошо помню. Честно говоря, хоть я и был уже бывалым астрономом, но своим видом Марс меня просто пугал. Я никогда не видел на небе таких ярко-красных звезд. Просто красные звезды, конечно, есть, но они слабее. А планеты, которые могли бы сравниться с Марсом в блеске, они просто не красные. Поэтому действительно это было уникальное зрелище. Если мы отмотаем 15 лет назад, то мы видим, что великое противостояние попадает немножечко на другое время. Тогда оно произошло в конце августа. А вот если мы возьмем цикл, мы с ним еще сегодня встретимся, из трех промежутков, 2 по 15 и 1 17 лет, то мы получим 47 лет минус 14 дней. Это время, когда последний раз произошло великое противостояние, но все-таки в более-менее близкую дату. Вот 47 лет назад, 10 августа 1971 года, тоже произошло великое противостояние Марса, которое по условиям наблюдений и по дате было очень-очень похожее на то, что мы сейчас с вами увидим. Вот эту цифру в 47 лет я вам рекомендую запомнить. Мы с вами еще с ней встретимся чуть позже, ближе к концу лекции. Ну и понятно, когда происходит великое противостояние Марса, то сразу появляется большое количество научных открытий с Марсом связанное, поскольку Марс начинает смотреть в телескоп, на нем больше и лучше всего видно, потому что он ближе к нам, и какие-то новые особенности на нем мы начинаем замечать. И вот если мы будем отматывать периодами по 47 лет назад, то мы с вами встретимся с некоторыми действительно уникальными открытиями. Вот, например, три раза по 47 лет назад, то есть в 1877 году, во время Великого противостояния Марса, Асаф Холл открыл два его спутника – Фобос и Деймос. Они оба очень маленькие, в небольшие телескопы их не видно. И хотя у Холла телескоп был большой, в течение многих ночей наблюдений никаких спутников он видеть не мог. И уже в какой-то момент, противостояние само уже прошло, он махнул рукой и сказал, что, вероятно, у Марса, как и у Венеры, у Меркурия, спутников просто нет, и он впустую тратит время. Ну, известная история, что его жена попросила его провести наблюдение еще один раз, а вдруг было у нее какое-то видение. Действительно, была ночь с хорошей погодой, Холл взял да и открыл сразу два спутника, которые были названы Фобосом и Деймосом. Ну, Марс у нас бог войны, а Фобос и Деймос – это его спутники, которые называются «Страх и ужас». Ну, ничего страшного там, конечно, нет. Это две каменные глыбы размером примерно в 10-15 километров, но происхождение Фобоса и Деймоса еще в настоящий момент спорят ученые. И в том же великом противостоянии 1877 года произошло еще одно открытие, ну, которое наделало много шуму, как говорится, из ничего, сбило людей с пути истинного. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли нарисовал свою карту Марса. Видите, он уже достаточно много мог в телескоп разглядеть и открыл его знаменитые каналы. Каналы Скиапарелли, которые потом выяснилось, что это не более чем оптическая иллюзия. Но выяснилось это гораздо позже. А слухи об обитаемости Марса захватили умы астрономов, и не только их, ну, практически на целый век. То есть разобраться с истинной природой поверхности Марса удалось только гораздо позже. А когда позже? Тогда, когда на Марс начали садиться космические аппараты. Ну, вам, наверное, хорошо известно, что Марс такая, будем ее называть, американская планета. Уж слишком много было успешных американских миссий и ни одной полностью успешной советской. Но, не знаю, знаете ли вы о том или нет, что первую мягкую посадку на поверхность Марса совершила все-таки советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3». И случилось это, неудивительно, 47 лет назад, вскоре после Великого противостояния 1971 года. Сразу скажу, что первая американская миссия на Марс, предусматривающая посадку, состоялась только на 4 года позже, в 1975 году. То есть Советский Союз на 4 года обошел, но, к

привлекает к себе внимание. Оно уже превосходит в блеске все окрестные звезды. Марс уже близко к Земле, и он будет становиться все ярче и ярче. Правда, в Москве он виден низко над горизонтом. И сейчас, чтобы его увидеть, нужно дождаться полуночи или даже второй половины ночи. Но когда случится противостояние, как я уже говорил, Марс будет виден с вечера до утра. То есть в этом плане тоже нам станет проще. Завтра состоится полнолуние. И через три дня, вот тоже это хороший способ найти Марс, Луна пройдет рядом с Марсом на небе. Это тоже интересно. Вот сближение Луны с Марсом, эта фотография сделана 2 года назад, во время предыдущего противостояния, ну, великим оно не было. Все обычно, и в этот раз тоже все вроде как обычно произойдет. Луна пройдет мимо Марса, она это каждый месяц сделает, и вроде ничего такого. Казалось бы, Луна, раз она проходит с другой стороны от Солнца, должна была попасть в тень, и должно было случиться затмение. И вообще, если верить всему тому, что я говорю, каждое полнолуние, то есть каждый месяц у нас должны быть лунные затмения. К сожалению, это не так. Дело в том, что Луна вращается вокруг Земли не в той плоскости, что Земля вокруг Солнца, и чаще всего Луна просто минует тень нашей планеты, проскакивая либо выше, либо ниже. Вот 28 июня, то есть завтра, Луна пройдет все-таки ниже тени Земли, и вот чуть-чуть ей не хватит, чтобы тень попасть, и чтобы затмение случилось. А в большинстве случаев Луна проходит еще дальше от тени. И чтобы вот случилось затмение, она должна просто очень точно попасть в эту маленькую, на самом деле, земную тень. И вот такая ситуация случится, как бы вы думали, естественно, 27 июля 2018 года. Событие это достаточно редкое. Немножечко подробнее скажу вам о лунном затмении. Собственно, почему оно происходит, вы теперь знаете. Аристотеля вспомнили, все мы это теперь понимаем. Но более точно. Земля отбрасывает в пространство тень. Это та область, куда солнечный свет не попадает вообще, на самом деле немножко попадает, но об этом чуть позже. А также полутень – это та область пространства, куда солнечный свет попадает частично. И идеальный вариант, если Луна попадает в тень полностью, она это может сделать. Тень Земли больше, чем Луна. И если уж это случится, в отличие от солнечных затмений, лунное будет видно сразу с половины поверхности Земли. То есть если Луна в тень попала, то вот вся часть Земли, где в этот момент ночь, вся может наблюдать, если, конечно, хорошая погода, лунное затмение. И лунное затмение, в отличие от солнечных, начинается и кончается одновременно при наблюдении с любой точки Земли. То есть, если вы увидели начало лунного затмения, можете звонить своему другу, где бы он ни жил, но единственное, главное, чтобы у него ночь в этот момент была, и была хорошая погода. То есть, когда вы видите, видите упоминание о лунном затмении где-нибудь в прессе, вам надо просто посмотреть, во сколько оно произойдет. Если в вашем пункте в этот момент ночь, значит, все хорошо. Если в вашем пункте в этот момент день, бегите, покупайте билет на самолет. Очень многие так делают. Лунные затмения бывают разными. Не все они такие хорошие, как будет в июле. То есть не всегда затмение может быть полным теневым. Затмение может быть частным теневым, то есть Луна попадает в тень, но не вся, и кусочек от нее остается. Затмение бывает полутеневым. Такие затмения, как правило, и глазом незаметные. Во многих справочниках о них даже не пишут. Просто один краешек Луны становится чуть-чуть темнее. Это не так просто заметить. Ну и, как я уже говорил, в большую часть полнолуния, хотя полнолуние раз в месяц происходит, Луна вообще проскакивает где-то очень высоко, очень низко, и затмений не происходит вообще. Лунные затмения обычно случаются 2 раза в год. И вот для того, как их описать, мы вводим такое понятие, как фазу. Что такое фаза? Это какая часть диаметра Луны попадает в тень в середине затмения. Ну вот пример. Перед вами частного затмения, при котором фаза будет меньше единицы, и полного затмения, когда красная линия длиннее, чем синяя, тогда затмение, его фаза больше единицы. Понятно, чем фаза больше, тем и затмение, соответственно, более глубокое. Вот самая большая фаза лунного затмения, которая может случиться, это примерно 1,8. Но это очень редкий случай. Тем не менее, наше с вами затмение тоже будет весьма и весьма уникальным. Его фаза составит 1,61. Собственно, вы видите, Луна пройдет практически через центр земной тени. Собственно, южная часть лунного диска как раз через центр земной тени пройдет.
Вот у нас за 4

0: года происходит несколько затмений. Мы их образно делим на летние и зимние. Но это сейчас так. Иногда бывает, что затмения весной и осенью наступают. И только три из них будут полными. Одно из них уже состоялось. 31 января 2018 года. В Москве по традиции была плохая погода. Но я, к счастью, успел убежать. И вот эта фотография была сделана под Екатеринбургом, на Урале. Достаточно красивое затмение, но его фаза была, ну, не такая большая, 1,3. То есть не так глубоко Луна погрузилась в тени, поэтому вот ее южный край остался достаточно светлым. А сейчас у нас будет действительно по-настоящему глубокое лунное затмение. Более того, по своей продолжительности, то есть по длительности, оно будет самым длинным вообще в 21 веке. Вот такое серьезное затмение нам с вами предстоит. Собственно, если бы я общался с астрономами, я бы сказал, вот вы перед вами, а дальше вы все понимаете. То есть достаточно задать время прохождения того или иного момента затмения, как многое станет понятно. Вот перед вами ход затмения 27 июля по московскому времени. Мы видим, что наибольшая фаза произойдет в 23 часа 22 минуты. Из этого сразу следует, что затмение будет для нас очень и очень удобным. Наибольшая фаза практически попадает в полночь. То есть, хотя у нас летом ночи короткие, Луна, соответственно, ненадолго полная появляется на небе, но вот как раз тут мы все полное затмение прекрасно увидим. Более того, мы даже увидим начало частного затмения, окончание частного затмения и даже окончание полутеневого, поскольку полностью затмение закончится в 2 часа ночи, в полтретьего ночи уже 28 июля. Но так как это все-таки лето, Солнце не глубоко погружается под горизонт, а значит, Луна, с другой стороны, невысоко поднимется, поэтому Луна будет достаточно низко. И вот здесь примерно на карте России показана высота над горизонтом Луны в момент наибольшей фазы затмения. Вот мы видим, что в Москве Луна будет на высоте где-то в 14 градусов. И если вы хотите все-таки насладиться затмением сполна, и у вас есть такая возможность, то, наверное, лучше отправиться куда-то на юг. Во-первых, там Луна будет повыше, ночь будет подлиннее. Во-вторых, все-таки там, ну, получше обстоит ситуация с ясной погодой. Хотя вот я сегодня взял тот пункт, куда мы собираемся ехать, посмотрел на прогноз погоды и ахнул. Там сейчас как раз дожди. Ну, к июлю, наверное, все изменится. Ну, понятно, что на юге вероятность ясной погоды у нас повыше, и мы видим, что и Луна будет повыше располагаться над горизонтом. Ну, коль скоро мы заговорили о лунном затмении, и большая часть из вас его, я надеюсь, увидит, давайте мы все-таки на нем остановимся поподробнее уже с точки зрения того, что мы видим. Рассмотрим четыре вопроса, первый из которых – простой, второй посложнее, а дальше еще сложнее. Но самый простой вопрос, ну тоже простой, непонятно. Собственно говоря, почему во время затмения полного Луна у нас не исчезает, а остается видимой на небе? Казалось бы, она в земной тени, все, Луна должна не стать. Следующий вопрос более сложный. Почему она становится красной? Что это за кроваво-красный цвет? Кто ее облил красной краской и так далее? От чего это все происходит? Третий вопрос. Почему вид Луны непредсказуемо меняется от затмения к затмению? Вот если вы меня спросите, во сколько будет затмение, я вам с точностью до минуты отвечу. Какая будет фаза, я вам с точностью до сотой доли тоже отвечу. А вот вы спросите меня, будет ли Луна совсем яркая или нет, вот тут я начну уминаться, как такой плохо знающий школьник предмет, потому что я действительно не буду точно знать, какой будет Луна. Скажу, что, скорее всего, она будет достаточно яркой. Почему? Чуть позже. Ну и четвертый вопрос, от чего это зависит и, собственно, какую информацию несет в себе вид Луны во время затмений. Вот перед нами четыре вопроса. Давайте мы начнем на них постепенно отвечать. Ну, начнем, конечно, с самого простого. Самый простой вопрос – почему Луна не исчезает? Вот с Иоганном Кеплером я вас уже познакомил. То, что он сформулировал законы движения планет вокруг Солнца, наверняка многие из вас знали. А то, что он объяснил, почему Луна не пропадает с неба первым, наверное, вы об этом не слышали. Действительно, Иоганн Кеплер первым, ну, по крайней мере, из дошедших до нас источников, объяснил свечение Луны во время полной фазы затмения. Дело в том, что наша с вами планета окружена атмосферой, атмосфера достаточно плотной, и атмосфера начинает работать как линза. Она преломляет лучи, и они попадают туда, куда попадать, по идее, не должны. То есть тень у нас не совсем тень, а такая почти тень. И поэтому Луна все-таки хоть как-то, но освещена лучами, но лучами, прошедшими через атмосферу Земли. И вот этим как раз и определяются ответы на все остальные вопросы, уже вопросы более сложные. С этим явлением, которое называется атмосферная рефракция или преломление лучей света, астрономы сталкиваются не только во время лунного затмения, они с ними сталкиваются постоянно. Дело в том, что свет звезд всех тоже проходит как, через атмосферу Земли перед тем, как попасть нам в глаза. Но если мы, конечно, не из космоса наблюдаем. И тоже атмосфера этот луч немножечко искривляет. И в результате мы видим звездочку чуть-чуть выше, чем ее истинное положение. То есть звезда здесь, а мы видим ее тут, потому что лучи пришли уже с другой стороны к нам. И это явление называется атмосферной рефракцией. И для звезд, которые высоко над горизонтом располагаются, этот угол очень маленький. То есть совсем чуть-чуть звездочка приподнимается на небе. Другое дело, если звезда находится у горизонта. Вот там рефракция заметно усиливается. И вот впереди у нас период летних отпусков. Мы поедем на юг затмения смотреть. И нас ждет сюрприз. Оказывается, когда мы с вами сидим на морском берегу и видим заходящее за морской горизонт Солнце, его истинное положение уже под горизонтом. То есть вы Солнце видите, а на самом деле направление на него уже это направление в воду. Рефракция у горизонта чуть-чуть больше, чем видимый диаметр Солнца, 35 минут. И это, по крайней мере, в наших широтах удлиняет световой день, ну, примерно минут на 5-10. Ну, чем севернее мы находимся, тем больше. Если же мы перейдем от красивого заката к лунному затмению, то есть к теме нашей сегодняшней лекции, то тут у нас лучи Солнца не только в атмосферу входят, но потом еще и выскакивают, поэтому угол оказывается еще в два раза больше, целый градус, и этого достаточно, чтобы осветить даже центр тени Земли. То есть, хотя у нас 27 июля Луна залезет в самую середину тени, все равно она от Солнца никуда не денется, и лучи света до нее доберутся. Поэтому есть что нам смотреть, мы будем видеть не только, что Луна исчезла, а все-таки мы будем видеть Луну. Но Луну весьма необычную. Теперь давайте разберемся, а в чем ее необычность. Я сам провожу астрономическую олимпиаду, и мы когда-то давно, сейчас это уже бесполезно, потому что все знают, спрашивали детей, а почему Луна во время затмение приобретает красный цвет. И очень часто получали ответ. Ну вот Луна освещается преломленными лучами Солнца. Наверное, красные лучи сильнее преломляются, и поэтому Луна окрашивается в красный цвет. Давайте проверим, так это или нет. Вновь берем билеты, отправляемся на курорт. Но вот тут нам нужна уже такая значительная доля везения. Поскольку атмосферное явление, под называемое зеленый луч, наблюдается очень редко. Для этого нужны особые атмосферные условия и очень хорошая погода. Но если нам повезет, мы сможем увидеть, что вот на самом-самом заходе Солнца, как на этой фотографии, его последний луч, иногда даже так от Солнца отрывается, окрашивается в зеленые цвета. То есть зеленое Солнце у нас заходит за горизонт чуть-чуть позже, чем красное. И связано это с тем, что зеленые лучи преломляются совсем немножечко, но сильнее, чем красный. Получается, что Луна во время затмения должна быть зеленой. Зеленой Луны никто никогда не видел. Значит, дело, очевидно, не в этом. А дело в другом процессе, который происходит со светом в атмосфере. То, что он преломляется, ладно, но он не только преломляется, но он еще и рассеивается. Ну вот давайте представим себе такую ситуацию. Вот опять же у нас детей много в зале, правда сейчас каникулы летние. Вот чуть позже звонок раздается, или, скажем, раздался звонок, а учитель вас с урока не отпускает. Еще минуту вам что-то рассказывает, а вам уже хочется к друзьям. Вы открываете двери и бежите. Но в зале уже полно детей. И, естественно, если вы побежите по прямой, вы обязательно в кого-нибудь врежетесь. Да? Бывало такое на переменах. Так вот, представьте, что выбегает один совсем маленький ребеночек и сквозь всех проскакивает. А за ним выбегает вот такой большой, ему шага не удается сделать, он обязательно врезается, летит в сторону. Ну, все как обычно в школе бывает. Так вот, синие и красные лучи Солнца в нашей земной атмосфере ведут себя как раз как те двое детей. Красные лучи рассеиваются слабо, они могут пройти сквозь атмосферу, ну, конечно, не полностью, в ослабленном виде даже из него выйти. А вот синие и зеленые лучи обязательно взаимодействуют с воздушным веществом и рассеиваются во все стороны. Это порождает хорошо известное вам явление, которому вы всегда видите и всегда вам очень рады. Голубое небо, ясное. Голубой цвет неба – это синие лучи солнца, которые в воздухе рассеялись, и поэтому со всех сторон к вам идут. То есть это тоже лучи солнца, но уже проходящие с разных направлений на небе. А вот красные лучи рассеиваются меньше и могут все-таки просочиться сквозь такую длинную толщу атмосферы. Смотрите, путь лучей через земную атмосферу при затмении, но он несколько тысяч километров насчитывает. И вот с этим свойством связаны другие вещи, которые вам хорошо известны, но, может быть, просто не задумывались об их происхождении. Ну вот, например, солнце на закате, о котором мы сейчас с вами говорим. Почему оно красное? По той же самой причине. Просто синие и зеленые лучи солнца, они тоже есть, но они до вас не дошли. Слишком большой путь они шли сквозь воздух и рассеялись по дороге, потерялись. А красные лучи все-таки доходят. И еще один момент. Почему, собственно, запрещающий сигнал светофора сделали красным? Потому что красный свет лучше виден с большого расстояния, особенно если у нас туман. Если водитель не заметит зеленого света, это полбеды. Если он не заметит красного, тут уже быть беде. Поэтому запрещающий сигнал светофора взят таким цветом, каким он лучше виден с большого расстояния. Посмотрите, красная луна во время затмения, красное солнце на закате и красный свет светофора на самом деле имеют общую причину. И связана она с прохождением света через атмосферу Земли. Вот, оказывается, как все взаимосвязано в нашей с вами, на нашей с вами планете. Но с лунными затмениями не так все просто. В начале 20 века французский астроном Андре Данжон обратил внимание, что лунные затмения все совершенно разные. Бывают затмения, при которых Луна практически исчезает с неба. А бывают такие затмения, что прохожие случайно отказываются признавать факт затмения. Они говорят, никакого затмения нет, мы видим просто Луну. Настолько яркой бывает Луна. И вот Данжон пытался разобраться, в чем дело. И для того, чтобы ему было проще, он ввел классификацию лунных затмений, которые сейчас в профессиональной астрономии уже не используются. Но вот любители астрономии при наблюдениях часто ее вспоминают. Это так называемая шкала Данжона. Он каждому затмению ставил оценку от 0 до 4. 0 – это значит затмение совсем темное. 1 – это что-то на месте Луны мы можем все-таки видеть. 2, 3, ну и 4 – это совсем яркая Луна. Но одно дело классифицировать, а другое дело понять, собственно, что и почему. И вот разобраться в причине такой переменчивости Луны, причем непредсказуемой, помогло, ну, по-настоящему катастрофическое событие, которое случилось в конце XIX века. В августе 1883 года случилось очень мощное извержение вулкана Кракатау. Вот здесь, я не знаю, хорошо ли вам видна карта, вот серая часть – это каким был остров Кракатау до извержения, а рыжая – это что, собственно, от него осталось. То есть большая часть острова ушла под воду. Это было извержение взрывного типа, фактически взорвался вулкан, сам вулкан исчез, большая часть острова ушла под воду. И количество жертв этого землетрясения оценивается примерно 30 тысячами. Вот где находился вулкан, это между островами Суматра и Ява в Индонезии. Но это такое одно из самых вулканически неспособных, неспокойных мест на нашей планете. Но вы спросите, при чем тут вулкан? А при том, что через год, 4 октября 1884 года, состоялось лунное затмение. Его наблюдали во многих странах мира, в том числе в Париже. И Луна взяла да исчезла с неба вообще. И вот темное лунное затмение с вулканом связал знаменитый французский астроном, тоже французский, Камил Фламарион. Он предположил естественную вещь. Если у нас Луна освещена лучами, проходящими сквозь атмосферу Земли, а в атмосфере что-то происходит, то Луна станет темной. То есть получается, что вид Луны во время затмения – это как белые лист киноэкрана, на котором мы смотрим те процессы, которые происходят у нас с вами на планете Земля. То есть не Луной определяется, что мы видим во время затмения, а нами с вами, планетой Земля. Вот как все оказалось интересно. И эта связь, подмеченная Фламарионом, придерживалась, выполнялась и в 20 веке. Во второй половине прошлого столетия случилось тоже три достаточно мощных извержения вулкана, вот они перед вами, и после каждого из них наблюдались достаточно темные лунные затмения. Но в первых двух случаях вообще Луна была еле видна, А в третьем, после вулкана Пинатуба, мы видим такую интересную картину. Половина земной тени оказалась черная, а половина более-менее прозрачная. То есть, очевидно, вулканические выбросы как-то так неравномерно по атмосфере были распределены, что вот так вот неестественно Луна себя проявила. На самом деле, это... тематика, связанная с загрязнением уже высоких слоев атмосферы, сейчас очень актуальна и активно обсуждается. Дело в том, что вулканические выбросы, какой-то аэрозоль человеческого происхождения не только на лунные затмения влияет, а и на климатические условия на нашей с вами планете. И не сказать об этом, хотя это не имеет прямо прямого отношения к нашей сегодняшней лекции, я не могу. Ну вот, вспомним о злободневном парниковом эффекте. Но опять же, в зале есть дети, давайте я расскажу, что это такое. Потому что все о нем говорят, но не все до конца понимают. Мы с вами живем под светом звезды по имени Солнце, как пел Виктор Цой. Солнце обеспечивает нам приток энергии на нашу с вами планету. И приток этот происходит в видимом свете, ну и в ближней инфракрасной области. Земля сама энергию отдает, как и отдает его любое тело, да, как и вы тоже. Любое тело, имеющее ненулевую температуру, тоже излучает. Но излучает Земля в дальней инфракрасной области, вот на длине волны около 15 микрон. И если у нас в атмосфере появляется что-то, что пропускает солнечный свет, но задерживает обратное излучение Земли, то это что-то, естественно, будет сильно менять температуру на поверхности нашей планеты. И вот в этом состоит парниковый эффект, ну и один из главных парниковых агентов – это углекислый газ СО2. Могу спросить вам, парниковый эффект хорошо или плохо, как вы думаете? Кто сказал плохо? Очень и очень хорошо. Без парникового эффекта средняя температура на поверхности Земли, но я тут в кельвинах выразил, но переведу ее в Цельсии – минус 20. Это средняя температура с учетом экватора и всего остального. Вот парниковый эффект дает нам выигрыш почти в 40 градусов, минус 20 превращается в плюс 20, и вот какая хорошая погода сейчас на небе. То есть, конечно, парниковый эффект, он полезный, он необходимый для того, чтобы на Земле появилась жизнь. Кстати, она и на Марсе могла бы появиться, если бы там парниковый эффект был помощнее. Но и, конечно, все хорошо в меру. Если же в атмосфере появляется что-то, что хорошо, да, ну, можно его сравнить его с одеялом. Собственно, одеяло тоже само не греет, но оно греет вас, поскольку оно задерживает ваше тепло. Если же в атмосфере появляются пылевые частицы от вулканов или еще от чего-то, то они свет отражают, и наоборот идет похолодание. Вот одно из самых известных похолоданий случилось на Руси в начале 17 века, и оно также было связано с мощным извержением вулкана, причем вулкана очень дальнего, в Южной Америке находящегося. Собственно, это знаменитые года без лета на Руси, 1601-1603, в общем-то, положили начало смутному времени. Вот как мы с вами далеко ушли от темы лекции. Так что же получается? Раз вулканы так сильно влияют на вид лунных затмений, мы с вами возвращаемся, то значит, наблюдая Луну, мы можем судить о том, что происходит в атмосфере нашей планеты. И это действительно интересная задача, которую можно решать. Более того, за счет того, что Луна достаточно большая и во время затмения движется сквозь тень, мы можем с вами наблюдать разные области атмосферы, причем и на разных высотах. Чем выше проходит луч, тем меньше его угол преломления, тем в более внешние слои тени он попадает. Расскажу вам реальную историю. Ну, ей где-то 7 лет. В 2011 году мои коллеги находились здесь, в России, ну, недалеко от Москвы, будем считать, на Урале. И что наблюдали в телескоп? Они наблюдали состояние атмосферы в Антарктиде, рядом с озоновой дырой. На полном серьезе, хотя находились сами не так далеко. Смотрите, как глубоко под горизонт они заглянули. Как это нам удалось? Происходило лунное затмение, Луна проходила сквозь южную часть тени, не как это сейчас будет, не через центр, и была как раз освещена лучами Солнца, проходящими прямо через антарктический озоновый слой. И мы даже смогли померить количество озона в Антарктиде, которое оказалось в полной норме. Как потом выяснилось, мы чуть-чуть не попали в озоновую дыру. Она была немножечко со стороны. Ну и вот, если среди вас уже есть люди более близкие к науке, вот огромная спектральная линия в спектре Луны, вся она принадлежит атмосферному озону. То есть, пожалуйста, можно измерять состояние озонового слоя Земли. Но, к сожалению, очень редко. Бывает и другой случай. Вот перед вами результаты наших наблюдений лунного затмения 4 марта 2007 года. Но мы просто смотрим, как Луна проходит через тень, и измеряем его яркость. И выясняется, что самое темное место в тени было не в центре, а вообще где-то сбоку. На Луне появилось темное пятно, причем на хороших фотографиях Луны во время затмения оно просто было видно. Был вопрос, что это за темное пятно? А оказывается, это была тень, как вы думаете, чья? Облаков в Индонезии, вот этих вот. И вот нам удалось даже измерить количество водяного пара в атмосфере, вот его здесь резко становилось больше, и сравнивая это с космической картой, мы получили очень хорошее согласие. То есть просто было видно, как вот в одном месте Земли у нас больше становится водяного пара именно по наблюдениям лунного затмения. Кстати, вот такая ситуация вполне возможно реализуется в этот раз, так как если мы будем смотреть Солнце, со стороны Солнца, то Луна у нас пройдет прямо за центром диска Земли, ну, затмение-то глубокое, и заходить она будет за экваториальной частью нашей планеты, и выходить тоже из нее. А на экваторе у нас больше всего водяного пара, это как раз влажные экваториальные зоны, так что все это будет весьма интересно. Вот здесь эту картинку я постарался изобразить точно. Мы видим, что на нас смотрят Северная и Южная Америка, где как раз затмение не будет видно, там будет в это время день со стороны Солнца. А мы с вами будем где-то сзади, и вот там будем смотреть на затмившуюся Луну. То есть в этом плане нам все очень благоприятно для нас сложится. Итак, действительно уникальное событие. В один и тот же день состоятся два таких, в общем-то, редких явления. Великое противостояние Марса и самое продолжительное в 21 веке лунное затмение. Но, естественно, возникает вопрос, а насколько оно уникальное, может быть, когда-нибудь такое повторится. И вот тут вскрывается очень интересная вещь. Дело в том, что еще древним грекам был известен цикл затмений, который называется Сарос. Может быть, кто-то вас об этом слышал. Это период, который охватывает 18 лет и 10 1/3 суток. И вот на протяжении Сароса, вот если у вас произошло сегодня затмение какое-то, солнечное или лунное, то через 18 лет произойдет очень похожее. Вот, пожалуйста, два предвестника нашего лунного затмения, 82-й 2000 год, это их реальные фотографии, видим, что и там Луна тоже буквально через центр диска Земли проходила. Это не значит, что 18 лет других лунных затмений не будет. Конечно, будут, они идут, но вот через 18 лет очень похожее затмение повторится. Ну, конечно, не в точности. И вот древние греки, они очень любили всякие вычисления, они искали вот эти циклы, через какое время будет повторяться похожее затмение. И таких циклов они нашли много, но все они не идеальны, то есть Сарос работает не идеально, и другие тоже. Но еще один цикл, менее точный, они назвали Иноксом. Он более длинный, насчитывает 358 лунных месяцев по 29,5 суток, то есть это промежуток между полнолуниями. Это 29 лет и уже минус 20 1/3 суток. Но Инокс менее точный, для лунных затмений он более-менее работает, для солнечных он неудобный, то есть если первое затмение было в северном полушарии Земли, то через Инокс оно уйдет в южное и так далее. Но мы сейчас с вами о солнечных затмениях не говорим, мы говорим о лунных. И, собственно, греки создали такое правило. Вот если мы возьмем какое-то количество Саросов, прибавим к нему какое-то количество Иноксов, то мы можем таким образом предсказывать затмение на будущее. Давайте мы уподобимся древним грекам и посмотрим на самый простой вариант. Давайте сложим Сарос и Инокс. Посмотрим, что получится. Один Сарос и один Инокс мы получаем 47 лет минус 10 суток. Стоп! Эта цифра у нас сегодня уже мелькала в самом начале лекции. Через 47 лет повторяются и великие противостояния Марса. Так может, все-таки не настолько уникально это явление, и каким-то образом в каком-то резонансе у нас Луна и Марс находятся? Но давайте проверим. Возьмем противостояние Марса 47 лет назад, еще 47 лет назад и вперед. Посмотрим, что будет. И действительно, здесь показано положение на реальной звездной карте, вот у нас созвездие Водолея, Козерога, Стрельца, положение Марса во время этих противостояний и положение Луны во время лунных затмений, причем, смотрите, все они огромные, которые действительно случались. Посмотрите, какие фазы. Вот сейчас в затмении будет 1,61, было даже 1,7, 1,6 и так далее. То есть, действительно, вот именно сейчас, в эти века, некоторые противостояния Марса и некоторые лунные затмения действительно начали ходить за ручку. И мы видим, что в 1971 году вот похожая ситуация была. Но всякий раз они все-таки не точно совпадают по дням. Вспомним, что противостояние Марса повторяется через 47 лет минус 14 дней, а лунные затмения через 47 лет минус 10 дней. Поэтому каждое следующее в прошлое и будущее будет немножко расходиться. То есть в 1971 году у нас лунное затмение наступило за 4 дня до противостояния Марса. Еще раньше. И в будущем тоже эта серия будет расходиться. Поэтому серия эта хоть и длинная, видите, она 3 века охватывает, но все-таки недолговечная, и у нее есть центр. Центр – момент, когда затмение в точности совпадет с противостоянием. И этот центр сейчас, 2018 год. Но раз такая ситуация случилась, давайте посмотрим, может быть, есть какие-то другие серии через 47 лет друг против, после друга, когда подобные совпадения могут произойти. Да, есть. Одна такая серия случилась, ну, совсем недавно, 600 лет назад. Но там не было точного совпадения. В 1356 году лунное затмение случилось чуть раньше, а в 1403, наоборот, чуть позже. Следующая серия случится только в 28 веке. Там будет лунное затмение, невеликое противостояние Марса в один день, 16 июня. Но в том-то и дело, что это противостояние великим не будет, так как Марс будет отделен от Земли на 0,48 астрономических единиц. То есть тоже близкое совпадение, тоже красиво, тоже яркий Марс, тоже лунное затмение. Вообще с фазы 1,77, но все равно не то, что сейчас. Если же говорить о совпадении великого противостояния Марса с лунным затмением, то средняя частота таких явлений – единица на 2500 лет. Если же потребовать, чтобы лунное затмение было таким же глубоким, какое оно сейчас, с фазы 1,5, то только раз в 25 тысяч лет такое совпадение просто по теории вероятности может произойти. И мы видим, что за второе и третье тысячелетие, но близко было, но не точно. Вот точное совпадение одного и другого явления с точностью до дня будет перед нами с вами 27 июля 2018 года. Поэтому что я вам могу пожелать в конце лекции? Ровно одного, хорошей погоды в этот день, чтобы она нам ничего не испортила. Марс уже сейчас достаточно яркий, выглядит он прекрасно. Буквально позавчера утром я его видел. Прекрасное такое красное светило над юго-восточным горизонтом. С каждым днем он будет становиться ярче и ярче. Более того, он будет восходить все раньше и раньше, и не надо будет там ждать 2 часов ночи, чтобы увидеть или вставать утром. К концу июля он начнет восходить вечером. И вот примерно так будут они располагаться вместе с Луной в момент этого нашего часа X. То есть эти два светила еще будут рядом друг с другом на небе. Марс будет располагаться ниже Луны примерно на 7 градусов. Это важно, потому что оба светила будут невысоко. И если вы находитесь в Москве, например, может так случиться, что Марс просто будет не виден за какими-то объектами, за домами и так далее. Поэтому, если вы хотите все вот так увидеть, я вам советую выбрать какой-нибудь хороший июльский день, выехать на природу, в то место, где вы собираетесь наблюдать, ну там, в середине июля, и удостовериться, что Марс вы видите в середине ночи. Тогда вы сможете увидеть Марс, ну и выше его сможете увидеть Луну. То есть подготовиться заблаговременно, организуйте какой-нибудь пикничок с шашлычками и посмотрите все заранее. Так, чтобы уже 27 июля никаких неожиданностей у вас не возникло. Прекрасной вам погоды, хорошего летнего настроения. Если есть вопросы, я готов ответить. Более того, планетарий предоставил школьный астрономический календарь. Я сам его автор и держу его сегодня первый раз в жизни. Мы его только напечатали. И за 3 самых оригинальных вопроса, как мы договорились, вы будете получать этот приз. Ну, здесь уже будет о других затмениях речь, поскольку он начинает действовать с 1 сентября 2018 года. Так что хотите календарик, спрашивайте.
1: Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду давать микрофон, потому что у нас идет запись. Сейчас.
2: Спасибо. Спасибо за увлекательный рассказ большой. А я хотел спросить, а можно будет видеть Марс днем? Я немножко поясню. Я вот летел на самолете пару недель назад. и видел Марс возле Луны, наблюдал за ним до того, как небо стало голубым. Я его все равно находил, ну, взглядом пригляделся. Вот, то есть, может, уже можно будет и днем смотреть.
0: Ну, когда вы находитесь в самолете, у вас, естественно, фон неба слабее, и вам гораздо легче видеть яркие объекты. Ну, Венера вообще замечательно видна днем. Марс сейчас вы можете видеть днем. Прямо в момент противостояния не получится, потому что он будет точно противоположен Солнцу. Соответственно, днем его просто не будет на небе. А так, конечно, то есть, если вы на самолете, Венера, в принципе, вот я так рассматриваю, это такой критерий действительно хорошего неба. Если здесь, в Москве, Венера днем ее можно найти. То есть, если Венера видна, значит, небо хорошее. Глазом, глазом. Но там самое сложное понять, где она. Если она в соединении с Луной, конечно, проще. Но могу вам сказать, что на хорошем небе Венера, когда она в максимуме блеска, если знать, куда смотреть, видна очень легко. Так, есть еще вопросы?
3: Да-да. А скажите, пожалуйста, спасибо, вернее, за лекцию. А чем вот нам всем грозит вот это противостояние?
0: Хорошим настроением тем, кто, для тех, кто его сможет увидеть. И не больше ничем. Красивыми фотографиями. То есть, еще раз хочу, конечно, сказать, да, будет подниматься, наверное, в средствах массовой информации шум. Астрологи могут не пропустить такое событие, начать вас пугать. Пожалуйста, ничему этому не верьте. Это просто красивое явление. Вот приходите вы на спектакль в театр. Вы же не боитесь, что он вам здоровье испортит? Это тоже спектакль, просто сцена чуть дальше.
4: Спасибо вам за лекции. У меня такой вопрос по поводу Марса. В интернете появилась информация, что марсоход Curiosity обнаружил органические соединения. Скажите, насколько эта информация достоверна? Что можете, можете ли поподробнее рассказать об органических соединениях на Марсе?
0: Очень точной информации я вам, наверное, не дам, но, вообще говоря, органические соединения, а почему бы им там не быть? Дело в том, что органические соединения сейчас в межзвездной среде находят, в том числе, скажем, этиловый спирт, а почему бы нет? Конечно, элементарная органика на Марсе может быть, но это не означает, что прямо там обязательно была жизнь. Хотя известно, что на Марсе раньше условия, скажем, 2 миллиарда лет назад были не такие, как они сейчас. Собственно, что-то с ним случилось, возможно, столкновение с чем-то, почему у него такие разные полушария сейчас по геологии. И когда-то Марс мог, на нем могли быть другие условия. Но пока это такие разговоры на, почти на уровне фантазии. Если говорить о нынешнем состоянии дел, то коль скоро там есть вода в виде льда, коль скоро там есть углекислый газ, опять же, в виде льда и в атмосфере, то почему там не быть элементарной органики? То есть да, это так, но это может не быть связано с какой-то жизнью. То есть элементарные органические вещества могут быть вполне.
5: А это опасно?
0: Что?
5: Ну, как-то луна в затмении.
0: Нет, это красиво. То есть, вот еще раз повторюсь, не бойтесь той информации, которая сейчас на вас польется, но, как мы предполагаем, сразу с окончанием чемпионата мира. То есть, пока он идет, на это не обращают внимания, потом начнется. Не обращайте внимания. Красивые явления, не более того.
5: Спасибо за лекцию. А вот вопрос. Вы с детства мечтали стать астрономом?
0: Ну, не с самого. Могу сказать, что почему, собственно, и лекция на эту тему. Я резко увлекся астрономией, когда, не ожидая того, стал свидетелем лунного затмения. О нем не сообщили по телевидению, не сообщили в газетах. Я его увидел на небе, распознал, сказал родителям, мне не поверили. Поверили только после того, как сказал телевизор. А телевизор сказал тогда, когда луна уже из тени выходила. Как-то он так запоздало. Это было в 1986 году. А в 88-м было великое противостояние Марса. Вот тогда они не совпали.
6: Хочу поблагодарить вас за лекцию. И у меня такой вопрос. Где можно на территории Москвы наблюдать это затмение, чтобы еще минимизировать световое загрязнение?
0: Я понял ваш вопрос, спасибо. Ну, во-первых, в планетарии будут организованы наблюдения, вам о нем скажут. То есть здесь, естественно, это идеальный вариант для тех, у кого нет своего инструмента, нет возможности куда-то уехать, кто должен находиться в Москве, кому трудно что-то там самому организовать, можно прийти сюда и посмотреть. Если же вы хотите организовать наблюдение сами, то к вашим услугам любое место под Москвой с открытым южным горизонтом. Вот это надо обязательно проверить. И для наблюдения лунного затмения в целом даже, наверное, не нужен какой-то большой телескоп. То есть, если Луна у вас глубоко уйдет в тень, то, глядя на нее с большим увеличением, вы можете рискуете просто Луну потерять. Был у меня такой случай, темное затмение, Луна видна на небе, смотришь в подзорную трубу, ее нет. Просто потому, что темное достаточно. Если, конечно, вы хотите Марс наблюдать, его поверхность, тогда хороший телескоп понадобится. Но самый легкий вариант – покупайте в магазине хороший бинокль и выезжайте за город. Уже будет достаточно, чтобы получить настоящее удовольствие. Для затмения большое увеличение не нужно, то есть 10-20 это более чем. Но для Марса, у Марса вы увидите просто диск. То есть то, что это не точка, а есть у него действительно некая круглая форма. Если поверхность, это нужен хороший телескоп. И обязательно удаленное место и спокойная атмосфера, потому что Марс будет низко. То есть если будет какой-то ветер, то у вас Марс будет колыхаться просто в окуляре, и мы не рассмотрим ничего на поверхности, поэтому в этом случае, кроме телескопа, нужна еще и путевка куда-то на юг, скорее всего. На Азовское море, скорее всего. Да, да. На южном берегу идеально, потому что море, горизонт вам ничего не закрывает. Но единственное, Черноморское побережье Крыма и Кавказа иногда нас угощает всякой дымкой на небе, поэтому могут возникнуть небольшие сложности, но я не думаю, что они будут серьезными.
7: Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Однажды, наблюдая за звездами, вечером сидя у костра, мы заговорили о Луне. Мы знаем, что люди имели опыт высадки на Луну. Угу. Но почему-то мы так мало все же знаем о Луне. То есть мы мечтаем о Марсе, мечтаем о чем-то, о чем может быть, что может свершиться еще очень не скоро. Но Луна – это что-то, что уже у нас есть за плечами, я имею в виду человечество. Угу. Но почему-то до сих пор у нас там нет дачи и так далее, и тому подобное. Там нет какой-то Москвы-Сити.
0: Там плохое место для дач.
7: То есть, может быть,
0: связано именно с этим.
7: Вопрос кроется, да, журфак МГУ интересуется. Значит, может быть, нам кто-то или что-то мешает? Может быть такое или нет?
0: Нет, никто нам не мешает. Просто поймите, что задача посадить человека на ракету, довести его до Луны, дать ему там побегать, вернуть назад, это задача сложная. Но задача отправить человека на Луну надолго – это задача просто в миллион раз сложнее. Собственно, поэтому первая задача была решена. Там была задача именно побегать. Ну, побегали, все хорошо. Если же сейчас говорить о какой-то колонизации Луны, то это гораздо сложнее. Собственно, отправлять снова бегать уже неинтересно. Уже побегали. А для какого-то более серьезного шага, если говорить об людях, действительно, во-первых, пока не виден смысл, а во-вторых, это очень зверски сложно. Луна – это мир, на котором либо совсем нет, либо практически нет воды. То есть ввестись туда воду на себе тяжело. Собственно, сейчас все автоматические миссии, связанные с Луной, исследуют прежде всего ее полярные области. Это единственное место, где есть шанс водяного льда сохраниться. Просто если вы, скажем, возьмете кусок льда, положите на видимое полушарие Луны, 14 дней лунной ночи он там замечательно пролежит, с восходом Солнца он испарится в момент. Потому что днем температура там поднимается до плюс 140 градусов. Единственное место, где лед может сохраниться, это полярные кратеры, куда свет Солнца просто не попадает. Вот их сейчас интенсивно исследуют, вроде как какие-то там примеси воды даже найдены, но все равно это пока до каких-то практических идей по отправки туда людей больше, чем на один день, это очень и очень далеко. Я могу даже предположить, что, это, конечно, смело очень, что жизнь на других планетах вокруг далеких звезд откроют раньше, чем человек отправится на Луну. Первое, это, я думаю, еще лет 10-20, а вот до отправки человека на Луну гораздо больше. Собственно, дело именно в этом. Тут никаких заговоров, никакого сокрытия информации, ничего этого нет. Скажем так, есть интерес, но он пока не сравним с теми затратами людскими, материальными, которые нужно будет вложить, чтобы хоть что-то осуществить. То есть пока просто игра совершенно не стоит свеч.
7: Небольшая справка специально для журфака МГУ. У нас идет программа «Обитаемая Луна» в Московском планетарии. Приходите и посмотрите. Там показаны все планы Роскосмоса, в том числе о том, когда осваивать и как это делать. Все, что касается Луны. Всех приглашаю. Спасибо.
8: Спасибо вам большое за лекцию, было очень интересно, но у меня вопрос тоже о Луне. Дело в том, что 6 мая 2015 года я наблюдала, я и многие, может быть, тоже видели, такое странное явление. Ночью у Луны был просто гигантский ореол, и на конце он даже был радужный. И такое явление мы видели вообще впервые. У меня есть две фотографии, может быть, если кому-то интересно, можно посмотреть. И я ответа так и не нашла, потому что я смотрела в интернете, но толком так и не поняла,
0: давайте
8: что это
0: было. Давайте я отвечу.
8: Да.
0: Сразу могу сказать, что ваш вопрос не о Луне.
8: Не о Луне?
0: Да, ваш вопрос, конечно, о Земле. И ореол этот может возникнуть и у Солнца, и у любого другого объекта, если он достаточно яркий. Скорее всего, погода была немножечко туманная, то есть на небе была дымка. И капельки воды, частички аэрозоля, которые находятся в атмосфере, они хорошо преломляют свет под очень маленьким углом. Собственно, также образуется и радуга, но в этом случае мы говорим о больших углах. И, собственно, все те капельки, которые оказались под нужным углом к вам, в результате отражали свет к вам в глаза. И таким образом вы видите кольцо такое яркое вокруг диска Луны. Могу, раз уж мы с вами заговорили, я тут кого-то на юг отправлял, обратите внимание, может быть, удастся, если вы полетите куда-нибудь ярким солнечным днем на самолете, вы можете посмотреть точно под собой, если под вами будут облака, вы увидите радужный ореол, в центре которого будет тень от самолета. Это то же самое, но это уже обратное отражение света от капельки воды. То есть солнце попадает, солнечный свет на эту капельку, она отражает свет под этим почти углом 180 градусов, и этот радужный ореол попадает к вам в глаза. Кроме того места, куда попадает тень от самолета, туда солнечный свет не попадает. Поэтому прямо в середине этого радужного пятна видна тень от самолета. Но опять же, это не обязательно может быть самолет, это может быть человек в горах. Возьмите в интернете, в картинке наберите «Броккинский призрак», только 2К. Вот так называется это явление. Это как бы антиореол. То есть уже не со стороны светила, а с обратной стороны. И вы увидите огромное количество прекрасных фотографий. Можете набрать ореол, можете набрать радуга. Собственно, я думаю, что вы найдете картинку с объяснением природы радуги. Это все, в общем, родственные явления. Это все происходит у нас в атмосфере. Да, вот у девочки вопрос. Спрашивай, спрашивай. Я думаю, можно прийти сюда в кружок планетария. Можно попробовать свои силы на Московской астрономической олимпиаде. Она начинается с раннего возраста. Там есть группы даже первоклассников. Можно просто поискать где-то рядом с вами кружки для астрономов. Они в Москве. Не то чтобы их много, но они есть. То есть, в общем, возможностей достаточно много.
9: Добрый вечер.
0: Да, подождем.
9: Хотел бы поблагодарить за лекцию и задать вопрос о колонизации Марса. Скажите, можно ли воспользоваться противостоянием как моментом, когда Марс более близко подходит, чтобы это было удобно? И если да, то как на ваш счет, не как, а через сколько периодов, по 47 лет, это будет возможно?
0: Не обязательно по 47. Вот возьмите сейчас в интернете, посмотрите времена запуска к Марсу любых аппаратов. Марсоходов, искусственных спутников Марса. Американцы сейчас много запускают. Вы увидите, что они все разделены четкими промежутками, только не в 47, а в 2 года. Это период повторения обычных противостояний. Вблизи противостояния удобно, энергетически удобно запускать к Марсу космические аппараты. И только в это время они запускаются. Собственно, сейчас, в 2018 году, изначально должен был полететь российско-европейский аппарат «ExoMars». Основной, собственно, «ExoMars» первый полетел в 2016-м, вблизи прошлого противостояния. В 2018-м, к сожалению, не успели подготовить основной аппарат. Отложили его, как вы понимаете, на 2020-й, не на 2019-й. Но, скорее всего, все уже идет к 2022 году. То есть вот эта двухлетняя периодичность, она четко прослеживается. Поэтому мы, конечно, о колонизации сейчас не говорим, но любой запуск к Марсу всегда происходит перед противостоянием. Это железно, поскольку это гораздо проще энергетически.
10: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь обсерватории будут потом транслировать то, что с телескопов они снимают?
0: Думаю, да. Затмения обязательно транслируются.
10: А какие, допустим, обсерватории?
0: Ну, я вам так не скажу, но реально ссылки найти очень просто. Можно на форум Astronomy.ru зайти, там подсказывают. Во время затмения обязательно будет идти трансляция. Или просто фотографии, или видео, то есть все это вы увидите.
11: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Правильно ли я понимаю, что чем севернее мы находимся, тем меньше вот подобных астрономических явлений мы наблюдаем?
0: Это летом так. Просто понимаете, смотрите, Луна и Марс сейчас, Луна в затмении, Марс в противостоянии, находятся точно противоположно Солнцу. То есть, если Солнце там, значит, эти объекты точно там. Летом у нас Солнце долго на небе находится и высоко поднимается. Ночью прячется совсем ненадолго. Значит, точка, противоположная Солнцу, будет только ненадолго появляться ночью и высоко подниматься не будет. Если бы ситуация сложилась зимой, все было бы наоборот. Вот в январе будет еще одно лунное затмение, тоже полное, не такое глубокое. Там, наоборот, чем севернее вы находитесь, тем вам легче будет его увидеть. Но, правда, накладывается фактор погоды северной, но об этом не будем сейчас.
12: Я хотела тоже поблагодарить, потому что мы сегодня были с детьми, и я увидела, что детям было очень интересно, они слушали, не отрываясь. И хотела спросить, вот вы, как ученый, сейчас над чем работаете и что хотите открыть в космосе? Ну, то есть, такого плана вопрос.
0: Я сам сейчас по науке не совсем астрономией занимаюсь, я занимаюсь верхней атмосферой, но тоже много интересного. Вот мы с вами о Марсе говорим, а посмотрите, какие серебристые облака каждый день сейчас пошли. Метеорит упал. Возможно, это связанное явление. И вот подобными вопросами я сейчас занимаюсь. Ну, во время затмения мы, конечно, проведем некоторые наблюдения с целью изучения атмосферы. Ну, это как такой разовая работа будет. Потому что затмение все-таки это редкие события. Но 27 июля у нас некие эксперименты, конечно, намечены.
12: А есть какая-то глобальная цель? Ну, вот.
0: У наблюдений затмений сейчас уже, наверное, нет, поскольку подобной же методикой работают спутники, только им затмения не нужны. Они, собственно, изучение атмосферы Земли сейчас, это спутник смотрит по касательной на край Земли, изучает, собственно, на солнечный свет и то, какие атмосферные газы его поглощают. Если же говорить об атмосфере Земли, то, конечно, сейчас это злободневная тематика. У нас идет глобальное потепление у поверхности Земли. У нас идет гораздо более быстрое глобальное похолодание на высоте как раз серебристых облаков. Там и так минус 130 летом, но еще температура падает. И, возможно, падает тоже по экологическим причинам. Так это или нет, все это предстоит выяснять. И, собственно, к чему мы можем дальше прийти? У нас скоро вулканы будут не нужны. Мы сами чадим аэрозоль так, что, собственно, уже эффект сопоставим с вулканическим. Вот сейчас из недавних выводов вроде как ситуация стала улучшаться, начиная с 2010 года. Но что будет дальше, тоже никто не знает. То есть, в общем, вот такие вещи. Ну, а надобности астрономических каких-то работ, ну, наверное, нужно спрашивать конкретно у тех астрономов, которые эту работу ведут. Они лучше меня вам расскажут. То есть, каждый, конечно, кулик будет прежде всего хвалить свое болото, но мое болото слишком близко к Земле.
13: У меня вот вопрос, а если мы поедем на море в Сочи и не увидим там 27 июля затмение Луны, то что-то произошло по Сочи ненужное, и если погода будет нормальная?
0: Если погода будет нормальная, затмение произойдет обязательно. То есть ссылка на погоду никуда не денется. А Марс вообще уже сейчас хорошо виден.
14: Да, спасибо, Алекс Станиславович, за лекцию. Очень интересно. Да, я даже какие-то вещи понял сегодня. Я хочу спросить про красный цвет Марса. Вот мы обсуждали красный цвет Луны, Солнца. А у Марса другая природа красного цвета, если я правильно понимаю.
0: Да, это природа его поверхности.
14: Да, у него нет атмосферы, это... потому что ее
0: атмосфера
14: сдуло
0: у нее есть.
14: Магнитными бурями.
0: Ну, неизвестно, чем ее сдуло, и была ли она раньше там, но неизвестно, она есть, да? Она, конечно, гораздо более разреженная, чем атмосфера Земли. А красный цвет просто потому, что у нее красная поверхность. Это обычная, в общем-то, по составу минералов, обычная земная ржавчина, оксиды железа. Они придают, их обилие в грунте Марса придает ему красный цвет.
14: То есть если там была атмосфера, он тоже был бы голубой, как Земля?
0: Нет, я не думаю, что атмосфера его бы так сильно поменяла. Все-таки у Земли, прежде всего, из-за океанов она имеет такой голубой цвет. Но, возможно, при наличии плотной атмосферы цвет Марса как-то поменялся. Но вот сейчас он такой.
2: Можно еще маленький вопрос? Вот вы не упомянули про пепельный цвет Луны, когда она темная. Это, мне кажется, тоже связано с вот этими эффектами.
0: Ну, это связано с Землей, но все гораздо проще. Когда у вас Луна... У меня тут нет, к сожалению, фотографий. Когда у вас Луна выглядит обычным серпиком, не затмение никакой, просто обычный серпик Луны, то вы можете заметить, что оставшаяся часть Луны тоже светится. Наверняка вы многие много раз это видели. Эта часть поверхности Луны в этот момент не освещает Солнце, но его освещает яркая Земля, которая в этот момент, естественно, почти полная. То есть пепельный цвет Луны – это свет Солнца, который прилетел на Землю, куда-то не к вам отразился, прилетел на Луну, еще раз отразился и прилетел к вам. За счет того, что Земля хорошо отражает свет, ну, собственно, пепельный свет Луны достаточно яркий, но не красный.
7: Есть еще вопросы? Вот скажите, за счет того, что у Марса и Земли по-разному направлены орбиты...
0: Оси.
7: Оси, да. Означает...

0: И действительно ли он упал в озеро Чебаркуль?
1: Ну, то, что он упал, это известно. Я этим не занимался как-то профессионально, но стал свидетелем его падения, точнее, то, что он летел сквозь атмосферу, как ни странно, просто взглянув в окно один раз своего дома. По-моему, 6 или 7 марта, прямо перед праздником, 2000, какой же год был, 13-й, по-моему, я увидел на закате объекты, очень похожие на серебристые облака. Долго не мог понять, потому что в марте серебристых облаков не бывает. Это была пыль, и в феврале, и в марте она была видна, пыль от падения Чебаркульского метеорита на большой высоте, которая обернулась несколько раз вокруг Земли. По-моему, февраль – это один раз, март – это два раза. И вот ее подсвечивало заходящее солнце. И, в общем, ну, действительно уникальная вещь, поскольку я смотрю, вижу практически серебристые облака на календаре марта. То есть, вот, пожалуйста, такие неожиданные последствия падения метеоритов. И то, что вот сейчас Липецкий упал, серебристые облака видны, это, возможно, подчеркну, связанное явление.
2: Олег Станиславович, а расскажите немножко про Липецкий метеорит, видимо, еще
1: я о нем почти ничего не знаю.
2: Что
1: я знаю, что еще неизвестна его нормальная траектория.
2: Недавно
1: он упал или не упал, а просто взорвался в воздухе. Хотя вроде как сегодня фрагмент нашли в Липецкой области, вблизи города Елец, утром 21 июня. Как он летел, ну, может быть, уже известно, но я надежных данных не видел. То есть предстоит выяснить его траекторию. Для этого нужно собрать все те видеоматериалы, которые там у кого-то с видеорегистратора еще как-то собрало, чтобы понять не то, как он летел на небе, это с разных мест будет по-разному, а как он летел в пространстве, чтобы понять действительно, каким образом. Вот подобная ситуация для Тунгусского метеорита была решена, и, собственно, это помогло понять, почему он не упал. Фактически Тунгусский метеорит-то не был метеоритом. Метеоритом называется тело, которое падает на поверхность Земли. Тунгусский метеорит, его направление движения, его орбита практически совпала с орбитой известной кометы Энке. Скорее всего, Тунгусский метеорит был осколком кометы Энке. А что такое кометное ядро? Это большой грязный снежок. То есть, если бы я вам достал комету с неба и положил сюда на стол, вы бы абсолютно ничему не удивились, более вы бы сказали, что ты тут это, мебель пачкаешь. Потому что это, в общем-то, обычный грязный снег. И понятно, когда он летит в атмосферу, он нагревается, вода испаряется мгновенно, а пыль остается взвешенная в высоких слоях. Собственно, на Землю может ничего не упасть. И вот, скорее всего, в случае с Тунгусским метеоритом так и было. А потом на всю эту пыль стал намерзать лед, аномально яркие серебристые облака, и, как следствие, наверное, вы слышали об этом, аномально светлые ночи. То есть в Англии 1 июля 1908 года всю ночь можно было читать на улице газету. Хотя это не Петербург, белых ночей там нет. Ну вот сейчас мы, возможно, наблюдаем уменьшенную копию того же самого. Но это, еще раз говорю, возможно.
3: А вот как метеорит смог пролететь сквозь пленку, которая защищает Землю от всяких метеоритов?
1: Пленки нет, есть атмосфера, которая почти все задерживает. Но если метеорит большой, он все-таки кусочки его долетают.
4: Вы несколько раз при ответе на вопрос упоминали серебристые облака.
1: Ну, я им занимаюсь просто, да.
4: Вы можете поподробнее рассказать, что это?
1: Это самые высокие облака в нашей атмосфере, высота 82 километра. Самые высокие и самые молодые. Их открыли только в конце 19 века. Это частички льда, которые образуются на этих высотах, только если температура падает ниже, чем минус 130 градусов. И вот такие температуры у нас достигаются, причем только летом. Зимой эти области атмосферы почти на 100 градусов теплее. То есть там обратный ход температуры. И то, что сейчас мы их наблюдаем все чаще и чаще, собственно, подтверждает те данные, которые мы имеем со спутников. Температура этих слоев атмосферы падает, и падает очень быстро. То есть мало того, что это самое холодное место на Земле, мало того, что оно летом самое холодное, оно еще и холодает быстрее всего. И вот почему это тоже, возможно, это связано с парниковым эффектом, как бы его обратная сторона. То есть причины могут быть общими.
2: Очень хороший вопрос девушка задала сейчас. Я бы хотела, чтобы вы, Олег Станиславович, объяснили, где можно их наблюдать и чем они отличаются от обычных. Ведь люди не знают, действительно.
1: Так, вот, к сожалению...
2: Фотографий нет у нас, да, мы не подготовили.
1: Можно найти. Значит, разница очень простая. Серебристые облака не могут быть видны днем.

0: при каких условиях,
1: то есть
0: каким
1: какое
0: бы
1: время можно
0: ни были.
1: Начинать искать,
0: да,
1: на небе?
0: Зато по какое мере время? Того, как солнце погружается под горизонт, наступает вечер, обычно облака темнеют, становятся такими сизыми, а эти как будто начинают светиться. И чем темнее, тем они как бы сильнее выделяются и светятся. Я думаю, что сегодня с очень высокой вероятностью она на небе появится. Сейчас не было в Москве с начала 20-х чисел июня еще неясной ночи, чтобы их там не было.
1: Вот во время, в какое
0: сильнее
1: время?
0: Всего они видны около 11
1: да,
0: часов
1: вот
0: сейчас.
1: Около 11 часов, действительно.
0: По северному горизонту могут быть видны вообще всю ночь.
1: Понаблюдайте, не
0: пожалеете. Вчера
1: времени.
0: Были, позавчера были, 3 дня назад просто погоды не было. Так что, ну, делайте вывод.
1: Ну что ж, если вопросов нет, тогда, Алексей Станиславович,
0: да, ну,
1: 3 вопроса, которые
0: да,
1: вам задали.
0: Да, я думал, что их будет всего 3, и думать не придется.
1: Ну, придется немножко.
0: Так, ну, один вариант однозначный. Девочка задала сразу несколько вопросов. Причем первый из них был самым главным. Я считаю, что мы для этого собрались, чтобы понять, что бояться ничего не надо. Все будет хорошо, поэтому тебе приз, давай
1: автограф,
0: сейчас...
1: Автограф, автограф.
0: Да, а есть ручка?
1: Как зовут тебя? Олеся?
0: А или О? Потому что есть 2 разных имени. Первая буква имени. О. Угу.
1: Пока Алексей Станиславович подписывает, хочу сказать, что вот этот календарь в магазин в наш продаже еще не поступил. Но на следующей неделе, а уж к затмению он точно будет, и если вы захотите, можете у нас...
0: Так, я вспомнил второй вопрос, но тут даже не за качество вопроса. Я хочу сказать спасибо человеку за наблюдательность, поскольку это действительно не так просто, знаю по себе. Увидеть Марс днем с самолета – это непросто. Как вас зовут? Угу. Ну, немножко проще, но все равно.
1: Но все равно надо было выглянуть в окошко, посмотреть. Обычно в самолете спят, как правило, или читают.
0: Спасибо. Так, ну и третий, самый сложный. Много было очень хороших вопросов. Я прошу прощения, что у меня остается только один календарь. Сейчас попробую. Да, конечно. Все правильно. Будущему астрофизику. Я хочу, чтобы вот с этой книжечки все началось. Как зовут? Не услышал. Оля, все. Держи. Большое спасибо. Я рад, что вопросов было много. Надеюсь, мы все это увидим. Я сам очень жду этого дня. Спасибо.
1: Еще раз спасибо огромное. Прошу пока не уходить, у меня есть интересная информация. Но, во-первых, для юных астрофизиков. Приходите к нам в планетарий. И еще до того, как вы сможете учиться в кружке, который начинается с 6 класса, у нас есть замечательные детские программы по астрономии и естествознанию, и природоведению и другим, уже начиная с 5 лет. Это театр увлекательной науки, это лаборатория увлекательной науки и школа увлекательной науки. Целый такой проект образовательный для школьников. Пожалуйста, на нашем сайте можете прочитать и прийти. Второе. Конечно, мы организуем наблюдения. И затмение Луны мы не можем этого не сделать просто, потому что мы все-таки планетарий, и противостояние Марса. Поэтому следите внимательно за той информацией, которая будет появляться на нашем сайте. Но уже сейчас я могу анонсировать наблюдение 27 июля с 21 часа 30 минут до часа ночи. Можно будет приходить в планетарий, купить билет, который необходимо будет приобрести, и наблюдать все то, что можно будет видеть на нашей астрономической площадке. Все это будет замечательно при наличии хорошей погоды, но надеемся, что она нас не подведет. Будут вашему вниманию предоставлены телескопы самых разных систем, и любительские, и профессиональные. Будут к вашим услугам профессиональные астрономы, которые будут объяснять, показывать, рассказывать. И я думаю, что это будет действительно замечательное такое время общения, такого погружения в астрономию. И как это часто бывает на наших вечерах, 100 часов астрономии многих других, поэтому приглашаю вас, вы не пожалеете, берите с собой детей, это стоит того, чтобы прийти и вместе в таком едином порыве вот это все увидеть и убедиться в том, что ничего плохого, ничего страшного не может произойти. В принципе, наоборот, это будет замечательный праздник, как написал Олег Станиславович, это будет прекрасный спектакль небесный, главные действующие лица которого Луна и Марс, ну а мы будем зрителями, на который нам выпал счастливый билет. Вот так я хочу закончить сегодняшнюю нашу встречу. Благодарю всех вас за внимание и приглашаю планетарий и на наблюдения, и на наши лекции, и на наши замечательные фильмы, программы. Всегда, всегда вам рады. И до новых встреч в Московском планетарии. Спасибо. Спасибо.

0: Так, друзья мои, сегодня у нас запланирован разговор про Балтику. И стоит, наверное, начать с какой-то карты глубин. Например, с этой. В сущности, здесь просматриваются вот такие вот три впадины, вот, которые некоторым образом определяют основной рельеф этой котловины загадочной. Вот. Ну вот самое, наверное, главное. Готландская. Да. Ну, здесь остров Готланд, ну, соответственно, Готландская. Вторая такая веточка. Это Ботническая, соответственно, самая длинная. Ну и третья Финская, та, которая соответствует Финскому заливу. Финский залив, он самый мелководный, конечно. Вот. Но по мнению сотрудников Института физики Земли, вот это вот три определяющие, если угодно, ветки, все вот это вот впадины. В какие-то наши посиделки, вот я уже говорил о том, что есть такая гипотеза о том, что Балтийская котловина – это этакая эмбриональная рифтовая структура. Вот, а для них характерны точки тройного сочленения. Вот, собственно, то, что чуть южнее Оландов здесь, да, вот такая как раз точка и имеется. Во всяком случае, мониторинг, который ведется на протяжении, ну, наверное, последних полутора десятков лет, свидетельствует о том, что впадина продолжает углубляться, вот, несмотря даже на то, что вроде как глядцы за статические процессы, то есть те, которые, да, вот, поднимают земную кору после освобождения этой территории от ледников, должны бы вроде бы делать наоборот. Вот, поэтому дифференцированное опускание и поднятие на всей этой территории, вот эта штука такая не совсем стыкующийся с глядцевой тектоникой. Все-таки неотектонический компонент здесь какой-то существует. Ну, сейчас мы посмотрим еще на всякие разные блок-диаграммы, вот, которые иллюстрируют в сущности ту же самую картину, которую показывал. Вот она, это готландская, вот она, это ботническая, вот она, это финская ветка. Вот. Можно обратить внимание, что минимальные глубины, они, в общем, соответствуют как раз территории, где у нас находится архипелаг Датских островов. Вся остальная территория, да, вот она представляет собой этакий результат такого перекашивания, что ли. То есть северная половина Балтийского моря потихонечку приподнимается, южная, да, потихонечку опускается. Собственно, поэтому-то у нас вот эти вот низменные территории Дании, соответствующие Германии, Польше, вот они потихонечку как-то в течение достаточно длительного времени испытывают режим опускания. Вот это район Датских островов. Вот, и здесь просто попрошу обратить внимание на интересную такую штуковину. Долина реки, о которой у нас сегодня еще речь пойдет. Пролив называется Большой Бельт. Вот, а сама эта река, вот она пропилила некогда достаточно глубокую долину, вот, ну, которая, тем не менее, просматривается и даже на космических снимках. Вот это вот блок-диаграмма, которая на самом деле тоже дает некоторое количество информации. Она немножечко утрированная, конечно, в том смысле, что перепад глубин не таков, вот как здесь показано, но тем не менее, здесь вот видна вот эта вот стеночка чудесная. Вот это не что иное, как Балтийско-Ладожский глинт, вот, который, как вы видите, тоже вот дифференцированно опущен на разных участках. Ну, по крайней мере, здесь, вот именно в районе Готландской впадины. Тот самый Балтийско-Ладожский глинт, который мы обсуждали вот в прошлый раз, вот, в Радуевской теме, вот, он тянется вдоль всего северного побережья Эстонии. В Ленинградской области он тоже имеется, до устья реки Сязь почти что. Есть он на островах Хиима и Саарима, вот они здесь, эстонские острова. Ну, а дальше вот эта вот стеночка, она тянется в сторону острова Готланд, проходит по его северному краю, ну и самый западный отрезок – это остров Эланд в Южной Швеции. Ну, в итоге получается, да, что вот эта вот структура, вот очевидно эрозионная, как мы уже рассказывали, она была сформирована в длительный континентальный этап существования всей этой территории, потому что сама Балтийская впадина, очевидно, молодая. А почему очевидно? Тоже об этом речь некоторым образом пойдет. И вырабатывалась эта структура эрозионная, ну, на протяжении очень долгого времени. Ну, как минимум, наверное, с позднесилурийского, раннедевонского времени. Вот. Ну, преобладал, скорее всего, фактор речной эрозии. Реки здесь текли в те времена, пока эта территория была сушей. Ну, и боковая речная эрозия, она, по всей видимости, была, что ли, доминирующим фактором. Вот. Ну, а для вновь пришедших, которые не в курсе, вот что это такое Балтийский Ларский глинт, отдельных я картинок не заготовил, может быть, к сожалению. Это то обстоятельство, что палеозойские породы, ну, в данном случае ордовикс, они простирались куда-то дальше, далеко на север. Вот, и перекрывали, туда на север, соответственно, перекрывали некоторые части территории сегодняшней Швеции, Финляндии, Карелии. Вот, это все были некогда ордовикские морские бассейны, вся вот эта вот куча палеозойских пород, она, по сути дела, была эродирована, вот, а ее обломки были вынесены в Синее море и океан. Вот. Дальше поехали. Ну, вот эта вот карта, характеризующая соленость Балтийского моря, свидетельствующая о том, что сообщение все-таки с Мировым океаном у нее слабое достаточно, вот поэтому максимальной, конечно, солености, вот это все достигает у датских проливов. И так было не всегда, на самом деле пик солености был пройден в самой середине Голоцена, на всякий случай напоминаю, что это после Ледниковья у нас примерно 7 или около того тысяч лет назад уровень моря был в принципе повышен, примерно метра на три, и в это время вообще климатический оптимум после Ледниковья, ну и тогда соленость была несколько больше, не намного, но больше. Ну, вот сейчас это все-таки в основном по максимуму там до 9-10 промилле, вот, что по сравнению с 36 в Мировом океане, это, конечно же, немного. Но и самые распресненные участки, как вы видите, это Финский залив и северная часть Ботнического. Теперь попробуем разобраться некоторым образом с геологией. Это вот геологическая карта, которая иллюстрирует эту территорию. Ну, во-первых, вот это то, что мы обсуждали, то, что у нас здесь розовенькое такое, вот это Балтийский кристаллический щит, сложенный преимущественно архейскими, протерозойскими, магматическими, метаморфическими образованиями. На севере у нас находится так называемые каледониды, то есть это складчатые структуры, которые некогда были очень высокими горами при столкновении древнего континента под названием Балтика, то есть это контуры сегодняшней русской платформы с не менее древним материком под названием Лаврентия, предок сегодняшней Северной Америки. И вот по обе стороны Атлантики, который представляет собой этакую здоровенную брешь, вот мы видим структуры, которые сформированы в одно и то же время. Вот. В современной трактовке, в тектонике литосферных плит, принято считать, что это вот результат так называемой коллизии литосферных плит, когда они столкнулись, и вот на этом фронте возникает вот эта вот складчатая структура, и, ну, и понятно, что в рельефе это была горная страна, достаточно большая. А некоторые детали тут тоже на самом деле интересны. Ну, собственно, сам шов каледонит, он даже вот просматривается на геологической карте, так это недавно. Так. Ну, во-первых, что мы здесь еще видим чудесного такого? Кстати, вот про Балтийский Ладожский глинт, раз уж упомянули, вот он здесь тоже. По обрезу вот этого большого зеленого пятна. Вот, на геологической карте вот такого вот зеленого цвета, это у нас ордовик. Вот, соответственно, эти ордовикские породы, они у нас ограничены вот здесь. Хотя, как я уже успел сообщить, вот, они простирались далеко туда, на север. Кстати, можно обратить внимание, что тут есть еще одно пятнышко. Да? Синее, такое голубовато-зеленое пятнышко Кембрия. И, соответственно, ордовикские породы здесь тоже некоторым образом имеются. И вот это на самом деле такое вдавленное пятно вот, в Ботнический залив. В принципе, палеозойские породы, они по основному своему содержанию достаточно рыхлые все-таки. Поэтому, по идее, вот, ледники за все время существования их на этой территории, существовали они здесь последние пару миллионов лет, неоднократно должны были сбрить начисто все это. Вот. Но, тем не менее, этого не произошло. Это еще один такой маленький пунктик, в отношении исторических аспектов возникновения Балтийской котловины. Тут сделать должен вот какое заключение. Дело в том, что на сегодняшний день все специалисты разделились в отношении генезиса самой Балтийской котловины. Традиционная точка зрения гласит, что сама впадина по большей части сформирована именно в процессе ледниковой экзорации. То есть ледники двигались, пахали эту территорию таким здоровенным плугом. Вот. Ну и в итоге то, что мы имеем конфигуративно, вот эту вот впадину, это то, что вот результат как раз работы ледников. Но поскольку здесь они бывали неоднократно, вот, соответственно, это вот результат такой неоднократной выработки. Это вот традиционная модель. Вот вторая нетрадиционная прозвучала в самом начале. Вот по поводу сотрудников Института физики Земли я говорил, что это такая своеобразная эмбриональная рифтовая структура. Вот. Ну, неправильно было бы сказать, что истина где-то там лежит посередине. Посередине тут ничего лежать не может, потому что в одном случае это экзогенные процессы, связанные с деятельностью ледников, в другом случае это эндогенные процессы, связанные с внутренней энергетикой планеты. И поэтому скорее все же, да, вот сама впадина, она образовывалась потихонечку несколько раньше, еще задолго до оледенений, вот, а ледники некоторым образом ее подполировали, вот, саму эту структуру. Ну, для непосвященных, да, вот сообщу, что вся эта территория в последледниковье поднимается. Поднимается она последние 12 тысяч лет после того, как ледники начали деградировать. Разумеется, исчезли они не сразу, последние исчезли там где-то порядка там, 9 тысяч лет назад. И максимальной скорости поднятия на вершине Ботнического залива. Вот где-то порядка там 20 миллиметров в год. Ну и сказалось это следующим образом на всей на этой территории. Вот. Это то, что даже памятники Средневековья 9-10 веков, они подняты на достаточно большую высоту на побережье Ботнического залива. Это средневековые деревни, это остатки пирсов, это какие-то металлические кольца, которые вбивали викинги в скалы с тем, чтобы привязывать свои дракары. Вот. И поднимается, понятно, и вот соседние территории тоже. Поднятия сказались на территории Карельского перешейка заметным образом. И в итоге-то очень многие террасы, да, потом у нас дальше об этом речь пойдет, они подняты на значительную высоту. Террасы какие? Террасы аккумулятивные, те, которые формировались в котловине бассейнов, которые предшествовали сегодняшнему Балтийскому морю. Некоторые вещи, да, вот, связанные с особенностями рельефа этой территории просматриваются в том числе и на космических снимках. Ну вот, во всяком случае, видно, что на финском побережье, что на эстонском побережье. Это касается некоторым образом и Манзунского архипелага тоже. Вот мы видим заливы и полуострова, ориентированные, ну, скажем так, примерно, да, вот в северо-западных, северо-северо-западных румбах. Вот. А о чем это говорит? О том, что здесь, на всей этой территории, существует специфическая сеть трещиноватости или ригматическая сеть, как ее иначе называют. В сущности, это такая взаимно пересекающаяся решетка, почти под прямым углом, северо-западная, на северо-западной направленности разлома и северо-восточной. И вот эта вот трещиноватость, она некоторым образом облегчила работу, в том числе и вот этим вот покровным ледникам. Понятно, что все эти трещины – это своеобразные такие окна вглубь литосферы. По системам трещин поднимается тепловой поток, вот, а ледники наиболее энергично эродируют те участки ложа, да, где поднимается тепло. Соответственно, весь этот материал, который содержится в теле ледника, вот, который является моренным, по сути дела, да, материалом, такое есть выражение, вот он как раз вот выполнял роль такой гигантской наждачной бумаги. Ну и в итоге мы имеем дело с территорией, да, которая некоторым образом тоже является результатом такой совместной деятельности. С одной стороны эндогенных процессов тектонических, с другой стороны вот этих вот экзогенных, связанных с деятельностью ледников. Ну, кстати, если возвращаться к норвежским фьордам, вот, они ведь тоже имеют совершенно определенную ориентировку. Вот, и все они заложены, опять-таки, по системам разломов, по которым точно так же поднималось тепло. И сами они сформированы как раз в той зоне, да, где у нас трансформные разломы, которые у нас находятся в Атлантическом океане, которые являются своеобразными ответвлениями от центральной ветки Атлантического рифта. И вот они, естественно, некоторым образом подходят к побережью, вот, и фьорды норвежские, их такое своеобразное прямое продолжение. Ну, в данном случае это вот восточный отрезок Финского залива, и более несколько в другом масштабе все это рассматриваем. Вот в прошлый раз на посиделках на другой площадке мы обсуждали остров замечательный Гогланд, вот, который является таким вот своеобразным поднятым блоком того же Балтийского кристаллического щита. И вот этот участок Эстонского побережья, он в высшей степени как раз демонстрирует ориентировку вот этих вот разрывных структур. Дальше поехали. Вот эта вот картинка, она уже висела у нас на каких-то занятиях. Это система облакогенов русской платформы. Вот. На всякий случай просвещу, что облакогенами называют крупные отрицательные структуры в теле русской платформы, то есть той самой территории, которая представляет собой древнюю докембрийскую кору еще. Вот. Они некоторым образом разновозрастны. Основная часть их, которая находится вот здесь вот в центре, да, вот эти вот, вот, они все достаточно древнего заложения, в том смысле, что их появление связывают с так называемым Балтийским тектоно-магматическим циклом. Вот. На всякий случай сообщу, что он развивался в течение позднего протерозоя. Самое его окончание – это примерно ранний кембрий. Вот, вот эти вот отрицательные структуры, они представляют собой в сущности грабины. Вот есть такое словечко в геологии, которое означает как раз опущенный блок, ну, вот по отношению к соседним. Причем величина этого опускания достаточно велика. В некоторых случаях она 2-2,5 километра. Особенно это относится, например, к так называемому крестецкому облакогену, который находится на территории Новгородской и соседних областей. А, не видели? А, виноват. Вот сейчас вот, вот да, циферка 9. Да. Вообще, он, это как бы является частью так называемой среднерусской системы облакогенов. Вот этот участок, он тоже достаточно глубоко опущен, и речь идет, разумеется, о фундаменте, который перекрыт молодыми, более молодыми, скажем так, осадочными образованиями, палеозойскими. И вот это тоже зона своего рода выноса тепла. Вот, и это вот тепло, вот, оно некоторым образом тоже повлияло на развитие покровного оледенения, последнего, которое называется Валдайским. И вот, вот это вот оледенение, оно не просто так закончилось именно на этой самой полосе, по той простой причине, что силы ледника иссякли, вот, он остановился именно в той самой зоне, где вот поднималось глубинное тепло. Ну, в итоге вдоль вот этого вот облакогена у нас выражен такой моренный вал, который называется Валдайская, Вепсовская, Тихвинская гряда. То есть, по сути дела, это вот положительная форма рельефа, да? Вот, она соответствует отрицательной форме рельефа в фундаменте. Вот такие вот интересные штуки получаются. Более молодая структура, это вот Приподнепровский облакоген, которая эту структуру связывают с Девоном, это середина палеозоя, когда русская платформа вместе с североамериканской, с Лаврентией, поэтому можно говорить о едином каком-то таком вот континенте в те времена, находилась на экваторе, где у нас всегда максимальная кривизна геоида. Ну, что такое геоид, наверное, многие представляют. Вот то, что Земля сплющена, имеет полярное сжатие, да, это известно нам всем. Вот, Земля, в общем-то, неравнобокая, вот, при всем при этом. И вот в тех случаях, когда какие-то участки земной коры оказываются вблизи экватора, они, как правило, подвергаются той или иной степени деформациям, которые часто приводят к образованию крупных трещин или рифтов. И вот современная ситуация в Африке, да, вот она наглядным образом это демонстрирует. Великая африканская рифтовая система, там, где находятся одни из глубоких озер мира, Танганьика, Малави и прочее, это вот как раз один из возможных вариантов развития этого сценария. Ну, а что касается котловины Балтийской, вот, она, по всей видимости, более молодая. И ее заложение, вот, ну, вероятнее всего, это все-таки уже кайнозой. Наверное, ранний. Вот, и тому тоже есть несколько свидетельств, о которых чуть позже речь пойдет. На всякий случай можно еще прорисовать другие системы аблокогенов, тоже достаточно древних. Это вот Кандалакшский, он соответствует Кандалакшскому заливу. Здесь вот в подхвосте этого Кольского полуострова. Вот этот вот так называемый Пашский грабен, он соответствует нижнему течению реки Паша. А в своей северной части он соответствует котловине Ладожского озера, ни много ни мало. То есть получается, что Ладожская котловина – это такой своеобразный, вышедший на поверхность аблокоген. Тем самым некоторые вещи вот, можно просматривать не геофизическими методами, то есть с помощью зондажа какого-то, а чистыми геологическими. Вот. И по поводу Ладожской котловины у нас будет отдельный разговор, вот, тем более, что относительно недавно были проведены мониторинговые работы по части колебаний уровня Ладоги. Там оказались очень многие неожиданные вещи. Но это я в качестве анонса говорю, вот, потому что я сейчас не хочу спойлерить вот, и говорить о тех вещах, которые нас очень далеко уведут в наших размышлениях. Вот. Но поверьте, что это очень интересная тема, крайне такая вот острая в геологии. Вот. Ну, а если мы вот всю вот эту территорию так это оконтурим, да, вот у нас с запада, это так называемая линия, ограничивающая более молодые структуры, ну, по большей части альпийские, там, где у нас располагаются Карпаты, да, вот, южная часть Крыма у нас тоже отсекается, здесь у нас отсекается Кавказ и Предкавказье, Скифская плита, а Восток, это у нас, соответственно, ограничение, это Уральские горы, которые тоже относительно молодые, потому что это поздний палеозой, ну и значительная часть территории, хоть тут и вопросик стоит, вот, но на самом деле территория шельфа Баренцева моря, это тоже, в общем, территория вот этой вот платформы. Итак, у нас этот континент долгое время до середины палеозоя существовал совершенно самостоятельно, двигался из южного полушария в северное, в Девоне он пересек экватор, и тогда же состоялось столкновение с Северной Америкой, после чего эта территория стала компонентом суперконтинента такого Пангея, вот, ну и в уже после мезозойское время вот она осталась вот в составе того континента, который нынче мы называем Евразия. А вот эта вот картинка тоже для вновь прибывших гостей новая. Вот она совсем новая, в том смысле, что она появилась буквально 3 года назад, которая тоже некоторым образом демонстрирует приуроченность ряда структур Балтийской котловины к разрывным нарушениям, в данном случае северо-западного простирания. Вот эти вот желтые, вот эти желтые линии, где-то прерывистые, где-то сплошные, означают как раз системы крупных разрывных нарушений. Особенно вот это вот разрывное нарушение, оно нами было изучено достаточно пристально, вот, потому что эти окна в литосферу, они сопровождаются газо- и водовыделением и отмечаются точками месторождений травертинов, таких вот карбонатных осадочных образований. Это мы тоже обсуждали. Вот этот вот разломчик, он на своем северном конце, да, вот он немного ориентирован вдоль отрезка побережья Финского залива. Вот можно посмотреть, что очень многие на самом деле отрезки, да, вот они такого вот простирания приблизительно под углом 310 градусов, а на своем южном конце это Дудерговские высоты, которые с точки зрения ряда специалистов, я к ним присоединяюсь, представляют собой такую вот надвиговую структуру нескольких пологих складок, лежащих друг на друга. Здесь, да, вот этот вот предполагаемый разломчик, он ограничивает западный борт Копорской бухты, вот, а на своем южном конце, я его сознательно туда вот за обрез карты не продлил, потому что нам бы надо на самом деле было довольно далеко тянуть, потому что похожие явления, связанные с травертинообразованием, они известны в Новгородской области на озере Валдай. Ни много ни мало, то есть на расстоянии достаточно приличном. И вот можно обратить внимание, что очень многие водотоки, вот, даже сама Нева, она соответствует тоже, приблизительно тоже степени ориентированности. Ну и, наконец, конфигурация острова Котлин. Так, бумс, вот он, Котлин, да, тоже, да, ориентирован приблизительно в этом же самом направлении. Вот, и сии обстоятельства мы не можем считать случайными. Слишком много совпадений получается. Теперь, на продолжение, да, вот этой вот разрывной структуры в акватории Финского залива тут нарисован какой-то горошек. Это так называемые поля Покмаков. Это такие миниатюрные кратеры, которые представляют собой результат пробулькивания газовых смесей через толщу рыхлых осадков Финского залива. И вот это сейсмоакустический профиль, который был сделан некогда в 2009 году сотрудниками института Севморгео, которые вот эти вот поля Покмаков выявили. Вот стрелочкой показан как раз такой Покмак. Вот сами кратеры, они не очень большие, но они там порядка нескольких метров поперечники. Вот, но они возникают неоднократно, с некоторого рода регулярностью. Ну и соответствуют они на самом деле еще в том числе таким вот микросейсмическим событиям, магнитудой менее единицы. В Пулковской обсерватории есть соответствующая лаборатория, которая следит за микросейсмикой. Вот. И всякий раз, вот, когда эту территорию потряхивает, а потряхивает ее не просто так, вот, по той простой причине, что вот, те движения, которые мы назвали гляцию изостатические, связанные с поднятием территории после отступления ледника, они сами по себе могут являться причиной, вот, потому что эти деформации, они отнюдь не пластичные, вот, они все-таки происходят рывками. Вот. А вторая причина, она может быть являться сугубо тектонической, раз уж мы признаем хотя бы вот какую-то часть участия неотектонических движений возникновения Балтийской котловины, то без этого тут тоже не обошлось. Вот. В любом случае, поля вот этих вот Покмаков, они так или иначе соответствуют простиранию наиболее крупных разломов. И такая ситуация на самом деле прослеживается много где в мире, в этом смысле Балтийское море не уникально отнюдь. Вот эта вот старая Лоция, и здесь просматривается очень интересный район. Это так называемые Думайнстинские банки, вот, которые располагаются неподалеку от Копорской бухты. И ориентировка этих вот мелей, да, она тоже некоторым образом свидетельствует о том, что это тоже, да, участки дна, поднятые, ну, по всей видимости, в соответствии как раз вот с теми разрывными нарушениями, о которых я уже успел сказать. Вообще, старые карты ужасно интересно изучать, вот, потому что все вот эти вот детали, вот, они не всегда отчетливо просматриваются на современных картах. Вот, ну, на современных лоциях, разумеется, они, не, и они есть, но просто эта карта, она наименее так, нагружена, что ли, да, всевозможными значками, поэтому я привел в данном случае именно ее. Дальше. Это ржавчина представляет собой бактериальные маты. Среди мира вот этих вот доядерных организмов прокариот, вот есть так называемые тионовые бактерии, среди которых есть из них такие, которые переводят железо из, которое содержится в глубинных водах в ионной форме, из двухвалентного в трехвалентное. И тем самым, да, вот образуются вот такие слизистые пленки в больших количествах, содержащие оксиды и гидроксиды вот этого трехвалентного железа, отчего, собственно, все ржавого цвета. Так вот, эти бактерии, вот они широко распространены, например, в болотах, потому что там разлагается органическое вещество, ну и при разложении выделяется углекислый газ. Вот, а он необходим для жизнедеятельности этих замечательных живых организмов. Вот, то есть это вот такой своеобразный хемоавтотроф, да, так это можно биологически назвать. Конкретно этот снимок сделан в бухте Графская Лахта. Сейчас мы немножечко пробежим назад, покажу, где это именно. Вот здесь. Поэтому так вот случайным образом получилось, да, что вот вашему покорному слуге попался этот бюллетень в руки. Вот. И когда я узнал о существовании этих покмаков, а сам по себе разломчик мы наметили по травертинам, по так называемым радоновым монациям, по прямым геологоразведочным всяким разным делам, которые свидетельствовали о крупном разрывном нарушении, конечно же, не стало все чем-то другого, как вот поехать вот, в место пересечения этого разлома с береговой линией. И вот там-то обнаруживается как раз вот эта вот чудесная картинка, то, в общем-то, чего я и ожидал увидеть, вот, потому что там, по этому разлому, идет разгрузка глубинных водно-газовых смесей, которые содержат все тот же самый СО2. СО2 – это обычный компонент глубинных газов. Никаких торфяных залежей там нет, никакое это не болото, и поэтому единственный источник углекислого газа, который здесь может быть, это только глубинный. Именно поэтому там как раз развиваются вот эти вот чудесные сообщества. Вот. Эта картина тоже некоторым образом не уникальна. Она вот просматривается в других местах мира, где есть подобные глубинные разрывные нарушения. Ну а теперь мы приступили, наверное, к тому, что надо все-таки попытаться разобраться, а когда вообще следует рассматривать начало возникновения того бассейна, который мы нынче называем Балтийское море. Ну и, раскинув мозгами, я подумал о том, что надо начинать все же с эоцена. Ну вот вы видите интервал времени, когда это все происходило. И это ранний кайнозой, то есть время, когда уровень моря был достаточно высоким. В сущности, из этой карты вот очень многое можно извлечь вот по части как раз распространенности морских бассейнов. Ну а та территория, да, где у нас находится Балтийское море, она у нас просматривается вот здесь. Видно, что у нас здесь нет ничего похожего ни на ботническую котловину, ни на финскую. Вот, может быть, какая-то часть акватории, да, вот она относится к той южной части сегодняшнего Балтийского моря. В принципе, уровень моря был выше современного, ну, метров на 200, наверное, не менее. Поэтому сама русская платформа, она в географическом смысле, она тоже представляла собой изолированный континент. Вот. Безусловно, существовал, конечно же, в восточном предурале шельф, вот, то есть тут вот на востоке, да, самой русской платформы, вот эта вот длинная структура, это уже, как вы догадались, Урало-Новоземельская, вот, а за ней был такой пролив, вот, который отделял эту территорию от остальной части Сибири. Вот, с юга у нас тоже были мелководные моря шельфовые. Вот, и эоценовые отложения, они широко распространены на территории юга русской платформы. Это территория Украины, территория Ростовской области. И получается, да, что в тектоническом смысле, да, эта территория принадлежала, конечно же, да, вот, вот этой вот евразийской новообразованной плите в конце палеозоя. Вот, а тем не менее, в географическом смысле она представляла собой такой-то изолированный континент. И почему мы начали с эоцена? Вот, потому что Балтийская сегодняшняя котловина славна не только салакой какой-нибудь, да, вот, не только странностями, связанными как раз с конфигурациями берега, но еще и янтарем. Вот. Одно из богатейших месторождений находится в сегодняшней Калининградской области. Но на самом деле оно достаточно большое, потому что оно протягивается и на территории Польши, и на территории Германии. И связывают это нынче вот с этой гипотетической Эоценовой рекой, которая протекала фактически по дну котловины сегодняшнего Ботнического залива. Я не просто так взял эту картинку от абстрактного Эоценового леса. Вот то, что вы видите здесь, да, с пальмами на переднем плане, с какими-то хвойными растениями на плане дальнем. В сущности, тогдашний ландшафт той территории, которая сегодня называется Швеция, Финляндия, Карелия, представлял собой этакий субтропический лес. Вот. Причем по своему составу он некоторым образом напоминает, ну, например, сегодняшние субтропики Восточной Азии, Китая какого-нибудь или Японии. Некоторым образом напоминает ряд территорий Северной Америки. Ну, например, некоторые южные штаты, вроде Луизианы, вот, или юго-западные, вроде там Калифорнии той же самой. Вот. И флористический состав, он неплохо изучен, но, разумеется, по содержимому янтаря. Вот, потому что помимо общеизвестных остатков насекомых или вообще членистоногих, которые там попадаются, вот, разумеется, пыльцу это все сохраняет. Вот. Ну, сейчас успехи вот этой вот палинологии, той дисциплины, которая изучает состав пыльцы и спор, настолько велики, вот, что, в принципе, очень многие пыльцевые зерна можно определить до рода. Вот, поэтому среди хвойных там преобладали те же самые секвои, метасеквои, вот, туи, да, тисы, то есть те растения, да, вот, которые являются голосеменными, ну и ко всему прочему еще несколько видов сосен. Вот, и по всей видимости представители именно этого рода, пинус, вот, они как раз продуцировали вот то огромное количество смолы, вот, которое мы сейчас видим вот именно в виде этого захороненного янтаря. Широколиственная растительность – это многие виды дубов, кленов, платанов. То есть лес был богат в значительной степени. Вот, мы еще с вами полюбуемся на некоторые другие картинки эоцена, да, вот, который был во многом похож, что в Европе, что в Азии, что в территории Северной Америки. Забыл, кстати, вот, собственно, почему Эриданта. Вот это сын речной нимфы в греческой мифологии. Так была названа эта река палеогеографами. Ну, а вообще это слово, оно упоминается во многих древнегреческих текстах. Вот, тот же Геродот писал, что вот есть такая вот река Эридан, которая течет с Рифейских гор. Рифей, да, вот в греческом понимании, да, это Уральские горы. Вот, ну, поскольку с палеогеографией в Древней Греции было как-то так не очень, вот, поэтому понятное дело, что вот к Уралу это отношение никакого, безусловно, не имеет. Вот, но на название оно в палеогеографии зацепилось. Ну, вот Эридан и Эридан. Вот, по всей видимости, это река. Она дренировала всю эту территорию и впадала в акваторию все того же мелководного моря, как мы показали на этой палеогеографической карте, где-то в районе как раз сегодняшней Калининградской области. Немногим севернее впадало, скажем так, потому что сами янтарные месторождения, они приурочены к отложениям шельфа. То есть это не дельтовые отложения реки, а именно вот какие-то шельфовые. И что касается вот конкретно этого месторождения калининградского, то оно признано, считается коренным, то есть автохтонным, да, то есть оно формировалось на том месте, куда сгружался этот материал. Вот. Вообще реки, на самом деле, они же продолжают свое течение достаточно далеко за пределы уреза береговой линии, куда они впадают. Вот образуется так называемый конус выноса из достаточно мелких частиц, которые выносит река в море на достаточно большое расстояние. Вот. И в самом Калининграде вот говорят, что вот это, дескать, слои так называемой голубой глины. Вот у нас в области тоже есть голубая глина, совершенно другая по происхождению, другого возраста. Вот. Так вот, та голубая глина, которая калининградская, вот, она как раз представляет собой осадки этого самого конуса выноса. Она такая ритмично слоистая, как это часто бывает в конусах выноса. Потому что все-таки, несмотря на то, что климат был теплый на этой территории, субтропический, тем не менее сезонность как таковая существовала. И даже в те эпохи, да, когда
1: в полярных широтах существовал безморозный климат. На Шпицбергене тоже росли пальмовые ацини. Кстати, вот. Тем не менее, сезонность все равно существовала, которая обусловлена, ну, просто-напросто вот этой самой сезонной ритмикой. В конце концов, солнышко у нас светит и светило, Земля у нас всегда была шариком в той или иной степени. Вот, и поэтому это все-таки высокие широты, да, вот мы живем с вами на 60-м градусе северной широты, это означает, что все-таки зима-то была, она, безусловно, была не такой холодной, как сейчас, вот. Но, тем не менее, вот эта вот ритмика, да, она некоторым образом свидетельствует еще и о периодичности выпадения осадков. Вот. По всей видимости, лето было несколько более дождливое, соответственно, сток вот этих вот рек, он был несколько более интенсивным. По всей видимости, именно в летний период. И отсюда вот эта вот ритмичная толща, которую мы как раз находим в Калининграде. Все остальные месторождения янтарные, которые у нас есть в Европе, немецкие и польские, это уже аллохтонные, то есть те, которые образованы в результате драгирования тем же самым ледником. И поэтому очень часто там месторождения янтарей приурочены как раз к моренным отложениям. Есть еще одно интересное наблюдение, вот, которое касается янтарных месторождений вообще. Вот, это то, что они часто бывают приурочены к буроугольным бассейнам. Ну, скажем, под Москвой есть буроугольный бассейн, где добывается этот самый материал, да, вот есть они и на Украине. На Украине, кстати, тоже есть достаточно крупное месторождение янтарей примерно того же возраста оценивало, но по всей видимости связано с деятельностью каких-то других рек, которые точно так же выносили в морские бассейны вот эти вот капли вот этой вот окаменевшей смолы. Вот. И большими-то эти куски редко когда бывают. Вот я знаю там о существовании каких-то там 30-сантиметровых. Но в основном в своей массе это, конечно, мелочь. Ну ладно, я пообещал потом кусочки еще оцены показать. Ну, например, так, да, иллюстрирует оцен Европы художники. И некоторым образом, да, возможно, та территория, которую сегодня мы называем Финляндией, выглядела примерно аналогичным образом.
2: Можно,
1: можно, конечно.
2: У Балтийского янтаря у него средний возраст где-то 42 миллиона лет, а это имеется в виду средний по просто берется.
1: Конец оцены. То есть это, собственно говоря, ну вот.
2: Как-то единовременно практически.
1: Ну вот видите, 42 миллиона лет. Вот все равно попадает в эту вилку. 58-37, не так ли?
2: То вот. Есть это имеется в виду конкретный возраст, он за короткое время образовался.
1: Ну, вряд ли прямо-таки за короткое. Я могу сказать, что вот эта вот изотопная дата, да, если вы называете цифру 42, вот, ну, а по всей видимости, она получена по вмещающим горным породам, вот, которые могут содержать вот этот вот, вот радиоактивный материал, который дал эту самую изотопную дату. Вообще в осадочных породах очень редко, да, вот, мы находим что-то такое, если это не углерод. Это, конечно, углеродное соединение, потому что янтарь представляет собой смесь органических кислот, но он за пределами возможности радиоуглеродного метода, потому что у того период полураспада 5730 лет, вот, и, соответственно, максимальные какие-то датировки, которые можно получить, вот они, ну, там не простираются дальше 50 тысяч лет. Вот, и поэтому здесь какие-то другие изотопные методы использованы, возможно, калий-аргоновый, вот, что скорее всего. Может быть, по пузырькам в этом самом янтаре. Вот. Потому что в том случае, если да, там содержался радиоактивный калий, вот один из продуктов его распада – это аргон. Вот. И если в пузырях в янтаре, да, вот, его концентрацию можно определить, можно вот выдать какую-то изотопную дату. Вот. Поэтому в данном случае миллионы лет вот, – вот то, что меньше нас всего должно интересовать. Эоцен, он и в Африке эоцен. Вот. И
2: просто, может, какие-то конкретные условия служили
1: чему?
2: Толчком к образованию
1: конкретного. Они послужили в смысле условия, да, если говорить про условия, любые янтари, которые известны в мире, это результат соковыделения, преимущественно голосеменных растений, вот, из которых хвойные они доминировали, ну, начиная там с конца мезозоя. И в том случае, если они где-то произрастали, вот, разумеется, эта смола, она попадала в какие-то водотоки. И в конечном счете, будучи достаточно легким материалом, она где-то там концентрировалась. Вот. Поэтому условия, они, по сути дела, ограничены областями произрастания вот этих вот хвойных растений. Вот. Ну, вот в случае с Эриданум, да, вот это вот какие-то вот именно сосновые леса, прежде всего. Ну, там с примесью тисов, садопитисов, туй, там чего-то еще. Вот, ну, вот сосны, они такие основные смоловыделители. И поэтому вся информация о вот этом вот эоцене Северной Европы, она, по сути дела, исчерпывается вот этим вот янтарем, потому что коренных, да, вот каких-то вот, да, именно субаэральных, которые бы сформировались бы на суше, там, каких-то озерных, болотных бассейнов, у нас этой информации нет. Вот, потому что ледники поработали таким образом, что они с этой территории стерли все. У нас есть эоцен в другой части Европы, безусловно, но он другой по своему флористическому составу. Вот, украинский эоцен, да, он тоже янтароносный, вот, но там тоже не субаэральные, да, какие-то вот отложения, которые формировались в пределах, так сказать, суши. Вот это тоже, в общем-то, результат накопления где-то там в каком-то мелководном морском бассейне. Поэтому, говоря о специфике условий, вот, нам приходится признать, что нужны сами растения, которые продуцируют смолу, и нужен бассейн, где вот все это будет откладываться. Другого, в общем-то, не дано. На самом-то деле. Вот эта картинка, на самом-то деле. Вот эта картинка, иллюстрирующая.

И не просто пород, а следы вот этого активного живого моря, которое на этом месте существовало. Это, например, рябь морская, которая в песке была, потом песок затвердел, высох, и рябь эта окаменела. Это вот такие всевозможные так называемые трещины усыхания. Это когда уже море отступило, часть территории, которая была раньше морем, стала высыхать и растрескалась. Ну, я думаю, что если вы были на какой-то вот такой очень сухой земле, ну, или там пустыне, например, вы могли наблюдать сами своими глазами, как возникают такие трещины усыхания. А здесь абсолютно такие же трещины усыхания, только возрастом около миллиарда лет. Но самое, конечно же, главное, что можно там обнаружить, это строматолиты. Кто такие строматолиты, я вам сейчас поподробнее расскажу, но вначале давайте на них посмотрим. Что мы видим? Мы видим, что если их распилить, эти самые загадочные строматолиты, это вот как раз окаменелости, это как раз следы древней жизни, можно увидеть такие отдельные столбики, столбики, состоящие из множества слоев. Что за слои? Это слои извести. То есть это, получается, были такие известковые постройки в виде столбов. Сразу же, не знаю, у меня как-то при мысли об известковых постройках возникает образ коралловых рифов. И, наверное, отдаленно, очень отдаленно, вот такие вот известковые постройки из строматолитов тоже могли напоминать какой-то риф. Но это кораллам не имеет абсолютно никакого отношения. Собственно, само название строматолит переводится как слоеный камень. И действительно, мы видим тут вот такой вот очень необычный слоеный камень. А если вы уже успели глазами быстренько пробежать вот эту вот надпись, то вы могли заметить, что, вообще-то говоря, показывают я вам строматолиты далеко не с Кольского полуострова, а строматолиты с Южного Урала, с Австралии и так далее. Но показываю я это для того, чтобы мы увидели, что строматолиты, они существуют в разных местах и существовали, кстати говоря, в разное время. Тут есть строматолиты, ну, например, с Урала из Рифея, это как раз порода около миллиарда лет. А есть, например, австралийские строматолиты возрастом девонского периода, это где-то около 400 миллионов лет назад. То есть получается, что строматолиты, они и в супердревних породах встречаются, и в более молодых породах. Да и, в общем-то, и в современности все еще есть. Ну, а теперь посмотрим, собственно, на строматолиты Кольского полуострова. Вот фотография с полуострова Средний. И что же мы с вами здесь видим? Мы здесь с вами видим огромные поля, просто бескрайние, состоящие вот из таких вот кочек. Это отдельные столбики. Это все, дорогие друзья, строматолиты. Мы видим бескрайние вот такие вот поля строматолитов возрастом около миллиарда лет. Еще разочек. Ну, насколько я себе представляю, надеюсь, что я не сильно ошибаюсь, на территории России больше такого нет. Тем более такого возраста. Потому что такого возраста больше нет, это я уверен там, на 99%. Но, насколько я помню, даже другого возраста строматолитов в таком количестве и такого качества больше нет. Для сравнения, это современные строматолиты, благодаря которым мы, собственно, и знаем, как строматолиты выглядят. И вы можете видеть, что, в общем-то, древняя картинка и современная, они похожи. Единственное, что сейчас эти поля строматолитов, они мало где встречаются. Почему? Да потому что строматолиты формируют цианобактерии. Это бактериальные такие, как говорят, маты. А цианобактерии, а также еще комплекс других бактерий, они в процессе своей жизнедеятельности формируют известь тонким слоем. Ну, то есть это то, что им не нужно. Это продукты их, ну, грубо говоря, их экскременты, да, продукты их деятельности. Когда слой накапливается довольно мощный, получается, что часть бактерий не могут никак уже взаимодействовать друг с другом, им это, разумеется, не нравится, они через этот слой аккуратненько протискиваются и сверху продолжают расти. Но снова накапливается слой извести, и им приходится снова перемещаться еще повыше. Так они все время поднимаются выше и выше, а под ними слой за слоем накапливается вот такой вот известковый столбик. Те самые столбики, которые мы с вами видели. И накапливаться они могут высотой в десятки метров. И вот, пожалуйста, тоже картинка с разными строматолитами. Это уже, конечно, художественная картинка. И мы с вами видим, что строматолитов много, что строматолиты бывают разной формы и
палеонтологи даже по форме страны.

0: стоматолитов, хотя, еще раз, это не сами организмы, это даже не какая-то постройка, которой необходимо не их скелет, не их домик, а это просто их продукты деятельности. Но продукты деятельности, они каким-то вот особым образом растут. И по этим продуктам можно выделить отдельные рода и виды, и, скорее всего, они соответствовали реально родам и видам древних цианобактерий. И, конечно же, на территории Кольского полуострова тоже удалось выделить несколько различных родов строматолитов. Вот как раз фотографии некоторых из них. Вот это добродимнасолин, это стратифера, ну и множество еще других там. Ну, множество, конечно, я так вот утрирую. Ну, еще парочка разных строматолитов там тоже было обнаружено. Возрастом от миллиарда до 700 миллионов лет назад. Одни из самых старых окаменелостей с территории России, да и вообще одни из самых старых окаменелостей в мире. Вот так, скорее всего, выглядел Кольский полуостров где-то около миллиарда лет назад. Соответственно, кроме строматолитов тогда особо ничего и не росло. Других у них каких-то конкурентов не было, поэтому вот все пространство мелководье занимали эти бескрайние строматолиты. В это же время происходят интереснейшие процессы по всей нашей планете. И эти процессы связаны с тем, что в очередной раз сталкиваются все континенты. И формируется новый суперконтинент. Сборка суперконтинентов и их расхождение происходило за историю неоднократно. Здесь происходит формирование суперконтинента Родиния. Вокруг них супер-океан Мировия. Очень такие знакомые, родные, опять же, названия. Родиния, да, слово «родина». Но несложно догадаться, что эти названия дали наши специалисты, которые впервые обнаружили существование этого древнего континента и древнего океана. Но вот эта самая Родиния, она с планетой нашей сыграла, ну, довольно такую необычную шутку. Когда собрался суперконтинент, видимо, в этот момент, согласно такой популярной версии, был активный вулканизм, это нормальная история, когда континенты сталкиваются, там активные процессы идут внутри Земли, все расплавляется, переплавляется. Очень много вот этих вот магматических пород оказалось на поверхности Земли. Они стали реагировать с кислородом, которого в атмосфере уже было много. И реагируя с кислородом, они стали потихонечку этот кислород из атмосферы забирать. Но это еще полбеды. Кроме того, они реагировали и с углекислым газом. И углекислый газ тоже из атмосферы они стали забирать. А углекислый газ – это парниковый газ. И чем больше вот эти породы забирали в себя углекислого газа, тем меньше его оставалось в атмосфере. До этого баланс углекислого газа поддерживался активным вулканизмом. То есть вулканы выделяли углекислый газ, а лава его впитывала. Но тут получается, что вулканы закончились, а вот лава впитывать продолжила. Температура на Земле падает. На полюсах начинают расти ледяные шапки. А Мировия-то расположена прямо по центру, у экватора. И в итоге ледяные шапки растут и продолжает углекислый газ впитываться в породы. Ледяные шапки разрастаются и продолжает углекислый газ впитываться в породы. И процесс этот неостановим. А в какой-то момент уже так стало много ледяных шапок, что лед стал отражать большую часть солнечного света, и Земля продолжила уже охлаждаться по инерции. В конце концов, Земля вся снова оказалась скована льдом. Вот это вот второй случай, когда мы сегодня вспоминаем ледник. Такую картинку называют еще «Земля-снежок». Предыдущее оледенение, про которое я вам рассказывал, показывал, Гуронское, оно было продолжительностью где-то около 200, а то и 300 миллионов лет. Здесь оно было покороче, где-то около там, нескольких миллионов, может, до десятка миллионов лет, но все равно очень масштабное. В дальнейшем лишь вулканизм снова позволил Земле растаять. Но в целом для нашей планеты подобные колебания климата сыграли положительную роль, по крайней мере, для живых существ на нашей планете. Планете-то, я думаю, все равно, она не живой организм. Хотя были, кстати, версии, что Земля – это тоже огромный своеобразный живой организм, и там даже какие-то процессы происходят, происходит обмен вроде веществ и энергии, но все-таки нет. А реальных признаков жизни у планеты нет, ну хотя бы потому, что планеты не делятся, не появляются новые планетки. Так вот, с жизнью на планете произошли интереснейшие преобразования. Примерно в конце этого ледникового периода, во время периода, который получил название Эдиакарий. Из-за того, что вода очень сильно охладилась, в ней стал гораздо лучше растворяться кислород. Кроме того, считается, что на поверхности льда под воздействием агрессивного такого излучения, тогда еще, скорее всего, не было защитного нашего замечательного голубенького озонового слоя, который от агрессивного излучения Солнца, от ультрафиолета защищает Землю. Так вот, под действием ультрафиолета вода стала преобразоваться в перекись водорода. И перекись водорода в дальнейшем, когда уже лед стал таять, распалась, и из нее стал выделяться кислород. Получается, в воде, в холодной, много кислорода растворилось, плюс еще огромное количество кислорода стало выделяться в атмосферу, когда стал лед таять. И в целом резко по всей планете, и в атмосфере, и в гидросфере, в воде, количество кислорода увеличилось. То есть Земля буквально вся наполнилась кислородом. Кислород уже никого не отравил, потому что уже организмы, те, которые могли отравиться, давно спрятались от кислорода, а те, которые дышали кислородом, им наоборот стало хорошо. Повышение количества кислорода позволило им стать сложнее, в том числе позволило сформировать многоклеточные формы. Не одна клетка, а много клеток, более крупные формы. И вот появляется такой мир удивительных многоклеточных животных, мир дикарских живых существ. Вот примерно в том самом месте, где находится Кольский полуостров, ну, по крайней мере, рядышком с ним, обнаруживают одно из самых уникальных, самых лучших в мире, не побоюсь этого слова, местонахождений организмов дикарского периода. Это так называемая беломорская фауна. То есть, как несложно догадаться, сейчас их обнаруживают на берегах Белого моря. Но есть маленький нюанс. Все-таки это не сам Кольский полуостров, это южный берег Белого моря, который принадлежит к территории другого административного подразделения нашей страны, а именно в Карелии он находится. То есть получается, что ну, на самом Кольском полуострове вот таких ребят не находили, их находили в Карелии, но очень-очень рядышком с ними, поэтому мы догадываемся, что, может быть, где-то на Кольском полуострове они и были, хотя, может быть, их и не было, в общем-то. Мы помним, что, согласно общепринятой концепции, Кольский полуостров на протяжении десятков, сотен, миллионов лет был сушей. Возможно, что просто он уже тогда стал сушей, и, соответственно, вот эти вот древние существа, которые, разумеется, обитали в морях, они обитали по побережью вот этого возвышающегося Кольского полуострова, а на самом Кольском полуострове своих следов не оставили. А может, когда-нибудь их найдут. Может быть, чуть-чуть, вот какой-то кусочек моря где-то на Кольском полуострове потом будет обнаружен. Будет интересно на Кольском полуострове попробовать все-таки поискать остатки дикарской фауны. Вообще, следы дикарских слоев там даже местами, по-моему, есть, если не ошибаюсь. Но вот фауну там не находили. А фауна-то удивительная. Лепешечки, вот такие вот хинкалинки, перышки. Загадочные существа, выглядящие очень прикольно, но при этом крайне непонятные. Вот это, например, так называемая Немиана, Немиана симплекс, как раз ее обнаруживают на берегу Белого моря, в беломорской фауне. Это организмы, которые, как сейчас считаются, были колониями, опять же, цианобактерий. Только другими колониями. Не вот этими столбиками, а вот скорее такими шариками. А потом находят вот, например, такие пировидные организмы. Эти пировидные организмы получили название петелонамы. Долгое время разные части петелонам находили и разными животными называли. Верхнюю часть обычно считали за коралл. А нижнюю часть, там вот тут не очень хорошо видно, но там такой прикрепительный у них диск, такая лепешечка, которая они в субстрат уходит. Вот так вот она выглядела. Ее принимали за медузу. То есть мы сейчас считаем, что прикрепительный диск и вот какие-то вот такие вроде корней, которые укрепляли эти самые перышки. А раньше предполагалось, что это что-то вроде медузы. Но потом были найдены цельные объекты. Вот оно, перышко. Вот, соответственно, эта лепешечка. И мы узнали, что это цельный организм. Ну и вот сейчас, соответственно, так их реконструируют. А это современные восьмилучевые кораллы, с которыми раньше их сравнивали. Но все-таки оказалось, что это не восьмилучевые кораллы. Тут совсем другая структура. Все сегменты немножечко смещены относительно друг друга. И мы понимаем, что определенно вот эти вот петелонамы – это все-таки не кораллы. караоте четко симметрично. А что это такое? Непонятно. Какое-то странное древнее животное. У него еще и отдельные сегменты вот так вот выходят друг из друга елочкой. Так называемое фрактальное строение, что тоже для большинства современных животных не характерно. Ну, вот такие там тоже попадаются на Белом море. Это, соответственно, так называемые проартикуляты, организмы, похожие на лепешечки. И когда-то считали, что это вроде червяка какого-то или членистоногого даже. Но сейчас мы опять видим, что у них сегменты идут со смещением. Да и мы выяснили, что росли они совсем необычно, прирастая задним концом тела. И перемещались необычно, выделяя слизь и ползая. В общем, тоже очень-очень странные живые существа. Вот таких находили. Это похоже на, ну, какой-то, не знаю, предупреждающий знак, видите, такой вот, с трех лепестков свернутых, трилобозои так называемые. Ну и, скорее всего, в этих морях жили еще и вот такие существа, но, правда, это уже находка из Китая, но я не могу мимо нее пройти, потому что она крайне важна для в целом понимания того, как развивалась жизнь на планете Земля. Эти маленькие-маленькие отпечаточки, вот такие крошечные следы, это, видимо, остатки вот таких организмов. Они получили название икарии. И эти маленькие крошечные организмы, видимо, были одними из первых двусторонне симметричных живых существ. То есть, если мы вот здесь вот так вот посерединке поставим зеркало, правая и левая половина будут отражаться друг относительно друга. И мы понимаем, что, видимо, это были какие-то предки двусторонне симметричных живых существ. Ну, то есть подавляющего большинства живых существ, которые живут на планете. Вот и мы с вами в том числе имеем двустороннюю симметрию. Можно зеркало поставить, и мы увидим две одинаковые половинки. Так что, возможно, это даже и наш предок. Ну, а еще одно двустороннее симметричное животное, вот это прям уже с Белого моря находка, это так называемая кимберелла. Много разных отпечатков находили. Не было сначала абсолютно понятно, что это такое, но в конце концов выяснили, что это очень и очень странный и необычный моллюск, который ползал задом наперед и за собой так вот потихонечку все соскребал. А в конце же Эдиакарского периода все эти самые организмы вымерли. Мы сейчас увидим забавную картину, которая отражает вымирание организмов Эдиакарского периода, а пока обратите внимание на мой фон в этой презентации. Вот догадаетесь, что это такое? Это имеет самое непосредственное отношение к Кольскому полуострову. Ну, возможно, что вы уже раскусили меня. Конечно же, это строматолиты. Этот строматолит на заднем плане поместил. Но у нас появляется вот такая вот лепешечка, такой вот забавный, нарисованный художником Уиллом Галлием, блинчик мертвый. Ну, а вымерли эти самые диакарские организмы, мы не знаем из-за чего точно. Возможно, из-за того, что уровень кислорода изменился. Возможно, из-за того, что появились более сложные формы. Вот тут к нам как раз в гости приполз трилобит. И дальше наступает эпоха, известная как Кимбрийский период. Итак, где же интересующая нас территория находилась в начале Кимбрийского периода? Это карта Земли на Кимбрийский период, вот видите, 494 миллиона лет назад, очень давно. И мы видим, что была древняя суша, был континент, который именуется Балтика, и на этом континенте вот здесь располагался кусочек, который мы сейчас называем Кольским полуостровом. Тогда он, конечно, не был полуостровом, это была часть единого континента, но обращаем внимание, что он был сушей. И, собственно, в дальнейшем он продолжал все быть сушей и сушей и сушей. А на суше очень редко, на самом деле, сохраняются какие-то остатки древних живых существ. Хотя мы изучаем там древних животных, и смотрим на динозавров, на каких-нибудь, на всевозможных загадочных парацератериев, такие гигантские носороги, на более древних живых существ, вроде гигантских стрекоз и так далее. Они все вроде были на суше. Но вообще это абсолютно уникальные, редкостные находки. Причем многие из сухопутных животных, вообще-то говоря, обнаруживаются в морских породах. То есть это прибрежная фауна, которая в море погибла и в дальнейшем в море же сохранилась. А именно прямо в истинно наземных породах очень редко что сохраняется. Ну и вот здесь мы, собственно, никаких находок ни с Кембрия, ни с последующих слоев не находим, да и самих этих слоев тоже не сохранилось на Кольском полуострове. Но даже если мы пытаемся представить, что тогда там было скучно. Там были просто камни голые, и все. На них, может быть, какие-то тоненькие пленочки бактерий были, и то не факт. Потому что мы не знаем, когда точно сформировался озоновый слой. Вот, а до того, как озоновый слой защитил нашу планету от ультрафиолета, на поверхности было жить невозможно. Ну, где-нибудь там порядка 460-450 миллионов лет назад появляются мхи. Такая зеленая подушечка вырастает на берегу. Потом появляются всевозможные такие странные растения, псилофиты. Они же ринеофиты, тоненькие такие вот ветвящиеся стебелечки с шариками, со спорами на конце. Дальше появляются плавуны. Потом начинают появляться самые первые деревья, уже какие-то животные начинают вылезать на поверхность. Это наступает девонский период. И на девонском периоде мы с вами немножко остановимся. Не потому, что на территории Кольского полуострова обнаружили какие-то остатки девонских животных. К сожалению, нет. Но кое-что во время девонского периода действительно важное для Кольского полуострова произошло. Вот здесь вот располагался Кольский полуостров. Как мы видим, согласно палеореконструкциям, палеокарте, это была опять же суша. То есть все стабильно довольно. Действительно, все сплошная суша. Вот так вот, видимо, эта суша могла выглядеть. Там всякие разные деревья уже росли древнейшие. Судя по каким-то ближайшим местам, где были найдены находки, ну, например, в Туле были обнаружены некоторые остатки таких вот, ну, не сухопутных живых существ, но, по крайней мере, обитавших в пресных водоемах, в древних речках, в древних озерах. Мы можем себе представить, как выглядели животные, которые уже, можно сказать, пытались вылезти на сушу. Ну или, по крайней мере, уже часть времени там на суше чего-нибудь высматривали. Это были вот такие полурыбы, полуземноводные. Ну, в общем-то, наверное, можно их так условно-земноводными уже назвать. По крайней мере, лапы у них присутствуют. Тулер-питон. Конкретно так назвали это живое существо. Скорее всего, на территории Кольского полуострова, так же, как и сейчас, были тоже какие-то реки, и там вот что-то вроде тулер-питона как раз и находилось. Но что мы знаем достоверно, так это то, что именно во время девонского периода появляется то, что сейчас называется Сибинским массивом, а также вот рядышком еще одно круглое образование, это так называемые лавозера. Очень странные, круглые в поперечном сечении, в плане, ну, в поперечном сечении тоже, горы. Круглые горы. Ну, это очень непонятно. Если вы знаете, как формируются горы, вы понимаете, что круглые горы, они, вообще-то говоря, быть не могут. Горы – это место столкновения двух литосферных плит. А плиты, они длинные. Поэтому мы видим там протяженный Кавказ, протяженные Альпы, там кордильеры. Тут круглая гора. Так вот я сделал фотографию этих самых Сибин. Выглядит довольно интересно. К сожалению, времени у меня на Кольском полуострове было очень мало. Мне надо было прибежать, лекцию прочитать, убежать. Поэтому я только так издалека смог к Сибинам прикоснуться. Хотя, конечно, тянуло пойти посмотреть, там молоточком что-нибудь колонуть. Но пейзажи красивые. Это город Кировск. И, соответственно, вот он находится буквально у подножия Сибин. Ну, а вот где-то там недалеко уже находится и тот самый таинственный лес, в котором я лекцию читал. И что же это из себя такое представляет? Почему получились круглые горы? Давайте посмотрим еще некоторые. Ну вот уже эта картинка намекает. Видите, помните, это же два разлома, очень древних разлома. И четко вот по этим разломам вдруг появляются вот эти вот самые загадочные образования. Вот так вот они с точки зрения геологическая карта выглядит. Вот это более подробная карта. Смотрите, мы видим, что они не только круглые в плане, но даже если разбирать отдельные какие-то породы, они тоже идут кругами. Это явно о чем-то говорит. Явно совершенно у них какое-то совсем свое уникальное происхождение, отличное от обычных гор, с которыми мы привыкли работать. И это действительно так. Это остатки древнего интрузивного тела. Что такое интрузивные тела? Значит, были древние породы. И вдруг в данной ситуации, в девонском периоде, где-то там порядка 400 миллионов лет назад, опять начала активироваться Земля. Начались какие-то мощные шевеления в магме, и некоторые магматические потоки устремились к поверхности. Случилось это, скорее всего, из-за того, что в Девонском периоде продолжалась стыковка очередного суперконтинента. Собиралась знаменитая Пангея. И как раз пристыковались территория, которую мы сейчас знаем как Северная Америка, к территории, которую мы знаем как, соответственно, Евразия. Когда эти две территории столкнулись, это привело не только к тому, что, собственно, на месте их столкновения выросли горы, как и полагается, но также это привело к тому, что и сами плиты, они как бы претерпели такое мощное столкновение, и по старым швам, по старым ранам начались излияния магмы. И вот магма устремилась к поверхности как раз по той самой трещине, которая осталась от древних, уже давно забытых миллиард лет назад разломов. По этой трещине стали подниматься магматические расплавы, но они не дошли до поверхности. Они остановились и застыли. И получилось вот такое тело, которое ученые называют лак-калиты. Они вот так вот разделились по слоям, вот такие широкие, стали очень большие. Ну и я вот сбоку вам показываю, а сверху был вот такой вот тоненький, значит, канал и круглая такая лепешечка, растекшаяся в разные стороны. Вот видно, что слои раньше были на поверхности. То есть получается, что это магма, застывшая на глубине. Она оказалась гораздо прочнее окружающих пород, но она была на глубине. На поверхности разве что могли вырасти какие-то небольшие холмы на месте будущих лавозер и хибин. Но время шло, и в дальнейшем, спустя многие миллионы лет, придет ледник. И ледник буквально сдерет кучу разных пород, и в том числе он сдерет более мягкие породы вокруг хибин, а сами вот эти вот хибины и лавозеры, вот эти более твердые породы, он тронуть не сможет. И они, после того, как ледник отступит, будут торчать в виде таких крупных круглых гор. То есть это такие круглые образования древней магмы. Кстати, у них очень необычный состав, это так называемые щелочные магмы были. Там уникальнейшие минералы, если ничего не путаю, около сотни новых минералов было обнаружено на территории Хибин. Это, наверное, какой-то рекорд. И, собственно, щелочных массивов такого масштаба, как Хибины, больше нет нигде в мире. Так что есть чем гордиться. А мы тем временем отправляемся дальше. Нас ждет каменноугольный период. Во время каменноугольного периода появляются знаменитые вот такие огромные леса из деревьев, похожих на странные столбы, вот с такой вот африканской причесочкой сверху, да, на самом вершине. Это так называемые, вон, сзади нарисованы, это так называемые липидодендроны и прочие гигантские плоуны. Появляются огромные насекомые, и наверняка все это было тоже на территории Кольского полуострова. Но, могу в 150 раз сказать, ничего не осталось. Мне рассказ про Кольский полуостров чем-то напоминает экскурсию, на которую я посетил в Египте. Вот у нас был такой забавный местный гид. Едем мы на автобусе, и он показывает, вот там какой-то вот храм древний, вот храм такой-то, там построил царь такой-то. Ну вот видите, там два камня, все разрушено, ничего не осталось. А вот тут еще один храм, ну все разрушено, ничего не осталось. Тут примерно такая же история. Много чего интересного, удивительнейших событий происходило на территории Кольского полуострова, но ничего не осталось, остался только щит. Но мы все-таки пофантазируем, как эта Земля могла выглядеть. Итак, Пермский период, 260 миллионов лет назад, тут уже Пангея, смотрите-ка, собралась. Пожалуйста, вот Америка присоединилась к Евразии, вот коры выросли. Соответственно, вот тут уже вообще возвышаются там хибины где-то. Маленькие на этой карте, их было бы не видно. Ну а мы знаем, что вот где-то вот здесь, на территории, которую мы сейчас называем Архангельской областью, бродили древние звероящеры. Их находят в огромном количестве. А также пареязавры, это такие пары рептилии. И, конечно же, вот такие странные сражения, которые, вообще-то говоря, происходили буквально в нескольких сотнях километров, может быть, там от силы тысячи километров от Кольского полуострова, причем это все была часть единого массива, они, скорее всего, происходили, конечно же, и здесь. Здесь были продолжения тех же самых биомов, ходили те же самые иностранцевии, вот эти вот суперзубастые, саблезубые, ходили те же пареязавры, только, к сожалению, их костей не осталось. Дальше происходит великое вымирание 252 миллиона лет назад. Мир меняется до неузнаваемости, и появляются первые динозавры. К сожалению, триасовых динозавров с территории России нам неизвестно. Но если мы попытаемся представить себе, что, опять же, происходило на Кольском полуострове, мы можем посмотреть на триасовых животных с ближайших территорий. Это будет, ну, например, Германия какая-нибудь, там, Франция и так далее. И там мы действительно находим динозавров, и, скорее всего, динозавры, конечно, по территории, которую сейчас занимает Россия, в том числе Кольский полуостров ходили, но не по всей территории. Там. Ну, хотя в триасовом периоде, наверное, по большей части территории ходили. Мария была мало. Ходили такие. Наверняка тут ходили какие-нибудь платеозавры или похожие на них динозавры. Это такие крупные длинношеи формы, длиной до 10 метров, весом до 4 тонн. Древние родственники знаменитых диплодоков. Ну, а также бегали разные хищные формы. Ну, вот в качестве примера я привел динозавра из Германии, Лилиенштерна. Маленький такой целофизоид. Почему ему, кстати, гребень тут нарисовали, я, честно говоря, не знаю. Вроде бы ни у одного целофизоида гребня обнаружено не было. Почему он такой вот странный тут нарисован, дилофазавр смахивающий? Не очень понимаю. Может быть, это даже какой-то неправильный рисунок или...
1: Так, Леха, давайте в город смотаемся.
0: Лилиенштерн, хотя бы подписан, что Лилиенштерн. Ну, да ладно. Оставим это на совести художника или на совести того, кто сделал подпись. А мы тем временем перемещаемся в юрский период. Во время юрского периода уровень моря существенно повышается. Большая часть, европейской части современной России оказывается на дне моря. В Москве как раз там морские породы накапливаются, всевозможные аммониты, бельмиты плавают, морские ящеры, там, какие-нибудь там калибозавры, еще кто-то. Кольский полуостров в это время, конечно же, суша. И раз это была суша, то значит, там наверняка, конечно же, жили какие-то динозавры. Благо, юрский период – это прям время расцвета динозавров. Огромное количество самых разных форм появляются. Знаменитые там аллозавры, стегозавры и так далее. Вот не далее, как... Получается, вчера, да, еще вчера был я, например, в Красноярском крае. Там как раз среднеюрских динозавров откапывают. Келеска, стегозавра. Ну и возможно, что вот что-то подобное, как в Красноярском крае, было и здесь. Но все-таки вот территория Шарыпова, где обнаруживают этих динозавров, это примерно вот где было на древней карте, а вот где Кольский полуостров. Ну, далековато. Поэтому вряд ли тут Келеска так далеко забрел. Лучше найти каких-то динозавров поближе. И одно из самых близких мест – это Москва, неожиданным образом. Москва большей частью была покрыта морем в то время. Ну, конечно, Москвы не было, но территория, которую мы сейчас Москвой называем. Но был там один остров, и на этом острове жили некоторые динозавры. Мы можем себе представить, что, возможно, подобные же динозавры ходили и на территории Кольского полуострова. В самой Москве динозавров не находили, но в Московской области в карьере пески обнаружили вот такие остатки разных динозавров. Это позвонки какого-то длинношеевого динозавра, завропода, и зубы какого-то хищного динозавра. Но какого, сложно сказать, вот... В общем-то, по зубам восстановить его облик точно не получается. Ну, мы можем себе представить, что это был не очень большой хищный динозавр. Длиной, может быть, там метра 3-5. И, кстати говоря, судя по позвонкам, не очень-то большой завропод. Возможно, что это островной карлик. На островах часто действительно динозавры были маленькие, карликовые. И вот что-то подобное, возможно, вполне себе встречалось и на территории Кольского полуострова. А мы продолжаем путешествие, попадаем в меловой период. Здесь конкретно показана карта для 73 с лишним миллионов лет назад, почти 74. И мы видим, что опять вообще огромные территории залило морем, но практически все, ну не все, ну, там, не знаю, ну треть территории страны России, которую мы сейчас знаем как Россия, оказались под водой. Но обратите внимание, Кольский полуостров все еще возвышается над поверхностью, а значит, там тоже кто-то жил. Кто жил на Кольском полуострове, сказать сложно, но кто-то точно жил, потому что мы знаем из ближайших каких-то территорий, ну, например, с территории Шпицбергена, следы динозавров. И на Шпицбергене обнаружили следы как каких-то растительноядных форм с небольшими такими копытцами, видимо, это что-то вроде утконосых динозавров или игуанодонтит, так и следы мелких каких-то динозавров, возможно, что хищных. Ну вот, пожалуйста, видимо, так как-то эти динозавры могли выглядеть, и так они куда-то там брели. А еще на Там же были обнаружены косточки древних птиц. Птицы во время мелового периода уже существовали. Странные птицы, такие древние, нанциорнисы называются, противоптицы. Ну и возможно, что раз на Шпицбергене находят остатки птиц, следы динозавров, то и на Кольском полуострове тоже они вполне себе существовали и вполне себе бродили. Дальше наступает эоценовая эпоха. Динозавры, разумеется, вымирают, все кроме птиц. Птицы – это прямые потомки динозавров. Наступает эоценовая эпоха, и мы видим, что Кольский полуостров все так же суша, и на этой суше, наверное, кто-то жил. Но кто жил, к сожалению, сказать сложновато. У нас нету в самых ближних каких-то местах остатков животных эоценового периода. Есть из Европы, но они прям уже сильно более южнее. В Германии есть прекрасные остатки древних животных. Но я решил их не брать в качестве референса, потому что все-таки это... вот Германию, вот это неправильно показываю, да? Почему я не стал их брать? Но дело в том, что все-таки... Ну, далековато, на мой взгляд. Далековато, и там уже явно был другой климатический пояс. А там-то были такие дождевые тропические леса, а тут уже были более прохладные территории. Поэтому, может быть, лучше взять какие-то более далекие места от Кольского полуострова, но с такими же климатическими данными. Например, приполярный остров Элсмир в Канаде. Там 52 миллиона лет назад обнаруживают вот таких вот приматов, как Игнасиус, вот таких животных, как корифодоны, похожих на бегемотов, древних тапиров, бронтотерии, такие животные с рогами, и некоторые остатки фауны. И было установлено, что там круглый год была какая-то доступна растительность, однако зимой все-таки было прохладно, листья по этой причине опадали, света не хватало, но температуры даже зимой могли доходить где-то от 0 до 20 градусов Цельсия. Видимо, что-то подобное было и на Кольском полуострове. И вот еще, кстати, на Шпицбергене обнаружили остатки титаноидеса, одного из таких лесных животных, крупного хищника, пантодонта так называемого. И, ну, собственно говоря, раз, опять же, на Шпицбергене они ходили, может быть, и на Кольском полуострове они тоже встречались. Но не будем долго задерживаться на таких вот древних породах, на древних таких периодах, эпохах, поскольку, как вы уже поняли, прямых-то доказательств какие-то да, животные существовали нет, но в целом, я думаю, представление мы получили. Переместимся уже к последнему оледенению, к четвертичному периоду, тому периоду, в котором мы живем, но не прям к современности, а к моментам, когда наступали льды. Льды, кстати, наступали за последние 800 тысяч лет минимум 4 раза, потом были после оледенения межледниковья, когда становилось гораздо теплее, а потом льды снова возвращались. И, что характерно, каждый раз, когда льды приходили, они как таким вот огромным конвейером проходились по Кольскому полуострову. Вот мы видим разные оледенения, но каждое оледенение обязательно охватывает Кольский полуостров. Вот оно может дальше заходить, может ближе, но Кольский полуостров без вариантов оказывается подо льдом. Это немаловажно. Дело в том, что лед, вообще-то говоря, имеет невероятную разрушающую силу. Казалось бы, лед, да, ну, застывшая вода, ну, что там можно разрушить? Но, а если этого льда километр, вот мощная такая толща в километр, в 2 километра, он уже становится настолько крепкий, настолько мощный, что он буквально как такой огромный, действительно, экскаватор, огромные грабли, сдирает все на своем пути. И весь Кольский полуостров, он просто кричит о том, что по нему ходили ледники, там все сплошная ледниковая, собственно говоря, ледниковая территория. И мы знаем, что, видимо, именно ледник, он соскреб часть древних пород и обнажил на поверхности, вот на поверхности появились Хибимы и Лавозеры. То, о чем я вам говорил. И, кстати, возможно, что ледник соскреб и что-то еще. Если бы, конечно, на Кольском полуострове был когда-то очень мощный такой вот платформенный чехол, так называемый, то есть мощные породы древних океанов, то, скорее всего, никакой ледник бы их соскрести не смог. Вот, например, по Подмосковью тоже как минимум там парочка оледенений прошлось, но все-таки мощные пласты каменноугольного периода и там более поздние соскрести не удалось. Больше того, скорее всего, вся территория Москвы и Подмосковья когда-то была покрыта не только каменноугольными слоями, но и более поздними, юрскими, меловыми, а их почти не осталось. Вот их ледник по большей части уничтожен, но все равно местами они есть, что говорит о том, что раньше они здесь были, раньше здесь было море. На Кольском полуострове ничего нет. То есть все-таки, скорее всего, каких-то там мощных остатков морских там никогда и не было. Потому что, ну, вряд ли бы такую мощную толщу, даже ледник со всей своей силой, и даже несколько раз пройдясь, не смог бы уничтожить все следы древних морских пород. Поэтому идея о том, что Кольский полуостров на протяжении десятков миллионов лет был сушей, это, скорее всего, идея правильная. Другой разговор. Мы видим, что сухопутные, вообще-то говоря, остатки тоже имеют право сохраняться. Там, и мы видим, допустим, там даже в Подмосковье что-то такое сухопутное обнаруживают, там на Шпицбергене, там, сям. А на Кольском полуострове нет ничего. Вот возможно, что какие-то остатки сухопутных животных, динозавров, каких-нибудь, там, не знаю, древних вот этих млекопитающих эоценовой эпохи, они на Кольском полуострове были. Но они были очень-очень небольшие по мощности. То есть их было мало. Ну, допустим, было какое-то древнее озеро, в это древнее озеро падали какие-то животинки, и накопилось пару метров пород с классными костями вот этих древних животных. Но если у нас накапливается не сотни метров породы, а всего лишь пару метров, то, конечно же, когда ледник приходит, он это уничтожает полностью. Скорее всего, именно в леднике разгадка, почему мы так плохо можем прочитать древнюю историю Кольского полуострова. Скорее всего, ледник уничтожил кости древних животных, сухопутных, которые когда-то лежали и ждали палеонтологов, но немножко не дождались. Спасибо, что хоть вот не уничтожил древние строматолиты. За это ему спасибо. Но, с другой стороны, все-таки ледник-то, он не сразу оказывался, он не телепортировался на ту территорию, которую он показывал, ну, такие вот места. Он продвигался. И понятное дело, что когда ледник начинал движение, в этот момент на территории Кольского полуострова все еще сохранялась богатая, в том числе приледниковая фауна. Животные, которые жили во время ледникового периода, они не жили на самом леднике, на льду им особо делать нечего. Они жили перед ледником. Там был уникальный биом, так называемая мамонтовая степь, и там вот как раз жили мамонты, северные олени и прочее, прочее, прочее. И их на Кольском полуострове почти не находят, потому что в основном большую часть ледникового периода там лежал ледник, там мамонтам делать нечего. Но почти не считается. Все-таки кое-что от мамонтовой фауны именно на Кольском полуострове сохранилось. Потому что когда ледник подходил, в это время, пока ледник еще полностью полуостров не покрыл, на полуострове жили древние животные, жили представители мамонтовой фауны. И они оставляли отдельные свои кости. Собственно, сообщение о том, что какие-то кости на Кольском полуострове были обнаружены, принадлежат еще саксону грамматику. Это, видите, еще 1100-е годы. Да? И он передал рассказ норвежца о том, что в 9 веке проходили вокруг Скандинавии, речки Двине, люди и зафиксировали, как местные жители тащили какой-то странный клык. Причем клык такой большой, что его приходилось тащить на плечах, настолько он был велик. То есть получается, что кто-то заметил, как местные жители тащили бивни мамонта, потому что никаких других клыков такого размера мы не знаем. А значит, бивни мамонта на Кольском полуострове были. Но, конечно, до наших дней эти находки не сохранились, но мы знаем, что они были. Что уже более, так сказать, строго научно зафиксировано. Был такой полярный геолог Зайцев, который в 50-е годы как раз работал на Кольском полуострове. И он обнаружил остатки мамонтов. Причем ну, такие довольно-таки относительно для Кольского полуострова относительно полные остатки. Там были и зубки, и, по-моему, кусочек бивня, и даже какие-то фрагменты так называемого посткраниального скелета, то есть помимо черепа. Сами они датированы не были, но породы, в которых их обнаружили, имели возраст около 13-10 тысяч лет назад. Ну, соответственно, получается, что в это время мамонт там мог жить вполне. Но, к сожалению, до наших дней эти кости не сохранились. Где они тоже лежали, непонятно, и сейчас их найти не удалось. Еще позже, в 70-е годы, на реке Варзуга или Варзуга, вот, к сожалению, не знаю, как правильно ударение, наверное, Варзуга, у села одноименного Варзуга был найден зуб мамонта. Вот здесь уже есть его фотография. Это фотография из публикации. Ну, вот так вот примерно, видимо, он выглядел, если бы его так хорошо сфотографировали. Это уже фотография другого зуба, не этого самого, но чтобы вы представляли, как зуб мамонта выглядит. Здоровенные такие, огромные, с множеством пластинок, чтобы перетирать растения. Ну, и вот, пожалуйста, вот этот тот самый зуб мамонта зафиксирован. Таким образом, мы понимаем, опять же, что мамонты явно были. Причем, видимо, в основном все-таки они там были где-то около 50 тысяч лет назад, когда ледник только наступал, и потом они там оказались около, мы уже отметили, 10-13 тысяч лет назад, когда ледник уже отступал. То есть, пока ледник еще не пришел, там мамонты жили, и потом, когда он уже ушел, мамонты там еще успели некоторое время отметиться. Ну и в Лавозерских тундрах, то есть вот там, где вот как раз возвышается горы Лавозера, был найден вот такой бивень. Сейчас он лежит в музее Мончегорска. Бивень мамонта, но, к сожалению, точно место находки не отмечено. Таким образом, мы понимаем, что мамонты по Кольскому полуострову точно совершенно ходили. Тут прям есть находки, есть на что опереться. Что же в итоге получается? В итоге получается, что в целом Кольский полуостров – это удивительно красивое, хотя и суровое место, стоящее в себе огромное количество тайн, как полагается, но и сохранившее кое-какие следы древней жизни. Скорее всего, жизнь на протяжении сотен миллионов лет там бурлила, она была крайне разнообразная, там бегали всевозможные звероящеры, находились и эволюционировали динозавры, потом были там древние леса, в которых бегали там всевозможные, прыгали наши древние даже родственники, приматы. Но, к сожалению, они все не оставили своих следов. А вот что реально сохранилось, что реально представляет такой вот надежный фундамент палеонтологии Кольского полуострова, это, конечно же, строматолиты. Ну и немножечко там еще нашли мамонтовых костей. Поэтому я вот нейросеть попросил нарисовать картинку, как выглядит палеонтология Кольского полуострова. Это надежный фундамент из строматолитов, ну и одинокий мамонт, который сверху сидит и понимает, пытается понять, что тут происходит. Спасибо за внимание. На этом мое сегодняшнее выступление заканчивается. Готов, как обычно, послушать ваши вопросы.
2: Вопрос не по теме лекции. Можно ли сделать лекцию по эволюции хищных растений?
0: По эволюции хищных растений? Я думаю, ответ очевиден. Теоретически, конечно, можно все. Но, по крайней мере, лекцию можно сделать практически на любую тему, это точно. Но я ни разу не видел какого-то нормального такого объема информации по эволюции хищных растений. Ну, кроме каких-то так называемых молекулярных данных, когда там строят деревья и понимают, кто от кого произошел. Никаких палеонтологических остатков, по-моему, вообще нету. Поэтому я боюсь, что здесь будет лекция крайне короткая, минут буквально на 5. Ну, то есть, если порассуждать просто о том, как устроено хищное растение, тут можно, конечно, лекцию сделать, но, к сожалению, по эволюции информации маловато.
2: Залежи каменного угля присутствуют на Шпицбергене, а на Кольском нет?
0: А на Кольском нет. Собственно, вот весь ответ. Каменный уголь у нас все-таки формировался в то время, когда уже были растения. Ведь каменный уголь – это остатки растений. А для того, чтобы накопились остатки растений, нужно, чтобы были слои с растениями. То есть слои значительно более молодые, чем миллиарды лет назад. А на Кольском полуострове, я же говорю, там щит. Там породы возрастом 2 миллиарда лет, 3 миллиарда лет, миллиард лет. А выше практически ничего нету, только пара костей мамонтов валяется и все.
2: Как достают керны с такой глубокой скважины? Не поднимают же всю колонну труб? Внутри трубы достают?
0: Ну, скажу откровенно, я конкретно вот механизм именно как на сверхглубоких скважинах керны добывают, не смотрел, не отслеживал. Но я знаю, что в принципе, процесс вот этого бурения, он был довольно-таки сложный, и там реально действительно эту колонну опускали и поднимали неоднократно. Поэтому рискну предположить, что все-таки приходится поднимать всю колонну. Но я могу ошибаться. там что-то. Ну, по крайней мере, обычно именно так делается. Не знаю, может, тут, конечно, есть какая-то специфика именно в сверхглубоком бурении. Но, по-моему, нет. По-моему, приходится все-таки каждый раз эту колонну поднимать.
2: Следы древних болезней у живых существ находили на полуострове? Вообще, находят следы эпидемии у древних живых организмов в других местах?
0: Ну, на полуострове, конечно же, нет. Там, ну, я уже сказал, реальные находки – это остатки самых древних, вот, которых там в Кольской сверхглубокой скважине нашли самых древних бактерий. Потом это строматолиты. Миллиард лет, и потом некоторое количество мамонтовой фауны. И там очень мало костей, на них никаких следов болезней, насколько мне известно, не найдено, но они, вообще-то говоря, не очень-то сильно изучены. Может быть, если посмотреть, там какой-нибудь интересный феномен и найдется. Но в литературе данных таких нет. Сам я этого бивня не видел, единственного неповторимого, который в музее лежит, но, судя по фотографии, я там никакого этих странностей не вижу. А что касается, в принципе, следов разных заболеваний, их, конечно, по миру находили у самых разных животных великое множество. Но если говорить именно об эпидемиях, я не очень представляю, каким образом можно их было бы зафиксировать. Зафиксировать какое-то заболевание конкретное можно, и то не всякое. Можно даже попробовать зафиксировать какое-то, допустим, респираторное заболевание, то есть заболевание воздушных путей. Так скажем, у одного из длинношеих ящеров, диплодоцида какого-то, то ли диплодок, то ли апатозавр, были найдены такие разрастания внутри их костей, где раньше располагались воздушные мешки. И предполагают, что, соответственно, эти образования возникли из-за того, что было воспаление воздушных мешков, то есть у них была какая-то инфекция, ну, грубо говоря, такой супер птичий грипп, хотя, конечно, не птичий грипп, это на самом деле грибок, скорее всего, был. И вот на месте, собственно говоря, инфекции, потом даже кость стала расти. Это можно тоже еще как-то зафиксировать. Вроде бы даже бронхит тоже умудрялись как-то фиксировать. Но это все равно единичные находки, и так, чтобы зафиксировать прям слои с эпидемией, это тоже очень сложно. Есть некоторые догадки, когда определенные организмы вдруг исчезают, что вот это может быть как-то с эпидемией связано. Вот, например, была такая версия, что лошади в Северной Америке, которые там развивались на протяжении десятков миллионов лет, а потом вдруг исчезли, что вот исчезли-то они из-за какой-то эпидемии, которая подкосила именно лошадей. Но доказательств вот как раз-таки вот этих версий не хватает.
2: Прибрежная линия почти вечного участка суши должна быть богата осадками. Подводная палеонтология на севере невозможна или искать нечего после движения ледника?
0: Ну, так вот, по ближайшему шельфу, по-моему, там смотрели, какие-то бурения проводили, там вроде бы нет тоже никакого чехла, там тоже все сплошное. Этот, как это называется-то? Ну, по крайней мере, вот карта, которую я смотрел, я специально не смотрел, не изучал вопрос глубоководного, глубоководного, можно сказать, бурения на Кольском полуострове. Но по картам, когда там немножечко показывают все-таки кусочек шельфа, там показывают продолжение все тех же слоев, которые находятся и на суше. Я, честно говоря, не знаю, это именно результаты бурения или же это просто экстраполяция данных суши. Но если действительно это так, если действительно на шельфе там тоже у нас сплошные породы щита, то искать там нечего. В принципе, теоретически можно точно так же искать окаменелости на дне моря, как мы их ищем на суше, но там очень много технических сложностей, поэтому, как правило, мы знаем про то, что какие-то окаменелости тоже там на дне моря хранятся, только когда делаем именно глубоководное бурение. А вот прям целенаправленно там плавать и искать, а как? Просто так с аквалангом погружаться не пойдет. Они все-таки окаменелости вряд ли прямо на поверхности валяются. А с молоточком туда погружаться, или же тем более с каким-то агрегатом, там, не знаю, какой-нибудь подводный экскаватор, нет, такого не делает.
2: Там вроде вопросы подошли к концу, как и наш эфир. Ярослав, большое спасибо за очередную очень интересную лекцию, и, как обычно, мы увидимся через неделю, и наших слушателей тоже ждем. Благодарим за ваше внимание, ваши лайки, подписки, донаты. Приходите через неделю.
0: Да, всем спасибо, всем хорошего настроения, Берегите ваше здоровье и не теряйте интерес к науке. Встречаемся через неделю. Всем пока.

Дорогие любители истории, сегодня мы продолжим наши рассказы из русской истории XVIII века и говорить будем о выдающемся русском флотоводце Федорове Федоровиче Ушакове. Для начала небольшое отступление. Я из семьи военных и отношусь к людям, у которых профессия Родину защищать, по-особому. Считаю их людьми, заслуживающими повышенного и уважительного внимания и любви общества и государства, а те, кто служит на море, на воде и под водой. Вот это, на мой взгляд, вообще сверхчеловеки, потому что человек не живет на воде, не может жить. А они живут, они служат, сражаются, и они побеждают. В числе таких прославленных наших соотечественников XVIII века и Федор Ушаков. Он не только знаменитый русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, родоначальник новейших тактических приемов. Мало этого, Федор Ушаков еще искусный дипломат, создатель так называемой Республики Семи Островов под протекторатом России, первого греческого государства на территории современной Греции после краха Византийской империи. Федор Ушаков, мало того, это единственный российский военачальник, канонизированный православный.

Федора Ушакова очень мало знаем подробности о его жизни. Давайте попробуем эти лакуны восполнить. И еще раз хочу сказать, что наша сегодняшняя встреча происходит по просьбе наших зрителей. Спасибо вам большое за отклики, комментарии, советы. Они помогают сделать наш лекционный курс лучше. Все ваши комментарии я с большим удовольствием читаю. Скажу честно, они иногда даже вдохновляют больше стараться. Федор Ушаков родился 13 февраля 1745 года. Он на 20 лет моложе Румянцева. Это следующее поколение российских военачальников. Родился он в селе Ярославской губернии. Его отец никакой не знатный вельможий, отставной сержант Преображенского полка. Мать Прасковья Никитишна, домохозяйка, как бы сейчас сказали. Такие вот старые русские имена. Воспитанием будущего адмирала занимался его дядя Федор. Федором он стал потом уже, его имя после принятия монашеского пострига, а тогда он в миру был еще Иваном Игнатьевичем Ушаковым. Он тоже в молодости служил в Преображенцах, потом вышел в отставку, повоспитывал племянника и ушел в монастырь. Впоследствии он станет настоятелем Санаксарского мужского монастыря. Род Ушаковых дворянский. Но это такое, знаете, дворянство еще беднее, чем Гринёвы в «Капитанской дочке». Когда отец Ушакова умер, Федор унаследовал всего 19 ревизских душ. Это для понимания против 1900 душ, унаследованных Александром Суворовым. Беднее Суворова примерно в 100 раз. На самом деле, наверное, еще больше. Все-таки Суворов столичный житель, а это глубокие-глубокие сельские провинциалы. Вот говоря об воспитании юного Феди, кто принимал еще активное участие? Его сосед, отставной моряк, который служил матросом еще на Петровском флоте. Федя обожал с детства вырезать из дерева игрушечные кораблики. У него накопился целый деревянный резной флот. С детства он бредил морем. Никакого моря он, конечно, не видел. В 16 лет родители отдают его на учебу. На учебу, я обращаю внимание. В морской шляхетский кадетский корпус в Петербурге. Я еще раз отсылаю вас к замечательному музею истории военной формы на Большой Никитской в Москве. Там сейчас проходит прекраснейшая выставка. Я недавно ее как раз показывал Сергею Кужбетовичу Шойгу о военном образовании в Российской империи и военном образовании в Советском Союзе, о кадетских суворовских корпусах. Там есть много интересной информации как раз о морском шляхетском кадетском корпусе той эпохи. Это было элитное, одно из самых лучших учебных заведений в России. Надо сказать, что вообще дворяне той поры не особо любили учиться. Вот Потемкин тоже не из богатых дворян пошел в Московский университет и стал там лучшим студентом. А уж в морские офицеры шли совсем бедные дворяне, потому что понимали, что служба это тяжелая, неблагодарная, продвижение проходит не столь быстро, как в сухопутных частях, не говоря уже о гвардейских. Мы все с вами видели сериал про гардемаринов. Там это немного отлакировано. На самом деле учеба в морском кадетском корпусе была гораздо тяжелее. И, кстати, атмосфера в этом корпусе, я сейчас об этом расскажу, была непростой. Учили там хорошо. Среди выпускников морского корпуса, помимо Ушакова, еще и Крузенштерн, и Дмитрий Синявин, и даже будущий министр просвещения Александр Шишков. Достаточно сказать, что математику в корпусе преподавал ученик Эйлера, знаменитый профессор Котельников. Часть предметов читалась будущим морским офицерам на немецком и французском языках, то есть сейчас как в самых-самых элитных школах. Директором корпуса был Иван Голенищев-Кутузов, тот самый родственник Михаила Кутузова, у которого в доме будущий прославленный фельдмаршал воспитывался. Директор корпуса полагал, что поскольку нет нормальной литературы о морском деле на русском языке, ну и просто очень мало было тогда, то каждый морской офицер должен знать как можно больше и лучше иностранные языки. Это ему нужно просто по профессии, по работе, чтобы читать морские карты иностранные, чтобы свободно общаться с иностранными морскими офицерами, чтобы читать книги по кораблестроению, по военной теории, по военному делу. В этом отношении Иван Голенищев-Кутузов, который, кстати, заслужил прозвище отца всех русских моряков, требовал от морских офицеров глубокого-глубокого знания разных дисциплин и нескольких иностранных языков как минимум. Обучение происходило следующим образом. Сначала поступали в младший класс, например, в третий. Учиться там можно было несколько лет, и год, и два, и три зачастую. Сдав целую серию сложных экзаменов, тебя переводили в более высокий класс, во второй, а потом уже в первый, самый старший. Только в первом классе кадет получал звание гардемарин. Гардемарин – это прямой перевод, морской
гвардеец. И вот, получив звание гардемарин, кандидат в морские офицеры, они отправлялись уже на практику в море. Что мы знаем о личных качествах будущего нашего прославленного адмирала? Здесь надо сказать несколько слов об обстановке в морском кадетском корпусе. Как тогда тактично писали про кадет, кавычки открываются, умели тонко выразить мысль, мышцы кадет были в постоянном упражнении для водворения

прав сильного над слабейшим. Кавычки закрываются. Это эзоповым языком говорит о том, что была там дедовщина. Старшие кадеты лупили младших. Воспитатели всеми силами пытались это как-то пресекать. Пресекали с помощью унтер-офицеров, с помощью капралов из наиболее сильных и авторитетных воспитанников кадетского корпуса. Вот Ушаков и был назначен таким капралом. На такие должности назначались только самые физически крепкие. Ребята, которые могли разнять дерущихся. При этом посмотрите на Ушакова. Насколько мы знаем по описаниям, он был ниже среднего роста. Для гвардейцев, по крайней мере, 164 сантиметра. Он очень худощавый, щупленький, как бы сейчас сказали. Но знаете, есть такие ребята, не только в армии, которые берут не физическими параметрами, вот, которые такие отчаянные совершенно, бесстрашные дручуны. Вот, видимо, к этой категории Ушаков и относился. Кстати сказать, это говорит об его характере. Я где-то прочитал, что как раз вместе со своим отцом и с дядей иногда он ходил в лес на медведя с рогатиной, это будучи еще мальчишкой. Поэтому свидетельствует о характере подростка Федора. Что касается учебы, то Федор проявил недюжинное рвение. За 5 лет он окончил эти самые несколько классов кадетского корпуса. И в 1766 году, в возрасте 21 года, с отличием заканчивает кадетский корпус и получает, как и все гардемарины, первое воинское звание на флоте мичмана. Мичман на тот момент это еще не офицер. Я не буду долго рассказывать истории вот этих мичманских и младших офицерских званий на военно-морском флоте, тем более, что статус этого звания постоянно менялся. Мичман это переделанное английское слово middleshipman, сокращенное middleshipman. Это не означает, что он какой-то средний человек на флоте. Это означает, что он находится посередине корабля. Посередине палубы. Middleshipman – это человек, стоящий в середине палубы большого парусника. Потому что офицеры, которые отдают команды, а матросы, в первую очередь матросы на реях, на парусах, эти команды исполняют, управляют кораблем. Офицер не видит всех парусов, и поэтому в середине палубы находится middleshipman, мичман, который должен правильно передать команды офицеров и проконтролировать их исполнение, чтобы корабль, собственно, шел туда, куда он должен идти. А то пара неловких движений, и все это может печально закончиться. В те годы мичман это не офицер, это последнее старшее унтер-офицерское звание. По табели о рангах на флоте меньше званий, чем на гражданской службе или в армии, поэтому мичман это не самый низший чин, это не 14-й ранг, иногда 13-й, менялась система, иногда 13-й, иногда 11-й. Если сравнивать с армией, это соответствует иногда подпоручику, иногда поручику, но на флоте все равно это офицером не считается. Офицерский лейтенант это уже капитан в армии. Я к чему это все рассказываю, чтобы вы понимали, что Ушакову 21 год, без всякого плата, оттуда из села, дворянин фактически без крепостных. Это вам не Румянцев, который в 18 лет уже и граф, и полковник, все у его ног. И это даже не Суворов. Хотя у Александра Васильевича тоже карьерное движение лет до 40 шло очень-очень постепенно, неторопливо по тем меркам. Хотя уверенно. Сначала мичман Ушаков ходит из Балтики, из Кронштадта в обход Норвегии, в обход всего скандинавского полуострова в Архангельск и обратно. Ему, кстати, всегда везло с командирами. Самый длинный на тот момент вообще рейд для русского флота и очень тяжелый по погодным условиям. Сначала он эти рейды совершал под командованием опытного будущего адмирала Чичагова. Затем его назначили на корабль под командованием шотландца Самуила Грейга, впоследствии героя Чесменской битвы, тоже опытнейшего мореплавателя. Ну, а потом начинается Первая русско-турецкая война 1768-74 годов, Румянцевская война. Ушаков служит, воюет, младший офицер. Кстати сказать, после этой войны, после заключения Кучук-Кайнаджерского мира, случился забавный эпизод, о котором я расскажу. Екатерина решила проверить, как работают условия мира, по которым русским торговым судам разрешалось проходить через Босфор и обратно, а военным не разрешалось. И она согласилась с предложением сформировать военную эскадру, замаскировать ее под торговые суда. Я уж не знаю, как выглядела эта маскировка. Прятали, наверное, пушки, как-то обшивали борта, переодевали моряков, делали фальшгрузы всяческие торговые. И вот такую замаскированную военную эскадру под торговую флотилию она хотела провести кругом вокруг Европы, войти, соответственно, через Босфор, Дарданеллы и завершить это путешествие где-то у нас. Ничего не получилось. Турки секрет распознали. Через Босфор пройти не дали. И отворот-поворот поплыли обратно вокруг Европы. Но это было хорошее путешествие. Давало большой опыт нашим морякам. И во время этого
двойного круиза, Федор Ушаков как раз командовал судном, которое называлось «Святой Павел». Это потом запутало очень многих историков. Так получилось, что и в начале своей морской карьеры, и потом в середине, я вам расскажу, и в самом конце, Ушаков командовал кораблями под названием «Святой Павел». Эти корабли потом смешались у военных историков в голове, и возникло множество путаниц, перешедшей и в художественную литературу в том числе. Скажу сразу, что исключительно важную роль в карьере Ушакова сыграл, конечно, Потемкин. У Потемкина было, конечно, чутье на талантливых людей. До конца своих дней Потемкин как покровительствовал Суворову, так на флоте покровительствовал и Федору Ушакову. Именно при Потемкине Ушаков дошел от мичмана, от младшего, самого еще не до офицерского звания на флоте, до чина вице-адмирала, что соответствовало третьему рангу знаменитой табели о рангах. При Павле потом он поднимется еще на одну ступень и станет полным адмиралом. После возвращения из этого средиземноморского круиза Ушакова назначают командиром только что построенной императорской яхты «Счастье». Это яхта, на которой сама императрица Екатерина совершала регулярные плавания в Петергоф и Кронштадт. Из Зимнего дворца ездила на дачу Петергоф и обратно, а также по мере необходимости в Кронштадт с инспекциями. Более блатное назначение на флоте сложно себе представить. Как умудрился молодой Ушаков получить это назначение, до сих пор историки спорят. Одни говорят, что это просто была банальная прямая протекция Потемкина, фаворита Екатерины. Другие рассказывают невероятную, околоромантическую историю об особой роли в этом назначении известнейшей красавицы той поры Кати Синявиной. Она была дочерью адмирала Синявина, под началом которого Ушаков некоторое время служил. Ей на тот момент 18 лет. Она из первых красавиц Петербурга, фрейлина Екатерины, имела множество поклонников, но при этом благоволила графу Воронцову, нашему будущему главному англоману русской истории, и послу в Лондоне. Воронцов-то вообще втрескался к нее по самые уши. Но князь Потемкин тоже обратил на Катю внимание. У князя был один глаз, но зоркий. Красавица не выскочила из его сферы интересов. Уж я не знаю, как там складывались отношения между Синявиной и Потемкиным. Сплетничать не будем. Закончилось все хорошо. Катя вышла замуж за Воронцова, уехала с ним в Лондон. А вот Ушаков как-то там при посредничестве Потемкина стал командиром императорской яхты. Придворная морская служба у него совершенно не сложилась. Пробыл он в этом завидном качестве при императрице очень недолго. По одной из версий, его карьера оборвалась из-за нежелания менять установленный порядок ради комфорта царственной особы. Екатерина вечером садилась поздним на борт яхты, чтобы доплыть до Петергофа несколько часов. Как-то раз, собственно, в первый раз, взяв на борт Екатерину, и взяв курс на Петергоф, в полночь капитан приказал бить склянки, как моряки называют обычай отмечать каждые полчаса времени. То есть склянки — это такие песочные часы. Каждый раз переворачивая их, вахтенный должен бить в колокол. В полдень, в отличие от склянок, моряки били рынду. Всем было понятно, что полдень. Но бить рынду — это опять же от английского «ring the bell». Бей рынду. Екатерина, перепугавшись, выскочила из каюты. Что за звон? Что случилось? Ушаков, порядок есть порядок. Так положено. Но вот после этого Ушакова и отправили служить на боевой корабль в очередной морской поход. Что, в принципе, пошло ему потом на пользу. Тем временем Потемкин много времени проводит в Херсоне и строит флот, поскольку дело идет к очередной войне с Турцией. После Кучук-Кайнаджирского мира и так называемого ничейного статуса Крыма, когда Крым якобы независимое государство, понятно, что влияние России там колоссально. Но этот статус Турция явно считает недоразумением, временным недоразумением, и рассчитывает на реванш. В Петербурге тоже понимали, что для надежного обеспечения безопасности России надо Крым присоединять к России окончательно. Без окончательного решения крымского вопроса мира на юге не будет. Екатерина безгранично доверяет Потемкину. Она пишет в разгар кризиса, позволю себе процитировать: «Денег пошлю и суда наряжу, а о войсках полагаюсь на тебя, кого сам пошлешь, ведь ты гораст избрать надобного». Князь Потемкин избрал надобного на флоте. В числе этих надобных людей, призванных Потемкиным на флот, строящийся был Ушаков. Он к этому моменту уже опытный офицер, капитан второго ранга, ему 38 лет. Он прибывает в Херсон, и ему поручается достройка и потом командование большим линейным кораблем, который опять называется «Святой Павел». Это второй по счету «Святой Павел», которым командует Ушаков. Кстати, тогда же он получает и первый орден. Я отошлю вас к предыдущей лекции о Румянцеве, который уже, будучи, по-моему, генерал-майором или генерал-лейтенантом, получил свой первый орден. Ордена боевым офицерам за просто так не давали. Ушаков тоже получает свой первый орден, когда ему уже почти 40. Это орден Святого Владимира 4 степени за ревностный и отличный подвиг. Что интересно, не за боевые заслуги, а за выигранную битву против чумы. В этот момент в Херсоне, куда прибыл Ушаков, бушевала эпидемия. Чума тогда, наряду с оспой, самая опасная смертельная болезнь века.
века. Строительство кораблей остановлено, несмотря на крайнюю военную необходимость. Команды выведены в степь, врачей не хватает, врачей совсем нет. И обязанности по сохранению здоровья корабельных команд возложены на командиров кораблей. Что сделал Ушаков? Твердой рукой вводит железный карантин. Всю команду корабля, это по штату мирного времени ни много ни мало 476 человек. Всю команду корабля он разделил на артели. Каждую артель поселил в отдельную палатку, специально сооруженную из камыша. Общение между палатками, между артелями строжайше запрещено. Они работают по очереди, не пересекаясь друг с другом. То есть фактически работающая самоизоляция. Вокруг лагеря разложены постоянно горящие костры. То есть лагерь все время обкуривается. Матросам велено ежедневно натираться уксусом. Но это помимо того, что они просто пребывают в идеальной чистоте, все время моются моющими средствами, натираются мочалками. За соблюдением всех этих правил Ушаков следит лично. Вы не поверите, но в разгар эпидемии на борту, или правильно сказать, в лагере Ушакова, ни один матрос не заболел вообще. Исключительная ситуация. Вот зато он получает орден, и когда в 1787 году Екатерина в ходе своей триумфальной поездки на юг в сопровождении дипломатов иностранных, представителей дворов, ну и своего главного союзника, императора Священной Римской империи Иосифа II, он ехал инкогнито, она производит осмотр, высочайший осмотр построенного Черноморского флота. В числе и других кораблей, находящихся на Севастопольском рейде, был и святой Павел под командованием Ушакова. Ну, а дальше Турция объявляет России очередную войну, войну, которая войдет в историю как Потемкинская. И дальше Ушаков бой за боем, сражение за сражением. Он исповедует фактически суворовские принципы в тактике, методике воспитания, подготовки своих матросов. Уделяет большое внимание личным навыкам, личному обучению каждого матроса и каждого канонира. Каждый солдат должен знать свой маневр, говорил Александр Васильевич Суворов. Так и у Ушакова на корабле. Каждый матрос знает свой маневр. Как они тренировались? Например, в части артиллерийского боя. На качелях из канатов, имитировавших качку, устанавливали орудие. Орудие это раскачивалось вместе с канониром. И из него нужно было попасть в парус, установленный в море на деревянном щите. Движение. Экипажи Ушакова всегда были лучшими, отличались по тем меркам убийственно высокой точностью огня. Помимо этого, он был родоначальником и новой тактики движения и применения силы флота, создавал численный перевес на ключевом участке боя, избирал целью вражеский флагман и сразу атаковал его, лишая таким образом флот противника командования. Опять же, вопреки всем канонам того времени, Ушаков не строит свои корабли в линию, он атакует против ветра, ну и действительно, по тем меркам, это была революция в морском бою. В результате, в 1790 году Потемкин назначает Ушакова командующим всем Черноморским флотом. Рассказывая о его морских победах, я не хочу акцентироваться еще раз в своих лекциях о конкретных военно-исторических сражениях, о деталях, иначе в них погрязнем, что-то забудем. Некоторые названия, некоторые имена собственно, я буду вам называть, потому что это имена славы. Славы русского оружия и русского флота. Вот такое имя, забытое сейчас совершенно. Это Калиакрия. Звездный час флота под командованием Ушакова в ту войну. Мыс Калиакрия находится в Болгарии. И дословно его название означает «красивый мыс». Он известен любителям курортов. Рядом находятся знаменитые золотые пески болгарские. Кто помнит советскую классику «Пейте коньяк, слынчив брях», вот Калиакрия – это там, где Слынчев бряг. Там находится большой турецкий флот. Потемкин прекрасно понимает, насколько опасна схватка с превосходящими силами противника. А турецкий флот превосходит черноморский по многим параметрам. Дело в том, что, ну, во-первых, турецкие корабли строили французские инженеры по французским чертежам из самых лучших материалов. Они тренировали турецких матросов между первой Румянцевской и второй Потемкинской русско-турецкими войнами. У турок прошла очень серьезная модернизация и армии, и крепостей, и флота. Турецкие корабли развивают гораздо большую скорость, чем корабли Черноморского флота, потому что они построены из лучших сортов дерева, они дороже. Ну и помимо этого, турки имеют значительный численный перевес. Экипажи турецких кораблей еще больше. И просто у них больше кадров, больше офицеров, больше моряков. И Потемкин, понимая это, писал Ушакову перед боем: «Молитесь Богу, Господь нам поможет, положитесь на Него, ободрите команду и произведете с ней
желание к сражению. Оставалось только молиться Богу, сталкиваясь с мощным турецким флотом. Один из турецких адмиралов, командующих флотом, перед боем у мыса Калиакрия поклялся султану привести ему Ушакова, тогда еще Ушак-паша его не называли, привести Ушакова в железные клетки и возить его по Стамбулу на посмешище горожанам. Учитывая опыт, османские адмиралы, опытные моряки, понимали, что с русскими не надо перестреливаться, русские искусные морские артиллеристы, а надо как можно быстрее сблизиться, пойти на абордаж, поэтому непосредственно перед сражением экипажи турецких кораблей были увеличены в 2-3 раза как раз в расчете на абордажную схватку и подавляющий перевес. Что произошло? Произошло все с точностью до наоборот. Русские не уклонялись от сражения, а напротив, неожиданно наш флот атаковал неприятеля. Турки поначалу, как им было свойственно, даже не поверили, что Ушаков в меньшинстве отважился на атаку. При этом маневр оказался столь стремительным, огонь наш столь успешным, что турецкие корабли, перестраиваясь, начали мешать друг другу и фактически стрелять по своим. Корабли флота Ушакова подходили к противнику тремя колоннами. Сражения того времени морские, в отличие от сухопутных, очень медленно все происходит. Очень медленно. Ну, ветер, парусный флот. Им надо было сначала перестроиться в боевой порядок, потом только начинать сражение. За это время турки полагали, что они тоже перестроятся в боевой порядок. У них большое численное преимущество. Флот стоял на якорях, никуда не торопился. Ушаков же, не перестраиваясь, на скорости ворвался в промежуток между турецкими береговыми батареями и турецкой же эскадрой. Вот этого оказаться на перекрестном простреливаемом участке все уставы того времени запрещали категорически. Однако турки этого не ожидали. Поэтому они не успели перенастроить батареи и стали обстреливать Ушакова. А под обстрел попали собственные же корабли. Корабли не успевают перестроиться, построиться как-то, начинают просто обрубать канаты. Ушаков атакует при этом против ветра поначалу, а потом выигрывает ветер. Корабли турецкие скучиваются. Полнейшее происходит неразбериха. При этом Ушаков испытал в этом бою еще одно радикальное отступление от уставов, согласно которому командующими флотами флагманский корабль должен находиться в самом защищенном месте, в центре боевого порядка. Ушаков же вышел на своем флагмане вперед, ворвался фактически в центр вражеского флота, неожиданно сблизился на расстоянии нескольких десятков метров с турецким флагманом. Ну и дальше, согласно истории, Ушаков с капитанского мостика увидел Сеид-пашу, командующего турецким флотом, и стал, уж не знаю на каком языке, дерзко кричать ему: «Бездельник, я отучу тебя, как давать такие обещания», имеется в виду возить Ушакова в железной клетке по Стамбулу. Сразу после этих слов по совпадению, либо специально, его корабль произвел с разворота мощный бортовой залп из всех орудий, практически в упор, как в кино. Снес всю корму турецкому судну, а сам главнокомандующий Сеид-паша был тяжело ранен. В результате турецкий флот потерял командование, сражение длилось долго, несколько часов, но турецкий флот так и не сумел использовать свое преимущество численное, не взял ни одного русского корабля на абордаж, запутался, смешался, в итоге развернулся и стал отступать. Большая часть турецких кораблей была настолько сильным повреждена, что после этого боя годилось только на списание. Скажу более того, этот бой вызвал такую колоссальную панику в Стамбуле, что уже готовы были видеть русскую эскадру в бухте Золотой Рог. К сожалению, наши корабли были не такими быстроходными, как турецкие, поэтому они не смогли их догнать. Выигрыш скорости был на стороне соперников. Но уже самого неожиданного для турок, 100% уверенных в своей победе, поражения хватило для того, чтобы они проявили уступчивость, и Россия получила возможность значительно ужесточить условия будущего мира. По легенде, князь Потемкин уже подписал черновик будущего мира с турками, однако, прочитав донесение Ушакова, черновик этот разорвал и настоял на новом раунде обсуждения, которые закончились позже Ясским миром, весьма и весьма выгодным для России. Кстати сказать, в этом сражении потери турецких моряков нам неизвестны, но мы знаем по их данным, что только на флагманском корабле, который попал под залп в упор ушаковского флагмана, погиб было 450 турецких моряков. Дальше можете представить себе. Потери флота Ушакова, всех кораблей вместе взятых, это 17 моряков убитыми. Такая статистика будет сопровождать Федора Ушакова всегда. Он ценил и берег каждого моряка, всегда побеждал в меньшинстве и всегда самыми минимальными людскими потерями. В те времена, в Екатерининскую эпоху, многое в карьере зависело от родства, от связи, от благосклонности фаворитов, завистников, от предприятий.
придворных интриг. И, конечно, после смерти князя Потемкина Ушаков лишился своего прямого покровителя. Но, однако, Екатерина II его не забыла. Жаловала Ушакову и земли, и крестьянские души. Можно сказать, что на службе Федор Ушаков поправил материальное состояние семьи. Вот, например, в 1790 году, награждая Ушакова орденом Святого Георгия II степени, Екатерина присовокупила, а также 500 душ в Белоруссии за его храбрые и отличные дела. И после смерти Екатерины при Павле Ушаков не попал в опалу, в отличие от многих потемкинских выдвиженцев. Павел ему вполне доверял, продолжал служить, командуя Черноморским флотом. К чему я рассказываю про доверие Павла Петровича? А к тому, что вскоре европейский мир очень непрочно взорвала французская революция. И с 1792 года весь континент погрузился в пучину войн. Карта Европы претерпела колоссальные изменения, что коснулось и Средиземноморья, где завязался очень сложный клубок противоречий. После успехов в Италии Наполеон отбирает у бессильной Венеции в 1797-м Ионические острова, стратегический форпост. Это вызывает серьезную тревогу и у России, и в Константинополе, где просто боялись высадки французского десанта. Бонапарт не случайно писал, что Ионические острова, Корфу и другие важнее для нас, чем вся Италия вместе взятая, с геополитической военной точки зрения. Более того, Бонапарт формирует большой десант, армию, высаживается вскоре в Египте, где начинается беспрецедентный французский поход, поход Наполеона на Ближний Восток, завоевание Египта, Сирии, Палестины, с попыткой потом прорваться южным путем через Персию, современный Ирак, прорваться в Индию. Что происходит у нас? После Ясского мира и после атаки Наполеона на Египет и на Сирию, как ни странно, русско-турецкие отношения неожиданно потеплели. Ничто так не сближает, как общий неприятель. Турция не только заключает военный союз с Россией впервые в истории, но и выставляет флот, отдавая его под командование русского адмирала. Вот Ушаков в 1799 году назначается командующим объединенным турецким российским флотом в Средиземном море. Главная задача его – всячески вредить французам. С этого момента и началась европейская слава Ушакова. Он за несколько недель очистил захваченные французами Ионические острова. К этому моменту уже шла осада турками островов. Осада довольно-таки безуспешная. Французские гарнизоны сопротивлялись храбро, но с приходом Ушакова недолго. Несколько слов о Корфу. В ходе штурма крепости был опровергнут стереотип всех военных теоретиков того времени, что приморские крепости надо брать с суши, а флот блокирует подвоз боеприпасов и продовольствия с моря. Ушаков предложил новое решение. Неожиданный штурм, как в нашем кино. Корабли штурмуют бастионы, смотрите. Мощный обстрел сходу, укрепление корабельной артиллерии, подавление с моря береговых батарей, ну и, наконец, высадка десанта морской пехоты. И еще одно условие, которое нужно помнить каждому любителю русской военной истории. Корфу – неприступная военно-морская крепость. Это цитадель на крутом утесе. В скалах размещены казематы. Казематы соединены подземными, представьте себе, ходами. Крепость, построенная и укрепленная лучшими военными европейскими инженерами, считается, что взять ее с моря просто невозможно. Я не был на Корфу, но меня рассказывали те, кто был и видел остров, эти скалы, кручу, видел воочию, говорят, что без альпинистской подготовки специальной, без альпинистского снаряжения, даже подойти страшно к этим скалам. Не то, чтобы лезть на них, когда по тебе стреляют из пушек. Как Суворов взял неприступный Измаил, так Ушаков взял неприступный Корфу. Как и в Измаиле, первоначально отправили парламентеров с предложением сдаться. Французы просто посмеялись. Гарнизон был 3500 солдат. Я по разным источникам смотрел, какое-то невероятное количество орудий. Я не знаю, как их считали, по каким классам. Я даже не хочу цифру вам называть, просто не верится. Количество орудий, защищавших Корфу и соседних два острова, примерно такое же, как количество орудий у французской армии на Бородинском поле. Французы посмеялись, началась осада. В итоге, 18 февраля 1799 года, русская эскадра врывается в бухту Корфу и атакует с моря. Это вообще считалось невозможным, потому что, ну что такое корабль, медленно приближающийся к берегу? Это мишень. Понятно, что стрельба артиллерийская с неподвижной земли намного эффективнее, чем с кораблей. Не у Ушакова. Ушаков умудрился подавить наземные батареи с борта, с кораблей.
Флагманский корабль Ушакова по мере приближения к Корфу, к берегу, кстати, это был третий и последний его службе Святой Павел, выпускает из своих орудий более 1000 ядер, Корфу капитулирует, Суворов отзывается об этом сражении. Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом? Наши потери, как водится у Ушакова, 130 русских убитыми и ранеными, только в плен. Французов мы берем почти 3000. Ну, то есть, естественно, точно 2931 солдат, офицер, включая немыслимые 4 французских генерала. Невероятные трофеи победителей. Сотни пушек, 500, точнее говоря, 114 мортир, 21 гаубица, 5500 ружей, 38 тысяч бомб, 140 тысяч ядер. Представляете, какой арсенал там был. В порту Корфу захвачены еще, помимо прочего, линейный корабль «Леандр», некогда один из лучших кораблей британского флота, захваченный французами. Фрегат, бомбардирское судно, галеры, полугалеры, купеческие корабли. Ну, в общем, с материальной точки зрения невозможно представить более выгодные для русской армии, для русского флота победы. Далее интересно. На Ионийских островах образуется республика, которая в протяжении нескольких лет будет базой русского Черноморского флота. Турецкий султан Селим III был настолько потрясен этим штурмом Корфу, что наградил Ушакова высшей в Османской империи военной наградой. Это как наш святой Георгий первой степени. Так называемый челенг на тюрбан. Сие бриллиантовое украшение предполагалось, должны носить как кокарду на тюрбане. История умалчивает, носил ли Федор Федорович на своей военно-морской фуражке или треуголке челенг, но приятно, приятно. Кстати, из иностранцев такой же награды был удостоен и адмирал Нельсон. В 1800 году в Константинополе Российская и Османская империя подписывают конвенцию, согласно которой возникает Республика Семи Островов под, как писалось, совместным покровительством обеих империй. Несколько слов об этом интересном и малоизвестном проекте. Фактическим создателем нового государства стал Ушаков. Он гарантирует жителям свободу веры, редкость по тем временам, свободу личности, свободу прав собственности. Это республика. Право голоса определяется только рожденным на островах, то есть по праву почвы. Понятно, по тем временам только лица мужского пола. Христианского вероисповедания. Верить можешь во что угодно, но голосуют только христиане. Только имеющим собственность, с определенной, ограниченный, но все-таки имущественный ценз. И только обученным грамоте. Не умеешь читать и писать, не голосуй. Восстанавливается еще православный епископат, которого 500 лет не было на острове. Проходят выборы сената по самому прогрессивному избирательному законодательству. Таким образом, республика становится первым независимым государством на территории современной Греции после Византийской империи. А правительство ее возглавит будущий министр иностранных дел России и даже глава независимой Греции Иоанн Каподистрия. Вот так убежденный монархист адмирал Ушаков создаст образцовую по тем временам демократическую республику. В 1799 году Ушакову присваивается чин полного адмирала, что соответствует уже второму рангу в табеле о рангах, то есть до самого высшего гражданских, до канцлера, до сухопутных. Генерал-фельдмаршал Ушакову оставался только один шаг. Ну и впоследствии, еще до возвращения в Севастополь, в 800 году корабли Ушакова поучаствуют в поддержке войск Суворова в Италии. Они блокируют Геную, освобождают Неаполь, освобождают Рим. Жаль только, что Республика Семи Островов просуществует недолго. По Тильзитскому миру Александр I обязуется не мешать Наполеону вернуть контроль над Ионическими островами. Конечно, Наполеон вернул контроль. Жители были объявлены подданными Франции. Ну, а потом, после поражения Наполеона, как всегда в таких случаях бывает, угадайте с трех раз, кто установил контроль над этими важнейшими островами в Средиземном море. Поставьте на паузу. Раз, два, три, вы догадались. Англия, Англия. Такая же история, к сожалению, и с Мальтой. У Ушакова стояла задача освободить Мальту от французов. Помним историю. Бонапарт по дороге в Египет Мальту ограбил, Мальтийский орден разогнал, всю казну, веками копившиеся сокровища Мальтийского ордена, присвоил. Только из одного собора святого Иоанна в Лавалетте, как считается, была похищена драгоценная утварь, серебряные статуи апостолов, всякого добра на фантастическую по тем временам сумму в 1 000 000 французских ливров. Бонапарт вообще грабил все, что мог по дороге. Так складывались бесценные коллекции Лувра и других французских музеев. Мальтийцы вели себя нехарактерно для европейцев той эпохи и неоднократно поднимались на настоящие народные восстания против французов, все-таки островитяне, в ходе которых французские борцы за счастье всего человечества давили эти восстания беспощадно, расстреливали и женщин,
и священников. В общем, за 3 года французской оккупации Мальта потеряла каждого 10-го своего жителя. Ушаков считал, что Мальту надо брать решительным штурмом, как он брал Корфу. Нельсон полагал, что Мальту надо брать измором. С Россией Англия вела сложную игру. Отношения Ушакова с Нельсоном не сложились, поскольку Нельсон считал русских вспомогательной силой, которая должна обслуживать британские интересы. Ну и вообще всячески настаивал на том, чтобы русские отправились в Египет воевать с французами, а Ушаков хотел двинуться к Мальте. В конце концов, англичане нас, как всегда, перехитрили, обманули. Ушаков получил приказ следовать к своим портам. В сентябре Мальта капитулировала англичанам, и англичане превратили, естественно, ее в свою военно-морскую базу, не вернув ее Павлу, что было подтверждено потом и на Венском конгрессе, уже после разгрома Наполеона. Собственно, Мальта и оставалась колонией вплоть до 1964 года. По сути своей является английским протекторатом в какой-то степени и, наверное, по сегодняшний день. Несколько слов о вкладе Ушакова в развитие русского воинского искусства, особенности почерка Ушакова. Его действия всегда носили наступательный характер, как у Румянцева, у Суворова. Чтобы победить, надо нападать. Традиционная линейная тактика морского боя требовала строгого следования в так называемой кильватерной колонии, железного соблюдения строя, флагманский корабль в центре. Ушаков отступился от этой тактики линейной, точно так же, как Румянцев и Суворов отступались от правил боя на суше. Вообще в модернизации армии, флота много параллелей. Это касается и тактики, и системы боевой подготовки, и системы снабжения. Ушаков без колебаний перестраивает на ходу эскадру в боевой порядок при сближении с противником. Напомним, также поступает Суворов на суше. Флагманский корабль он ставит первым, передовым, наносит в упор мощнейший артиллерийский удар и сосредотачивает все внимание на флагмане неприятеля. Даже если флагман не погибает, то он теряет возможность управлять боем, и флот противника фактически лишается командования. Ну и самое главное, на системной основе была поставлена подготовка матросов и офицеров. Постоянные тяжелые тренировки по стрельбе, по постановке парусов, по обмену сигналами во время боя и на рейде. Все это стало визитной карточкой Ушакова и неотъемлемой частью повседневного быта флота. Дополняется это заботой, невиданной для всех держав того времени. Служба на флоте – это очень тяжелая, смертельная работа. Шансов для матроса остаться в живых близки к нулю. Не случайно на английский флот никогда не хватает контрактников, как бы сейчас сказали, и постоянно направляются добровольцы или полу, или совсем не добровольцы, из тюрем, с каторги. Что на каторге, что на флоте, результат-то, в общем, один. В русском флоте той поры по-другому, особенно на флоте под командованием Ушакова. Особое внимание уделяется заботе о здоровье, причем и физическом, и нравственном, матросов и офицеров. Известно, например, что Ушаков, который сам никогда не пил, на протяжении всей своей службы крайне негативно относился к пьянству, всячески его пресекал. Хотя в те годы хлебное вино или разбавленный спирт, как к этому относиться, можно по-разному, он просто входил в обязательный паек на русском флоте. Несколько слов о последних годах жизни Ушакова. После воцарения Александра I почему-то Ушаков оказался совсем не в фаворе. Он еще довольно молодой офицер, по нынешним временам особенно офицер. Адмирал, 55 лет, но его отстраняют от командования Черноморским флотом и направляют на второстепенные должности на Балтике. Ну и, видимо, понимая, что активная часть жизни ушла, а может быть, здоровье уже начало шалить, Ушаков пишет рапорт императору, который звучит так. «Душевное чувство и скорбь моя, крепость сил, здоровье Богу известное, да будет воля его святая. Все случившееся со мной приемлю с глубочайшим благословением. Прошу лишь об отставке». Отставку он получает в 1807 году, когда писали с мундиром и пенсией. Вскоре Ушаков приобрел в Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря, где его дядя, напомню, вплоть до своей кончины был настоятелем, приобрел небольшое имение, деревеньку и переехал туда. Жил он еще довольно долго, почти 10 лет, но это была очень одинокая жизнь. У Ушакова никогда не было семьи, всю жизнь провел на корабле, на флоте. Жил он не в нищете, но не богато, в одиночестве. Одинокий старик последние годы посвящал благотворительности, делал большие взносы церкви, участвовал в судьбе обездоленных, жил в скромности, а иногда на целые месяцы переезжал в монастырскую келью. Так он умер в 1717 году совершенно один. Это не значит, что его забыли. Когда гроб с телом адмирала при большом стечении местного народа был вынесен на руках, его хотели положить на подводу, но народ настоял и много-много верст продолжал нести его на руках до самой Санаксарской обители, где Ушаков и был похоронен рядом с могилой его дяди, иеромонаха Федора.
Смерть Ушакова тогда осталась почти незамеченной. Вышло лишь несколько заметок в петербургских газетах, да, собственно, и все. И почти целый век заслуги адмирала были забыты. Его фигуры нет на памятнике тысячелетия России. Вообще решение о первом памятнике Ушакова было принято только в 1914 году. Тогда, в канун столетия со дня его смерти, группа морских офицеров обратилась к императору Николаю II, сказав, что стыдно не иметь монумента такому великому человеку. Император поддержал эту петицию, был создан комитет, как тогда было принято, по подписке начали собирать среди морских офицеров деньги на памятник, и было принято решение, что памятник будет установлен где-то в непосредственной близости, в Петербурге от памятника Суворову, но, увы, август 1914-го и совсем другие события отвлекли Россию. Однако памятник ему все-таки появился. Появился совсем недавно, несколько лет назад. Российское военно-историческое общество установило монумент Ушакову в Темникове. Сейчас это Мордовия, раньше Тамбовская область, Тамбовская губерния, где, собственно, он провел последние годы жизни и был похоронен. Ушакова вспомнили еще раньше. В годы Великой Отечественной войны в 1944 году нарком ВМФ Кузнецов обратился к Сталину с предложением учредить ордена и медали для моряков. Ордена и медали Нахимова и Ушакова. Верховный дал согласие, но тут выяснилось, что если Нахимова изображение существует, то нет ни одного прижизненного портрета Ушакова. Есть только портрет, написанный Петром Бажановым в 1912 году. И доверия он не вызывает. Что делать? Как выглядел Ушаков? Привлекли знаменитого скульптора и ученого Михаила Герасимова, известного своей методикой восстановления прижизненного облика исторических деятелей по черепу. Мы знаем его замечательные реконструкции Иоанна Грозного и Ярослава Мудрого. Михаил Герасимов выехал в Темников, скрыл могилу Ушакова, лично извлек череп. Там же в могиле были найдены и остатки золотого адмиральского шитья, и адмиральский погон, то есть нет никаких сомнений, что это именно останки Ушакова. И когда произвели реконструкцию, ну, череп, естественно, потом вернули обратно в могилу, святотатство совершено не было. Когда провели реконструкцию, то не поверили своим глазам. Ушаков совершенно не похож на портрет Бажанова. Очень уж такой суровый получился генерал, с очень жестким, требовательным, волевым лицом. Только такой, наверное, мог командовать нашим флотом. В итоге решили изобразить Ушакова на ордене все-таки поближе к портрету Бажанова, помягче. Ну а для нас всех образ Ушакова связан с киновоплощением, созданным актером Переверзевым в фильмах «Рома», «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». Замечательные фильмы, я всем вам рекомендую посмотреть. Они проникнуты такой гордостью за русское оружие, за русскую историю, что и можно простить и отсутствие спецэффектов, и, может быть, какую-то легкую наивность. Замечательное русское военное кино тех лет из той же серии, что и Чапаев, и Александр Невский, и Суворов, и другие шедевры молодого советского кинематографа. Имя Ушакова носили корабли и русского, и советского военно-морского флота. Его именем названа бухта в Баренцевом море. Сегодня, наряду с Андреем Первозванным и почему-то святителем Николаем Чудотворцем, это для меня, честно говоря, загадка, он считается святым покровителем военно-морского флота России. Ну и в начале нулевых Ушакова причислили к общецерковным святым в лике праведных. Обосновывая свое решение, представители РПЦ отметили, что Ушаков всегда поступал по своей христианской совести, берег своих моряков, кстати сказать, всегда спасал моряков противника. Пожалуй, флот Ушакова был единственным флотом того времени, который долгие часы, а иногда и дни после сражения тратил на то, чтобы выловить в воде, спасти, накормить, обогреть, вылечить всех неприятельских матросов, которые попали в море. В конце своей жизни Ушаков полностью посвятил себя Богу, это отмечалось в документах РПЦ, в браке не был, внебрачных отношений не имел, никогда не искал богатств. Те награды и то состояние, что с ней искал, всегда тратил на благотворительные цели, на помощь бедным и обездоленным. Но, наверное, самым лучшим памятником Ушакову, с учетом последних лет его жизни, его склонности, его истинной, искренней веры, стал гигантский кафедральный собор праведного воина Федора Ушакова высотой в 62 метра, 20-этажный дом, построенный в Саранске. Я там был, видел этот собор и замечательный памятник Ушакову перед ним. Действительно производит большое впечатление. Каждый раз, когда мы вспоминаем великих русских флотоводцев Ушакова, Нахимова, Лазарева, Крузенштерна, Синявина и многих-многих других, мне всегда хочется рассмеяться, когда кто-то говорит, что все-таки Россия не морская, а сухопутная держава. Хоть чуть-чуть поучите нашу историю, и вы поймете, что Россия – великая морская держава. У нее великое морское будущее, у нее великий флот, а наши совершенно особые сверхчеловеки, которые на этом флоте служат, надводном, на подводном.
Это залог нашей с вами безопасности, залог того, что войны не будет. Слава России, слава русскому флоту. Спасибо. До следующих встреч.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну что ж, давайте продолжим наш разговор о беспозвоночных животных, об их экологии. И сегодня у нас на самом деле тема очень интересная. Мы сегодня будем говорить про взаимовыгодные, то есть мутуалистические взаимоотношения, в которых так или иначе задействованы беспозвоночные животные. Вообще, тема отношений между... Сейчас прошу прощения, камеру поправлю. Вообще, тема отношений между различными видами животных и кем-то еще, не обязательно только животных, мы сегодня в этом убедимся, она очень обширна. И, наверное, начать здесь стоит с того, чтобы быстро, широкими мазками пробежаться по тому, а какие вообще типы взаимодействий между организмами бывают. Здесь мы имеем в виду типы взаимодействия между организмами разных видов, разумеется. Вообще, если разделить на какие-то совсем большие группы по типам взаимодействий, то получится, что их всего четыре: нейтрализм, поедание, конкуренция и симбиоз. Что такое нейтрализм? Сейчас, секундочку. Отлично. Что такое нейтрализм? Нейтрализм – это форма взаимоотношений, когда никаких отношений нет. Когда ничего не происходит, это же тоже некий результат. Суть в том, что, если взять, например, карася в пруду и лося, который живет в этом лесу, то понятно, что они о существовании друг друга даже не подозревают. Вот, пожалуйста, нейтрализм, никакого взаимодействия нет. Поедание, когда один ест другого. Здесь очень важно, что один другого, грубо говоря, догнал и съел, убил целиком. То есть для того, чтобы съесть, нужно убить. Но очень важно помнить, что в таком виде в школьных учебниках часто, когда пишут про этот тип взаимоотношений, пишут хищничество. Это не совсем верно, потому что, понятно, лиса гонится за зайцем, хищничество, да, поедание, но ведь корова ест траву, она же ее тоже поедает. Как-то по отношению к траве корову хищником не повернется язык назвать. Поэтому давайте мы будем говорить, что бывает такой вариант взаимоотношений между организмами разных видов, как поедание. Одно существо ест какое-то другое существо. И еще один вариант взаимоотношений – это конкуренция. Здесь все совсем просто и понятно, когда два организма разных видов конкурируют за один и тот же ресурс какой-нибудь, например, за еду, за место жизни. Причем понятно, что конкуренция может быть и внутри одного вида, не обязательно между разными видами. Правда, поедание тоже может быть внутри одного вида. Но нас сегодня интересует четвертый вариант взаимоотношений – симбиоз. Вообще термин «симбиоз», он, наверное, один из наиболее запутанных из экологии, потому что если мы разложим перед собой 5 разных школьных учебников, мы увидим 5 разных определений термина «симбиоз». Кто-то в одном учебнике будет написано, что симбиоз – это только взаимовыгодные для обоих участников отношения, а все остальное – это не симбиоз. Где-то будет написано, что это взаимовыгодные хотя бы для одного из участников отношения. Все остальное не симбиоз. Где-то будет написано, что это как взаимовыгодные хотя бы для одного из участников, так и выгодные для одного и негативные для другого. Обязательно. Тогда это будет паразитизм уже у нас внутри симбиоза. Можно увидеть определение о том, что симбиоз – это только тот тип взаимоотношений, когда хотя бы один из участников этих взаимоотношений не может жить без участия другого. Но самое главное, вот эта сложность состоит в том, а вот паразитизм включать внутрь симбиоза или не включать внутрь симбиоза. Если вы подумаете, что, ну вот я упомянул, что разложить 5 школьных учебников, там может быть написано 5 разных определений термина симбиоз. Какой выбрать, непонятно. Если вы думаете, что в университетских учебниках ситуация лучше, честно говоря, немногим. Там тоже есть разные трактовки определения этого термина. Если вы думаете, что ну, в научных статьях-то, в монографиях, там-то все точно... Нет. Это один из примеров терминов, по которому просто ученые до сих пор так и не договорились. Как мы с вами будем пользоваться термином «симбиоз»? Ну, как переводится, он с греческого понятно. Сим вместе, биос – жизнь. Симбиос – сожительство. Когда два организма так или иначе как-то вот живут и взаимодействуют друг с другом. А давайте мы заглянем ну, на 140 уже примерно лет назад, в последнюю четверть 19 века, когда замечательный исследователь Антон де Бари ввел этот термин. Если открыть статью, в которую он вводит термин «симбиоз», там черным по белому написано, что он-то под симбиозом подразумевает все разнообразие взаимоотношений между организмами, которое не учитывает хищничество, то есть поедание, нейтрализм и конкуренцию. То есть, с точки зрения Антона де Бари, автора термина «симбиоз», паразитизм – это тоже частный случай симбиоза. То есть, симбиоз могут быть как взаимно выгодные, так выгодные для одного, нейтральные для другого, выгодные для одного, негативные для другого взаимодействия, и все это будет симбиоз. Главное, чтобы это не было непосредственно поеданием, конкуренцией или нейтрализмом. Теперь давайте пробежимся по типам симбиоза. Ну, первый из них – комменсализм. Комменсализм – это вариант симбиоза, когда одному организму, один организм получает выгоду, а другому, честно говоря, все равно. Ну, вот классический пример, который обычно есть во всех учебниках – акулы и рыбы-прилипалы. Рыбы-прилипалы цепляются, акула их везет, в общем. Акуле не тяжело, рыбам, прилипалам хорошо, их никто не атакует и куда-то еще везут. Ну, интересно, что на самом деле комменсализм – это значительно более широкое понятие. Например, можно голубей, которые адаптировались к обитанию в человеческой среде, тоже в некотором смысле считать комменсалами-приживальщиками. Ну, теми, кто использует какие-то остатки ресурсов других существ или среду, которую эти существа создают, но при этом никак особенно не мешают. Интересно, что комменсализм бывает значительно более неожиданным. Ну, если мы заглянем в тип моллюски, в класс двустворчатые бивальвия, мы про них говорили подробно, ну, напомню, что для моллюсков вообще, для двустворчатых и брюхоногих характерно наличие планктонных личинок, то есть личинок, которые переносятся течением. А у морских двустворчатых моллюсков планктонные личинки называются веллигер. Да, вот они выглядят так очаровательно, с двумя лопастями, которыми машут. Они, конечно, плыть сами могут, но течению сопротивляться не могут, поэтому нормальные планктонные личинки. А вот у тех двустворчатых моллюсков, которые перешли к обитанию в пресных водах, ну, кто это, мы тоже довольно много уже говорили. Если вдруг вам кажется, что про двустворчатых моллюсков что-то непонятно или хотелось бы побольше, был у нас большой рассказ прямо отдельно про двустворчатых моллюсков. Так вот, у пресноводных двустворчатых моллюсков появился совершенно другой тип личинки, который называется глохидий. Вот она. Это тоже планктонная личинка. Выглядит немножко жутковато. Образ жизни, честно говоря, у нее тоже жутковатый. А что делает глохидий? Ну, понятно, что с такой вот формой тела, похожей на пакмана, только наоборот, глохидий вот так вот клацает и плывет задом наперед. А, ну, находиться в толще воды они могут, но понятно, что особенно не поплаваешь. А им и не надо. Дело в том, что у глохидия есть, вот цифрой 3 здесь обозначена такая нить. Чувствуя проплывающую мимо рыбу, он цепляется этой нитью за нее, подтягивается, вгрызается в поверхность ее тела, и дальше год, два, в зависимости от вида, путешествует на теле рыбы, не причиняя ей на самом деле особого вреда. Вот здесь мы сталкиваемся с вопросом, насколько это паразитизм. Все-таки вроде бы паразитизм. Потому что он питается тканями рыбы. С другой стороны, он особого вреда-то рыбе никакого не причиняет. Ну, если, конечно, их несколько, а не огромное количество на рыбе сидит. Просто потом отваливается, оседает на дно и превращается во взрослого двустворчатого моллюска. Это все-таки паразитизм. Но видно, что на самом деле, вот на этом примере можно заметить, что между комменсализмом и паразитизмом далеко не всегда можно провести какую-то четкую границу. Ну и очень интересно, рыбы ответили. Есть такая рыба, Rhodeus siriceus горчак. Очень красивые рыбки, наверное, одни из в средней полосе России, наверное, одни из самых такого аквариумного вида рыбок. Особенно в брачный сезон у самцов ярко окрашиваются глаза, красным отливают такая сине-черная полоса вдоль тела, красно-оранжевеют плавники. А у самок появляется подвижный яйцеклад. Ну вот здесь самка ниже, и видно, что у нее из брюха торчит нечто. Это никакой не паразит. Это яйцеклад, который она вводит в мантийную полость. Напомню, у двустворчатых моллюсков большая часть пространства внутри раковины – это пустота, полость, мантийная полость она называется. Вводит в мантийную полость этот яйцеклад, откладывает туда икринки и уплывает. Вот это пример, ну, такого абсолютного комменсализма в том плане, что икринки не используют никакие ресурсы моллюска. Несмотря на то, что у него внутри фактически живут, они не повреждают его, они же округлые, мягкие, обволокнутые.

кишки, они просто выплывают. Выплывают из мантийной полости моллюска. И все. А вот так рыбы замечательно ответили крупным двустворчатым моллюскам пресноводным. И это вполне себе пример комменсализма. А другой вариант – паразитизм. Ну, про паразитизм мы много-много уже говорили. Я тут вообще останавливаться не буду, потому что про паразитизм у нас две отдельных больших встречи было. Ну, напомню, что бывают эндопаразиты, существа, обитающие внутри тела своего хозяина, как, например, паразитическая ракообразная саккулина, обитающая внутри крабов. Ну, вот напомню, на правой фотографии на брюшке краба находится такой бело-желтоватый вырост непонятной формы, а слева видно, что от этого выроста по всему телу краба расходятся вот такие, вернее, нароста, от этого нароста по всему телу краба расходятся вот такие выросты, вообще на грибницу похоже. На самом деле это паразитическая ракообразная эндопаразит, живет внутри тела своего хозяина. Эктопаразиты – это существа, которые тоже питаются телом своего хозяина, но не проникают внутрь. Ну, комар, например. Ну что ж, а теперь, когда мы поговорили про различные другие варианты симбиозов, давайте поговорим про тот вариант симбиоза, при котором оба организма получают пользу. Ну, понятно, паразитизм, один получает пользу, другой получает вред. Комменсализм, один получает пользу, другому абсолютно никак, совершенно. Но есть еще один вариант – мутуализм. Ой, я прошу прощения, слайд, на котором написано «мутуализм», я его, видимо, случайно выкинул при финальной редактуре. В общем, так вот, мы будем с вами, прошу прощения, мы будем с вами говорить сейчас про еще один вариант симбиоза, который называется мутуализм. Итак, мутуализм – это тип симбиоза, при котором оба организма получают пользу. Давайте попробуем найти его среди беспозвоночных животных. Первые, с кого мы начнем, те, с кого мы чаще всего начинаем, рассматривая какие-то отдельные аспекты беспозвоночных животных, это тип порифера – губки. Ну, позволю себе напомнить, что чаще всего неспециалисты сталкиваются с губками, с морскими губками, когда их продают уже в высушенном виде где-нибудь на Средиземноморском побережье, например. Но на самом деле губки являются, ну, фактически наиболее примитивной из крупных, наиболее примитивной группой животных. Это, видимо, самый примитивный тип животных из ныне существующих, повторюсь, из тех, кто включает в себя много видов, потому что там есть с малочисленными некоторыми типами есть вопросы, но мы сейчас не об этом. Напомню, как устроены губки. Ну, если мы посмотрим на пресноводных губок, например, а пресноводных губок тоже довольно много, то, честно говоря, вот она, живая пресноводная губка, бодяга. Бодяга – это еще одно ее название. Такое обиходное. Так вот, если мы посмотрим на пресноводных губок живых, то вообще возникает вопрос, а животные ли это? Ну, потому что они не шевелятся, им нечем шевелиться, у них нет мышечных клеток. Но это все-таки животные. Хотя, правда, есть губки, которые чуть-чуть могут шевелиться, ну да ладно. Тело губок, напомню, в самом простом варианте устроено как такой бочонок. Внутри полость, сверху отверстие, по бокам множество маленьких отверстий, через них туда засасывается жидкость, через эту полость она выталкивается. Засасывается с помощью биения огромного количества специальных клеточек со жгутиком, обернутым воротничком. Они называются хуаноциты. Вот здесь они под цифрой 5 указаны внутри. Они, соответственно, неустанно работают своими жгутиками и создают вот этот ток воды. Губки, соответственно, фильтраторы. Важная особенность губок, которую мы не раз уже упоминали, это то, что у них нет настоящих тканей, но есть много разных типов клеток. Снаружи

тело выстлано более плоскими так называемыми пинакоцитами, от греческого пинакос — доска, клетки, доски. Внутреннее пространство выстлано хуаноцитами, клетками со жгутиками и воротничками. Скелет губок образован переплетением таких игл, спикул, которые выделяются ползающими внутри тела губки и занимающими значительную часть их объема так называемыми амебоцитами. Да, ну, напомню также, что вот эти вот боковые отверстия маленькие, их тоже формируют отдельные специальные клетки, пороциты. Клетки-отверстия. Пороцит. Цитосклетка, пороотверстие. Так вот, амебоциты, наполняющие внутри тела губки, напомню, могут становиться различными другими типами клеток. Почему я так подробно про это рассказываю? Потому что получается, что тело губки, оно достаточно рыхлое. Настолько рыхлое, что те самые амебоциты, они свободно внутри ползают. И пространств между клеток там очень много. Сейчас, прошу прощения, вот так. Когда мы смотрим на пресноводных губок, мы видим, что они зеленые обычно. Есть небольшое число видов пресноводных губок, которые не имеют зеленой окраски. Но это некоторые пещерные губки, те губки, которые живут на значительных глубинах. Но абсолютное большинство пресноводных губок, они зеленые. И многие морские губки тоже, хотя есть, безусловно, в море глубоководные губки, которые зелеными быть никак не могут. Почему? Сейчас обсудим. Очень характерный зеленый цвет. Мы очень часто видим этот оттенок. Этот оттенок придает чему угодно хлорофилл. Ну, специальное вещество, которое участвует в таком замечательном процессе, как фотосинтез. Ну, позволю себе напомнить, что фотосинтез – это процесс, при котором организмы, способные к нему, могут, используя энергию света, создавать органические вещества из неорганических, более сложные, из более простых. Первые, кто приходит на ум, это, конечно же, представители царства растения, но на самом деле фотосинтезируют далеко не только растения. Но животные обычно не фотосинтезируют, вернее так, животные никакие исходно не фотосинтезируют, но иногда вступают в симбиоз с фотосинтезирующими организмами. Вот такой характерный цвет пресноводных губок объясняется тем, что прямо внутри их тела живет огромное количество маленьких одноклеточных фотосинтезирующих водорослей. Там целое сообщество этих водорослей. Интересно, что, судя по всему, ну, казалось бы, ну, наверное, это тогда комменсализм. Ну, губки пористые, большие пространства между клетками у них. Ну, просто, наверное, живут там водоросли и живут. Судя по всему, нет. До конца непонятны тонкости взаимоотношений между губками и их фотосинтезирующими симбионтами. Но, судя по всему, это все-таки мутуализм. Потому что в темноте губки чувствуют себя значительно хуже. И с этим как раз может быть в том числе связано то, что пресноводные губки при наступлении осени начинают погибать. Ну, они при этом не бесцельно погибают, они в их телах формируются специальные структуры, геммулы. Если про губок, опять же, по каким-то причинам вы не смотрели рассказ, то я подробно про это тоже отдельно рассказывал. Губки в неблагоприятных условиях, например, осенью, формируют геммулы, специальные структуры, обычно сферические или дисковидные, внутри которых находятся те самые амебоциты, и, собственно, которые опускаются на дно, и при наступлении благоприятных условий, ну, в случае с пресноводными губками весны, из них начинают формироваться из каждой геммулы новая губка. Но это понятно, почему происходит. Ведь зимой водоемы подо льдом, фотосинтезировать там далеко не так удобно. Темновато. Вот поэтому губки и разваливаются. Так что, повторюсь, мы до сих пор до конца не знаем,
тонкостей взаимодействия губок с их симбионтами мутуалистическими, но это, судя по всему, мутуализм. Но один из примеров существ, с которыми губки вступают в мутуалистический симбиоз, ну, например, такие замечательные, очень странные водоросли динофлагелляты из группы альвеолята. Это фотосинтезирующие динофлагелляты, одноклеточные организмы, не относящиеся, правда, по представлениям современной систематики к царству растений, но, тем не менее, подробно мы про них говорить не будем, потому что это совсем другая тема. Давайте перейдем к следующему типу – стрекающие. Напомню, что стрекающие могут выглядеть как медузы или как полипы. Многие стрекающие могут иметь в своем жизненном цикле чередование поколений медузоидного и полипоидного. Про чередование поколений мы тоже много уже говорили, когда у нас был разговор про жизненные циклы. Но напомню, что есть такой класс – коралловые полипы. Вот у него чередования поколений нет. Коралловые полипы всегда выглядят как полипы. То есть нечто, обращенное ртом наверх, вокруг рта щупальца. А коралловые полипы бывают колониальные, бывают одиночные. Многие из них выделяют известковый скелет, ну, собственно, формирующий то, что нормальный человек называет кораллом, когда видит. На самом деле, понятно, что здесь речь идет об известковом скелете коралла. Из одиночных коралловых полипов, ну, наверное, такие очень известные многим существа, как актинии, мягкотелые существа, которые могут даже своей подошвой отцепляться от камня, немножко перекувыркиваться в какое-то другое более удобное место и там прицепляться заново. С ними вступают в интересные отношения рыбы-клоуны. Насколько эти отношения мутуалистические, то есть взаимовыгодные, на самом деле вопрос. Ну, рыбы-клоуны, понятно, что они получают преимущество. Они обладают способностью быть нечувствительными к стрекающим клеткам актиний. Стрекающие клетки стрекающих, представители типа стрекающих, напомню, это как раз то самое грозное оружие, которое позволяет им держаться на плаву в эволюционном смысле этого слова на протяжении уже многих сотен миллионов лет. Но важно, что к стрекающим клеткам актиний рыбы-клоуны нечувствительны. Они в них прячутся от хищников. Вроде как они их чистят, но, честно говоря, актинии сами неплохо справляются. У них особых проблем нет, и застревать у них пищи особенно негде. Поэтому тут большой вопрос, это все-таки мутуализм или комменсализм. А вот другой пример симбиоза, он, судя по всему, все-таки мутуалистический. Это классический еще из, в общем, тоже 19 века известный замечательный пример про то, что раки-отшельники – такая группа ракообразных, которые обитают в пустых раковинах брюхоногих моллюсков, меняют их по мере того, как вырастают, они могут активно сажать на поверхность этих раковин, в которых живут актиний, прицеплять их туда и с ними ползать. Какое преимущество это, такие преимущества это дает раку-отшельнику? Очевидные. Актиния, как и абсолютное большинство стрекающих, обладает стрекательными клетками и может за себя постоять, и, соответственно, делает рака-отшельника значительно менее привлекательной пищей. Но, судя по всему, актиния тоже получает некоторые преимущества. Ну, во-первых, она улавливает ошметки, которые летят во все стороны при трапезе рака-отшельника. Ну и во-вторых, все-таки, когда ты прикрепленный организм, когда тебя еще и катают туда-сюда, больше вероятность, что ты кого-нибудь поймаешь. Поэтому это скорее все-таки мутуалистические взаимоотношения. Хотя на самом деле тоже здесь явно какая-то нечеткая граница. Вообще можно заметить, что между комменсализмом, паразитизмом и мутуализмом есть яркие примеры того, другого и третьего, но четких границ провести далеко не всегда получится.
Но есть очевидный мутуализм. Это симбиоз колониальных коралловых полипов. На самом деле не только колониальных, но у колониальных просто он значительно заметен. Образующих как раз замечательные коралловые рифы с фантастическим биоразнообразием, с очень интересными существами. Здесь, наверное, нужно ввести такой термин, как фотическая зона. Что такое фотическая зона? Фотическая зона – это океан, воды океана до той глубины, до которой проникает солнечный свет в достаточном количестве, чтобы осуществлялся фотосинтез. Именно там живут фотосинтезирующие организмы, и именно до такой глубины распространяются рифостроящие кораллы, которые образуют коралловые рифы. Почему? Потому что, как оказывается, абсолютное большинство рифостроящих кораллов может нормально существовать, только если внутри их тела живут такие замечательные водоросли одноклеточные, симбиодиниум. Это одноклеточные фотосинтезирующие водоросли. А кораллы предоставляют им удобную среду обитания. То есть их тела – это просто удобная среда обитания для симбиодиниума. Но при этом коралловые полипы получают огромные преимущества от этих взаимоотношений. Без них, как показывает практика, коралловые полипы, ну, большинство коралловых полипов, большинство коралловых полипов нормально развиваться не может. Сейчас есть очень большая проблема. Это то, что коралловые рифы массово гибнут в океане. Почему это происходит, с чем это связано, это отдельный большой вопрос. Но коралловые полипы играют очень важную роль на нашей планете. Ну, во-первых, они образуют среду обитания, коралловые рифы, в которых обитает фантастическое разнообразие живых существ. Если они исчезнут, исчезнут многие, если не большинство из этих существ. А нормальное существование коралловых рифов, коралловых полипов, которые строят коралловые рифы, возможно только в мутуалистическом симбиозе с водорослями симбиодиниум. Соответственно, если этим водорослям будет плохо, то и кораллам будет плохо. Именно поэтому разобраться в тонкостях их симбиотических отношений, в которых тоже не до конца все понятно, это очень важно. И это один из примеров симбиоза мутуалистического, который имеет поистине планетарное значение. Ну, давайте двинемся дальше. После этого мы, когда говорим про разные группы беспозвоночных, чаще всего переходим к типу плоские черви. Давайте к нему и перейдем. Напомню, что среди плоских червей есть такой плоских червей, есть такой замечательный класс турбилярия, ресничные черви. Это единственный их класс, представленный свободно живущими организмами. Два других класса, сосальщики и ленточные черви, трематоды и цистоды, они исключительно паразитические. Среди ресничных червей есть обитающие в пресных водах, на суше, в морях. Плоские черви, в отличие от более примитивно организованных стрекающих, о которых мы до этого говорили, у них уже есть настоящие системы органов, хорошо развитые, так далее, и так далее. Большая часть пространства внутри тела, правда, заполнена у них такой тканью из крупных, неправильной формы рыхлых клеток. Эта ткань называется паренхима. То есть все пространство пустое между органами, между другими какими-то тканями, клетками, заполнено просто рыхло расположенными клетками, они образуют паренхиму. Но я все это сказал не для того, чтобы сейчас рассмотреть примеры симбиоза у типа плоские черви. Я это рассказал для того, чтобы подвести разговор к другому типу, о котором мы ни разу в наших разговорах пока не упоминали. Это тип ксеноцеломорфа. Существа, которые внешне похожи на плоских червей.
Долгое время их относили к плоским червям, сейчас ксеноцеломорфа – это очень хороший отдельный тип. Более того, судя по всему, очень примитивен по отношению к прочим билатерально-симметричным, то есть двусторонне-симметричным животным, животным, тело которых разделяется на две зеркально отраженные друг относительно друга половинки. Ну, еще иногда их называют бескишечные турбилярии, ну, немножко к типу к этому не очень удобно применять это название. Давайте назовем их ксеноцеломорфы и скажем, что это похожие на плоских червей существа, которые к плоским червям не относятся. Но по строению они на них похожи, действительно, тоже паренхима. Вот эта рыхлая ткань из крупных клеток занимает большую часть тела. Среди них есть удивительное существо. В некоторых регионах на побережье Атлантического океана, в приливно-отливной зоне, на литорале, можно видеть массовое скопление вот таких червячков. Тоже очень узнающийся цвет, не правда ли? Характерный зеленый цвет хлорофилла именно. Вещества, которые участвуют, собственно говоря, в прохождении реакции фотосинтеза. И выползают они на освещенные участки, потому что происходит фотосинтез прямо внутри их тел. А эти существа называются симсагдифером, раскофенсис. Симсагитифера – это действительно странные червячки. А прямо внутри их тела, между клеток паренхимы, расположены водоросли рода тетраселмис. А тетраселмис у них в целом нормальные, свободно живущие водоросли. У них есть 4 жгутика, которыми они машут. Но попадая внутрь тела вот этого вот червя, симсагитиферы, с ними происходит удивительное. И вообще сам по себе жизненный цикл этого плоского червя, он довольно странный. Взрослые черви внутри своего тела содержат огромное количество водорослей рода тетраселмис. Маленькие, только что вылупившиеся из яиц червячки, вот он внизу изображен, у них тетраселмисов внутри тела нет. Они их поедают активно, эти водоросли, но не переваривают. А вот что они с ними делают, тоже до сих пор не очень понятно. Но тем не менее, после поедания тетраселмисы, водоросли, оказываются у них в паренхиме, начинают активно размножаться там. То есть у них в теле размножаются водоросли. При этом они теряют жгутики, теряют свою оболочку. Водоросли, я имею в виду. То есть если мы вытащим тетраселмиса из паренхимы вот этого червя, то он будет довольно сильно не похож на точно такой же тетраселмис, свободно живущий. Почему и как это происходит, не очень понятно, но тем не менее. И фактически тетраселмисы просто превращаются в обязательный компонент их тел. Это мутуализм. Тетраселмисы получают защиту, потому что понятно, когда ты маленький одноклеточный, ну, как известно, жизнь маленького существа полна опасностей, а здесь тебе создают постоянную среду обитания, да и плюсы еще тебя активно выводят прогуляться туда, где сейчас куда сейчас светит солнце. Это же очень удобно. А черви, симсагитиферы, получают питательные вещества, которые синтезируют тетраселмисы. Вот такой вот замечательный мутуализм. Ой, я прошу прощения, я, видимо, предпоследнюю версию презентации просто запустил, где... Ладно, прошу прощения. Так вот, туда сейчас торчал. Так вот, следующий тип, про который мы будем говорить, рассматривая примеры мутуалистического симбиоза, это тип моллюски. И опять мы поговорим про класс бивальвия, двустворчатые.
И сразу перейдем к самым большим двустворчатым моллюскам – тридактам. Ну, как и у всех двустворчатых моллюсков, у тридактн значительная часть, понятно, это морские обитатели, значительная часть объема внутри раковины занята мантийной полостью, но помимо этого, если мы посмотрим на живую тридактну, мы увидим, что края ее мантии, ну, поверхности тела, выделяющей раковину, они очень сильно как будто вывернуты наружу. Тридактна – это нормальный двустворчатый моллюск, который питается с помощью фильтрации. То есть она прогоняет через себя воду, выбирает из нее питательные частицы, переваривает их. Но помимо этого, у нее внутри тела, в самых разных частях, живет огромное количество того же самого симбиодениума, как и у коралловых полипов. Не только его, правда, но и у коралловых полипов не только он встречается, но часто встречается он. То есть, фактически, получается, что помимо всего прочего, тридактны еще за счет симбиодениума фотосинтезируют. А как происходит процесс получения питательных веществ тридактны от симбиодениума, это вопрос. То есть, там тоже не до конца все понятно, но она точно их получает. Тоже замечательный пример мутуалистического симбиоза. И теперь давайте перейдем к еще одному классу – гастроподу, брюхоногие. Ну, здесь, казалось бы, уж, ну, тут-то о каких симбиозах может идти речь? Улитки и улитки. Ну, позволю себе напомнить, что к брюхоногим моллюскам также относятся несколько далеко отстоящих эволюционно друг от друга групп моллюсков, которые независимо в процессе эволюции свою раковину утратили. И на улиток нормальных не очень-то похоже. Ну, например, наземные слизни. Вполне себе. Или морские, такая группа морских моллюсков, как голожаберные моллюски. А голожаберные моллюски, грубо говоря, это те же самые слизни, только яркие, красивые, живущие в море, хотя непосредственными родственниками они не являются. У них независимо произошла утрата раковины, закрученной по спирали, и возвращение, соответственно, к билатерально-симметричному телу. Но интересно вот что. Есть голожаберные моллюски, которые делают, ну, что-то совершенно немыслимое с точки зрения животных. До этого мы с вами видели примеры того, на примере губок, на примере коралловых полипов, на примере ксеноцеломорф, на примере двустворчатых моллюсков. Когда внутри тела животного живут водоросли, фотосинтезируют и, соответственно, дополнительно как-то снабжают это животное питательными веществами, а сами получают удобную среду обитания. Но они при этом там живут. Хотя, вот про ксеноцеломорф, когда мы говорили, помните, я сказал, что попадая внутрь, они там активно размножаются, но очень сильно изменяются, утрачивают жгутики, утрачивают свою оболочку, но совсем другое делают. Совсем другое делают голожаберные моллюски. Это реально существующий организм. Кастасиелла курашимы, она, правда, так выглядит. Ее тело покрыто, как и у многих голожаберных моллюсков, такими специальными выростами. Но у нее эти выросты, опять же, характерного такого хлорофильно-зеленого цвета. Хочется по аналогии сказать, ну, наверное, там тоже живут водоросли. Не совсем. Она питается водорослями самыми разными. Она их переваривает, убивает. Причем питается она обычно многоклеточными водорослями, не одноклеточными. То есть она ползает, как нормальный моллюск, брюхоногий их соскребает. Но переваривает она их не полностью. В клетках фотосинтезирующих организмов, ну, разумеется, если мы говорим про эукариотических существ, организмов, генетический материал которых упакован в ядро, есть специальные органоиды, специальные структуры, которые носят название хлоропласты. Хлоропласты – это специальные структуры внутри эукариотических клеток. Ну, собственно, эукариоты – это все, кроме бактерий и архей.
внутри эукариотических клеток, где и происходит фотосинтез. Так вот, Костосиелла переваривает водоросли, которыми питается, но не переваривает их хлоропласты. Она сохраняет их и транспортирует внутри своего организма вот в эти выросты. Такой тип взаимоотношений называется клептопластия. Подразумевается, что она фактически ворует чужие пластиды. Пластиды – это тип органоидов, к которым в том числе относятся хлоропласты. Она переваривает своих жертв, но сохраняет их хлоропласты, которые продолжают работать в ее теле. Казалось бы, ну, наверное, это просто поедание, как бы с неполным перевариванием. Почему мы рассматриваем это в примере, в качестве примера мутуализма? Позволю себе напомнить, что сами по себе хлоропласты, структуры в клетках эукариотических организмов, обеспечивающие фотосинтез, в древности, ну, примерно там 1,5-2 миллиарда лет назад, появились в результате, ну, скорее 1,5 миллиарда, да. Это митохондрии, скорее ближе к 2 миллиардам. Появились в результате эндосимбиоза. То есть предки хлоропластов – это были бактерии, цианобактерии, те, кого раньше называли сине-зеленые водоросли, которые, попав в клетки эукариотических организмов, как мы считаем, одноклеточных, стали там продолжать фотосинтезировать и через некоторое время утратили самостоятельность совсем. То есть, если мы хлоропласт из клетки вытащим, растение, например, он сам размножаться не сможет, хотя его предки были бактериями, очень давние, правда. У хлоропластов есть собственная кольцевая молекула ДНК, они сами обеспечивают себе там часть белков, из которых состоят. К чему я все это рассказываю? К тому, что когда обнаружили у таких моллюсков, как Костосиелла, или такого моллюска, как Элизия хлоротика, он вообще на лист похож внешне. Удобная форма, чтобы фотосинтезировать. Когда увидели у них хлоропласты в теле, сначала подумали, ну и что, ну да, ну как вернее, ну и что, конечно, удивительно, но не совсем удивительно. Ну, поедает он водоросли. Каким-то образом умудряется не переваривать хлоропласты, сохранять их в своем теле. Они некоторое время работают, затем должны бы быстро довольно разрушаться, но поедает же он водоросли постоянно, поэтому постоянно пополняет свое тело хлоропластами. Оказалось, что все значительно удивительнее. Хлоропласты в теле этих моллюсков чувствуют себя нормально. Они там нормально функционируют. Более того, когда детально стали разбираться, оказалось, что в геноме, в наборе генов вот этого моллюска Элизия, есть гены, которые отвечают за нормальное обеспечение работы хлоропластов в их теле. То есть получается, что да, хлоропласты-то он получает извне, но дальше прекрасно обеспечивает их существование. Поэтому здесь мы имеем совершенно какой-то запредельно удивительный пример, что хлоропласты – это потомки древних цианобактерий, вступивших в симбиоз, утративших самостоятельность, обеспечивающие эукариотическим организмом способность к фотосинтезу, а такие моллюски, как Элизия, похищают эти хлоропласты, обеспечивают им идеальные условия и существуют с ними, то есть они фактически в мутуалистические отношения вступают не с каким-то организмом, а с его частью, да, но тем не менее. А насколько хлоропласты внутри них могут воспроизводиться, а внутри как бы эукариот, в которых они нормально есть по умолчанию, они воспроизводятся сами. Здесь вопрос, тут опять же далеко не до конца все понятно. Но это интересный пример того, как можно, получая, как бы позаимствовав некоторую часть клетки другого существа, обеспечивать ей совершенно нормальные варианты существования.
у себя в организме. Таким образом, вот сегодня пробежавшись по таким вариантам симбиоза мутуалистического, мы увидели интересное. Оказывается, среди животных есть существа, которые питаются с помощью фотосинтеза, которые не могут жить без фотосинтеза. Они могут как использовать фотосинтезирующих существ каких-то, обеспечивая им оптимальные условия, причем иногда, как в случае с ксеносоморфами, эти существа значительно изменяются во внешнем виде, когда переселяются внутрь животного. Так и воровать просто хлоропласты, фотосинтезирующие органоиды у тех животных, у тех существ, не животных, конечно же, у тех существ, у которых они есть. Но вот тут справа как раз изображена Элизия, питающаяся на водоросли в ашерии многоклеточной, у которой она часто как раз свои ее хлоропласты заимствуют. Ну что ж, на этом тогда, наверное, с вот таким причудливым мутуалистическими взаимодействиями мы закончим. В следующий раз, я думаю, мы тогда поговорим про... Я думал просто это все в один рассказ, потом понял, что про вот такой вариант мутуализма получается слишком много, поэтому в следующий раз мы будем говорить про мутуалистические взаимоотношения у более сложно организованных организмов. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Коралл тоже животное? Да, коралл тоже животное. Гриб не животное. Говорят, внутри человека 3 килограмма бактерий. Это мутуализм? Да, это вполне себе мутуализм. Но, правда, вообще в нашем организме количество клеток бактерий не по весу, а по числу клеток, они просто меньше, чем наши клетки, количество клеток бактерий несколько больше, чем количество собственных клеток нашего тела. Поэтому каких только бактерий в нас не живет. И в каких только взаимоотношениях мы с ними не находимся, но да, безусловно, в нашем кишечнике живет довольно много, действительно, там в районе 2-2,5 килограммов у взрослого человека может быть, бактерий, с которыми мы находимся в мутуалистических взаимоотношениях. То есть мы обеспечиваем удобную среду обитания, снабжаем питательными веществами, а они помогают нам переваривать и синтезировать некоторые вещества. К какому классу относятся клопы? Ну, это все-таки немножко не по теме. Клопы относятся к классу насекомые. Про насекомых кровососов можно отдельно. Так, ученые разводят для экспериментов морских слизней в аквариуме. Если да, то насколько это сложно? Вообще в аквариуме для экспериментов много кого разводят. И вот понятное дело, что если мы говорим об изучении таких странных взаимоотношений, как вот у ксеноцеломорф, о которых я говорил, червяков, в которых, похожих на плоских червей, в которых живет водоросль Тетраселмис, или о моллюсков, которые заимствуют у своих жертв хлоропласты. Понятно, что качественно изучать это можно только в аквариуме, ставя различные эксперименты и так далее. Насколько это сложно? Это не очень сложно. Это все существа, которые живут не на больших глубинах, ну, потому что, понятно, на большой глубине фотосинтезировать-то не получится. А на самом деле разводить, ну, поддерживать условия в аквариуме, подходящие для обитания организмов вот, прибрежной зоны где-то, это возможно. Ну, то есть это сложнее, чем пресноводный аквариум. Но вполне себе возможно, особенно если это происходит на биологической станции, которая находится непосредственно на берегу моря, когда нет проблем с нормальной пресной водой, когда нет проблем с нормальной морской водой, то тут, в общем, никаких сложностей нету. В водах Сибири известны случаи мутуализма. Конечно же, мутуализм где только не встречается. Какими друзьями можно обзавестись, купаясь в водоеме, и как этого избежать? Про это я рассказывал, у нас отдельный большой был рассказ про паразитизм,
Я там как раз подробно рассказывал, в том числе про тех, кто может и в каких водоемах стать симбионтом в плане, разумеется, в ключе паразитизма человека. Так что можно просто посмотреть, там довольно большая тема. Так. Ну что, пока новых вопросов пока не вижу. Новых вопросов пока не вижу. Ну что ж, как всегда, я с большой радостью отвечу на все вопросы, которые будут заданы в комментариях под видео. Тогда... А, вот я пропустил вопрос. Митохондрии – это как хлоропласты? Ну, и митохондрии, и хлоропласты произошли в результате эндосимбиоза. Митохондрии несколько раньше, хлоропласты чуть позже. То есть и те являются потомками бактерий, которые стали обитать внутри клеток, собственно, эукариотических организмов. И у тех, и у других есть собственная кольцевая молекула ДНК. Мутуалин спонтанен или есть такая программа в природе? Ну, вообще, поскольку мутуализм возникает в самых разных группах организмов, это означает, что в некоторых случаях он действительно выгоден. Эволюция, как процесс, она же движется не из точки А в точку Б по какому-то плану заранее намеченному. Она движется просто в направлении выгоды для конкретной группы существ. Поэтому, ну, понятно, например, что те же самые губки пресноводные, они просто пористые, и они являются удобным местом для того, чтобы на их поверхности развивались различные водоросли. А потом оказалось, что водорослям удобно еще жить и внутри губки. А потом оказалось, что губкам тоже может быть от этого некоторая польза. Ну, примерно вот так. Так. Ну что ж. Тогда всем большое спасибо за внимание. Если будут еще какие-то вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу в комментариях. Спасибо. До свидания.

Доброе утро. Я сотрудник Института проблем экологии и эволюции Академии наук России. И я сегодня по приглашению Дарвиновского музея включился в этот формат утреннего отбора и расскажу вам про наши работы, связанные с гигантской или исполинской китайской саламандрой. И вот тот звук, который вас разбудил, это как раз звук исполинской китайской саламандры, который мы записали в августе 2016 года на ферме по искусственному разведению этих саламандр. Вот за моей спиной скелет японской исполинской саламандры, но она тут не самая большая, они бывают больше. Так вот, те исполинские китайские саламандры, которые вот на этом нерестилище, но они раза в два побольше. И интересовал нас, в общем-то, не звук. Нас интересовали электрические импульсы этих животных, и это связано с проблемой, которой мы занимаемся, проблема восстановления эволюционной истории электрических рыб или головоломка Дарвина. Как-то больше 2 лет назад на YouTube-канале Дарвиновского музея я про эту проблему что-то рассказывал, можно как-нибудь продолжить этот разговор. Нерестовое хозяйство выглядит вот таким вот образом, и по вот этим зеленым газончикам, которые между каналами, лучше не ходить, потому что не потому что траву жалко, потому что можно провалиться под ними такие норки, где вот прячутся днем эти самые китайские саламандры, а вечером они выходят в этот канал погулять из норки в норку. И в нерестовый период они в этих норках нерестятся, откладывают икру и так далее. Первый раз исполинскую китайскую саламандру я увидел в провинции Хунань. Нас привезли на вот эту ферму по разведению исполинской китайской саламандры и показали вот в туннеле, который выбит у подножья горы в отдельных таких бетонных боксах, мимо которых течет подземная река, у которой зимой и летом примерно одна и та же температура, около 18 градусов, вот содержатся по одной эти исполинские саламандры. И вот живут они в основном в воде. В природе они живут в пещерах, в темноте. И я подумал, уж не наши ли это клиенты? Чего бы им не пользоваться электричеством в их жизни? Я знал, что у хвостатых амфибий, в принципе, обнаружена электрорецепция. И при первой же возможности, как только оказался доступ к интернету, я полез в интернет посмотреть, работали ли непосредственно на исполинских китайских саламандрах. Оказалось, что да, работали морфологи. Физиологических и поведенческих работ не было, но морфологи нашли, что там, да, есть рецепторы, похожие на ампулярные электрорецепторы. И стало интересно, а может быть, это действительно какая-нибудь все-таки слабоэлектрическое животное, потому что всегда вызывало недоумение, почему электрическими бывают только рыбы. Ну, нету в них чего-то такого принципиально отличающего их от амфибий. И в составе вот тогда той группы, которая была в провинции Хунань, был наш китайский друг, профессор Харбинского инженерного университета Сюэ Вэй. Я говорю: «Вэй, а хорошо бы проверить эту саламандру, не является ли она электрической, не генерирует ли она электрические разряды». Ему эта идея понравилась, и спустя пару месяцев он написал, что он решил организационные и финансовые проблемы, и он готов пригласить нас в Китай, причем я могу позвать еще кого-нибудь. И я позвал нашего коллегу, ведущего специалиста по электрическим рыбам, Владимира Давыдовича Барона. К самой идее съездить в Китай он отнесся крайне позитивно, а к гипотезе о том, что саламандра может оказаться электрической, с нескрываемой такой иронией. Ну, вот мы прилетели в Харбин, оттуда в Сиань, оттуда на машине в уезд, который называется Луянь, что-то такого типа, если я правильно выговариваю. И там, в горах, вот нам показали эти искусственные нерестилища. Дальше мы переехали в город Хаджонг, где было такое место, где вот этих искусственных маленьких саламандр доращивают до товарного размера. Там были, значит, саламандры этого года, двухлетки, трехлетки, дали нам возможность разместить аппаратуру. И вот на этих трехлетних саламандрах к концу дня, вот когда уже казалось, что нет, не подтвердилось, вот мы начали регистрировать эти электрические разряды и зарегистрировали их какое-то достаточное количество. И оказалось, что да, все-таки вот эта гипотеза
ну, оказалась правильной. И позже мы втроем, значит, с Сеевой и бароном я, мы опубликовали в докладах Академии наук статью про разряды у исполинской китайской саламандры. И, ну, доклады Академии наук – это по своему статусу такой журнал, который как бы для фиксации приоритета. То есть это предварительное такое как бы заявление, что вот мы, у нас была такая гипотеза, похоже, что она подтверждается, мы забили флажок, мы обозначили полянку, а дальше эту полянку нужно обживать, дальше вот на вопрос, что мы уже доказали, что саламандра электрическое животное, нет, не доказали, это как бы начало пути. Но мы включили саламандру в список кандидатов вот в этот элитный клуб электрических рыб. Ну, надо сказать, во-первых, что все электрические рыбы, даже те, которые нам сейчас кажутся, ну, бесспорно электрические, какие-то могли быть сомнения, проходили через стадию, когда были авторитетные специалисты, которые категорически возражали против того, чтобы их признать электрическими. И только там на основе проведенных экспериментов или каких-то теоретических вещей, ну, чаще экспериментов, удавалось снимать эти вопросы, удавалось снимать эти возражения, так что рыб включали в список электрических. И вот перед саламандрой не так много кандидатов в этот список. Это некоторые слабоэлектрические самы, вот которых мы считаем слабоэлектрическими, это полипторусы и протопторусы. И вот разряды гигантской китайской саламандры, они очень похожи на разряды, которые мы регистрируем от протопторусов. Ну и дальше очевидно, что есть множество вопросов, и первый вопрос, который, безусловно, будет много раз задан с такой ехидной интонацией, а почему вы так уверены, что это действительно специфические, специализированные разряды, а не артефакт? Ну, дернулась саламандра, там мышцы сократились, всегда мышечное сокращение сопровождается электрическими разрядиками, для этого есть специальный термин – электромиограмма. Ну, почему вы считаете, что это не миограмма? Вы уверены? Вот да, мы уверены. После этого было еще две экспедиции у нас. Вот на, если в первой экспедиции мы работали на молоде, то во второй и в третьей мы работали на взрослых особях, вот непосредственно на нерестилище. И, скажем, у нас был такой эксперимент. Мы размещали пластиковый такой короб в ручье, где живут эти саламандры, помещали внутрь короба на дно электродную решетку, с которой регистрировали электрические потенциалы, сверху помещали саламандру, это все было в воде, сверху еще видеокамеру, и дальше делали то, что называется механическая стимуляция. Ну, правда, саламандра все время норовила из этого короба вылезти, но время от времени она успокаивалась, и вот когда она была неподвижна, ее палочкой щекотили, это очень хорошо получалось у участника экспедиции профессора Александра Аванесовича Косумяна, вот, и мы наблюдали все четыре типа реакции, то есть, когда щекочет, она никак не реагирует, когда щекочет, она вздрагивает и не дает разряда, когда щекочет, она и вздрагивает, и отплывает, и дает разряды, и, наконец, когда она совершенно остается неподвижна, но при этом дает разряды. И вот то, что неподвижная особь дает электрические разряды, это хороший аргумент в пользу того, чтобы ее там, в конце концов, может быть, и включить в список электрических животных. Потому что одной из главных отличительных особенностей электрогенераторной ткани, специализированной от мышечной, является вот утрата вот этой сократительной функции. Там вот этот сократительный аппарат как-то уже внутри нее после трансформации исчез. Ну, к сожалению, нам не удалось выполнить те две задачи, которые мы себе ставили, ну, ту главную задачу, которую мы себе ставили в этих двух экспедициях, это посмотреть, что делается с электричеством у этих саламандр во время спаривания. То есть там во время спаривания самец охватывает самку, вот рыба вступает, вот эти саламандры вступают в амплексус, и вот сопровождается ли этот амплексус электрическими разрядами. Это нам было интересно в связи с тем, что вот для клариевых самов мы установили, что в такой ситуации спаривание сопровождается специальной пачкой электрических разрядов.
Теперь я бы хотел несколько слов сказать про соотношение работы в экспедициях, работы между экспедициями. Ну, со времен Дарвина вот все исследования, связанные с эволюционными делами, они, как правило, очень сильно завязаны на экспедицию. И понятно почему. Вот нас интересует эволюционная история электрических рыб, и мало шансов, что нам поможет палеонтология. Ну, вряд ли кто-то найдет какие-то останки электрического органа древнего предка, скажем, сильно электрического сама. Да и нашел бы, а что с ним делать. Нас интересует не только структура, нас интересуют механизмы, нас интересуют функции. И поэтому вот подход Дарвина состоит в том, что можно заменить историю географии и биоразнообразием. Что, а давайте посмотрим разных родственников, близких и дальних этого электрического сама, а вдруг у них есть что-то, что можно предположить аналогично вот этим промежуточным формам становления его эволюции. И поэтому, чем больше мы знаем вот этих животных с какими-то необычными проявлениями электричества, тем более детальную можно построить цельную картину. Поэтому работы наши проводились на разных электрических рыбах и, соответственно, в разных регионах, там, где они обитают. Скажем, ромботелых скатов исследовали на Черном море и на Баренцевом море, звездочетов на Черном море во Вьетнаме, слабоэлектрических самов в Эфиопии. Вот пока есть только один вид пресноводных рыб, от которого мы зарегистрировали электрические разряды, это амурский сом, по названию понятно, где он обитает. Эксперименты мы проводили на озере Ханка. Исследования вот эти по участию электрических разрядов в нерестовом поведении кларисов-собов мы проводили во Вьетнаме. Сейчас нас очень сильно интересует Китай, не только саламандры, но и рыбы. И, казалось бы, вот вся работа, она всегда сопряжена именно с экспедициями, и там получаются новые научные результаты. И что делается между экспедициями, вот, на мой взгляд, мне кажется, что в той области, которой я занимаюсь, в электроэкологии, это очень важный и очень ключевой вопрос, потому что между экспедициями делаются научные инструменты. Вот чем изучать электрических рыб? И этот вопрос очень острый. Дело в том, что ключевые вопросы – это всегда для чего это надо. А чтобы выяснить, для чего это надо, нужно проводить поведенческие эксперименты. И большинство поведенческих экспериментов строится на том, что мы используем свои природные органы чувств. Мы видим, мы слышим, и мы аппроксимируем то, что мы видим, то, что мы слышим, на тех животных, которые мы их исследуем. И значимость тоже, мы, как бы свою оценку значимости мы аппроксимируем на этих животных. Вот мы лишены от природы электрического органа, он нам не нужен. Мы считаем, что мы не испытываем никаких неудобств, у нас нет электрического органа. И мы, соответственно, думаем, ну и животным он не особо нужен. Мы лишены от природы электрорецепции, ну и животным, а зачем им электрорецепция? И когда мы изучаем электрических рыб, то вот большинство экспериментов построено на том, что опускаются два больших электрода в воду, они через усилитель подаются, в старое время на осциллограф, в новое время через ОЦП на компьютер, это тоже осциллограф, только по-другому устроенный. И смотрим на эти осциллограммки и считаем, что мы по ним поймем, для чего вот эти разные электрические вещи рыбам. А у них есть природная сенсорная система, у них есть электрорецепция. Это очень богатая природная система. Скажем, у нильского слоника, допустим, на теле около 10 тысяч электрорецепторов трех функциональных типов. И он строит такие трехмерные электродинамические образы того, что происходит вокруг него. И он различает там гемокостные и амические стимулы. То есть это богатое восприятие. А вот то, что мы меряем, это все равно, что оценивать возможности зрения с помощью фототурникетов метрополитена. То есть если бы у людей, которые занимаются электроэкологией, был искусственный электрический глаз, была какая-то системка, которая позволяет видеть картинки полей вокруг рыб, то, что происходит в аквариуме или то, что происходит в природе, то, конечно, наше представление о роли электрических полей в жизни всех этих водных животных, они бы
гораздо большей степени возросли. И вот сейчас мы заняты главным образом вот созданием такого рода электрического глаза. Ну, можно, в принципе, как-нибудь рассказать о том, что делается в этом плане за рубежом. Но на самом деле такой аппаратуры пока нету. И вот это очень сильно сдерживает прогресс в области электроэкологии. Ну и я хотел бы еще вернуться к исполинской китайской Саламандре, к провинции Шэньси, и рассказать историю, что там с ними происходило. В 2015 году вышла работа английских и китайских исследователей, там большой коллектив авторов, очень ясно написанная работа, она доступна для скачивания. Я могу в комментариях к ролику дать ссылку на эту работу. И там рассказана история, как все, вот, что делалось с исполинской китайской саламандрой в провинции Шэньси, вот, как бы, Шэньси, вот, как бы, за последние...

0: У нее какие-то то ли ритуальные свойства, то ли какие-то очень полезные для здоровья свойства. То есть это ценная такая, ценные объекты, и они стали саламандру покупать. Покупали они ее сначала задешево, там меньше юаня килограмм, и этих саламандр в горах было как лягушек в лесу. А потом к этому делу подключились власти, взяли под свой контроль и покупку, и сбыт. И взяли не для того, чтобы защитить саламандру, а наоборот, повысим добычу, повысим сбыт, обеспечим страну саламандровым мясом. И вот местные жители провинции, они жаловались нам, что когда ловили саламандру, применяли какие-то потравы и потравили мало того, что всю саламандру, так еще всю рыбу в реках. И я думал, что это какие-то браконьеры, оказалось, что нет, это были инструкции со стороны властей, что давали какие-то специальные химикаты, чтобы саламандры были в таком полуобморочном состоянии. И их можно было вот такими полуживыми доставить от места отлова к месту конечного сбыта. И понятно, что очень быстро саламандра не стала от слова вообще. И тогда стало выгодно ее искусственно выращивать. И в 1994-1995 годах начали появляться первые фермы по искусственному выращиванию саламандры. Их становилось все больше и больше. Вот в этой статье есть такая табличка, в которой указано как год получения лицензии, объем вложенных инвестиций, численность персонала, численность особей производителей и сколько выращивалось саламандры. И видно, что вот этот бизнес рос просто вот так вот экспоненциально. Особенно вспышка там 2004-2005-2006 год, когда в три раза увеличилось количество ферм, и это понятно почему. Вот саламандра достигает половой зрелости где-то в 5-6 лет, а производитель это ну, лет 10. Как раз с 1994 по 2004 вот эти искусственные инкубаторские саламандры доросли уже до такого возраста, до такого размера, что их можно было вовлекать вот в эти производители. И ажиотаж вокруг этой саламандры был довольно большой, но считалось очень такое ценное животное, очень редкое. И, скажем, когда мы были в провинции Хунань, там мы устроили банкет, и нас угощали саламандрой, сказали, что килограмм саламандры стоит 20 тысяч юаней.
1: Стоит она, стоит, да никто ж ее не покупает.
0: Учитывая, что юань – это 10 рублей, 200 тысяч рублей килограмм. Ну, я решил, что уж сильно прибрали. Но вот в этой статье указано, что цены на саламандру там, 4-летнюю, это примерно такая, как нас угощали, это примерно 1500-2000 юаней за штуку, и штука там меньше килограмма. Это тоже 15-20 тысяч рублей, не сказать, чтобы мало. Причем это северная провинция, где традиционно к саламандре относились с пренебрежением, а Хунань сильно южнее, то есть там цены могли быть и заметно выше. То есть не так уж и наврали. Но потом вот в этой статье говорится, что вот этот бизнес, он носит характер пирамиды, и он экономически нестабилен. То есть стали ориентироваться не на то, чтобы продать саламандру конечному какому-то потребителю в рестораны, а на то, чтобы продать соседу, чтобы он организовал фирму. Тот продает соседу, чтобы тот организовал фирму. И было понятно, что это вот-вот лопнет. И статья вот эта 2015 года, а в 2017 году мы увидели, что действительно этот бизнес резко обвалился, а объем его был очень высокий, то есть в некоторых уездах в этот бизнес было вовлечено до 70% населения, и он составлял такую заметную долю от общего бюджета провинции Шэньси, а это серьезная провинция, то есть столица провинции Шэньси – это Сиань, древняя столица Китая, вот там рядом как раз эта терракотовая армия, то есть очень большие объемы. И вот это все рухнуло, и то, что все это рухнуло, это может быть очень хорошо для природной популяции. Потому что исходно предполагалось, что ну вот, природную популяцию сильно очень изничтожили. И власти полагали, что ее можно восстановить за счет вот этого вот бизнеса, что будут выпускать культивируемых саламандр на волю, и они восстановят эту численность. Но И там даже, когда предоставляли лицензию, одним из условий было, что 13% выращиваем.

0: любимых особей выпускается на волю. Но при этом не было предусмотрено ни внутреннего, ни внешнего контроля. То есть, какую соломату выпускают, больную, убогую или там здоровую, и что с ней будет, не отловят ли ее через 100 метров после, от того места, где ее выпустили. Кроме того, вот эти хозяйства из-за плотной посадки там стали гулять болезни, которые характерны для вот, искусственного воспроизведения, и вот эти болезни шли в природу. Ну и сточные воды с этих ферм по выращиванию, их сливали в естественные водоемы, что тоже, конечно, загрязняло среду. И то, что вот этот вот весь бизнес рухнул, это вот я говорю, что это хорошо, потому что если снова восстановится такое безразличие людей к саламандре, если снова они будут думать о том, что на, эта свинья не ест, то природа свое возьмет, естественный отбор там справится и с болезнью, с болячками, и с родами, и как-то популяция восстановится. Ну и последнее, что я хочу сказать по поводу того звука, вот, который вас разбудил, вот, который мы записали. Этот звук мы записали в воде с помощью гидрофона. Ушами на воздухе его не слышно. Но одно из названий саламандры – это вава-ю, что в переводе означает «рыба-ребенок». И это название взялось из-за того, что когда саламандру ловят, она издает такое похожее, что-то похожее на детский крик. Вот мы сами этот крик не слышали, но мы сами не пытались саламандру ловить. Это такое кусачее животное, сильно кусачее. Главное, когда она кусает, она еще проворачивается, так что ей скусить палец – это секундное дело. Вот. Но раз это говорят, то, значит, скорее всего, кто-то этот звук, может быть, уже записал, скажем, на мобильный телефон и выложил в интернет. Так что не удивляйтесь, если в какой-то другой передаче утреннего отбора вас разбудит крик, похожий на плач ребенка, а потом вам скажут, что это был крик исполинской китайской саламандры. Всем приятного дня. Будем надеяться, что такие замечательные, экзотичные, очень интересные животные, как китайская саламандра, вот, возродятся, и не только они. А зачем всем приятного дня, если мы сейчас пойдем смотреть чучело? Спасибо. Вот она ваша. Саламандра. А, да, вот она. Но вот эта взрослая, поскольку она японская, она меньше китайской, ей, наверное, лет 10. То есть вот китайская такая была бы лет 7.
1: Это та же самая саламандра, скелет, который находится в экспозиции.
0: Спасибо.
2: Не знаю, папа, ты держал саламандру?
0: Да, конечно.
2: Ну, отличается эта саламандра?
0: Не знаю, это, ну, как бы, та такая, немножко, у нее слизь, и эта слизь, она очень целебная. Вообще, я боюсь, что снова саламандры войдут в моду из-за того, что обнаружится, что они для фармакологии очень даже, вот. То есть в интересах саламандры, чтобы ее считали бесполезной, вот эта свинья не ест, а если снова найдут применение, то это, конечно, опять будет повод для того, чтобы ее стало меньше. Лекарства из саламандры, они для омоложения кожи, вообще для омоложения, а местные говорят, не-не-не, ничего не знаем. Чего я не знаю, это в какой степени у них это, регенерация.
1: Регенерация, да.
0: Потому что, когда саламандрята вот такие маленькие, они очень кусачие, и они у друга эти лапки откусывают только так. И, по-моему, я видел, что вот саламандра, вот все лапки нормальные, а одна такая вот маленькая и хиленькая. Вот, наверное, так же у вас, да, что ее откусили, и она отрастает потихонечку. Тут есть еще один момент, я не знаю, я могу его сейчас сказать, может быть, ты монтируешь. Уже после того, как мы обнаружили эти разряды, я перечитал мемуар памяти Лисмана. Вообще, как-то к Лисману довольно плохо относились его коллеги, и нету в английском языке путно статей, посвященных Лисману. Вот только одна статья на смерть Лисмана. И там есть фраза, что Лисман ну, на старости лет, в общем, а он довольно долго прожил. Он, значит, умер в 95-м году, а родился в 98-м. Значит, ну так, это самое, в возрасте, что он в поздние годы в Шри-Ланке обнаружил электрическую амфибию. И я говорю, ой, а больше ничего нету. А Лисман, от него, он публиковался крайне мало, и, ну, как. И я написал Карлу Хопкинсу и Питеру Моллеру, которые были знакомы с Лисманом, говорю, и чего, может, вы что-нибудь про это знаете? Они написали, что нет, мы про это ничего не знаем. Вот, так что то, что Лисман нашел, ну, это заведомо не исполинская китайская саламандра, потому что исполинская китайская саламандра – это абсолютный эндемик. То есть, кроме как в Китае, она нигде не водится. Более того, ее нету в зоопарках мира. И нет ее в зоопарках мира по такой причине. Ее очень трудно содержать. Вот ее содержат вот, вот в этих подземных пещерах, в подземных реках, у которых стабильная температура зимой и летом, и содержат в темноте. И толку-то, даже если бы была исполинская саламандра, допустим, в зоопарке, а зачем она нужна, если посетителей водить нельзя? Ну да, нам в провинции Хунань этих саламандр показали, но мы, в общем, редкие гости, иностранцы, да с нами был местный мэр, и как бы... Ну, такая была представительная делегация, и поэтому нас туда провели. Это вот мы одевали такие шахтерские каски с фонариками и смотрели на этих саламандр. Там еще есть такая интересная история, связанная вот с ценами на эту саламандру, что вообще вот этот бизнес, который очень резко растет, он очень быстро становится таким полукриминальным или что, и там... Всегда такие вот эти, которые хозяева фермы, они такие конкретные ребята, видно, что у меня, опять же, фотографии есть, вот хозяина той фермы, на которой мы работали. И вот как бы то, что случился в 2017 году, обвал цен на вот это, ну и разрушение этого бизнеса, оно немножко отразилось на нас, положительно и отрицательно. Отрицательно в том, что на нас стали смотреть с надеждой, ну хоть вы, наука, что-нибудь заплатите. Ну да, конечно. Вот, а с другой стороны, раньше эти саламандровые фермы, поскольку это источник богатства, их как бы защищали такие стены бетонные, наверху колючая проволока, битое стекло, ну то есть охрана серьезная. Вот, и был практически немыслимо, чтобы вот так вот проводить эксперименты, особенно на нерестилище. Но там, когда вот одна икринка стоила то ли 10 юаней, то ли, ну, какую-то ощутимую сумму, а одна пара дает, ну, где-то порядка 1000 икринок. И если из-за того, что ты туда сунулся с аппаратурой, она перестала нереститься, ты такой серьезный ущерб нанес. А вот в 2017 году, да делайте, что хотите, все равно этот бизнес рухнул, и да хоть режьте. И вот как бы с точки зрения доступности саламандры для науки, особенно вот этой инкубаторской, которая, ну, дикая еще, ладно, она под охраной закона, а вот эта инкубаторская, я думаю, что будет сильно легче проводить на этих особях научные исследования, если надо. Там, включая острые физиологические эксперименты, что раньше было бы совсем немыслимо.
3: Сейчас, девушка, сейчас мы тебя выпустим. Подожди, ты будешь жалеть о том, что ты отсюда вылезла. Вон склизи сколько выпустила. Вот склизь вот должна стоить 500 юаней за пузырек, да?
4: За пузырек, разбавленный еще к тому.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Когда Солнце подойдет к финалу своей жизни, оно начнет активно меняться. Оно начнет прямо, ну, если не на глазах, то, по крайней мере, заметно толстеть, увеличивать свой размер. Поверхность его будет распухать, немножко остынет. Оно сегодня желтое, ну, такое желтовато-белое, да, станет оранжево-красноватым, ну, оранжевым. Такой чуть попрохладнее будет поверхность, но размер-то будет огромный. На нашем небосводе оно будет полнеба занимать, и оно, конечно, спалит Землю. Температура Земли в тот момент будет примерно где-то от 1500 до 2000 градусов. Ну все, ну, океанов не будет, атмосферы не будет, потрескается, вскипит, собственно, планета, и жизни, конечно, не будет.
2: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и сегодня мы говорим о нашей Солнечной системе и о ее будущем. Угрожает ли Солнце Земле, когда это произойдет, и какими изменениями сейчас мы можем, так скажем, пристально их наблюдая, подтверждать эту теорию того, что Солнце, как и мы, люди, не вечны. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения коммуна» университета МИСИС.
2: Ну и первый вопрос – это все-таки можем ли мы судить о том, как уже изменилось Солнце за время существования человечества? Какие изменения произошли?
1: Ну, если говорить о человечестве, это небольшой промежуток, несколько миллионов лет, да, собственно, человек как вид существует. Конечно, за это время Солнце не изменилось принципиально. Но если говорить за время жизни нашей планеты, вот это уже миллиарды лет, то, конечно, Солнце изменилось заметно. Но как мы об этом можем судить? Отчасти по поведению самой нашей планеты. Ну, например, мы понимаем, что Солнце никогда не выключалось. Иначе бы Земля замерзла и уже никогда не отмерзла. Мы понимаем, что Солнце никогда не раскочегаривалось там в 2-3 раза мощнее, чем сегодня, или просто снесло бы атмосферу у Земли, жизни бы не было. 3,5 миллиарда лет жизни на Земле, непрерывной жизни, вот как она зародилась, так она и не прерывалась, говорит о том, что Солнце довольно стабильная звезда. Да это в этом нас убеждают подобные звезды. Мы их вокруг себя видим в огромном количестве. И можно сказать, что Солнце из категории очень спокойно. А не было бы оно спокойным, и нас бы тут не было. Это понятно, что можно было сразу без обиняков сказать, что мы тут живем, поэтому Солнце должно быть стабильной звездой. Так оно и есть. Но насколько стабильной? И какие стороны нашей жизни могут чувствовать поведение Солнца, его изменение, его активности, а какие нет. Ну, например, когда речь идет о потоках тепла, а нам в основном тепло же нужно, свет и тепло от Солнца, можно сказать, что оно чрезвычайно стабильно. Уже десятилетиями спутники летают, меряют за пределами атмосферы, то есть тучи не мешают, атмосфера не мешает, меряют потоки тепла от Солнца, меньше, чем на процент они, чуть-чуть изменяются, и то в области там ультрафиолетовых лучей. Оно крайне стабильно. А вот какие-то редкие потоки, ну, например, рентгеновских лучей, или плазменные ветры, которые, солнечный ветер, потоки плазмы, налетающие от Солнца на Землю, они не представляют для нас какой-то заметной энергии. Они не разогреют Землю, не спалят ее, не охладят. Но они вызывают то, на что наша электроника может очень резко среагировать. Например, летит облако горячего газа от Солнца. Оно регулярно такие вспышки на поверхности. Взрывы. Что там говорить? Вспышки. Взрывы на поверхности Солнца происходят. И выбрасывают облака плазмы. Такие корональные выбросы плазмы. Некоторые из них налетают на Землю. А от них нас загораживает магнитное поле Земли. Но любая преграда, она должна удар на себя взять, и магнитное поле вздрагивает. А в магнитном поле Земли накоплено довольно много заряженных электрических частиц. Это так называемые радиационные пояса вокруг Земли. Они тихо, спокойно живут, пока по ним не ударит облако плазмы солнечной. когда оно их стряхнет вместе с магнитным полем, им надо куда-то деться, а куда они могут деться? Магнитное поле, оно вокруг Земли уходит в космос из двух областей, с области южного и северного, ну, я говорю наоборот, южный магнитный полюс у нас на севере Земли, а северный на южном, но это детали. И тогда заряженные частицы, как в воронку магнитную, сваливаются на северное, ну, вот на эту область северного полушария и южного. И что мы наблюдаем? Полярные сияния и радуемся тому, какая красота у нас над головой. А электроника наша в этот момент страдает, потому что вместе с полярными сияниями магнитная буря. Поле-то вздрогнуло магнитное. Начинаются наводки электрических токов, когда меняется магнитное поле в электропроводниках. Ток возникает. И если это длинный проводник, там от одной ГЭС, например, до другого там, города, сотни километров по проводу течет электричество, магнитное поле Земли как вздрогнет, электричество как тряхнет по этому проводу, и трансформаторы перегорают на станциях. Иногда это довольно печально, потому что, ну, классический пример, 20 лет назад целая провинция в Канаде, Квебек, лишилось электричества, у них еще не было, как тогда в СССР, такой замкнутой системы электричества, когда из одной области можно было в другую перебрасывать. Каждая провинция имела свои генераторы, и там на много часов целая провинция, то есть область большая страны, лишилась электричества, а многие люди, это серьезно, там всякие медицинские приборы, почувствовали это. И мы ждем такого еще более серьезного влияния от Солнца. Почему ждем, почему думаем, что оно будет происходить регулярно? В середине 19 века, 1800, по-моему, 45 год, ну, середина 19 века, полтора века назад, была мощная вспышка на Солнце, тогда еще не было электроники, но уже было электричество, электрический телеграф. По проводам передавали там морзянкой какие-то сигналы. Так вот, в этих длинных проводах такой ток был наведен, что погорели вот эти вот железки в телеграфных операторах.
2: Да, свидетельства телеграфистов об этом есть.
1: И это, да, надежно.
2: В комментариях к неземному подкасту вы часто пишете: «Вот бы мне раньше услышать рассказы Владимира Сурдина о космосе. Я бы сам наверняка стал астрономом, а теперь уже слишком поздно». Даже у меня самого, если честно, возникали подобные мысли. Взрослому человеку вообще сложно поменять жизнь и профессию. Нужно заново учиться, тратить время, деньги и силы, а вдруг ничего не получится. Но, вы удивитесь, есть прекрасно оплачиваемая профессия, научиться которой можно, не рискуя деньгами. Да еще и в перспективной IT-отрасли. Все дело в том, что КАТА, Академия IT-специальностей, работает по очень редкой для России модели. Оплата после трудоустройства. Сейчас вы, не затрачивая ни копейки, можете пройти курс на горазработчика. А по окончании КАТА Академи поможет вам устроиться на работу в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальная зарплата, прописанная в договоре с Академией, 100 тысяч рублей. И только уже работая айтишником, вы оплатите свое обучение. 17% от фактической зарплаты в течение 2 лет. А если вы вдруг не смогли пройти курс или трудоустроиться, вы не платите ровным счетом ничего. Также вы попадаете в дружное комьюнити единомышленников, которое помогает продвигаться быстрее во время учебы и после трудоустройства. А КАТА будет продолжать поддерживать вас на протяжении всех 2 лет, устраивая митапы, мастер-классы и встречи. Вот такая уникальная возможность. Никаких финансовых рисков, только ваше желание поменять свою жизнь и обрести востребованную IT-профессию. Записаться на курс горазработки от КАТА Академии можно по ссылке в описании. Все-таки с точки зрения существования человека и даже человечества, это вообще очень мизерный промежуток времени, конечно, когда мы пользуемся электроникой. А какие-то события, которые мы из-за влияния Солнца можем наблюдать над самой нашей планетой, они происходили? Как-то менялась ли ее орбита, может быть? Может быть, мы отодвигались от Солнца? Может быть, мы приближались наоборот? Может быть, как-то менялась сама структура планеты именно из-за изменений на Солнце?
1: Ну, а не только Солнце входит в нашу систему, да, Солнце, планеты, они друг с другом взаимодействуют в гравитации. Сегодня Земля немножко удаляется от Солнца, но это мизерное совершенно. Астрономы с трудом это замечают. А недавно приближалась, недавно как, несколько миллионов лет назад, потом будет опять удаляться, такие малые дыхания орбиты Земли, они ни на что не влияют. А вот систематическое изменение, оно происходит вот почему. Солнце постоянно теряет массу. Оно, извергая газ, естественно, лишается доли своей массы. Кстати, не только газ. Я недавно подсчитал, это у меня задача для студентов. А в какой форме Солнце теряет больше массы? Излучая свет или извергая газ, солнечный ветер? Удивительно, но свет уносит больше массы. Е равно МС квадрат. Энергия и масса, они взаимно связаны. Так вот, свет уносит больше массы у Солнца, чем газ. Но и то, и другое уносит мизерную долю солнечной массы, но все-таки уносит. Солнце худеет, гравитация его ослабевает, и каждая планета по спирали немножечко от Солнца удаляется. Так что раньше мы были чуть ближе к Солнцу. Но это немного, это примерно на 1,5-2% от нынешнего расстояния. Но это мизерная разница. Но так будет не всегда. Когда Солнце подойдет к финалу своей жизни, примерно через 5 миллиардов лет, оно начнет активно меняться. Оно начнет прямо, ну, если не на глазах, то, по крайней мере, заметно толстеть, увеличивать свой размер, поверхность его будет распухать, немножко остынет. Оно сегодня желтое, ну, такое желтовато-белое, да, станет оранжево-красноватым, ну, оранжевым. Такой чуть попрохладнее будет поверхность, но размер-то будет огромный, на нашем небосводе оно будет полнеба занимать, и оно, конечно, спалит Землю. Температура Земли в тот момент будет примерно где-то от 1,5 до 2000 градусов. Ну все, ну, океанов не будет, атмосферы не будет, потрескается, вскипит, собственно, планета, и жизни, конечно, не будет. Но дальше будет еще более интересная вещь. Распухая, Солнце достигнет орбиты Меркурия, и Меркурий нырнет и пропадет в недрах Солнца. Дальше оно будет продолжать расширяться и точно достигнет орбиты Венеры, и Венера таким же образом пропадет в недрах Солнца. Такие маленькие планеты для Солнца – это совершенно незаметная вещь. Земля в 333 тысячи раз легче Солнца. То есть проглотить такую планету, как Земля, Венера, Меркурий, Солнце даже не замечает этого. А вот Землю оно проглотит или нет? Еще на моей памяти расчеты, лет 20 назад сделанные, когда я уже был вполне себе астрономом, которые говорили: нет, не проглотит. Почему? Солнце почти достигнет орбиты, современной орбиты Земли. Да, расчеты показывают почти. Но Земля в этот момент немножко отойдет от Солнца, потому что оно теряет массу, обладает меньшей силой, меньшим притяжением, и Земля немножко отодвинется и избежит вот этой вот печальной участи. Нет, не избежит. Самые последние расчеты, очень аккуратные, которые учитывают много-много мелких эффектов. Ну, например, когда поверхность Солнца приблизится к Земле, Земля своей гравитацией начнет вызывать на поверхности Солнца приливы. Ну, как Луна на Земле, да, как Солнце на Земле, так же и Земля на Солнце будет вызывать такие приливные дыхания поверхности. И эта приливная волна своим притяжением начнет тормозить движение Земли. Это тонкий эффект, но его удалось в расчетах учесть, и Земля перестанет удаляться от Солнца, замрет, и потихонечку по орбите, уже по спиральке, начнет приближаться к поверхности Солнца. Это расчет буквально последних 3 лет, и он говорит о том, что через 5 миллиардов лет Земля нырнет в недра Солнца.
2: А Марс?
1: А вот до Марса Солнце не доберется, потому что он в 1,5 раза дальше, чем Земля, и Солнцу туда не дотянуться.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Так что перспектива довольно очевидная. Когда Солнце начнет распухать, нам надо будет сначала переехать на Марс. Но и там будет жарко, когда Солнце уже достигнет размера красного гиганта. Следующая остановка – это, наверное, спутники Юпитера и Сатурна. Сегодня они ледяные, холодные, но в ту эпоху они будут растают, нормально там будет. Но я недавно посчитал, что и там будет слишком жарко. Они от Солнца примерно в 5 раз дальше, чем земной шар, ну, вот Юпитер, например. А значит, там потоки тепла в 25 раз ослабевают по сравнению с орбитой Земли, но Солнце в 1000 раз ярче станет в этот момент, как красным гигантом будет, так что и эти спутники будут перегреты. Куда нам деться? Расчет показывает, что самой последней нашей остановкой в Солнечной системе будет Плутон, планета-карлик. 30-35 астрономических единиц от Солнца – это далеко, это хорошо. И как раз, когда Солнце наберет вот максимум своей яркости, своего потока тепла, на Плутоне температура будет земная. Поверхность Плутона – да, он планета-карлик, да, он маленький. Но на Земле ведь тоже суши немного, мы же не в океане живем. Так вот, поверхность Плутона в квадратных километрах почти в точности соответствует площади нашей страны, Российской Федерации. А я думаю, на площади Российской Федерации все народы мира, все 8 миллиардов человек, вполне могли бы найти себе место для жизни. Страна у нас огромная. Так что Плутон – это Россия, свернутая в такой вот маленький шарик, который на несколько миллионов лет станет благоприятной для жизни планетой. А что потом? А вот потом будет печально. Когда Солнце достигнет этого яркого состояния красного гиганта, оно будет уже не расширяться, а просто выбрасывать от себя вещество. Оно уйдет, атмосфера Солнца рассыпется, будет, ну, уйдет в космос, просто рассеется, а на месте Солнца останется ядрышко, белый карлик. А он хоть и горячий, белый, но он маленький, и от него тепла никакого. И Плутон замерзнет, и спутники Юпитера, Сатурна замерзнут, и Марс, ближайший тогда к центру Солнечной системы, тоже замерзнет. И это вот разогрелись все, а потом раз и выключили источник тепла, и Солнечная система станет темной и холодной. Но это будет через 5 миллиардов лет.
2: А мы не прожили еще и одного, так что будем надеяться, что человечество...
1: Мы-то имеешь в виду человечество.
2: Ну, человечество,
1: 3 миллиона, да. Боже мой, человечество такое молодое, ему еще развиваться.
2: Может быть, какую-то термоядерную реакцию удастся запустить к тому моменту на Юпитере или еще как-то ее воссоздать.
1: Ну, разберемся новое, с тем, новое что... Солнце сделать, ну,
2: например,
1: да?
2: То есть разберемся с тем, что такое гравитация, с тем, что такое магнитное поле, наконец, ну и так далее. Владимир Георгиевич, а как Солнце выглядит по сравнению с другими звездами? Это рядовой объект или это уникальная звезда?
1: Ну, еще недавно, даже в старых учебниках астрономии написано: Солнце – типичная звезда, рядовая. В каком смысле рядовая? Не очень большая, не очень маленькая, да. Есть звезды в 100 раз массивнее, есть звезды почти в 100 раз менее массивные, чем Солнце. Это да. Но по своему характеру Солнце уникально. Таких спокойных звезд поискать. Мы сегодня имеем сведения примерно о 2 миллиардах звезд. То есть мы их наблюдаем, мы знаем их температуру, спектральный класс, в общем, какие-то основные параметры внешние, 2 миллиарда. Пытались найти полные аналоги Солнца. Вот, ну, чтобы, ну, прямо как в зеркале, да? Ну, несколько штук вроде бы нашли. Вот таких спокойных звезд очень-очень мало. И, может быть, именно это, в этом причина того, что мало цивилизаций, с которыми мы ищем-ищем связь и не можем найти. Для развития жизни, какой-то разумной жизни, нужна спокойная звезда. А тем более техника высокого уровня, электроника требует, чтобы звезда была очень спокойной. А их мало. И, может быть, в этом причина, что и планет, населенных разумными существами и какой-то технологии высокой, тоже мало. Так что в этом смысле Солнце, ну, если не уникально, то крайне редко, редко встречающееся, удивительно спокойное светило.
2: Мы уже поговорили довольно подробно об эволюции нашей звезды, о том, куда нам придется отодвигаться и переселяться через несколько миллиардов, подчеркнем, лет. Но все же, а что мы наблюдаем сейчас во Вселенной? Какова эволюция звезд, может быть, не таких спокойных, как Солнце, но, тем не менее, на нее похожих?
1: Есть звезды, похожие на Солнце, но родившиеся раньше. А значит, прожившие свою жизнь быстрее, ну, как-то раньше начал, раньше кончил, и мы их наблюдаем, мы можем себе представить, как будет выглядеть Солнце, когда оно из с этапа красного гиганта, когда еще это звезда, начинает вообще терять свои звездные качества, сбрасывает оболочку, сжимается ядро, превращается в белый карлик. Такие объекты мы называем планетарные туманности. Это исторически, конечно, неправильно. В астрономии много таких странных терминов. Но что такое планетарное? Почему планетарное? Старый маленький телескоп, когда ты смотришь на такое туманное круглое пятнышко на небе, думаешь, может, это далекая планета, может быть, это диск не очень резко увиденный в телескоп планеты. И так вот на английском прилипло к ним название «planetary nebula». Но все-таки понимали, не планета это, не планета. Небюла – это все-таки туманность. И, например, великий астроном Вильям Гершель, он подозревал, что планетарные туманности – это звезды в процессе формирования. То есть это облако сжимается, и он уже в центре там видит зародившуюся звездочку. Он ошибался. В центре, наоборот, умирающее ядро звезды. Так вот, планетарных туманностей много, и Солнце, ну, примерно в течение 10 тысяч лет своей, совсем уже последнего шага своей эволюции, будет вот такой красивый планетар. Но вот насколько красивый, я сказать не могу. Дело в том, что нет двух одинаковых планетарных туманностей. И это загадка для астрофизики. Звезда – шар. Когда она расширяется, она тем более должна быть шаром, да, никаких уже выступов там не останется. Когда она сбрасывает с себя оболочку, вот вверх, внешние слои, ну, шар и должен быть. И мы видим такие шарообразные планетарные туманности. Но кроме них мы еще видим биполярные, которые сбрасывают газ в двух диаметрально противоположных направлениях. Мы видим какие-то обернутые в большое количество газовых оболочек, такие, как луковицы, вот завернутые в слои газа, с какими-то совершенно тонкими структурами, как, не знаю, жабо вот на воротниках древних людей, такое тонко связанное. Мы видим какие-то тонкие струи газа, которые выбрасывают сквозь эти слои. В общем, надо посмотреть нам когда-нибудь на экране на планетарную туманность кошачий глаз, cat eyes. Это фантастический объект, который, да, это вот будущее нашего, один из вариантов будущего нашего Солнца. Астрофизики не могут понять, а как вообще звезда круглая, звезда шарообразная, как она вокруг себя такое соорудило. Но мы-то вряд ли это увидим, потому что если мы не улетим отсюда, мы будем внутри и сваримся на своей планете. Но если мы вовремя покинем Солнечную систему, то у нас будет шанс посмотреть со стороны на то, как заканчивается жизнь нашего Солнца и насколько красивую планетарную туманность оно вокруг себя соорудит.
2: А что происходит в этих планетарных туманностях? Потому что вы говорили о том, что, в общем-то, Солнце, когда оно будет расширяться, проходя вот этот цикл до гиганта, все-таки не затронет все планеты. То есть планеты вокруг белого карлика на своих орбитах, они останутся?
1: Они останутся, да. Ну, я не скажу, что они уж прямо в неприкосновенности останутся. Солнце будет выбрасывать газ со скоростью примерно 10-20 там, километров в секунду. И эти горячие потоки газа, конечно, будут действовать на планеты, будут срывать с них атмосферу. Например, Марс уж точно остатков атмосферы лишится. Юпитер, ну, Юпитер крепкий орешек, он так здорово к себе все притягивает, что его не так просто раздеть и лишить атмосферы. А вот, скажем, Уран и Нептун, наверное, похудеют заметно, и потоки газа, которые рождают планетарные туманности, они, сталкиваясь с Ураном и Нептуном, довольно сильно их повредят. Ну, спутникам терять нечего, они и так, в общем, атмосферы не имеют. Титан, разве что спутник Сатурна, Титан, у которого хорошая, сегодня богатая, такая азотная атмосфера, я думаю, что он ее потеряет. А ведь на Титане может быть жизнь. Мы подозреваем, что в морях, а там есть моря жидкие на Титане, правда, эти моря из природных газов состоят, метан, этан, пропан, бутан, всякие такие знакомые нам газы, Но там могут быть формы жизни, и тогда им не поздоровится. Моря закипят и могут улететь в космос.
2: Ну, детский писатель-фантаст, я его иначе назвать не могу, Носов предполагал, что и на Луне может быть жизнь где-то внутри. В глубине, внутри Луны. То есть, опять же, высокоразвитая цивилизация, которая овладела бы, скажем, термоядом, а к чему мы уже сейчас...
1: Она бы ушла внутрь планеты.
2: Она бы ушла внутрь планеты и была бы обеспечена бесконечным источником энергии. Ну и, соответственно, от этого уж производить из углекислого газа и других веществ какой-то пригодный для дыхания воздух тоже вполне возможно.
1: И планету надо было бы переименовать в планету Носов.
2: Он, ну, например, первым, потому что он первым это делал, догадался.
1: А ты удивишься, но некоторые люди, которые пишут мне электронные письма, до сих пор утверждают, что Луна внутри пустая. Видимо, в детстве они читали про Незнайку Носова.
2: Ну, есть разные теории, но о Луне как-нибудь поговорим обязательно еще в другой раз, потому что я уверен, что этот спутник принесет нам еще немало сюрпризов при его изучении.
1: Наверняка, мы его только начали изучать.
2: Спасибо, Владимир Георгиевич. Я напомню, что скоро в «Неземном подкасте» мы продолжим обсуждать события, которые происходят в нашей Вселенной. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Математика – это красота. Для тех, кому это заявление кажется чересчур самонадеянным, и особенно для всех вконец измученных школьной программой по математике, вот маленькая история. В 1999 году в Лондоне была установлена 30-метровая скульптура Энтони Гормли под названием «Квантовое облако». Она сложена из множества хаотично расположенных четырехгранных стальных профилей, каждый по 1,5 метра высотой. Их расположение было определено алгоритмом случайных блужданий, такого марковского случайного процесса, который, в частности, имеет прямое отношение к броуновскому движению, к диффузии, например, в процессе растворения сахара в воде и так далее. В скульптуре случайные блуждания имеют своим началом контуры фигуры самого Гормли. Тем самым получается, что очертания его тела как бы переходят в окружающую среду, растворяются в ней. Идея этой скульптуры родилась у автора из услышанного им комментария об алгебре. Разговор происходил между Гормли и двумя физиками, один из которых заметил, что алгебра изучает отношения между отношениями. А затем стал объяснять, какие математические структуры являются своего рода предшественниками нашего пространства-времени и материи в нем. Этот разговор другой участник потом описал в своей книге «Тропинки случайности». Контуры, случайным образом растворяющиеся в пространстве, перекликаются с замечанием по поводу времени, принадлежащим сэру Майклу Атия, британскому математику, ставшему сэром за свои математические достижения. «В алгебре, — сказал он, — важен порядок операций, какая выполняется сначала, а какая потом. А значит, в алгебре коренится идея времени. Из отношений и операций можно вырастить ткань пространства-времени». Вернусь к тому, с чего я начал. Математика – это красиво и здорово, так что дух захватывает. Еще бы только школьную программу немного оживить. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейроантогенеза Института высшей нервной деятельности Российской академии наук Владимир Вячеславович Раевский. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрохимических механизмов обучения и памяти Института высшей нервной деятельности Ар Исаакович Базян. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И большое спасибо, Ар Исаакович и Владимир Вячеславович, что смогли прийти сюда к нам в студию. Я вспоминаю детскую песенку из мультфильма. Плохие персонажи пели: «Нам нужны конфеты для работы мозга». У нас сегодня мозг, конфеты и работа мозга. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: Головной мозг человека является важнейшим органом центральной нервной системы. Состоит из множества взаимосвязанных нервных клеток и их отростков. Но сказать только это – практически ничего не сказать. Мозг – это окно в мир. Без него мы слепо-глухонемые. Спинной мозг расположен в позвоночном канале, имеет прямую связь с внутренними органами, кожей и мышцами. Любопытно, что в некоторых случаях способен как бы дублировать то, что входит в обязанности мозга головного. Образно говоря, приходит на помощь. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. В ходе сложных исследований в человеческом организме был обнаружен еще один мозг. Третий. С некоторой долей удивления они заявили, что кроме головного и спинного, у человека есть еще и кишечный мозг. Работает он автономно и отвечает за работу желудочно-кишечного тракта. Проще, нормальную его работу обеспечивает. Авторы открытия уверены, что нужно продолжить исследование. Ведь пока о третьем мозге известно совсем мало. Может, он обладает еще какими-то важными функциями? Или дело в тривиальном, а хлебе насущном следует заботиться особо. Все остальное, как говорится, приложится.
0: Просто сразу. Три мозга – это как?
3: Я про мозг кишечника ничего не знаю, не слышал. И я не уверен, что его можно назвать мозгом.
0: А когда мы говорим спинной мозг, его можно назвать?
3: Конечно.
1: Ну, я могу сказать по поводу мозга в кишечнике. Я думаю, что здесь подразумевает несколько вещей. Прежде всего, это может быть опухоль-система, то есть это распределенное количество некоторых клеток, которые синтезируют и выделяют в окружающую среду биологически активные вещества. Эти биологически активные вещества очень существенным образом регулируют самые разные функции, причем по... скажем, выраженности регуляция нисколько не уступает регуляции, которая идет из мозга.
0: Что значит по выраженности?
1: По объему,
0: да.
1: Процессов, которые регулируются этой опухоль-системой. По количеству регулируемых физиологических процессов.
0: Может быть, здесь... То есть это регуляторная система, это нервные?
1: Нет, это не нервные.
0: Это
1: распределение специальных клеток. Это особые клетки, которые используют вещества, которые захватывают его, перерабатывают в некоторые гормональные препараты, выделяют их, и эти гормональные препараты регулируют различные функции.
0: Совсем не так, как нет, нервные
3: нет,
0: клетки.
3: Нет. Вот есть гормональные препараты, два препарата, которые синтезируются вот на периферии. Лептин-грелин. Это гормоны голода и насыщения. Вот они попадают на нейроны гипоталамуса и вызывают мотивационную реакцию. Вот когда животное голодное, больше грелина выделяется, оно взаимодействует со специальными системами мозга, получается целенаправленное поведение поиска пищи. Когда съедают пищу, грелина становится меньше, лептина становится больше.
0: Ну, правильно, но это здесь.
3: Да. А то, что в кишечнике. Оттуда они выделяются, там синтезируются и выделяются.
1: Но кроме этого, можно себе предположить, что авторы имели в виду еще и другое. Есть такая метасимпатическая система, которая фактически была открыта и сейчас энергично разрабатывается академиком Александром Даниловичем Ноздрачевым. Он сотрудник Института физиологии имени Павлова в Санкт-Петербурге. И действительно, он показывает, что особые клетки, которые расположены непосредственно в тех органах, внутренних органах, в том числе и в желудке, они осуществляют очень существенную регуляцию самых разнообразных процессов. Причем сами эти клетки в определенной степени находятся под контролем и регуляцией из центральной нервной системы.
0: Здорово. То есть это такие посредники в регуляции, специализированные на регуляцию определенных, важных, но узконаправленных таких процессов.
3: Нейроны спинного мозга тоже контролируются головным мозгом. Вообще все контролируется головным мозгом.
0: Контролируется, что значит? Что спинной мозг же, ведь вроде тема хорош, что он архаичен и действует.
3: Он архаичен, но туда, например, чтобы реализовать движение, в мозгу есть моторная кора. Она связана с каждой мышцей, очень точно это называется соматотопия.
0: Вот смотрите, вот я беру стакан, это головной мозг.
3: Это приказ головного мозга.
0: А если стакан окажется обжигающим, я отдерну руку.
3: Это тоже головной мозг.
0: А ни разу не спинной.
3: Нет, понимаете, есть такая вещь. Когда у вас кусочек пепла горящего попадает на палец, что вы делаете? Мгновенно одергиваете руку.
0: Да.
3: А потом, после этого, вы чувствуете боль. Значит, есть две системы вообще-то на самом деле. Но оба эти системы локализованы в мозгу. Но вот первое отдергивание пальца – это спинальный рефлекс. Он может не доходить даже до мозга. Вот у обезглавленной лягушки она сбрасывает эту кислотную бумажку. Это спинальный рефлекс. Но вслед за тем он приходит в мозг, и в мозгу реализуется целая программа.
1: Я хотел бы вернуться к этому замечательному эксперименту, когда лягушка, собственно говоря, отдергивает лапку в результате попадания кислоты на нее. А Иван Михайлович Сечин поставил блестящий эксперимент. Он продемонстрировал эту реакцию, а потом положил кристаллик поваренной соли на определенную область головного мозга этой лягушки. И лягушка лапку не отдернула. И отсюда Иван Михайлович сделал принципиальный вывод, который действительно является эпохальным. Что одно дело действительно эти простые движения, но они все находятся под контролем центральной нервной системы головного мозга. И головной мозг решает, а стоит ли мне отдернуть эту лапу или нужно подождать. И это как раз характеризует новые взаимоотношения между какими-то автономными реакциями, очень простыми, которые могут быть реализованы на уровне спинного мозга, и участие в их регуляции.
0: Я понимаю вас так. Головной мозг надзирает за очень многим, что происходит. Но Не у всех же есть... сейчас, просветите меня. Эволюционно головной мозг появился когда? У червей нельзя сказать, что был головной мозг. У него какая-то нервная
3: Давайте разберемся с млекопитающими, черви, бог с ними.
0: Давайте с млекопитающими.
3: Да. У млекопитающих есть этот мозг. И то, что сказал Владимир Вячеславович, у человека может сложиться впечатление, что головной мозг – это система, которая сидит, думает, а потом делает. Нет.
0: А что?
3: А там, помимо рефлексов, есть состояние в мозге человека. Эмоционально-мотивационные состояния, которые делают... Это система обучающаяся, понимаете? Вот если что-то делает, и мозг обучается, что это не надо делать, а надо делать так-то, то остальное все идет по уже обученному принципу. То есть нельзя думать, что... мозг обладает нечто таким более высоким, он самодостаточен.
1: Я предложил прежде всего подумать над вопросом, зачем мозг вообще нужен.
0: Вот, смотрите, тут было сказано, мозг – окно в мир. Какое окно в мир? Да. Из того, что Александр сейчас рассказал, он занят моим телом, вот пищеварением, отдергиванием лапок и так далее.
1: А зачем он нужен все-таки?
0: Вот действительно.
1: Вот я бы сформулировал бы...
0: Он не очень нужен. Вон червяки без мозга живут прекрасно.
3: Вы слышите, да? Вы чувствуете, это есть окно в мир.
1: А я бы сказал проще, одним словом, для чего мозг нужен? Мозг нужен для предвидения. Это машина времени, с помощью которой мы путешествуем в окружающем мире. Почему это необходимо?
3: Это все тоже опыт и обучение.
1: А почему это необходимо? А необходимо это потому, что когда вы ощущаете что-то, будь то зрительный образ, будь то слуховой и так далее, вы осознаете его через 0,2 секунды.
0: Здорово.
1: Это очень... долго. 0,2 секунды – это так много, что если спринтер пришел к финишу через 0,2 секунды после, скажем, победителя, то он и медаль может не получить. И до...
3: никто не увидит.
1: И до, да, и до финала не доживет. Да? Не доживет. Значит, мы реагировать на какое-либо событие не должны, потому что оно уже ушло в историю. И это пустое. Что? Но это очень важно для нас. Любой раздражитель мы знаем по жизни. Почему? Потому что он является не стимулом, как говорил, предположим, Декарт, а сигналом, как в большей степени сказал Иван Петрович Павлов. То есть этот раздражитель является, дает нам информацию, которая позволяет нам оценить будущее событие.
0: А, то есть когда я замахиваюсь, вы не ждете, пока к вам прилетит камень.
1: Абсолютно.
0: А вы уже думаете, что, наверное, вы думаете, что лично я вряд ли вас чем-нибудь брошу. Но кто знает, бывает ситуация, когда вы начнете уклоняться.
3: Него, что если замахнулся, бросит. Это вот этому обучен. Бросит. Это вот этому обучен. Поэтому он отклонится.

0: уловимым движением, там, положением плеча нападающего, предугадать, что сейчас будет бросок. Верно. Поэтому нет, он бросок не уловил. Будет, конечно, а когда он видел уже было поздно.
1: Уже было он поздно. Предугадывал, куда полетит. Это еще больше, понимаете? Да. То, что бросок будет, это... Но по повороту этого он предугадывает,
0: так, куда полетит. Секунду. Эволюция не для того, чтобы играть в хоккей. Мозг развился эволюционно не для того, чтобы успешно играть
1: подождите,
0: в хоккей.
1: Подождите. Вот я оппонирую Володе. Да. Мы об этом мы спорим уже лет 20 или 30 с ним.
0: Ну, давайте прямо сейчас и решим.
1: Кто да, прав. Мы да. не решим это.
0: Прямо сейчас решим.
1: Не решим. Да. Значит, то, что он говорит, быстрая реакция 200 и тому, это работа нейронной сети. Это синаптический процесс, который очень быстрый. Значит, начинается, выбрасывается медиатор, он доходит до рецептора за 0,5 миллисекунд, максимальная амплитуда – это 2 миллисекунды, вся длительность ВПСП – это 10 миллисекунд. В зависимости от амплитуды ВПСП получается частота стимуляции нейрона. Идет по нервным клеткам, идет импульс. И он, вы замахиваетесь, и у вас такой же процесс, он видит то же самое. Теперь работают только две системы. Возбуждающие, в головном мозге млекопитающих. Возбуждающие глутаматергическая и тормозная гамкергическая. Но в мозге есть огромное количество других систем, нейромодуляторы. Они не делают, не обладают синаптическим... Не составляют синаптическую передачу, не организуют, потому что
0: синаптическая передача, просто я, чтобы понимать, это передача сигнала, ну, откуда-то куда-то.
1: Да, да. Или обратно. Быстро, да. Быстро. Там скорость по терминале 50 метров в секунду летит. А эти системы, у них рецепторы ионотропные. Они ВПСП, ТПСП.
0: ВПСП, не... ТПСП.
1: Возбуждающий постсинаптический потенциал, тормозной постсинаптический. Да. Они не генерируют. Они садятся на рецептор. Рецептор запускает внутриклеточную метаболическую реакцию. Латентный период огромный. Скорость продвижения в 100 раз медленнее.
0: Только для чего они нужны, скажите сразу?
1: Вот это те системы, которые формируют. Формируют эмоционально-мотивационное
0: состояние. Они состояние мозга задают.
1: Это те системы, которые формируют боль. Это те и про это системы управления сетью. Они очень медленные. Вот вы говорите, замахнулся, и вот все запоминания происходят именно на внутриклеточных процессах.
0: Мы посмотрим сюжет и сразу с этого места продолжим.
1: Давайте.
2: Человеческий мозг способен на удивительные, уникальные вещи. Простой пример. Мы воспринимаем свет, прямой или отраженный. Попав в глаза, зрительные нервы преобразуют его в электрические импульсы. Электричество проходит по нейронной сети и попадает в ту область, где проходит своеобразное распределение. Иначе говоря, здесь решается, кому куда надо отправиться, чтобы в мозгу создался целостный образ предмета. И вот мы видим дорожный знак, к примеру. Понимаем, куда направить машину, находим дорогу домой, решаем, какие вещи из гардероба пригодятся сегодня. Все это давно и досконально объяснено наукой, но пациенты глазных клиник непроизвольно продолжают приносить новые сенсационные сюрпризы. Им поражаются даже опытные медики. Перечислим некоторые. В ходе операции откачали всю кровь из мозга. В нем на 45 минут прервались все процессы. Тем не менее, после операции пациентка смогла описать в мельчайших подробностях, что с ней делали врачи. И даже запомнила назначение весьма сложных хирургических инструментов. О темах разговоров в ходе операции и говорить нечего. Другому пациенту удалили часть височной доли мозга. Он страдал от амнезии. Когда доктор, проводивший процедуру, узнал ее результат, он отказался впредь делать подобное кому-либо. Ведь пациент, вернее его мозг, оказался не в состоянии фиксировать новые воспоминания, но прекрасно помнил все о прошлом. Прожил в таком состоянии 55 лет. И так далее. Писатель, к примеру, продолжал уметь писать, но начисто потерял способность читать. Девочка отлично видела только одним полушарием, но чего быть не может. У нее сохранилось нормальное бинокулярное зрение. Женщине после операции травмы головы все друзья казались незнакомыми, а юноша, получив удар битой 17 августа 1979 года, стал помнить все детали каждого дня, начиная с этой даты. Все предыдущие случаи заканчивались сравнительно благополучно, но все-таки придется упомянуть и о трагедии.

0: трагедий.
1: Пациент не смог спать, многократно перекрыв предыдущий рекорд из книги Гиннесса по бессоннице. По этой номинации их, кстати, перестали фиксировать, ибо умер пациент через полгода после операции, так и не сумев заснуть. Разные случаи, разные итоги. Объединяло одно, сколь сложны и до сих пор непонятны порой и деятельность, так и хочется сказать, выкрутасы нашего мозга, и сопряженных с ним органов чувств.
2: Я по этому поводу мог бы сказать следующее. Мне вспоминается приблизительно об этом же было сказано в прошлом директором нашего института Павлом Васильевичем Симоновым. Он говорил так: есть разные науки. Есть нейроморфология, есть нейрофизиология, есть нейромифология. Вот я думаю, что это нейромифология.
3: Ну, почему? Про сон не знаю. Вполне. Нет, если полгода не спать, конечно, помрешь. Почему не спал, не знаю. Выкачивали кровь из мозга. Причем тут кровь? В мозге есть спинномозговая жидкость, которую при выкачанной крови... Это, во-первых, вопрос, выкачали или нет. Но я хочу
4: так,
3: вам...
4: Про кровь из мозга умножаем на ноль.
2: Я не знаю. Это нейромифология.
3: Хочу сказать вещь, которая вообще уложит всю науку в гроб. Да?
4: Прямо значит, сейчас, прямо,
3: прямо,
4: вот
3: сейчас,
4: прямо в эфире.
3: Да.
4: Мы приготовились.
3: Вот, значит, невозможно описать, что значит видеть.
4: Да.
3: Вы описываете нейронную сеть глазами, получается импульсную активность волновую. Оно приходит в зрительную кору, а что дальше, никто не знает. Значит, в окружающем нашем физическом мире нет цвета. Есть длина волны фотона. Фотоны с длиной волны. Там 569 красный цвет, еще до 400. Формируют три типа волны фотонов. Значит, в сетчатке есть эти белки, которые локализованы. Три типа белков, которые локализованы в колбочках. Они специфически поглощают один, каждый свой тип волны. И когда они поглощают эту волну, происходит конформационный переход белка, родопсина. И после этого возникает нервный импульс, который приходит в мозг, а мозг видит. Точно не мозг, а мы видим. Точно так же работает слуховая система. Звука нет в окружающем мире. Есть колебания воздуха определенной частоты, которые попадают на слуховую на перепонку, генерируют опять потенциалы действия, которые приходят в слуховую
4: кору. И, кстати, за этим, при этом, конечно, есть зона в мозгу, специализирующаяся на зрении, на слухе. Насколько я понимаю, если каким-то хирургическим образом их поменять, то мозг подстроится и начнет слышать и видеть другими своими частями.
3: Нет. Был такой опыт. Взяли хомяков, и у новорожденных хомяков, у которых все только-только развивается, значит, вырезали терминали зрительной системы до того, как они пришли в таламус. И простимулировали терминали слуховой системы таким образом, что он пророс в зрительный таламус, а не в слуховой.
4: То есть то, куда поступает...
3: Поменяли мишень. Мишень, да. А тут, оттуда, естественно, терминали проросли зрительную кору. Но у них источник слуховой.
4: Итак, зрительной коре предложили обрабатывать звуковой сигнал.
3: Да.
4: Можно так понять?
3: Можно, да. Но животное не поворачивает голову на свет, а поворачивает на звук. Исходный источник остался в силе. Это что означает? Это означает, что мозгу в структуре все равно, откуда идет один и тот же сигнал. Он приходит сюда, и такая же реакция. У Пенфилда есть опыт. Это нейрохирург, который делал операции без наркоза. То есть наркоз давал на трепанацию черепа, а когда копался в мозгах или чего-то удалял, наркоза не было, он разговаривал со своими пациентами. И когда он касался рукой слуховой коры, они слышали голос, они слышали звуки. Это значит, внешнее механическое раздражение делает то же самое, что волна, которая идет снизу. Вот это абсолютно непонятная вещь. Это та тайна, и есть такой физик, английский, значит, который считает, что современная физика этим никогда не справится. И нужно организовывать или разрабатывать новую физику. Пенроуз.
4: Он даже математик.
3: Он математик, да.
4: Что и несколько извиняет его в моих глазах.
3: Нет, дело в том, что он привел для... Он сделал одну ошибку, чтобы доказать, что он прав. Он исходно взял эту теорему Гёделя. А все говорят, а зачем ты взял теорему Гёделя? Ты без него нужно это было делать, объяснять. А вот то, что я сказал, там теоремы Гёделя нету. То есть вот такая потрясающая штука.
2: Ну, я хотел бы все-таки вернуться к началу, о чем я говорил. Дело заключается в том, что мозг нам нужен все-таки для того, чтобы предвидеть будущее и подготавливать себя к будущим событиям. Я глубоко убежден в этом. И, как вы обратили внимание, это принципиально важно для того, как мы будем строить наши эксперименты и изучать мозг. Будем ли мы рассматривать мозг как просто фактор, который... тупо реагирует на внешний раздражитель, или мы будем рассматривать его как машину времени, которая предугадывает будущие события и готовит нас оптимально к тому, чтобы мы во всеоружии встретили те проблемы, которые только возникнут перед нами.
4: В слове «готовит» включено какая-то уроки из прошлого опыта.
2: Вот дальше
4: вы мне дали по морде, пожалуй, я сюда больше диетического вечера не пойду.
2: Вот дальше, значит, возникает вопрос, откуда, каким образом организм может предугадать? Ну, собственно говоря, проблема довольно-таки старая, и ее, например, решал Шекспир в «Генрихе IV» очень четко и ясно. Я думаю, что мы могли бы просто внести его слова в учебник.
4: Давайте, какие?
2: «Мы видим жизнепостепенный ход, и это сходство нынешнего с прошлым с успехом позволяет говорить о вероятии будущих событий. Их и в помине нет еще пока».
4: Здорово.
2: «Но семена и корни их в наличии».
4: Здорово, здесь все, здесь и интерполяции.
2: Абсолютно верно.
3: А еще говорят, что он 400 лет назад жил. Замечательно.
2: Одну секундочку. А дальше возникает следующее. Откуда организм, почему организм может предвидеть будущее? Безусловно, на основе своего опыта. Откуда берется этот опыт? Этот опыт закладывается и осваивается организмом еще до рождения человека или животного. Еще уже пренатально, находясь в утробе матери, организм начинает осваивать те признаки, внешние признаки, которые ему понадобятся после рождения. Вот мы очень хорошо знаем, наверное, каждый из нас видел либо новорожденных котят, либо новорожденных щенят, которые сразу после рождения направляются к брюху матери, находят сосок и начинают сосать. Как они находят этот сосок? Скажите, пожалуйста, это что, врожденная реакция, которая заложена генетически?
3: Да.
2: И блестящий эксперимент Эллиота Бласса показал, что вовсе нет, что этому нужно было научиться. Как он это сделал? Он вводил в амниотическую кислоту, то есть в окружение плода, который находился, определенные феромоны. И родившийся вот этот самый детеныш, это были мышата, ползли к тому соску, который был смазан тем феромоном, который вводили ему пренатально.
4: То есть не через гены, а через...
3: Через гены.
2: Нет, секундочку. Через гены. Гены здесь нужны, потому что как кирпичи. Как,
3: да.
2: Ничего там. Он должен запечатлеть признак внешний, на который он идет, ползет. Он полз на тот запах, который исходил от этого соска.
4: Здорово.
2: А как в естественных условиях? А в естественных условиях очень просто.
3: По
2: химическому составу малозийное молоко, которое... первым выделяется, очень близко, или если не идентично, амниотическим водам.
4: То есть он в привычное, он пытается
2: абсолютно
4: двигаться
2: верно.
4: В привычное.
2: Абсолютно верно.
4: Понимание не требуется, просто движение к привычному.
2: Да.
4: А там, глядишь, и не умер, потому что смог найти питание.
2: Конечно. А дальше получается следующее. Мы должны в течение всей нашей жизни накопить необходимые знания, которыми мы в будущем будем манипулировать для того, чтобы строить предвидение будущих событий. И вот в зависимости от того, как мы много накопили этих знаний в течение нашей жизни, мы и становимся более или менее успешными. Но
4: Ну, а успешными в биологическом смысле, гены свои.
2: Нет,
4: ну,
2: гены свои но дело заключается в том, что на самом деле мы должны это все сделать в очень определенное время. Дело в том, что онтогенез разбит на так называемые критические периоды. Закончился критический период. Вы не усвоили тот навык, который должны были усвоить в это время, и все. Вы уже его, по крайней мере, в том виде и с такими последствиями, как это сделал тот, кто успел.
4: Вспоминается поговорка, которую я не помню целиком, в 35 лет денег нет и не будет, в 40 лет абсолютно жены нет и не будет.
2: Но мы можем вспомнить простую вещь, которую мы знаем все прекрасно. Дети блестяще изучают язык и осваивают язык. Если человек осваивает язык 2, 3 или 4, он может в раннем возрасте, он может прекрасно им владеть. Вспомним Владимира Набокова. Но кончился... Да не начался репродуктивный период, закончился период, и все.
4: И все.
2: Мы можем выучить
4: язык. Ну, слова учить нужно.
2: Мы можем, учить. Но совершенно не так, как...
4: Совершенно не так.
3: На самом деле, когда ты обучаешься с самого раннего детства, это, конечно, бесподобная способность схватывать. Я думаю, что если 30 языков будут учить, 30 языков они будут знать. Это не мешает у мозга безразмерный объем памяти.
2: Обратите внимание, я говорил по поводу языка только как пример.
3: Да.
2: Потому что на самом деле в онтогенезе мы должны научиться очень много в раннем онтогенезе. И всему мы должны научиться в определенное время. Почему? Потому что если этот период прошел, мы уже этот опыт, ну так как, собственно говоря, и язык, не сможем освоить так, как могли бы это сделать, если бы мы его осваивали в свое время. Дальше возникает совершенно определенная задача, которую я считаю важнейшим образом поставить для образования и для развития человека. А именно, мы должны были бы знать. А мы до сегодняшнего дня мы этого не знаем. Где начинается один, где кончается другой критический период. И мы должны были бы знать, какими знаниями нужно нагрузить человека в каждый критический период, для того, чтобы он был гармонично развитой личностью.
4: Кошечка, которая не ходит в школу, у которой нет таких проблем, не нужно передавать безумного количества знаний. Тем не менее, у нее есть тоже мозг.
3: Кошечка, собака, которая только что рождается, она имеет... Очень хороший механизм обучения, обучение с учителем. Она смотрит за матерью, мать обучает ей, как идти, как ловить, как есть, что делать. Есть специальные нейроны, зеркальные нейроны, подражающие, с помощью которых обучается.
4: У кошек тоже?
3: У всех. И у нас.
2: По этому поводу я могу привести
3: конкретный пример. Подожди. По поводу накопления знаний.
2: Я могу привести конкретный пример. Именно, кошки и другие животные, они каким-то образом усваивают окружающую среду в раннем онтогенезе тоже через какие-то сенсорные входы. Ну, вот в частности, если мы пострижем крыси,
3: да,
2: гибрисы,
3: да,
2: в определенное время, да, на какое-то короткое время. Потом они отрастут, животные...
4: Она перестанет, не научится ими пользоваться.
2: Нет.
3: Не научится,
2: она научится пользоваться.
3: Но пропадет информация вот этого периода.
2: Но если пропадает информация определенного периода, то что происходит в частности? Мы знаем, что животные имеют индивидуальные черты реакции на угрожающий стимул. Одни реагируют одним способом, другие – другие, третьи – третьим. Так вот, если в специфическое время мы постригли вибрисы, и животное не получило нужного опыта, они теряют свои различия. Они становятся однотипными. У них у всех реакции одинаковые.
3: На короткое время.
2: Нет, почему? Не на короткое время.
3: Нет, сейчас скажу. Так, на опасность. Одну секунду. Семья, котята или котя, мышата. Значит, у них постригли, у них нет опасности. Но в некий момент они видят, что кошка съела их брата или сестру. У них возникает представление о кошке. То есть это... За счет чужой жертвы они выживают, начинают
4: понимать. То есть, если что-то пропущено, никогда не поздно все-таки учиться.
3: Поздно. Нет, подождите, вы будете учиться, но вы будете отставать.
2: Ну, короче говоря, прошел...
4: Учиться надо хорошо, выучу тогда, когда учу вовремя.
2: Абсолютно верно.
3: Если вы до первого-второго класса не научились быстро читать...
4: То не научусь.
3: Быстро читать нет.
4: Не научусь. Так.
3: Будете меньше читать, меньше знать.
4: Ключевое слово «вовремя» включает вовремя посмотренный следующий сюжет.
1: На фоне рассказанного в предыдущих сюжетах особое беспокойство должно вызывать то, что враждебно мозгу. Оказывается, широко растиражированная сенсация «три стакана пива убивает 10 тысяч клеток мозга», хоть и верна по сути, но всего лишь детская страшилка. Алкоголь заставляет особые рецепторы вырабатывать стероиды, которые замедляют формирование воспоминаний. А мы-то удивляемся, почему многое не помним после вчерашних возлияний. Плотный завтрак и фрукты губят память. Например, классический английский завтрак, жареный бекон, яичница и тосты с маслом, влияет на выработку гормона, который отвечает за процессы формирования новых навыков. Избыточное количество фруктов мешает инсулину извлекать энергию, необходимую для функционирования нейронов. Ученые утверждают также, что человеческий мозг не приспособлен для того, чтобы выполнять несколько задач одновременно. Даже в том случае, когда у человека вроде бы получается делать три дела сразу, это не значит, что это надо делать постоянно, без ущерба для себя. Мозг, правда, может переключаться с одной задачи на другую, но следствие – увеличение расхода энергии. В итоге – быстрое истощение мозга. Более того, даже постоянная проверка почты в процессе выполнения другой работы может снизить коэффициент умственного развития. Впрочем, как и постоянный доступ в интернет, способен навредить нашей памяти. Имея возможность поймать рыбку без труда, то есть получить новую информацию, человек просто перестает запоминать новые данные. Мозг привыкает обращать внимание не на то, что он должен сохранить, а на то, где именно и в каком сайте информацию можно найти, вплоть до той, которая нужна нам чуть ли не ежедневно, и так далее. Даже реалити-шоу не столь безобидны, ибо после их пустоты трудно вернуться в обычный режим жизни, наполненный нетривиальными событиями, необходимостью принимать решения. Выходит, что современная жизнь сама по себе вредит работе головного мозга и памяти. Не будем аргументировать и взывать к IQ. С 30-х годов прошлого века он рос. Ведь улучшились условия жизни, развились наука и образование. Сейчас показатели пошли вниз. Глубоких выводов пока делать не будем, но на телевидении трудно стало найти программу, которая бы в той или иной степени не опустошала, не несла негатив. Надеемся, к нашему циклу это не относится.
4: Арис Исакович, плотный завтрак и фрукты губят память. Завтрашнего дня
3: начинать завтракать. Нет. Гормон, ответственный за память, такой вещи нету.
4: Такой вещи нету?
3: Нет, вообще, что за гормон? Может быть, какой-нибудь гормон, да, скажем, инсулин, который меняет некую такую вещь, из-за которой данная ситуация плохо запоминается. Но любая информация, которая попадает в мозг, она запоминается. Кроме памяти есть механизм воспроизведения. Страдает механизм воспроизведения.
4: Вы говорите парадоксальную вещь. Я помню все, но не все могу вспомнить.
3: Да. Если создать определенные условия, то это вы вспомните.
4: Все.
3: Ну все. Что значит все? День за днем вашу, там, я не знаю, 50-летнюю жизнь не вспомните. Но ключевые вещи, которые вы... Вот недавно была такая штука. В апреле столетие геноцида армян в Турции. Моя вся семья вышла оттуда. Дед организовал, бабушка рассказывала, организовал оборону, вывел. Я сел и начал вспоминать. Вы не представляете, сколько я вспомнил. На 45 минут мне жена сказала, ты что, тебе такой доклад никто не услышит.
4: Эмоциональное состояние повлияло на воспоминания,
3: все,
4: да?
3: Все повлияло. Слово за слово, тема за темой. Я вспоминал такие вещи, которые вообще думал, что забыл. Некая ситуация возникает, ее нельзя назвать только эмоциональной. Она может быть какая-то такая, которая и не определит. Мы сделали опыт крысам, обучали условному рефлексу пассивного избегания. Это они входят в камеру, бьешь током, закрываешь, бьешь током, они выходят. Мы дали очень маленький ток, они даже не пищали. Мы проверяем на следующий день, она ничего не помнит. Но мы даем вещество, которое вызывает у них реакцию страха. Она все вспоминает даже лучше, чем обученные.
4: Сейчас, то есть ей наплевать на удар несильного тока?
3: Да.
4: Правильно понимаю?
3: Да.
4: А можно ввести вещество, которое изменит состояние мозга так, что она будет бояться и избегать этого?
3: Вызовет реакцию страха, да. А у нее реакция на страх перед темным отсеком.
4: А мне можно ввести что-нибудь, чтобы я все вспомнил?
3: Не
4: вообще,
3: надо.
4: Вообще все.
3: Не надо.
2: Я бы сказал так, для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Были замечательные эксперименты, поставленные в Пущино Азарашвили, которые так называемое диссоциированное состояние.
3: Вот диссоциированное
2: память.
3: Диссоциированное состояние.
2: Да. В чем заключался эксперимент? Животному давали некий препарат. И потом вырабатывали у него обычный условный рефлекс, ну, звонок и еда, звонок и еда.
3: Да.
2: Затем на следующий день, когда животное выходило из-под действия этого препарата, предъявляли этот условный сигнал, и животное ничего не помнило.
4: Как бы рефлекс как бы не устоялся,
2: да.
4: Не
2: закрепился. Тут же выводили снова этот препарат, и животное все вспоминало.
4: Как это? Вот так. Как это? Потому это что разные состояния мозга, вот в одном это, что-то включено, вот, а в другом
2: это
4: нет.
2: Это то, о чем Арсакович фактически
3: это
2: говорит.
3: Это называется, да? Состояние, зависимое от обучения. Ну, это диссоциированное состояние.
2: То есть восстановили то состояние, в котором животное обучалось.
4: Это та история, что неожиданно нахлынувший запах
2: абсолютно
4: вызывает вещи, воспоминания не имеют никакого отношения к запаху. А вообще все на свете там про какой-то день.
3: Интегрировано в единую систему.
4: Да.
3: И сигнал реализации поведения, и запах, и то состояние, которое у вас есть. Это все интегрировано, и, по-видимому, в мозге по-другому не бывает. Потому что для того, чтобы запомнить, нужно эмоционально... И вообще не бывает неэмоционального состояния. Вот эти системы устроены так, что любой стимул их включает. Любой сигнал, пожалуйста, как хотите. Поэтому вот это диссоциированное обучение, оно фактически мы то же самое сделали. Мы создали состояние, это один укол маленького вещества. Можно два вещества разных давать, да? И они вас производят. Вот есть такой пентилентетразол, он вызывает судорожные состояния. Судороги – это амнестический фактор. Обучаешь животное, даешь это вещество, проверяешь, он ничего не помнит. Даешь маленькую дозу, которые не вызывают судороги. Судороги вызывают 50 миллиграмм на килограмм, даешь 30 миллиграмм на килограмм. Прекрасно помнит.
4: Вы можете представить себе будущее, не знаю уж, хорошее или нехорошее, можете себе представить будущее, в принципе, когда в школе с утра небольшой укольчик, классно, все запоминается, все на ура, домашнее задание делать не надо.
3: Нет,
4: гораздо,
3: нет,
4: подождите, нет, может быть аморально, но насколько эффективнее?
3: Это не аморально, это вы сделаете из человека калеку.
4: Вот я про это и спрашиваю.
3: Это калека получается, как почему, я сказал.
2: Так, ну ведь на самом деле вы создаете диссоциированное состояние. Он вспомнит только тогда, когда вы сделали этот укол. А нам же нужно, чтобы он мог оперировать этими знаниями широко. И более того, что самое-то важное, важным является не то, чтобы он вспомнил конкретные данные условия, условный рефлекс, а чтобы он этот опыт мог бы в новой ситуации интегрировать,
4: чтобы делал выводы в целом,
2: создать новую систему, используя этот опыт совершенно в новой ситуации.
4: То есть нужно его голове давать работать целиком и по-настоящему, без вот этих самых...
2: Конечно, конечно.
3: Уколов нельзя давать.
4: Это
3: меняется геном, он не вернется обратно, он станет совсем другим, может сделать калекой. Просто. Вот и все. Вот на этом основана вся зависимость от наркотиков и этих.
4: От алкоголя меняется.
3: Да.
2: А вот еще, значит, если мы закончили с той проблемой, о которой я говорил в отношении предвидения, то и необходимости набрать какой-то опыт, то мы должны перейти к следующей проблеме, которая делает мозг, может быть, даже и, ну, скажем, подверженным каким-то определенным нарушениям. С чем это может быть связано? Вот мы говорили о том, что... То есть это известно, что в раннем онтогенезе у нас очень много нервных клеток.
4: Да.
2: Очень много. А потом почему-то включается такой механизм, как программируемая клеточная гибель, и эти клетки гибают. Они исчезают.
4: Мозг ребенка готов ко всяким, ко всему, чему угодно.
2: Вот, понимаете, какая вещь? Значит, дальше получается вопрос, что организм каким-то образом, или мозг, принимает решение, что вот эти нейроны мне не нужны, они лишние, и запускает эту программу на их уничтожение.
4: Ну, вроде синапсы стирает или нейроны?
2: Мы не будем говорить
3: нейроны
2: о механизме.
3: Это
2: действительно не имеет принципиального значения.
4: Да.
2: Главное, что нейроны исчезли. А дальше возникает вопрос, а организм правильно ли поступил? Он не совершил ли ошибку? Не уничтожил ли он то, что следовало бы сохранить?
4: Ну, на это нет ответа
2: однозначно. Почему есть?
3: Не дурак.
2: Почему есть? Есть, есть, есть. Организм очень часто совершает ошибки, и очень серьезные ошибки. Я приведу один пример, не связанный с мозгом, а потом перейдем к мозгу. Трансплантация. Человеку пересадили сердце. Это хорошо для этого человека? Конечно, он остается жить. Но организм включает иммунную систему, которая направлена на отторжение этого белка. И это сильная и важная защитная реакция. Если она не будет осуществлена, то это вот ВИЧ, это СПИД, это гибель человека. А что происходит? Организм включил ее сейчас, как адаптивную реакцию, а в итоге смерть человека.
3: Но это искусственная система, понимаешь? Что человек... Реальный мозг никогда не делает ошибок, если не сломали ее.
2: Хорошо, хорошо, одну секунду. Значит, мы пришли к заключению, что организм ошибки делает. А в отношении мозга мы знаем, что целый ряд нейродегенеративных заболеваний, возьмем болезнь Паркинсона, связана с гибелью нервных клеток и исчезновением их. Причем эта гибель похожа на программируемую клеточную гибель. Это не некроз, когда разрушаются клетки, и остатки этих нейронов мы видим под микроскопом.
4: Как будто программируем, как абсолютно будто по системе, как будто их выключают.
2: Совершенно верно.
3: Есть специальные гены, которые их убивают.
2: А зачем же их исключили, если исключение этих клеток и уничтожение их является, приводит к паркинсонизму? Значит, а в чем дело? Вот мы пробовали проанализировать у животных, у которых генетически предрасположены к эпилепсии, почему у некоторых из них эпилепсия развивается с возрастом хорошо, а у некоторых нет. Ну, вот так получилось, что некоторые практически либо слабо выражены, либо вообще отсутствуют. И обнаружили удивительную вещь, что в тех случаях, когда вот эти самые нейроны, дофаминергические нейроны в черной субстанции исчезают, то тогда и эпилепсия не проявляется.
4: Это значит?
2: Это значит, организм включил...
3: Это Виагра, имеешь в виду?
2: Да. Организм включил хорошую защитную реакцию, направленную на то, чтобы блокировать развитие эпилепсии. Но исчезновение этих нейронов – это паркинсонизм. Вот и получается, что организм, рассматривая в ближайшем времени решение какой-то одной задачи, может в отдаленной перспективе нарваться на...
4: Тактический выигрыш может означать стратегическое поражение.
3: Я абсолютно не согласен с вами. Вот этих крыс Виагра я очень хорошо знаю.
4: Но мы
3: лет 13 работали с ними.
4: Но мы движемся к концу. Нам нужно...
3: Я знаю. Значит, у них эпилепсия возникает из-за того, что у них срабатывает специфический ионный канал. Он называется EH-канал. Когда они рождаются, у них нормальный канал, а когда они растут, то у них субъединичная композиция канала меняется, и эпилепсия усиливается. Уменьшение дофаминергической системы – это итог возникновения судорог. Причем это итог такой, который приводит к депрессивным состояниям, потому что если дофаминергическая система – это состояние эмоционально-положительных вещей, то ее уменьшение вызывает эмоционально-отрицательную депрессию. Это, а при паркинсонизме, скажем так, есть специальные гены, есть генетическая склонность возникновения паркинсонизма. От мамы с папой получил – это плохая вещь, между прочим. Кроме того, есть огромное количество веществ, которые, когда попадаешь под них, у тебя дофаминергическая система разрушается. Вот у морфинистов она разрушается, потому что у них есть токсин, который разрушает. Ничего хорошего нету в этом. Вообще в мозге 82 миллиарда клеток. Вот недавно мне это сказали, я попросил прислать статью, кто-то сосчитал. Причем 40 миллиардов направлены на вспомогательные системы, это локальные сети. Мозг устроен так, когда приходит информация в структуру, он локально обрабатывает, потом передает на определенный ключевой или пирамидный нейрон, тот уходит в другую систему, в другую структуру. Угу. Происходит так же. Вот этих ключевых нейронов 40 миллионов, а этих... еще 40 миллионов. Но...
4: Миллиардов.
3: Миллиардов, да. Но если мы имеем состояния большие и имеем диссоциированное обучение, то это фантастика, это надо доказывать. Но это, я думаю, можно. То каждый нейрон при разных состояниях может формировать разные связи. Тогда получается не 80 миллиардов, а получается, что баланс, не баланс, а запас мозга на память, он бесконечен.
4: Просто. Из-за того, что у мозга...
3: Мозг все делает в разных состояниях.
4: Различные состояния, да, системы,
3: да,
4: в целом.
3: Да, да, да. Поэтому никогда не будет насыщения. Вот всякие такие болезни Альцгеймера, это они направлены на уничтожение мозга. Его нельзя брать в расчет. Склероз – это плохое питание. Мозг не работает на то, чтобы сохранить энергию. Это вот придумали, что вот он пытается... Нет, это сохраняется автоматически. У него нет каких-то специальных... Это обычная клетка. Она имеет все параметры обычной клетки. К тому же еще и нейрональные функции. Поэтому то, что тратит много энергии, пожалуйста, он быстро заполняется и воспроизводится эта энергия. Тут нет проблем.
2: Я бы не согласился с этим последним утверждением. Вот почему. Дело заключается в том, что есть такое явление, как стресс. Причем стресс следует понимать как реакция на нечто новое. Вот когда появляется некое новое событие, на которое мы должны каким-то образом ответить и среагировать, то если существует неопределенность, то необходимо мобилизовать обменные процессы по максимуму, потому что никто не знает, что понадобится в будущем для того, чтобы справиться с этим. В это время как раз и происходит абсолютная мобилизация. И артериальное давление повышается, и сердце работает интенсивно, и повышается температура. Готов ко всему. Но вот в этом состоянии долго организм существовать не может.
4: Ага.
2: Если он долго существует, это называется уже дистресс, это развивается различные, различные нервные поражения, в частности, неврозы и прочее. В чем заключается задача? Задача заключается в том, что как можно быстрее найти правильное решение и сбросить эту активность. То есть выйти на тот уровень энерготрат, который адекватен той реальной задаче, которая стоит. Вот эта быстрая смена, это все осуществляет действительно нервная система. И поиск нового решения, это тоже осуществляет нервная система. Таким образом, получается, что именно нервная система способна мобилизовать энерготраты и способна их нивелировать.
4: Я делаю...
3: Это очень сложный процесс. Есть полезный стресс, очень полезный. Если вы перед экзаменом не будете бояться получать двойку,
4: ага,
3: вы ничего не сделаете, ага, и получите двойку.
4: Но не слишком сильно.
3: Но не сильно. Вот если сильно, так и хронически, тогда плохо. Тогда действительно плохо.
4: Я делаю выводы из массы всего, что вы рассказали, насколько удивительное это устройство, которое мы все, по счастью, обладаем. И к тем, кто нас смотрит, обращаюсь с пожеланием: берегите свой мозг, заботьтесь о нем, думайте. Ара Исаакович Базян и Владимир Вячеславович Раевский. Спасибо, до свидания.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно вот в это время мы с вами выходим на связь для того, чтобы хорошо провести вечер, пообщаться, узнать, может быть, много чего интересного, задавать вопросы и получить на них классные ответы. Также, как всегда, мы, лаборатория научных видео, anthropogenes.ru, организуем все это дело. И вторым ведущим, как всегда, Александр Соколов. Саша, приветствую тебя.
2: Привет, Виталий. Привет, дорогие друзья. Да, сегодня мы опять проводим постскриптум. На этот раз это постскриптум доклада, который прозвучал недавно на форуме «Ученые против мифов 13. Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие с точки зрения лингвиста». И у нас в гостях Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Конструирование языков от аспиранта до тракийского». Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сегодня Александр будет отвечать на вопросы, которые зрители задавали в комментариях к видео. Вопросы, которые вы, дорогие друзья, уже сейчас в чате. Но сначала несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия начать.
1: Как всегда, призываю вас поддерживать наши проекты и, наверное, прямо сейчас лучший способ поддержать данное видео – это нажать лайк, поставить лайк этому видео и не забудь подписаться на канал, если вдруг вы еще не подписаны, поставить, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда ни одно уведомление не пройдет мимо вас. Вы будете знать, когда появляются наши стримы, будете знать, когда появляются наши видео. И не пропустите. Если вам хочется поддержать данный конкретный стрим, имеется суперчат, имеется ссылка, которая есть в описании. Вопросы можно задавать по этим ссылкам. И если вы задаете таким образом вопросы, мы зачитываем их в самую первую очередь. Ну и также напомню о том, что у нас имеется Patreon и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта «Лаборатория научных видео» поддерживает таким образом нас. Вы делаете вот такие стримы, в принципе, возможным. Спасибо вам огромное за поддержку.
2: Еще я хочу напомнить, что в конце каждого нашего стрима наш гость выбирает авторов лучших вопросов, которые получают от нас призы. Это футболки форума «Ученые против мифов». Например, Ольга Сварник, которая была у нас на предыдущей трансляции, уже выбрала, кто получит призы за лучшие вопросы. Это зритель, интересно, кстати, что это зритель под ником Netrix, который задавал вопрос, знакомы ли вы с работами Дэниела Деннета «Attention Schema Theory», и если да, считаете ли вы, что эта теория достаточно полно раскрывает принцип феномена сознания? Вот, уважаемый Netrix, пожалуйста, напишите в чат Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться, и узнайте, как вам получить заслуженный приз. А теперь мы переходим, собственно, к ответом на вопросы.
1: И как всегда, да, напоминаем о том, что вопросы изначально были заданы также под видео, которое есть на канале проекта anthropogenes.ru. Оттуда мы сначала выбираем вопросы, а потом уже задаем те, которые к нам онлайн приходят. И вот первый вопрос, соответственно, приходит, мы берем оттуда. Вопрос следующего характера, собственно, задает его волколак. А циан куда делся? Наверное, имеет смысл напомнить о том, откуда этот вопрос вообще взялся, к чему он относится.
3: Да, спасибо большое. Ну вот, короткий комментарий про то, к чему это, собственно, все. Часто, когда говорят про связь языка и мышления, обсуждают количество цветообозначений в языке. Сколько в тех или иных языках существует названий базовых для цвета. Вот здесь вот возникает ключевое слово «базовых», которое может при невнимательном обсуждении этого вопроса пропускаться, и поэтому, собственно, возникают какие-то недопонимания. Но дело в том, что вот часто, когда обсуждают, что, например, в русском языке 7 цветов радуги, а в английском языке 6 цветов радуги, или это, ну, что-то в таком духе, да, ну или во всяком случае говорят, что в английском языке не различаются синий и голубой. Для них, для обоих есть слово blue. Да, то это, конечно, не означает, что носитель английского языка не может увидеть разницу между синим и голубым, более того, не означает, что носитель английского языка не может эту разницу обозначить. Да? Точно так же английский человек, который говорит по-английски, может при желании выделить в радуге 7 цветов и как-то их назвать. Да? Носитель русского языка тоже может выделить больше цветов, если захочет. Да? То есть идея, собственно говоря, состоит в том, что существует некоторое количество простых слов, которые люди используют, ну, когда им надо, например, назвать цвет в некоторой не очень требующей различать тонкости обстановки. Да? Существуют ситуации, когда мы нам не надо тонко отличать синий объект от голубого, да? Тогда мы по-русски все равно скажем, что тон синий или голубой, а по-английски скорее скажем blue. Да? Если захочется, то скажем indigo или что-нибудь такое, да, dark blue, light blue, пожалуйста, сколько угодно. Но вот, соответственно, поэтому, да, вот как-то для каждого языка можно составить список таких вот базовых цветообозначений, которые, во-первых, отрываются от остальных по частотности, и вот тогда окажется, что их в разных языках разное количество. И, соответственно, английское слово cyan, да, циановый цвет, но тоже по-русски, наверное, можно так сказать, в этот список явно не входит, да, то есть не входит в список того, что употребляется в быту. Понятно, что, конечно, там, в технических контекстах, да, когда обсуждают, например, схемы цветопередачи, да, там это вполне активно используется. Но в быту все-таки этого слова нет, как, ну, точно так же, как нет слова indigo, да, indigo, оно встречается там, в сотни раз реже, чем слово blue, чего нельзя сказать про пару синий и голубой. Так что вот в этом смысле, да, когда говорят про цвета, то это имеет смысл говорить.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Айсена Кеймитина. Наверное, так. Вопрос звучит следующим образом. Представьте, как общаться с теми, кто говорит не звуками, а биолюминесценцией, или с теми, кто общается с запахами. Как с ними вообще заговорить?
3: Да, но самое сложное, что, наверное, в такой ситуации предстоит сделать, это понять, что эти люди, люди, существа, кто угодно, общаются, да, что они этими запахами, например, подают нам какие-то сигналы. Но вот я думаю, что если мы научимся это распознавать, то тогда уже дальше дело пойдет. Мне кажется, что здесь очень важный момент первого контакта, что, собственно, всегда самое непонятное, когда мы обсуждаем потенциальный контакт, например, с другими цивилизациями, да, понять, как, собственно, они вступят к нам в коммуникацию, вот, неизвестно.
2: Спасибо. Вопрос задает Артем Асланов. Арсланов, да. Спасибо за интересный доклад. Почему языки трансформируются, например, старорусский в современный русский? Существуют ли прогнозы, во что трансформируется в будущем современный русский? Насколько возможна ситуация, когда в далеком будущем все языки мира придут к одному общему языку?
3: Да, ну, языки трансформируются по одной простой причине, потому что человек осваивает язык, не имея перед собой полного его описания. То есть мы не осваиваем язык как бы так, что ребенок вот получает в руки грамматику, выучивает там все таблицы склонения и спряжения, и дальше передает эту грамматику своему потомку. Но мы слышим высказывания на языке, и на основании этих высказываний достраиваем грамматику. То есть мы, вообще говоря, должны понять, как это вот люди вокруг, когда вот я маленький ребенок, я должен понять, как эти люди вокруг нас производят эти звуки. Вот что они делают во рту, чтобы произвести, например, звук «ш». Да? Я же не вижу, что они делают. Я не вижу, что делает человек, чтобы сказать «к». Да? Это где-то глубоко во рту происходит. Но я как-то научаюсь произнести примерно то же самое. И точно так же и с грамматикой, и с лексикой, да? Ну, то есть, со словами. Да? То есть, например, если я слышу глагол «двигать», то я услышал глагол «двигать». Как мне построить от него форму третьего лица единственного числа настоящего времени? Он движет или он двигает? Да, может быть, мои родители, например, строили форму «он движет», а я форму от них не услышал, я по аналогии с глаголом, например, «ругать» достраиваю, как «ругать» он ругает, также говорю «двигать» он двигает. Ну, собственно, это реальное изменение, произошедшее в истории русского языка, да, форма «движет». И сейчас, если употребляет, это очень устаревшее. Но вот именно из-за того, что дети немножко по-другому достраивают язык на основе неполной информации, языки постоянно меняются. То есть языки, в общем, и не могут быть стабильными. А в каком направлении будет двигаться язык, это предсказать, на самом деле, очень сложно, потому что есть какие-то вероятные направления развития, есть какие-то невероятные, ну, условно говоря, можно поверить, что звук А перейдет в звук Э в русском языке, но нельзя поверить, что звук А перейдет в звук Б в русском языке, да, ну, то есть, иначе говоря, одно событие достаточно вероятное, другое достаточно маловероятное. Но какое из них реализуется, совершенно не ясно. Точно так же, как, например, когда мы бросаем игральный кубик, да, я могу сказать, что выпадет там либо единица, либо двойка, либо тройка, либо четверка, либо пятерка, либо шестерка, семерка, восьмерка, девятка не выпадут, да, но вот какое именно число у меня попадется, сказать невозможно. Так что все прогнозы на будущее языков в общем обречены, ну, не говоря уже о том, что они бессмысленны, потому что языки меняются довольно медленно. То есть вот я сейчас дам какой-то прогноз, а проверить это мы уже не сможем.
2: Спасибо. Вопрос от динозавры. Спасибо за стрим. В одной из серий Star Trek была раса, которая общалась метафорами из их местного фольклора. Возможен ли такой язык и поняли бы собеседники друг друга в случае реального контакта?
3: Да, это очень интересная ситуация, насколько что языки бывают то, что называется высококонтекстные и низкоконтекстные, ну, скорее даже не языки, а общество, да, то есть общество, в котором все всех знают, и у людей много общих фоновых знаний, там, конечно, понимание со стороны чужака сильно затруднено. Ну, там, даже далеко ходить за примерами, в общем, не надо, но там, например, в обществе образованных носителей русского языка полагается знать довольно большое количество стихотворных цитат. Да, это какие-нибудь фразочки из Евгения Онегина, из «Горя от ума», еще откуда-нибудь, да, где-нибудь «Сжала руки под темной вуалью», если подавее, и так далее. Но образованные носители русского языка это знают. И, соответственно, вот мы можем что-то такое сказать, перекинуться какими-то такими фразами, и сразу что-то становится понятно, что человеку, например, изучающему русский язык как иностранный, но не изучающему специально русскую литературу, оказывается недоступно для носителя английского языка, да, таких, для носителей английского языка, таких общих культурных, культурных компонентов, которые есть в всем понятны, кажется немного меньше, но это на самом деле очень сложно измерить. Но в общем, оказывается, да, что все-таки говорить только фольклорными отсылками и культурным контекстом невозможно. То есть постепенно все-таки, все-таки человек, который погружается в это общество, в него встраивается, сам какие-то отсылки осваивает, но пусть даже не полностью. Так что я думаю, что эта проблема решаемая, хотя на начальном этапе коммуникации может доставлять сложности.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Имре Ач. И он звучит следующим образом. А может быть, начнем сначала с разговоров с перепончатокрылыми?
3: Ну, давайте начнем. Я, правда, не умею эти разговоры вести, но если вы умеете, то можете попробовать.
1: Потому что хоть кто-то ближе к нам, с которыми мы не можем общаться, как-то научиться общаться с ними, наверное, в этом контексте.
3: Ну, мы пытаемся научиться общаться с дельфинами, например. Да, как-то вроде бы ведутся какие-то исследования их языков, языки приматов, да, тоже вполне изучаются. Но опять же, мы как-то не привыкли пока считать это полноценным общением. Да, как-то вот сложно сказать, что я общаюсь с дельфином в том же смысле, в каком я общаюсь с людьми. Возможно, это высокомерие, но не знаю, может быть, его надо преодолевать.
1: Я думаю, Саша может подсказать историю про гориллу, если не ошибаюсь, которая неплохо знал язык глухонемых. И можно ли было назвать это общением как таковым, беседой?
2: Ну, я думаю, что Александр прекрасно знает эти исследования так называемых говорящих обезьян. Вот, но тут-то речь шла про, наверное, про муравьев с пчелами каких-то.
1: Ну, типа того, да, видимо.
2: Пчелами там тоже были попытки расшифровать их коммуникацию такую.
3: Ну да, но все равно, но даже с обезьяной, если честно, ну, сложно себе пока что представить, чтобы человек представлял себе общение на равных, да, вот массово, чтобы люди считали, что вот мы действительно готовы общаться с обезьянами. Да? Это некоторый вопрос, уже даже не чисто лингвистический вопрос нашего восприятия того, что такое общение, что такое коммуникация. Ну, то есть понятно, что люди с собаками и с кошками тоже, в общем, прекрасно общаются. Да? Если вы посмотрите на то, как нежно некоторые хозяева общаются со своими домашними животными, да, то почему бы не считать это общением? Но все-таки это такая вещь, которая недоступна всем людям.
1: Следующий вопрос, ну вернее, следующий не вопрос, а просто благодарность. Андрей Р. говорит привет и присылает нам донат. И, судя по донату, он из Швейцарии. Если ничего не путаю, кстати, напишите, откуда вы смотрите эфир. Очень интересно послушать и узнать об этом. Также зритель, который является постоянным нашим подписчиком и зрителем, Ксения Дмитрия Целест, спрашивает, во-первых, добрый вечер. Можно ли сказать, что человек полностью изучил язык общения какого-нибудь животного?
3: Короткий ответ – нет, нельзя. Не можем быть в этом уверены. Да? Мы знаем что-то довольно неплохо, например, про мартышек Кэмпбелла, с которым они хорошо исследованы. Но гарантировать, что это все, что умеют эти животные, невозможно. Ну и более того, у лингвистики в ее современном состоянии, собственно, нет достаточно средств, чтобы понять, да, что в какой-то момент мы можем сказать, все, язык этих существ полностью исчерпан. Да? Мы даже, я бы сказал, что язык людей-то не полностью изучили, так что животным еще хуже.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя Юлька. По каким признакам лингвист может определить искусственность и естественность неизвестного ему языка, имея образцы текстов, если возможно? Будет ли задача легче, если этот язык окажется родственным знакомому специалисту языку? Спасибо.
3: Да, это очень интересный вопрос, который регулярно возникает, когда мы встречаем какую-нибудь, например, рукопись, которую надо дешифровать, или что-нибудь такое. Один из самых известных примеров – это знаменитый манускрипт Войнича, такая красивая рукопись с очень увлекательными картинками средневековая. Что там написано, в общем, до сих пор никто не понимает толком. И тогда возникает вопрос, вот имеется некоторая последовательность символов, является ли она текстом на естественном языке? Что, какими свойствами должен обладать текст на человеческом языке? Но одно из самых частых вещей, которые принято проверять, это частотное распределение слов. Например, соответствие так называемому закону цифр. Ну, это такой закон, который был выявлен в середине 20 века на языковом материале. Потом, правда, оказалось, что он применим много к чему другому. А именно, то если вы посмотрите на частотный список, частотный словарь любого текста, просто посчитайте, сколько в нем слов, и упорядочите их по убыванию частотности, то вы обнаружите, что в каждом тексте имеется некоторое количество не очень большое высокочастотных слов и много слов низкочастотных, которые встречаются по одному разу. Ну, там простой пример. Там, в любом тексте на русском языке там, примерно там, 4% этого текста занимает слово «и», примерно 3% этого текста, вхождения слова, там, то есть 4 слова из 100 – это слово «и», 3 слова из 100 – это слово «в», ну, там дальше там слова «не», «на» и что-нибудь такое. Таких слов там не очень много, и частотность постепенно уменьшается. Да, и дальше внизу большой-большой хвост, который, слов, которые встречаются там один раз на миллион, еще реже. Там, слова типа австралопитек, перепончатокрылые, что угодно. И вот оказывается, что ну, там есть некоторые математические закономерности, которые это описывают, но самой простой формулировкой закона цифра эта закономерность гласит, что частотность слова в тексте обратно пропорциональна его номеру.

0: и естественные явления тоже этому закону подчиняются. Ну, скажем, размеры городов в пределах одной страны, количество ссылок на сайты в интернете и так далее, да, так что мы не можем быть уверенными, что если что-то подчиняется закону ЦИПа, то это именно текст на человеческом языке. Но вот такое начало хорошее.
1: Спасибо. Вопрос от зрителя Брэд 40. Там 40.00, видимо, тайминг видео. Так, что-то я... Да, поправка. Цвет на самом деле использовался для обозначения различных знаков письма в написании Корана в различные периоды с разными значениями. И в некоторых изданиях Корана последовательно используется и в наше время. Получается, мусульмане-пришельцы?
0: Да. Спасибо. Да, ну это действительно очень хорошая поправка, принимается с благодарностью. Да, но, видимо, все-таки не пришельцы, да, точно так, как и я не пришелец, приводя пример того, что люди цветом пользуются, что люди цветом пользуются редко или почти никогда, но вот все-таки давайте говорить почти. Но да, это действительно уникальный случай, да, то есть человеку это может прийти в голову, но вот, видимо, один или там несколько раз в ходе мировой истории пришло. Но обычно, оказывается, очень неудобно различать знаки письма только при помощи цвета. Да? То есть вот условия нашей коммуникации до сих пор, да, были таковы, что, там, например, иметь письменность, в которой у нас будет там, красный квадратик обозначать А, а, например, зеленый квадратик обозначать Б, это было неудобно, но просто потому что надо иметь там разные краски или что-нибудь такое. А часто, например, если у вас есть одно орудие для письма, то вы просто не можете этого обеспечить. Ну, вот поэтому, наверное, может оказаться, что с развитием технологий вообще это будет устроено по-другому. Мы это наблюдаем даже сейчас. Если мы посмотрим, например, на эмодзи, то мы видим, что там, сердечки есть разные в наборах эмодзи. Вполне может оказаться, что там, сердечки разных цветов приобретут какие-то разные значения. Тогда это будет еще один контрпример к утверждению, что письменные знаки не различаются только цветом. Но вот технические условия изменились. Получилось так.
1: Спасибо. Вопрос от нашего постоянного зрителя Cloud Game. Я вот так и не понял ни из фильма, ни из выступления. А можно ли сделать перевод текста без опорных образов, на которые указывают слова-символы? В фильме единственное... Так, я потерял мысль. В фильме единственное, что показали, знакомство, когда главная героиня демонстрировала себя, свой образ. Потом показали, как ходят. Допустим, инопланетяне поняли, что суть в перемещении, и перевели это для себя. А дальше? Как они передали смысл слов «оружие» или другие абстрактные термины? Словарь лингвистов рос и рос, но за счет чего? В фильме не было показано никаких изобразительных средств телеэкранов с трансляцией картинок хотя бы. Экраны бумагу они использовали лишь для того, чтобы рисовать символы текста. С дешифровкой звуков в фильме вообще непостижимая сюжетная муть случилась.
0: Да, ну понятно, что, конечно, за небольшой фильм невозможно показать всю работу полевого лингвиста. Ясно, что там еще должен быть какой-то другой сюжет, кроме того, как они дешифровывают языки пришельцев. Но я бы сказал, что даже то, что показано, в общем, действительно не удовлетворяет требованию полностью понять, как это происходило, и не дает возможности повторить. Потому что вот мы видим какие-то наметки. Да, мы видим, что она ходила, и, вероятно, что-то стало понятно этим пришельцам про движение. Действительно, без каких-то визуальных образов, без того, чтобы видеть то, что происходит вокруг, довольно сложно, наверное, было бы научить пришельцев языку, вступить в них в коммуникацию. Я думаю, что невозможно, ну, потому что, например, скажем, люди, которые слепы от рождения, они же научаются человеческому языку, хотя они не видят то, что происходит. Так что в этом смысле я думаю, что возможны разные каналы. То есть нам кажется наиболее естественным канал вот этот вот остентативный, так называемый, когда показывают. Но, наверное, можно предложить и какие-то другие варианты. А что касается того, как там изучали звуковой язык, ну да, там показано, что какие-то записи на диктофоне, что-то там шебуршит. Что именно они делали, мы, строго говоря, не знаем. Ну, вот призываю помнить, что все-таки эфирное время ограничено.
2: И поэтому мы сразу к следующему вопросу переходим. Кирилл Ворошилов его задает.

0: А как проверять на соответствие этому закону, если неизвестно разбиение на слова?
1: Да, это отличный вопрос, потому что ведь не в любом тексте будут пробелы, например. Мы привыкли к тому, что письменность должна иметь разделение на слова, но это вообще не обязательно так. Ну, например, можно попробовать понять, есть ли в этом тексте какой-то символ-разделитель. А вдруг там не пробел, а что-то встречается достаточно часто, что разрезав по нему, мы получим что-то, что соответствует закону цифр. Да? Тогда можно сказать, что это пробел, а, наверное, то, что получилось, это слова текста на каком-то языке. Можно, глядя на непрерывную последовательность, ее расчленить какими-то другими способами, например, по повторам. Но, собственно, это то, что делают дети, когда учат естественный язык. Мы же не делаем пауз, когда мы говорим на человеческом языке. Ну, я говорю что-нибудь типа «я купил молоко». «Мама купила молоко», «мама принесла молоко» и так далее. И вот, глядя на эти повторы, ребенок может обратить внимание, что последовательность звуков «молоко» часто встречается в конце предложения, вот именно такая вот, это вот шесть неразрывных звуков. Ну и на этом еще характерно, что это происходит, когда рядом вот маячит вот эта белая жидкость. Слово «купил» или «купила», да, тоже статистически выделяется. То есть такое вот статистическое научение, да, посмотреть по повторам, это тоже вполне работает. Но надо постараться, конечно. Так сходу, понятно, что нелегко.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает Юлька в очередной раз. Спасибо за поддержку. Бывает ли так, что в естественном языке новое слово придумывается с нуля? Ни заимствование, ни переделка существующих слов, ни звукоподражание. Спасибо.
1: Да, ну, можно придумать такие вполне реальные ситуации, но это обычно возникает в каких-то экспериментальных случаях, когда, например, мы имеем дело, скажем, с экспериментальными произведениями художественной литературы, ну вот, если вспомнить, скажем, Алексея Крученых и его стихи «Дыр-бул-шил», да, вот, пример слов, придуманных с нуля, которые ничего не значит, не призваны ничему подражать. Если такие слова становятся известными, входят в язык, то, ну вот, наверное, можно считать их примерами такого рода. Но другое дело, что все-таки регулярно такое не происходит. То есть, когда нам нужно обозначить какой-то новый объект, то мы стараемся подверстать его к тому, что мы уже знаем об окружающем мире. То есть, другими словами, мы стараемся обозначить его с помощью понятия, которые мы уже используем, так или иначе. Ну, возможно, их расширяем, модифицируем, например, при помощи суффиксов или соединяя какие-то слова. То есть, если мы видим какое-то что-то новое, то, ну, оно не бывает настолько новым, чтобы было вообще непонятно, как, с чем его связать, надо было придумать совсем несуществующее слово.
0: Кстати, хотел напомнить по этому поводу исландский язык, насколько я понимаю, там заимствований достаточно мало, то есть каждое новое слово они пытаются все-таки по-своему, да, там, условно, холодильник, это ящик, который замораживает и все такое, то есть конструкция на своем языке и, ну, вот без таких явных заимствований.
1: Ну да, ну вот, например, если мы возьмем, скажем, исландское слово, что-нибудь такое придумать, конституция, да, «Стьёрнскипунарлёх», да, то есть закон об устройстве управления. Да, но это три части, да, буквально, управление, устройство, закон, но, опять же, это части не с нуля придуманы, это нормальные исландские слова, вот мы их комбинируем и получаем. Ну, то есть не то, чтобы исландцы слышали слово «конституция», подумали, так, нам нужно слово для конституции, давайте мы сейчас запустим генератор случайных слов и породим новый последовательный звук.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова, тоже нашего постоянного зрителя. Как изучают фонетику шумерского языка? Насколько это все достоверно?
1: Ну, я боюсь, что тут я не являюсь специалистом. Я боюсь, что здесь надо обращаться к тем, кто действительно занимается шумерологом. Но вот когда изучают фонетику древних языков, то, ну, вообще-то обычно смотрят, например, на языки потомки, на родственные языки, смотрит на то, как отражается заимствование этих языков в каких-то других языках, которые мы знаем лучше. Так что это такой вот немножко порочный круг, можно сказать, но из него вырисовывается какая-то более или менее убедительная реконструкция. Да? То есть, там, для, про шумерский, опять же, не рискну сейчас ничего говорить, ну, скажем, для древнеегипетского языка, например, надо честно сказать, что мы практически не знаем, какие там были гласные. Да? Согласные мы останавливаем более или менее неплохо, да? А вот гласные звуки совершенно непонятно, как устроены. То есть, когда вы слышите имя Нефертити по-русски, да? По-немецки она называется Нофретете, да? Кто там прав, а кто не прав, мы не знаем. Так что полной информации мы получить не можем, конечно, но какие-то приближения делаем.
2: Спасибо. Вопрос от Катерины Мюнклингеровой. Нет?
0: А то первое слово прочитаю в вопросе.
2: А, простите, Мюнклингерова. Да. О, зритель меня переиграл, так сказать. Спасибо за стрим. Скажите, почему некоторые языки больше, чем другие меньше, открыты неологизмом? Чешский даже для новых явлений, компьютер, спутник, создает собственные слова. Да. Не буду их зачитывать, но поцитат какой-то.
1: Чешский дружится. Да. Угу. Но это, на самом деле, вопрос примерно в том же духе, как спросить, почему какие-то страны занимаются импортозамещением, а какие-то нет. Да, это много разных социальных причин. Вот, в случае с чешским, например, или с хорватским, или с тем же исландским, можно пытаться, наверное, нарисовать какой-то общий вектор, какую-то общую тенденцию, которая приводит к этому результату. Когда есть угроза существованию языка со стороны языка более доминантного в социальном плане. Да? То есть, если мы посмотрим на чешский язык, то там, в XIX веке, в общем, судьба его была под большим еще вопросом, да, не будет ли он полностью вытеснен немецким языком, как это произошло с некоторыми другими славянскими языками. Например, если мы возьмем палапский язык, то вот он полностью пропал. В общем, также хорватский тоже находился под угрозой со стороны немецкого языка, исландский язык, естественно, датский язык ему угрожал как более крупный. В такой ситуации, если возникает какое-то стремление к национальному возрождению, то оно часто реализуется именно таким образом. А давайте мы, чтобы отличаться от другого языка, более крупного, не будем из него ничего заимствовать. И, возможно, ни из каких языков тогда не будем заимствовать, потому что мы такие особые, самостоятельные, у нас все есть, но вот придумаем слова, и все будет у нас работать. Так что вот это как раз ситуация не очень большого народа, который успешно проделал такой вот национально-освободительный путь. Да, это вот обычно именно такие истории все.
0: Спасибо. Также мы Сержу Любомудрову, также нашему постоянному подписчику, человеку, который постоянно поддерживает наш стрим, спасибо огромное. Он также пишет спасибо, как всегда, и смайлик. Продолжаем. Тимур Воронков также с нами на стриме. Когда и как люди осознали, что речь состоит из отдельных слов? Близко ли это по времени к тому моменту, когда на письме стали делать пробелы?
1: Да, но это, видимо, разные вещи, осознавать, что речь состоит из отдельных слов и делать пробелы на письме. То есть, видимо, слова, ну, во всяком случае, в европейской традиции осознавались уже очень давно, то есть уже древние греки, древние римляне прекрасно понимали, что речь состоит из слов, прекрасно понимали, что слова могут склоняться, спрягаться и так далее. А вот, собственно, вопрос наличия пробелов на письме, он еще во многом связан с дороговизной материала. То есть, например, если вам надо писать на чем-то дорогом, например, на пергаменте, то вам, может быть, и выгоднее не ставить пробелов, просто потому что пробелы занимают много места. И, конечно, с некоторым уровнем абстракции, то есть вопросом о том, что мы передаем. Передаем ли мы, собственно, звучащую речь, или мы передаем вот эти вот слова, существование которых мы осознаем. Так что здесь у меня не будет единого ответа, да, но пробелы в европейских языках так уверенно появляются поздно. Это уже где-то середина второго тысячелетия, да, когда действительно стандартом нашей цивилизации, стандартом, нет, про нашу цивилизацию, наверное, сложно говорить, да, но, в общем, стандартом европейской культуры становится ставить пробелы между словами. А вот, скажем, в китайском языке, да, пробелов нет до сих пор, это большая проблема, потому что мы, когда занимаемся компьютерной лингвистикой, то часто сталкиваемся с желанием разделить слова, разделить текст на слова, ну, там, можно сказать, что в китайском языке один слог – это отдельная единица, и на этом мы и будем делить. Но с другой стороны, хотелось бы выделять какие-то такие сущности, типа Пекин. Да? Не говорить, что он состоит из слов «северная столица», Бейджинг, да? А сказать, что вот это единое слово. Но оно не выделяется, да? Приходится применять какие-то примерно те же технологии, о которых я говорил, когда отвечал на вопрос про то, а что делать, если нам попался текст на неизвестном языке.
0: Еще немножко про Китай мы поговорим. Елена Дулина задает вопрос. А какой процент смыслов передает интонация во всех языках одинаково? Например, будут ли недопонимания между, допустим, россиянином и китайцем, если они выучат грамматику языков друг друга, ведь китайский язык тоновый?
1: Да, очень сложно считать проценты смысла. К сожалению, было бы интересно, на самом деле, понять. Вот я сейчас что-то вам говорю, какую долю того, что вы от меня слышите, вы получаете через слова, какую долю через интонацию, но не знаю способа это посчитать. Другое дело, что если мы сравниваем русский и китайский языки, то тогда кажется, что действительно в китайском языке это вот движение тонов, движение вверх-вниз, различают смыслы отдельных слов, а по-русски это так не работает. То есть я по-русски скажу, например, «бабушка». И бабушка с разными тонами на ударном гласном, ничего от этого не изменится. Хотя, то есть слово будет тоже, хотя, опять же, возможно, что-то из этого звучит, прозвучит как призыв, что-то прозвучит как произнесенное с упреком и так далее. Вопрос в том, сколько слов можно перепутать, если мы если в языке используются тоны. Ну, вот, скажем, в китайском языке действительно там очень высокая плотность, вот, вот, плотность словаря по близости, да, ходят примеры про то, что там китайский слог «ма» можно произнести с четырьмя тонами, и тогда получится разные, и получится совершенно разные значения. А, например, скажем, в сербском языке, да, там тоже есть тоны, там тоже есть движение голоса вверх, движение голоса вниз, но, скажем, в слове «море», «море» будет на «о» нисходящее движение голоса, на слове «рука» восходящее, или «нога». Но слов, которые различались этим настолько мало, да, там можно привести некоторые примеры, которые различаются по длительности интонации, там какие-нибудь слова типа «купите» и «купите», да, значит, если они означают «купить» и «собирать». Но это все настолько мелко, что тут проблемы не будет.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Слава Свищ. Ну, вопрос, так сказать, комментарий, даже не по поводу выступления, а по поводу, видимо, нашего названия, формата. Лингвистика, а никому не режет дискуссия с вредным оппонентом, а не со вредным оппонентом. А мне почему-то режет со вредным, я не знаю.
1: Это как раз очень интересный вопрос. Если позволите, я его подверстаю к тому, что мы говорили про то, как языки изменяются и почему языки изменяются. Да, история ведь здесь примерно такая. Ну вот был по древнерусскому языке был предлог «с». Да? Он так и звучал. «С» и дальше еще такой короткий гласный. «С». Дальше что происходит? Дальше эти коротенькие гласные устраняются. Но устраняются, так, грубо говоря, справа налево, и, соответственно, они сохраняются и превращаются в нормальные гласные. Вот этот гласный «ты» превращается в «о» в том случае, если справа от него такой короткий гласный потерялся. Ну вот, пример. Да, «С вторым», да, по-древнерусски было бы примерно «с вторым», да, стало «со вторым», да, но «с ветром», да, стало «с ветром». В итоге что происходит? В итоге часто оказывается так, что вот ситуация, когда в соседнем слове в начале было сочетание согласных, коротенький редуцированный гласный, еще один согласный, этот коротенький гласный во втором слове выпал, а в предлоге, соответственно, превратился в о. В итоге оказалось, что часто в предлоге предлог со у нас возникает перед сочетанием из двух согласных. Но не всегда. То есть мы говорим со вторым, но с врачом, например. Да?
2: С вредным.
1: Со всяким. Да, но, и вот возникает вопрос, как это правило дальше ребенок осваивает, который это слышит? Если он слышит, что его родители говорят со всяким, со вторым, не захочется ли ему и со врачом говорить, и со вредным, и так далее. И возникает, собственно, вот эта вот вариативность. Эта вариативность здесь проявляется. Она еще очень интересно проявляется, я специально это изучал, у меня есть как раз работа на эту тему, про то, как это работает со словами, которые начинаются на звук «щ». Да? Там это другие причины, видимо, этого изменения, но тем не менее, да, вот люди по-разному говорят, там, со щитом или с щитом, со щенком или с щенком, да, с щелочью или со щелочью. И вот это зависит и от длины слова, и от места ударения, и от части речи, и от падежа, будет ли это родитель его удовлетворить, то есть с того, с чего или с кем, с чем. Но вот оказывается, что очень много таких вот факторов, которые на это влияют. Но вот, видимо, у человека, который говорит со вредным оппонентом, у него уже немножко другая грамматика, чем, например, у меня, потому что я говорю с вредным, мне так нравится. Но ничего не поделаешь. Нормально.
0: Спасибо.
2: Вопрос от Ешатуна. Это, кстати, отдельный вопрос
0: лингвистический. Наверное, Ешатун, наверное.
2: Ну, я понял, что Ешатун. Хотел сказать, что лингвистический вопрос – это имена наших зрителей, которые они себе придумывают. Тема для исследования. Ну вот, пчелы общаются танцем, муравьи – запахами, животные – звуками. Кстати, не факт, что муравьи – запахами общаются, у них вообще антенальный код. Ну ладно. Получается, что обмен информацией и общение – обязательный признак сложной жизни?
1: Я не очень понимаю, что такое сложная жизнь. Да, это, у кого сложная, у кого несложная, и всех ли животных сложно, да, давайте попробуем определить сложную жизнь, и тогда только после этого удастся на это ответить. Итак, хочется считать, что да, хочется считать, что коммуникация, что сложная жизнь без коммуникации невозможна, но что такое сложная жизнь, не знаю.
2: Так ли сложна жизнь муравья? А ну какого-нибудь там рабочего. Ну, ходит он, таскает веточки. Ну ладно, может и сложна.
1: У амебы сложная жизнь, не знаю.
2: Да. Так.
0: Продолжим.
2: Да.
0: Максим Песцов следующий вопрос задает. И в очередной раз благодарим за поддержку стрима. А как появлялись названия стран на разных языках? Например, Франция по-русски, France по-английски, вроде похоже. А вот Швейцария, Switzerland, Дания, Денмарк. Звучат по-разному. Финляндия по-фински вообще Суоми.
1: Да, я, если позволите, немножко займусь саморекламой. Если вы на досуге введете в поиск мою фамилию и найдете мою лекцию, которая называется «Откуда берутся названия народов», которую когда-то я читал в государственной детской библиотеке, то вы, может быть, оттуда знаете много интересного на эту тему. Ну, я скажу пару слов про то, как это, собственно, работает. Работает, ну, следующим образом, что люди, вообще говоря, могут использовать названия там, одних групп и переносить их на названия других групп. Ну, например, Франция сейчас называется по народу франков, которые завоевали эту территорию. Вообще говоря, до того там жили галлы, потом их завоевали римляне и так далее. То есть мы могло бы вполне оказаться, что в каком-то месте, например, где-то закрепилось название, которое связано с галлами, да, где-то закрепилось название, которое связано с римлянами, где-то название, которое связано с франками. Ну, тут этого не произошло. Ну, хорошо, ладно. Значит, в случае с, например, с названием Германии это хорошо видно. Да, Германия у нас, мы используем сейчас название латинское, да, то, как называли их римляне. А скажем, во Франции используется название Альмань, да, это название одного из германских племен, то есть буквально все люди, да, это само название, но вот такое германское племя, которое живет на юго-западе Германии, современные алеманы. Ну, сейчас про племена говорить сложно, но тем не менее, да, там вот располагалось. И да, оттуда происходит такое название. То есть названия территорий могут браться из самых неожиданных источников. Да? Это могут быть названия одного из, например, нескольких народов, которые там живут. Это могут быть названия по какому-то признаку, это могут быть ругательные названия. Но вот слово «немцы», да, такое типичное ругательное название, люди пиоративные, как говорят лингвисты, уничижительные, да, люди, которые не мы и не говорят. И, пожалуйста, по-польски Германия, собственно, так и называется. Например, по-белорусски, да, немецчина. Да, так что это вполне много разных источников, из-за этого возникают всякие странности. Характерный факт состоит в том, что чем ближе знакомство с каким-то государством, чем ближе контакты между какими-то государствами, тем больше мы склонны ожидать, что у них будут странные необычные названия друг для друга. То есть, скорее всего, в русском языке не будет необычного названия, например, для государства Вануату, потому что оно нас вообще не очень интересует. А для Германии будет какой-то, могло быть какое-то странное.
0: Спасибо. Так, и Кирилл Ворошилов очередной раз поддерживает стрим, задает вопрос. Примеров вытеснения одного языка другим более распространенным немало. Есть ли примеры, когда несколько равноправных языков были вытеснены пиджином?
1: Ну, чтобы несколько равноправных языков действительно полноценно смешались и оказались вытеснены какой-то такой вот смеси, да, пиджин — это что такое? Собственно говоря, язык, который возникает при недостаточной коммуникации, когда там одна часть общества сталкивается с другой частью общества, и они не очень владеют языками друг друга, пытаются как-то находить общий язык, и дальше у них возникает какой-то сперва неполный языковой код, который потом постепенно может стать родным языком для их детей, превратиться в креольский язык. Ну вот такой вот ситуации, да, чтобы возникло два равноправных языка, и дальше они смешались, каким-то, были вытеснены такой вот смесью. Такого скорее не бывает. Другое дело, что может быть ситуация, когда контактируют два очень близкородственных языка, и вот тогда они смешиваются в каких-то странных пропорциях, да, и могут давать довольно интересные результаты. Ну, скажем, если мы посмотрим на современный английский язык, то все обращают внимание на то, как много он претерпел под влиянием французского языка. Там действительно очень много французских слов. Но если смотреть на грамматику современного английского языка, то грамматика английского языка, видимо, гораздо сильнее подверглась влиянию скандинавского, влиянию викингов, которые в конце первого тысячелетия очень активно присутствовали на Британских островах. Ну, если вы сравните древний английский язык с современным английским языком, то, ну, при некотором желании можно сказать, что современный английский язык по грамматике — это такая смесь английского и датского. Да, это будет очень спорное утверждение, я понимаю все оговорки, которые надо сделать. Но, тем не менее, ну, например, скажем, в английском языке заимствовано местоимение they, третьего лица множественного числа. Так, чего только не бывает. Вот ситуация близкородственных языков, да, наверное, это единственная возможная ситуация. Чтобы, скажем, как, например, ситуации двуязычие русско-татарского произошло такое смешение, это малореалистично.
2: Спасибо.
0: Эльбарта. А, ты, да, Саш?
2: Еще? Ну, давай уж, давай.
0: Ну, поехали. Эльбарта спрашивает. Сейчас языки изменяются медленнее, чем раньше. В смысле, сейчас изменяются медленнее, чем раньше? Сейчас школа учит всех регламентированные правила языка. Накладывает ли это ограничения на развитие языка?
1: Да. Спасибо. Это очень спорный, интересный вопрос, по поводу которого лингвисты до сих пор не могут прийти к согласию. Потому что понять, насколько быстро изменяются языки, на что надо обращать внимание, это не так уж просто, на самом деле. То есть не так уж просто оценить скорость изменения языка. То есть, конечно, когда в школах нас чему-то учат, то вполне может оказаться, что это задерживает некоторые изменения в языке. Но, скажем, мы до сих пор, образованные люди, во всяком случае, говорим «звонит», а не «звонит», хотя большинство глаголов такого типа, да, «звоню-звонит», уже сдвинули ударение в сторону «звоню-звонит». Да, ну вот, «звоню-звонит» держится, да, потому что школа это блокирует. Но, с другой стороны, школа не замечает очень многих изменений в языке. То есть, я, например, Сейчас уже совершенно спокойно в качестве извинения говорю слово «сорян». Да. Школа, конечно, там будет сопротивляться. Да. Это нельзя писать в сочинениях. Но вот вопрос, до какого времени это нельзя будет писать в сочинениях? Когда уже, наконец, если будут школьники описывать какие-нибудь истории своей жизни, можно будет начать прямую речь со слова «сорян». Я думаю, что это произойдет не так уж не скоро, если это слово задержится. Так что, вот мне кажется, школа фиксирует некоторые строго определенные аспекты, а в остальном языки изменяются так, как изменялись. Что влияет на изменение языков сильно? Это усиление контактов между людьми на расстоянии, ну, потому что раньше, условно говоря, люди общались в пределах своей деревни, и это, конечно, приводило к тому, что там, в двух соседних деревнях язык мог изменяться разными путями и прийти к довольно большому различию. Сейчас это уже так не работает, но сейчас вот я разговариваю с вами, я слышу, как говорят люди в Екатеринбурге, в Новосибирске, как люди говорят по-русски, там, даже в Нью-Йорке. И это, конечно, как раз замедляет вот расхождение в языках.
2: Спасибо. Вопрос от, простите, от Евы Корнеевой. Спасибо за стрим. Ведутся споры о том, что саамские языки можно отнести как к единому языку, имеющему диалекты, так и к четырем различным языкам, несмотря на грамматические и лексические сходства. Ваше мнение?
1: Ну, про саамские языки у меня никакого мнения нету. Вообще, чем отличается язык от диалекта, вопрос, на который дать однозначный ответ, видимо, невозможно. Есть такое полушутливое определение, что язык – это диалект, у которого есть армия и флот. И вот в этом случае это ровно так же. Ну, там, к армии и флоту надо еще прибавить что-то, что условно можно обозначить как национальное самосознание и стремление к особой идентичности. Потому что вот я могу здесь выступить как человек, который родился в 1989 году, и тогда существовало государство Югославия, и вот мой второй родной язык тогда назывался сербо-хорватским или хорватско-сербским. Потом Югославия постепенно распалась на 7 частей, да, ну вот завершилось это в 2006 году. И сейчас на месте того, что называлось раньше сербско-хорватским языком, существует 4 языка: сербский, хорватский, боснийский и черногорский. То есть я не предпринимал никаких усилий для того, чтобы как-то их осваивать. Да? Можно сказать, что мне там плюс 3 языка досталось даром, потому что я, естественно, понимаю все, что говорится по-хорватски, по-боснийски, по-черногорски, да, считая при этом, что мой родной язык сербский. Ну почему? Потому что за эти 20 лет, естественно, языки не могли разойтись так уж далеко. Но какие-то различия там есть, но не очень большие. Но вопрос, вот что мы будем считать... Что будем считать по политическим соображениям, по идеологическим и так далее. То есть точно так же, если мы посмотрим на русский и белорусский язык, то если мы возьмем, например, русский западный диалект, то, что распространено на территории Смоленской области, то они, конечно, от соседних диалектов белорусского языка отличаются минимально и уж намного меньше, чем от русских диалектов Архангельской области. Но, тем не менее, мы почему-то говорим, что вот... то русский язык, а то белорусский. Это очень сильно завязано на какие-то политические, идеологические споры, поэтому в случае с саамскими языками, опять же, это вопрос, что считают носители этих языков, что считает само сообщество, что считает окружающее сообщество.
2: Вопрос задает Георгий. А на русский язык викинги сильно повлияли, спрашивает Георгий.
1: На язык как таковой не очень сильно, на грамматику скорее нет, хотя, может быть, какие-то мелкие черты есть. Тут можно говорить только про лексику, потому что, возможно, само слово «Россия», «русский» является словом скандинавского происхождения, возможно, происходит от слова от слова «весло», да, то есть «ротерсмен», да, это «люди с веслами», одно из лучших объяснений для того, откуда произошло это название, хотя не единственное возможное и не безупречное. Там есть некоторые проблемы с морфологией древнескандинавского языка в этом слове. Ну, слово «князь», например, тоже является скандинавским заимствованием. Ну вот, все-таки это скорее отдельные слова на грамматику языка. Я бы сказал, что нет, ну потому что для того, чтобы один язык сильно повлиял на грамматику другого, надо, чтобы носители второго языка массово знали первый язык, да, хорошо его понимали, да. В случае с английским и датским это было, естественно, легко, потому что это были очень близкие языки, и, соответственно, любой человек на территории Британии понимал, что говорят викинги, а в случае с Русью, ну, вот эти вот пришедшие варяги довольно быстро, видимо, ассимилировались и особых следов не оставили.
0: Спасибо. И следующий вопрос вновь от Тимура Воронкова, который спрашивает. Что сегодня известно о доиндоевропейском субстрате в Европе? Был ли это один язык, одна семья, насколько и несколько семей? Какие следы в каких языках остались?
1: Да, сложный вопрос. На самом деле есть много разных конкурирующих мнений на эту тему, но потому что, если мы посмотрим на, например, этимологические словари разных языков индоевропейских, мы обнаружим, что часто действительно бывает довольно много необъясненных слов. Потому что вот вы открываете древнегреческий этимологический словарь и обнаруживаете, что там какое-то огромное количество слов, которые к индоевропейскому праязыку не восходят. Это точно то же самое, например, в германских языках. Был ли у этих какой источник этих слов, ну, не очень понятно. Да? То есть можно подозревать, что были какие-то что-то родственное, может быть, баскскому языку, что-то семитское, высказываются какие-то такие гипотезы, но все-таки точных ответов на этот вопрос, к сожалению, нет. Да, то есть, видимо, есть какие-то границы знания, где мы уже, которые мы уже не можем выйти.
0: И следующий вопрос также от нашего постоянного подписчика, Ксения Дмитрий Целист. Спасибо вам огромное за поддержку и вообще всем, кто поддерживает наши стримы, большое спасибо. А в чем сложность расшифровки этого русского языка?
1: Ну, как и любого языка, сложность расшифровки любого языка состоит в том, что если мы не знаем, какому языку он родственен, то мы вообще не понимаем, чего от него ожидать. Если у нас нет параллельных текстов, да, то есть когда тексты одного и того же содержания на нескольких разных языках, то мы не можем понять, что, собственно, на этом языке написано. И, конечно, еще было бы хорошо иметь длинные тексты. Опять же, поэт русский с этим тоже проблемы. Поэтому, ну, как и с любым языком, да, то есть я думаю, что проблемы могут быть решены, если будет найдено действительно убедительное соображение, которое подтвердят, что это русский язык близко родственен к чему-то, что мы уже знаем, но это маловероятно. Хотя всякое бывает, конечно, да, если вспомнить, как, например, было расшифровано линейное письмо Б, да, когда вдруг выяснилось, что там просто текст на греческом языке, да, но, скорее всего, это не произойдет с русским языком, да, с ничего европейского. Потому что мы не найдем, хотя люди пытались неоднократно. Ну, или если найдутся хорошие параллельные тексты, да, тогда можно будет говорить о продвижении.
2: Спасибо. Вопрос задает наш зритель Румяный Пирожок. Здравствуйте, откуда появляются эти страшные «ихние», «егоные», «еёные» и прочие, а также остальные популярные, но исковерканные слова – кепчук, тубаретка и так далее. А кепчук это что, кепка, что ли?
0: Кепчук. Это который кетчуп, только кепчук.
2: Кетчуп.
1: Или кетчук, кстати, вы так говорите. Кетчуп или кетчук?
0: Я говорю кетчуп. Я тоже кетчуп говорю.
1: Да. Ну, слова ихние, егонные, еёные, на самом деле, не очень страшные, потому что...
0: Нет, они страшные, это неправда.
1: Да. Но они... Они вообще довольно полезные, потому что они заполняют некоторую дырку, которая в русском языке, в литературном, явно присутствует. А именно, у нас есть притяжательные местоимения «мой», «твой», «наш», «ваш», которые склоняются, согласуются по родам, падежам и числам. А для третьего лица этих местоимений нет, там вот вдруг какие-то вот такие вот странные застывшие формы «его», «ее», «их». Поэтому возникает довольно естественное стремление обобщить. Да, опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили про то, как передается язык из поколения в поколение, да, ну вот слышит ребенок слова «мой», «моя», «моему», «вашему», «нашему», значит, он слышит это «его», «его», «его», «их», «их», «их», «их». А где окончание-то? Окончания нету, как бы его приделать. Но если добавим суффикс, получится «ихний», ихнему, ихнего отлично. Да, все заработало, эта система получилась стройной. Да, другое дело, что тем, кто к этому не привык, это не нравится. Но вообще слово «ихний» из этих может быть самое такое действительно распространенное. Если посмотреть на реальный текст, оно встречается чаще. Но вот, так что это вполне естественный процесс. Но что касается случаев типа «тубаретка», который там упоминался, то, опять же, тоже можно объяснить. Ну, потому что, смотрите, когда вы говорите «табуретка», «табуретка», «табуретка», «табуретка», у вас там согласный «б». Да, согласный «б» мы произносим, сжимая губы, потом размыкая эту смычку. «Б», «б». Когда перед ним произносится какой-то гласный, то на него, соответственно, это округление губов немножко распространяется. Потому что «табуретка», «табуретка», «табуретка». Когда мы произносим гласный после него, то там есть округление губов, округление губ, да, и ты тоже сам ошибаюсь, гласный после него, там есть округление губ, потому что гласный «у», но возникает вопрос, это округление от того, что там рядом согласный «б», или это округление от того, что это свойство самого этого гласного? И вот, опять-таки, человек, который слышит это слово впервые, может по-разному интерпретировать происходящее. Откуда берется округление первого гласного, округление губ на первом гласном, округление губ на втором гласном? Оно его собственное, этого гласного, или оно от «б»? Ну вот мы в литературном языке настаиваем на том, что у первого гласного оно от «б», а у второго оно его собственное. Вообще-то можно интерпретировать это и прямо противоположным образом, тогда получается «тубаретка». А дальше это немножко усилить, и все получилось вот искажение. Так что, ну, это, опять же, просто связано с какими-то особенностями удобства произношения и переинтерпретации того, что человек слышит. Пытаюсь воспроизвести то же самое.
0: Спасибо. Мы почти, да не почти, а уже час работаем в прямом эфире. Самое время сделать наше любимое объявление. И начну со шестого позволения я и скажу о том, что у вас всегда есть возможность поддержать наш стрим. Для этого есть бесконечное количество возможностей. Начать нужно с лайка, если вдруг вы еще не поставили. Пальцы вверх. Или, если вам не нравится, нажмите вниз. Любая активность под этим видео во время стрима, после стрима. Она полезная, она поднимает видео в рейтинге YouTube. Чтобы еще выше поднять видео в рейтинге YouTube, заодно и каналы, вы можете подписаться на наши каналы, на канал «Лаборатория научных видео» anthropogenesis.ru. Если вы этого еще не сделали, сделайте, а если нет, напишите почему. Вот. И помните о том, что для того, чтобы получать уведомления о том, что начинается стрим или загружено новое видео, нужно подписаться и нажать на колокольчик, там выбрать пункт меню «Все», и вот тогда ни один стрим и ни одно видео у вас не пройдет. И также еще раз напомню о том, что и у нас, у проекта «Лаборатория научных видео», и у проекта «Anthropogenesis.ru» имеется свой Patreon. Это тоже огромная поддержка для нас.
2: Спасибо, Виталий. Я хочу рассказать о том, что ждет зрителей наших каналов в ближайшую неделю. Ну, в частности, уже завтра, в четверг, 28 января, в 19:00 на канале «Антропогенез» появится видео в новой рубрике «В мире гипотез», где я буду рассказывать о том, как ученые ищут ответ на вопрос, куда подевалась наша шерсть. Почему люди голые, ну или почему они не совсем голые. И начнем мы разговор об этом с так называемой паразитарной гипотезы. Это будет завтра выпуск, озаглавлен «Во всем виноваты паразиты». В субботу, 30 января в 19:00 будет третий выпуск антропоразбора, рубрики, которая, наверное, уже нашим зрителям полюбилась, где наш научный редактор Станислав Дробышевский комментирует, критически смотрит на различные реконструкции, на то, как специалисты восстанавливают внешность различных древних людей или не совсем людей. Конкретно в субботу мы будем рассматривать разные реконструкции австралопитеков. Это будет на канале «Антропогенез» тоже, наверное, да, Виталий? Я путаю их.
0: Да, ну, если чего не путаю, то да.
2: Да. И в среду, через неделю, 3 февраля в 19:00, будет очередной эффект присутствия. Популяризатор космонавтики Александр Хохлов проведет экскурсию по Московскому музею космонавтики. Это будет, я думаю, очень здорово. Ну, а теперь я хочу еще напомнить нашим дорогим зрителям, что уже идет активно подготовка форума «Ученые против мифов 14», который состоится 6-7 марта. Будет он проходить онлайн, так что все смогут посмотреть. И там будет много выступлений на самые замечательные темы. Мифы о вакцинах, о раке, о шизофрении, о викингах, о ниндзе, о Моцарте, об Александре Македонском, о страшной пищевой химии, о темной материи, о слонах, о квантовой физике. Это пропустить нельзя, и вы уже сейчас можете написать, отправить заявку на e-mail, который сейчас появится в чате, для того, чтобы, так сказать, зарегистрироваться на форум. А, вот, и напоминаю, что у нас теперь есть наш профиль в Инстаграме, где мы выкладываем всякие любопытные, необычные, забавные, поучительные картинки на тему антропогенеза, эволюции, археологии и так далее. В чате сейчас появится ссылка, не забудьте подписаться. Виталий?
0: Да, еще я хочу добавить о том, что ты еще не упомянул, у нас в пятницу будет специальный стрим для наших патронов и спонсоров.
2: Да.
0: Единственное, да, что это будет от определенных сумм, поэтому если вы являетесь нашими, скажем так, лучшими патронами и спонсорами, спонсорами, в пятницу мы с вами поболтаем, пообщаемся на различные темы, скорее всего, про УПМ поговорим и какие-то стороны жизни антропогенеза лаборатории обсудим. Так что присоединяйтесь. Теперь, наверное, к вопросу.
2: Да, и мы возвращаемся к нашим вопросам. И вопрос от Имри Ач. Есть ли примеры языков, когда, которые, сохранив свою словесность, полностью или почти полностью заимствовали чужую грамматику?
1: Да, ну до такой степени, наверное, все-таки этого не происходит, потому что, ну, под словесностью здесь, видимо, подразумевается слова, в смысле, набор слов, но, наверное, ну, потому что слова заимствовать проще, да, то есть... Первое, что заимствуется, это слова. Ну, довольно легко видеть, что когда мы вступаем в контакт, например, с английским языком, мы из английского языка заимствуем в первую очередь слова, там, принтер, компьютер и так далее. А дальше уже появляются какие-то заимствованные грамматические конструкции, там, конструкции типа «можно мне, пожалуйста, булочку?» А, вот это вот. «Можно, пожалуйста», такой вопрос, который считается заимствованным из английского. «May I please? Can I please?» В русском этого вроде бы раньше не было. «Пожалуйста», вопросительное предложение. Но повторяю, да, что грамматические заимствования предполагают некоторый довольно глубокий уровень взаимопроникновения двух языков. То есть они должны происходить при условии, что люди хорошо владеют обоими языками. А лексические заимствования этого не предполагают, поэтому происходит раньше. Так что порядок все-таки всегда бывает такой. Сперва слова, а потом уже грамматика.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает Йош Шатун. И он звучит следующим образом. А как думаете, наступит ли на Земле эра одного унифицированного языка? Или языки все равно будут разделяться, как бы мир не глобализировался?
1: Ну, мне кажется, что то, что мы наблюдаем сейчас с языками мира, это ситуация, которая приведет к тому, что выработается некоторое ядро языковое, то есть некоторое количество крупных языков, которые вытеснят языки более мелкие, возможно, будут крупные языки своих регионов, но, возможно, вот те, которые сейчас мы, собственно, наблюдаем как крупные языки. То есть, ну, я думаю, что если мир будет таков, как сейчас, более или менее ближайшие пару сотен лет, то нас ожидает ситуация, когда в мире существует, ну, там, языков 30-40, которые дальше уже более или менее стабильно передаются. Я даже думаю, что русский язык в число этих 30-40 языков, скорее всего, войдет. Но вот единый унифицированный язык, кажется, не очень реалистичной идеей, потому что действительно то, что мы наблюдаем сейчас, полностью унифицированный язык невозможен. То есть английский язык, казалось бы, распространен много где, контакты активные, довольно большие, но все равно есть какие-то локальные различия, которые проявляются в Америке, Австралии, там, Англии и так далее. Они не стираются, они, наоборот, становятся важными признаками идентичности. То есть людям отчасти приятно иметь различия, люди отчасти рады тому, чтобы немножко отличаться от других, но особенно в ситуации, когда это не мешает взаимопониманию. Так что я думаю, что полностью унифицированный язык нас не ждет.
0: Спасибо. И вопрос от Павла Гришаева. Так, обсценная лексика – это особенность только русского языка или нечто аналогичное присутствует и в других языках?
1: Ну, тут вопрос в том, что мы подразумеваем под обсценной лексикой, что мы даем качестве определения этого понятия. Если говорить, что это какие-то слова, которые нельзя произносить в присутствии тех или иных других людей, то окажется, что мы просто находимся в сфере так называемых языковых табу, которые существуют в огромном количестве, самые разнообразные у разных народов, находящихся на разных, на самых разных ступенях технического развития. То есть само слово «табу» вообще связано с изучением Океании, но вот там действительно распространены вот эти вот запреты, скажем, на называние слов, созвучных с именами умерших людей или что-нибудь такое. Это фактически тоже произнести какое-нибудь слово со значением, может быть, не знаю, лист, которое похоже на имя человека, если там умер человек по имени Лис, да, это для людей, которые живут в такой культуре, точно так же обсценно, точно так же неприлично, точно так же неправильно, как если я сейчас произнесу некоторые названия половых органов, которые в русской культуре не принято произносить в такой ситуации. Опять же, в современном английском языке тоже есть какие-то запреты. Да? Например, в современном английском языке очень нежелательно произносить слово на букву «Н», которое обозначает чернокожего человека. Да, это поставит вас примерно в то же положение, как если вы произнесете по-русски матерное слово в публичной ситуации. Так что вопрос только в том, каков состав этих слов, каковы ограничения. Но вот по-русски, да, у нас это в основном связано с такой вот сферой сексуальной жизни, телесных выделений и так далее. А в других языках могут быть просто другие запреты.
2: Спасибо. Вопрос от Эль Барто. Говорят, что в Англии есть достаточно близкие территории, где языки сильно различаются. В России почти везде разговаривают практически одинаково. С чем это связано? Неужели в Англии люди стараются жить более изолированно?
1: Да, это вопрос, который давно мучает лингвистов, на который нету единого такого вот уверенного ответа. Почему вообще в некоторых странах диалекты региональные, территориальные оказываются очень разнообразными, а в некоторых странах совершенно нет. То есть, действительно, если мы возьмем региональный вариант английского языка, региональный вариант немецкого языка, они различаются радикально, а региональный вариант русского языка на гораздо большей территории, ну, в общем, похожи друг на друга. Хотя, на самом деле, это не совсем так, потому что если вы послушаете настоящие записи таких вот полноценных деревенских диалектов, скажем, севера России, ну, я сегодня говорю про архангельские говоры, да, если вы послушаете какие-нибудь архангельские записи диалектологические и какие-нибудь записи с юга России, Липецкое, что-нибудь такое, то вы обнаружите, что, вообще говоря, это настолько различные по звучанию варианты языка, что их можно было бы смело считать даже разными языками. А другое дело, что это очень далеко друг от друга. В соседних, на более близких расстояниях, в таких радикальных различиях в Англии или в Германии или в Италии мы не находим. Объяснения этого разумного в общем нет. Да? Бывают какие-то попытки связать это с разного рода идеологическими причинами, со степенью централизации и так далее, с влиянием центрального телевидения, но все они, в общем, проваливаются. То есть просто приходится признать, что это такой факт из истории русского языка, который разумного объяснения, пожалуй, не имеет.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Дениса, и спасибо огромное за такой донат. Благодарность всем, кто нас поддерживает рублем. Существует ли какая-то объективная формальная метрика схожести языков, чтобы можно было сказать, что, скажем, русский и немецкий схожи на 0,8 условных единиц, а русский и китайский на 0,1? Спасибо за лекцию и стрим.
1: Да. Но вот объективная формальная метрика схожести языков – это то, что стало активно применяться примерно с середины 20 века в сравнительном историческом языкознании, то есть науке, которая устанавливает родство языков, родство и схожесть. Это не совсем одно и то же, потому что мы понимаем, что схожесть может приобретаться другими путями, например, при помощи контакта, да, это возможный вариант. Но все-таки схожесть языков является часто хорошей приметой родства. И вот в середине 20 века американский ученый Морис Сводыш предложил такую методику, которая называется глоттохронологией, а именно сравнивать списки слов из некоторого набора базовых значений. Звезда, белый, рука, два, есть и так далее. Смотреть, сходят ли они к одному слову в двух языках или нет. И дальше, ну вот если взять такой, например, 100-словный список, ну самый распространенный вариант, 100-словный список, и посмотреть, сколько процентов в языках общих слов, то это вот и есть такая метрика скорости, которая дальше позволяет, например, строить деревья, узнавать, как языки происходили, как развивались языки, как разделялся общий предок, есть ли это общий предок, ну, потому что понятно, что при каком-то числе совпадений мы можем списать его на случайность, да, при каком-то уже не можем, начиная с какого-то числа совпадений уже не можем. И тогда действительно окажется, что в языках очень близко родственных будут там 90-95% совпадений, а в языках, где родство на уровне, например, русского и английского, ну, там 25-30 совпадений с дословным списком, смотря как считать по слову общего происхождения. Так что вот это вот как раз и есть такая метрика, о которой вы говорите.
2: Спасибо. Мы говорим спасибо нашим зрителям Кен Хакер и Марии, которые поддерживают наш стрим. А сейчас вопрос от Антона Сергеева. Найдутся ли у вас примеры, когда русский язык повлиял на другие большие языки? Английский, немецкий, французский.
1: Ну, русский язык повлиял на эти языки в первую очередь при помощи, в первую очередь в области лексики. Ну, то есть это какие-то заимствования, типа спутник, перестройка и так далее. Это такие вот экзотические случаи. Но, на самом деле вопрос просто, что считать большими языками, потому что русский язык довольно сильно повлиял, например, на татарский. Татарский язык тоже не то, чтобы маленький язык. Да? Татарский язык второй по численности среди языков России, на нем говорит несколько миллионов человек. Так что, ну да, поэтому не стоит искать сильного влияния русского языка на те языки, которые не, где мы не ожидаем этого влияния по каким-то политическим и социальным мотивам. Да? То есть там татарский язык, да, несомненно, повлиял. Но монгольский язык довольно сильно повлиял. В монгольском языке много русских заимствований. Но вот здесь, когда вы задаете вопрос про английский, немецкий, французский язык, да, то вы самим фактом задавания этого вопроса не вы отвечаете, да, поскольку вы не ожидаете, что были какие-то большие культурные политические влияния, то и, соответственно, языковых влияний тоже не будет крупных.
2: Спасибо. Вопрос задает Ниск Кодусов. Есть ли естественные языки, подобные одному выдуманному языку, в котором нет существительных?
1: Ну, видимо, все-таки во всех естественных языках есть так или иначе проявляющееся противопоставление слов, которые называют объекты и которые называют действия. Ну, то есть, грубо говоря, существительных и глаголов. То есть, видимо, это два базовых класса, которые так или иначе во всех языках различаются. Дальше уже чего-то может не быть. Например, языков, в которых нет или почти нет прилагательных, сколько угодно. Потому что, ну, там, понятно, что прилагательные тоже можно считать объектом или действием. Да? То есть, там, красная лампа – это лампа с краснотой, или лампа, которая краснеет. Можете себе представить такой язык предполагательный. Вот язык, который не различал бы существительные глаголы, это, видимо, несуществующее что-то.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос от Астра Стеллари. Стеллари, наверное, так. Попадалось видео об общих чертах кельтских и семитских языков, порядок слов, сопрягаемые предлоги и так далее. Действительно ли эти группы языков могли повлиять друг на друга, или это совпадение?
1: Ну, это с большой вероятностью может быть совпадение, или, точнее говоря, типологическое сходство, да, потому что, когда мы говорим про порядок слов, то там есть некоторые закономерности, которые, например, определяют, что если, скажем, глагол идет в начале предложения, то в соответствующем языке, скорее всего, будут предлоги, а не послелоги, и так далее, и тому подобное. То есть, может быть, все-таки это в большей степени типологическое сходство, чем родство. Да? Если говорить про спрягаемые предлоги, то, ну, то, что мы называем спрягаемым предлогом, это плохо предсказуемое слияние предлогов с частотными словами типа местоимений. Да, то есть, если по-русски мы говорим «у меня», «у тебя», «у него», там, в общем, все довольно понятно, предсказуемо, хорошо делится, да, по-кельтски это не так, в семитском языке тоже бывает нечто подобное, но это, опять же, довольно естественный процесс, можно было бы нечто подобное, но это, опять же, довольно естественный процесс, можно было бы себе представить что-нибудь такое в истории русского языка.

0: который создается какими-то людьми, которые, ну, не создается, но которые нормируются какими-то людьми, которые считают, что что-то красиво, что-то некрасиво, которые говорят, что вот это правильно, а это неправильно. А тут же, ну, собственно, любое человеческое вмешательство делает развитие неестественным. А вот возникает вопрос об объеме такого вмешательства, которое мы еще готовы считать нормальным для естественного языка. Наверное, то, что происходит с приходилось с финским языком, ну, кажется, что считать его искусственным языком было бы странновато. То, что происходило с ивритом, уже дает больше оснований считать его языком искусственным, искусственно возрожденным, да, потому что мы помним, как все это происходило, хотя, конечно, иврит не был никогда там совсем уж забыт, да, он все-таки оставался языком еврейской книжности в значительной степени. Да, но вот здесь это оживление из мертвых, конечно, дает поводы говорить про иврит как про отчасти искусственный язык. То есть все языки, на самом деле, себя сочетают признаки естественных и искусственных, если они подвергались какому-то целенаправленному вмешательству человека. Русский язык тоже до некоторой степени искусственный, хотя бы потому, что вот нас там учат в школе, что надо говорить «звонит», да, все уже искусственность.
1: Саша?
2: Да, спасибо. Вопрос от Романа А. Есть направление по упрощению языка, например, язык токипона, когда в одно слово запихивается очень большое количество смыслов и контекст сильно влияет. А были ли попытки создать систему разделения всех смыслов по отдельным словам? Как в том же «мы эксклюзивное» и «мы инклюзивное», для чего это могло бы нам, как человечеству, пригодиться?
0: Да, это как раз довольно популярное направление в конструировании искусственных языков, когда люди пытаются создать язык, который все идеально разложит по полочкам. Который разложит по полочкам все понятия, которые человеку может захотеться выразить, и дальше не будет никаких совпадений, не будет никакой амонимии, да, ну, бывает это совсем уж неприятная амонимия, когда мы имеем слова типа «лук», «оружие», «лук», «растение», не будет никакой многозначности, то есть не будет ситуации, когда, например, какое-то слово типа «стол» обозначает и объект для еды, и объект для того, чтобы на нем работать, еще что-нибудь. Поэтому такие языки довольно активно создавались в раннее новое время, да, вот именно такой вот период, когда человечество, когда людям было свойственно какое-то такое стремление к рациональности, недостатки естественных языков были на поверхности. Ну, вот самый известный пример, наверное, это искусственный язык, который придумал англичанин Джон Уилкинс, который потом выяснил Борхес, который все хотел вот разложить по полочкам, да, чтобы все было точно обозначено. Это, видимо, к сожалению, не получается, потому что мы утыкаемся в границы этой вот разделимости объектов, которые нас окружают, не говоря уже про более абстрактные понятия, действия и так далее. Непонятно, в какой момент остановиться. Ну, вот у меня есть письменный стол, у меня есть обеденный стол. А что делать со столом, который стоит в гостиной, например? Должен ли это быть какой-то другой стол, или какой-то из этих двух, или, может быть, все-таки можно эти понятия объединить, потому что у них, у всех этих столов имеется плоская поверхность, и так далее, и тому подобное. Эти попытки предпринимались, но, в общем, успеха не достигли.
2: Спасибо. Вопрос от Марии. Какие языки считаются самыми сложными с точки зрения фонетики и в каких больше всего смыслоразличительных звуков?
0: Угу. Да, это вопрос, который затрагивает много разных интересных аспектов. Ну, например, лет 10, если не ошибаюсь, назад вышло исследование, которое постулировало, что в языках Африки наибольшая фонетическая сложность, там больше всего сложности, если суммировать по шкале количество, ну, шкалировав нужным образом количество согласных, количество гласных, количество тонов. Дальше из этого делались выводы, что это подтверждает гипотезу о происхождении человеческого языка из Африки, потому что это так называемый эффект основателя, что вот люди какими-то группами покидали Африку, при этом, значит, какие-то фонемы, какие-то звуки с собой не уносили, и вот получилось то, что получилось. Ну, это очень спорная концепция, но, тем не менее, подсчеты, видимо, так

0: каковы, что самые сложные атлантические языки в распространены в Африке, ну, в частности, таковы так называемые кайсанские языки, в которых очень много не только звуков привычного нам типа, но и так называемых щелкающих звуков с разными оттенками звучания, звуков типа и так далее. Еще из сложных фонетических языков, наверное, имеет смысл упомянуть языки кавказские. Кавказские языки примечательны тем, что там много согласных. Зато там обычно довольно бедный репертуар гласных. Что вот примерно так.
1: Спасибо большое. Спасибо. Так, Илья Куликов задает следующий вопрос. Как-то наткнулся на статью, где говорилось, что есть языки, в которых синий и зеленый обозначаются одним словом, но при этом есть идиомы вроде «голубые дали» и «молодо-зелено».
0: Да, ну вот, то есть, если какие-то, ну, если вы здесь приводите пример типа «голубые дали», да, то это, вот пример даже действительно показывает, да, то можно обозначать синий и зеленый одним словом. Всегда при этом можно отличить синий от зеленого, и даже синий от голубого можно отличить. То есть это, вообще говоря, не проблема, да, потому что, ну, человек без нарушения цветового зрения это видит. Язык всегда дает возможность обозначить достаточно точный оттенок, то, о чем мы говорили в начале. Так что просто повторяю, да, что вопрос в том, что мы считаем базовыми цветами, а что мы считаем цветами, так сказать, дополнительными.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Екатерина. Насколько я знаю, творчество в области зауми закончилось отчасти от того, что в 30-е политика государства предполагала отказ от подобных языковых экспериментов. Но почему после политических послаблений футуристы стали писать заметно проще? Почему сейчас интерес к зауми, по крайней мере, в нашей стране небольшой? Однажды видел интервью одного издателя, в котором тот сказал, что сейчас лучше всего продаются стихи, написанные простым языком Пушкина, Лермонтова, Асадова, Симонова. А вот футуристов и представителей других течений 20 века покупают реже. С чем это может быть связано, что читатель выбирает, что попроще, и не хочет связываться с тем же Хлебниковым и его заумием?
0: Ну, очень сложно объяснять литературные пристрастия. Я боюсь, что тут всегда остается место для произвола, для того, чтобы объяснять вкус эпохи чем-то таким вот объективным. Но все-таки я бы сказал, что вообще говоря, непростые тексты всегда являются и являлись достоянием некоторого небольшого круга ценителей. Да? То есть никогда не бывало в истории культуры, литературы такой ситуации, чтобы люди массово читали что-то очень такое вот странное и формально вычурное. Да, это может быть, если думать о каких-то примерах из истории литературы, может быть, исключениями является, например, древнеисландская поэзия скальдов, которая была формально очень изощренная, но при этом, видимо, довольно массовая. Да, ну а так, все-таки идея того, что люди хотят читать что-то достаточно приближенное к своему естественному языку, кажется вполне понятно и объяснимо. Да? То есть, как какие-то эксперименты, несомненно, существуют. Но вот опять же, да, представить себе, что все жители России вдруг побегут читать Хлебникова, наверное, не стоит этого ожидать.
1: Так, Саша. Так, угу.
2: Да. Вопрос задает так, Илья Куликов, видимо.
1: Тимур Воронков.
2: Так, подождите, я потерял. А, вот, Тимур Воронков. Как происходило освоение совершенно неизвестных языков? Например, как первый испанский переводчик изучил язык индейцев?
0: Да, но это вот как раз типичный пример ситуации, когда в разных, когда в разных, на разных континентах, в разных географических локациях возникали пиджины. Да, когда возникает такой вот язык неполноценной коммуникации, ну, что делать? Да, вот вы приходите, перед вами человек, который не говорит на вашем языке, а вы не говорите на его языке. И вы там начинаете что-то показывать, например. Да, там, вам надо, например, обменяться каким-нибудь товаром. Вот вы показываете, вот этот товар, он вот у вас есть, вот у него есть какой-то товар. Вы показываете, что вы хотите два мешка вашего товара за один мешок его товара отдать. Он говорит не два, а три, как показывает-то пальцами, да, говорит,

0: еще один и что-нибудь такое. Но вот вы, исходя из этого, при этом вы слышите, что он говорит, что у меня там то-то, у тебя то-то. Дальше вы постепенно запоминаете это, но у вас возникает какой-то такой вот полуязык, ситуация полупонимания, и постепенно дальше это приходит к, это приводит к возникновению такого сперва неполноценного языка, пиджина, да, языка, который возможен только в ограниченном числе ситуаций для употребления, дальше может стать кому-то родным языком, тогда он превращается в нормальный креольский язык, полноценный уже. Ну, из примеров можно вспомнить, например, язык русо-норск, это русско-норвежский пиджин, поморы торговали с норвежцами далеко на севере. Ну вот, действительно, ну как-то оказалось, что все быстро выучили названия рыбы там на языках друг друга, какие-то глаголы основные на языках друг друга как-то более или менее смешанно стали употреблять. В итоге получилась вот такая вот смесь, и люди как-то понимали друг друга и торговали.
1: Спасибо. Вопрос задает Ксения Димитрий Целест. В какой-то книге встречала предположение, что скандинавские руны заимствованы из этрусского алфавита. Так ли это или просто совпадение в написании?
0: Да, это, собственно, самая популярная гипотеза, которая касается происхождения германских рун. Самая, видимо, научно обоснованная, что их источником является какой-то из североитальянских алфавитов, возможно, этрусский. Ну, надо понимать, что на самом деле просто это все, ведь как устроено, да? Это все разновидности греческого алфавита. Латинский алфавит, да, и этрусский алфавит, они так или иначе заимствовались от греков с некоторыми модификациями. Ну вот дальше германцы, по всей вероятности, у кого-то из соседей тоже позаимствовали алфавит. Да, этими соседями вполне могли быть этруски, кто-то писал чем-то похожим, да, но поскольку, повторяю, действительно не совершенно разные алфавиты, да, то есть если там условно, то есть кандидатами на роль происхождения, на роль источника для германских рун является не то, чтобы там, например, японское письмо, письмо канадских эскимосов и греческий алфавит, да, тогда мы бы уверенно сказали, что, ну, конечно, это греческого происхождения письмо. А тут, когда много-много вот этих вот мелких, с мелкими различиями вариантов греческого письма, очень сложно выбрать, какой из них был действительно непосредственным источником, возможно, источников было несколько, возможно, в разных местах происходило заимствование, так что, но вот как раз про этрусском, да, вполне разумная гипотеза.
2: Спасибо, и спасибо мы говорим Эльбарто, который очередной донат нам прислал, а потом задал следующий вопрос. А как определяется литературный язык изначально, когда еще он не был выделен? Говорят, что Пушкин – отец русского языка. Людям нравилось, как пишет Пушкин, или он писал так, как разговаривали люди?
0: Да, литературный язык, на самом деле, это язык стандартизованный, да, то есть язык, который используется в ситуациях формализованного общения, с одной стороны, и про который у людей есть представление о том, как правильно. То есть это ситуация, когда есть какой-то выбор из нескольких вариантов, и кто-то, какая-то инстанция, ну не инстанция, да, какие-то люди, которых признают авторитетными, говорят, какой из этих вариантов надо выбирать. То есть когда люди говорят, что надо говорить их, а не ихний, и мы им верим, и дальше говорим, что ихние – это некрасиво, это ужасно, это невозможно. Они говорят, что, ну, пожалуйста, вот те говорят их, эти говорят ихние, да, и мы всем рады. Но что касается того, что кто-то является отцом литературного языка, то здесь могут быть очень разные ситуации, на самом деле, в разных языках. Вот в случае, когда мы говорим, что русский язык, его основоположником, основоположником русского литературного языка является Пушкин, то здесь это не та же самая ситуация, как когда мы говорим про то, что основоположником немецкого литературного языка является Мартин Лютер. Да, потому что Мартин Лютер действительно там, стал писать по-немецки такие тексты, которых для него раньше не писали, которые там, для него было не принято писать, переводить Библию на немецкий язык, там были какие-то попытки перевода, но тем не менее. Он очень много думал о языке, очень много обсуждал, какие слова надо использовать и так далее и тому подобное. Пушкин этого гораздо меньше. То есть он, собственно, меньше занимался лингвистической деятельностью по нормированию языка. Ну, у него, вы можете вспомнить какие-то высказывания, когда он, например, полемизирует насчет того с теми, кто стремится оградить русский язык от заимствований, да, когда вот он, издеваясь, говорит, что панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет.

0: Да, но это издевательство, естественно, в его устах. Да, но, опять же, все-таки считать его таким вот специалистом в области языковой политики невозможно. А кем его можно считать? Это человеком, который довольно хорошо угадал направление развития русского языка. То есть, видимо, какой-то такой вот интересный талант, но который сошелся с тем, что, с другой стороны, его стали много читать, потому что вот мы сейчас читаем Пушкина, нам он, в общем, понятен. А Сумарокова там кого-нибудь почитайте, нам там непонятно ничего, приходится продираться с большим трудом. Да? Ну, казалось бы, там разница не такая уж большая, ну, полвека. Но вот Пушкин действительно хорошо почувствовал вот это вот, насколько можно внести вот эту вот разговорную речь, почувствовал, какая речь будет уместна на письме тоже. И вот у него это получилось. То есть я бы сказал, что он такой немножко невольный отец русского литературного языка. Не очень уже много старался для того, чтобы им стать, но стал.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Алексей Куркин. Давно хотел задать следующий вопрос. Подвержен ли мат прескриптивизму? Есть слово на букву «Б», которое на заре интернета начали писать через «Т» для обхода мат-фильтра. Можно ли считать это ошибкой, если теперь так пишут в 90% случаев?
0: Ну, опять же, возникает вопрос, кого вы считаете авторитетными источниками прескриптивизма, да? То есть, если вы посмотрите на какие-нибудь академические источники, да, то в них нету слова, которое вы упоминаете. Да, то есть мы не можем там сказать, что про него считает орфографический словарь. Если вы почитаете какой-нибудь Facebook, да, то вы там обнаружите, что наверняка какие-нибудь лингвисты, которых вы уважаете, пишут, боже мой, какой ужас, неграмотные люди пишут это слово через Т, какой кошмар. Да, если вам нравится их, если вам кажется их мнение важным, то тогда вы с ним соглашаетесь и говорите, что вот, да, ученые сказали, что. Так что здесь однозначного ответа нету, именно потому, что здесь нету того же самого источника предписаний, которые мы имеем во всех остальных случаях. То есть орфографический словарь нам здесь не указ, потому что в русский орфографический словарь это вносить, такие слова вносить не принято. Что вот, сами выбирайте, что вы считаете для себя авторитетом.
2: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова. Когда оба родных языка относятся к одной группе, ребенок осваивает оба языка лучше, раньше или хуже, чем если бы они были из разных групп или семей?
0: Да, если честно, не знаю ответа на этот вопрос. Думаю, что наверняка существуют какие-нибудь исследования на эту тему, хотя их сложно, конечно, проводить, потому что исследования разного типа билингвизма, билингвизма в разных парах языков всегда очень часто связаны с разными социальными условиями. И это некоторая существенная довольно проблема. То есть, условно говоря, если вы сравниваете русско-английский билингвизм и русско-татарский билингвизм и русско-киргизский билингвизм, то это все абсолютно разные социальные условия, да, когда оказывается, что какие-то дети там, демонстрируют какие-то большие успехи, да, это можно сказать, что там, в одном случае дети растут в более богатой обстановке, а в другом, другой нет, там родители уделяют больше внимания, в другом меньше и так далее. Так что не знаю ответ на этот вопрос. Думаю, что провести такие исследования, наверное, можно. Наверняка даже проводились.
2: Спасибо. Вопрос задает Екатерина. Люблю читать современную российскую прозу, но заметила, что авторы вроде Степновой, пишущие о том же XIX веке, пишут так, что не веришь, будто действие происходит в те года. С чем это может быть связано? Что язык у современных авторов не тот, что у Лескова и прочих писателей той эпохи?
0: Да, потому что очень сложно, на самом деле, подделать язык, которым говорили 150 лет тому назад. Есть разные интересные исследования, которые, например, делала в Высшей школе экономики группа под руководством Екатерины Рахилиной. Они сделали такую вещь. Они стали читать Лермонтова, ну, героя нашего времени, ну, просто по предложению. Да? И каждое предложение тщательно смотреть, а можно ли так сказать в современном русском языке. Выяснилось, что так, как сказано у Лермонтова, да, сказать нельзя более-менее ничего. И, конечно, да, это все потом было подробно описано, в чем, собственно говоря, стоят отличия в каждом конкретном примере и так далее. Понятно, что

0: цифра, что наверняка возникнут проблемы.
1: Спасибо. Вопрос от магистр Кеу. Правильно? Наверное.
2: Верно.
1: А вот как в Средневековье готовили толмачей? Отправляли человека по обмену или угоняли в рабство?
0: Ну, опять же, не существует никакого единого Средневековья, да, существуют разные социолингвистические ситуации, да, то есть ситуации более тесного языкового контакта, менее тесного языкового контакта. Ну, то есть всегда были какие-то люди, которые лучше или хуже владели несколькими языками, да, потому что, ну, вообще говоря, торговля была всегда, какие-то, понятно, что какие-то перемещения тоже всегда были, хотя и не такие, может быть, легкие и быстрые, как в наше время, да, так что, но вот есть какие-то примеры, когда действительно отдавали учиться, ну, вот, скажем, так это работало в ситуации контактов Новгорода и Ганзы, да, то есть там, где было действительно много, было обширное взаимодействие немецкого языка, нижненемецкого, северонемецкого языка и древнерусского языка. Там мы явно наблюдаем ситуацию, когда люди ездили, когда люди специально ездили учиться, да, специально отправлялись на обучение к партнерам, отправляли детей, например, купцы. Да, это именно так работало. Но опять же, если этого не происходило, то все-таки всегда можно найти человека, который как-то говорит.
2: Спасибо. Илья Владимирович, следующий вопрос задает. Был ли изначально единый язык для всех и сколько центров возникновения языков?
0: Неизвестно. Это важный, спорный вопрос в языкознании, то, что называется гипотеза моногенеза и гипотеза полигенеза. То есть возник ли язык один раз или возник язык несколько раз. Но если язык возник один раз, то мы в идеале можем, вообще говоря, надеяться, что мы сможем его реконструировать, а сможем понять, что, как звучал этот язык, к которому восходят все языки человечества. А если это происходило несколько раз независимо, то, ну, ничего не получится тогда. Но ответа нет. Слишком давно это было, нет свидетельств достаточно.
2: И не на К, спрашивает Александр. Если бы вы оказались на месте героини фильма «Прибытие», с чего бы вы начали работу по расшифровке языка пришельцев? Какими были бы первые шаги и в каком направлении?
0: Вы знаете, я думаю, что я бы не делал ничего принципиально отличного от того, что делала она, потому что в фильме как раз довольно достоверно показано, что стал бы делать лингвист, которому пришлось бы расшифровывать язык пришельцев. Да? Но вот работать такими обычными методами полевой лингвистики, ну, видимо, возможно, немножко компьютерной лингвистики, возможно, какой-то частотный анализ они тоже проводили. Да? Так что как раз методы лингвистические там показаны довольно неплохо, хотя, как мы уже вначале говорили, не очень полно и подробно.
1: Спасибо. Вопрос от Дезмонда. Если в русском писать, как мы произносим, это нанесет урон нашей культуре или наоборот, сделает всех только грамотными? Почему так не сделать?
0: Да.
1: Мы были проекты.
0: Это хорошая, на самом деле, идея. Почему бы так не сделать? И обычно, когда впервые появляется письменность языка, так и делают. То есть обычно младописьменные языки пишут, как слышится. А дальше, ну вот возникает вот эта культурная традиция. Ну, то есть можно, конечно, писать все как слышится, да, никаких проблем с этим не будет. Но дальше окажется, что, ну вот, если мы сейчас вдруг решительно перейдем на это письмо, то вот там все книги, которые стоят у меня в квартире, не все, оказывается, написаны как-то не так, как сейчас полагается писать. А там человек, который непривычен к старому варианту, который знает только новые, он как бы уже лишается доступа вот ко всему вот этому вот культурному наследию. Но кроме того, существует огромная масса людей, которые старый вариант выучили, да, и сейчас совершенно не стремятся осваивать новые какие-то языковые правила, да, быстро переучиваться, как надо писать и так далее и тому подобное. У нас же есть привычки, да, то есть на самом деле неудобно писать так, как мы пишем, только человеку, который начинает изучать письмо. Человеку, который уже научился писать, конечно, гораздо проще писать «вода», «воды», «вод», потому что он так привык. У него уже, ну, вот это такая привычка, это естественное вполне для него поведение. Если мне сейчас скажут, ты пиши, пожалуйста, «вода» через «а», «воды» через «о», Ну, и то, и другое через «д».

0: вот слово «вот» в родительном падеже множественного числа через «т», потому что там оглушение. Для меня это будет как бы новое правило, хотя я так говорю, потому что мне придется все это осваивать. Поэтому, естественно, люди, которые владеют письмом, всегда сопротивляются его реформам. С реформой письма обычно проходит только в таких вот ситуациях слома социального, например, как реформа 1918 года, вот ровно такой пример. Ну и когда уж очень сильно наболело, хотя может быть вполне так, что ну, вот люди пишут и пишут, да, писали твердый знак до конца слов полтысячелетия, даже больше, что он уже не произносился, а его все пишут и пишут. А привычка.
1: Спасибо. Вопрос от Славы Б, который очень хорошо поддержал канал. Когда в русском языке... Да, спасибо, Слава. Когда в русском языке исчезло из массового употребления двойственное число и по каким причинам? В славянском языке до сих пор есть и очень, кстати, удобная штука.
0: Да, спасибо. Ну, я не очень точно знаю датировки, да, наверное, надо посмотреть в учебнике по исторической грамматике русского языка. Но думаю, что причин этого объяснить на самом деле довольно сложно, потому что но если попытаться, то думаю, что, конечно, объясняется тем, что двойственное число просто не очень нужным оказывается в том смысле, что не так уж много объектов мы считаем парами, да, это довольно редкая форма, поэтому от многих слов мы ее просто не слышим. Да, ну, какие-то формы типа очи и уши, да, они остались, да, потому что мы говорим уши, а не ухо, да, как слова среднего рода должны были бы вообще-то быть, да, на а, да, как село-село во множественном числе, да, но ушей обычного человека два, поэтому там, соответственно, такая форма. И в этом смысле я думаю, что просто какие-то формы остались у тех слов, для которых действительно релевантно, а для всех остальных казалось не так существенным, потому что с числительным два не так уж часто встречаются слова.
2: Спасибо большое. Спасибо. Перед следующим вопросом предлагаю сделать несколько объявлений и в очередной раз призываю вас поддержать данный стрим. Сделайте это при помощи лайка этому видео. Если вы смотрите его в записи, тоже не забывайте нажать на лайк и потом оставить какое-нибудь сообщение. Любая подобная поддержка, можете дизлайк поставить, любая подобная активность помогает продвигать видео. Так что, если вам не сложно, сделайте это. И не забудьте подписаться на канал. Сделать это можно при помощи простого нажатия кнопочки, и рядом есть колокольчик, нажимая на него, вы будете получать все уведомления. Только выберите пункт меню «Все», и тогда ничего не пропустите. Поддержать нас можно также, задавая вопрос при помощи суперчата или при помощи ссылки, которая имеется в описании. А еще у нас есть Patreon, и вы об этом тоже прекрасно знаете.
1: Да, спасибо, Виталий. А еще напоминаю, что нас ждет и наших зрителей в ближайшую неделю. Уже завтра, в четверг, 28 января, выйдет новое видео на канале «Антропогенез» в рубрике «В мире гипотез». Я буду рассказывать о том, значит, почему наши предки утратили шерсть на всем теле, и буду говорить об одной из гипотез, которая условно называется паразитарная. То есть паразиты, эктопаразиты сыграли роль в исчезновении густого волосяного покрова у предков человека. Ну, согласно этой гипотезе. В субботу, 30 января в 19:00 будет антропоразбор номер 3, полюбившаяся уже многим рубрика. Станислав Дробышевский будет критически рассматривать различные реконструкции, ну, в данном случае австралопитеков мы выбрали для этой субботы. В среду, 3 февраля, в формате «Эффект присутствия» популяризатор космонавтики, инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов проведет экскурсию по Московскому музею космонавтики, виртуальную экскурсию. Не пропустите. Да, кстати говоря, послезавтра, в пятницу, еще будет и стрим для наших спонсоров, о чем уже сказал Виталий. И теперь еще раз о форуме «Ученые против мифов 14. Он запланирован на 6-7 марта. Это будет очень интересная программа, где будут затронуты темы и вакцин, и шизофрении, и викингов, и ниндзя, и биографии Моцарта, и страшной пищевой химии и так далее. Друзья, не пропустите. А для этого уже сейчас отправляйте заявки Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате.
2: Виталий. А еще, да, в чате сейчас появится ссылочка, переходя по которой вы попадете в наш уютный, супер-мега-классный телеграм-чат, в котором, собственно, продолжается общение наших подписчиков. После стрима регулярно попадает эта ссылочка, собственно, в чат самой трансляции, и больше никак вы не можете перейти в наш чат. Собственно, это такая наша благодарность вам. Если вам действительно нравится с нами общаться и нравится общение непосредственно во время стримов, имейте в виду, мы всегда с большим удовольствием продолжим с вами общаться именно там, в чате, в Телеграме. А теперь продолжим.
1: Да, а теперь продолжим. И вопрос Василия Петрова. Любую ли мысль можно выразить, не используя имена существительные?
0: Ну, если очень постараться, наверное, можно придумать какой-нибудь способ это сделать. Но не очень понятно, зачем, да, и повторяю, что, как я уже говорил, языков, в которых не было бы существительных, все-таки не бывает. Так что, наверное, не любую. Иначе бы, наверное, языки бы без них обходились.
2: Спасибо большое. И вопрос, который только что к нам пришел, его задает Эль Барта, в очередной раз поддерживая стрим. Спасибо. А стрим для спонсора будет виден только спонсором или только спонсоры смогут писать в чат? Мы на эту тему, я думаю, еще подумаем, но в любом случае именно в пятницу стрим будет закрытым только для спонсоров от определенной планки и для патронов в том числе. Так что имейте это в виду. Вот. В дальнейшем, что мы будем с этим делать, мы посмотрим, но на данный момент вот такая история. Так, и продолжим с вопросом от, простите, Хиасаши Кацуи, я не знаю, как правильно.
1: Ксаиши.
2: Ксаиши, извините.
1: Каицу.
2: Каицу, да. Извините. Да. Здравствуйте, способствует ли практика языкового пуризма в Исландии и других странах, так называемых англиш, например, сохранение жизнеспособности языка, либо же она создает дополнительные барьеры и опасно?
0: Я бы сказал, что если в каком-то языке распространена практика такого пуризма, то это не означает, что эта практика спасет этот язык. Скорее, это является некоторым индикатором того, что люди об этом языке думают, и что люди этим языком всерьез занимаются и заботятся о нем. И вот это, собственно говоря, этот язык может спасти от замещения другим языком. То есть тот факт, что в исландском языке происходит что-то там, да, что люди занимаются придумыванием новых слов, не означает, что от того, что они придумывают эти новые слова, исландский язык будет лучше себя чувствовать. Он будет лучше себя чувствовать от того, что явно видно, что про него все время думают. И точно так же это касается и чешского языка, и хорватского языка. То есть чем больше такой вот языковой рефлексии, как бы она ни проявлялась, если она действительно признается всем обществом, то это показатель здоровья языка.
2: Спасибо большое. Люблю Исландию, обязательно туда съезжу, как только будет такая возможность опять. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать эфир. Больше двух часов находимся в прямом эфире. Благодарю Александра и всех подписчиков и зрителей данного видео. Огромное вам спасибо, ребят.
1: Спасибо тебе, Виталий.
2: Спасибо,
1: Виталий.
2: И до скорых встреч. Счастливо.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот мы снова с вами в эфире. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист, и сегодня мы будем отвечать на вопросы. Ну, вопросов было уже достаточно много. Дело в том, что я стараюсь все время отслеживать наши эфиры. Вот каждая наша лекция, она же вывешивается в Ютубе. А потом вот я смотрю комментарии. И вы знаете, мне вот, во-первых, меня страшно порадовало, что такие добрые, хорошие комментарии. Огромное вам спасибо всем тем, кто написал добрые, хорошие слова. Может быть, даже излишне добрые, я их и не заслуживаю. Но все равно очень приятно это читать. Вот у какого-нибудь там, может быть, шнура там 6-10 миллионов там за лабутены, да, зрителей. Но у нас немного, у нас там 3-4-5 тысяч, но мы ими гораздо больше дорожим, потому что это наша целевая аудитория. Это вот вы те самые люди, которые всегда с нами в это время по воскресенье, с кем легко, приятно общаться. И те, вот, с кем у нас как бы общие интересы. Мы не гонимся за количеством, мы гонимся за качеством. Наша аудитория, она для нас самая приятная и самая любимая. Удивительно, что вообще плохих отзывов даже не было. Ну, может быть, 2 или 3, там, побрился бы, что ли. Побреюсь попозже. Я бороду отпустил в 80-м году, как пришел из армии, и с тех пор брил ее 2 раза. Отдельная история. Но, короче, сделаю. Если вас раздражает, хорошо, специально для вас. В следующий раз. Так, теперь давайте перейдем вот к чему. Значит, смотрите, я вообще готовился сегодня к лекции на тему путешествия, да, вот у нас все-таки рубрика называется «Путешествие с натуралистом», и так получилось, что наконец-таки я получил доступ к своим архивам. Дело в том, что вот я работаю в ВГТРК, это Всероссийская государственная телерадиокомпания, и нас там 5 человек сидело в комнате. Мои близкие друзья, люди, с которыми мы в этой комнате проработали 15 лет, все 5. А потом вот началась эпидемия. 2 ушли из жизни, причем 2 наших друга, они ушли из жизни с промежутком в 3 часа. Сначала не стало одного нашего друга, потом другого. Нашу комнату опечатали, нас перевели на удаленный доступ, а у меня в моем рабочем компьютере был полностью весь архив мой, и видео, и фотографии. Поэтому я, к сожалению, не мог им пользоваться, и вот все наши лекции, когда я готовил презентации, я использовал чужие фотографии, те, которые находил в интернете. Но вот сейчас открыли нашу комнату. Вот я пришел, открываю шкаф, там стоят ботинки в ряд, все мы переобуваемся обычно, в том числе ботинки моих друзей, которых уже нет с нами. Ну, что поделаешь, это жизнь, ребята. К сожалению, так она устроена. Всю жизнь мы кого-то будем терять, кого-то находить. Одни друзья от нас будут уходить в мир иной, но зато мы будем знакомиться и дружить с другими людьми. Это жизнь. К этому надо всегда быть готовыми. Ну вот теперь у нас появились наши фотографии, мои фотографии, которые я снимал в разных экспедициях. И следующее воскресенье мы будем с вами путешествовать по джунглям. Это будут джунгли Юго-Восточной Азии. Будут джунгли Бразилии немножечко и джунгли Южного Китая. Вот я отобрал эти фотографии, будем говорить о том, какие бывают джунгли, будем говорить о удивительных растениях, которые там растут, о животных. Вот, наконец, я могу использовать свои собственные фотографии. Так, теперь... А давайте вот с чего начнем. Давайте мы начнем с того, что... Кстати, я забрал там свой маленький клипчик, он идет 2 минуты. Сейчас мы его посмотрим, а то нам же скучно без картинок. Детская площадка и вообще без картинок. Вот давайте мы сейчас посмотрим этот клип, а потом я начну с тех вопросов, которые задавали в комментариях, ну а вы можете свои присылать в прямом эфире.
1: Друзья мои, я вас приветствую, стоя в самом центре Греции, в самом центре Афин, на великом холме, древнем Парфеноне.
0: Звук не идет.

0: Правильно, друзья мои? Мы в Норвегии.
1: Достаточно показать руки, все, у меня больше ничего нету. Видите, ребята, вы все съели. И тогда вас, может быть, оставят в покое.

0: Так, ну что, мы вернулись, да, в студию? Теперь давайте, ребят, я начну с тех вопросов, которые были в комментариях, да? Буду на них потихонечку отвечать, а вы можете свои уже присылать, можете писать свои вопросы. Я по ходу на них буду отвечать. Так, вот по фильму «Весеннее пробуждение» женщина написала про муравьев. Она пишет, что вот вы знаете, муравьи так мне досаждали, все время разносили тлю. Эта тля у меня поедала нежные росточки и росы смородины, и чем только я их не травила, а потом я решила с ними подружиться и оставила все как есть. И обратила внимание, что вот тля, она высасывает соки только из самых кончиков растений. Ну, имелось в виду смородина, там яблони, и урожай был прекрасный, и все хорошо, подружилась с муравьями, и не надо их. Ну и не надо. Я тоже такого же мнения. Знаете, я не сторонник применения всяких ядохимикатов, но если это речь идет о вашем садовом участке. Но, к сожалению, если речь идет о сельском хозяйстве в глобальных масштабах, то без химических средств защиты растений тут никак не обойтись. Потому что история знает такие примеры, когда люди умирали от голода, когда весь урожай доставался вредителям или погибал из-за болезней. Так, фотографии не нашлось на заставочку? Денис Туманов спрашивает, да? Ну, Денис, ну, если вы хотите, мы можем делать заставочки каждому нашей лекции, но, понимаете, это затратно, это надо, чтобы кто-то монтировал эти фотографии, да, делал. Ну, подумаем. Так, гримаса интродукции спрашивает после лекции. А когда будет лекция про крыс? Ой, будет обязательно. Вы знаете, я безумно люблю крыс. Ну, я их побаиваюсь, если честно. Но они меня всегда привлекали. Вот какая-то таинственная такая мистическая притягательность в крысах есть. А вообще мое сознание перевернул рассказ Александра Грина «Крысолов». Я вот очень советую, если у вас дома есть полное собрание сочинений Александра Грина, ну, можете в интернете найти. Вот запишите «Крысолов» Александр Грин. Потрясающий совершенно рассказ. После этого вы на крыс будете смотреть совершенно другими глазами. А вообще крысы – это умнейшие существа. Они достойны разговора, у них очень сложные взаимоотношения, очень сложные такие иерархические построения в их сообществе. Но я вам, например, могу привести такой пример. У них есть свой крысиный президент, вот такой супер-доминант, которого все беспрекословно слушаются. И общаются крысы, между прочим, в том числе и при помощи запахов. У них есть запаховые меточки, которые они оставляют. И вот, ну, мы же с вами по-разному информацию считываем, да? Вот, например, матросы могут флажками переговариваться, мы можем буквы писать, мы понимаем, что там написано, а животные могут общаться при помощи запахов. Это вот то, что нам понять трудно, но они это умеют делать. То есть сочетание разных запахов из разных железок, он несет иногда довольно точную информацию. Так вот, если например, кончается кормовая база, да, вот если плохо с кормом, крысы же плодятся со страшной силой. Крысиный президент дает команду всем отставить размножаться. Отставить, я сказал. И все. Все, крысы перестают размножаться. И такая полиция нравов, которая бегает и внимательно следит. Если, не дай бог, кто-то надумал где-то размножаться, вот могут закусать до смерти. Вот такая у них очень сложная, очень интересная иерархия. Я думаю, сделаем мы обязательно про крыс. Сделаем передачу. Сделаем. Спасибо, что подсказали тему. Кстати, друзья мои, можете присылать темы, кого что интересует, и мы будем на них реагировать. Так, вот пишет нам, да? А почему бабушки черного таракана помнить должны? У нас в Киеве прусаков нет, только черные. Это Светлана Скляр. Уважаемая Светлана, здравствуйте. Очень приятно, что нас смотрят в Киеве. Чудесный город, который мы страшно любим. Очень горько, что вот нас так развело, и мы не можем свободно ездить друг к другу. Вы уверены, что в Киеве только черные тараканы? Я уверен, что прусаки у вас тоже есть, но их просто стало меньше. Ну, видимо, там, где вы живете, черных тараканов больше, скорее всего, так. Хотя, не знаю, надо с другими киевлянами поговорить. Вот позвоню своим друзьям в Киеве, спрошу. Если это так, интересный факт. Если мы его изучим, я думаю, сможем объяснить, почему черные тараканы в Киеве остались, а прусаков почти нет, почти не стало. Так, Джон Стогов. А, вот, смотрите, интересную Джон прислал. Вот, кстати, спасибо вам огромное за ваши уточнения, потому что я обратил внимание, что смотрят нас не только дети, но даже и взрослые. Вот очень часто такие комментарии подписывают, да? Спасибо, дядя Саша, был очень интересно. Игорек, там, 44 года. Смотрят нас, оказывается, взрослые тоже. И мало того, что нас смотрят взрослые, нас смотрят взрослые биологи. Это еще приятнее. Значит, мы одной крови, вы и я. И иногда нам делают замечания справедливые, я всегда на них реагирую, как вы знаете, а иногда дополняют. Вот нам что написали, да? Малярийный камал. Ну давайте я объясню, да, преамбула такая. Помните, в одной из лекций я вам сказал, что малярийные комары – это комары рода Анофелес, которые переносят малярию. Да? И вот во многих книжках я даже показывал эту картинку по посадке комара, как он садится, у него головка опущена вниз, видно, малярийный комар или нет, это видно по его полету. Потому что возбудители малярии – это малярийные плазмодии, которые в этом комаре живут, это паразиты такие, комар сам болеет малярией. Вот так я вам рассказал, он даже летит по-другому. У него, я не видел, как летит малярийный комар, я просто читал на эту тему разные статьи и говорил со специалистами, которые уверяют, что у него даже другой полет, и вообще видно его сразу, больного комара видно сразу. И вот пришел такой комментарий. Малярийный комар наклоняет голову не потому, что малярийные комары наклоняют голову не потому, что они больные. Это отдельный род комаров Анофелес. У них более длинные задние ноги, чем у других обычных у нас комаров, например, рода Куликс. Поэтому при посадке на поверхность голова малярийного комара опущена вниз, а брюшко задрано кверху. Анофелесы не болеют малярией, пишет нам наш зритель. Они являются конечным хозяином малярии. Малярийного плазмодия. Это животные, а не бактерия или вирус. И он их особо не беспокоит. А человек является промежуточным хозяином и страдает. Да, все так. Ну, не совсем все так. Значит, смотрите. Ну, во-первых, род Анофелес, ну, я так и сказал, что некоторые виды рода Анофелес переносят малярию. Их много. Рода Анофелес там, я не знаю, сотни, если не тысячи различных видов, и они распространены абсолютно на всем земном шаре, кроме Антарктиды. Точно так же, как и род Куликс, про который вы пишете. Куликс – это вот эти вот обычные комары, которые нас кусают, кровососы, в Подмосковье, у вас на даче, да? Куликсов вообще, по-моему, 1200 видов, что-то вот в этом роде. Кстати, комары рода Куликс тоже переносят малярию, но она называется птичья малярия, если мне не изменяет память, но это тоже плазмодий, малярийный плазмодий. Теперь, значит, что касается того, болеет он или нет. Конечно, у малярийного комара он не кашляет, не чихает, его не лихорадит, у него не поднимается температура, как у нас с вами, поэтому сказать, что он болеет в нашем человеческом понимании, мы не можем. Но малярийный плазмодий живет в его слюнных железах. А слюнные железы у него, они, как бы вам сказать, это органы равновесия, да? Поэтому вот на полете это тоже сказывается. Теперь вы пишете про плазмодий, да? Это животное, а не бактерия или не вирус. Ну, вот здесь я бы с вами поспорил, кто из нас животное, а кто не животное. Но мы привыкли к тому, что животное, да, это там слон, тигр, ну, летучая мышка на худой конец. А не бактерия, не вирус. Ну, бактерия точно такое же животное, как и плазмодий, потому что плазмодий – это одноклеточное существо. По-моему, к споровикам он относится, если там систематики чего-нибудь не поменяли. Это одноклеточное существо. А вот вирус – это не клеточная форма жизни. У вируса клетки нет. Это я вот объясняю не вам, уважаемый коллега, с которым я сейчас полемизирую, а я просто вот своим дорогим детям. Кстати, обращение «дети мои» реабилитировано. Вот несколько человек написали «обращайтесь». Какая-то взрослая женщина написала: «Мне даже приятно, чувствую себя ребенком». Вот так. Так вот, дети мои, что такое вирус? Вирус – это не клеточная форма жизни. То есть это вот такая вот субстанция, да, ее задача попасть в клетку. Вот представьте себе, что клетка – это 3D-принтер, который шлепает вот все, что туда попадет, он это сканирует и шлепает точно такой же. Да? Поэтому вирусы, они сами размножаться не могут. И вот эта вот такая вот штуковина вирус, она попадает в клетку. И она заставляет клетку производить в точности таких же. То есть эта клетка, как 3D-принтер, шлепает точно таких же вирусов. Шлепает их, шлепает, шлепает и шлепает. Вот. Поэтому, ну вот я не зоолог профессиональный, да, поэтому мне странно, что в систематике, вот высшие таксоны систематики, царства, да, есть, вот когда Линней делал систематику, было только царство животных и царство растений. Он даже грибы относил к царству растений. Но потом поняли, что все-таки у грибов есть некоторые свойства, которые у них нет фотосинтеза, да, вот, у них все немножко по-другому, и вывели их в отдельное царство, царство грибов, которое изучает микологию. Кстати, дети мои, не забудьте ручки и записывайте термины, которые мы употребляем в сегодняшней встрече. Они вам тоже пригодятся. Ну, потом туда добавили царство бактерий и царство вирусов. Вот мне не очень понятно, почему царство вирусов рассматривают как живые существа, когда они сами даже не могут размножаться. Ну, ладно. Я думаю, в центре Архе есть компетентные ученые, которые на эту тему прочитают какую-нибудь интересную лекцию. Вот. Кстати, еще хотел напомнить. Вот по поводу детей. В детстве, я помню, мы малярийными комарами называли таких вот огромных комаров, долгоножек, цветочных комаров. И страшно их боялись. И с визгом там убегали. А, это малярийный комар, сейчас он нас укусит, мы заболеем. Не бойтесь. Это не малярийные комары, вот эти огромные комары. Это цветочные комары-долгоножки. Они питаются пыльцой. Абсолютно безобидные создания. Так, смотрим дальше. Что у нас за вопросы? Фильм «Опасности морей и океанов» был у нас такой, да? Окраска. А, нет, это не... Окраска. Насчет синих крыльев бабочек. Это пишет, кто нам пишет? Это не подписался, да? Нет, не подписался наш зритель. Окраска. Насчет синих крыльев бабочек. Помните, я вам говорил, что бабочки, почему они называются чешуекрылые, да? Потому что у них крылья состоят из чешуек. И у некоторых бабочек, у таких как морфа или урани, они переливаются, потому что каждая чешуйка, она бесцветная. Она как стеклянная колбочка, просто она преломляет определенную часть спектра. Вот у морфа, например, голубой и синий, поэтому они кажутся синими или голубыми. И вот меня поправили. Насчет синих крыльев бабочек. Там не в преломлении, то есть в дисперсии дело, а в интерференции. Ну, вы знаете что? Вот что касается интерференции, я по секрету скажу, признаюсь со стыдом, опущу глаза. У меня всегда было очень плохо с физикой, с химией. Я знаю два значения термина интерференция. Одно – это лингвистическое. Да? Интерференция – это влияние одного языка на другой. Но вот когда я был совсем молодой, было очень много английских слов и английских корней в нашем молодежном жаргоне, да. Мы родителей называли «ренты» или «парнты», да, от слова «parents», «parents», да, «шузы», ну и так далее. Даже стишок такой был. Помните сказку Пушкина про царя Салтана? «Три девицы под окном пряли поздно вечерком, кабы я была царица», говорит одна девица. Вот... переделали так. «Три герлицы под виндом дренькали поздно и внингом. Кабы я была кингицей, спичет ферстая герлица, я для фазера кинга, там супер райфл соткала». Вот это интерференция в лингвистическом понимании. Да? Есть она еще в биологии. Это вариант конкуренции между растениями. Да? Но вот что касается физики, возможно, вы и правы. Ну, не знаю, не знаю. Ну, во всяком случае, спасибо, что вы поправили. Это значит, неравнодушный человек хочет, чтобы мы все знали больше. Вот побольше таких комментариев. Еще один комментарий. Что-то Александр сегодня инфразвук с ультразвуком, с инфразвуком, сантиметры с километрами путает. Но все равно мы его любим. Это Андрей Горшенин пишет. Спасибо, спасибо, Андрей. Но бывает, путаю иногда, бывает. Мне уже все-таки седьмой десяток идет, Андрей. Поживите с моё. Ну, спасибо, что вы поправляете. Я, честно говоря, не помню, что там я напутал, но вот еще раз для наших дорогих детей, чтобы всем было ясно, что такое инфразвук, что такое ультразвук. Да? Вот есть частотный диапазон, который мы слышим. Есть звуки высокие, такие как пи, да, или вот девочки там визжат. А есть низкие, и совсем низкие. Наш диапазон, если мне не изменяет память, от 12 до 20 тысяч герц. Вот где-то вот так. У одних он больше, у других меньше. А вот то, что мы еще не слышим, да, до 12, это самый-самый высокий, это ультразвуки. А то, что мы уже не слышим, это инфразвуки. Так что все достаточно просто. Конечно, я мог оговориться, но вот спасибо, Андрей, что вы меня так любя одернули. Спасибо. Восстановили, да? Андре Дор пишет про лягушек. А, это у нас, помните, был фильм «Окраска». Мы говорили про окраску, и мы говорили про хроматофоры. Это пигментные клетки, которые вот окрашивают тело некоторых животных, таких как хамелеоны, лягушки. И вот он пишет про лягушек. У них нет зеленого пигмента. Желтый, коричневый, черный. Синий получается за счет преломления света внутри кожи. У Рыбалтовского ярко-желтая квакша была, у которой механизм цвета был сломан. Он ее размножить хотел. Вот спасибо вам, спасибо, что вы нас дополнили. Да, действительно, это так. Ну вот Рыбалтовского, к сожалению, я не знаю. Я знаю, что в Питере есть такой батрахолог. Вот, но лично с ним не знаком. Может быть, если доведется, познакомлюсь и расспрошу его обязательно про эту желтую квакшу. И, кстати, какая это была квакша? Обыкновенная квакша или какая? Тропическая какая-нибудь? Не знаю. Спасибо за такие дополнения. Всегда приятно их получать. Вот этот же Андре Дор пишет. Помните, дедушки, что если... Это помните, я вам говорил, что если у змеи зрачок не, как у кошки, не щелевидный, и шкурка черная, то, скорее всего, это не ядовитое. Если щелевидный зрачок, как у гадюки, у гюрзы, это ядовитое, у эфы. А круглый зрачок, как правило, бывает у неядовитых змей. Ну, во-первых, это я имел в виду наши, вот территорию бывшего Советского Союза. У кобры, кстати, зрачок круглый. А вот что пишет мне Андре Дор. Помните, дедушки мои, что ежели шкурка у змейки черная, а зрачок вроде бы и не вертикальный, то это может быть и не ужик, а гадюка Никольского. Вот здесь я с вами поспорю, уважаемый мой Андре. Значит, гадюку Никольского я знаю очень хорошо, не понаслышке, мы с ней близко знакомы. Кстати, если вы наберете в Ютьюбе «Хабургаев в натуре», «Черная гадюка», он в погоне за черной гадюкой, этот фильм наш назывался. Мы ее снимали, мы ее искали. Дело было в Воронежском заповеднике. И когда мы туда ехали, гадюка Никольского, она вылитая черная морфа гадюки обыкновенной. Вот вылитая, вот ничем не отличается. Бывает, помните, мы с вами говорили, меланисты, такие черные морфы называются. И когда мы туда ехали на съемки, нам же дают всего там 3-4 дня на фильм съемок. Я Олегу говорю, Шумакову, это наш мой друг, наш продюсер, наш консультант научный и, кстати, герпетолог, специалист по змеям, по лягушкам, по ящерицам. Я ему говорю, Олег, а если мы ее не найдем? Он говорит, ну, может быть такое. Я говорю, ну, что делать-то будем, что будем снимать? Олег вздохнул, уехал на Дёржу, там он знает такой плотный гадючий очаг, наловил гадюк, выбрал там большую черную гадюку, вот черная-черная, как уголь, взял ее с собой в мешочек и сказал, знаешь что, если мы ее не поймаем, гадюку Никольскую, мы будем снимать вот эту гадюку. И я тебя уверяю, что ни один специалист не отличит, даже герпетолог. У нее точно такой же щелевидный зрачок. И я тогда в этом фильме, кстати, и сказал, как обнаружили, что это другой вид. Когда стали брать яд у гадюки Никольского, ну, думали, что это обычная черная гадюка, просто черная форма, которая вот южнее такой вот ареал. Воронеж, Курск, Белгород. Обратили внимание, что у обычной гадюки у нее яд прозрачный, а у этой такой немножечко желтенький, такого вот янтарного цвета, желтоватого. Стали этот яд изучать и обратили внимание. Тогда выяснили, что он немножко другого состава. А я вам напомню, помните, мы говорили про яды? Яды – это белки. Яд образовался из слюны. И вот тогда уже поняли, что перед ними другой вид гадюки, ее отнесли в другой вид, гадюка Никольского. А так у нее щитки, внешний вид, ну абсолютно, вот гадюка и гадюка. Что еще пишут? Запах, ага. Так, это вот мы говорили про опасных зверей, когда... И я говорил про белых медведей, да, потому что с белыми медведями у нас на севере беда. Больше не трутся они спиной о земную ось, потому что льды тают, там глобальное потепление у нас на северах. Льды уходят и уходят, а без льдов медведям очень тяжело охотиться на ластоногих. Они могут только со льда охотиться. И голодные медведи толпами бродят по помойкам, по окрестностям, дерут собак, представляют угрозу для людей. И тогда же я передавал свой разговор с Никитой Овсянниковым, а Никита Овсянников – это, ну, пожалуй, наверное, лучший специалист по белым медведям в нашем Отечестве, а может быть и в мире. И Никита Овсянников сказал, что вот выдали предписание, когда передвигается группа из нескольких человек, чтобы у одного было ружье. Но, сказал Никита, на мой взгляд, это неправильно. Потому что, ну, охотник может застрелить крупную дичь, такого как медведя, потому что вот он знает убойные места, он знает, куда стрелять, а не охотник растеряется. И вот пришло такое сообщение, да? Я сказал, это цитата, видимо, «Запах ружейного масла провоцирует белого медведя. Нужно знать убойные места». Заносит Хабургаева. Спасибо, что вы меня дернули. Если я сказал про запах ружейного масла, то действительно заносит. Конечно, зверь чувствует оружие верхним чутьем. Если человек идет с оружием, зверь верхним чутьем может его почувствовать. Но это, конечно, не только масло. Вот понюхайте как-нибудь ствол, да, у ружья. Характерный запах вот этой вот гари пороховой, смазки, металла. Вот все это вместе создает такой неповторимый запах оружия, который так любят брутальные мужчины и которые так не любят животные, потому что они знают, что это такое. Они на уровне рефлекса уже знают, что это такое. Вот, ну, вы знаете, вы на меня не сердитесь, кто прислал этот комментарий, потому что я не охотник. Я ни разу в жизни не стрелял по живой мишени. Я вам скажу больше. Лет 15 назад мне предложили должность главного редактора журнала «Охота» в издательском доме «Друг». Его возглавляла Татьяна Катасонова тогда. И когда она сделала мне такое предложение, я очень удивился. Освободилась вакансия главного редактора журнала «Охота». Я говорю: «Татьяна, а ничего, что я вообще ни разу не охотник?» Она сказала: «Ну, ничего, Александр, вы же все-таки там белку от куницы отличаете». Я говорю: «Ну, белку от куницы-то я, конечно, отличу. И мало того, может быть, даже зайца отличу от ежика, если очень присмотрюсь и очки надену». Но, говорит, Татьяна, понимаете, охота – это свой мир, свой язык, которого я не знаю абсолютно. Он говорит: «Ну, какой там свой язык?» Я говорю: «Ну, как, вот, пегая выжила и ударила по прибылому». Знаете, что это такое? Вот. Пегая – это масть, выжлая – это борзая собака, ударила – это сорвалась с места и побежала, по прибылому – это вот заяц такой, вот как у волков, бывает там своя градация, да, переярок, матерый, прибыло – это вот заяц. Я говорю: «Понимаете, это другой язык, мне лет 10 надо только, чтобы вариться в этой охотничьей среде и понимать, о чем они говорят. А для того, чтобы быть главным редактором журнала, это мне надо 20 лет с ними охотиться». Ну, я выбрал другой жизненный путь. Так, кстати, очень советую, если мы книжки советуем, да, иногда почитать хорошие, есть потрясающая книжка, она называется «Записки мелкотравчатого», ее написал Дриянский, по-моему, Егор Дриянский. Она написана еще в 19 веке. Позапрошлым, как раз о культуре охоты на Руси. Потрясающая книжка. Если найдете, почитаете, не пожалеете. И взрослые, которые иногда на нашей детской площадке тоже присутствуют, и дети. Так, вот что еще. Краб мне написал: «Слон 12 тонн. Может, это тираннозавр?» Дружище, краб, краб, огромное спасибо. Это я такое, да? Это я такое сказал, 12 тонн. Ну, прошу прощения, дети мои, я был неправ, погорячился. Ну, 5 тонн, ну, 7 тонн слон может весить, а 12, конечно, это я чего-то меня занесло, извините. Спасибо большое, вот огромное спасибо, когда поправляете, я не стыжусь признаться. Да, какие-то вещи забываешь, иногда можно оговориться, со всяким бывает. Главное, дети мои, это признавать свои ошибки. И еще самое главное, спрашивать, когда ты не знаешь. Вот если не знаешь чего-то, обязательно надо спросить. А что это такое? Это не стыдно. Гораздо стыднее это, когда ты говоришь, да, я знаю, а на самом деле не знаешь ничего. Обязательно попадешь в какую-нибудь глупую историю. Так, Ринат Камалетдинов спрашивает. Как вы думаете, большие кошки вымрут? Пу-пу-пу. Ринат, ну вот неожиданный вопрос. Вы знаете, как-то я, Ринат, считал, что за 10 тысяч лет исчезло, по-моему, около 10 видов больших кошек. Ну, вот несколько видов львов утрачено, да, там капский, европейский лев, кстати, которого Геракл убил, мог бы убить, простите, берберийский лев, я сейчас всех не помню, несколько видов тигров утрачено, это все в исторические времена, вот последние несколько сот лет, там балийский, каспийский, он же закавказский, яванский тигр, их уже нет, эти виды уничтожены. Американский гепард был, господи, как же, мироценотикс, по-моему, он назывался. Причем американский гепард исчез 10 тысяч лет тому назад. Представляете, что такое 10 тысяч лет тому назад? Это вот когда Троянская война шла, он еще бегал по Америке, этот гепард. Ну, сейчас вряд ли. Ну, я надеюсь, что не исчезнут, потому что человечество все-таки наконец стало серьезно заниматься охраной исчезающих видов, особенно крупных кошек. У нас есть заповедник «Земля леопарда» на Дальнем Востоке, мне там довелось бывать, «Тигровая пать», у нас там вот мы фильмы снимали. У нас на Дальнем Востоке очень большая международная программа по охране тигров, по охране леопардов. Ну, я надеюсь, что мы все-таки сохраним тех больших кошек, прекрасных больших кошек, которые остались на нашей планете. Ну, вот, наверное, все из тех вопросов, которые были на, которые были в комментариях. Если у нас кто-то что-то задал вопросы. А, вот еще был очень важный вопрос. Давайте я на него тоже отвечу. Вот совершенно непонятно, как помочь каналу финансово. Напишите просто номер карты и все. Что такое донат? Вот, дорогие друзья, я очень благодарен центру Архе, и не только за то, что он меня пригласил на эти встречи с вами по воскресеньям, но и за ту работу, которую центр проводит, потому что сети разумные, добрые, вечные. Сети, спасибо вам, скажет сердечное русский народ. Это научно-популярная деятельность. Она необычайно важна, потому что, к сожалению, у нас образовательная планка все падает все ниже и ниже. А образовывать надо не только детей, но и взрослых. Огромное спасибо центру Архе. Но вы понимаете, чтобы это делать, нужны какие-то ресурсы. Это коллектив, это техника, это оборудование. Я живу на свою зарплату, на двух работах, тут вот пока хватает, и как бы я, это не источник моего существования, но эти средства, они очень нужны центру Архе. Поэтому, когда вы помогаете, это здорово, вы помогаете же ведь не мне, вы помогаете всем остальным, кто выступает на этой площадке, и на детской, и на взрослой, потому что это общее наше дело. Чем больше будет просвещения, тем лучше, потому что меньше будет хамства. А хамство – это самое страшное, что есть в нашей жизни. Культурный, образованный человек никогда не будет хамом, поверьте. И вся наша жизнь будет совершенно другая. Так, вот я попрошу, может быть, сейчас выйти. По поводу, что такое донат, я вам объяснить не смогу. Но, Александр, вот объясните, пожалуйста, порядок оплаты, как можно помочь центру Архе,
1: в чате есть,
0: да, как
1: ссылка.
0: Этим пользоваться.
1: В чате есть ссылка на DonatePay. Вы можете по ней пройти, выбрать единственный донат, который там есть. Это поддержка трансляций, либо эфиров. А после этого вам предложат варианты оплаты различные. Там через карточку, либо PayPal, либо еще другие варианты. И вы сможете оплатить.
0: Так, ну вот, видите, вот сейчас Александр говорил, а я совершенно не слышал, что он говорит. Я только видел, как он шевелится. Не надо. Это я к тому, что зачем нужны эти средства. Да? Вот, если будут поступать средства, то мы, конечно, техническую базу нашу обновим, и будет проще общаться, это будет лучше будет качество картинки, лучше будет звук, и это будет лучше для всех. Это нужно не в целях личного обогащения. Так, Александр, есть еще у нас вопросы, да? Как мы с вами поступим? Как я их буду получать, чтобы ответить?
1: Вопросов пока нет.
0: Так, ага. Вот, ну, тогда давайте так еще. Значит,
1: ну, подождем первое. Немножко.
0: Да, значит, вопросы задавайте. Пишите их прямо сейчас. Может быть, какая-то затяжка, потому что и там, где Александр, гремит гроза, и там, где я, тоже гремит гроза.
1: Есть вопрос.
0: Есть, да? Давайте.
1: Для чего сейчас яды?
0: Для чего сейчас яды? У кого?
1: Ну, я так понимаю, для чего сейчас яды используются? Или это первый вариант? Это я так думаю. А второй вариант... Может быть...
0: Я понял. Значит, смотрите. Спасибо, Александр. Подписывайтесь, кто задавал вопрос, чтобы я знал, как вам обращаться. Вот мальчика Федя, 11 лет, я знаю прекрасно, я всегда с удовольствием ему
1: отвечаю. Варвара Пугачева.
0: Варвара. Значит, Варвара, вот какая история. Для чего нужны яды, мы очень подробно рассказали в прошлый раз. Это у нас была целая лекция, посвященная ядам. В двух словах так. Яды нужны для того, чтобы защищаться, да? Ну, например, растения. Почему ядовитые? Чтобы их меньше личинки жрали, насекомых, гусеницы всякие. Или чтобы корова не сожрала, да? Яды нужны для того, чтобы охотиться, как некоторым змеям, да, ядовитым. Яды нужны для системы внешнего пищеварения, как у паука. Да? Паук поймал муху, он туда впрыскивает яд. Яд действует как желудочный сок, он растворяет внутренности мухи, и паук их как через трубочку, коктейль, высасывает. Да? Но вы спрашиваете, для чего они нужны нам? Ну, во-первых, яды в определенной лекарственной форме – это лекарство. Вот, это во-первых. Во-вторых, яды, ну, они используются и в химической промышленности. Вот смотрите, какая штука. Раньше, например, доили змей, то есть были такие серпентарии, где разводили ядовитых змей, кобр, гадюк, их доили, получали яд, змеиный яд. Этот яд высушивали до кристалликов. И потом из этого яда делали всевозможные лекарства, да? И некоторые люди, в общем-то, неплохо даже на этом зарабатывали. Кстати, яд гадюк в этом плане ценился более всего, как именно вот как сырье для лекарственных препаратов. Ну, вот сейчас уже синтезируют такие же химические вещества, поэтому змеиный яд фармакологии, фармацевтики практически не используют. Но используют яд, вот ботрохотоксин, например, да, это вот яд... я забыл еще одно применение ядов, это дезинфекция. У земноводных яд – это дезинфекция, чтобы через поры кожи не попадали там болезнетворные бактерии. Так вот, у некоторых лягушек этот яд используется при анестезии, как обезболивающий. То есть вот есть целая область такая применения ядов. Все нормально. Так, есть еще у нас вопросы по поводу ядов? Или еще чего-то, Александр? Так, слушаем.
1: Татьяна спрашивает. Так. А вот домашнюю кошку, которая живет в квартире, обязательно выпускать на улицу? Или ничего страшного, если за всю жизнь она ни разу из дома не выйдет?
0: Ой, Татьяна, на самом деле это очень такая, вот очень сложный вы вопрос задали на эту тему. Дело в том, что наша домашняя кошка, она выведена получена из дикой, конечно, кошки, из дикой лесной кошки. Но многие породы современных домашних кошек, они не выживут на улице. Если вы живете где-то за